как бы косвенно указывало на то, что, видимо, динозавр как минимум оставался рядом с гнездом какое-то время, ну и, может быть, их как-то, не знаю, согревал или контролировал как-то иначе температуру в гнезде, или же, может быть, он наоборот их защищал от перегрева, или, ну, как минимум, их как-то охранял. Что он точно там делал, непонятно, но понятно, по крайней мере, что действительно это именно динозавр и яйца, которые к нему относятся. И после этой находки, когда удалось сопоставить конкретно вот эти вот небольшие круглые яйца с представителем гадрозаврит, стало понятно, что и все остальные подобные находки тоже принадлежат именно динозаврам этой группы. Кстати, и то самое яйцо, которое было найдено в Провансе еще в 19 веке, тоже на самом деле принадлежало именно гадрозавру. Чуть позже, на том месте, где было найдено яйцо майозавра, были обнаружены и другие яйца. Оказалось, что там, ну, буквально такое место гнездования было. И в дальнейшем даже всю гору, на которой были найдены все эти яйца, обозвали горой яиц. И это одно из самых известных местонахождений яиц, которые сейчас в мире мы знаем. К настоящему моменту изучены самые разные кладки яиц гадрозавров, в том числе сохранившиеся практически в первозданном состоянии. Это позволяет нам судить о том, как были устроены гнезда гадрозавров. Ну и первое, что мы можем сказать максимально точно и достоверно, то, что гадрозавры гнездились вместе. Причем, что особенно любопытно, что иногда они устраивали, ну, своего рода коммуналки, в которых находились не только гадрозавры какого-то одного вида, но, например, гадрозавры разных видов, а иногда даже еще какие-то другие орнитоподы, то есть какие-то родственные динозавры. На таких местах массового гнездовья динозавры собирались и, по всей видимости, некоторое время находились. Сами гнезда были устроены примерно так же, как гнезда крокодилов. Возможно, там присутствовала также какая-то растительность, которая их как-то согревала, но, честно говоря, это не точно, доказательств этого нет. Также, благодаря примеру майозавра и некоторым другим динозаврам, мы можем сделать вывод, что гадрозавры оставались около гнезд как минимум до момента вылупления, а, скорее всего, и после этого момента. По крайней мере, иногда в гнездах находят детенышей, которые уже крупнее значительно, чем зародыши в яйце. То есть это нам косвенно подсказывает, что детеныши не уходили далеко от гнезда какое-то время. Но были ли гадрозавры выводковыми или птенцовыми, однозначно судить не приходится. Если вы посмотрите на различные картинки в интернете, вы чаще всего увидите, как какая-нибудь заботливая мамочка или папочка приносит какую-нибудь веточку маленькому крошке, динозаврику, который сидит в гнезде. В общем, милейшая усипусечная картинка. Но это лишь фантазия на самом деле. Больше того, если мы посмотрим на современных птиц, растительноядных, то мы увидим, что в основном-то они как раз-таки выводковые. А птенцовый тип больше характерен для хищных птиц, в первую очередь тех, которые питаются насекомыми. Именно им там в клювиках приносят там разжеванных каких-нибудь там жучков-червячков. Так что, скорее всего, все-таки, даже если малыши оставались с родителями, то они уже практически сразу вставали на ноги и уже сразу были способны сами питаться. Но, опять же, это все неоднозначно. Кстати говоря, если вы доберетесь до нашего музея, а я надеюсь, вы это сделаете, вы сможете познакомиться с гадрозавром симпатичным, который стоит у нас во дворе. Зовут его амурозавр. Мама он или папа, я утверждать не берусь, и кладки яиц вы рядышком не найдете, но сам по себе он весьма симпатичен и ждет гостей. Ну что же, как вы видите, из гадрозавров не получились идеальные птенчики, но, может быть, вполне на птенчиков были похожи, скажем, какие-нибудь тарбозавры или тернозавры. Кстати, очень даже может быть. По крайней мере, именно для хищных динозавров мы можем наиболее вероятно предполагать поведение птенцового типа. На основе каких данных мы делаем подобные выводы? В первую очередь мы основываемся на некоторых тераподах, которые были найдены буквально на гнезде. Из чего мы можем сделать вывод, что они, во-первых, строили гнездо, во-вторых, абсолютно точно его охраняли. Но это были, конечно, не тарбозавры и не тернозавры. Ну а как выглядели те динозавры и что-нибудь еще и про них интересное, вы узнаете буквально через минуту. Но продолжим пока что про тарбозавров и тернозавров. У динозавров, похожих на тернозавров, были обнаружены следы. Причем следы, как бы, такого поведения
необычного. Они что-то копали, рыли лапой и буквально пытались какую-то горсть земли скрести. Обычно так

себя ведут птицы, которые пытаются построить гнездо. Это еще раз указывает на то, что действительно эти динозавры абсолютно точно строили гнезда и как-то все-таки своим малышам уделяли такое неплохое внимание. Кроме того, есть довольно любопытные данные о классических тираннозаврах, когда на костях растительноядного животного были найдены следы от укуса крупного хищника, ну, возможно, условной мамы, и рядышком следы от зубов каких-то небольших, ну, я бы сказал, подростков, возрастом порядка 4 лет. Это косвенно может указывать, что динозавры эти не только заботились о потомстве, но и заботились о потомстве очень долго. И буквально там до 4-5-летнего возраста малыши находились рядом со своими родителями. Хотя, конечно же, это все в достаточной степени условно и неоднозначно. Ну и, наконец, есть еще одно шикарное доказательство того, что как минимум некоторые тераподы действительно были именно птенцовыми. А в одном из гнезд в Монголии были обнаружены рядом с яйцами многочисленные кости. Вначале предположили, что это кости, собственно, зародышей. Но когда их изучили, оказалось, что это кости каких-то ящериц и каких-то детенышей растительноядных динозавров. То, что они были найдены в гнезде, ну, с большой долей вероятности указывает на то, что это была добыча, которая была принесена малышами, и малышами была съедена именно в гнезде. Так что, такая, когда вы видите картинку какой-нибудь мамы-тираннозаврихи, приносящей кусочек мяса своим птенчиком в гнездышке, ну, эта картина с большой долей вероятности правдоподобна. Ну, а сейчас, как и обещал, мы перейдем к тем самым динозаврам, которые были обнаружены, ну, прямо на гнезде, ну, и буквально, которые кидались на палеонтологов, охраняя свое потомство. Для того, чтобы продолжить нить повествования, нам необходимо сделать небольшой флешбэк и вернуться в Монголию в 1923 год к нашим протоцератопсам и к американской экспедиции под руководством Роя Эндрюса. Как вы, наверное, помните, рядышком с этими ребятами были обнаружены яйца. Причем яйца весьма характерной формы. Такие симпатичные, удлиненные, очень характерные. Ну и, конечно же, было высказано логичное предположение, что эти яйца принадлежали именно протоцератопсам. Однако, рядышком с этими яйцами был найден еще череп. Череп неизвестного динозавра. Динозавра с мощным клювом, достаточно крупного, ну, по крайней мере, по сравнению с протоцератопсом. И было высказано достаточно логичное предположение, что, наверное, это был какой-то злостный похититель яиц, который пришел и, собственно говоря, мечтал эти яйца съесть. Но возможно, что протоцератопсы тут на него накинулись и его забили. Так в итоге динозавр получил название «Овираптор», что переводится как раз как «похититель яиц». А больше того, на самом деле, название очень забавное – «Овираптор филоцератопс», что обозначает «похититель яиц, предпочитающий рогатую морду». Ну, то есть предпочитающий поедать именно яйца протоцератопса. В дальнейшем никаких сомнений в роли «Овираптора» в этой истории не было на протяжении, прошу прощения, 70 лет. И лишь в 90-е годы некоторые сомнения стали закрадываться благодаря нескольким находкам. Ну и, собственно говоря, они не только закрались, они полностью изменили всю картину. А буквально на протяжении нескольких лет, в 90-е годы, в 93-м, потом в 95-м, были найдены вначале яйцо динозавра с зародышем внутри, а потом мама на гнезде из нескольких вытянутых яиц. Так вот, внутри яйца, которое было абсолютно классическое такое протоцератопсового вида, находился зародыш овираптора, что говорит о том, что череп, который был найден рядом с нашими рогатыми ящерами, принадлежал не какому-то похитителю, а, собственно, заботливому родителю. А затем, через 2 года, был найден скелет динозавра на кладке яиц. Причем кладка яиц очень необычная, яйца шли кругом, причем шли они по парам, и посерединке сидела условная мама, и она вот так вот крылышками накрывала яйца и буквально их защищала до последнего момента. Это была настолько характерная и необычная находка, что, конечно же, никаких сомнений в том, что яйца принадлежали именно этому динозавру, именно овираптору, не осталось. Ну, правда, стоит оговориться, что все-таки, когда более детально изучили, оказалось, что динозавр, которого нашли, принадлежал не роду овираптор, а роду Читипати, родственному изначальному овираптору, но это суть не меняет. В любом случае,
вот эти вытянутые яйца стали приписывать именно группе авирапторозавров. Правда, в дальнейшем некоторые ученые обратили внимание на то, что эти вытянутые яйца, они немножечко отличаются по скорлупе. И как минимум два разных вида яиц можно выделить на одной и той же территории Монголии. Кроме того, когда стали присматриваться к тому, как именно сформированы гнезда, оказалось, что и лежат эти яйца совершенно по-разному. Яйца с первым типом скорлупы лежали полукругом попарно, а яйца второго типа скорлупы, они торчали всегда из породы, причем нижняя часть всегда сохранялась, а верхняя всегда была разрушена. Это говорит о том, что изначально гнезда эти были устроены совсем по-разному. Скорее всего, гнезда классического авираптора, вот того самого, который сидел вроде как на гнезде, они были устроены примерно так же, как гнезда современных сорных кур. То есть были отложены яйца в кучу какой-то вот гниющей растительности, ну и потом эта растительность разложилась после смерти ящера, и яйца вот так вот аккуратненько легли на землю. В случае вторых яиц, которые до сих пор находятся в вертикальном положении и к тому же частично разрушены, можно сделать вывод, что они, скорее всего, изначально были закопаны, и как минимум нижняя часть располагалась в твердой земле, благодаря чему она, собственно, и сохранилась, благодаря чему они до сих пор стоят. А сверху, может быть, тоже были какие-то листья. Это говорит, что как минимум два разных вида, или, может быть, рода, или, может быть, даже семейства динозавров откладывало яйца на этой территории, и было высказано логичное предположение, что, наверное, вот эти яйца, которые лежали кругом, принадлежали именно авираптору, а те яйца, которые стояли торчком, они принадлежали протоцератопсам. Хотя сейчас и на этот счет тоже есть некоторые сомнения, но мы сейчас к ним перейдем. Стоит отметить, что вот это парное расположение яиц очень много говорит о том, как были устроены динозавры. Это говорит о том, что у них одновременно работало два яичника и два яйцевода, и они одновременно откладывали по два яйца. Причем они вот так вот прямо идут склеенные, то есть они четко идут парами. Это феноменальная на самом деле картина, потому что для современных рептилий такого неизвестно абсолютно. Для современных птиц такого тоже неизвестно. Например, у тех же птиц у них вообще только один яичник развит. У крокодилов развито два, но функционирует всегда только один. А у динозавров получается, что и развито было два, и функционировало два одновременно. Что говорит о том, что, конечно же, действительно динозавры во многом отличались все-таки и от птиц, и от крокодилов. И вот прям стопроцентную аналогию проводить, к сожалению, не получится. Вернемся к Читипати на гнезде. Что же этот динозавр там делал? Самое логичное предположение, которое можно было бы здесь высказать, ну, собственно, которое и высказывалось специалистами, это то, что динозавр высиживал яйца. Больше того, он организовал все очень удобно, он разложил яйца по кругу вокруг себя, сам уселся в серединке и вроде бы и их не давил с одной стороны, и с другой стороны их согревал. Но как он их мог согревать? Да, пусть он был теплокровный, это сейчас наукой установлено достаточно точно. Пусть у него было оперение, но достаточно ли его было, чтобы греть динозавров? И потом, как я уже сказал, по косвенным данным, получается, что вроде бы яйца-то эти находились внутри растительности, и вроде тут динозавр-то был не сильно сверху нужен. В общем, не совсем понятная картина. Кроме того, если мы вспомним, как выглядела Монголия в то время, есть многочисленные данные, которые позволяют предположить, какой был климат, мы сможем понять, что согревать яйца особой необходимости-то и не было. Потому что Монголия была, конечно, не такой пустынной, как сейчас, но она была такой конкретно перегретой степью. И скорее была необходимость охлаждать яйца. И возможно, что именно этим динозавр и занимался. Он крыльями создавал тень и не позволял яйцам превратиться в яичницу. Кстати говоря, именно так сейчас происходит и у сорных кур. Между прочим, сорные куры очень хороший аналог для понимания развития авирапторов. И если мы на них посмотрим, мы увидим, что там действительно строят птицы замечательно вот это гнездо из кучи веточек, откладывают туда яйца, потом контролируют температуру очень тщательно, чтобы, не дай бог, там они не перегрелись, там частично откапывают лишнюю растительность или, наоборот, добавляют чего-то, чтобы температура была постоянная, или там создают какую-то тень. Но кто этим занимается? Этим занимается не мама, а папа, как ни странно. И он лишь иногда подпускает
самочек к гнезду, чтобы они туда отложили яйца, и все, после чего их прогоняет, и больше никого и даже близко к гнезду не подпускает. А вот очень было бы любопытно разобраться, все-таки кто же сидел на том самом древнем гнезде, мама или папа? Долгое время однозначного ответа на этот вопрос не было, но сейчас по комплексу данных, по пропорциям костей и, самое главное, по структуре костей, в которых не было найдено характерных полостей, которые здесь должны быть в костях самок, сделали вывод, что, скорее всего, на том гнезде все-таки сидел тоже папа. Так что здесь мы скорее наблюдаем любовь заботливого папаши. Но вернемся теперь к протоцератопсам. Я уже сказал, что изначально проблем с яйцами протоцератопсов не было никаких. Потом оказалось, что мы не знаем яйца протоцератопса. Затем некоторыми отечественными специалистами была высказана мысль, что, наверное, часть из длинных яиц, найденных в Монголии, принадлежала именно протоцератопсу. Но плавно подошел 2020 год и привнес новые исследования и новые выводы о том, как именно выглядели яйца протоцератопса. В нынешнем году вышла очень интересная статья, которая проанализировала огромное количество различных находок яиц, проанализировала две уникальные находки яйца муззавра, а также зародышей протоцератопса, которые выглядели так, будто бы они лежали в яйце, но при этом яйца-то вокруг и не было. И когда эти данные были проанализированы, было высказано очень смелое предположение, что, возможно, протоцератопсы, предки зауроподов и куча других динозавров, в том числе стегозавры, анкилозавры и многие-многие другие, откладывали яйца с мягкой оболочкой, а не с жесткой скорлупой. Это был очень неожиданный вывод, но он имеет достаточно веское основание. Во-первых, я вам, в принципе, сейчас перечислил все яйца, которые известны. То есть известны яйца хищных, там, тераподов, да? Известны яйца утконосых, известны яйца зауроподов, и все. А динозавров-то было гораздо больше. И почему-то ни разу их яиц никто не находил. Потом вот этот феномен с отсутствием яиц протоцератопса, тоже очень странный. Ну и наконец, когда обнаружили зародыш протоцератопса, который как будто бы лежал в яйце, а вокруг него осталась лишь белковая оболочка, такая же, как у яйца, но без скорлупы, ну, единственным и логичнейшим выводом было, что этот детеныш и находился в яйце, только в мягком. Так что, возможно, скорлупа формировалась у разных групп динозавров независимо, и некоторые так всю жизнь и откладывали мягкие яйца, ну, до самого момента их вымирания. Скорее всего, мягкие кожистые яйца были характерны не только для разных групп динозавров, но также и для других древних рептилий, например, для птерозавров. Уже давно пытались найти какие-то яйца птерозавров, но этого не удавалось сделать. И лишь находки, которые были сделаны за последние 10 лет, позволили понять, в чем же, собственно говоря, причина этого. В Южной Америке, а также в Китае, были найдены кладки яиц птерозавров, которые оказались мягкими. И понятное дело, что яйца подобные очень редко могут сохраниться в ископаемом состоянии. Но помимо того, что мы узнали, что птерозавры откладывали мягкие яйца, удалось и многое узнать о том, как птерозавры заботились о детенышах и заботились ли они о них вообще. Когда были исследованы эмбрионы из яиц, оказалось, что на последний момент их развития, буквально перед самым вылуплением, очень сильно у них удлинялся летательный палец и окостеневала большая часть скелета. Это указывает на то, что, скорее всего, птерозавры рождались уже способными к полету. А значит, возможно, о них и не очень-то заботились, или это было не так нужно. В этом году, в 2020, было проведено еще одно любопытное исследование особой группы ящеров, летающих с такими длинными хвостами, небольших, называются они ромфоринхи. Исследование большое, исследованы были все скелеты, которые известны на данный момент, и была сделана попытка проанализировать, как они росли, буквально от самого маленького возраста, буквально только с момента вылупления, и уже, да, нормальные крупные особи. Оказалось, что развивались они очень своеобразно. У них почти что не менялись пропорции тела, а это очень странно. Ну, вот вспомните хотя бы человеческих детенышей, да, это
более крупная голова, такое огромное тело, маленькие конечности. А здесь вот родился маленький птерозаврик, вот точная копия взрослого, только уменьшенный. Это странно, согласитесь. Но это определенно указывает на то, что он тоже умел летать и умел охотиться, и охотился, скорее всего, на похожую какую-то добычу, как и взрослые. А все это косвенно может дать намеки на то, что птерозавры о детенышах не заботились. Но на самом деле вот такой вот прямолинейный вывод все-таки неправильный. Не забывайте, что есть же выводковые животные. И, например, те же утята, они тоже с рождения могут и шлепать, и там, плавать могут, но это не говорит о том, что мама-утка там не будет их за собой водить. Вполне возможно, что и птерозавры тоже о своих малышах заботились и вместе с ними летали, там, обучали их навыкам охоты. Но другой разговор то, что птерозавры действительно с рождения уже могли сами летать и сами могли охотиться. После полета вместе с птерозаврами я предлагаю погрузиться на дно Древнего океана и постараться разобраться, какие же были мамы ихтиозавры, мозазавры или какие-нибудь плезиозавры. Но понятное дело, что с водными животными все еще сложнее, чем с какими-нибудь динозаврами. Здесь обнаружить кого-то около гнезда просто-напросто невозможно, ну хотя бы потому, что гнезд, очевидно, не было. Единственное, о чем можно более-менее смело рассуждать, так это как детеныши появлялись на свет. Появлялись они из яйца или же рожались живыми. На самом деле самый логичный вариант – это либо откладывать какое-то яйцо, вылезая на суши, как морские черепахи, либо рожать живых детенышей. И, судя по многочисленным находкам ихтиозавров с эмбриончиками внутри или даже с почти что родившимися детенышами, можно сделать логичный вывод, что как минимум ихтиозавры были яйца живородящими. С плезиозаврами ситуация чуть-чуть посложнее, но в принципе тоже есть одна находка, которая указывает на то, что плезиозавры, скорее всего, были живородящими. Была найдена вроде бы как мама с одним большим таким достаточно зародышем внутри. Ну а вот с мозазаврами ситуация гораздо хуже. Долгое время находок никаких не было, но априори предполагалось, что мозазавры тоже были живородящими. Ну, в принципе, это нормально, да? Там родил детеныша где-то там около поверхности, он сразу же поплыл к поверхности, сделал вдох и уплыл по своим делам. Но в 2020 году была детально исследована находка, найденная в Антарктиде еще в далеком 2011. И когда ее изучили, оказалось, что это не что иное, как яйцо мозазавра. Причем, во-первых, это крупное яйцо, на самом деле, одно из крупнейших яиц, которое вообще за все время было найдено, сопоставимо с яйцом апиорниса, то есть там где-то литров на 10, наверное, яичко-то было. А во-вторых, оно было кожистое, что тоже очень необычно, и что как раз подсказывает, почему раньше яйца мозазавров не попадались. Но самое главное, что оно было, и это, на самом деле, очень плохо укладывается в голове у ученых. Можно, конечно, предположить, что мозазавры как-то вылезали на берег и откладывали там яйцо, но с точки зрения морфологии их это было бы сделать сложновато. Все-таки они очень долго жили в воде и выглядели уже практически как какие-нибудь киты. Как известно, киты на суше себя чувствуют очень неважно. Можно предположить, что из яиц вылуплялся детеныш сразу. Так делают некоторые современные морские змеи. То есть они откладывают, собственно, яйцо, но из яйца детеныш появляется вот тут же буквально. Ну, на данный момент это, пожалуй, что самая перспективная версия. Но в любом случае, все это довольно странно и необычно. Хорошо, более-менее разобрались, кто откладывал яйца, кто рожал детенышей. Ну, а что там с заботой о потомстве? Ну, как сами понимаете, об этом судить, вообще практически нереально. Хотя некоторые попытки подобных суждений все-таки были. Если говорить об ихтиозаврах, которые рожали, судя по всему, достаточно большое количество детенышей, есть предположение, что они все-таки были, скорее всего, не очень заботливыми родителями. И скорее были ближе к R-стратегам, чем к K-стратегам. А вот плезиозавров, напротив, подозревают в существенной заботе о потомстве. Ну, правда, высказано это мнение по одной единственной находке, той самой, которая предположительно является беременной самкой, причем даже не факт, что это беременная самка, но если действительно это самка и действительно внутри находится зародыш, и он достаточно крупный,
как предполагается, то получается, что у самки развивался только один детеныш. А об одном детеныше и достаточно крупном, в принципе, довольно удобно и, по сути, необходимо заботиться. Авторы статьи о беременной самке плезиозавра проанализировали данные по различным современным морским животным, у которых небольшое количество крупных детенышей, и они сделали вывод, что все они довольно долго заботятся о потомстве, из чего они высказали такое довольно-таки смелое предположение, что, наверное, плезиозавры тоже были заботливыми мамами. Вот такой получился небольшой обзор различных мам мезозойской эры. Мы вспомнили и о морских ящерах, и о летающих, и о наземных. Ну а какой из этого всего следует вывод? Я думаю, что вывод очевиден. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. И на этой радужной ноте я бы хотел бы поздравить всех мам с их замечательным праздником и пожелать скорейшей встречи в стенах Дарвиновского музея. Всем пока!

0: Боже мой, что я несу? Не нравится мне все это, ой, не нравится. Давай еще разок. Так, а вот начнем мы сначала. Дорогие друзья, я рад всех вас снова приветствовать. Сегодня у нас большое событие. Я наконец-то начинаю снимать этот ролик. 2 недели мы готовились, и вот. Нет, это значит, что динозавры больше похожи на крокодилов, чем птицы. И птицы ушли от общего предка с крокодилами дальше, скажем так. То есть, скорее всего, и у крокодилов, и у динозавров был какой-то общий предок, у которого клоака выглядела именно так. Я бы
1: птицы,
0: так сказал.
1: Птицы, тем не менее, пошли от динозавров.
0: А птицы пошли от динозавров, но просто они чуть-чуть больше перестроились.
1: Клоака начала меняться, а крокодилы пошли в эту сторону.
0: А крокодилы, они вот как бы, да, и крокодилам и так норм. На самом деле, у динозавров все не так. Не как у крокодилов и не как у птиц. И вот сейчас я как раз тоже об этом буду говорить, в том числе у них работало 2 яичника, и это, ну, как бы вообще ни для кого сейчас не характерно вообще, ни разу.

под пыткой слуги дают показания, что да, действительно, Романовы колдовали, изготавливали яды. Поскольку родители у него репрессированы, он как член семьи врагов народа, детство Миша прожил у тети. Достоверно известно, что только Лжедмитрий II повесил 7 других претендентов на престол. Трубецкой нанял казаков, которые ночью должны были зарубить Пожарского. Победил на выборах заочно, в них не участвуя, как у нас бывает всегда. Начали ее готовить к свадьбе, но тут она объелась сладких ядей. Отправили в Тобольск, в ссылку, любительницу сладости. Конечно, кто-то спросит, зачем нам этот 17 век? Дело в том, что, не поняв, как, собственно, создавалась Романовская империя, мы, в общем-то, не сможем правильно оценить сам ход и логику развития нашей истории.

0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы с вами на протяжении последних наших встреч, рассказов, бесед о русской истории закрыли в целом петровские времена, 18 век и 19 век. И, казалось бы, надо идти дальше. Витте, Столыпин, революция 5-го года, русско-японская война, большевики и прочее, прочее, прочее. Соблазн такой у меня был. Очень много было просьб с вашей стороны начать говорить уже об истории 20 века. Я отговаривался справедливо, что это все очень близко, вызывает нервное возбуждение у некоторых сторонников либо противников тех событий, которые практически проходили на глазах у наших родителей, дедов. Все это очень свежо. И судить об этом, вынося какие-то резкие суждения, довольно сложно. Мне бы не хотелось, честно говоря, чтобы наши рассказы вызывали даже участие аудитории какое-то внутреннее сопротивление. Дело не только в этом. Дело в том, что, не поняв, как, собственно, создавалась Романовская империя, как строилось русское государство, ну хотя бы начнем со времен смуты, мы, в общем-то, не сможем правильно оценить сам ход и логику развития нашей истории. Поэтому сегодня у нас премьера рассказов о России 17 века. Было две небольших беседы, посвященных 4 ноября, что мы отмечаем 4 ноября, смуте, Минину, Пожарскому, Лжедмитрием и прочее. Сегодня мы начинаем, собственно, с первого из Романовых на троне, Михаила Романова. Конечно, кто-то спросит, зачем нам этот 17 век? Это скучно. Бороды, кафтаны, старина. Ну, при Петре и потом там было интересно. Кружева, иноземцы, баталии, амурные интриги, тайная дипломатия. А 17 век, ну, господи, это все протухло нафталином, где-то лежит в сундуках. Неинтересно. И вот сформировался такой стереотип в массовом сознании еще со времен школы, что интересное начинается с Петра в нашей истории. А до этого Московия, вот Петр преодолел старину, поставил Россию на дыбы, построил новую столицу, революционер на троне. А до этого домострой, рутина, душно жить. На самом деле все это не совсем так. Вообще в истории не бывает незначительных и неинтересных времен. К сожалению, бывают неинтересные уроки. Рассказывать мы не умеем об истории интересно. А там, в общем-то, есть чему поучиться и много-много интересного. Ну, а поскольку речь пойдет у нас, по сути, о становлении большого московского царства, более того, о перезапуске в 1613 году нашего государства, выражаясь современным компьютерным языком, перезагрузки, то будет много аналогий в связи с сегодняшним днем. Будет немало разного рода просто размышлений о природе власти, тирании, демократии, как у нас принято говорить. В общем, давайте приступим. Михаил Романов, создавший династию, выборный царь. Отец его Федор Никитич Романов, будущий патриарх Филарет. Мать как звали, кто знает? Никогда это имя потом не встречается у Романовых на троне. Ксения. А в постриге, в монашеском, она будет инокиня Марфа. Миша Романов, соответственно, дед Петра I, чтобы школьники сразу поняли связь, родился 12 июля 1596 года. Кстати, умер спустя недолго, прожил 49 лет, тоже в тот же день, 12 июля, в день рождения. Со царением Михаила Романова началась династия, которая проправила Россией 300 лет. Я не буду эту династию идеализировать ни в коем случае. Сразу начну с цитаты нашего знаменитого философа, писателя, поэта Дмитрия Мережковского, который известен не только тем, что он муж Зинаиды Гиппиус, две звезды Серебряного века, но и тем, что он больше всех в истории номинировался из наших, по крайней мере, на Нобелевскую премию. 10 раз, представьте, 10-кратный номинант. Не повезло, не получил. Так вот, Мережковский, который очень много написал исторических трудов о Романовых, он их на самом деле терпеть не мог. Он и большевиков ненавидел, умер в эмиграции, но и Романовых не любил. Кавычки.
1: В доме Романовых таинственное проклятие переходит из рода в род. Убийство, измены, кровь, грязь. Петр I убил своего сына. Александр I – отца. Катерина II убила своего мужа. А кроме этих великих и известных жертв, существуют жалкие, неизвестные, несчастные выкидыши самодержавия, задушенные, как мыши в темных углах, в казематах Шлиссельбургской крепости. Плаха, петля, яд – вот истинные символы российского самодержавия. Миропомазание на челе царей поистине стало печатью Каина. Если к этому еще добавить, что началась династия Романовых, как мы помним с вами откуда, из Ипатьевского монастыря, а закончилась расстрельным подвалом Ипатьевского дома, закончилась династия Романовых с гибели, конечно, невинного царевича Алексея, а началась удушение трехлетнего младенца Варенка, публичного повешения, как претендента на престол, я об этом расскажу попозже, то, в общем-то, согласитесь, Мережковский понимал, о чем пишет. Ну, вообще, давайте поговорим о монархии. Вот люблю я на эту тему порассуждать. Монархия как принцип правления, а у нас на 300 лет установится абсолютная монархия, ну, кусочек там конституционный в конце, не в счет, имеет очень много недостатков. Случайность рождения. Как говорил Ключевский, он писал это, собственно, при царях, по-другому, наверное, и не мог. Ну, я думаю, что он так и думал. Так вот, наш великий историк говорил, абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления, если бы не случайность рождения. По случайности рождения может родиться дурак, глупый монарх, не имеющий склонности к госуправлению. Часто так бывает. Ну, правда, я сделаю здесь маленькую оговорку. Нет никаких гарантий, что при демократии наверху окажется Аристотель, там, хоть великий философ, крупный управленец. Мы с вами тоже видим, как зачастую, как он там оказался вообще. Особенно сейчас, когда посмотришь на некоторых демократически избранных лидеров мировых. Кто знает английский язык, возьмите любое выступление без бумажки Камалы Харрис. Запишите и начинайте переводить с листа. Просто набор слов. Демократия. Избрали люди, доверили. А вот если, например, на престол при монархии, ну, рано родители ушли, взошел ребенок. Тогда что? Результат. Регенство, заговоры, интриги, убийства, мятежи. Фаворитизм процветает при монархиях. Как показывает практика при демократиях тоже. Я перечисляю те недостатки, которые приводятся в учебниках по политологии. Пожизненность правления. Страной, в конце концов, будет править старик. С возрастом ухудшается здоровье. Падает работоспособность, когнитивные функции, болезнь Альцгеймера. Но тут я просто не буду вам приводить никаких примеров. Вы сами понимаете, что демократия не исключает подобных вещей. Материальный комфорт с рождения. Царю непонятны страдания, проблемы народа. Он их никогда не испытывал на своей шкуре. Так это? Ну, в общем и целом, наверное, так. Хотя если мы посмотрим с вами на наследственно избираемых демократических правителей, Кеннеди в нескольких поколениях, Буши, сейчас вот не сегодня, завтра Обама там и прочее, прочее, то мы тоже видим с вами, что как-то там не из грязи в князи совсем поднимаются демократически избранные. И тоже мне не сильно верится, что с детства знают жизнь простого американца представители, ну, например, там, клана Бушей, Кеннеди или других. Имея право на власть от рождения, царь уверен в своей исключительности, иногда гениальности. Поскольку власть дана ему без борьбы, как данность, ну, например, Иван Грозный, то он прямо говорит от имени Бога. Да, это действительно большая проблема для монарха, особенно когда у него подвижная психика. Ну, надо сказать, что вот эта исключительность, она чаще бывает во зло. Но мы найдем с вами немало примеров истории, когда это может быть и во благо. Еще политологи говорят, что царь может верить, что является специалистом во всех областях, принимать решения на основании эмоций и капризов. Да, это так. Но мало ли мы знаем своих демократически избранных руководителей, которые являются специалистами во всем. То есть главное по выращиванию кукурузы, в языкознании знают толк, сельское хозяйство. Далее по списку. С другой стороны, самодержавие обладает рядом преимуществ. Ну, например, важным преимуществом является то, что русский монарх не зависел, так как в Европе, от так называемых центров власти, олигархических кланов, политических партий. То есть он не ждет следующих выборов. Это не просто большая экономия бюджетных средств. Он просто их не ждет, они ему не нужны. Поэтому он может принимать решения непопулярные, но необходимые. Я сомневаюсь, что Петр I мог бы протащить через парламент решение о переносе столицы в Петербург. Или, например, о направлении там, половины бюджета страны на строительство военно-морского флота. Я как-то не очень верю, что Николай I мог бы согласовать с дворянским парламентом, а какой другой парламент и не мог тогда быть никакой. Буржуазии не было, по сути, массово. Решение об освобождении государственных крестьян. Александр II провел бы через Госдуму дворянское решение об освобождении всех крестьян. Потому что парламент предполагает учет интересов правящего класса и владельцев земли и капиталов, реальных собственников. Монарх может действовать в какой-то степени. Понятно, что самодержавие, как говорил у нас Александр Сергеевич, ограничено в России удавкой. Власть самодержавная, ограниченная удавкой, говорил Пушкин. На понятных ему исторических примерах. Но, тем не менее, у монарха в этом отношении больше возможностей. Ну и вообще, когда говорят, прямые демократические парламентские выборы обеспечивают подлинное народное представительство, я всегда улыбаюсь. В демократию верит только тот, кто никогда не собирал деньги на ремонт подъезда у себя дома. До 1937 года выборы в Советской России проходили таким образом. Кандидаты избирались, выборные органы, советы всех инстанций, избирались списками, как правило, на предприятиях, открытым голосованием. Вот мы собрались, я список огласил депутатов, все руки подняли, я внимательно смотрю. А начиная с 1937 года, по новой конституции, уже были выборы тайные и голосовали за конкретного кандидата, а не списком. То есть 1937 год – это торжество демократии, правильно? Больше я стал. Поэтому все это очень и очень сложный философско-политический дискурс. Ну, давайте вернемся к нашему Михаилу Романову, основателю романовского самодержавия. Род Романовых считается откуда-то из Пруссии. Это не значит, что они немцы или пруссы. Неизвестно, это легенды. Откуда-то из Пруссии пришли предки Романовых. Первый достоверно известный представитель этого рода – некто Андрей Кобыла. Кобыла не фамилия, это прозвище. Мы помним с вами, что на Старой Руси было имя, отчество, а дальше, чтобы не путаться, начинались прозвища. Прозвища никакие не обидные, и, как правило, эти прозвища давали прямо в семье, чтобы отличать детей, там, родственников от одного от другого. Ну, чем-то руководствовались. Потом появятся только фамилии, потому что просто по имени и отчеству легко запутаться. Вот Андрей по прозвищу Кобыла служил еще сыну Ивана Калиты Симеону Гордому. У Кобылы был сын Федор. У Федора было прозвище Кошка. Но, видимо, любили там животных в семье. Соответственно, потомки Федора Кошки, они кто? Кошкины. Они Кошкины, дети. Далее был у него, видимо, сын Захарий. Потомки Захария – Захарины. Или Захарины – Кошкины. От Захария, кстати, пошло довольно много разных семей. Захарины, Яковлевы, видимо, Захарий и Яков вместе там, да? Захарины Лицкие, Захарины Юрьевы и прочее. И вот я пришел к тому, что первую жену Ивана Грозного звали как? Любимую Анастасия Захарьина Юрьева. Вот она из той самой семьи. Кобыла, кошка, Захари. То есть она не Романова, но она из той же семьи. Откуда взялись Романовы? Потому что один из этих Захариных Кошкиных, его звали Роман. И по его линии они были Романовы, но они тоже все родственники. Соответственно, Анастасия Захарьина Юрьева, а ее родной брат, у него была уже фамилия Романов. Первая жена Ивана Грозного родила ему наследника, которого Иван Грозный якобы убил, мы этого точно не знаем. А помимо этого родила ему вообще 6 детей. Хотя и умерла, судя по всему, от отравления, ей не было и 30, но успела родить ему 6 детей. Значит, вот убитый царевич. Далее Федор Иоаннович, который правил после Ивана. И еще 3 дочери умерли во младенчестве.
0: Тогда высокая была детская смертность. И один царевич Дмитрий, судя по всему, утонул при загадочных обстоятельствах. Вот если мы посмотрим сериал «Иван Грозный», там его прямо топят заговорщики царевича Дмитрия Маленького. Ну, мы этого не знаем. Утонул. Уронили в воду. Вот в те-то годы род Захарьиных, Юрьевых, Романовых и возвысился. Собственно, все родственники, ближние и дальние, были приближены ко двору. Появляется герб. Бояр Романовых становятся боярами. Посередине герба красный гриф. Гриф – это вот полуорел, полулев на серебряном поле. Вообще, это герб германской Ливонии, немецкой, только с обратными цветами. У ливонцев серебряный гриф на красном поле. Каким образом этот герб, поменяв цвета наизнанку, стал гербом Романовых? Потому что Романовы храбро воевали и побеждали в Ливонскую войну. А тогда был такой обычай. Если ты разбил врага, ты можешь его герб забрать себе. Вот они забрали этот рыцарский ливонский герб, то есть они боевые бояре. Герб забрали себе, только цвета поменяли. Отец нашего героя Михаила, Федор Романов, в монашеском постриге впоследствии Филарет, становится по женской линии двоюродным братом Федора Иоанновича, последнего царя из рода Рюриковича. То есть его отец и умершая царица Анастасия, родные брат и сестра. Мать Ксения из костромских дворян, ей там в Костромской области принадлежало село Домнино. Откуда родом? Кто главный сельчанин там? Иван Сусанин. Она поехала к себе домой потом вместе с сыном. Семейная жизнь Федора и Ксении была омрачена тем, что дети почти все умерли. Осталось только двое. Мальчик Миша и девочка. Мальчик – это наш герой. Вот вообще такая младенческая смертность высокая, еще раз подчеркну, в те времена в Средневековье норма. После смерти Федора Иоанновича и воцарения Бориса Годунова клан Романовых подвергся самым настоящим политическим репрессиям. Просто вот как помянутый мной 1937 год. Единственное, что не казнили. Годунов был помягче. В этом отношении он разослал Романовых по местам ссылки. Повод был какой? Я излагаю вам официальную романовскую версию истории. Борис Годунов убирал конкурентов. Сначала заказал убийство царевича Дмитрия, потом решил перейти и на дальних родственников умершего царя Федора Иоанновича, на бояр Романовых. Им было подброшены какие-то травы домой, коренья. Потом туда заявились органы правопорядка, увидели эти коренья, а что это такое? Они говорят, ну, мы тут что, не знаем, лекарства делаем, чай завариваем. Нет, это вы изготавливаете яды, хотите извести государя. Под пыткой слуги дают показания, что да, действительно, Романовы колдовали, изготавливали яды, хотели отравить Бориса Годунова с семьей. Под пытками не такой муж. Рассказать. Они были оговорены в колдовстве, но Борис Годунов их помиловал. Просто семью раскассировали по дальним монастырям. Мужа Федора постригли в монахи Филарет и сослали куда-то на север, а жену Ксению в постриге инокиня Марфа отправили в Медвежьегорский район Карелии. Это недалеко от Кижей. Чем известен город? Городок Медвежьегорск и этот Медвежьегорский район. В нашей политической истории тем, что это официальная столица Беломорканала. Именно там находилось главное управление ББК. То есть ее отправили на Беломорканал. В какой-то там дальний, даже не монастырь, а отправили в скит куда-то. А Медвежьегорск я вспомнил, потому что у нас была такая программа в Министерстве культуры по ремонту районных домов культуры. И заброшены с советских времен все эти районные ДК. Во многих небольших городах или больших селах это единственное учреждение культуры, вообще куда люди могут прийти. Там кино посмотреть, секция танца какая-то для детей или пение. И вот мы софинансировали от Министерства культуры, охотно брали за это местные власти, наводили там порядок, делали ремонт, перезапускали. Сотни домов культуры привели таким образом в порядок по всей стране, если не тысячи уже. И довольно интересно обнаруживались вещи. В городе Медвежьегорск стали ремонтировать ДК. Последний ремонт там был как раз в конце 30-х, потому что закончили строительство Беломорканала, все уехали. И больше не прикасались. Ни к чему вообще. Так он и пережил войну, Хрущева, не ремонтировался. Но большой был построен, потому что коллектив-то большой строил Беломорканал. Стали ремонтировать ДК
1: разобрали сцену. Обратили внимание, что какая-то сцена очень крупная, неудобная. Надо ее сделать пониже. Не такая маленькая, как здесь, а вот такая сцена. Вот. С первых рядов не видно, кто на сцене. И, исходя из этих соображений, решили сцену разобрать, заодно почистить. Внутри же мусор, опилки. А внутри сцены нашли хрустальный рояль. Причем роялей таких в мире два. Один где-то в Эрмитаже, вот, из хрусталя. Крышка, он вполне в рабочем состоянии. Изготовлена на немецкой фабрике там, в начале 20 века, абсолютно эксклюзивная. Но, видимо, для какого-то Юсупова, князя, был сделан. Управляющий Беломорканалом или кто-то там из НКВД, что начальство, был большим меломаном. Поэтому, используя бесконечный административный ресурс, решил, что зэков надо просвещать. И я выписал из Ленинграда этот рояль, откуда-то из Юсуповского дворца. Они там какое-то время на нем, видимо, играли. А потом, когда то ли как-то неудачная эвакуация была оттуда, то ли еще что-то. Там же финны еще наступали вместе с немцами. Они его спрятали, вывести не могли, засунули в сцену, засыпали опилками, сделали еще пару рядов досок, поэтому сцена слишком высокая. И так и оставили. Никто об этом не знал, потому что никто туда ни разу не заглядывал. Стоимость рояля больше, чем этот ДК снести и заново построить новый, поэтому можно сказать, что программа эта была высокорентабельной по ремонту домов культуры. В общем, даже был большой сюжет «Вести недели» по этому поводу, такое чудо. В общем, там находилась мать Михаила Романова, Ксения, в скиту. Так что детство свое Миша, поскольку родители у него репрессированы, он как член семьи врагов народа, детство Миша прожил у тети. Тетя в замужестве княгиня Черкасская. Вот там он с теткой жил, вместе бегали там. Дружок у него был Ваня, сын этой княгини. Ваня потом вырастет, станет Иваном Черкасским, который возглавит правительство. Станет, по сути, первым министром, как Ришелье, первым министром у Михаила Романова, друг детства. Реабилитация Романовых тоже произошла, как при Хрущеве. Власть сменилась. Лжедмитрий I, якобы родственников своих Романовых, возвращает в Москву. Ну, там темная история. Мы помним с вами, что Лжедмитрий, если брать за веру версию Григория Трепьева, то Григорий Трепьев был дворянином, но холопом на услужение у бояр Романовых. И вообще предполагается, что Романовы могли всю эту историю замутить Лжедмитрием. Не знаем этого, множество версий, но тем не менее Лжедмитрий вернул Филарета Романова. Понятно, что он растричь его из монахов обратно уже не может. Ну так, не принято у православных. Но он его делает митрополитом. Митрополитом ростовским дает ему огромную митрополию. Потом смута. Лжедмитрия убили. В Москве патриарх, выбранный официально, Гермоген. А вот Тушинский вор, Лжедмитрий II, где-то отыскал там этого Романова Филарета, притащил его к себе в Тушино, нарек патриархом. То есть было в стране два патриарха. Избранный патриарх Гермоген, который писал письма против поляков из Кремля, и которого уморили голодом, памятник ему сейчас в Александровском саду. И нареченный, без всякой процедуры, ненастоящий патриарх, тот самый Филарет, Федор Романов. Потом впоследствии Федор Романов очень этого стеснялся, и всем говорил, что он вообще сопротивлялся и не собирался быть патриархом. И в своем резюме строчку «патриарх» никогда не указывал, хотя числился вот какое-то время альтернативным патриархом. При Семибоярщине Филарета вместе с посольством отправят в Смоленск уговаривать короля Сигизмунда согласиться на то, чтобы его сын, царевич Владислав, перешел в православную веру и стал уже православным правителем, царем нашего государства. Владислав ни на что не согласится, и всех членов посольства арестуют. Всех и отправят в Польшу. Жена его вместе с сыном Мишей находились в заложниках у поляков в Кремле, ну, как бы под домашним арестом. Не выпускали их никуда из Кремля, чтобы там отец что-нибудь не учудил в отсутствие. Там они в Кремле пережили настоящую почти блокаду, мы помним, было голодно в Кремле. Поляки ели крыс, кошек, лошадей, все съели. Были случаи каннибализма, как говорят некоторые, съели даже обложки библиотеки Ивана Грозного, сварили все эти кожаные и обложки, и листы пергаментные. Поэтому там не шиковали в осажденном Кремле. И как только Минин и Пожарский Кремль освободили, они сразу же уехали в Кострому, в Ипатьевский монастырь, туда, где ближе к маминым вотчинам. Отец Федор в Польше в плену. Вот такая предыстория. И сидят они у себя дома в Костромской волости. А дальше происходит знаменитый Земский собор и выборы новой династии. надо понимать, что, ну, во-первых, выборы царя – вещь необычная. Все, что такое выборный царь? Как царя можно выбирать? Он же от Бога. Это для русского человека той эпохи страшная вещь, совершенно непонятная. Кощунство какое-то. Нетрадиционные ценности. Царей не избирают. Но династия пресеклась, одна, вторая. Решают все-таки собрать совет всей земли и как-то, помолившись, выбрать нового правителя. То есть земский собор – это как учредительное собрание 17-го года, которого добивалось временное правительство. Помните? Перезапустить страну заново. Кто назвал его земский собор? Как всегда, это как Киевская Русь. Это назвали историки его потом, в 19 веке. Никогда он так не назывался. Сами современники называли его либо собор, либо совет. Совет всея земли. То есть, по сути, совет рабочих крестьянских депутатов. В январе 1613 года в Успенском соборе Кремля собирается совет народных депутатов, совет всея земли. По числу депутатов, по широте представительства, это совершенно особенный выборный орган. До Москвы добрались сотни делегатов из самых разных городов и областей. Мы точное число их не знаем. Историки предполагают от 700 до 1000. Под итоговым приговором о выборе нового государя стоит 300 подписей. Но это не значит, что там было 300 депутатов. Во-первых, могли быть неграмотные. Во-вторых, часто подписи ставили не все делегаты, а главы делегаций от регионов. Поэтому число подписей меньше, чем число депутатов. Честно говоря, как там может в Успенском соборе, придите, посмотрите, поместиться 300 или 700 человек, я вообще не понимаю. Очень тесно. Ну, как-то помещались, может быть, заседали частями, может быть, площадь задействовали. Выборные были от самых разных социальных групп. Аристократия, боярство, дворянство, стрельцы, казаки, купцы, ремесленники, духовенство. Было даже некоторое количество так называемых уездных людей, то есть крестьян свободных. Понятно, что когда депутаты приезжали в Москву, ничего хорошего их здесь не ждало. Москва выгорала несколько раз. Представьте себе, зима 613 года, печные трубы стоят, деревянные дома сгоревшие, кое-где какие-то отдельные строения. Там жить было негде, по большому счету. С разрухом. Съехались, сразу трехдневный пост, не есть ничего, очиститься от грехов смуты, в общем-то, особо пировать было и нечем, и потом, попостившись, приступили к обсуждениям. Это были, конечно, не такие спокойные выборы, как в свое время избирали в спокойные времена Бориса Годунова. Помните, у него была образцовая избирательная кампания тоже, попытка перезапуска новой династии. Борис Годунов, собственно, все контролировал. Он контролировал церковь, он контролировал все приказы, все правительство он раздал на 3 года. Трехгодовое жалование стрельцам, кто были счастливы, да еще объявил амнистию преступникам, поэтому счастливы, да еще объявил амнистию преступникам, поэтому мог сидеть

Бога. Давайте выберем настоящего царя, и пусть он решает. Все связывали свои надежды только с восстановлением самодержавия. Акт Земского собора 612 года, цитирую, с некими поправками на современную речь. «А без государя московское государство ничем не строится, и воровскими заводами на многие части разделяется, и воровство многое без государя множится. А без государя, не которыми делы строить и промышлять людьми Божьими, всеми православными христианами, печиться некому». Некому печиться без государя. В общем, крышка без царя, в этом никто не сомневался. Определились с формой правления, кого избирать. Больше месяца шли ожесточенные споры. Хорошо, что в процессе выдвижения кандидатов никого не грохнули. Видим с вами, как это происходит у нас в современном демократическом мире, в ожидании выборов. Тогда обошлось как-то, без кровопролития. Но, в общем, выдвинуто было более 12 кандидатов на пост царя. Стали их обсуждать. Первый очевидный кандидат – это королевич Владислав, сын Сигизмунда, которого приглашала так называемая семибоярщина. Но тут сразу заветировали этого кандидата, мол, мы не для того поляков воевали, из Кремля изгнали, чтобы опять к себе повторно звать на царствие. Вторым кандидатом считался сын шведского короля, герцог Карл Филипп. Я напомню, что в это время в Новгороде находятся шведы. И Новгород официально, можно считать, Швеции присягнул. Даже Пожарский, наш герой национальный, он склонялся первое время к шведскому варианту. Ну, расчет был какой? Швеция далеко. Рюрикович тоже когда-то были оттуда. Ничего страшного, приедет. Мы его в православие, хорошую ему девушку подберем русскую. Он и речь свою шведскую забудет. А дети уже будут все русские. К тому же герцог Карл Филипп, ему было аж 11 лет на тот момент. Поэтому пока вырастет, будем им крутить-вертеть, править будем сами. А вообще Швеция держава сильная, поможет нам отбиться от поляков. Мы вместе со шведами поляков из Смоленска отовсюду изгоним. Ну, в общем, шведская партия. Далее, третий вариант. У нас вообще-то есть коронованная царица. Я напомню. Марина Мнишек вместе с сыном своим Варенком. Чей сын, это не очень понятно. То ли Лжедмитрия II, то ли ее любовника, как он называл себя, атаман великого казачьего войска Заруцкий. Но это, собственно, и не важно. Чей-то сын. Официально наследник престола, а ее венчали на царство. Поэтому по юридическим нормам того времени все права имеет. Плюс военная сила, потому что Заруцкий где-то там бандитствует со своим великим казачьим войском в районе нашего ЦФО, Астрахани, Волги. Его потом, в конце концов, поймают, доставят в Москву, посадят на кол этого несчастного трехлетнего ребенка, непонятно чьего, повесят. Обстоятельства, кстати, смерти самой Марины Мнишек до сих пор не ясны. Есть так называемая Маринкина башня. В Коломенском, Коломенского Кремля, считается, что она там якобы сидела в заточении. Но это легенда. Полякам просто сказали, что стиль был. Мол, Марина по своей воле умерла. Я, кстати, скажу вам, вот не надо воспринимать Марину Мнишек и Варенка как какое-то исключение. На самом деле ведь тогда же много было лже-претендентов на престол в это смутное время. Помимо Лжедмитрия I и II, в учебниках истории это опускается. Был еще официальный Лжедмитрий III, был Лжедмитрий IV. В бесчисленном исчислении были различные дети и внуки Ивана Грозного. Царевичи Иван, Август, Лаврентий. Понятно, что эти претенденты сражались еще между собой. И достоверно известно, что только Лжедмитрий II повесил 7 других претендентов на престол, которые объявляли себя сыновьями государя Федора Иоанновича. Звали этих сыновей Федора Иоанновича Клементий, Савелий, Василий, Симеон, ну и дальше Гаврилка, Ерошка и Мартынка, дети лейтенанта Шмидта. Большой список претендентов. Князь Федор Мстиславский, князь Воротынский, князь Дмитрий Трубецкой, официально командовавший первым, вторым ополчением, Иван Никитич Романов, другой Романов из этого клана, князь Иван Черкасский, это вот с которым вместе рос Миша Романов молодой, Федор Шереметьев, наш герой князь Дмитрий Пожарский, князь Петр Пронской, иногда добавляют еще Голицына и младшего брата Шуйского –

покойного государя, который тоже сидел в плену в Польше. Но заочно его избирали. Какая была ситуация с предвыборным раскладом? Все очень многое зависело от знатности. По знатности не было равных Мстиславскому. Он прямой Гедиминович, прямой потомок. Вот у Пожарского, например, Дмитрия, была высокая популярность, а знатности не было. Поэтому не котировался. Иван Романов, дядя будущего царя, он вроде бы старше Михаила Романова, но там очень сложная система с учетом родовитости поместнической очереди. В общем, он считался в семье пятым. А Михаил Романов считался после Филарета вторым. Но Филарета избирать нельзя, потому что он, во-первых, монах, а во-вторых, он тоже в плену. Проблема самого знатного претендента Мстиславского заключалась в том, что он, собственно, руководил семибоярщиной, этим правительством, и он пригласил Владислава. Поэтому репутация была не очень. Мы не для этого, мол, поляков изгоняли, чтобы главу этого временного правительства теперь царем избирать. Самым проходным кандидатом считался Дмитрий Трубецкой. Он тоже Гедиминович, хоть и менее родовитый. У него было формальное главенство в ополчении, боевой боярин, в обозах не отсиживался, лично участвовал в боях в Москве, в отражении гетмана Хаткевича. Его люди штурмом врывались в Китай-город. Есть такая известная историческая легенда о том, как Дмитрий Пожарский, Дмитрий Трубецкой ненавидели друг друга, и Трубецкой нанял казаков, которые ночью... Я рассказываю эту легенду в одной из своих лекций. Трубецкой нанял казаков, которые ночью должны были зарубить Пожарского. Но историки спорят по этому поводу, потому что на самом деле Пожарский весьма корректно всегда признавал формальное в списках главенство Трубецкого, хотя реально он, конечно, командовал ополчением. И, в общем, вся последующая жизнь никаких конфликтов между ними не показала. Трубецкой очень хотел быть царем. Он развернул избирательную кампанию, потратил кучу денег, поил, кормил всех казаков из своего ополчения. Они пили, ели за его счет, а потом все проголосовали за Романова. Как пишет летопись, вот так загоревал, так расстроился. Лицо у него скручины по черне, и сам он подевний дух, и лежа 3 месяца, не выходя со двора своего. Впал в страшнейшую депрессию, бедняга. В общем, победил на выборах заочно, в них не участвуя, как у нас бывает всегда, Михаил Романов. Миша, 16 лет. Почему? Ну, во-первых, это действительно очень сильная аристократическая партия. И он, в общем-то, родственник по женской линии последнего царя Федора Иоанновича. То есть он его двоюродный племянник. Крови Рюриковича в Романовых нет, ни капли. Но вот через жену Анастасию. Там включились тоже своего рода технологии. Во-первых, поддерживала церковь, поскольку Филарет авторитет. Хоть не настоящий патриарх, но авторитетный. Далее. Запустили слух, будто царь Федор Иоаннович, умирая, устно завещал престол своему кузену Федору Романову, то есть отцу Михаила. Сам Михаил Федорович впоследствии в грамотах неоднократно подчеркивал, что он просто внук Ивана Грозного. Это, конечно, звучит довольно странно. Он был внучатым племянником Ивана Грозного по женской линии. Но тогда на такие мелочи не обращали внимания. Он везде подписывался, что да, я внук Ивана Васильевича. Якобы в церквах проповедовали, якобы кандидатуру Михаила Романова называл еще патриарх Гермоген, как желательного преемника Шуйского. Проверить было невозможно. Но самое главное было другое. 2 фактора. Первый, Михаил Романов был кандидат, который всех устраивал. Сам он ни в чем не участвовал по молодости. Ни за, ни против никого не выступал. А родственники у него участвовали во всем и везде. Были во всех лагерях. И за Семибоярщину, и за Лжедмитрия, и за Годунова. В общем, за всех. И в ополчении были. И везде вляпались. Значит, репрессий не будет. Придется родственников казнить. Это совершенно немыслимая вещь. Это был тонкий политический расчет. Чистый царь и семья, которая побывала во всех лагерях. Ну, был, конечно, фактор молодости тоже. Не такой уж молодости, как у шведского королевича. Но все-таки 16 лет, Миша молод. Мы будем за него решать, как писали тогда. «Разумом не дошел, и нам будет повадено». Это из письма одного боярина подлинного другому. Ну и, наконец, казачество поддержало. Есть известная история, я ее в своей книге немножко допридумав привожу, про то, как в процессе выборов шумели, галдели, а кончилось тем, что казаки бросили что-то на стол, саблю, хотя с оружием нельзя было заходить в Успенский собор, что-то бросили на стол и говорили, мол, хватит судить, все казачество
оно там за стеной вооруженное, голосует за природного царя. Природный царь у нас один, это только Миша Романов. Понятно, что не один, но это не важно. Казаки ведь тогда не это казачество из Тихого Дона, уже цивильное. Казаки тогда это... Кто только не был казаками. Условно какое-то неорганизованное вооруженное формирование. Такие ОПГ. Вот это все казачество. Там могли быть и разорившиеся дворяне, и солдаты, и преступники, и беглые каторжники, и беглые крестьяне. Это вот все вместо казачества. Казачество за природного царя Романова. Ну, в конце концов, февраль 613 года под сводами Успенского собора его нарекают государем, но это еще не вся избирательная процедура. Этого выбрали на съезде. Дальше нужна поддержка народа. Несколько делегатов были посланы на Красную площадь. Там огромная толпа ждет результатов выборов. Выходят на лобное место и спрашивают народ. Про свое решение не говорят. А народ-то что думает? Кого царем? Ну, как вы думаете? Народ угадал. Там уже в толпе были подготовлены люди, которые все стали кричать «Михаила Федоровича! Михаила Федоровича!» Ну вот совпало. Совпало. Лобное место, кстати, мы помним с вами, да, оно построено было при Борисе Годунове в рамках его строительной программы «Новая Москва». Это было место святое. Там было явление некоторых святых, православных и прочее-прочее. Там никого не казнили. Там оглашали указы. Казнили рядом, неподалеку. «Без меня меня женили» называется. Михаил Романов избран. Теперь надо его об этом проинформировать. Собирается делегация, едет в Ипатьевский монастырь. А он же, Михаил Федорович, благочестивый государь, того в мыслях не имел и не хотел, ибо был во все то время у себя в отчине с матерью. Завершая разговор о Совете Всея Земли или Земском соборе, отмечу, что ни во Франции, ни в Англии, демократических государствах, никогда подобного рода учредительного парламента, учреждавшего государство и династию, не было. В этом отношении Земский собор – это такой действительно институт народного представительства в том времени с большими правами, чем Генеральные Штаты или Британский парламент. Так что можно даже на эту тему подколоть иногда иностранцев, говоря, что у нас в 17 веке было гораздо больше демократии, чем у вас. Ваш парламент что, налоги учреждал? А мы царя избирали. Вот так. Всенародным голосованием. Когда делегация приехала, мать не хотела отдавать сына. И это вполне объяснимо, потому что у нее на глазах Федора Годунова с гораздо большим ресурсом, чем Романов, убили. Мать его убили, Лжедмитриев обоих убили, Шуйского свергли, пострелили в монахи, в плену мучаются, умрет. Опасная профессия царем в это время быть. Мать не хотела. Уговорили. Поехали не спеша в Москву. Месяц провели в Ярославле, потом отправились наконец-то в дорогу, выжидали. От Ярославля до Москвы, даже с учетом тех коммуникаций, верхом ехали 3 дня. Романовы ехали почти 2 месяца. Почему так долго? Ну, потому что, во-первых, хотели показать, что они не торопятся, к власти не рвутся. Вы нас еще поуговариваете, можем и передумать. Это раз. Во-вторых, жить-то негде им было. В Москве все сожжено. Пока 2 месяца Романовы ехали, им срочно строили какие-то избы в Кремле, какой-то дворец. Поскольку во время осады поляки употребили там на дрова, в общем, все. Крыши, полы, двери. Кормить двор царский тоже было нечем. Казна пуста. Поэтому нужно было собрать хоть какие-то запасы. Наконец, летом 13-го года венчание на царство. Ну, а как у нас последние годы, пример цивилизованного отношения победителей и проигравших. Романова венчают на царство. А конкурентов Дмитрия Пожарского и Дмитрия Трубецкого они по правую и по левую руку от государя на самых почетных местах. Первое время Михаил Романов находился, конечно, под большим влиянием матери. Иногда так и писалось в документах. «Мать наша государиня, великая старица Марфа Ивановна». Она жаловала там что-то монастырям, родственникам помогала. Государством она не управляла, она управляла семьей. Родом. Благодарила всех, кто ей помогал по жизни, видимо. Благодарна была человек. Помните, она была на Беломорканале в Скиту? Она нашла попа, который там с ней жил, вызвала его в Москву, наградила имением,
отблагодарила. Потом из числа документов, которые сохранились, знаменитая обельная грамота, данная мужу дочери Ивана Сусанина. Кстати, это опровергает все домыслы о том, что это миф. Нет, что вот за спасение и помощь царской семье все потомки, и эта семья, и все потомки освобождаются от всех налогов и повинности землевладельцев. Потом, к концу XIX века, потомков Сусанина было уже несколько сотен. Росла эта семья, и все они были освобождены от налогов. Особая была категория по переписи населения конца XIX века в Костромской губернии. Ну и проявляла сочувствие к женщинам тяжелой судьбы, тех, кого постригли насильно когда-то в монахини, как и ее, она им помогала, посылала подарки. Третьих женщин была знаменитая инокиня Дарья, не поверите, четвертая жена Ивана Грозного. То есть она пережила всех в монастыре. И мужа своего Ивана Грозного, его последующих жен, детей, смуту Годунова. Вот дожила до Романовых. И жене Василия Шуйского, умершего в плену, Елене, тоже ей помогала. Ну, такая, видимо, была не злая женщина. Спустя 5 с лишним лет из польского плена возвращается отец Филарет. При встрече отец и сын расплакались, как пишут летописи. Отец был сразу поставлен в сан патриарха, уже официально, с титулом «Великий государь». Это такой же титул, как у самого царя. И действительно, Филарет многие годы был соправителем, а многие даже считают, что и правителем реальным в стране. Такое было удивительное двоевластие, симфония церкви и государства – отца и сына, которые всячески друг друга поддерживали. Отец советовал, помогал и направлял. Ситуация в экономике тяжелая была, денег нет. Увеличили количество кабаков. Пьянство быть было у нас не так уж распространено на самом деле. Пить разрешали 4 недели в году по праздникам. Пасха, Масленица. А если находили пьяных, валяющихся на улицах или в кабаках, вне этих 4 праздничных недель их отправляли в специальную бражную тюрьму, что-то типа вытрезвителя, но выйти оттуда можно было только за деньги. 2 рубля выкуп – большие деньги. Или чье-то поручительство. Иностранцы говорили, в Москве великая трезвость. Ну, деньги были нужны Романовым, поэтому число кабаков стало увеличиваться. Курение табака было не разрешено. По-прежнему запрещали. Ну, во-первых, Филарет был большим противником иноземщины всякой, бесовщины. Поэтому это дьявольское зелье. Ну, а во-вторых, пожары. Пожары. Москва горела много раз, поэтому курение – это огонь. О личных качествах Михаила Романова, молодого. Как писал наш историк Костомаров, небезызвестный, «Сам Михаил был от природы доброго, но меланхолического нрава, не одарен блестящими способностями, но не лишен ума. Он не получил никакого воспитания, как говорят, вступивший на престол, едва умел читать». Я думаю, что Костомаров Михаила Романова немного недооценивал. Тут надо мифологию про неразумного Мишу развеять. Да, действительно, мать поначалу командовала, потом отец некоторое время. Все это так, но не так. Во-первых, надо быть мужественным человеком, чтобы при этих обстоятельствах, в разоренном нищем государстве с риском для жизни, вступить на престол. Это не синекура была. Да, конечно, никого не было у него ни опыта, ни управленческих талантов, и быть не могло. Но интуитивно Романов понял одно. Что самое главное после смуты и бесконечной гражданской войны? Самое главное – это умиротворение. Не надо никаких жестких реформ. Не надо с шашкой на амбразуру. Нужен компромисс. Не раскачивать лодку. Всех надо примирить. Вот суть его простой политической программы. Когда он сидел в Ярославле по пути в Москву, было направлено письмо в правительство Пожарского-Трубецкого, программное послание будущего государя боярам. Там интересная фраза была. Вот, «Коли вы присягнули, кавычки, то надобно стоять в крепости разума своего без всякого позывания, служить и примить, быть вам, русским людям, между собою в соединении и любви». Такая программа у царя. Но потом надо все-таки вспомнить, что детство у него было тяжелым. То он у тетки жил, то в осаде, то еще где-то, то в Кремле голодном. То все-таки он так с детства не роскошествовал. Это хорошо для царя. Понимаете? Хуже, когда государь с первого дня утром мажу бутерброд. Сразу мысли, как народ. Икра,
не лезет в рот. Но я добавлю, что икра тогда не деликатес. Икра заморская баклажанная – это небольшое преувеличение. Черная икра была на столе, конечно, но это закуска дешевая, чтобы не пропадала. Недорого стоило совсем. Я вспоминаю, вот у Марка Твена, по-моему, есть «Надо всем детям давать почитать». Есть такая замечательная повесть «Принц и нищий». Помните, как близнецы «Принц и нищий», ну или похожие двойняшки, поменялись местами. И как много узнал принц о жизни простого английского люда. Также и Романов. Романову не надо было меняться местами. Он все-таки в детстве помнил эту голодную или, по крайней мере, полуголодную реальность. Ему нельзя отказать в инстинкте правителя. Первое, что он потребовал еще до приезда в Москву письменно, сразу, чтобы ему прислали из Кремля большую государеву печать. Чемоданчик. Где чемоданчик? Печать. А второе, что интересно, затребовал списки всех служилых людей. А работать-то с кем? Кто ему обязан службой, присягой? Вот это интересно. С самого начала, понимая, что власть слаба, надо опираться на людей, начинал править коллегиально. Никогда так часто не собирался собор земский, как при Романове, для обсуждения самых разных вопросов. Надо сказать, что царь на соборе с речами не выступал. Так было не принято. От его имени зачитывал речи специальный дьяк по бумажке. Дальше депутаты обсуждали, принимали коллективное решение. Вот именно так были приняты решения об условиях заключения мира. С Речью Посполитой, со Швецией. Также устанавливались новые налоги. Также решался вопрос о неоказании помощи казакам, захватившим Азов в свое время. Также решался вопрос о взятие под протекторат земель войска Запорожского. То, что мы называем сегодня воссоединением Украины с Россией. Ну, просто о расширении земель, принятии под себя Запорожцев Богдана Хмельницкого, что, понятно, было чревато и обернулось войной с Речью Посполитой. Порядок работы земских соборов был такой. Значит, дьяк от имени царя озвучивал повестку, озвучивал какие-то тезисы царские. Дальше потом участники собора не толпой, а по куриям, как бы сейчас сказали, по рабочим группам, обсуждали повестку. Отдельно бояре, отдельно духовенство, отдельно служилые люди, дворянство, купечество, посадские. Курии письменно формулировали свою позицию. И потом это все сводилось воедино, и царю докладывали мнение всея земли. Вам может показаться это странным. Вот, например, в Англии король не заходил и не заходит никогда в парламент. Ему запрещено. Там другая история. Король английский пытался как-то арестовать несколько депутатов по обвинению в государственной измене. Депутатов не выдали, и из-за этого началась гражданская война. С той поры английский король, королева не входит в здание. Точнее говоря, в зал, где заседают депутаты. У нас может прийти президент. Бывает по особо важным вопросам иногда. Обращение президента к федеральному собранию – это когда депутатов в Кремль к президенту, и он вам озвучит. Ну, только сам, а не через дьяк. Озвучит повестку на ближайший год, чем надо заниматься. Традиция. Самые интимные дела, местнические споры, кому где сидеть, на каких местах, на каких должностях. И земельные пожалования, это уже царь обсуждал в закрытом режиме, только с боярами, с боярской думой. Дума маленькая была, там 10-15 человек. И с ближними боярами. То есть сейчас бы сказали это совещание президента с членами правительства и руководством администрации. Или раньше это называлось совместное постановление Центрального комитета и правительства. Постановление ЦК и правительства. С ближним кругом. Милостивый царь, смягчились некоторые наказания. Освободил, например, от наказания беременных женщин. Сначала она должна была родить ребенка, отдать няньке, только после этого подвергнуться какому-то наказанию. Неважно, телесному, либо ссылке. Но только сначала родить. Большое милосердие по тем временам. Смягчил наказание фальшивомонетчикам. Раньше им заливали горло свинцом, так, по-простому. А теперь просто заковывали в железо, ставили клеймо на щеке «вор» и отправляли куда-то в Сибирь. На внешнем фронте, очень коротко, продолжалась война с Польшей и Швецией, она не остановилась. Шведы к тому времени захватили часть Ленобласти, Старую Руссу, часть Новгородской области, современный сам Новгород, прилегающие земли, и даже попытались взять Псков. Но не смогли.
Псковичи отбились, шведы согласились на переговоры. В результате был заключен мир со Швецией. И именно тогда Россия потеряла выход к Балтийскому морю. То, что потом будет отвоевывать Петр I. Вот все побережье Финского залива, старинные новгородские земли, были по итогам проигранной войны отданы шведам. Плюс еще мы заплатили контрибуцию. Контрибуция не очень большая. 20 тысяч рублей серебром. Но даже этой суммы царя не было. Поэтому деньги взяли в долг у кого? У англичан. Межгосударственный кредит. Причем попросили у них с запасом, попросили 200 тысяч. Вот, англичане дали ровно в 10 раз меньше. Посол привез 20 тысяч. Сказал, очень большие деньги, я боялся, что меня по пути ограбят. Москва небезопасный город. Это сейчас Москва безопасный город? Тогда нет. 10% от запрошенного. Пришлось шведам отдать 20 тысяч. Больше просто не было. Тем временем Речь Посполитая продолжала удерживать Смоленск и окрестности, а королевич Владислав даже организовал спустя несколько лет после воцарения Михаила большой поход на Москву, ведь он считал себя царем, а Романов самозванец. Кого-то там избрали. Я царь, меня приглашали на царство. Он искренне полагал, что это его законное, он имеет право на Москву со всеми землями. Плюс на помощь Владиславу коронной армии пришли запорожцы. Поэтому объединенное войско, запорожцы, объединившись с польской армией, польско-литовской, во главе с гетманом Петром Сагайдачным, это еще один национальный герой современной Украины, вот последний корабль украинских ВМФ так и назывался, гетман Сагайдачный, вот они дошли до Москвы с боями. Москва готовилась к осаде. В кратчайший срок был заново отстроен земляной город по Садовому кольцу нынешнему. Там земляные валы были высокие, перед валами ров, мостки, а над валами еще деревянные стены, то есть заостренные бревна, такое серьезное укрепление. Вот эта деревянная стена была восстановлена по всему Садовому кольцу, и вот там были бои прямо у этих стен. Два штурма отбили, один у Арбатских ворот, один у Тверских. Я не очень хорошо знаю географию старой Москвы того времени, но предполагаю, что это бои шли примерно в районе Арбатские ворота современной Смоленской площади, где МИД, представьте себе. А Тверские – это Маяковская. Вот здесь стояли польские войска спустя несколько лет после окончания смуты и воцарения Романовых. Слава богу, отбились. Поляки зимовать были не готовы. Наступили холода, поэтому заключили перемирие. Называлось Диулинское перемирие. Вот согласно этому перемирию, Смоленск, все окрестности вплоть до Вязьмы, Чернигово-Северские земли и 30 довольно богатых городов. Все эти территории были отданы по перемирию Польши. Перемирие было заключено сроком на 14,5 лет. Таким образом, практически все приращения на западе Руси со времен Ивана III обнулялись. Ну а на северо-западе, как я вам сказал, по итогам проигранной войны шведам, тоже заключенного мира, мы потеряли выход к Балтийскому морю. При этом Владислав не отказался официально от претензий на московский престол. Это было перемирие. Он по-прежнему считал себя царем московским, одевал корону московскую, специально изготовленную на официальных мероприятиях. И обещал, накопит силы, вернет все это. Поэтому перемирие отпустили как раз наших заложников, пленных, в том числе и отца Михаила Романова Филарета. Ну, внутренний фронт тоже все было плохо. Казаки, банды, разорение. В отдельных районах половина сел и деревень была изведена под корень. То есть там не было ни единого жителя после смуты. Поэтому надо было как-то восстанавливать экономику. Тяжело было заново создавать армию. Чтобы была династия, надо иметь наследника. Без этого династии нет. Вопрос, кто будет невестой, супругой, это большая политическая история. Когда Михаилу исполнилось 20 лет, устроили ему смотрины, как положено уже было по традиции от Византии, от его прадеда Василия. Смотрины. Выбрал он себе суженую. Это была дочь некого коломенского дворянина Мария Хлопова. Очень ему понравилось. Выбрал, смотрины закончились. Невесту забрали наверх, как тогда говорили. Наверх – это во дворец деревянный. Какие-то верхние этажи, женская половина. Начали ее готовить к свадьбе, но тут она заболела. Заболела животом. Что-то у нее там с желудком не то.
как считается, объелась сладких ядей. Сладкие яди – это не яд, это сладости. Сладости. Ей этими сладостями, видимо, обильно невесту почивали. Тогда сахар был буквально в смысле на вес золота. Поэтому главные сладкие яди – это засахаренные в меду, в патоке, всякие фрукты. Вот, видимо, как-то переборщила она с этим. Ну, вроде болит и болит живот, ничего страшного. Михаил Федорович потребовал иноземных лекарей. Те сказали, ну, расстройство желудка. Еще от этого никто не умирал. Но потом пройдет, на потомстве не скажется. Чадородию помехи не будет. Но появились интриганы. Там были такие временщики, братья Салтыковы. А братья Салтыковы поругались с родственником, с каким-то дядей этой невесты. Причем там смешная какая-то была ссора в оружейной палате из-за какой-то турецкой сабли. То ли они себе хотели эту саблю, а он у них отобрал. То ли там не так ее подержал. Все это очень запутано. Знаете, как Портос. Вы помните Портос и Д'Артаньян? Да? Значит, из-за перевязи. Поспорили по поводу одежды. Вот из братья Салтыковы, с дядей и невесты поспорили в оружейной палате по поводу турецкой сабли, побежали жаловаться к маме, влиятельной инокине Марфе. Отца еще нет, отец в плену. И накрутили будущую свекровь против невестки. Мол, она не прочна. Ну, все, мать уперлась. Мало ли, что сыну понравилось, ничего. И всю семью Хлоповых отправили в Тобольск, в ссылку. Любительницу сладости. Несколько лет Михаил бастовал и отказывался жениться. Требовал, чтобы ему вернули полюбившуюся ему Хлопову. Но мать была совершенно непреклонна. Нет, и все, выбирай себе другую. Вот что-то нашло на нее. Вернулся отец из плена. Прошло несколько лет. Провел расследование. Значит, дело врачей. Выяснилось, что иноземные лекари были правы. Все нормально. Ничего особенного там такого не было. Это все интриганы Салтыковы. Все раскрутили всю эту историю. Салтыковых прогнали, отправили куда-то в опалу. Говорят, давайте возвращать невесту. Мать говорит, нет, и все. Даже мужу, патриарху, не удалось ее переубедить. Причем. Вот. Нашла какая-то блажь на нее. В общем, 7 лет Михаил не мог забыть свою. Вот эту вот Машу Хлопову. В конце концов уговорили. Новые смотрины. Мать сама отобрала. Хорошую девушку. Княжну Долгорукову. Свадьба состоялась уже 28, это уже совсем взрослый человек. Так поздно не женились никогда в московском государстве. 28 лет. Нужен потомок, наследник. Состоялась свадьба, все, пир, как положено. На другой день после свадьбы невеста заболела животом. Причем заболела так сильно, что спустя некоторое время умерла. Ну, судя по всему, ее просто отравили на свадьбе. Нехорошая была интрига. Снова надо выбирать невесту, жениться повторно. Устроили смотр. Ну, на этот раз Михаил не просто проявил волю, а состоялся такой киношный сюжет прямо в духе романтической комедии под названием «Подруга невесты». Вот столько невест на выбор. А Михаил выбрал не из предложенных, а выбрал подругу одной из предложенных девушек. Некой Евдокия Стрешнева, причем бедная родственница. Сюжет с элементом Золушки. Просто бедная родственница. Ну, уже тут что с ним спорить? Мама согласилась. Дальше спецоперация. Чтобы предотвратить внезапную кончину, какое-нибудь отравление, какую-нибудь очередную болезнь животом, ее спрятали. Никому не говорили, что она выбрана царем. Объявили ее невестой за 3 дня до свадьбы. Раньше это за несколько месяцев могли сказать. За 3 дня не выпускали никуда. Из женской части терема. Более того, свадьбу, бракосочетание сделали узким кругом, не огромный пир. Практически по-семейному, каждого гостя лично утверждал царь. Как было написано, без учета мест. То есть не по должности, а вот просто друзей семьи и ближайших родственников. Ну, в конце концов, она не просто, слава богу, выжила, родила детей. Отношения со свекровью были хорошие, судя по всему, потому что свекровь уже в возрасте. Она очень полюбила внучек. У нее была любимая внучка Ирина. И она с этой Ириной, как писали тогда, многие часы баловала ее у себя в избушке, играла. Избушка – это был такой огромный резной терем, слушайте, такой невероятной высоты, прямо небоскреб, 6 этажей или 7. Вот это был терем, назывался избушка, видимо, иронично. И на кине Марфы, где жила царица, вот она там с внучками проводила время. Вообще в законном браке у Михаила Федоровича было 10 детей. Ну, выжило взрослого возраста, достигли 4. 3 сестры,
как у Чехова, Ира, Анна и Татьяна, и один сын, сын Алексей Михайлович, будущий тишайший отец Петра I. Несколько слов о хобби Михаила Федоровича, чтобы мы понимали, что это был за человек. Он был страстным охотником, как и все последующие Романовы. «Царский лов» это называлось. Это было специально организованное большое охотничье мероприятие. Чтобы вы понимали масштабы, в 1632 году царь издал указ, согласно которому ежегодному царскому лову ежегодно доставлялось 100 новых соколов. Можете представить, сколько там было всего? Там лошадей, псов охотничьих, гончих. Соколов только 100. Говорят, соколы были страшные, некоторые были обучены специально нападать на людей, выклевывать глаза. В общем, много на эту тему легенд разных. Любил Михаил Федорович любоваться, тоже одна такая забава, популярная в 17 веке, это поединок человека с медведем. Для этих целей ко двору доставляли диких медведей, сажали их в зверинец. Смысл потехи был не в том, чтобы взять рогатину и сразу расправиться с медведем. Нет. Смысл потехи был, чтобы сначала с медведем побороться. Медведь должен порвать на тебе одежду. Если так получалось, что он все твои кафтаны, которые ты на себя нацепил, разорвет, а ты его потом ножом каким-то уложил, то есть медведь тебя драл, то это хорошая потеха. А если просто так медведя убил, то это плохая потеха. За это мало денег платили охотникам. Но, видимо, кто-то хотел в глазах царя показать свою удаль, побороться с медведем. Любил царь и пострелять. Как бы сейчас сказали, был охоч до этой стендовой стрельбы. Знаете, когда тарелочки летают? Раньше тарелочек не было, поэтому бросали шапки. И царь стрелял на лету в шапку. Если попадал, и шапка пробивалась, тогда за шапку платили. Очень щедро. Поэтому многие хотели так как-то, чтобы царь попортил им шапку. Ну вот из его всяких диковинок, которые он очень любил собирать, есть список покупок казенных по заказу Михаила Федоровича. Некоторые довольно любопытные. Брусок с клиной, во что смотреться. Это какой-то, видимо, стеклянный куб. Не знаю, специальный, во что смотреться. Дальше трубочка. А что дальше в нее смотря, видится близко. Подзорная труба. Очки хрустальные. С одной стороны граненые, что в них смотря, много кажется. То есть, судя по всему, было плохое зрение у Михаила Федоровича. Бочечка костяная, точеная, в ней лунное течение, да часы солнечные. Склянка кругла, в ней под стеклом мужик с женкой. Интересно. Ящик, в нем под стеклом жена с младенцем. Ну, это приличнее. Очень любил восковые фигурки, собирал людей, животных. Но главной страстью Михаила Федоровича были часы. Во всех многочисленных комнатах царских теремов, во всех комнатах дворца были часы самые разные. При нем заменились часы на более современные на Спасской башне. Кстати, часы на Спасской башне делали русские мастера, не иностранные. Это были вообще особенные часы. Дело в том, что в России того времени время считали по-другому, не так, как в Европе. Иностранные часы у нас вообще спроса не находили. Русские часы до Петра сутки начинались не в полночь, а делились на дневную часть и ночную. В минуту восхода солнца на русских часах бился первый час дня. А при закате, соответственно, первый час ночи. То есть было дневное время и ночное. Соответственно, два циферблата. Я не покажу это вам на пальцах, это вы можете посмотреть в интернете книгах. Два циферблата один относительно другого вращались. При этом продолжительность дня все время менялась, каждые две недели. Часы перенастраивались. Например, в начале года, год начинался 1 сентября, как мы помним, Иван III взял эту византийскую традицию, и при нем Новый год формально стал 1 сентября. Вот в начале сентября было 12 часов дня и 12 часов ночи. А уже с 24 сентября день сокращался. 11 часов дня, 13 часов ночи. Потом с октября 10 часов дня, 14 часов ночи и так далее. А потом в обратную сторону. Как писал шведский дипломат Петр Петри, кавычки, надобно также заметить, что русские считают часы и ставят стрелку не так, как водится у нас, а начинают считать с утра, когда станет всходить солнышко, и считают часы до самого его заката,
Как только пройдет час времени после солнечного восхода, правильно, после солнечного восхода, колокол бьет один раз. Потом, когда солнышко поднимется на 2 часа над землей, колокол бьет 2 раза. Так продолжается до солнечного заката наступления ночи. С этого захождения солнца он опять считает часы до его восхождения и рассвета. То есть, если мы сегодня с вами говорим на 2-м часу, то это вот с тех времен. Один раз ударил, и пошел 2-й час. На 3-м часу ждем 3-го удара. В общем, время шло тогда неспешно, не торопясь, по-другому. Минутных стрелок не было. Минутные стрелки появятся примерно в самом конце 17 века в Европе, а массовое распространение уже в 18 веке. Секундная стрелка появится массово вообще в 19 веке, ее только в 18 изобретут, никому она будет не нужна, и непонятно зачем. К чему эти минуты, секунды? Зачем? Стресс был, конечно, но другой стресс. Не такой, как у нас сегодня. Страна успокаивалась. Писал советский историк Кобрин. Романовы устроили всех. Таково свойство посредственности. Для консолидации страны, восстановления общественного согласия страна нуждалась не в ярких личностях, а в людях, способных спокойно и настойчиво вести консервативную политику. Здоровый консерватизм правительства первых Романовых дал возможность постепенно восстановить экономику, государственную власть и с некоторыми потерями – Смоленск, побережье Финского залива и так далее – государственную территорию. Издержки успокоения были велики. Наступала стабильная, но чисто традиционная жизнь. Почти на целый век оказалась отложенной модернизация страны. Тут я не соглашусь с советским историком Кобриным, потому что, ну, что значит издержки успокоения? Это нам сегодня кажется. Хорошо, когда реформы Петр закрутил. А мы бы хотели жить в это время, когда закрутил? Или, может, спокойнее было преспокойным, милостивым Михаил Федорович, который вообще первые годы ни одного приговора, никого не казнил, не ссылал. Потом тоже со временем начались какие-то наказания. Как людям жилось простым? Вот в чем вопрос. И все-таки за эти годы, опять же, критиковать легко. Мы всегда сильны задним умом и знаем, как лучше было руководить спустя 300 лет. Но были ведь заложены какие-то основы модернизации. Появилась новая армия, полки нового строя. Восстановилось хозяйство постепенно. И вот об этом всем мы поговорим давайте с вами на следующей встрече, на второй половине царствования Михаила Романова. Поговорим о Смоленской войне, которую мы все забыли совсем. Была Ливонская война, война 12-го года, Великая Отечественная, Германская, а была Смоленская война. Большая. Поговорим о международном контексте. Очень важно понимать, что было в мире в это время, когда у нас Михаил Романов. Кто у нас из царей, так, для затравки, почти год в год совпадает по сроку царствования с Михаилом Романовым. Там плюс год, минус год. Олег Табаков, Людовик XIII, Д'Артаньян и 3 мушкетера. Вот то же самое время абсолютно. И кардинал Ришелье. Поговорим о табеле о рангах, которую, конечно, придумал Петр, но своего рода табель о рангах была уже при первых Романовых. Спасибо вам.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про достаточно необычные вещи. Мы постараемся с вами максимально близко подойти к ответу. Я ни в коем случае не даю обещаний, что мы найдем какой-то ответ здесь, но мы постараемся к нему, по крайней мере, максимально, насколько это возможно, близко приблизиться. Мы будем искать разум у беспозвоночных животных. Конечно, для того, чтобы поговорить о том, что такое разум, что такое интеллект, что такое высшая нервная деятельность, как эти понятия соотносятся друг с другом и что из этого мы можем найти у беспозвоночных, нам нужно будет начать с самого начала. Дело в том, что когда говорят про исследования высшей нервной деятельности позвоночных животных, здесь все не то чтобы просто, но хотя бы в общих чертах понятно. Там тоже огромное количество сложностей, но если мы возьмем подтип позвоночные, внутритипхордовые, то нервная система, что у рыб, что у рептилий, что у амфибий, что у птиц, что у нас с вами, млекопитающих, устроена в целом по одному и тому же плану. А поэтому мы хотя бы можем, хоть как-то применять то, что знаем про себя, на других представителей нашего подтипа. А вот что касается совсем других эволюционных ветвей животных, здесь все намного сложнее. Обычно, когда говорят про интеллектуальные способности, не побоюсь этого слова, беспозвоночных животных, упоминают головоногих моллюсков, упоминают эусоциальных, то есть общественных насекомых, да и все как-то на этом заканчивается. И получается странная картина немножко, что вот у нас есть огромное, совершенно немыслимое разнообразие беспозвоночных животных, собственно, понятно, что их больше, чем позвоночных, существенно. И там какие-то отдельные проблески какого-то сложного поведения, а в основном все очень примитивно и неинтересно. Так ли это или все же нет? Давайте попробуем разобраться. И, как я уже сказал, для того, чтобы поговорить о интеллектуальных способностях беспозвоночных животных, нам надо будет начать с самого-самого начала. Вообще, царство животные, анималия, крайне разнообразная группа организмов. Мы с вами уже обсуждали, насколько разнообразны беспозвоночные, да и позвоночные-то тоже разнообразны. И если говорить о том, как может быть организована нервная система, а понятное дело, что без нервной системы ни о каком интеллекте речи быть не может, у животных она может быть организована чрезвычайно разнообразно. Более того, не у всех представителей царства животных нервная система вообще есть. Если мы посмотрим на современную филогенетическую, то есть эволюционную схему соотношений крупных групп внутри животных, фактически таких крупных типов, я нарисовал эту схему от руки, потому что, к сожалению, как оказалось, сейчас в широком доступе нет схем, которые наглядно бы отражали то, как мы сейчас представляем эволюционные взаимоотношения между различными типами животных, поэтому я заранее приношу извинения, что она чуть-чуть, может быть, местами кривовата. Итак, посмотрите. Вот здесь перед нами эволюционное древо. Я думаю, интуитивно более-менее всем понятно, как это работает, что чем ближе ветви, ведущие к определенным типам, а все, что здесь обозначено, все названия, это типы. Ни в коем случае здесь не упомянуты все типы. Типов больше, и когда весной и летом прошлого года мы говорили про беспозвоночных, даже тогда мы немножко больше упомянули типов. Это общая схема, просто чтобы напомнить вам, в каких вообще внутри царства животные эволюционных взаимоотношениях все эти существа друг с другом. Понятно, что чем ближе вот эти ветви
находятся друг к другу, тем в более близком родстве находятся эти группы. Внизу у нас предковые группы, ну а чем выше, тем позже кто-то от кого-то отделился. Так вот, это эволюционное древо очень широкими мазками обозначает в принципе основные типы животных. Итак, что мы здесь видим внизу? Ну, вы видите, что внизу у основания ствола влево отходят последовательно две ветви. Губки, тип губки, и затем стрекающие. Ну, стрекающие – это те существа, которых в учебниках школьных до сих пор часто называют кишечнополостными. Мы обсуждали, почему сейчас их называют стрекающими, а не кишечнополостными. Но если вы, напомню, вдруг назовете стрекающие кишечнополостным, считая, как бы, что кишечнополостные только стрекающие, страшного ничего не будет. Еще две более тонкие ветви отходят вправо. Мы видим здесь грибневиков и пластинчатых. Что это за загадочные создания, мы с вами обязательно обсудим. Вправо они отходят немножко непонятно как, неспроста. Про этих существ мы до сих пор очень сильно сомневаемся, в каких эволюционных взаимоотношениях они со всеми остальными. А затем эволюционное древо животных разделяется на два больших ствола. Направо уходит ствол так называемых вторично ротых животных. Туда относится тип хордовые, к которому относимся мы с вами, а также все остальные позвоночные, да и не только позвоночные. Среди хордовых беспозвоночные тоже есть. И тип иглокожие. Да, позволю себе напомнить, как бы это странно ни звучало, но иглокожие – это довольно близкая группа к нам. Несмотря на то, что выглядят они как-то максимально инопланетно. А влево уходит эволюционный ствол первичноротых. И вот видно, что первичноротые, эти крупные типы, группируются как бы тоже в две ветви. А в одну сторону уходят типы плоские черви, моллюски и кольчатые черви, а в другую – круглые черви и членистоногие. Ну, это я в целом напомнил, как взаимосоотносятся друг с другом различные типы животных. А теперь давайте посмотрим, а у кого же из них появляется нервная система? Ведь понятно, что нервная система – структура, образованная специальными нервными клетками, нейронами. Она же была не всегда, она же в какой-то момент появилась. Начнем мы вот с самого основания этого эволюционного древа животных, с типа губки. Ну, опять же, очень кратко позволю себе напомнить, что губки – это, ну, понятное дело, исключительно водные, хотя встречаются и в соленой, и в пресной воде организмы, с очень необычным для животных строением тела. В самом простом варианте губка – это такой бочонок с отверстием сверху и отверстиями по бокам. Большим количеством отверстий по бокам. Внутренний слой клеток губок несут жгутики, обернутые такими воротничками, и создают ток воды. То есть они же, правда, и улавливают какие-то съедобные частицы из воды, и, соответственно, вся губка может питаться. Напомню, у губок нет настоящих тканей. У них есть разные типы клеток, но все эти типы клеток работают достаточно автономно. Ну, то есть губка – это такая как бы коммунальная квартира из клеток. Хотя это все-таки уже многоклеточное существо. Но значительно более просто устроенное, чем все остальные. А найдем ли мы среди всего этого разнообразия клеток, которые у них есть, а помимо вот этих клеток со жгутиками и воротничками, которые называются хуаноциты, у них есть пинакоциты, клетки, которые снаружи выстилают тело губки, амебоциты, клетки, которые ползают внутри тела губки. А вот никаких клеток, которые выполняли бы функцию нервных, мы здесь не найдем. У губок, несмотря на то, что это животные, никакой нервной системы нет вообще. Правда, она им и не нужна. Ну, мы как-то думаем про нервную систему как абсолютное благо. На самом деле нервная система – это очень затратная вещь. Это система, на которую надо много очень тратить ресурсов организма. А зачем нервная система, если ты просто
прикрепленный фильтратор. Гонишь через себя воду, пищу тебе искать не надо. Ну, понятное дело, если условия снаружи такие, что пищи мало, тебе не повезло, ты умер. Но сделать с этим все равно ничего не получится. Поэтому у губок нет нервной системы, и, судя по всему, нервной системы у них никогда не было. Именно поэтому мы с уверенностью можем сказать, что нервная система возникла уже после того и, видимо, ощутимо после того, как появились, собственно говоря, животные. А следующий тип, про который мы поговорим, это очень интересный тип – пластинчатый. Долгое время к нему относился всего один вид. Да, это тип, к которому относился всего один вид. Ну, соответственно, род там тоже был один, семейство одно, отряд один, класс тоже был один. Вид этот называется Trichoplex adgerens. А на русский язык название этого вида переводится как Trichoplex – волосатая пластинка, adgerens – прилипчивый. Прилипчивая волосатая пластинка. Действительно, он, честно говоря, так и выглядит, как такой плоский подвижный мешочек, снабженный большим количеством ресничек и, соответственно, потихоньку ползущий по каким-нибудь твердым поверхностям. А Trichoplex ужасно просто устроен. Ну, именно вот ужасно просто. То есть он устроен, честно говоря, проще губок. Однако, судя по всему, Trichoplex не так прост. Долгое время его считали, да, но нервной системы у него никакой нету, несмотря на то, что он подвижный. Это, кстати, нам явно демонстрирует, что можно быть подвижным, он активно ползает, ищет пищу, и не иметь нервной системы. Долгое время трихоплекса считали вообще, возможно, самым примитивным животным. Даже более примитивным, чем губки. Но затем, когда появилась возможность расшифровывать геном, генетическую информацию, оказалось неожиданное. Оказалось, что

0: процессов различных, ну, дальше, которые системы не обвиняют. Если бы оно было не цветным, то зачем им было бы в процессе эволюции развивать способность к тому, чтобы общаться друг с другом с помощью разной окраски тела? Но когда мы говорим цветное зрение, это не значит, что оно такое же, что они видят такие же цвета, как мы. Ну, я уже сказал, что я просто про глаза хотел отдельно совсем рассказать, что нам кажется, что есть два возможных варианта зрения: цветное и черно-белое. На самом деле, в чистом виде того, что мы как бы вот черно-белое изображение, никто в чистом виде таком не видит. Зрение цветное так или иначе у всех. Другое дело, какие цвета они видят. Но исходя из того, что глаза головоногих моллюсков похожи на наши, в целом, скорее всего, они видят мир более-менее так же, как мы. Все-таки, скорее всего, не точно, но более-менее так же. Есть существа, там, вот как раз среди членистоногих, которые видят мир совсем иначе, но про это я тоже буду еще рассказывать. Еще вопросы?
1: Да, у нас несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, делают ли осьминогам ФМРТ для определения активности тех или иных отделов нервной системы?
0: Понимаете, в чем проблема? Чтобы проводить такие исследования, надо, чтобы животное было неподвижным. Человеку можно сказать: не двигайся. Осьминогу нельзя. Можно сделать так, чтобы осьминог не двигался, введя ему соответствующие химические вещества, но тогда и картина работы нервной системы будет другая. То есть его можно наркотизировать, ввести в наркоз, но и работа нервной системы будет другая. Это отдельная сложность изучения работы нервной системы у животных, потому что если мы хотим посмотреть, как происходит в нормальной ситуации работа нервной системы, какие отделы нервной системы более активны, менее активны, то не очень понятно, как это сделать. Ну, как бы нельзя взять и зафиксировать осьминога. Поэтому это отдельный, очень большой и сложный вопрос. Но про него я подробнее буду в следующий раз говорить, потому что сегодня мы говорили скорее просто про эволюцию нервной системы и вот дошли до того, как из совсем простой, даже из отсутствия нервной системы, появились существа действительно со сложным поведением. А вот в следующий раз мы как раз будем еще, когда будем говорить про общественных насекомых, будем говорить про методы изучения сложности поведения. И это вот отдельный совершенно вопрос. Да, еще вопросы?
1: Немного не в тему осьминогов. А видят ли сны шершни, стрекозы и другие членистоногие со сложным поведением? Были ли такие исследования?
0: Как я уже сказал, вот в следующий раз, это первый, сегодня была первая половина рассказа про разум у беспозвоночных, в следующий раз будет вторая. И про насекомых я как раз буду рассказывать в следующий раз. И именно в следующий раз я подробно про все это буду рассказывать. Потому что тут нет короткого ответа. Вот сегодня мы поговорили про вот этот вот как бы эволюционный путь, который привел, грубо говоря, к головоногим моллюскам. А в следующий раз будем говорить как раз про эволюционный путь развития нервной системы, который привел к насекомым со сложным поведением, к социальным насекомым, общественным насекомым. Подробно про все это расскажу. Еще вопросы?
1: Скажите, пожалуйста, каких размеров достигают осьминоги?
0: Ну, самые крупные известные виды осьминогов, они, ну, что-то в районе до 2 метров. С расправленными щупальцами во все стороны, в поперечнике. Но вообще осьминоги не колоссально крупные существа, то есть из головоногих самые крупные — это вот кальмары родов Architeitis, Mesonychateitis, которые там веса 400-500 килограммов достигают и вместе с щупальцами до 15-20 метров в длину. А осьминоги — существа более компактные, так что вот этих таких гигантских спрутов

0: их все-таки нет. Гигантские кальмары есть, а осьминогов гигантских нет. То есть, ну, 1.5-2 метра с расправленными щупальцами во все стороны.
1: Когда осьминоги спят, у них глаза закрываются?
0: Прикрываются, скажем так. Ну, как таковых прям вот век нет, но они действительно немножко прикрываются кожей. Еще вопросы?
1: Где-то читал, что каждая нога осьминога имеет свой обособленный мини-мозг. Так ли это?
0: И да, и нет. То есть, вот сейчас я верну обратно к нервной системе. Действительно, каждая нога осьминога имеет отдельный... Отключена демонстрация? Да, прошу прощения. Сейчас я включу демонстрацию тогда. Так, прошу прощения, сейчас. Так, демонстрация идет, да? Да, ну посмотри, здесь, конечно, очень схематично нарисовано, но видно, что есть как бы один мозг, от которого в каждую ногу отходит свой нервный ствол. И да, если отрубить щупальце, оно некоторое время будет вполне себе как-то пытаться куда-то уползти. Более того, есть головоногие, у которых щупальце в период размножения, просто щупальце, несущее сперматозоиды, отрывается и некоторое время само плавает в поисках самки. Вот такое тоже бывает. Так что, да, щупальца у них достаточно автономны, но не полностью автономны, разумеется, конечно же. То есть все это подсоединено все равно к основному мозгу. Еще вопросы?
1: Осьминоги решают какие-то задачи группами?
0: Нет. Осьминоги – это индивидуалистичные животные. Группами решают задачи кальмары. Ну, например, кальмары охотятся стаями на рыбу. И действительно, довольно большое число кальмаров вместе загоняют рыбу и, в общем, работают слаженно. Осьминоги – это... Осьминоги все-таки индивидуалисты. Но если как бы отвечать на вопрос, встречается ли у головоногих моллюсков какое-то групповое взаимодействие для решения тех или иных задач, да, например, у кальмаров встречается при охоте. Все, тогда спасибо большое за внимание, спасибо за очень интересные вопросы. И в следующий раз мы с вами продолжим говорить о разуме беспозвоночных, но пойдем по другому эволюционному пути. Спасибо за внимание.

0: Доброе утро. Рад вас приветствовать. Утренний отбор. Новости из мира естественно-научных музеев и все, что с ним связано. Сегодня новость будет одна, но зато очень интересная. Касается она привидений. И кто у них там самец, а кто самка. Загадку это решали 100 лет, но обо всем по порядку. Привидения – это отряд насекомых, привиденьевые, которые сюда включают палочников и листовидок. Наверняка многие видели, слышали, на картинках, по крайней мере. Часто содержатся как домашние животные в зоопарках, в инсектариях. Это действительно очень интересные такие животные, которые, насекомые, которые имитируют палочки сухие и живые, и листочки, как сухие, так и живые, зеленые. Двигаются медленно, ведут специфический образ жизни, все растительноядные, очень интересные такие насекомые. Так вот, листовидки имитируют листок. Причем бывают листовидные кузнечики, это из другого отряда, они листок так вертикально имитируют. А это плоские, так сверху, если смотреть, они как листочек. Так вот, оказывается, я сам об этом недавно узнал, часть видов листовидок были известны только по самкам, а представители другого рода листовидок были известны только по самцам. Это была загадка, в общем, 100 лет назад она началась, когда описали род Monophyllum, известный по самцам, и в течение вот всех этих там 115 лет не было известно его самки.
1: А откуда же они тогда появляются?
0: Возможно, самки-то могут без самцов, и вот эти вот род, который описан по самкам, где самцов либо совсем не находят у некоторых видов, либо находят очень редко, самки партеногенетические, то есть без самца, откладывают яйца.

самцам. Самками было непонятно. Были попытки описывать самок. Так нашли одну самку, которую решили, что она к одному из видов монофиломов принадлежит. Нашли ее в Железном хребте в Австралии. Название такие тоже, как из «Властелина колец». Но ее кто-то пытался то ли склевать, то ли разжевать, поэтому уже высохшие остатки обнаружили. И там передних лапок не было, и головы тоже не было. А такие видоспецифические признаки, которые могут быть похожими у самцов и самок одного вида, у этих ластовидок, а у них диморфизм очень большой, как раз вот в усиках, передних лапках и заключается. Половой диморфизм у известных листовик, там, где самцы и самки известны, то там разница такая приличная в размерах. Самцы, они могут летать, они такие больше на палочника похожи, а самки большие, крупнее и летать не могут. Тут примерно ожидали что-то в этом роде. Ну, загадка продолжала оставаться. Было непонятно, где же род в этом роде, где мужской, где женский. Ну и в конце концов загадка получила отгадку. Совершенно неожиданно. Дело в том, что во многих инсектариях разводят палочников и листовидок разных видов. Всего их известно 3000 видов, чуть больше, с ископаемыми так все 300. Из них 300 примерно разводятся в инсектариях, как домашние животные, домашние питомцы, так и в лабораторных целях. Ну, так вот, один из крупных инсектариев, который специализируется на привидениях, находится в Канаде, в Монреале. Так и называется Монреальский инсектариум. И они получили 13 яиц одного из видов листовидок, который в неволе не размножался. Они как раз поставили задачу его размножить, занялись оформлением разрешения. Это оказалось очень сложно. Диких взрослых листовидок им не разрешили вывести из Новой Гвинеи, но они получили разрешение на вывоз яиц и получили 13 яиц. Яйца были все темного цвета, все одинаковые. Их положили инкубировать, а яйца у палочников очень своеобразные. Они напоминают семена растений, у некоторых видов они даже птицами переносятся. То есть птицы их склевывают, они без вреда для жизнеспособности этого яйца проходят через кишечник птицы, а потом из них выводятся палочники. То есть они крепкие такие, вполне можно пересылать. 13 яиц эти инкубировались долго, при комнатной температуре, их надо просто водой опрыскивать, чтобы они не высохли. И через 7 месяцев начали выводиться нимфы. Палочники – это насекомые с неполным превращением, то есть у них нет стадии гусеницы и куколки, а потом взрослого насекомого, как у жуков и бабочек, у мух, у пчел и некоторых других насекомых. То есть у них сразу вылупляется букашка, которая растет, много раз линяет, растет, после каждой линьки она еще подрастает, активно питается, постепенно становится все более и более похожей на взрослые насекомые, и в конце концов приобретает взрослую форму, начинает размножаться. Так вот, выявились такие нимфы. Чем они питаются, неизвестно. А насекомые растительноядные очень привередливы. Некоторые вот только вот давай ему растение одно, кормовое, ничего больше они есть не будут, так погибнут. Так и произошло. Вывелось всего 5 личинок, 2 отказались вообще питаться чем бы то ни было и погибли. А 3 начали питаться очень активно, причем там технологии-то отработанные, предлагают для питания 3 растения. Гуаву или гуаяву, ежевику, листья, и еще такое растение, которое называется салал. В Северной Америке живет, ягода похожа на чернику, и в Европе это уже такое сорное растение. Это так, что-нибудь да будут есть. В результате 3 личинки начали есть, причем питались очень активно, и день и ночь очень росли хорошо, но росли долго, палочники долго развиваются. Несколько месяцев они развивались, и в конце концов, на последних 2 линьках, они приобрели форму взрослых насекомых, и обнаружилось, что из этих 3 2 самца и 1 самка. Как мы знаем, вот эти 13 яиц – это кладка от одной самки. Из них вывелась одна самка одного рода, того, как раз которого предполагали, вот мама их была, и 2 самца из другого рода, другого вида, как считалось. Это стало уже понятно, что вот эти вот самцы из одного рода и самки из другого – это самцы и самки одного вида из одного рода. И тогда вот это начали все изучать, исследовать по коллекциям. Привлекли огромное количество музеев и коллекций разного другого статуса, в том числе и частные. Выявили черты, которые все-таки у самцов и самок одинаковые. Пришлось 5 видов одного рода объединить с другим родом. Теперь этот вот род наностомус, то есть нанофилум. Нано – это маленький, филум – это лист. Вот такой листочек, можно сказать. Вот этот род обогатился видами, для которых известны и самцы, и самки.
Кроме того, обнаружилось, что есть фотографии и описания, и какие-то такие неполные сушеные насекомые, которые невозможно отнести ни к какому из известных видов пока. То есть их описывать предстоит. И еще, конечно, предстоит сделать молекулярный анализ, чтобы разобраться вообще, что там к чему. И, скорее всего, там будет сюрприз.

0: призов очень много. Вообще с ними все непросто. Они помимо того, что имитируют листья, виды вот такие, где самцы и самки относили к разным вообще родам, не к мужскому и женскому, а к разным систематическим родам. У них еще есть морфы внутри видов, которые некоторые зеленые листы имитируют, некоторые желтые пожухлые листы, либо вообще засохшие коричневые. Интереснейшая группа, но вернемся к тем коммунариальским. Самцы сформировались раньше, они хорошо летали, день и ночь питались, 4 месяца прожили, и их такая жизнь короткая. Они погибли, умерли естественным путем и попали в коллекцию для изучения. Самка к этому времени еще не дозрела. Она созрела позже, больше крупнее, летать она не могла, питаться стала только ночью и начала откладывать множество яиц. Без самца, партеногенетически. Это у них обычное дело. В день по 3-4 яйца она откладывала. Прожила она 9 месяцев с момента вылупления. Самцы 4 месяца прожили. И в результате получилось 245 яиц, из которых некоторые вылупились нимфы, но отказались питаться чем бы то ни было, и все погибли. То есть ввести в культуру первоначальную задачу выполнить, одомашнить это насекомое не получилось, но удалось вековую загадку разгадать. Вот такая вот у нас сегодня новость. В результате к этому исследованию привлечены были список музеев, коллекции которых были привлечены, целую страницу занимает. Это очень такой интересный пример межмузейного сотрудничества. На этом с новостями сегодня все. Но хотел бы еще сказать вот о чем. Мы хотели отпраздновать, отметить 50 тысяч подписчиков на нашем канале, но как-то с делами закрутились, завертелись, не успели. И теперь ждем следующей какой-нибудь такой цифры, которая оказывается на 5 или на 0. Но что-то долго никак не можем дождаться. Подписчикам за 50 тысяч огромное спасибо. А тем, кто нас смотрит, еще не подписался. Если вам понравился наш канал, но вы просто не знаете, как подписаться, вот здесь внизу есть такой прямоугольник, где написано «Подписаться». Нажимаете, он меняет цвет. Там появляется надпись «Вы подписаны», а рядом еще тут есть колокольчик. Нажимаете. И будете получать, когда заходите на YouTube, информацию о том, что новенького мы для вас интересного сняли. Еще раз спасибо подписчикам. И подписчики тоже, кстати, можете рекомендовать наш канал, и это сразу поможет. Давайте до сотни, до 100 тысяч догоним, но только чтобы нам не очень сильно заждаться этого. Кстати, традиционное уже у нас времяпрепровождение за утренним отбором. Сходите куда-нибудь к нашим коллегам, посмотреть, чем они там занимаются. Сегодня я предлагаю сходить посмотреть на привидения, потому что в нашем эксектарии тоже они есть. Но, правда, листовидок нет, есть палочники. Интереснейшие животные. Пойдем посмотрим. Не хочет. У меня такой жил на традисканции. Хорошо так себя чувствовал. У них поведение такое, надо затаиться, если что-то происходит. Это палочники, которые имитируют палочку или стебелек. В данном случае вот такой живой зеленый стебелек. Он так не спеша передвигается. Иногда даже имитирует покачивание веточки. Вот, видите, вытягивает ножки. Интереснейшее такое вот животное. Совершенно безобидное. Правда, есть крупные виды, у которых шипы на лапах. И, в общем, могут довольно сильно они уколоть. Если их схватить, не знаю как. Передние лапки особую роль выполняют. Видите, они так ориентируются с помощью них в пространстве. Плюс еще в основании их есть такая выемка. Если его, вот он так, он прячет голову, он сжимает вместе лапки, и голова как раз попадает вот в выступ. И они здесь, в нашем инсектарии, себя прекрасно чувствуют, размножаются. Вы здесь видите нимф разного возраста, шкурки пустые. Яйца они откладывают, просто не смотрят, они падают и в почве развиваются. И потом через несколько линик появляется, животное становится взрослым, начинает размножаться. Здесь их очень много. Я думаю, что как ни присматривайся, всех не увидишь.
1: Лучше как-то прямо руку. Да, это будет не бегать, это будет шипами. Да.
0: У этого более широкое тело. Как раз по нему понятно, что это родственник листовидок. На внутренней стороне лап у него шипы. Он ими сжимает. Может сильно сжать палец и больно довольно-таки уколоть. Насекомые тропические. обитает тропик по всему миру, а листовидки только в Юго-Восточной Азии, от Пакистана до Австралии, включая Новую Гвинею. А это вот самец предыдущего вида, он такой потоньше и встает в такую позу.

Еще раз добрым утром, хорошего вам дня и до встречи на канале. Там что-то как-то не поднакопилось. Нет, ну есть там вопрос, например, а чем вот эта пещерная рыба произвела такое впечатление, что все спрашивали, а чем они там питаются в закрытых водоносных горизонтах? Ну, закрытых водоносных горизонтов не бывает. Вода туда откуда-то там берется и куда-то потом из них сливается. Если не говорить о каких-нибудь там замерзших линзах в Антарктиде водяных. Поэтому там что-то есть. Вода же с собой несет органику, с собой несет различные микроорганизмы. Грибы, например, везде могут развиваться, где есть какая-то органика отмершая. А на грибах уже могут питаться беспозвоночные, насекомые. Соответственно, ну и тут еще с другого конца надо заходить. Если рыбы в этих горизонтах подземных живут, водоносных, значит, чем-то они питаются. Значит, надо смотреть, а не так считать. А чем они там? Не может быть, чтобы они там жили, и вообще они, наверное, не там живут. Соответственно, там какой-то богатый целый биоценоз существует, и вообще вот этим трофическим, то есть пищевым отношением в пещерных сообществах посвящена обширная литература. Там как раз смотрят, откуда там берется органика, ее вода приносит, или вдруг что-то туда падает, там накапливается, или какие-то животные, которые в этих пещерах часть жизни проводят, например, летучие мыши, значит, пролетают и туда приносят все. Что-то там в собственном кишечнике, потом сами они там погибают, падают, какая-то биомасса накапливается. Есть пещерные птицы. Есть пещерные различные животные, часть которых из пещеры и наружу регулярно кочует, обеспечивая какой-то круговорот веществ. Есть специфические пещерные животные, которые периодически могут быть вынесены какими-то наводнениями или еще какими-то катаклизмами, или просто там в силу своего стремления куда-то там залезть, куда не нужно. Они могут появляться на поверхности, на рисовом поле, в колодце. В колодце там история была интересна с полицейским инспектором, это с другой пещерной рыбой, но из того же региона, там сомик такой, он выглядит красным, поскольку дышит в основном кожей, он слепой, такой, как червяк. Он у него из крана выпал, когда-то, видимо, прохудился фильтр, и он когда там решил, не знаю, зуб почистить или чайку попить, выпала такая рыба красная, как червяк. Но он, полицейский инспектор, продвинутый, не испугался, связался с учеными, и таким образом обнаружили, что ареал, это известная уже была пещерная рыба, и ареал серьезно расширился. И когда по колодцам поискали, там не одну сотню набрали. Вот такие вот у нас истории про закрытые водоносные слои.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Что если посмотреть на привычное по-новому? Взять тонкий корпус, QLED-экран с миллиардом цветов и антибликовое покрытие. Добавить мощное звучание из флагманской акустики Яндекса и голосовое управление без пульта. С Алисой, которая понимает, чего я хочу. Безграничный контент с рекомендациями и все возможности станции.
2: Алиса, какая погода вечером?
3: Вечером дождь.
4: Алиса, продолжи фильм.
1: Забудьте про пульт. С новой Яндекс ТВ станцией ПРО.
5: Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст». И сегодня редкий случай, а может быть даже и уникальный, когда в кадре сразу два профессиональных астронома. Ну, я Владимир Сурдин, и в гостях у меня Кирилл Масленников, знаменитый астродед, пулковский астроном. Привет.
6: Привет, Володя.
5: У меня план. У меня есть план поговорить о трех самых интересных, на мой взгляд, тенденциях, которые в ближайшие годы просто перевернут наблюдательную астрономию. Это телескопы с большим полем зрения, которые хватают, фотографируют, запоминают огромные куски неба, и мы расскажем, почему это надо и почему этого не было раньше. Вторая тенденция – это телескопы-роботы, которые сами по себе, вообще без нашего участия, и очень быстро реагируют на какие-то новые происшествия на небе. И третье – это адаптивная оптика.
6: Третье, пожалуй, да. Это нельзя сказать, что это совсем новое усовершенствование.
5: Но раз тут сидит человек, который своими руками это делал, то, конечно, надо рассказать. Да и вообще это действительно, но, да, по крайней мере, для нашей астрономии российской, это не пройденный этап.
6: У нас это еще впереди.
5: У нас это, да, только-только вот мы сейчас начинаем это делать. Да и в мире не так много систем, работающих на основе адаптивной оптики.
6: Но все-таки надо признать, что все крупнейшие инструменты мира и на Паранале, и на Мауна-Ки, они все оснащены адаптивными системами.
5: Ну, наш шестиметровик входит в двадцатку крупнейших телескопов. И я думаю, не все 20 сегодня работают с адаптивной оптикой.
6: Возможно.
5: По крайней мере, наш не работает пока, но создается. С чего начнем? Я бы начал с телескопов большого поля зрения.
6: Давайте.
5: Мне кажется, это самое интересное.
6: Да.
5: Значит, поясним. Не астрономы думают, что астрономы контролируют все небо, что у нас полный контроль небесной сферы. Она огромная. А чтобы вы представляли себе, что видит телескоп, возьмите спичечный коробок, отнесите его километров на 5 от себя и посмотрите, под каким углом вы увидите это пятнышко. На 5, да, примерно на 5. Это именно такого размера площадь на небе видит почти любой современный крупный телескоп. Да, фотоаппарат у нас снимает большой угол, там 50 градусов, 60. Вот, но телескопу это недоступно. Он видит далеко, но он видит очень маленькое пятнышко на небе. Поэтому если стоит задача контроля всего неба, надо что-то придумать. Придумали. Сделали такие большие фотоаппараты. Камера Шмидта, камера Дмитрия Дмитриевича Максутова. У них большое поле зрения. Но не такое уж оно и большое.
6: Градус.
5: Ну, 3 градуса. 3.
6: Ну, самое большее 3.
5: Это вот 6 лун на 6 лун.
6: 3 градуса, да.
5: Ну, а когда первый раз перефотографировали все небо над Южной Американской обсерваторией, Южной, в смысле, она в Калифорнии, Маунт Паламар, тогда 1.5 года потребовалось, чтобы перефотографировать все небо.
6: То есть, если... Я очень извиняюсь. Мне кажется, полный комплект изготовления Паламарского атласа занял почти 10 лет.
5: Ведь они
6: начали эту
5: тоже
6: работу в 48-м, по-моему, да, году, а закончили к 57-му.
5: Ну, это уже третий был обзор.
6: Ну, в общем, это действительно...
5: Это годы. Да? Это годы.
6: Это годы, во всяком случае.
5: Вы смотрите в одном направлении, а там за спиной у вас что-то на небе происходит. Да. Потом через 1.5 года вы смотрите туда, а оно уже произошло, и вы не видите. Конечно, мечта астрономов – это полный контроль неба. И пока эта мечта далека.
6: Но близка.
5: Уже близка.
6: Близка, да.
5: Каким образом?
6: Ну,
5: где
6: я могу
5: как
6: вам рассказать, что буквально 3 месяца назад я был на Серрапачон.
5: Это где?
6: Это в Чили, да, вершина Серрапачон, где сейчас находятся 3 крупнейших телескопа. Но о двух из них я не буду сейчас говорить. У меня, кстати, выйдет скоро специальный ролик, посвященный этому. А вот третий – это знаменитый телескоп, вот с ним, с названиями плохо. Потому что сначала он был назван LSST, что означает Large Synoptic Survey Telescope.
5: Синоптик не в смысле, он погоду наблюдал.
6: Не в смысле погоду предсказывает.
5: В смысле карту неба, так сказать. Да, быстро получилось.
6: Потом вспомнили, что есть легендарная американская астрономиня, астрономка, как полагает. Нельзя. О, нельзя сейчас феминитивы употреблять.
5: Пусть будет
6: пожалуйста,
5: астроном.
6: Пожалуйста, не сажайте меня сразу.
5: Астроном.
6: Да, астроном. Женщина. Ну, женщина. Астроном все же. Вера Рубин. Вот, как ни странно, может быть, не всем известно это имя, а ведь это крупнейший специалист по темной материи. По сути дела, именно она и ввела это понятие в обиход астрономии. И, по-моему, только по недоразумению она осталась без Нобелевки все-таки.
5: А потому что, да, а Нобелевку не дают за неподтвержденные открытия.
6: Быть.
5: Мы пока еще не поймали. Вот гравволны поймали,
6: вот
5: получили.
6: Вот когда принесем мешок
5: темной материи.
6: Темной материи,
5: да.
6: Вот в Нобелевский комитет. Вот тогда, может быть.
5: Ну, Вера Рубин замечательная астроном.
6: Вера Рубин знаменитая, конечно.
5: Ее в Америке все знают. Она редкий специалист. И ее именем.
6: И вот ее именем решили назвать этот телескоп. Почему именно ее? Потому что одна из задач – это исследование граф-линзирования на больших полях и тем самым исследование распределения темной материи. Вот. Но потом…
5: Что это за инструмент?
6: Сейчас. Все-таки чуть-чуть у нас мало времени, но это интересно. Потом появились спонсоры. Конечно, Билл наш знаменитый Гейтс.
5: Да.
6: Но с ним пришел еще его сотрудник по фамилии Симони.
5: Угу.
6: И вот этот Симони принес 20 миллионов долларов. Но вот после этого решили, что ну, нельзя оставлять такой щедрый подарок без внимания. И теперь этот телескоп, как нам это может быть астрономам не печально, но теперь его называют телескоп Симони.
5: Но обсерватория,
6: где он стоит? Обсерваторию, чтобы не обижать Веру Рубин, теперь вся обсерватория называется обсерватория Веры Рубин.
5: А это старая традиция американская. Крупнейший рефрактор, Лигская обсерватория. Миллионер Лиг дал, собственно, он дал даже деньги не столько на науку, сколько на мавзолей, так сказать.
6: Вот,
5: он себя просил похоронить под крупнейшим в мире.
6: Да.
5: И тогда это был крупнейший в конце 19 века. Да?
6: А Кека возьмите, который тоже. Кто бы знал этого Кека, если бы не два 10-метровых рефлектора на Мауна-Ки? Чем он вообще занимался?
5: Я не знаю.
6: Вот и я не знаю. Что он там продавал, никто не знает. Но человек вошел в историю астрономии, потому что дал деньги на это дело. Ну, короче говоря, вот телескоп Веры Рубин как раз это телескоп, который действительно, как вы совершенно правильно сказали, очень скоро...
5: Теперь будем говорить на обсерватории Веры Рубин, телескоп имени...
6: Имени Чарльза Симони.
5: А вот эта аббревиатура LSST...
6: Теперь иначе расшифровывается. Legacy of... О, черт, я эти аббревиатуры, честно говоря, не могу никак запомнить.
5: Ну и бог с ним.
6: Да и бог с ним, действительно. Главное вот что. Только что вот Володя сказал, что... Паломарский атлас – это знаменитый атлас, фотографический атлас всего неба,
5: который
6: был после этого в каждой крупной обсерватории, была такая огромная стопка вот таких вот гигантских фотографий картонных.
5: Ну, уж не таких, но вот таких, 35 на 30.
6: Нет, вот у нас пулка вот такие, это вот такие большие листы,
5: бумажные.
6: Которые лежат картонные,
5: бумага,
6: наклеенная на картон.
5: Это увеличенные, нас лежат копии с негативов, которые 35 на 35.
6: Москва, конечно,
5: я считаю, я читаю студентам курса общей астрономии в аудитории, где у задней стены стоят железные шкафы, заполненные паломарским атласом.
6: Да,
5: всегда говорю, посмотрите назад, ребят, там самое ценное, что было у нас многие годы.
6: Именно. Так вот, послушайте, этот атлас занял несколько лет фотографирования. Да?
5: Просто
6: теперь
5: вот
6: телескоп Веры Рубин, у которого поле составляет 7 лунных дисков в поперечнике, он будет фотографировать все небо целиком в течение 2-3 ночей.
5: Фантастика.
6: Вот вы только представьте себе. Каждые 2-3 ночи он будет снимать полную карту южного неба.
5: Я думаю, дело не только в большой площади его снимков, разумеется, но и в скорости.
6: Да.
5: Раньше мы снимали на что? Вот перед нами столик, как раз такого размера стеклянные фотопластинки, покрытые тонким слоем желатина с разной химией там, они довольно плохо воспринимали свет, так как старая фотопленка. И надо было делать экспозиции, то есть выдержки, ну, минут 10, 15, а то и 20.
6: Иногда и часами были для слабых объектов.
5: А сейчас на ПЗ с матрицы. Чик!
6: Да,
5: и все. 15 секунд и готово. Да. Поэтому очень быстро будет накапливаться материал.
6: Так я хочу, чтобы вы все поняли, в чем, как говорится, фишка. Тут несколько сразу огромных выигрышей. Прежде всего, это транзиентные объекты. Это как раз то, что мы с нашими маленького поля телескопами, которые, по сути дела, все вместе, я думаю, есть интересная, кстати, популяризаторская задача, попробовать сложить все поля, ну, примерно, профессиональных телескопов Земли, каждый из которых это там, ну, пара минут, как вы только что...
5: И да, сравнить.
6: И сравнить, сколько они в целом на небе занимают. Это, конечно, будет крохотный кусочек неба. То есть, понимаете, возможно, что каждую ночь на небе происходят события, которые исчезают, они остаются неизвестными. Конечно, когда вспыхивает сверхновая звезда в нашей галактике, все говорят: о, смотрите, что произошло. Тут уж никого, ни от кого этого не скроешь.
5: Главное, но что это, оно долго светит.
6: К тому же она еще будет полтора года светить. Да.
5: А тут но что-нибудь тут мелкое,
6: телескопические
5: быстро.
6: События, которые можно зарегистрировать только в телескопы. И поэтому, конечно, простые люди понятия не имеют, да и астрономы понятия не имеют о том, что это все произошло. А это важнейшее, быстротекущее, высокоэнергетическое событие. И вот...
5: А хватит ли у нас скорости передачи информации, чтобы с горы почем все это в университеты перебросить?
6: Скорости-то, может быть, и хватит.
5: Колоссальный
6: но хватит объем. Ли объема хранилищ? Потому что это несколько терабайт в ночь. Это какая-то фантастическая цифра. Это огромное количество информации, которое где-то надо хранить и надо обрабатывать.
5: И обдумывать.
6: Обдумывать я уже даже хотя бы обработать, чтобы хотя бы не пропустить какие-то... Короче, это настоящая революция. Настоящая.
5: И когда она произойдет? Когда телескоп в полную заработает?
6: Насколько мне известно, план... Первый свет должен быть летом будущего года. Начало регулярных наблюдений – это декабрь 2024 года. То есть год осталось подождать до того, как этот телескоп заработает в полную силу.
5: В общем, почти готов. Да?
6: Не так уж долго ждать, да. Угу. Кстати, хочу еще одну интересную вещь сказать. Фантастическая камера. Это самая большая в мире цифровая камера размером с полтора человеческих роста. Для нее изготовлена самая большая в истории оптики линза диаметром 1.5 метра.
5: Такое не было.
6: Такое не было совершенно.
5: Стеклянная?
6: Ну, это, конечно, это не совсем стеклянная, да. Это специальный материал с коэффициентом теплового расширения очень низким. Но это размер, которого до сих пор не достигали.
5: Ну да, сам по себе телескоп не получает картинку. Он только изображение создает. А его надо чем-то чик сфотографировать. Камера внутри телескопа – это отдельное сооружение. Говорили, что оно как маленький автомобиль, весит примерно...
6: Да, оно размером с небольшой тонны. Автомобильчик, да, и весит, в общем, циклопическое сооружение. Оно будет установлено в Кассегренском. В Кассегренском, кажется, фокусе. Вот тут я что-то...
5: Там сложный фокус, да, там много, три зеркала.
6: Да, там сложная анасигматическая система Бейкера, и это действительно... отдельный разговор, потому что оптически добиться таких огромных полей – это легко сказать. Ну, подумаешь, что вам стоит сделать 4-градусное поле? Да, подумаешь.
5: Есть фотообъектив «Рыбий глаз», который вообще все небо за один присест.
6: Да, снимаете все небо за один присест.
5: Ну, какие там искажения будут, вы знаете. А у меня вот какая мысль. Это ведь не будет грандиозный телескоп. Он будет в ряду крупных, Но не что-то не 8 метров диаметром. Да, такие уже были.
6: Кроме того, я хочу заметить, что там огромное винитирование. Это там очень большое центральное отверстие. Но это как раз вызвано такой сложной оптической схемой.
5: Да, но зеркало перед ним
6: очень
5: второе,
6: большая дырка,
5: третье,
6: да, здесь очень большое вторичное зеркало. Короче, экранирование очень большое. Поэтому хочу подчеркнуть, что опять-таки эффективная площадь будет как у шестиметровика.
5: То есть он недальнобойный, да, не супердальнобойный,
6: но, да, но, с другой
5: но
6: стороны,
5: супер широкоугольный. Но
6: светосила. Да,
5: огромная светосила. А будут ли в ближайшее время дальнобойные, то есть с зеркалом размером ого-го?
6: Ну, мне кажется, это все знают. В том же Чили, в 20 километрах от Серро-Параналь, уже тоже идет полным ходом строительство «Extremely large». Чрезвычайно, у нас приводят обычно чрезвычайно большой телескоп.
5: Ну, экстремально можно
6: сказать. Экстремально большой телескоп, потому что очень большой телескоп уже есть. Поэтому эта аббревиатура уже занята. Вот он как раз установлен на Серро-Параналь. Это телескоп Европейской Южной обсерватории. Он давно уже работает. Это, в общем, один из флагманов современной астрономии. А вот в 20 километрах от Параналя идет строительство этого ELT, и да. Тоже как раз хочу сказать, что буквально месяц назад такая там новость, даже две новости. Во-первых, первый раз повернули купол.
5: Там а уже купол есть. Уже стоит, да?
6: Не башне. Сам купол, там ферма, вот эта конструкция купола, на которую еще не наложили оболочку. Угу. Но уже первый раз его повернули, и, значит, все это показали, что называется, в прямом эфире, так что... Уже вертится.
5: До сих пор мы говорили, что самый крупный купол на нашем шестиметровом.
6: Ну, вот теперь.
5: А этот может быть и не крупнее. Современные
6: вообще-то
5: телескопы
6: да, это
5: компактные.
6: Компактные, это правильно.
5: Да. А объектив, зеркало большое?
6: 39 метров.
5: С половиной. С копеечкой.
6: С чем-то.
5: Да. Ну, с будем чем-то. Называть его 40-метровик.
6: Ну,
5: да.
6: Давайте для
5: у нас там 8-метровики, 6-метровики, да, а да, этот 40-метровик.
6: Но вы же помните, что он не сплошной, конечно. Это будет примерно 800, да не примерно, а просто 800 шестигранных, шестиугольных вот такие, да, элементов. Да,
5: как пчелиные соты. Да,
6: вот да, такие, да, как да? Соты, сотовая конструкция. И вот это вторая новость, которая тоже произошла в районе Нового года. Угу. Первые блоки отправлены на
5: Серро-Арго-Солис. Кусочки будущего объектива
6: первые
5: поехали.
6: Первые вот эти вот составные уже, да? Части уже поехали. Насколько я знаю, они сейчас, это компания Риоск делает во Франции, они, насколько я знаю, сейчас вышли на скорость один блок в сутки. То есть каждый день они изготавливают один блок.
5: Ага,
6: осталось... 800 блоков получается. Ну,
5: осталось 799.
6: Да, годика 3 у них уйдет на то, чтобы все весь этот камень. Ну, вообще будут запасные, которые будут нужны.
5: А почему менять. Нельзя просто сделать одно зеркало диаметром 40 метров, отвести и поставить туда вот...
6: Почему? А как вы думаете, почему
5: а
6: нельзя?
5: Как можно отвести зеркало, сделанное где-нибудь в Европе? В Европе сейчас делают.
6: Да, да, да.
5: Отвести в Южную Америку, в Чили, поднять на гору. У вас есть такой ширины дороги горные? Делали 4-метровое зеркало для чилийского телескопа тоже широкоугольного, там же, где
6: 8-метровый. Для телескопа Европейской Южной обсерватории, для обзорного телескопа.
5: Да, для обзорного. И то не смогли довести, то что-то случилось по дороге, и привезли битое стекло. Второй раз сделали, и довезли нормально. А 40-метровое, конечно, нет. Уже начиная с 10-метрового зеркала, их выкладывают из отдельных кусочков. Ну, 10-метровые получились. Да. На Канарах 10,5 метров получился. А сейчас вот 3.

0: 40. Пусть будет 40 метров.
1: Все-таки сплошные 10-метровые есть все-таки зеркала.
0: Это где же?
1: Ну...
0: Нет.
1: Подождите.
0: Нету.
1: Нету?
0: Нету. 8,5 метров – это максимум.
1: Да.
0: У большого бинокулярного 8,5 метров в Аризоне стоит двухобъективный, ну, как бинокль, в общем, двухобъективный, 8,5 метров – это рекорд для одиночного зеркала. Итак, мы про широкое поле поговорили, про телескопы, которые имеют огромный диаметр объектива, собирают очень много слабого света, идущего издалека, а значит, они дальнобойные, значит, они могут увидеть далеко-далеко в прошлое нашу Вселенную. А теперь у меня такая тема. А маленькие еще на что-то годятся? А нет. Что-то из маленьких телескопов принципиально новое мы за последнее время сделали?
1: Конечно, конечно. Маленькие телескопы отчасти поставлены на ту же самую задачу, что и вот эти вот огромные. Они должны следить за небом регулярно в автоматическом режиме.
0: То есть это роботы?
1: Это телескопы-роботы.
0: Роботы.
1: Да, и здесь смысл в том, что вы можете поставить много однотипных телескопов по всему земному шару, получать однородный материал, и тут уже главное – мобильность. Вот если широкоугольные телескопы, они просто регулярно сканируют небо, каждую ночь получают большие площадки.
0: И они неповоротливые, конечно, они медленно,
1: да,
0: тяжелые.
1: Здесь
0: машина.
1: Мы быстро можем перестраиваться с объекта на объект. Особенно это важно, когда происходят вот такие транзиентные быстрые события, которые мы регистрируем в других волнах. Скажем, гамма-всплески.
0: Транзиентные, временные.
1: Да, те, которые проходят.
0: Возникло и пропало.
1: Короткое время.
0: Да, нету его.
1: Вот. Здесь очень важно отождествить один и тот же объект, который излучает высокочастотное гамма-излучение, рентген, и его соответствующий оптический компаньон, то есть он же тот же объект, но который излучает
0: все-таки
1: оптики.
0: Оптика, она информативна, правда?
1: Да.
0: Вспышка рентгеновская, это интересно, значит, что-то произошло. А узнать, что, где, как произошло, оптика, конечно, лучше об этом расскажет. Спектр, в котором химические элементы оставляют свои линии, по движению этих, по перемещению линий скорости, газы можно померить. Астрономы любят оптику. И теперь телескопы-роботы работают примерно так. На орбите какой-нибудь спутник засек рентгеновскую вспышку. Это значит, либо столкнулись нейтронные звезды, либо взрыв какой-то произошел. Он тут же сбрасывает в интернет эти сведения и говорит, вот примерно там. Точно сказать не могу. В рентгеновских лучах точность не очень большая. И все, что на земном шаре стоит, телескопы, роботы, их сейчас, наверное, многие десятки уже, да? Многие страны. Вот даже у нас в МГУ есть своя система телескопов-роботов, мастер. Они по территории России стоят, в Южной Африке, на Канарских островах, в Южной Америке. Это не потому, что нам куда-то их хочется забросить подальше, за границу. Где-то сегодня ночь, а где-то день. Где-то облака на небе, а где-то облаков нет. И всегда найдется наш один из роботов, который вот в идеальных условиях может... И он получает информацию через интернет от летающего в космосе аппарата. Тот автомат и этот автомат. Человек тут лишнее звено был бы. Сразу же маленький телескоп, ну как маленький, вот сантиметров 40-50 иногда диаметром такой телескопчик. Но он же за 10 секунд может развернуться, открыть купол, развернуться и туда, куда надо, посмотреть и сделать нужные фотографии там, через светофильтры, через полироиды, ну, в общем, накопить информацию. И роботы – это прям вот такое магистральное направление для маленьких телескопов. Не у каждого есть сотни миллиардов, чтобы сделать 40-метровый.
1: Да, они дешевые,
0: они
1: а
0: дешевые.
1: В то же время эффективные. Вот опять-таки я в ту же поездку, о которой я сейчас говорю, я побывал еще на Ла-Силья. Это самая старая в Чили обсерватория, построенная европейскими астрономами. В конце 60-х годов еще она открылась. И вот там все время тоже происходят какие-то изменения, ставятся новые инструменты. И вот самое последнее усовершенствованное Ла-Силья – это вот как раз три телескопа-робота под названием Black Jam. Они выглядят футуристически, как, знаете, в иллюстрациях к роману Уэллса «Война миров».
0: На
1: это
0: ногах.
1: Такие высокие, на больших таких подставках, да, купола, да. Вот, которые стоят там в ряд
0: Наши также выглядят, тоже на длинных ногах.
1: Мастер, и, да?
0: Да, причина вот в чем. Во-первых, их снегом не будет заметать, да. А в этих горах всегда снег. А во-вторых, разные хулиганы их не достанут, потому что они же сами по себе, их там никто не охраняет, по сути.
1: Да, это мне напоминает, знаете, вот когда я только тоже начинал работать в этой области, я помню, что где-то в 70-е, 80-е годы была популярна идея, что качество изображения оптических телескопов очень сильно зависит от самого нижнего приземного слоя, где якобы происходит основная там турбуленция и все такое.
0: Петр Владимирович Щеглов развил эту теорию, да, и говорит, надо отсекать воздух, который поднимается от теплой
1: земли. Высокие башни, и больше того, они еще снабжались такими шляпами, такими,
0: чтобы
1: щитами.
0: И они стоят сейчас в Узбекистане.
1: Да, но мы донаки совершенно. А кто их ставил, вы знаете?
0: Кто?
1: Я.
0: А я на соседней горке тоже работал и копал котлован.
1: Вот мы могли бы тогда еще встретиться, получается.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Кирилл, ну почему чили? Ну что, астрономы так уж любят горький перец или похлебку чили? Почему туда стремятся все с большими хорошими телескопами?
1: Чили – астрономический рай. Удивительное место, где в силу каких-то именно особенностей рельефа.
0: А я думал, зарплата. Нет, не зарплата.
1: Зарплатами на самом деле у нормальных астрономов все хорошо в Чили. Там ведь, помните, вдоль всего чилийского побережья, это такая длинная лента, которая тянется вдоль всего побережья Тихого океана.
0: Там холодное течение какое-то проходит.
1: Может быть и течение, но мне кажется, главное – это высокая стена чилийских Анд, которая как бы отрезает фронты, идущие с океана, от континента. Я даже вот как-то это видел. Я стоял на Паранале на площадке вот этой научной, а там виден на горизонте, видна полоска океана. И там висит фронт.
0: А к горам он не
1: приближается. Но не идет, да. Не, стоит там и не идет. И там больше 300 фотометрических ночей в году.
0: Ясное, спокойное небо, да?
1: Абсолютно ясное, спокойное небо. Самое сухое, одно из самых сухих мест на земном шаре, то есть инфракрасное пропускание прекрасное.
0: А люди не любят жить в засушливых местах, и поэтому нигде цивилизации.
1: Совершенно верно, и поэтому кругом пустыня высокогорная, никаких засветок, никаких там тебе реклам. Идеальные условия для астрономических наблюдений. И поэтому там просто как грибы растут астрономические обсерватории всех стран мира. Ну, к сожалению, без России это происходит. Но, тем не менее, вот все строят там крупнейшие астрономические обсерватории.
0: А, между прочим, любители астрономии московские установили в Чили свои телескопы и управляют ими из Москвы по интернету.
1: Знаю, да.
0: Но нам бы хотелось большие. Так вот, а астроному мешает атмосфера. Конечно, она спасает нас от космической радиации, но наблюдать мешает. Воздух неоднороден, он преломляет лучи света, и изображения становятся такими расплывчатыми, нерезкими, мутными, не такими хорошими, как у телескопа Хаббл, который работает за пределами атмосферы. А все-таки у нас большие телескопы вряд ли скоро окажутся в космосе, да, они на Земле. Они прежде всего на Земле, они дорогие, они тяжелые, но им бы тоже хотелось видеть космос так же четко, как космическому телескопу. Чили – это полдороги к идеалу, да, это хорошее небо, но не идеальное. А можно как-то бороться с атмосферой техническими средствами?
1: Ну, вот это детективная, на самом деле, история. Сейчас, если вы посмотрите на фотографии крупных телескопов, вы увидите такую загадочную картину. Из купола бьет лазерный луч в небо.
0: А как будто... не один.
1: Нет, ну да, иногда даже там по нескольку. Как будто мы там пытаемся с кем-то воевать, там кого-то сбиваем, там все такое.
0: Не сбиваем?
1: Самое интересное, что началось-то именно с этого.
0: Как?
1: А вот как раз Майданак-то, то место, где мы с вами случайно пересекались, вот, но не видели друг друга, он для этого и был построен.
0: Кого же они сбивать?
1: Дело в том, хотели. Что, может, вы помните, был такой президент Рейган. И стратегическая оборонная инициатива в Соединенных Штатах.
0: Sorry.
1: Идея была такая. Землю надо окружить сетью спутников, которые фиксируют пуски советских ракет. И если советская ракета пытается, так сказать, направляться куда-нибудь не туда, спутник ее сбивает лазерным лучом.
0: И что астрономы могли противопоставить?
1: Вот. естественно, что надо было что-то противопоставить. И вот стали строиться такие обсерватории, как на горе Майданак, быстро поворачивающиеся боевые телескопы, которые несут на себе тоже лазерное оружие. Это лазерное оружие сбивает эти гадские американские спутники.
0: Ну, сбить, наверное, лазером
1: вот
0: сложновато.
1: Вот в том-то и дело, что и то, и другое не получилось, именно потому, что атмосферная турбулентность разносила, размазывала лазерный пучок от, так сказать, иглы толщиной в палец до пятна в несколько метров размером. Вот тут появилась эта задача. Зарегистрировать колебания, турбулентные колебания атмосферы и специальные гибкие зеркала, которые с очень большой частотой колеблются, вносят в эти волновые фронты противоположное искажение. И тем самым мы как бы гасим атмосферную турбулентность.
0: Современным молодым людям это, наверное, напоминает наушники, которые гасят шум.
1: Очень может быть шум
0: подавления. Да? Да, они же принимают звук с улицы, меняют ему фазу и накладывают на музыку. Да, и звук с улицы пропадает.
1: Но здесь проблема в том, что, во-первых, надо делать это примерно несколько сотен раз в секунду, потому что частота этих колебаний около 100 Гц. Значит, надо еще быстрее все это измерить, управляющий сигнал выработать в компьютере и изогнуть зеркала, во-первых. А во-вторых, надо иметь яркий источник, которые позволят прозондировать атмосферу.
0: Ну, звезды достаточно звезд, нет?
1: Да, звезды достаточно, но мы-то обычно наблюдаем очень слабые объекты.
0: И а хорошо,
1: если, Господь Бог случайно поместит рядом с нашим исследуемым нами слабеньким объектом какой-нибудь фонарь, там, какую-нибудь там вегу или что-нибудь еще. Но Господь Бог редко такие делает подарки.
0: Я понял. Значит, телескоп смотрит на объект, и если рядом есть звезда, то компьютер знает, звезда должна быть точкой.
1: Да.
0: Все они так далеко, что только атмосфера может размазать изображение звезды и кляксу какую-то нам показать. Звезда должна быть точкой. Вот в чем задача программы компьютерной. Надо собрать свет звезды как можно в более компактную точку. А если мы это сделали, значит, объект, который рядом с ней, тоже будет
1: тоже
0: более
1: будет
0: четким.
1: Да?
0: Да. Ну, не, может быть, от галактика почти.
1: Ну, почти, да, хорошо.
0: Вот.
1: Да.
0: А лазерный луч, он создает яркую звезду
1: вот
0: там,
1: именно.
0: Куда смотрит телескоп.
1: Вот именно.
0: Да?
1: Этот лазерный луч, он никого не уничтожает, он зажигает на высоте около 100 километров, там есть слой атомов натрия, он возбуждает эти атомы натрия, они начинают излучать, и это выглядит так, как будто рядом с нашим слабеньким объектом загорается яркая искусственная звезда.
0: Ну, лазер мощный довольно.
1: Лазер довольно, ну,
0: а
1: для
0: если там самолет подлетает, это не...
1: Ну, это очень редко. Ну, это надо уж очень постараться, чтобы именно через эту малюсенькую площадочку размером в минуту прошел бы, как назло, ну, если уж пройдет, экспозиция будет испорчена.
0: То есть начиналась история с военного применения,
1: да,
0: а закончилась
1: вот
0: полезным
1: именно,
0: научным,
1: вот
0: да, прибором.
1: Это такой редкий, удачный пример, чаще бывает наоборот.
0: Но я помню историю, связанную с этой Майданакской обсерваторией, когда они отрабатывали технологию, они таки стрельнули по одному из пролетавших американских спутников.
1: Серьезно?
0: И сожгли ему инфракрасную камеру.
1: Угу.
0: Убить спутник тяжело, это большая машина, а очень чувствительная инфракрасная камера, которая отслеживала пуски наших ракет, таки сгорела
1: они
0: от нашего луча. Да. Была такая дипломатическая история. Нам сказали, еще раз сделаете, и мы тоже начнем сбивать ваши... Вот, на этом мы порешили. Больше не стреляли по чужим спутникам, по своим не знаю. Но картинки реально стали лучше, более четкими, да?
1: Мы
0: можем это показать, что вот прямо без адаптивной оптики и с адаптивной.
1: Прямо сейчас подобрать.
0: Наверняка покажем, да.
1: Покажем.
0: Это удивительно. Раз в 5, наверное, более четкие картинки. Планеты стали видны, там на них облака, ну вот Уран.
1: Больше, да. Чем в 5, да. Обычное разрешение атмосферное, даже в чилийских условиях, это тут там 7-8 десятых секунды.
0: Говорят, до полусекунды.
1: Ну, это очень редко, но случается, да. А с адаптивной, ну, раз в 10 лучше.
0: Ого. То есть космическое,
1: да,
0: качество, да?
1: Да, в общем, прекрасное качество.
0: А вот какой вопрос. Это мы говорим о ночной астрономии, о Солнце. Мы тоже хотим мелкие детали на Солнце увидеть, да? Удается как-то адаптировать адаптивную оптику для солнечных наблюдений?
1: Вот я сам с удивлением узнал недавно, что оказывается, да. Как это делается, я пока еще Не знаю, надо...
0: Тонкий объект. И вот под каким-то образом по краю. В нашей стране такая система создается.

0: на Байкале. Стоит уникальный солнечный телескоп на высоком берегу Байкала, там, где Ангара вот впадает, стоит вакуумный солнечный телескоп. Я там был. И уже довольно давно сотрудники, инженеры и астрономы работают над адаптивной оптикой для солнечных наблюдений. Они показывали, да, улучшается. Я бы сказал, пока раза в два четкость улучшается.
1: Ну, и то ничего.
0: И то ничего. Ну, наверное, доведут до более высокого качества. Ну, мы обсудили, по-моему, интересные перспективы. Спасибо большое.
1: Спасибо, Кирилл.
0: Два астронома – это всегда классно. Спасибо. Друзья, если вас астрономия интересует, если вы хотите узнать новости о том, как работают астрономы и что они наблюдают на небе, мы к вашим услугам. Мы – российские астрономы.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Владимир Игоревич Арнольд был одним из лидеров мировой математики. На его могильном камне высечена такая несколько неожиданная фраза, его же перу принадлежащая. Будучи по профессии математиком, я вынужден в своей работе постоянно опираться не на доказательства, а на ощущения, догадки и гипотезы, переходя от одного факта к другому, при помощи того особенного вида озарения, который заставляет усматривать общие черты в явлениях, быть может, кажущихся вовсе не связанными между собой посторонним. И это говорится о науке, в которой вообще-то имеется ясный критерий истины – доказательства. Доказательства в математике проводятся таким образом, чтобы любой, обладающий должной квалификацией, мог бы их проверить. Но правда, стоит отойти всего на шаг в сторону от собственной математики, в теоретическую физику, как с доказательствами все становится намного запутаннее. И тем не менее, науки открывают нам истину. Науки возникли и существуют для того, чтобы за этой истиной гоняться. Какого рода оно, это движение к истине? Что-то вроде приближения к полярной звезде? Или бывает так, что вот, истина в наших руках? Или все же журавль в небе? Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института истории, естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук и доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Александрович Баюк. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной философии философского факультета Московского государственного университета Карен Хачикович Момджан. Большое спасибо, что смогли прийти. Здравствуйте.
2: Спасибо, что пригласили. Здравствуйте.
0: Мы, как всегда, начинаем с того, что смотрим сюжет.
3: И что же мне все-таки такого? Почему позволяет себе капризничать, издеваться, доводить людей до грани помешательства, а потом улыбнется, и все вокруг прекрасно, здорово, радостно, весело? Да, она красива, как правило. Но одаренных физической красотой не столь уж мало, а представительницей той популяции, о которой рассказываем сегодня, единицы, может, десятки, не больше. Пора назвать имя – истина. И хотя бы попытаться приоткрыть завесу, вернее, завесы тайн, в которые они укутаны. Признаемся, кого из нас не тянет, если не помучить, то от безысходности своей лично хотя бы прикоснуться к ней, побаловать себя и не отказать в удовольствии оказаться рядом с бьющей через край увлеченности. Такой, к примеру, какой обладал выдающийся астрофизик Иосиф Шкловский. Он запал на внеземные цивилизации. «Ну и что?» – спросит скептик. «Кто только не грезил ими?» Ошибаетесь, случай особый. Тогдашние студенты чуть ли не штурмом отбивали места в аудиториях, где яблоку негде упасть. Солидный человек с молодыми глазами, член-корреспондент Академии наук Шкловский, не просто рассказывает. Писал на доске формулы, доказательно объяснял, что спутники Марса, Фобос и Деймос полые внутри. И нет иного объяснения, созданы они искусственно. Последний тезис понятен любому, и посему, наверное, значительная часть аудитории завороженно прокручивала в головах возможность существования древнейшей цивилизации. Гибель ее не исключено в результате военного конфликта. Время было такое, грозой веяло на планете. Но другую часть аудитории, немалую, кстати, привлекали формулы. Может быть, нас, согласно бородатому анекдоту, и пристрелили бы в Техасе за то, что слишком много знаем. Но мы действительно знали и о приливных силах, и о законах торможения в результате их действия. Важнее любой экзотики были эти формулы, колонки цифр. Все в пределах ошибок.

0: кажется, будь он жив сейчас, то, вглядевшись пристально в Марс, заметил бы там то, что обычные люди до сих пор не замечают. Не лишним добавить, что досада за разрушенную математическую красоту логики не стимулировала появление амбициозных обид. Автор одного из самых сенсационных предположений 20 века, убедившись в верности уточненных цифр, безоговорочно их признал. Более того, помог уточнить и вернее интерпретировать.
1: Наше взаимодействие с миром, насколько я понимаю, в значительной степени состоит из того, что мы делаем гипотезы, а цена при этом в правила игры входит и то, что часть из этих гипотез может оказаться неверной. Это особенно видно в науке, где люди профессиональным образом выдвигают гипотезы об устройстве мира, и они же, с одной стороны, могут пожинать плоды и наслаждаться триумфом, когда гипотеза удачная, и от них же требуется мужество и другие душевные качества, когда эта гипотеза неверна. Или когда она казалась верной, и к ней прям все привыкли, а потом раз и нет. И так, наверное, будет происходить всегда, и мы можем обсудить и этот аспект, такой личностный. И кроме того, как бы это выразиться, сходимость, что ли, этого процесса, он ведет нас от одной гипотезы к другой, которая тоже будет заменена еще какой-то, работающей в некотором интервале. Или же в какой-то момент мы скажем, ага, вот оно. Вот как бы здесь не погрязнуть в этом таком, знаете, реляционизме, когда начинает исчезать разница между хорошей гипотезой и плохой, когда вроде бы это предположение, как многие говорят, ну, теория эволюции, это всего лишь теория, не очень понимая, что значит слово теория.
2: Но такой был довольно интересный человек по имени Герберт Дингл, профессор, по-моему, Оксфордского университета. Он в 1951 году опубликовал в журнале Nature статью, в которой призывал физиков отказаться от понятия реальность. Что понятие реальность, его трудно наполнить содержанием, поскольку современная физика имеет дело с приборами, с измерениями, с волновыми функциями, но не имеет дела ни с какими конкретными объектами, стоящими позади всех этих измерений. Этот призыв был в большой степени оправдан в то время и в том контексте, и, наверное, в наше время и в нашем контексте он был бы оправдан еще больше. Из этого еще не следует, что гипотезы являются всего лишь навсего мнениями, и между ними нет разницы. Мы можем вполне говорить о том, что даже при отказе от понятия реальность, да, какие-то гипотезы будут лучше, чем другие.
1: Чем? Чем тогда?
2: Ну, а вот у Карла Поппера есть довольно его знаменитые, вошедшие уже в учебники, аналогии с спортивными командами, что разные гипотезы конкурируют в некотором понятийном поле. Они объясняют некоторые наблюдаемые явления. Одни гипотезы это делают более содержательно, обстоятельно и логично, а другие гипотезы это делают хуже. Вот они как будто бы футбольные команды, которые выходят на поле, им надо забивать голы. Одни это делают успешно, а другие нет.
1: Мы фиксируем счет, что ли? Или чемпионат? Или чемпионат разыгрываем?
2: Ну, в каком-то смысле мы фиксируем счет, потому что...
1: Количество сбывшихся предсказаний,
2: что, да? Что объясняется, что предсказывается. Здесь и то, и другое засчитывается. Нужно уметь объяснять то, для чего теория строится. Теория же не строится просто так. Теория должна объявлять...
1: Настоящая, да. Да, дурацкие теории строятся...
2: Мы говорим не о дурацких, а о научных.
1: Отлично.
2: Научные теории
1: Отлично.
2: Строятся для того, чтобы объяснять явления и предсказывать их.
3: Ну, знаете, я представитель профессии, относительно которой уже сотни лет идут споры. Угу. Существует ли философия истина или ее нет? То есть, говоря проще, является ли философия наукой, распространяются ли универсальные критерии научности, должна ли она искать некие суждения, которые отличимы от заблуждений. Просто философию многие рассматривают не как науку,
1: да.
3: Но как, предположим, особый жанр искусства. Искусство яркой, образной мысли. Я являюсь сторонником тех философских течений, которые настаивают на том, что существует объективная истина, отличимая от заблуждения, и что эта истина может быть установлена с использованием самых разнообразных процедур – верификации, фальсификации и так далее и тому подобное. Я вам скажу честно, что в современной философии эта точка зрения

0: не слишком популярно.
1: Не слишком
0: популярно. Не слишком популярно, потому что в 20 веке произошел ренессанс того, что называют гносеологическим анархизмом. Когда философы стали доказывать, что объективной истины нет, а истина по своей природе есть явление конвенциональное. Как договоримся, так и будет. Я являюсь убежденным противником этой точки зрения. Я полагаю, что истину нужно искать.
1: Правильно я вас понял?
0: Да.
1: Что вы вскользь сказали, что наука, я понял ваши слова так, что наука – это то, где существует истина.
0: Да, совершенно
1: верно. Это, между прочим, утверждение, которое, может быть, тоже нужно как-то…
0: Его тоже оспаривают. Вы знаете, это сказать модно, это сказать современные философии и течения, которые называют постмодернизм, постструктурализм. Они исходят из убеждения, что речь идет о поиске неких нарративов, и никаких совершенно различий между высказываниями в области искусства и в области науки нет. Это вопрос конвенциональный. Что вы считаете истиной или что вы истиной не считаете?
1: Дмитрий Александрович только что агитировал нас за предсказательную силу и за сбывшиеся
0: предсказания. Я совершенно с ним согласен.
1: То есть совершенно неинтересно, вы оба согласны.
0: У меня, да, нет, вы знаете, тут вот какая проблема. Ага. Дело в том, да, что я, так сказать, собираюсь защищать истину от многих философов, которые легкомысленно к ней относятся. Проблема тут вот в чем, понимаете, истину, конечно, нужно защищать, но, с другой стороны, нужно защищаться и от истины. Да, вот я глубоко убежден, что очень многие выдающиеся ученые, к которым я отношусь с глубоким уважением и, может быть, даже преклонением, часто являются носителями такого немножко наивного, романтического, романтически и наивно относятся к истине.
1: То есть вы все-таки нашли способ посмотреть на ученых свысока?
0: Обязательно. Это моя профессия.
1: И в чем, да, и в чем это романтическое наивность? В чем наивность?
0: Знаете, в чем состоит наивность? Истину абсолютизируют. Истину, если говорить философским языком, рассматривают как субстанцию человеческого духа. То есть полагают, что истина является одновременно продуктом и мерилом любых без исключения форм духовной активности человека. Говоря по-русски. Люди, которые стоят на такой позиции, полагают, что истина обнаружима в искусстве. Искусство истинное или неистинное. Истина обнаружима в морали. Мораль истинная и мораль неистинная. Вот это установка, понимаете?
1: Почему-то хочется назвать это каким-то, я его вспоминаю, как некий такой механицизм, когда то, что хорошо работает в естественных науках, начинают переносить существенно шире, думая, что там почему-то это точно так же будет работать.
0: Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. А проблема вот в чем состоит. Понимаете, вот если рассуждать философски, я глубоко убежден, что духовная деятельность человека как бы делится на две части. Существует так называемая ориентационная деятельность, задачей которой понять, что представляет собой мир, в котором мы живем.
1: Уточнение. В духовную деятельность наука включена.
0: Входит. Безусловно.
1: Просто чтобы понимать, о чем мы говорим.
0: И существуют так называемые проектные формы духовной деятельности, где никакой истины быть не может по определению, потому что проектные формы человеческой деятельности не являются поиском истины, не являются ориентационными.
1: Проектная деятельность – это что?
0: Это вот что. Это когда вы не пытаетесь понять мир, в котором вы живете, а когда вы пытаетесь придумать, создать нечто такое, чего в этом мире еще нет, но что должно быть в нем.
1: Извините. Я вот просто… Дмитрий Александрович хочет слово, но я просто не могу молчать.
0: Последняя фраза.
1: Я злоупотребляю своим положением
0: ведущего. Последняя фраза. Мы успели уже поспорить на эту тему. Вот по моему глубокому убеждению, в искусстве истины нет. У искусствознания есть объект и предмет. Это наука. У искусства есть продукт. Ибо искусство – это творение мира по законам красоты. Да, вы можете читать Толстого, вы можете читать Пастернака, вы узнаете о мире и человеке нечто такое, что важно о них знать. Но это не является собственной системообразующей задачей искусства.
1: Позвольте, да. Я не могу не возразить, злоупотребляя своим административным ресурсом здесь, не могу не возразить. Вот, например, по поводу бозона Хиггса. В течение десятилетий эта штука оставалась тем, что вы бы назвали проектной деятельностью. Это было додумывание куска мира с неожиданными, необычными, никогда до того не виданными свойствами для того, чтобы этот мир выглядел гармоничнее в глазах людей, это придумавших. То есть вы бы не отнесли это к науке. А на самом деле, да, всего-то нужно было потратить 10 миллиардов, построить колоссальную установку, и он нашелся. Более того, его нашли там, где искали, с такими свойствами, которые за это время про него удалось обнаружить.
0: Но это не совсем так. Это не совсем так. Буквально два слова скажу, да, и передам вам слово.
2: Пожалуйста, конечно.
0: Да, вы знаете, дело в том, что вот формы человеческой деятельности, которую я называю ориентационной и проектной, они китайской стеной друг от друга не отделены. Поэтому, если вы хотите познать мир, в котором вы живете...
1: Вы идете на попятную?
0: Нет, ни в коем случае.
1: Идете на попятную?
0: Нет, позвольте, я скажу. Если вы собираетесь познать мир... Вы должны изобретать, создавать адекватные средства такого познания. Вот точки не существуют, это придумка, понимаете? Идеально твердого тела не существует, это придумка. Но все это проектные конструкции внутри науки, задача которых все-таки познать то, что в мире есть. Понимаете? Поэтому если этот бизон, или как вы говорите...
1: Бозон Хиггса.
0: Бозон, простите меня, мое невежество, да? Если он реально существует, и это доказано...
1: Это вы говорите, реально существует. Нет, куда катится мир? Вы сидите здесь и произносите, не моргнув глазом, произносите слово «реально существует».
0: На самом деле, понимаете, относительно реальности, о которой мы говорили, Кант называл эту ситуацию очень просто. Он говорил, это скандал философии. Понимаете, философ... претендует на статус, так сказать, учителя человечества, и он не в состоянии доказать очевидную, казалось бы, вещь, что вот этот стол существует реально.
2: В науке существуют разного рода методологии, правила и прочие регулятивы, которые определяют, как нужно двигаться к истине. Знание, обретенное в соответствии с этими регулятивами, является истинным в рамках данной науки. Но оценить эти регулятивы в рамках данной науки не представляется возможным. В этом смысле, по отношению к любой науке, понятие истины трансцендентно. Оно выходит за пределы. Мы должны обратиться к философам и спросить философов: товарищи дорогие, скажите нам, насколько вот то, что делаем мы, приближает нас к истине.
1: То есть, я был прав, когда я взялся спрашивать философа, существует ли бозон Хиггса.
2: Да.
1: Хотя, да?
2: Да.
1: Да. А то, что его обнаружили, это ни о чем не говорит.
2: Его обнаружили в соответствии с практикой, оценить которую в рамках этой практики невозможно. Еще я хочу сказать одну вещь, что, скажем, такой крупный, знаменитый, известный философ 20 века, как Карл Поппер, вполне ясно формулировал свою позицию реалиста как веру.
0: Да.
2: Он говорил, что я в это верю. Как неудивительно, эти слова практически дословно повторяет Макс Борн,
0: да.
2: Нобелевский лауреат по физике, спустя там 20-30 лет. Он говорит, что в существование объективной реальности я верю, это моя наивная вера, и это, этой же наивной веры придерживался Нильс Бор. То есть здесь это нечто сродни религии. Мы в истину верим. Мы верим в то, что следование вот этим практикам, это приближает нас к истине.
1: Ничего, что вы начали с успеха предсказаний, а потом незаметно совершенно перешли на точку зрения, которая, откровенно говоря, выглядит прямо противоположной.
2: Нет,
1: нет.
2: Здесь нет никакого противоречия.
1: Это чудесно.
2: Объясняю, почему. Успешность предсказаний не гарантирует приближение к истине.
0: Знаете, в чем дело? Ученые должны осторожно обращаться с философией. Ну, представьте, я прихожу к физику и говорю: друг мой, а уверен ли ты, что радиация, от которой ты прячешься за свинцовым кожухом, чем-то отличается от идеи радиации, так как она существует в твоей голове? Вот для нас, философов, это большая проблема. Нужно ли морочить голову естествоиспытателями такими вопросами? Я думаю, нет. Философия может быть полезна для науки. Но не тогда, когда она обсуждает предельные основания бытия. Философ говорит о том, а что такое объект в отличие от процесса? А что такое свойство в отличие от состояния? А что такое связь в отличие от отношения? А что такое необходимое, в отличие от случайного? Еще раз допускаю, что физик в лаборатории обойдется. Это в необходимый минимум лабораторного мышления не входит. Но если я историкам не объясню, чем необходимое отличается от неизбежного, чем случайное не отличается от вероятного, они понастроят такие объяснительные схемы, что страшное дело.
1: У нас абсолютно неизбежен следующий сюжет, после которого...
3: Новооружие. Строго секретные звезды. Таковыми они были много лет. Но однажды Яков Борисович явился в Академию наук, увенчанный созвездием высших наград.

0: опыта по дому.
1: К нему. Поэтому, говорит Макс Вебер, любой уважающий себя ученый должен руководствоваться принципом интеллектуальной честности. Что это означает? Это означает, что ты внутри себя умеешь отличить свои собственные научные знания, истинность которых ты можешь доказывать, и свои гражданские убеждения, которые доказаны быть не могут.
2: Я бы сказал, что проблема здесь в том, что между первым и вторым нет четкой границы. Как нет четкой границы, например, между наблюдателем и наблюдаемым. То всегда какую-то часть наблюдаемого можно включить в наблюдателя, как, например, телескоп в случае Галилея. Или в наблюдаемое, как опять в том же самом случае. Безусловно, опять в том же самом XIX веке была некая иллюзия, некое заблуждение, что моральные истины можно выводить подобно математическим теоремам. Мы следы этого прискорбного и в большой степени вредного заблуждения находим, например, у Чернышевского в его произведении «Что делать?» и в более поздние примеры, когда, скажем, во времена революции говорил, что истина – это то, что полезно рабочему классу. Мы знаем некоторых людей, близких науке, которые сейчас
1: придерживают
2: американский прагматизм, безусловно. Есть русский прагматизм. Истина – то, что полезно для Родины. Американский прагматизм – истина то, что просто полезно.
1: Просто
2: то есть
1: полезно.
2: Есть некоторые критерии истины, которые позволяют приписывать вот это вот свойство истинности ложности. Кстати, по поводу оппозиции истинности ложности, в том числе не только утверждением, но и, например, вопросом. Вопрос может быть истинный, вопрос может быть неистинный. Моральные какие-то нормы, они могут быть истинными, они могут быть неистинными. Опять же, все дело в критерии.
1: Нет, категорически.
2: В существовании.
1: Они не могут быть, к ним это не приложимо. Абсолютно.
3: Моральные нормы, говорите,
1: абсолютно.
3: Не могут быть
1: абсолютно
3: истинными, как не могут быть и неистинными.
1: Они просто никакие.
2: В данном случае я не то, чтобы защищаю эту точку зрения, я лишь говорю о ее существовании. Я говорю о том, что такая практика есть, что подобного рода теории развиваются, и что главное, что в них есть, это вынесение, приписывание критерию, вот этому критерию истины, некоего абсолютного характера, который лежит за, если угодно, пределами сознания. Он лежит по ту сторону океана. И, в общем-то, когда мы об этом критерии говорим, мы в него верим. Это объект веры. То есть всякий раз, вот я хочу, чтобы мы хорошо понимали, все присутствующие здесь,
3: так я приготовился.
2: Хорошо понимали, что апелляция к истине – это некая трансцендентная вещь, это акт веры.
3: А Нобелевскую премию за что дают в науке?
2: Но вообще говоря, по завещанию Нобеля, там сказано, за открытие практически полезное.
3: Ага. А я думал, что за истину, за то, что экспериментально подтверждено.
2: Насколько я помню, в завещании Нобеля слова «истина» нету. Я, может быть, конечно, и ошибаюсь, это надо проверить. Но, по-моему, слово «истина» в установлении
3: просто
2: истин...
3: Просто Нобелевский комитет очень следит за тем, чтобы не дать ни за то. И он ждет экспериментальных подтверждений, когда вещь считается установленной. Я вот аккуратно выскажу, слово «истина» употреблять не буду. Явление, эффект, что-то считается установленным. Тогда можно получить за какое-то замечательное открытие Нобелевскую премию.
2: Но я, опять же...
3: А не за гипотезу, не за умозрительные куски.
2: Хочу сказать, что вот Карен Хачкович упоминал постмодернизм, постструктурализм, который уравнивает все. И надо сказать, что и вы, Алексей Михайлович, эту позицию проговорили, что гипотезы равны между собой, коль скоро они сформулированы. Мы сформулировали гипотезу, у нас есть такая теория, сякая теория, это всего лишь мнение, каждое мнение по-своему ценно, мы их не должны, они несоизмеримы.
1: Они... Вы знаете, что сказал один постструктуралист, когда его упрекнули в том, что он говорит глупости? Угу. Он сказал, я хочу быть свободен от диктата логики.
2: Да, это...
3: Истинная и логика как соотносятся?
2: Это...
1: логика – инструмент.

0: Это релятивизм, который весь 20 век происходит борьба некая между релятивизмом и онтологизмом. Последовательно релятивистская теория заключается в том, что нас не существует, что ничего нет вообще. Это все только сплошная иллюзия. А онтология все-таки исходит из того, что нечто и есть, пусть хотя бы там точка, хоть какой-то микроб, но это существует, и сам факт существования даже связывает истину с существованием просто на лексическом уровне. Истина от слова, происходит от слова «есть». Или, как говорил Фома Аквинский, «veritas est adequatio rei et intellectus». Да, равенство вещи и мысли.
1: Со многим согласен, за исключением одного. Вот эта
2: идея... Я надеюсь, главного.
1: Да, вот этого идея взаимовозможного пересечения между истинными и ценностями для меня совершенно неприемлема. Ну, собственно говоря, что такое ценности? Ценности – это мотивационные предпочтения человека, которые связаны с выбором конечных целей существования. Вот в свое время Гердер сказал, человек – это единственный вольно отпущенник творения. Что это означает? Это означает, что вы субстанциально свободны в выборе конечных целей своего существования. Ну, представьте, да, вы слушаете лекцию Эпикура, и он говорит, что смысл человеческого существования в мире есть максимизация удовольствий. А Сенека говорит, нет, наоборот, секрет достойной жизни есть воздержание от удовольствия.
0: Ну, я только
1: кто
0: да,
1: прав, кто
0: да,
1: ошибается? Да, у вас помню, есть что... ответ на вопрос, это истина или это ложь?
0: На одну секундочку.
2: А, противоположность истине все-таки ложь?
0: Эпикура?
1: Ну, да.
0: Эпикур, да? Наслаждение, которое имеет в виду здесь Эпикур, это наслаждение в познании.
1: Да, совершенно верно.
0: Оно не просто нетелесное, оно связано с познанием.
1: И тем не менее, ригоризм предполагает воздержание от любых форм удовольствия. Очищайте душу страданием. Не нужны вам удовольствия. Я что хочу в этой связи сказать, понимаете? Еще раз. Классическая ситуация. Помните, в «Капитанской дочке» Пугачев спорит с Гринёвым о том, как следует жить. До 300 лет, как ворон, питаясь мертвечиной, или до 30 лет, как сокол, летая, питаясь. Кто прав? Кто ошибается в этом споре? Для меня ответ совершенно очевиден. Здесь даже не пахнет истиной. Здесь свободное человеческое предпочтение. С одной важной оговоркой. Я утверждаю, что суждения ценностей могут быть общезначимыми, когда существенное большинство человек руководствуется вот именно такой трактовкой должного. И более того, суждения ценностей могут быть общеобязательны, когда речь идет о моральных предпочтениях, которые социум просто блокирует как деструктивные. Вот классический пример. Представьте себе насильника. Этот насильник по ночам нападает на женщин. Вы его хватаете, тянете его в узилище, потом вы его судите. Это интеллектуальный субъект, отказывается от услуг адвоката, говорит, защищать буду себя сам. И он адресует суде такую речь. Ваша честь, не нравится вам насиловать женщин? Ну и не насилуйте, я же вас не заставляю. Почему вы запрещаете мне делать то, что доставляет мне живое удовольствие. Но согласитесь, такая речь не будет иметь никакого успеха. Ему, может быть, даже за наглость добавят пару лет. Потому что это выбор, который не только нарушает общезначимые нормы приличия, но и общеобязательные в первую очередь.
2: И тем не менее, когда вы говорите, что там, где истина, менее, там есть
1: да,
2: логика,
1: да, да,
2: это
1: да,
2: означает,
1: да.
2: что в области моральных суждений и ценностей не может быть
1: абсолютно
2: и нет никакой
1: верно,
2: логики
1: абсолютно
2: тоже.
1: Понимаете,
2: поэтому
1: в чем
2: бессмысленно
1: дело?
2: Логически доказывать.
1: Абсолютно верно. Вы берете этого насильника, вы его сажаете в тюрьму, но попробуйте доказать ему, что он совершил гносеологическую ошибку, когда такого рода развлечения сделал для себя важными. Единственная ошибка, которую он признает, будет вот какая. Он скажет, я позволил себя поймать. Это ошибка. Вы можете сколько угодно ему говорить, что если мужчины будут насиловать женщин, человеческая история прекратится. Он скажет, я это прекрасно понимаю, только мне на это наплевать.
2: Ну, это мы называем психопатом вообще.
1: Ну, в общем, да. Но убедить его в том, что совершена какая-то гносеологическая ошибка, что он чего-то не знал, что-то не учел, когда сделал такое ценностное предпочтение, невозможно теоретически. Вывод вот какой. Есть такие ценностные суждения, которые опровергаются оружием в руках. Понимаете? Идеология фашизма – это идеология, которая на поле боя должна быть ликвидирована. Скажу страшную вещь. Угу. Доказать ошибочность этой идеологии невозможно. Понимаете? Ну, точнее, здесь все немножко сложнее, чем я говорю. Существует два типа оценок. Существует суждение ценности, существует так называемое суждение значимости. Это тоже оценки. Но это оценки, которые касаются не целей, а средств достижения этих целей. Понимаете? Любая идеология содержит такие суждения значимости. Они опровергаемы. Предположим, я могу полемизировать с коммунистом и говорить: господа, обобществление собственности, точнее ее огосударствление, не даст желаемой цели установления стандартов материального благополучия людей. Это путь в никуда. Это доказуемо. Опровергнуть идею коммунизма как ценностный выбор, да? Когда свобода, ценность равенства и справедливости ставится выше, чем ценность свободы, невозможно. И не старайтесь.
2: Мы движемся к концу, да. Поэтому я попросил бы Дмитрия Александровича и Карена Хатчиковича подвести итог. Наверное, мы находимся в таком треугольнике, где все-таки возник человек в ходе всего, о чем мы сегодня говорили. Мы начали с понятий наука, познание, истина, ну или так, истина и наука. И вот еще вот волей-неволей, вот через все, что мы обсуждали, пробился человек. Вот этот треугольник. И давайте прокомментируем, где находимся мы, каковы наши ценности, перспективы, нас, науки и, может быть, даже истины.
0: Истина существует, но от человека она сокрыта. Человеку дана интуиция истины. И вопрос, кем и для чего она дана, сложный. У меня на него нет ответа. Разные люди на него отвечают по-разному. Но, в общем-то, именно эта интуиция делает нас людьми. Что в выборе ценностей человек не свободен. Это не является делом для него произвольным. А наоборот, это процесс поиска, мучительного довольно-таки. Иногда используется разум, иногда используется логика, иногда разум и логика не используются. То есть человек больше своего знания, человек знания больше науки, и человека делает человеком только именно обладание и тем, и другим. Это мое кредо, я в это верю. Я не в полной мере могу эту точку зрения отстаивать рационально, но у меня есть некоторая логическая система аргументов, которую я могу произнести.
2: И внелогически.
0: И внелогически, да. Но внелогически мне трудно произнести, да. А логически я
1: могу. Очень интересная постановка вопроса. Человек не свободен в выборе своих ценностей. Я соглашусь, но добавлю одно слово. Изначально. Понимаете? Ну, предположим, да, Алексей Михайлович, мне кажется, что вам в большей степени нравятся женщины стройные, чем бесформенные. Угадал?
2: Может быть, нет.
1: Тем не менее, давайте согласимся, что преобладающему большинству современных мужчин нравятся именно стройные женщины. Большой ошибкой будет сказать, что это именно мне нравятся стройные женщины. Если бы я жил в эпоху Рубенса, мне нравились бы бесформенные тетки, а любая стройная женщина вызывала бы болезненное чувство жалости. Понимаете? Поэтому вы правы. Мы не свободны в том смысле, что изначально общество программирует наши ценностные представления, а далее начинается сфера человеческой свободы. Для людей разумных, которые действуют не в традиционной манере, по принципу «все поступают так, значит и я поступаю так». Человек, который задает себе вопрос: «а какого черта я в этом мире живу?», вполне может формулировать самостоятельно свою систему ценностей, и в этом он свободен.
2: Я предлагаю пожелать всем, кто нас дослушал до этого момента, особенно тем, кто нас внимательно дослушал до этого момента, пожелать именно так и поступать, а нам, несомненно, нужно будет собраться еще разок, чтобы обсудить все то огромное количество вещей, которые мы только наметили, затронули, но, к сожалению, обсудить не смогли. Большое спасибо за этот замечательный
1: рассказ. Вам спасибо.
2: Всего хорошего.
1: Вам спасибо.
2: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет, Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, в субботу, да и в среду тоже мы с вами встречаемся для того, чтобы хорошо, интересно и с наукой провести время. Мы – это проект лаборатории ночных видео и проект anthropogenes.ru. С удовольствием представляю вам второго ведущего, Георгий Соколов. Гоша, привет.
3: Привет, Виталик. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы выходим в эфир в формате постскриптум. Это значит, что сегодня у нас на ваши вопросы и на вопросы, написанные комментарием к видео, будет отвечать один из докладчиков форума «Ученые против мифов» Антон Бирюков, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Здравствуйте, Антон.
4: Добрый вечер.
3: Антон у нас выступил на последнем форуме «Ученые против мифов Z» с докладом «Краткая инструкция по опровержению теории относительности». Причем, как сам Антон сказал, он не только опровергал теорию относительности, но пошел еще и дальше и опровергал свои опровержения и чужие опровержения теории относительности. То есть это было такое двойное опровержение. И в комментариях к этому видео было очень жарко. Там речь идет о тысячах комментариях, по-моему, сейчас. И мы отобрали часть вопросов, на которые сегодня Антон постарается ответить. Виталик, наверное, ты хочешь что-то добавить?
2: Я много хочу чего добавить, но начну, наверное, с того, что, как всегда, мы ждем от вас вопросы наиболее интересные, помимо того, что были заранее заготовлены. Пишите в чате их и напомню о том, что можно всегда поддержать наши стримы. Для этого имеется суперчат, для этого имеется ссылка, которая есть как в описании, так и в чате сейчас появится. Вопрос, который задаются вот таким образом, мы зачитываем в самую первую очередь. Напомню, что и у нас, у лаборатории ночных видео, и у проекта «Антропогенез» имеется свой Patreon. Ну и, соответственно, поддерживая нас на Патреоне, вы улучшаете и количество подобных видео, подобных стримов. Ну и, конечно, напомню о том, что все вопросы, которые были заданы в эфире во время подобного стрима, отдаются нашему лектору. И если ваши вопросы покажутся лектору наиболее интересными, то мы, соответственно, выберем два из них, авторам которых мы отдадим две замечательные футболки.
3: Да, мы награждаем авторов лучших вопросов футболками форума «Ученые против мифов», и, пользуясь случаем, я хочу сказать, что форум «Ученые против мифов 13», уже объявлены его даты, и началась регистрация участников, он пройдет у нас 31 октября, 1 ноября, а сейчас в чате появится ссылка на программу этого форума, она получилась очень интересная, опять же, двухдневный форум. И в конце этой программы у нас еще и состоится финал нашей ежегодной замечательной премии «Почетный академик ВРАЛ».
2: Прошу. Георгий, я еще добавлю только одно, что по итогам предыдущей лекции египтолога Максим Лебедев, Максим выбрал, соответственно, два вопроса, на которые мы показались наиболее интересными. И я могу назвать людей, которые получают от нас футболки. Это Илья Слинко. С вопросом встречал упоминание о ритуале сотрясения земли, когда дамы царского дома на лодке выплывали в пруд и стрясали там тростинки. В чем был его смысл, такой вопрос? И Бел The Best. В какой момент любители древности схватили за голову, осознав, что вытаскивание из гробниц причудливых штучек вредит исследованию истории? Если вы с нами на стриме сейчас, обратитесь к Георгию Соколову, напишите в чате. В чате, вернее, будет ссылка, куда вы должны обратиться, чтобы получить эти футболки. Вот, а пока Георгий с нами визуально.
3: Да, да, я прошу мои контакты бросить в чат, чтобы авторы двух вопросов смогли мне написать. А сейчас, я думаю, пора нам уже переходить непосредственно к сути и передать слово Антону и начать зачитывать те вопросы, которые у нас уже есть. И, наверное, Виталик не будет возражать, если
2: начинай.
3: Я начну с первого вопроса, который звучит так. насчет массы фотона. Она равна нулю или же ее вообще нет? Вот так сформулирован вопрос.
4: Можно отвечать, я так понимаю?
3: Да.
4: Да, спасибо, Георгий, спасибо, Виталий. Добрый вечер всем уважаемым участникам. Спасибо, что присоединились, что еще раз решили поговорить про теорию относительности. Масса фотона. Давайте так, я коротко отвечу. Она скорее равна нулю. Вот если вопрос ставить так, я бы сказал, что она скорее равна нулю, нежели она полностью отсутствует, и попытаюсь пояснить свой ответ. Ну, во-первых, надо понимать, что этот ответ не то чтобы мной был взят там, из какой-то статьи, из какой-то монографии. Признаться, я нигде в книгах, посвященных теории относительности, и в статьях не встречал вот именно рассуждения на этот вопрос, но он на самом деле довольно интересный. И мне показалось, что этот вопрос похож на следующий. Вот, там, не знаю, банковский счет у вас. Ну, там можно было спросить человека, у вас банковский счет, его вообще нет, или он просто есть, но на нем нет денег. Да, это, согласитесь, разные ситуации. И вот если так представить, что вот деньги на банковском счету – это масса фотона, я бы сказал, что она равна нулю, но не то чтобы она там есть, но вот некоторый банковский счет, в который можно положить массу фотона, он, в общем-то, присутствует. Мы это знаем по той причине, что, в принципе, оказывается возможным построить электродинамику, то есть возможно построить теорию частиц с целым спином, которые при этом были бы массивны и перемещались бы со скоростью света. То есть, в принципе, можно представить себе электродинамику, построить некую разумную теорию, которая описывала бы массивные фотоны. И тогда в уравнение, которое описывает поведение фотонов, вклинится дополнительный член, который будет зависеть от некоторой буквы, от некой буквы M, имеющей размерность массы. Вот примерно так же, как масса возникает в классической теоретической механике, когда мы описываем какую-то механическую систему. Давайте так. Когда человек спрашивает, что такое масса, на этот вопрос можно дать несколько ответов. Можно представить себе, что масса – это просто как количество материи. Можно представить себе, что масса – это некая мера инертности, то есть это некий коэффициент во втором законе Ньютона, если помните такое из школы. Можно сказать, что масса – это модуль четырехмерного вектора энергии импульса. Это как раз случай теории относительности. И вот у фотона этот вектор, этот модуль равен нулю. Можно себе представить фотон, у которого этот модуль будет не нулевой, он будет какой-то положительный, там будет зависеть от квадратной массы, и, соответственно, сделать массивную частицу. Вот, в общем, много я тут наговорил. Еще раз резюме. Скорее, эта масса равна нулю, нежели она отсутствует. И мне это кажется потому, что, в принципе, эту массу можно вести, можно представить себе электродинамику с массивным фотоном.
3: Спасибо. И следующий вопрос звучит так. Его задает Антон. Антон. И вопрос звучит так. Свет, излучаемый двумя источниками, друг к другу движется с двойной скоростью? Или я что-то не понял?
4: Да, с двойной скоростью. То есть, смотрите, когда вот у вас есть два источника, да, там, не знаю, если видно в кадре два источника, есть вы наблюдатели, вы смотрите, как два луча света движутся друг к другу, то относительная скорость двух фронтов света, там двух фотонов, относительная скорость, да, будет больше скорости света, здесь все в порядке. И это будет больше скорости света в вашей системе отсчета. Вот здесь стоило бы, наверное, дальше сразу сказать, а как будет в системе отсчета вот этих самых фотонов. Давайте сейчас пока, наверное, не буду об этом говорить, потому что я подозреваю, что еще будет на тему вопрос, я тогда подробнее об этом расскажу. Мы не можем, в общем-то, связать систему отсчета именно с фотонами, но вот представим себе, что у нас, два электрона. Две вполне себе обычные массивные частицы, которые сближаются друг с другом. Этот электрон летит со скоростью там, 90% скорости света, этот 90% со скоростью света. Их относительная скорость с точки зрения меня, вот они летят мимо меня, да, будет 1,8 скорости света. Но относительно каждого из этих двух электронов скорость их взаимного сближения будет меньше скорости света. Вот Так устроено наше пространство-время, так устроен мир, так устроен мир вообще, и этот мир описывает теория относительности. То есть так устроен мир теории относительности. Ну вот как-то так.

0: вот про это часто почему-то забывают, при условии, что у них были одинаковые начальные условия. При условии, что были одинаковые начальные условия, было одинаковое начальное состояние системы. То есть, если вы стоите на платформе, мимо которой идет поезд, да, классика, и бросаете мячик под углом горизонта, этот мячик полетит по параболической траектории. Он полетит по форме траектории будет зависеть от того, под каким углом и с какой силы вы этот мячик кинули. Если вы тот же самый эксперимент проведете в вагоне поезда, который равномерно едет относительно платформы, равномерно и прямолинейно, это еще одна инерциальная система отсчета, и точно так же бросите мячик под тем же углом, с тем же усилием, он полетит относительно этого вагона по той же самой траектории. Вот в этом смысле эти две системы отсчета, они равноправны. То есть при одинаковости начальной ситуации, при одинаковости начальных условий все физические процессы будут протекать одинаково. И в этом смысле вы не сможете выбрать какую-то единственную, главную или какую-то выделенную систему отсчета.
1: Спасибо большое. Я надеюсь, что сейчас меня слышно, и я повторю вопрос, который только что был задан, и Лектор и Георгий меня слышали, так и не понял, равноправны ли инерциальные системы или нет. Собственно, это был вопрос, на который только что ответ вы услышали. Я надеюсь, что сейчас слышно. Напишите, что меня слышно, чтобы я порадовался. Вот. И переходим к следующему вопросу. Пишет Роман Мейнтес. Спасибо, что поддерживаете. Если на уровне квантовых частиц физика отличается от той, в которой мы существуем, можно ли предположить, что в макромасштабе Вселенной законы физики также могут отличаться?
0: Сейчас этот вопрос нужно осознать. Если на уровне квантовых частиц физика отличается от той, в которой мы существуем... Физика, скорее так, на уровне квантовых частиц физика отличается от того мира, который нам привычен вот в рамках нашего ограниченного человеческого опыта. Вот, то значит ли это, а можно ли, пожалуйста, повторить, Виталий, еще концовку вопроса? Он просто длинный.
1: Да, конечно.
0: Да.
1: Значит, да, что в макромасштабе Вселенной законы физики также могут отличаться.
0: Хороший вопрос. Я, признаться, об этом никогда не думал. Исхода у меня ответа нет, но давайте попробую порассуждать. Знаете, мне скорее кажется, что нет. Сейчас поясню, что я имею в виду. Вот те квантовые законы, до которых мы дошли в 20 веке, это, пожалуй, наиболее фундаментальный, ну, на сегодняшний день, это наиболее фундаментальные законы природы, которые мы знаем. И нельзя сказать, что законы, по которым живут макротела, да, там, по которым живем мы, тот же самый шарик, брошенный под углом горизонта, это, как считается, не квантовая система, а там атомы, электроны, из которых он состоит, это квантовые частицы. Конечно же, правильное, полное, абсолютно, ну, там, наиболее полное описание перемещения этого мячика, шарика и взаимодействия его с разными телами, оно должно описываться на квантовом уровне. Другое дело, что это очень-очень сложно, и в этом нет необходимости. Мы, конечно, можем получить гипотетически, там, напрячь все компьютеры мира и получить полное квантовое описание взаимодействия этого там, мячика со стенкой или там, с асфальтом, на который он упадет. Другое дело, что это будет описание с такой степенью точности, которую мы с нашим уровнем технологий, с нашим уровнем измерительных приборов, в принципе, никогда не сможем измерить. Вот. Но в этом смысле квантовые законы, они наиболее фундаментальны. И для мячика они тоже работают, они тоже действуют. Другое дело, что на макроуровне оказывается удобным пользоваться некоторым, если хотите, упрощением, каким-то эмпирическим упрощением этих законов, позволяющим нам, в принципе, их использовать в реальности. Потому что в реальности квантовые законы можно использовать только там, для расчета приборов, в которых квантовые эффекты оказываются существенными, типа ускорителей, например. Ну или там, окей, какие-то там, производства каких-то новых материалов, где тоже надо учитывать квантовые эффекты. И вот поэтому моя мысль такая, что глобально законы природы, которые мы знаем, они достаточно фундаментальны, мы их знаем достаточно хорошо, они работают на квантовом уровне, они, конечно же, работают на нашем макроскопическом уровне, хоть их сложно рассчитывать, и я думаю, они будут работать и на большем уровне. Во всяком случае, у нас нет каких-то оснований, да, вот помните принцип Оккама, давайте не плодить сущности

0: сверхнеобходимого. Вот если у нас нет каких-то прямых оснований считать, что эти законы не будут работать на большом масштабе, то, скорее всего, они также будут выполняться и на очень большом масштабе. Возможно, и вот здесь уже я фантазирую, надо понимать, что это исключительно персонально моя сейчас будет фантазия, возможно, на масштабе больше, чем, сильно больше, чем наблюдаемая Вселенная, есть какие-то дополнительные коллективные эффекты, которые работают только для конгломерата большого количества вот, объемов причинно-связанных областей вообще в нашем мире, про которые мы не знаем, но, в принципе, наверное, мы можем попытаться о них догадаться. Возможно, там что-то есть. Не знаю, никогда не встречал, чтобы кто-то об этом думал. Вот. Но это не будет отменять тех законов, по которым живет наш мир. Вот я бы ответил так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает Алекс ZH, или Ж, наверное, Ж. Спасибо, Алекс, что поддерживаете наш стрим. Это скорее не вопрос, а некое утверждение. Но я думаю, что Антон прокомментирует. Эйнштейн убил всю космонавтику. Что-то наживать, честно говоря, пока что. Как жаль, что теория имени его верна. Надеюсь, в будущем придумают что-нибудь, не тратя на перелеты со сверхсветом. Не тратя перелеты со сверхсветом массы целых галактик, переведенных в энергию.
0: Ох, ну, боюсь, Эйнштейн здесь не виноват. Вот как бы так устроен мир. И, ну, в принципе, наверное, физика не виновата. Я сейчас попытаюсь оправдаться за всех физиков. А физика описывает то, что видит. И да, на данный момент мы пока не очень понимаем, как технологически нам двигаться со сверхсветовой скоростью, хотя вот я в своем докладе говорил, что теория относительности не запрещает движение со сверхсветовой скоростью, специальной теории относительности, а общая теория относительности вообще предлагает вполне конкретные решения, да, не технологические, но теоретические решения, как можно перемещаться на большое расстояние в пространстве относительно какого-то наблюдателя за сравнительно короткое время, то есть в каком-то смысле тоже со сверхсветовой скоростью. И тут вся история со всеми этими червоточинами, с искривлением, с заворачиванием пространства-времени и так далее. То есть на самом деле, скорее я бы сказал наоборот, Эйнштейн, он не убил космонавтику, а он сделал возможным как раз-таки в конечном итоге он подсказал тот выход, тот теоретический путь, по которому надо идти, если мы хотим летать к другим галактикам и делать это за разумное время. Поэтому, мне кажется, все скорее наоборот, потому что если бы не было там специальной теории относительности, общей теории относительности, мы бы до сих пор думали, что да, можно, не знаю, взять большой-большой паровоз, загнать туда целую Сибирь дров и на нем улететь к другой галактике. И вот мы бы выкосили всю Сибирь, построили бы этот паровоз, а он бы не сработал. Именно потому, что работают законы специальной теории относительности. В этом смысле нет, Эйнштейн не убил, наоборот, он сделал возможным в будущем перемещение с большими скоростями. Как Спасибо. Я вывернулся?
2: Красиво, Спасибо. Красиво. Очень, да, отличный ответ. Приятно его было послушать с удовольствием. Спрашивает Евгения Лысакова. Это из комментариев, опять же, вопрос. Какие фундаментальные величины, которые мы сейчас считаем постоянными, могли изменяться с течением времени?
0: Очень хороший вопрос и очень непраздный. В принципе, ничто не запрещает фундаментальным постоянным. Первое, что приходит в голову, это гравитационные постоянные. Это коэффициенты закона всемирного тяготения. Этот же коэффициент входит в уравнение Эйнштейна в общей теории относительности. И так называемые постоянные тонкой структуры – это постоянные, которые характеризуют которых характеризует электромагнитное взаимодействие. Господи, надеюсь, я сейчас не спутал, да, по-моему, все-таки это электромагнитное взаимодействие, то есть это тоже некоторые фундаментальные постоянные, которые так или иначе имеют отношение к атомной физике. Давайте так. Вот. Кажется, есть еще идея, по-моему, я встречал, идея о том, что и скорость света, как вот эта фундаментальная величина, тоже могла бы изменяться со временем. У нас есть еще постоянная планка среди вот таких фундаментальных мировых постоянных. Никогда не встречал, не значит, что этого нет, но я сам не встречал идеи о том, что она могла изменяться со временем. Но в принципе на протяжении миллиардов лет развития Вселенной не исключено, что там давно-давно эти фундаментальные постоянно были немножко другими. И это даже можно как-то проверять экспериментально. Ну, например, постоянная тонкая структура, она влияет на структуру атома, ну, после некого абстрактного атома, на структуру его энергетических уровней, а структура энергетических уровней будет влиять на то, как атом излучает. Да, у нас есть какой-то газ, он, допустим, сделан из водорода, этот водород умеет светить. И в зависимости от того, как, чему равна постоянная тонкая структура, по-разному будет выглядеть спектр излучения этого водорода. И мы можем сравнить спектр водорода здесь у нас в лаборатории на Земле сегодня и посмотреть, как тот же самый водород излучал в далеких-далеких квазарах, где его тоже очень много, благо самый распространенный элемент во Вселенной. И сравнить, не изменялась ли постоянная тонкая структура. Вот такие эксперименты, такие наблюдения проводятся, и с гравитационной постоянной тоже, точно знаю, проводятся. Но пока есть только ограничения сверху, то есть мы не нашли ни одного подтверждения тому, что эти постоянные менялись, по крайней мере, за последние там 10-12 миллиардов лет. А если они и менялись, то так мало, что мы пока это изменение заметить не можем. Вот. Но, в принципе, да, такое возможно.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от дедушки Чайник. Дедушки Чайника. Mm-hmm. Как вы оцениваете перспективы квантовых вычислений? Есть ли в этой области большое будущее? Как примерно можно оценить количество лет для развития этой области компьютерных технологий, чтобы она стала прикладной?
2: Можно я вмешаюсь в этот момент и скажу просто, что, уважаемые коллеги и дорогие зрители, вы, конечно, можете задавать вопросы там про космические корабли и про Большой театр, но вообще сегодняшний стрим посвящен, это по скрипту к докладу, который был посвящен специальной теории относительности. Вот где специальная теория относительности и где перспективы квантовых вычислений? Мне кажется, что это немножко сильный уход вообще от темы. Но если Антон,
1: если возможно, прокомментировать,
2: если Антон готов отвечать на вопросы такие.
0: Георгий, спасибо за этот комментарий. Признаться, мне очень тяжело ответить на этот вопрос. Боюсь, я о квантовых вычислениях знаю как любитель, я дилетант в этой области. Боюсь, я не готов на него ответить.
1: Да, следующий вопрос.
2: Пожалуйста, да. Давайте по тематике сегодняшнего стрима. Специальная теория относительности, может быть, общая теория относительности.
1: Но... Не, ну вы можете задать, но вы просто не получите ответа, потому что есть определенная сфера как бы знаний, да, имейте в виду. И не факт, что мы его зададим, как бы тоже это имейте в виду. Василь Зорич пишет: с какой скоростью мы движемся относительно света?
0: Очень хороший вопрос. В хорошем смысле, хороший вопрос. Смотрите, когда мы говорим, с какой скоростью мы движемся относительно чего-то, то предполагается, ну, с точки зрения физики, строгой корректной физики, мы с этим чем-то должны связать то, что называют система отсчета. Ну, система координат плюс тело отсчета, допустим, в данном случае это фотон или там фронт электромагнитной волны. Вот. Ну и у нас еще часы должны быть. И вот это вот, относительно этой системы отсчета мы можем измерять скорость. А скорость мы обычно воспринимаем как некая характеристика быстроты изменения координат внутри нашей системы отсчета с течением времени, которое показывают часы к этой же системе отсчета привязанные. Это вот я к чему говорю. Нельзя с фотоном, нельзя со светом связать систему отсчета. Что значит нельзя? Наша физика, или, может быть, даже наша математика, ну, хорошо, окей, скорее наша физика, при попытке связать с фотоном, с частицей, движущейся со скоростью света, инерциальную систему отсчета, мы говорим только о них в данном случае, она начинает разваливаться. Значит ли это, что там нам не хватает какой-то знаний, нам не хватает до чего-то достроить физику? Возможно, но мне кажется, что скорее нет, скорее нам знаний хватает, и скорее проблема в другом. Я бы сказал, проблема скорее в том, что само понятие скорости, к которому мы привыкли, оно имеет ограниченную применимость. И в какой-то момент в определенных условиях, например, в условиях движения, в условиях попытки связать систему отсчета с частицей, движущейся со скоростью света, вот понятие скорости, привычное нам понятие скорости, оно может не работать. Как это можно еще пояснить? Вот представьте себе температуру, представление о температуре. В рамках там, статистической физики температура – это некая мера среднего значения энергии, просто кинетической энергии движущихся частиц. Вот я сейчас сижу в комнате, у меня температура, там, не знаю, плюс 20 градусов. Что это значит? Что те молекулы в комнате, молекулы воздуха, которые движутся, они движутся с определенной скоростью, там, по-моему, около примерно 300 метров в секунду, если я не ошибаюсь. И это означает, вот эта средняя скорость, она и определяет как раз вот эти 20 градусов. Если они будут двигаться медленнее, температура будет меньше. Важно то, что температура как характеристика, это температура, это характеристика распределения частиц по скоростям. То есть для того, чтобы вообще была температура, чтобы ввести это понятие, необходимо больше одной частицы. Нельзя измерить температуру одной частицы. То есть ей можно приписать формально какую-то температуру, но вот в таком привычном нам плане температуру одной частицы измерить, увы, нельзя. То есть понятие температуры, оно зависит от системы, и оно зависит от того, там, сколько частиц мы рассматриваем. Вот понятие скорости в каком-то смысле может вести себя аналогичным образом, и оно может быть неприменимо к ситуации, когда мы пытаемся связать систему отсчета с фотоном. Ну и здесь же можно вспомнить понятие, там, точные координаты понятия импульса. Это из квантовой теории, вот знаменитые соотношения Гейзенберга, которые нам говорят, что у квантовой частицы нельзя одновременно точно определить координату и импульс, или там энергию и момент времени, в который эта энергия измеряется. Это тоже можно интерпретировать так, что на определенном масштабе привычные нам понятия координаты, привычные нам понятия импульса теряют свой смысл. Отчасти потому, что мы привносим вот из нашего механистического повседневного опыта и пытаемся принести это туда, где их, в общем-то, уже нет. Вот и я бы ответил так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает его некто под ником две единички VZ, не знаю.
1: Я думаю, это IL, наверное, так.
2: Неважно, IL, VZ, неважно. И вопрос звучит так. Я так понимаю, чтобы понять этот вопрос, нужно посмотреть доклад Антона. Это как это у вас GPS-спутники летают на скорости меньше первой космической? Я думаю, что здесь нужно просто напомнить, может быть, Антон, пару слов о том, почему речь шла о спутниках GPS, об их скорости.
0: Да, я в своем докладе приводил в пример спутники систем глобального позиционирования как ту технологию, как пример той технологии, в которой напрямую используются выводы теории относительности, как специально, так и общей теории относительности. Спутники GPS летают на орбитах, если я правильно помню, около 20, на высоте 20 тысяч километров над поверхностью Земли, то есть это не околоземная орбита, и летают они, по-моему, со средними скоростями как раз около... там 14 тысяч километров в час, это в два раза меньше, чем первая космическая скорость для Земли. Но, тем не менее, это достаточно большая скорость, это там сколько, где-то 5% от скорости света, и этого уже оказывается достаточно.
2: Не 5%, все-таки... Ой. Меньше значительно, чем 5%.
0: Ну, чуть меньше, 4, то есть 300 тысяч километров в... А, в секунду, прошу прощения. Да, да, конечно, все сильно меньше.
2: Да, там, кстати говоря, во время доклада у вас тоже прозвучала именно похожая цифра, и в комментариях потом очень многие написали, что в процентах идет скорее о сотых долях процента.
0: Да, прошу прощения, это была такая вот неосознанная оговорка. Прошу прощения, но здорово, что заметили, значит, люди внимательно смотрят. Это очень приятно. В таких случаях преподаватель обычно говорит, а я специально это сделал, чтобы вы это заметили. Но в данном случае, да, это было не специально, простите, это была оговорка. Ну так вот, в общем, скорость там до десятка тысяч километров в секунду, но это меньше, чем первая космическая скорость. Тем не менее, этого уже оказывается достаточно для того, чтобы учитывать поправку к ходу часов. На спутниках GPS стоят достаточно точные атомные часы. Ну и, собственно, как GPS работает, спутник присылает нам сигнал с моментом времени и свои собственные координаты. Спутник знает достаточно хорошо свою орбиту. И часы на спутнике, из-за того, что он движется там со скоростью 14 тысяч километров в час, они идут чуть медленнее, чем у нас часы на Земле. И вот это приходится учитывать, потому что если мы не будем учитывать эту поправку, то у нас, собственно, за счет вот этой разницы разница времени по нашим часам у каждого, как говорят, пользователя в его GPS-приемнике есть свои часы. Они определенным образом синхронизуются с спутником GPS. Давайте сейчас на этом, наверное, не останавливаться. И по разнице времени между моментом испущенного сигнала и моментом, когда сигнал был принят, и координатом спутника, в конечном итоге пользователь вычисляет свое положение в некоторой системе координат, там, привязанной к Земле или некой инерциальной системе координат. И вот если не вводить поправку за счет специальной теории относительности, она, кстати, не очень большая, там, по-моему, 7 микросекунд в сутки. Гораздо больше, это в большую сторону. И с другой стороны, часы спешат, по-моему, на 38, кажется, микросекунд, 45 микросекунд в сутки, это поправка общей теории относительности. Вот если эти поправки не вводить, тогда у нас GPS будет достаточно сильно врать, там, по-моему, около 10 километров в сутки будут уходить показания GPS. Так вот, как же они так летают медленно? Они так медленно летают, потому что они летают высоко, потому что гравитация спадает с расстоянием. Сила притяжения, если помните, она обратно пропорциональна квадрату расстояния. Гравитационный потенциал, он просто обратен, меняется как единица, деленная на расстояние. И поэтому, если мы хотим оставаться на круговой орбите достаточно далеко от гравитирующего центра, нам не надо двигаться с большой скоростью. Вот вспомните Луна. Расстояние до Луны 384 тысячи километров. Луна делает один оборот вокруг Земли за там, 27,3 суток. Да, и просто посчитайте 2πr, длину орбиты поделите на эти 27,3 суток, вы получите скорость что-то вроде 1 км в секунду. Именно потому, что притяжение, гравитация на расстоянии Луны, она гораздо слабее, чем здесь у нас около Земли. Поэтому Луне нужно двигаться с не очень большой скоростью, если она не хочет улететь в космос. То же самое и спутники. А первая космическая скорость – это на самом деле круговая скорость у поверхности Земли. С такой скоростью будет летать мячик, если его очень сильно пнуть вот прямо у поверхности Земли и полностью в отсутствие атмосферы, полностью в отсутствие какого-либо трения. То есть даже спутники на низких орбитах, там даже МКС, который там летает на высоте 450 километров, даже у нее уже скорость, круговая скорость чуть-чуть меньше, чем вот эта первая космическая. Так что здесь все в порядке.
2: Я бы хотел здесь просто прочитать цитату еще из одного вопроса, который там у нас был, на самом деле, планировался после, но просто если уж зашла речь об спутниках GPS, Виталик, мы сейчас не сможем вывести этот текст, я просто его зачитаю. Что касается GPS, это было из комментария пользователя по имени Dysond. Что касается GPS, так там точность повысили только за счет количества точек отсчета и частоты выборки. Если сначала пытались повышать точность за счет применения теории относительности, была такая попытка, то сейчас все эти программные модули там остались чисто потому, что в наше время никто не будет заниматься выпиливанием их из рабочей системы. Вот. Но это не заслуга теории относительности. А вот. Сейчас еще в комментариях написали, что в GPS работает эффект Саньяка. Я не знаю, что такое эффект Саньяка, а не система, не специальная теория относительности.
0: Я вот признаюсь, я тоже, кажется, не знаю, что такое эффект Саньяка. Возможно, когда закончится этот стрим, я вспомню, что это такое, но вот прямо сейчас не готов прокомментировать. Но то, что мы не можем отказаться от поправок, релятивистских поправок в GPS, это совершенно точно. Можно предлагать разные алгоритмы повышения точности определения положения на Земле, но как минимум хотя бы из тех соображений, что мы лучше знаем орбиту GPS, мы можем поставить более точные часы туда, мы можем использовать, и так делается, информация, используя информацию с нескольких спутников одновременно, как минимум 4 нужно для того, чтобы определить координаты, но, как правило, у нас над головой висит больше, там, по-моему, до 12, до 15 может висеть. И вот совмещая вот эти все информации, мы можем вполне себе повышать точность. Кстати, интересный факт, буквально недавно узнал, не могу не поделиться. Я всегда, признаться, думал, что у GPS есть два отдельных канала, условно говоря, гражданский и военный, и военный предоставляет лучшую точность определения координат, а гражданский худшую. Так вот, оказалось, что еще 20 лет назад, тогдашний, кто там был, президент США, он своим указом по сути, открыл военный канал, то есть GPS сейчас предоставляет именно ту точность, которую может, по максимуму, а военные частоты, они отличаются от гражданских только тем, что они лучше защищены и от помех, и они будут работать там даже, грубо говоря, глубоко в лесу, под листвой, там под водопадом, все равно можно будет определить свои координаты, а гражданские, как не приемники, гражданские излучатели, они просто менее мощные. Вот такой интересный факт узнал.
2: Да, успел загуглить, и уже в комментариях и в чате написали уже несколько раз, что такое эффект Саньяка. Появление фазового сдвига встроенных электромагнитных, а встречных электромагнитных волн во вращающемся кольцевом интерферометре.
0: Хорошо. Лучше не могу прокомментировать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Ладно, давайте двигаться дальше. Следующий вопрос. Сейчас, одну секунду. Задает его...
1: Евгения Лысакова.
2: Опять же, Евгения Лысакова, уже второй вопрос от нее. Если скорость света менялась, должно было измениться соотношение массы и энергии. Как это бы повлияло на уже существующую материю?
0: Ну, как минимум, это повлияло бы на те процессы, в которых... энергия покоя так или иначе трансформируется в материю. Ну, например, там процессы рождения частиц, двухфотонные или есть однофотонный процесс рождения частиц, если они происходят в очень сильном магнитном поле, у нас поменялся бы порог рождения этой материи, и тогда у нас немножко поменялся бы, не готов сказать, насколько сильно, но я думаю, немножко поменялся бы состав по частицам, распределение по сортам частиц той материи, бриллионной материи во Вселенной, которую мы знаем. То есть вот перепись частиц, она стала бы немножко другой. Как это в результате повлияло бы на наш мир, вот не готов сказать, надо, наверное, думать и просчитывать.
2: Да, спасибо большое. Прежде чем передать слово Виталику, который задаст следующий вопрос,
1: хочу сказать, сам забрал нас, слово.
2: Да, что нас смотрят 540 человек уже с лишним, а лайков значительно меньше. Как так?
1: Беда.
2: Вам нравится наш сегодняшний эфир, такой интересный.
1: Друзья, кстати, не забывайте не только ставить лайки, но и подписываться на канал. Это очень сильно влияет на продвижение вашего любимого канала. Я надеюсь, вашего любимого канала.
2: А лайки влияют на продвижение вот этого конкретного стрима. Он будет в различных выдачах располагаться выше, и больше зрителей нас сегодня посмотрят. Будет интереснее.
1: Угу. И продолжаем с вопросами. Регулярный наш подписчик и зритель Канхакер спрашивает. Здравствуйте. Есть ли прогресс с решением проблемы космологической постоянной? Может, на обозримом горизонте что-то ожидается?
0: Тоже хороший вопрос. У меня нет ощущения того, что на обозримом горизонте прям вот что-то ожидается. Если это вообще космологическое постоянное, речь идет о темной энергии. Это вот, может быть, не все слушатели знают. Темная энергия – это нечто, что так или иначе заставляет нашу Вселенную расширяться с ускорением. То есть либо это какой-то определенный вид материи, либо это свойство... В принципе, свойства пространства-времени, свойства уравнения общей теории относительности, которые работают всегда и везде. То есть не в том плане, что у нас что-то такое дополнительное есть, а в том плане, что вот в любом пространстве такая штука будет работать. Я, не будучи профессиональным космологом, вот не готов, наверное, прокомментировать, что именно сейчас происходит у теоретиков. Есть ли какие-то прорывы? Во всяком случае, таких общедоступных для профессионального сообщества прорывов, да, о которых там судачили бы коллеги, точно выходили бы статьи, на них обращали внимание, пожалуй, нет. Вот за последние там несколько лет я ничего не видел. То есть, с моей точки зрения, выглядит это так. Теоретики работают тихо у себя, и как будет что-то прям свежее-свежее интересное, они нам это выдадут.
1: И практически в продолжении дедушка Чайник, во-первых, извиняется, он нас услышал. Прошу прощения, говорит. Хотелось бы узнать у ученого, занимающегося конкретной дисциплиной, что в вашей области является проблемой на данный момент, что вас лично беспокоит с точки зрения доказательности в теории.
0: Так, здесь вопрос состоит из двух частей. Вот если первый касается, видимо, той области, которой непосредственно я занимаюсь, а вот второй касается некоторой теории, вот, видимо, о теории относительности или... о теории вообще. Вот здесь я просто не до конца понимаю. Ну, хорошо, попробую ответить и так, и так. Я по своей работе занимаюсь исследованием нейтронных звезд, таких замечательных объектов. Там очень много вопросов, и я сходу мог бы выделить два, пожалуй, наиболее таких животрепещущих, фундаментальных вопроса. Первый вопрос – это вопрос об уравнении состояния нейтронных звезд. То есть это вопрос о том, как ведет себя материя, если ее очень-очень-очень сильно сжать, настолько сильно, насколько мы ее не можем сжать нигде на Земле. Это вот уравнение состояния холодной сверхплотной материи. Нейтронные звезды – это единственные лаборатории во Вселенной, которые позволяют нам, могут позволить в будущем ответить на этот вопрос. Это не так просто сделать, потому что это требует достаточно тонких наблюдений, но вот конкретно необходимо уметь измерять одновременно и массы, и размеры нейтронных звезд. Нейтронные звезды – это звезды диаметром около 25 километров, а находятся они на расстоянии сотни парсек и там несколько килопарсека. Измерить точно, а измерять нужно там с точностью, не знаю, 10% их радиус, а лучше меньше. Измерить этот радиус очень-очень тяжело, и это вот одна из конкретных проблем наблюдательных. Конкретная теоретическая проблема, которую не могу не сказать, это проблема радиоизлучения нейтронных звезд. Нейтронные звезды обладают сильнейшим магнитным полем, то есть они окружены очень сильной магнитосферой, в этой магнитосфере текут сильнейшие токи. Там много заряженных частиц. И мы видим, что эти магнитосферы излучают во многих диапазонах, в том числе в радиодиапазоне. Но если с излучением там, в оптическом диапазоне, в рентгеновском, гамма-диапазоне, мы, в общем-то, более-менее понимаем, как это происходит, мы можем предложить разумную теорию, которая позволяет объяснить нам свойства этого излучения, то как рождается радиоизлучение, мы до сих пор не знаем. Это проблема, которая существует вот все там 50, более 50 лет, пока мы изучаем уже, наблюдательно изучаем нейтронные звезды, и окончательного теоретического решения, то есть это вот тот, пожалуй, редкий, с моей точки зрения, случай, когда на протяжении 50 лет теоретики не могут найти решение, казалось бы, частной задачи радиоизлучения вполне себе понятной системы. Вот это вот те проблемы, которые остаются нерешены и которые меня, ну так, в хорошем смысле слова, возбуждают. Вот. А вот что касается теории, я так понимаю, вопрос скорее про то, нет ли что-то в какой-то теории, что мне кажется чем-то недоказанным или мне кажется каким-то, видимо, странным или не до конца обоснованным. Знаете, пожалуй, нет. То есть все теории, они по-своему разумны и по-своему безумны. То есть, вот, наверное, нет какой-то такой теории, которая ходит в сообществе, по крайней мере, в том, которому принадлежу я, и на которой там хочется вот так вот косо посмотреть и говорить, нет. Скорее нет, все достаточно разумны.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Максим Песцов задает вопрос, присылает нам большой донат, поддерживает. Спасибо, Максим. Еще вопрос про GPS. Видимо, тема GPS для всех. Все значит, знают, что такое GPS.
1: У всех есть в телефоне.
0: Да, но у всех есть GPS.
2: Пользуются, по крайней мере, поэтому волнует. У нас в телефоне кварцевые часы, на спутнике атомные, насколько я знаю. Как происходит их синхронизация?
0: На самом деле не очень сложно. Смотрите, это, конечно, проще, наверное, представить себе математически. Ну, позвольте, я, наверное, не буду сейчас выписывать уравнение. Представьте себе одномерную ситуацию. Представьте себе, что у нас мир не трехмерен, а одномерен. И вот есть у нас одна единственная координатная прямая. Где-то находитесь вы не знаете свою координату, и где-то находится спутник, который может посылать сигнал с меткой времени и со своей собственной координатой. И вот вы принимаете этот сигнал, и там говорится, что сигнал был испущен в момент времени t равный 5 секунд, а у вас на часах сейчас 10 секунд, и он пришел из точки с координатами, не знаю, равной 10. Значит ли это, что вы точно можете определить свою координату? Нет, не значит, потому что этот сигнал мог прийти вам либо с одной стороны, либо с другой стороны. То есть у вас есть некоторая неопределенность положения. Тогда вы берете второй спутник, и он вам присылает, у вас есть уже два спутника, которые присылают вам два сигнала с двумя моментами времени и своими двумя координатами. И вы тогда можете записать систему из двух уравнений, в которые войдут ваши неизвестные координаты. Это будет первые неизвестные величина, а второй неизвестной величиной будет поправка ко времени ваших часов по отношению к часам на спутниках. Вот часы на спутниках, они все синхронизованы. Это вот отдельная большая техническая история, которой занимается наземная служба поддержки системы GPS. Они их синхронизуют, но ваши часы от всех этих часов на спутниках отстают на какую-то одинаковую величину. И вот видите, у вас есть два спутника, у вас есть два уравнения и две неизвестных. Ваша координата и вот эта поправка ко времени. И то есть, имея на одной прямой два спутника, вы можете и узнать свою координату, и синхронизоваться с часами на спутниках. В трехмерии все то же самое, только спутников уже четыре. У вас четыре уравнения, четыре неизвестных, три ваших координаты в пространстве и четвертая поправка ко времени. Вот примерно так это работает.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Дезмонд. Спасибо вам, Дезмонд, за поддержку. Если часть Вселенной улетает от нас быстрее скорости света, значит, она весит бесконечно много, и значит, Вселенная по-любому черная дыра.
0: То есть это к вопросу о том, что Вселенная расширяется со скоростью больше скорости света. Нет, она не весит бесконечно много. И важно различать скорость как изменение координаты со временем. Вот, по-моему, во время его доклада был такой вопрос, можете обратиться к записи доклада, если, надеюсь, она доступна, и там я отвечал на вопрос вот об этом расширении Вселенной, которое происходит со скоростью больше скорости света. У вас есть скорость движения, которая в метрах в секунду, и у вас есть скорость появления нового пространства, она тоже в метрах в секунду, но это разные метры в секунду. И вот скорость появления нового пространства, это хоть и метры в секунду, но они... Это не скорость перемещения чего-то куда-то, и это вполне себе может быть больше скорости света. Вот здесь нужно придумать какую-нибудь хорошую аналогию. Сейчас попытаюсь сходу ее придумать. Наверное, не получается. Почему-то начинаю думать про деньги. Да, там, у вас есть, не знаю, монета 1 рубль, и там... Сейчас. Окей, там вы работаете, вы получаете сколько-то рублей в час, да, там это может быть ваша зарплата, с одной стороны, а с другой стороны, там какой-то оборот компании тоже может быть какие-то, не знаю, какие-то там миллиарды рублей в час. И обе величины – это величины, измеряющиеся в одной и той же размерности, и там рубли в час, и здесь рубли в час, но по своей сути это разные величины. Так, надеюсь, я не запутал. Хорошо, давайте забудем вот эту вот аналогию. Главное помнить, что это разные скорости, и скорость появления нового пространства – это не скорость переноса информации, не скорость переноса импульса куда-либо, поэтому она вполне себе может быть больше скорости света. И там вот не будет той истории, что... вот это вот релятивистское увеличение массы, которого на самом деле нет, вот, она не будет увеличиваться.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Макс Неспящий, видимо, так это произносится. Здравствуйте. Можно ли будет в будущем использовать превышение скорости света при угловой скорости и недавний опыт в ЦЕРНе, давший частицу материи при столкновении фотонов, для материализации объектов на большом расстоянии?
0: Вот не очень понимаю, о каком опыте идет речь. Я, видимо, не в курсе.
1: Макс, напишите, если вы сейчас в чате, что вы имели в виду.
0: Вот. Ну, при столкновении фотонов, в принципе, частицы материи рождаются достаточно часто. Это вполне себе нормальная ситуация, когда это как раз вот, когда у нас энергия переходит в массу, масса переходит в энергию, и да, у нас можно рождать частицы. Можно ли еще раз показать вопрос, Виталий?
1: Да, конечно. Пардон?
0: Нет, это не... Превышение скорости света при угловой скорости, это, видимо, имеется в виду скорость зайчика и новые частицы при столкновении фотонов для материализации объектов. Я видимо, так это понимаю. Нельзя ли будет куда-то послать два пучка фотонов, да, чтобы там они столкнулись, и материализовался какой-то объект, и вот тем самым мы со скоростью больше скорости света перенесли объект на какое-то далекое расстояние. Вот я так воспринимаю этот вопрос, если неправильно, пожалуйста, напишите. Но вот если так, то нет, хорошая идея, но она, боюсь, не пройдет, потому что, опять же, мы пошлем два пучка фотонов откуда-то там от нас, да, или там с каких-то двух точек, и это все равно будет со скоростью света. То есть таким образом все равно не удастся перенести информацию, не удастся перенести материю, не удастся перенести импульс. Вот, увы, ах.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Я хочу сказать спасибо NGR, которая перешла на уровень заведующей лаборатории. Огромное спасибо за поддержку. Стала спонсором нашего канала. Еще раз спасибо. И вопрос от Михея Баранкина. Я всегда задаю вопрос, как объяснить сталкивание и слияние галактик, если пространство между ними постоянно расширяется?
0: А, ну здесь как раз просто, оно просто расширяется не так быстро, как оно летит. У нас скорость расширения пространства – это где-то 70 км в секунду на 1 мегапарсек. 1 мегапарсек – это достаточно большое расстояние, то есть это там больше, чем у нас до туманности Андромеды. Это 70 км в секунду. А мы с той же самой туманностью Андромеды, галактикой М31, сейчас сближаемся со скоростью, по-моему, около 300 км в секунду. То есть вот этот процесс сейчас выигрывает. В тот момент, когда это расширение станет, если станет, вот в тот момент, когда оно станет быстрее, вот тогда, да, галактики будут друг от друга удаляться, и их собственной скорости будет не хватать для того, чтобы сблизиться. И в какой-то момент, да, может так оказаться, что там будет одна единственная бедная галактика, вокруг нас никого не будет, вот, и сталкиваться будет не с кем. Но пока скорости относительного движения быстрее, чем вот эта скорость расширения Вселенной.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вархамстер вон Альтдорф спрашивает. А мне интересно, не станет ли сжатие Земли причиной замедления ее вращения?
0: А разве Земля сжимается? Но, допустим, даже если она сжимается, то будет как раз наоборот, она будет вращаться быстрее. Это как та же самая история с фигуристом, который вращается и прижимает к себе руки и начинает вращаться быстрее. Более того, это происходит каждый год. Интересный факт. Есть службы, геофизические службы, которые мониторят скорость вращения Земли. Вращение Земли не очень такая выверенная, не очень постоянная. Скорость вращения Земли не очень постоянная величина. На нее влияет достаточно много факторов. И интересный факт, который мне поведали коллеги из Института физико-технических радиоизмерений в Менделеево, Подмосковье, это там, где находится один из атомных часов, основных реперов наших российских атомных часов. А вот они там мониторят скорость вращения Земли и просто видят, как осенью, когда деревья сбрасывают листья, то есть часть массы как бы поджимается к Земле, Земля начинает вращаться чуть-чуть быстрее. Вот так вот. Такой вот эффект мы видим. Так что нет, она не будет вращаться медленнее, она будет вращаться быстрее.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Значит, продолжает задавать вопросы дедушка Чайник. И я попробую, значит, зачитать вопрос. Ну, во-первых, так приятно, что есть такие умные люди. Это, да, мы с вами
1: факт.
2: Согласны.
1: Да. Спорить не с чем.
2: А что известно о течении токов? Вы говорили о звездах. Откуда такая убежденность? Какие методы используются для обоснования теории того, что вы рассказываете? Антон, вы поняли смысл этого вопроса?
0: Боюсь, не до конца. Течение токов и о звездах. Я, по-моему, не упоминал о звездных потоках. Есть такие структуры в галактике, но, по-моему, я про них не упоминал. Внутри звезд текут токи электрические, да, они текут, потому что они генерируют магнитное поле. Может быть, об этом идет речь. Ну, и в любом случае, даже независимо от того, как устроена первая часть вопроса, я могу прокомментировать вторую. Почему мы уверены в том, что мы говорим? Потому что это подтверждается наблюдениями. Все эти теории, так или иначе, все теории, которые мы строим, вот, особенно в астрофизике это важно, мы всегда доводим до какого-то конкретного наблюдательного предсказания. И оно проверяется. Если оно проверяется и оно срабатывает, замечательно, мы считаем, что эта теория верна до тех пор, пока не будет какого-то другого наблюдательного факта, ее опровергающего. Вот, вот здесь просто универсальный ответ можно дать.
2: Спасибо.
1: И следующий вопрос, опять же, от Дезмонда, который спрашивает, это правда, что в атмосфере Земли постоянно рождаются черные дыры от столкновения со сверхбыстрыми космическими частицами?
0: Вот как так и тянет сказать. Окей, я чуть было сразу не сказал, что нет, неправда. На самом деле я не знаю. То есть правильный ответ – я не знаю. Никогда не встречал каких-то расчетов, строго показывающих, что такое в принципе действительно, что такое происходит. Возможно, можно показать, что могут образовываться какие-то микроскопические черные дыры, да, там, как в том же самом Большом адронном коллайдере, но вот тоже не встречал расчетов, которые строго показывают, что это происходит. Поэтому давайте так, я аккуратно скажу, что скорее все-таки нет. Скорее все-таки не рождаются.
1: Спасибо. И благодарим Ангелину Кирсанову, которая регулярно поддерживает наши стримы. Спасибо за стрим, пишет она. И огромное спасибо организаторам за интересные темы, замечательных лекторов. Мы стараемся. Да, лектор у нас классный. Пусть будет гжг-фжж. Так пусть звучит этот ник. Не понял, почему зайчик, двигающийся по Луне, не считается за движение? Почему он не переносит информацию?
0: Потому что, чтобы перенести, ему нужно эту информацию, вот он бежит по Луне, да, там слева направо, ему нужно где-то справа что-то схватить и налево перенести, и как-то удержать. Так вот, он ничего не хватает справа. Все, что он переносит, на самом деле, это фотоны, которые летят, ну, если мы с Земли пускаем этот зайчик, то они летят с Земли, да, там лазерный луч, он летит с Земли. И все, что эти фотоны, все, что мы в них можем вложить, какая-то информация, на самом деле, тоже не абстрактна. Мы можем как-то модулировать этот сигнал, его яркость, его переменность, длину волны, например, на которой этот лазер светит. И это мы все можем делать только здесь, на Земле. И всю эту информацию он берет от нас. Мы ничего не можем захватить там, на Луне или еще где-то дальше, куда мы его послали. И вот в этом смысле он не переносит информации.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос задает Виталити, а точнее это комментарий, да, из комментариев к ролику. Длинный вопрос. А почему, когда физикам выгодно, то скорости складываются, а когда невыгодно, они не складываются? Почему при расширении Вселенной скорость сложилась, а если фотоны летят друг к другу навстречу, то их скорость не складывается?
0: На самом деле скорость – хороший вопрос. Здесь речь идет о том, как я понимаю, что есть формула для сложения скоростей классическая, назовем ее так, там, из классической механики, она, которая достаточно интуитивна, и там, если мы идем по поезду со скоростью 5 км в час, а поезд движется со скоростью 30 км в час, то мы вместе с поездом движемся со скоростью 35 км в час. Это как бы понятно. И вот правда в том, что это строго говоря не работает. Мы будем двигаться со скоростью не 35 км в час, а чуть-чуть меньше. И вот тут не совсем корректно говорить, что там, когда физикам выгодно, она складывается, когда невыгодно, не складывается. Они не складываются никогда, просто иногда, там, раньше, перед теми же самыми физиками, инженерами, не ставились задачи, требующие такой высокой точности, в которой этот эффект нужно было бы учитывать. Вот чтобы сделать паровоз в 19 веке, этого можно было не учитывать. А вот чтобы сделать GPS – в 21 веке, это приходится учитывать. То есть они не складываются никогда, просто иногда про это можно забыть, это не влияет на там, те технологии, на те приборы, которые мы создаем.
2: Спасибо. Сонет Барш, Сонет Барш спрашивает. Спасибо, Сонет Барш, что поддерживаете наш стрим. Спрашивает, подскажите, пожалуйста, допускаете ли вы, что может быть создана другая теория, аналогичной теории относительности, объясняющая строение мира Вселенной, и есть ли к этому предпосылки?
0: Ну, вопрос в том, насколько другой она может быть. В принципе, вот насчет специальной теории относительности, нет. Смотрите, существуют теории, которые до некоторой степени не сказать расширяют, но являются альтернативными к специальной теории относительности, к общей теории относительности. Например, вот в основе специальной теории относительности лежат так называемые преобразования Лоренц, которые получаются из вполне конкретных физических предпосылок. У нас есть некоторая свобода, мы можем поменять часть предпосылок, например, когда мы рассматриваем инерциальные системы отсчета, и вот там в системе отсчета в каждой точке пространства находятся какие-то часы, свои собственные, и мы можем эти часы как-то синхронизовать. Мы можем синхронизовать при помощи светового сигнала, а можем синхронизовать при помощи сигнала, который распространяется с другой скоростью. И у нас получится немножко другая теория с немножко другими преобразованиями, так называемые паралоренцовские преобразования. И в рамках этой теории даже могут возникать, насколько я знаю, выделенные системы отсчета. Другое дело, что они будут сложнее, они не будут, как говорят физики, минимальными. Они потребуют как раз введения вот этих дополнительных каких-то сущностей, которые как раз физики так не любят. Они при этом будут описывать мир, описывать достаточно хорошо, описывать все необходимые эксперименты, но делать это просто чуть сложнее. То же самое и с общей теорией относительности, которая является геометрической теорией. Существуют попытки, там, непрекращающиеся, построить альтернативные теории гравитации вот, без геометрии. Там, первое, что приходит в голову, это так называемая релятивистская теория гравитации, которая развивалась там, в Советском Союзе, в России, в частности, в Московском университете. Но эти теории тоже в каком-то смысле являются не минимальными, опять же, если насколько я их помню. То есть мы можем пока. Вот чем выделена специальная общая теория относительности, она выделена тем, что она является наиболее простой, она апеллирует к наименьшему количеству каких-то сущностей, смыслов для того, чтобы объяснить мир. Там, физика, наука в каком-то смысле ленивая, физики достаточно ленивые, и если нам приходится использовать много сущностей, то там не 5 переменных в уравнении, а 6, нам уже некомфортно. Мы пытаемся количество этих переменных, этих сущностей уменьшить. Вот пока теория относительности предлагает минимально возможное количество сущностей. Если найдется теория с еще меньшим количеством переменных, может ли на это претендовать та же самая теория струн? Это скорее теория про материю, нежели про пространство-время. Хотя нет, отчасти по пространству-время. Вот, например, та же самая теория струн, если она будет завершена, и она окажется лучше, то вот почему нет? Да, в каком смысле будет альтернативой.
1: Спасибо большое. Прежде чем продолжить, мы уже больше часа находимся в прямом эфире. Нас смотрит 662-664 человека. Огромное спасибо, что смотрите, поддерживаете. И не забудьте скинуть эту ссылочку на этот стрим своим друзьям. Давайте до 1000 доберем. Ну и необходимые объявления, очень важные для нас. Я думаю, Георгий начнет.
2: Да, значит, первое, что хочу сказать, форум «Ученые против мифов», 13-й уже. На самом деле он 14-й по счету, но нас много раз спрашивали, почему мы назвали форум «Ученые против мифов Z» и зачем пропустили цифру 13. Мы цифру 13 берегли для осени и думали, что у нас будет еще и очный форум, но пока что мы не решаемся его проводить, хотя формально какие-то мероприятия сейчас разрешены, но, к сожалению, эпидемия никуда не делась, и опасность заразиться осталась. Поэтому мы пока не будем рисковать здоровьем наших зрителей, будем проводить онлайновый форум. А даты близко находятся к такому празднику, который называется Хэллоуин. Мы, правда, я, честно говоря, редко его праздную, точнее, вообще не праздную. Но, тем не менее, мы решили, что элемент какой-то чертовщины не помешает. Поэтому пусть будет 13-й форум в онлайн-формате. 31 октября, 1 ноября. Интересная программа. В конце этой программы финал премии «Почетный академик Урал». Сейчас уже идет голосование по второму этапу в полуфинале. У нас есть 10 полуфиналистов. Страсти кипят. Я надеюсь, что ссылки и на программу форума, и на голосование за премию «Почетный академик Урал» сейчас появятся в чате. А я думаю, что Виталик хочет что-то сказать еще.
1: Вот там много чего можно сказать. Да, конечно, я хочу напомнить о том, что у нас продолжается поток наших приятных, надеюсь, для вас стримов. В среду мы также в формате постскриптума пообщаемся с Дмитрием Вибе. Я знаю, что вы любите этого лектора, этого спикера. И мы, естественно, будем общаться на тему доклада, почему летающие тарелки больше не летают. Это еще с форума «Ученый против мифов 10 было. Так что имейте в виду, в среду, 7 октября. Ну, а в четверг, 8 октября, да-да-да.
2: Я встряну, просто хочу сказать, что этот доклад у нас, по-моему, лидирует по просмотрам вообще из всех докладов, всех 13 форумов «Ученые против мифов». Самый просматриваемый доклад – это доклад Дмитрия Вибе «Почему летающие тарелки больше не летают». Извини, что перебил.
1: Да ничего, это круто. Я думаю, что и формат по скриптуму тоже будет интересен, и, надеюсь, он наберет очень много просмотров. А в четверг, 8 октября, уже Виталий Егоров в рамках записи с форума «Ученые против мифов Z», это уже 13-й эпизод будет, Виталий Егоров ответит, расскажет, вернее, о том, летим ли мы на Марс, и как перестать бояться и полюбить солнечную радиацию. Кстати говоря, завтра, если вы следите за тем, что происходит на канале «Лаборатория научных видео», мы организуем стрим с Дня космоса, который будет проходить здесь, в Петербурге, в Петропавловской крепости. Сразу 4 лекции. Уже плеер для этого стрима создан, так что подключайтесь, подпишитесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить начало. Так что имейте в виду.
2: Я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня, как и на всех наших стримах, за лучшие вопросы вручаются футболки, и Антон после окончания сегодняшнего стрима выберет 2 лучших вопроса, авторы которых получат 2 прекрасные футболки форума «Ученых против мифов». Задавайте ваши вопросы, используйте для этого специальную ссылку, которая сейчас появится в чате, используйте суперчат. И также напоминаю, что вы можете поддержать оба наших проекта, и Антропогенез.ру, и Лабораторию научных видео на Патреоне. Могу еще добавить, что идет непрерывный стрим, 24-часовой стрим на нашем новом канале «Научная станция». Ольга Вдовина в прямом эфире вместе со своей ассистенткой Юлей с помощью примитивных каменных костяных инструментов изготавливает вазу из твердого камня диорита. Сейчас там, правда, ночь. По ссылке переходите. Если вы перейдете, вы увидите прекрасную табличку, что работа продолжится в понедельник в 6 утра. Да, там не только ночь, там еще и выходные. Да. Но, тем не менее, если в рабочее время, особенно утром, вы зайдете, вы увидите, как кипит работа. Сейчас происходит шлифовка уже некого куска по форме приближающегося постепенно к вазе, уже такого вазообразного куска диорита.
1: Ну да, я хочу добавить о том, что в целом, если вы начнете в понедельник смотреть, если ваше время не совпадает с кемеровским, вы всегда можете плеер немножечко назад отмотать и посмотреть, что происходило. Так что не переживайте по поводу несоответствия времени.
2: А теперь, наверное, мы перерыв закончим. Угу. Наш объявление мы сделали. Виталик, может быть, ты начнешь?
1: Без проблем. Вопрос. И вопрос от Шамона, наверное, так. Если для разгона тела до световой скорости надо бесконечно много энергии, то как сами фотоны достигают скорости света? Откуда бесконечная энергия?
0: Им-то как раз не нужна бесконечная энергия, у них энергия вполне себе конечная. Бесконечная энергия нужна для того, чтобы разогнать тело, которое обладает конечной массой. Конечной массой и вот конечной инертностью, в смысле своей массы, фотоны, частицы, у которых масса равна нулю. Именно поэтому они вполне себе могут переносить энергию, и они разгоняются, они рождаются уже со скоростью света, движутся всегда со скоростью света. Ну, там, если мы не рассматриваем движение в какой-то среде, просто в пустом пространстве. Вот из-за того, что у них масса равна нулю, там не нужно какого-то бесконечного количества энергии.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий замечательный вопрос, который прислал Коба. Топор весит 1 кг, и пол топора сколько весит топор?
0: Ну, 2 кг, я так понимаю.
2: Возможно, там какая-то хитрая загвоздка, но мы сейчас не будем много времени уделять.
0: Ну, то есть, если килограмм – это одна половина топора, еще пол топора, то, видимо, 2 кг.
1: Спасибо. Дезмонд снова с нами.
2: Да, Да, я зачитаю. Дезмонд спрашивает. Падая на черную дыру, человек успеет увидеть гибель Вселенной за короткое время? Это утверждение. Падая на черную дыру, человек успеет увидеть гибель Вселенной за короткое время. Ну, я так, насколько понимаю, если Вселенная расширяется с ускорением, то не факт. Не знаю. Значит, он сгорит от света звезд, излученного мгновенно за все время. Такая вот.
0: Ну вот да, с учетом того, что Вселенная расширяется, то есть в принципе, да, человек будет видеть, как я понимаю, ускоренный процесс, ускоренную картинку вокруг себя, и скорее все-таки он видит, да, увидит то, что Вселенная относительно него вся разбежится, она расширится, и вот его как раз не... Его не спалит вот этим вот светом звезд, они просто все улетят. Сейчас вот я еще пытаюсь подумать, а что насчет испарения самой черной дыры? Нет, скорее он пересечет, конечно, горизонт событий, попадет в черную дыру.

0: похожи на материю. Они не такие были, а это обладает конечной массой. Но если мы возьмем не поезд, а какую-нибудь частицу, да, там типа электроны, и разгоним ее до скорости, ну, близкой к скорости света, да, там, не знаю, 99,9% до скорости света, и такие эксперименты делались, потому что заряженные частицы, особенно когда они, не особенно, когда они движутся с ускорением, вот можно разогнать и немножко там повернуть направление их движения, они будут очень активно хорошо светить. Такие электроны все равно светят, и светят фотонами, которые вылетают со скоростью света.
1: Спасибо. Исчерпывающий ответ.
2: А еще к нам таракан пришел. Такое дело. И он может разговаривать. Да, и спасибо за поддержку. Использует ли вращение нейтронных звезд в качестве эталона времени? Насколько точен такой эталон, если он есть?
0: Хороший вопрос. Нет, пока не используют, но идеи такие есть. Точность такого эталона, в общем-то, сравнима с точностью атомных часов. Это где-то 10-15 секунды за секунду темп ухода такого эталона. И такая штука, вот так называемая пульсарная шкала времени, по крайней мере, еще лет 15 назад она точно рассматривалась, но там есть много как теоретических, так и технических трудностей, потому что, чтобы поддерживать эту шкалу, это нужно наблюдать достаточно все-таки слабые радиоисточники, там радио или рентгеновские источники, которые еще не всегда висят у нас на небе, за ними следить сложно. Их не так много, там таких источников известно около 3000 штук. Подозреваю, что это не очень много, чтобы построить именно точную шкалу. Ну и одна из, может быть, главных, ну, там, на мой взгляд, может быть, такая сильная принципиальная проблема. Нейтроны звезды, они вращаются не так стабильно, и у них тоже есть свой уход. То есть вот этот темп 10-15, он меняется со временем. Он не всегда выдерживается 10-15 у какой-то нейтронной звезды, и вот там тысячелетиями он держится. Нет, он там то 10-15, то 2-10-15, то 8-10-16. И вот это вот дребезг, вот этот шум, то, что называется шум вращения или шум тайминга, он непредсказуемый. Это сложный процесс, физика которого, в общем-то, тоже до конца непонятно. Вот когда мы научимся, наверное, его предсказывать, есть нейтрон-звезды без этого шума, их мало, да там порядка сотни, может быть. Но вот когда мы научимся это предсказывать, может быть, мы вернемся к такой нейтронно-звездной, к пульсарной шкале времени. Но вот, по-моему, сейчас эта история, она, я последний раз про нее слышал лет 10 назад, сейчас, по-моему, она уже заглохла.
2: Спасибо. И также мы говорим спасибо Генриху Ильишенко за небольшой донат. И следующий вопрос от Андрея Шиничного. Слышали ли вы о теории всего за авторством Стивена Вольфрама? Если да, то какое у вас мнение об этом?
0: Ой, признаться, нет, не слышал. Ничего не могу сказать. Андрей, извините. Но обязательно ознакомлюсь.
1: Далее Мальтиец спрашивает. А в рамках СТО без привлечения ОТО при подсчете длин интервалов для разных близнецов получаются разные длины, соответственно, и разное собственное время. То есть данный парадокс объясняется в рамках СТО.
0: Нет, то есть нет, он не объясняется как раз в рамках СТО. Он объясняется в рамках общей теории относительности. И если аккуратно, по-моему, если считать суммарное собственное время для обоих близнецов, оно будет, оно, по-моему, будет как раз одинаковым. Тут я не уверен, что я правильно понимаю вопрос, но я могу среагировать на последнюю фразу. Парадокс близнецов объясняется в рамках общей теории относительности.
1: Спасибо. Максим Песцов еще раз задает вопрос. Черная дыра из два связанных корабля. Один, видимо, погружает под горизонт событий. Второй корабль сможет вытянуть первый? Такая тоже, по-моему, типичный вопрос в стиле, если слон на кита налезет, примерно с той же оперы.
0: Но тогда этому кораблю, условно говоря, нужно будет... То есть, чтобы вытащить, нужно приложить, опять же, корабль массивный, у него конечная масса. Надо будет приложить бесконечную энергию. А у любого корабля будет какой-то конечный мощность двигателей, поэтому вот не сможет вытянуть. И это, опять, мы сейчас не рассматриваем то, что там этот трос, он вообще порвется из-за...

0: тех же самых приливных сил из-за разности гравитационного притяжения на разных расстояниях от черной дыры. Вот. Но вот опять же, из-за того, что нужно будет приложить бесконечные усилия, увы, увы и ах.
1: Вадим Александрович спрашивает. Во-первых, говорит, здравствуйте и спасибо за стримы. Пожалуйста, мы стараемся. Вопрос. На данный момент, насколько продвинулись теории объяснения природы темной материи? Актуален ли на данный момент первичные черные дыры и аксионы? Спасибо.
0: Насколько я понимаю, первичные черные дыры все-таки нет. То есть, им не удается объяснить такое количество темной материи, небрёвной темной материи, которую мы видим. Про аксионы не скажу. Это достаточно популярная тема. У меня глаз зацепляется за статьи, они довольно часто встречаются про аксионы в разных вариантах. Значит ли это... Вот, не готов сказать, удается ли с их помощью как-то описать именно темную материю. В моем представлении тоже скорее нет, то есть просто речь идет о каких-то там других слабо взаимодействующих частицах. Вот. Но здесь не буду утверждать. Но первичной черной дыры нет. Их оказывается недостаточно.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Дезмонд? Кто бы сомневался. Верно ли, что у фотона нет личного времени, и по внутренним часам он умирает в тот же миг, как только рождается?
0: Ну, скорее да. То есть, собственное время фотона... Сейчас, нет, одну секунду. Ну, да, в каком-то смысле у него нет собственного времени, вот, и интервал между любыми двумя событиями, которые происходят с фотоном, он всегда равен нулю. То есть, пожалуй, да, я, пожалуй, соглашусь с такой аналогией.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает Ник Р. Длинный вопрос. Меня беспокоит такой вопрос. Если мы, предположим, построим достаточно массивный звездолет и разгоним его до половины скорости света, а его масса, соответственно, возрастет, значит ли это, что, пролетая мимо Юпитера, он может столкнуть его с орбиты? Ну, если не Юпитер, то, может, какую планету поменьше? По сути, его возросшая масса создает гравитационное поле.
0: Нет. Масса у него не возрастет, и я про это как раз говорил в своем докладе. Есть масса как параметр, масса как характеристика инерции, и масса как параметр, показывающий степень вовлеченности в гравитационное взаимодействие, степень вообще возможности осуществлять гравитационное взаимодействие. Вот масса как параметр не поменяется. Масса как характеристика вовлекаемости в гравитацию не поменяется. Но инертная характеристика и инерционная характеристика тела, да, она поменяется. Когда он будет лететь с очень большой скоростью, его тяжело будет спихнуть тому же самому Юпитеру с его собственной орбиты. Юпитер, конечно, он с ним провзаимодействует, и Юпитер немножко тоже поменяет свою орбиту, но это воздействие не будет определяться вот этой возросшей инертной массой. Это будет воздействие определяться именно массой как параметром. То есть в чем здесь суть, я напомню. Когда мы говорим, что у быстро движущегося тела как бы возрастает масса, на самом деле масса не возрастает, меняется закон, связывающий ускорение этого тела и ту силу, которую к нему можно прикладывать. Этот закон зависит от скорости движения тела. То есть это не просто m умножить на a равно f, где m – это масса, а ускорение, а f – это сила, а это вот некоторый коэффициент, зависящий от скорости, умножить на m, где m – это просто некий параметр, в данном случае, там, характеристика тела, умноженное на ускорение равно уже силе. То есть вот про это важно помнить.
2: Спасибо. Крабков Иван снова задает вопрос. У нас сегодня общаются несколько человек, но таких активных, интересующихся. Спасибо вам, друзья, и что вы задаете. Да, много интересных вопросов. Рассматривается ли всерьез вероятность многомерности времени? То есть не параллельные вселенные, а многомерное время, в котором наше сознание одновременно не способно его воспринять.
0: Знаете, такие работы есть, ну, по крайней мере, были. Я могу посоветовать обратиться к работе Макса Тегмарка, такой космолог. У него были статьи, в которых он рассуждал про многомерное время. В принципе, можно себе представить мир, в котором не просто больше измерений обычных пространственных, как у нас три, но и времени одно, а, скажем, два или даже больше. Проблема в том, что, как оказывается, в большинстве своем этот мир оказывается либо слишком простым для того, чтобы в нем можно было... Подобные миры, они оказываются либо слишком простыми, чтобы в них можно было образовать какие-то сложные структуры типа планет, звезд, галактик и, соответственно, нас, либо они оказываются нестабильными, то есть материя оказывается не способной там, сформировать... Те же самые достаточно сложные структуры, они разваливаются за очень короткое время. И получается, то есть вот один из выводов, что тот мир, в котором мы живем, в котором есть три пространственных измерения, одно временное, это один из редких таких стабильных миров, и что будь он другим, нас бы, скорее всего, в нем не было. Ну, по крайней мере, когда речь заходит о нескольких временах, потому что там в теории струн там 11 измерений, но время там тоже одно. Там 10 пространственных компактифицированных измерений, вот, из которых там многие компактифицированы, три мы видим, а время там одно. Вот если мы добавляем дополнительное время, мир начинает разваливаться. То есть, по-видимому, все-таки нет вот этого еще одного компактифицированного времени. Но идея красивая.
2: Спасибо.
1: Генрих Ильишенко спрашивает. Можно я не задам вопрос, а спрошу кое-что? Окей. Хорошее самая начало. Безумная теория, которая в теории может быть правдивой, но о которой сейчас мало говорят среди ученых и тем более среди обывателей.
0: Самое безумное, причем... Вот безумное-то, да, я могу сказать, но она, правда, не работает. Безумная про то продолжает говорить, хотя мы уже знаем, что она не работает. А вот та, которая, в принципе, может оказаться...
1: Правдивой.
0: Правдивой. Да, сейчас попытаюсь вспомнить. Видимо, у меня есть какая-то резистивность, у меня не все, то есть теории уже не кажутся, в общем-то, безумными, вот прямо уж так, сверх-сверх. А, окей, просто сейчас пришло в голову, не так давно, по-моему, была работа, что-то в ней, на мой персональный взгляд, есть тоже, вот нужно понимать, что это мой персональный взгляд. А наверняка вы следите за новостями, знаете эту историю про планету Х или девятую большую планету, что, возможно, в нашей Солнечной системе, далеко за орбитой Нептуна, существует еще одна крупная планета, достаточно массивная, с массой, там, порядка массы Нептуна. Она далеко, мы ее не видим. Сейчас идут наблюдательные поиски, есть теоретические предсказания, где эта планета может примерно быть. То есть история почти как с открытием Нептуна там вот 150 лет назад, только современная. Так вот, это может быть не планета, это может быть первичная черная дыра. То есть это может быть черная дыра с массой порядка нескольких масс Земли, ее размер, соответственно, будет несколько сантиметров, то есть черная дыра вот такого вот размера просто. Вот. И где-то там, на расстоянии там, десятки астрономических единиц, может, сотни астрономических единиц, она летает. А в принципе, вот такое возможно. Это звучит достаточно безумно, что-то в этом есть красивое, и при этом, да, это может оказаться правдой. То есть, по крайней мере, вот прямо утверждать, что нет, это точно вот не работает, нет, нельзя.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Так, и следующий вопрос от Hellblue Indigo. Спасибо, что правильно поняли вопрос, и за ответ, и за стрим, смайлик. Есть ли у вас любимый научно-фантастический фильм или книга? Если да, то какой?
0: Любимый научно-фантастический фильм. Почему-то сейчас пришли в голову именно «Звездные войны», хотя вот никогда особо не был
1: фантастический точно, да.
0: Про космос все-таки какая-то там наука есть. Про фильм вот сейчас сходу не скажу. Про книгу, знаете, я не... И не буду вообще ни разу оригинален. «Понедельник начинается в субботу» Стругацких. Вот такая вот... Я вообще редко перечитываю книги по много раз, но вот эту книгу я, наверное, перечитывал раз 10. Наверное, это о чем-то говорит.
2: Спасибо. И Андрей Никитин как раз тоже говорит спасибо. Нам писали сегодня в чате, что вы очень часто говорите спасибо, наверное, если подсчитать количество этого слова за сегодняшний стрим, то действительно получится большая цифра. Но я думаю, что слово позитивное, поэтому ничего страшного, если мы будем произносить его почаще.
1: Можно хэштегом написать или просто заглавить стрим, называется «спасибо», и потом начинать. Да,
0: всем тоже спасибо за вопросы.
2: Да. И вопрос из комментариев задает его Siberian 22 Rus. Или 22 Rus, не знаю, как удобно.
1: Это, скорее всего, регион 22 Rus, да, вот он.
2: А. Почему это вопрос длинный, да, такой с надрывом, что ли, с эмоцией. Почему со скоростью света всегда приводят какие-то странные примеры? Но вот есть же скорость звука, которая в воздухе имеет предел, независимо от движения источника звука. Доказано, что есть темная материя. Почему не принять то, что свет распространяется по темной материи, как звук в воздухе или другой среде? К чему эти бредни про искажение пространства, видимо, искривления и времени? Разве не может искажаться темная материя, по которой движется свет? Короче, пригласите чувака, который по теории эфира расскажет, какие проводились по этому опыты наблюдения.
0: Если бы темная материя могла искажаться из-за того, что по ней бежит свет, тогда мы бы ее давно нашли, она не была бы темной. Это означало бы, что темная материя участвует в электромагнитном взаимодействии. А с ней как раз проблема в том, что она не участвует, поэтому она темная. И поэтому уж точно ее нельзя назвать средой, в которой распространяется свет. Аналогии со скоростью звука и скоростью света на самом деле иногда приводятся. И там я знаю, что в акустике, например, даже строят так называемые акустические горизонты, то есть можно себе представить такую модель, по сути, это некая модель черной дыры, но это акустическая черная дыра, то есть некая область в пространстве, из-под которой звук в принципе не может выйти, вообще ничего не может выйти, что движется со скоростью там медленнее скорости звука. То есть такие вещи, да, бывают, но вот опять же у скорости звука нет такой замечательной особенности, как у скорости света. Если мы перейдем в систему отсчета, то есть мы можем перейти в систему отсчета, связанную с звуковой волной. Вот. А у света нет, мы не можем перейти в такую систему отсчета. То есть есть эта качественная разница, хотя почему вот иногда звук, да, приводит в пример, тоже какие-то эффекты на нем показывают. Похожие на эффекты теории относительности.
2: Угу. Спасибо. И Вадим Александрович поддерживает стрим и спрашивает, существует теория одноэлектронной? А нет, одноэлекторной. Что имелось в виду?
1: Ну, скорее всего, все-таки одноэлектронной, да.
2: Одноэлектронной вселенной, весьма слабая по существу. А есть ли подобные теории о наличии других элементарных частиц, по которым можно выстроить подобную теорию?
0: Я, признаться, не знаю про такую теорию, ни одноэлектронную, ни про одноэлектронную. Поэтому вот не могу, наверное, прокомментировать. Есть подобная теория о наличии других элементарных частиц. Знаете, Вадим, боюсь, видимо, поскольку я не знаю про эту теорию, я не могу ответить на ваш вопрос, извините.
1: Евгения Лысакова спрашивает. Осцилляция нейтрино. Можно ли ее считать доказательством того, что новые поколения частиц открыты точно не будут?
0: Mm-hmm. Да, хороший вопрос. Ну, я все-таки не занимаюсь
1: физикой. Евгений жжет.
0: Не занимаюсь физикой частиц. Но там, да, действительно, насколько я знаю, из параметров вот этой осцилляции видно, что у нас есть так называемые три поколения частиц. У нас природа так сделала, что у нас есть три набора частиц материи, из которых, в общем-то, можно собирать материю. И, правда, весь мир сделан только из первого поколения. Есть еще другие два поколения. Могут ли существовать другие еще два поколения? Ну, честно, нет ответа. Но вопрос хороший. У меня нет ответа, не знаю. Я, как человек, не занимающийся физикой частиц, сказал бы, что, ну, по-видимому, нет. То есть, раз у нас осцилляции как раз показывают, что этих поколений три, ну, наверное, значит, три. И какой-то лазейки нет. Возможно, она есть, как и про нее знают физики, которые занимаются этой темой.
2: Угу. Ну, здесь как, так же, как и в случае с врачами, что если ты врач, то вот ты должен и зуб уметь лечить, да, и там, я не знаю, какие-то одновременно, и там, не знаю,
1: хирург, меня прыщик
2: вскочил, и хирург, и так далее. Точно так же, допустим, физика настолько гигантская вообще, наука разделена на такое количество областей.
0: Вот я сейчас в этом смысле скорее как терапевт выступаю, то есть терапевт, он не знает, как вас лечить, но он знает, кому вас направить.
2: Вот-вот, да, тот самый случай. Да, я просто могу вспомнить тему своей диссертации. Я как бы тоже кандидат физико-математических наук, но тема диссертации – математическое моделирование работы скелетных мышц-антагонистов. И вот, допустим, если меня спрашивать, начать про элементарные частицы, то я буду что-то нечленораздельное мычать в ответ. Вот.
1: Да. Давайте дальше. Дезмонд, естественно. Верно ли, что для нейтронов нашего тела время настолько замедлено, что с момента большого взрыва для них не прошло и минуты?
0: Странное утверждение. Нет, скорее думаю, нет. Возможно, это связано с тем, что нейтроны в атомах нашего тела, они не распадаются. То есть, вот я подозреваю известный факт, что нейтрон, как свободная частица, он не живет долго, у него время распада около 15 минут. Там же 984 секунды. Но это у свободного нейтрона. Как только нейтрон оказывается в связанном состоянии внутри там, ядра атома, в том числе в нашем теле, он может жить очень-очень долго. И это не означает, что там из-за глитерийских эффектов у него замедляется время. Это просто его свойство в связанном состоянии жить долго.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Значит, во-первых, хочу сказать, что у нас появилось уточнение от Вадима Александровича про теорию одноэлектронной вселенной. Он пишет, что это гипотетическая модель вселенной, в которой все электроны являются одним электроном, находящимся попеременно в разных точках пространства.
0: Ага.
2: Такая теория. Вот. И напоминаю, что есть ли подобные теории про другие элементарные частицы?
0: Не слышал про такую теорию. Нет ли здесь путаницы с утверждением о тождественности всех частиц? На это утверждение про то, что все электроны, они одинаковы, они как из одного инкубатора вышедшие. Вот. Это не то, что то это один электрон просто в разных точках пространства, они все-таки разные, они в разных... Ну, насколько про них можно говорить о точках пространства, они квантовые частицы, да, но тем не менее. Но просто они одинаковые. Вот. То есть вот есть такое утверждение, но мне кажется, это не то, о чем спрашивается.
1: Спасибо. Ну, перед Спасибо. Тем... Перед тем, как приступить к следующим вопросам, хочется сделать несколько важных для нас объявлений. Во-первых, огромное спасибо, что вы смотрите этот стрим. У нас сейчас более 800 человек. Нажмите лайк, потому что лайков всего 522, а людей значительно больше. Поддержите данный стрим и не забывайте про то, что поддержать канал в целом тоже полезно. И необходимо сделать подписку, нажать на колокольчик и выбрать в всплывающем меню пункт меню «Все», и тогда вы наши стримы, наши видео никогда не пропустите. Ну и можно поддержать при помощи там, донатов. Есть суперчат, в котором огромное количество вопросов сегодня было задано. Огромное вам за это спасибо. Есть ссылка, которая есть в описании, она также появится в чате. И вопросы, заданные таким образом, присланные таким образом, задаются в самую первую очередь. Ну и у проекта «Лаборатория ночных видео» и проекта «Антропогенез.ру» имеется свой Patreon. Спасибо, что там нас тоже поддерживаете.
2: Спасибо. И хочу сказать, что началась на 1 октября регистрация участников форума «Ученые против мифов 13», который пройдет уже довольно скоро, 31 октября и 1 ноября, 13-й по счету, и пройдет он в формате онлайн. И в конце программы форума состоится финал ежегодной премии «Почетный академик ВРАЛ». Рекомендую вам поскорее на этот форум зарегистрироваться. Трансляцию форума смотреть можно совершенно бесплатно. Нужно для этого только зарегистрироваться. Но там есть и различные билеты, которые не бесплатные и которые содержат в себя различные интересные бонусы. Вот. Но смотреть бесплатно или поддерживать форум – это уже решать вам. Значит, по поводу наших ближайших эфиров, которые у нас запланированы. Значит, во-первых, в среду, 7 октября, состоится постскриптум к докладу Дмитрия Вибе «Почему летающие тарелки больше не летают?». Дмитрий Вибе давно у нас не выступал. Его доклад стал одним, на самом деле, самым популярным роликом из серии «Ученые против мифов» за вообще, получается, уже 5 лет и за 13 форумов «Ученые против мифов». Я думаю, что это будет очень интересно. 8 октября, в четверг, выйдет 13-й эпизод форума «Ученые против мифов Z», где известный популяризатор космонавтики Виталий Егоров выступит с докладом на тему полета на Марс и на тему космической радиации. Вот. Очень интересный доклад, я помню его. Рекомендую всем не пропустить 8 октября в четверг. Для того, чтобы не пропустить, не забудьте подписаться на канал Антропогенез.ру и нажать колокольчик.
1: Ну и еще хочу сказать, чтобы вы не пропустили завтрашний стрим, который делает лаборатория научных видео. Будет 4 лекции про космос. Если вы смотрели эффект присутствия с Александром Хохловым, который гулял по МКС, то вы знаете, кто одного из спикеров, который будет завтра в том числе. Не пропустите, завтра в 13 часов по московскому времени. Ну и еще одно важное для нас объявление. Если вы в данный момент получаете удовольствие от просмотра и вам интересно общаться в чате здесь под этим стримом, то перепрыгивайте в наш чат в Телеграме, где также можно продолжить общение. Периодически туда приходят лекторы, отвечают, продолжают отвечать на ваши вопросы, так что забегайте. Сейчас ссылочка появится в чате.
2: Спасибо, Виталик. А я тогда продолжу со следующим вопросом. Осталось их некоторое количество, и мы хотели бы на них все-таки получить ответы. Пузырь Алькубьери работает или нет? Благодарю вас за интересно проведенное время, говорит Андрей Пшеничнов.
0: Сейчас вот я не уверен, что я правильно понимаю, что такое, что это за пузырь. Очень знакомое название. Сейчас, Георгий, может быть, вы знаете. Или Андрей может пояснить.
2: Я загуглю просто пока что. А пока мы можем отвечать на следующий вопрос. Угу. Да, пузырь Алькубьери. Идея, основанная на решении уравнения Эйнштейна, предложенная мексиканским физиком-теоретиком. Это ведь что-то связано с варп-двигателем, я так понимаю, в котором космический аппарат может достичь сверхсветовой скорости.
0: Ну, наверное, не готов прокомментировать, коль скоро я вот сам про это только сейчас первый раз узнал. Поэтому вот, увы, наверное, вопрос останется без ответа.
2: Спасибо. Тогда следующий вопрос. Значит, во-первых, Светлана говорит нам спасибо за интересные темы и докладчиков. Приятно, Светлана, что вы нас смотрите. Максим Бушуев перешел на уровень стажер и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Добро пожаловать, Максим. А Генрих Ильяшенко, наконец, задает свой очередной вопрос. Спасибо за теорию о черной дыре в Солнечной системе. Это очень романтично. Но, если честно, она ведь очень маловероятна. Даже я это понимаю. Или нет?
0: Нет, конечно, да, она очень маловероятна, с учетом того, что этих первичных черных дыр мы, в общем-то, ни разу не наблюдали, хотя мы понимаем, что они могут быть, и они, в принципе, могут быть захвачены звездами, то есть какое-то количество их действительно осталось. Первичные черные дыры – это просто маленькие черные дыры, которые образовались там в ранней эпохе после Большого взрыва и не успели еще испариться, дожили до наших дней. Да, это очень-очень маловероятно, но вот чем черт не шутит.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос. Естественно, продолжаем с Вадимом Александровичем. Прошу прощения, теория одной электронной вселенной. Гипотетическая модель вселенной, в которой все электроны являются одним электроном.
2: Это мы читали уже.
1: Да, все, понял. Тогда мы к мальтийцу перепрыгиваем. СТО умеет рассматривать ускорение, ускоренное движение, и можно ограничиться рассмотрением только ИСО. Мировая линия покоящегося близнеца будет иметь максимальную длину, а любое отклонение от нее будет уменьшать данную длину. Без вопроса, утверждение комментируйте.
0: Смотрите, я могу только вот так прокомментировать. В рамках специальной теории относительности можно рассматривать движение с переменной скоростью, представляя

0: это ниоткуда не следует.
1: Называется репликой. Ну, помните, я вам в прошлый раз рассказывал, что корабли того времени ходили, ну, не только под прямоугольными парусами, но и на веслах, рабов тогда не было, поэтому сами воины гребли, поэтому они были всегда в хорошей физической форме, представляете, столько грести-то. Плавали эти корабли каботажно вокруг берегов, обычно в открытое море в то время ахейцы выходить не очень рисковали, а если было сильное волнение, шторм, то, как правило, греки затаскивали корабли свои на берег и ждали, когда погода утихомирится. Едем дальше. Значит, после кораблей, с колесницами. Я почему взял колесницу? Потому что, когда я вам рассказывал о животных на войне, помните, я вам говорил, что колесницы в Древней Греции не участвовали в сражениях, а они были средством доставки героев к месту сражения. Да? Ну, во-первых, чтобы герой не устал, его надо было свеженьким. Представляете, один герой, он же там разгонял полармии в одиночку. И вот, чтобы он не уставал, его туда доставляли на колеснице, он бодренький, свеженький, в гуще сражения врубался, и если его ранили, то на колеснице его оттуда забирали. Ну, во всяком случае, так по Гомеру. И было очень, в комментариях было справедливое замечание по поводу колесниц. Конечно, они участвовали. То есть, если бы где-то на стыке 12 и 13 веков до нашей эры действительно происходила бы Троянская война, а, скорее всего, она и была. Ну, конечно, не из-за яблока Париса. Это просто было разграбление Трои, очень богатого города. То тогда бы, конечно, участвовали бы колесницы в сражении. Они бы, наверное, тоже разбивали бы как-то пехоту, да? То есть они бы выполняли роль танков. Но после этого комментария я не поленился, позвонил замечательному историку, вот, с которым мы товарищи уже не один год, это Игорь Суриков, он, извините, не Игорь Суриков, я позвонил Стрелкову, Андрею Стрелкову, он преподает в университете, и Андрей Стрелков мне сказал, что Александр, это не совсем так, это по Гомеру, да, но в то время, конечно, колесницы, я каюсь, ребят, колесницы участвовали в сражениях, и посоветовал прочитать замечательную книгу автор Нефедкин, которая так и называется «Древние колесницы». Я еще ее не нашел, не почитал, но вот со слов Стрелкова все вам рекомендую. Ребят, еще раз хочу сказать, слава богу, что не так много неточностей у меня в моих рассказах, но как только меня исправят в комментариях, спасибо, что вы это делаете, взрослые, да, я обязательно вам это довожу до следования, до сведения. Стесняться тут абсолютно нечего. И знаете, чем умный человек отличается от глупого? Я не знаю, насколько я умный, но явно не самый глупый человек. Тем, что он замечает свои ошибки, он их признает и исправляет. Ребят, никогда не стесняйтесь своих ошибок. Никогда. Никогда не говорите «да-да-да, я знаю», если вы этого не знаете на самом деле. Ребят, это испортит всю вашу жизнь. Поэтому, если вам указали на вашу ошибку, проверьте ее и скажите «да, я был неправ». И как следует это запомните, чтобы в следующий раз не ошибаться. Проехали колесницы, едем дальше. Итак, мы с вами вспомнили, из-за чего разгорелась Троянская война. У спартанского царя Тиндарея жена Леда родила от Зевса, от верховного божества, самую красивую женщину всех времен и народов, прекрасную Елену. К ней тут же слетелись женихи отовсюду, откуда только можно. Все самые, вот цвет вообще нации, все самые богатые, самые знатные, все стали к ней свататься. И тогда хитроумный Одиссей, который тоже сватался, но женился на сестре Елене, на двоюродной, на Пенелопе, сказал Менелаю: знаешь что, вот кому-то откажешь, кому-то ее отдашь, так ведь война же начнется, да? Люди обидятся, ну зачем это нужно? Давай так, вот венец, и пускай Елена сама выберет себе жениха, возложит на голову своему избраннику, а все остальные женихи поклянутся, что они согласны с ее выбором, и если, не дай бог, что-то вот в их семье случится, то они придут на помощь. Так оно и случилось. Елена выбрала Менелая, брата Агамемнона. Они потом возглавят как раз ахейские войска. Вот Менелай получил потом еще и трон спартанский, а его брат Агамемнон правил в Фивах. Фивы в то время был

самые-самые могущественные они были фивы. Ой, какие фивы? Микены. Ребята, со мной совсем плохо. Он правил в Микенах. Микены были самые-самые могущественные тогда во всей Древней Греции. Ну, а дальше вы знаете, что произошло. Дальше пастушок Парис, который оказался сыном троянского царя Приама, когда три богини заспорили, кто из них прекрасней, отдал яблоко Афродите, богине любви и красоты. На него страшно обиделась Гера и Афина Паллада. Гера все-таки жена Зевса, круче не бывает, первая леди в древнегреческом мире. И Парис украл Елену, и не только Елену, но еще богатство Менелая, а там, поверьте, ребята, было что красть в Спарте. И тогда женихи, верные своей клятве, отправились на Троянскую войну. 10 лет длилась Троянская война, Троя все-таки пала. Боги в это время болели прямо как за Спартак и Динамо. Сидели на Олимпе, свесив ножки, кто-то болел за троянцев, кто-то за ахейцев. А вот это кто-то из, по-моему, прерафаэлитов британских иллюстрировал. А я сейчас уже не помню, то ли это прекрасная Елена с Менелаем, то ли это Одиссей с Пенелопой. Ну вот следующее, покажите нам, Александр, фотографию. Вот. Это мы с вами говорили о Флоре, Ионийских островах. И мы как раз на этом с вами и остановились, на этом эпизоде. Одиссея забрали на войну, Одиссей 10 лет воевал, это он придумал коня, того самого, которого вкатили ворота Трои, то он много чего там придумал, на самом деле. Без Одиссея бы не победили бы никогда ахейца. Он был самый хитроумный, самый изобретательный. И я вам напомнил, ребята, что Илиада, Одиссея — это всего лишь два фрагмента творческого наследия Гомера, ну, если таковой существовал, да, потому что Илиада – это эпизод 10 дней Троянской войны, там нет этих историй ни про коня Троянского, ни про что, там только один эпизод. Вот. А помимо Одиссеи и Илиады, у Гомера было очень много так называемых кикликов. Киклики – это вот такие вот баллады, это серии бесконечного сериала, скажем так, да? Киклики они назывались. И их содержание известно, античные авторы их пересказывают, на них ссылаются. То есть все прекрасно знали, как что происходило, кто был кто в античном мире. То есть сюжет был досконально известен всем древним грекам. И до нас дошло просто два таких вот зафиксированных в VI веке текста, которые стали, как мы уже с вами говорили, ребята, двумя столбами, на которых сегодня выросло, как вот, знаете, кристаллы выращивают на основе, да, проходили по химии. Вот на этих двух столбах вырос прекрасный кристалл всей всемирной литературы. То есть вся современная всемирная литература, она вся вышла из Гомера. Ну, там были древние сказания, там шумерские, индийские и так далее, и так далее. Но все современные авторы, которых мы читаем, они все вот из этой европейской гомеровской колыбели. Даже те, которые живут сейчас на других материках. Дальше вот мы сейчас пролистаем на скорости. Я вам рассказывал в основном о травянистых растениях. Это панкратиум морской. И в одном это вот Штернбергия, удивительный после цвета. Вот есть первоцветы, а это эфемероид осенний. Да? И наша слушательница одна попросила, чтобы я побольше рассказал о растениях, да, о флоре Ионических островов. Я бессмертник, колхикум. Я выполню с удовольствием вашу просьбу. И мы потом подробнее поговорим о деревьях и кустарниках. Вот в прошлый раз мы говорили о травянистых растениях. Вот. Кстати, был еще такой комментарий. Какие дворцы в гомеровские времена? Занимайтесь ботаникой. Ну, спасибо, что на вы. Это вот цветет. Так вот цветут острова. Ребят, вот еще раз говорю. Никогда не обижайтесь на такие комментарии. Я вам скажу почему. Это было справедливое замечание, потому что во времена Гомера, конечно, никаких дворцов не было. Времена Гомера – это темные века, как называемые, когда все было в страшном упадке. И ремесла, и искусство, и науки как таковой не было. И, конечно, никто никаких дворцов не строил. Дворцы в Древней Греции – это отдельная история.
Можем потом как-нибудь о ней поговорить. И я просто хотел обратить ваше внимание, когда вот в такой, скажем, некорректной форме вам делают замечание, это свидетельствует об одном, что его сделал кто-то из неофитов. Кто такие неофиты? «Джентльмены удачи» смотрели фильм? Помните, там был такой косой, который выучил 10 слов по-английски, а потом сказал, ну, переводчиком пойду, английский я уже знаю. Вот это вот и есть типичный неофит. Это люди, которые только-только к чему-то прикоснулись, и когда они только начали что-то изучать, у них сразу возникает такая иллюзия, что они все-все-все знают лучше всех профессоров. Вот они обычно очень, как бы сказать, иногда даже по-хамски, очень резко реагируют, да, на какие-то замечания. Человек умный, который в этом прекрасно разбирается, он сделает замечание, но он сделает это максимально деликатно. Вот я очень благодарен Андре Дор, такой есть наш постоянный слушатель. Человек, видимо, необычайно эрудированный, он меня регулярно поправляет, когда я делаю неточности, но делает это очень деликатно. Есть и другие очень деликатные уточнения, да? То есть, если кто-то вот в такой резкой форме, это неофит. И помните, как Пушкин писал? «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай». Кого? Вспомнили, да? Не будем обижать человека. Так что, ребят, если такие замечания, никогда ни на кого не обижайтесь, а старайтесь ко всему относиться максимально объективно. Итак, цветущие греческие острова, едем дальше. Как посоветовал этот человек, занимайтесь ботаникой. Вот мы сегодня ботаникой займемся. Слава богу, что он в ботанике не разбирается, а то бы он меня также и в ботанике бы правил. Вот, это что-то сложноцветное. Едем, едем, Александр, пролетаем на скорости, иначе ничего не успеем, а у нас столько интересного. Мы же должны разгадать загадку. Цель фильма какая была? Узнать, где было царство Одиссея, где же он на самом деле правил. Мы думали, что мы такие умные, а потом оказалось, что эту загадку бились и пытались разгадать лучшие умы человечества. Вот совсем недавно англичане, например, Андерхилл и Подгорный, я поэтому запомнил, Андерхилл и Битлстоун, да, они выдвинули гипотезу, что Палики, полуостров, там BBC фильм снимал, вертолеты, самолеты, подводные лодки, ну, не состоялось, да? То есть таких гипотез было очень много. Вот, кстати, эта фиалка, я вам в прошлый раз не сказал, я ее снимал на склоне горы Энос. Гора Энос – самая высокая гора на Кефалонии, на острове Кефалония. И вот уже в Альпике, в зоне в Альпийской, проходишь лес, и дальше голая вершина – это эндемичная фиалка, которая водится только на этом острове, произрастает. Очаровательная. Вот он, суп Париса. Париса. Видите, вот они, три богини, самые прекрасные. Конечно, он выбрал богиню любви и красоты. А вот за ней Амурчик. Видите, Амурчика запомните с крылышками, который стреляет стрелами, которые поражают сердце, потому что Амур еще сыграет большую роль в нашем сегодняшнем рассказе, когда мы с вами будем говорить о древесных растениях. Едем дальше. Вот так выглядит Итака с высоты птичьего полета. Морские чайки видят ее такой. Остров красивый, ничего не могу сказать. Но, ребят, не мог он был быть родиной Одиссея. И вот, собственно говоря, наш фильм, в котором принимали участие очень многие люди, даже из Аргентины астрономы принимали там участие. Наш фильм как раз был посвящен этому, и, как нам кажется, мы смогли доказать, какой именно Ионийский остров мог быть царством Одиссея при условии, если Одиссей – это реальная историческая фигура. Вот давайте так поставим вопрос. Едем дальше. Едем дальше. Едем дальше, едем дальше. Это вот как раз пейзажи Итаки. Вот это единственный источник на территории острова, который нам удалось найти. Ну, сейчас не проблема, можно пробуриться там на несколько сотен метров, найти пласт с пресной водой, да, там сейчас колодцы, то есть не колодцы, там сейчас скважины, с водоснабжением все в порядке, но в те времена, ну, не мог весь остров пользоваться одним единым, ну, там, представляете, сколько там воды, да, ну, я не знаю, ну, может быть, тонны 2-3, да, на весь остров. Там есть крошечное болотце, но оно солоноватое. Она рядом с морем. Поэтому нет, Итака не могла быть. Там всем покажут, вас обязательно, вот если вы туда приедете, вам покажут дворец Одиссея, его развалины,
Даже что-то похожее на Мегарон там есть. Человек, который меня поправляет, знает, что такое Мегарон. Такой тронный зал с очагом, якобы. Но тоже не тянет это на дворец Одиссея. Едем дальше. Едем дальше. Это у нас источник. И дальше. Так, чтобы нам. Так, где у нас? И дальше мы с вами. Вот. Дальше мы с вами дошли до моего школьного друга. Это вот и есть Вася, с которым мы дружили в детстве, а теперь он Василий Станиславович. Мы сейчас, конечно, оба в образе, вот почему, откуда ты бабочек там и так далее. Это вот как раз процесс съемки фильма. Вот, то есть это мы в костюмах уже, и нас там было четверо. Я, Василий Станиславович, профессор Вадим Михайлин, антрополог, и археолог Можайский Андрей. Вот вчетвером мы были как бы героями этого фильма и путешествовали с острова на остров, распутывали вот этот вот клубок событий античных и сталкивались. Вообще там действительно, там были самые настоящие приключения во время съемки этого фильма. Кстати, вот в центре Архэ его сейчас либо уже выложили, либо выложат в ближайшие часы. Поэтому после нашей встречи, если хотите, фильм можете посмотреть целиком. Потому что одно дело, конечно, показать фотографии, рассказать, другое дело все-таки это кино. И снимал очень хороший режиссер Элла Тухарелли и замечательная группа операторов. Мои старые друзья, с которыми мы уже не один город работаем на телеканале «Живая планета». Фильм, кстати, был по моей планете, по телеканалу. Ну, теперь мы с Василием Станиславовичем едем дальше, хотя он еще, естественно, появится. Вот это как раз первая наша экспедиция с профессором Карпюком, ознакомительная. И дальше мы сейчас посмотрим, проскочим. Это, в общем-то, я напоминаю, о чем речь шла в прошлый раз. Это вот с губернатором острова Закинтос фотографии, который нам обещал помочь. Ну, Василию Станиславовичу пришлось, правда, самому решать все проблемы, которые возникали, несмотря на обещания очень высоких чиновников, с которыми мы встречались, да? Греки, ребята, обязательно, поэтому греки, если что-то пообещали, обязательно сделают. Дальше мы с вами говорили о циклопах, о племени циклопах, одноглазых, это циклоп Полифем, ну, это, видимо, в такой голливудской трактовке, тот самый, которого ослепил Одиссей. Помните эту историю, да? Вот следующий, покажите нам фотографию. Одиссей, его спутники попали на этот остров, забрались в пещеру к циклопу, поели, попили, они были очень голодные, а потом пришел циклоп. Кстати, вот Василий Станиславович, мой друг, он всегда возмущался, когда это место у Гомера читал, говорит, ну ничего себе, представляешь, ввалились в твой дом, все съели, все выпили, и что они хотели, чтобы хозяин пришел и сказал, о, ребята, как я рад вас видеть, да? Вот, ну, хозяин, конечно, очень обрадовался, что пришло столько народу, потому что он их просто хотел съесть. А вот. Но Одиссей напоил его, и он их запер. Он их запер и сказал, ребят, как хорошо, что у вас тут много вкусненьких. Я вас буду по одному есть каждый ужин, каждый вечер. Вот. И доставал по одному, и уже там кого-то съедал. И тогда Одиссей напоил его вином. У него с собой был бурдючок с вином. И когда циклоп заснул, он его лишил единственного глаза. Циклоп озверел. Но тогда циклоп завалил вход скалой в пещеру и сказал, ах так, никто отсюда не выйдет, а я вас ощупью всех переловлю и все равно съем. Вот. Но зато ему надо было выпускать своих овечек любимых погулять на пастбище. И циклоп каждую овечку прощупал, чтобы, не дай бог, эти наглые людишки не проскользнули. И Одиссей придумал такую хитрость. Он прятался под каждой овцой прятался его товарищ, да, и проскользнули наружу. Но циклоп оказался не простой циклоп, а сын самого Посейдона, колебателя земли, владыки морей. И Одиссей, вот, ребята, что делает гордыня. Если бы Одиссей тихо, спокойно уплыл бы с острова, все бы было бы ничего. Но вот гордыня в нем разыграла, и он крикнул: «Эй ты, циклоп, знай!» Он же с самого начала, циклоп, когда спросил, как тебя зовут, Одиссей сказал, «Меня зовут никто».
Говорит, никто, какое имя? Да, вот такое и есть. И когда циклоп взревел, и прибежали другие циклопы и сказали, что с тобой? Говорит, меня ослепили. Кто тебя ослепил? Меня никто меня ослепил. Никто. А говорит, ну что ты говоришь? Плюнули, махнули рукой, ушли. И все бы обошлось. Но, отплывая уже от острова, Одиссей громко крикнул, эй ты, циклопище, так вот знай, что тебя ослепил я, Одиссей, царь Итаки. Чао! И уплыл. И тогда циклоп возвал к своему отцу, к Посейдону, и сказал, Посейдон, папа, меня ослепил Одиссей. А у Посейдона уже был зуб на Одиссея. Он сказал, ах, опять Одиссей. И тут началось буря за бурей, шторм за штормом. И, может быть, конечно, Посейдон бы и расправился бы с Одиссеем, если бы ему не помогали другие боги. В частности, Афина. Богиня Афина, всемогущая дочь Зевса. Вот мы очень много на эту тему говорили с другим профессором, с Евгением Жариновым, он литературовед. И вот Евгений Жаринов, он в абсолютной уверенности, что Афина просто была по-женски влюблена в Одиссея. А вот как-то женщинам он очень нравился. Ну, видимо, да, я как-то об этом никогда не задумывался, а уже потом, после вот этого замечания Евгения Викторовича, когда в тексты вчитывался, то я пришел к выводу, да, конечно, конечно, она в него была влюблена, и это несомненно. Гомер, видимо, держал это в голове, это имел в виду. Едем дальше. Так вот, ребята, теперь мы идем к флоре и к фауне. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что карликовые слоны, черепа карликовых слонов, которые на древнегреческих островах попадаются, они как раз и могли послужить причиной этого мифа о циклопах. Да, похоже на одноглазого человека, да, череп одноглазого человека. На самом деле это вот дырка, это не глаза. У слонов монокулярное зрение, то есть у них глазница вот здесь, не как у нас с вами спереди, а вот здесь сбоку, а здесь... хобот. Вот этот вот хобот, жировая линза сверху, да? И я вообще, честно говоря, не ожидал, что вот эти слоны вас так заинтересуют. Я вам рассказал о том, что вот эта мысль мне пришла в голову, когда на Мальте я оказался в музее естественной истории, музее природы, да, и там было выставлено огромное количество скелетов и костей вымерших ископаемых животных, которые там погребены на Мальте, вот в грунте. И когда я увидел череп, я сразу понял, господи, это циклоп. А потом я прочитал, что, конечно, не я один до этого додумался. Вот, знаете, так иногда бывает, думаешь, какой же я умница, ай да Пушкин, ай да сукин сын. А оказывается, никакой ты не умница, до тебя уже тысячи людей об этом догадались. Вот, и я, честно говоря, не догадывался о другом, что именно эти слоны вас так заинтересуют. И тут же начались ваши вопросы. А откуда они там взяли? Появились, что это за карликовые слоны, что они там делали. Ну, давайте чуть подробнее остановимся на карликовых слонах. Вот следующий, покажите нам черепушечку с бивнями, да, Александр. Значит, карликовые слоны действительно жили. Ну, когда это было? Ну, где-то 5-6 миллионов лет тому назад. Это было очень давно. Жили они на территории, то есть их останки, скажем так, находят до сих пор на таких островах, как Кипр, Мальта, Сицилия, Киклады, Кикладские острова в Греции регулярно. Мало того, насколько я помню, даже их различают, разбивают на несколько видов вот этих карликовых слонов. И что касается конкретно тех, которые на Мальте, например, да, ну не только на Мальте, это, видимо, это... пример такого островной карликовости. Ребят, здесь дело вот в чем, что на островах, когда на острове оказывается какая-то популяция в изоляции, да, то очень часто происходят удивительные метаморфозы, превращения. Да? Ну, например, птицы, насекомые становятся больше. Как вы думаете, почему? Прежде всего потому, что на островах, в океане или в море, если это небольшие острова, там очень сильные ветра. Вот на Мальте, или а еще хуже на Гозе, есть маленький остров Гозе рядом с Мальтой, там такой ветродуй, там стоять невозможно, там все время тебя сносят. Я помню, я там не мог записывать синхроны, вот эти вот стендапы делать, потому что задувало петлицу так, что
петличку, вот этот вот микрофон, никакая ветрозащита не спасала. То есть мы что только не делали, там уже приходилось даже вот этот вот флекс, которым подсвечивают, им закрывать как-то ветер, чтобы хоть как-то можно было слова начитывать. И вот чтобы не уносило в открытое море, вот летающие, особенно птицы небольшие, да, они становятся крупнее и тяжелее, так же, как и насекомые. А что касается крупных животных, то они очень часто начинают мельчать, особенно если нет хищников, не надо от них отбиваться. Вот то же самое происходило на Мальте. Ну, понятно, если бы там были такие же слоны, как сейчас в Африке, то они бы съели всю эту Мальту, и на этом бы все и кончилось. А поэтому мальтийский вид слонов, он был очень небольшой. Это плейстоцен у нас, да? Плейстоцен – это где-то он у нас закончился, ну, 12 тысяч лет назад завершился плейстоцен, и начался голоцен, в котором мы с вами живем, да? Значит, эти слоны уже были в голоцене, да, вот как-то они уже стали, да, в начале голоцена стали, видимо, исчезать, да? Потому что карликовый слон есть на одной из изображений в Древнем Египте, я помню, мне как-то попадалось, да, на других островах они находили, даже в Новом Свете, даже там, на островах, вот на Сулавеси, да, там был карликовый слон, по-моему, 1,5 метра в холке. Ребят, представляете, что такое 1,5 метра? А на Мальте метр, еще меньше. Вот, такие вот были маленькие эти слонники. А вот теперь давайте посмотрим следующую фотографию, следующую картиночку. И, как я вам уже говорил, видите, огромный лебедь. Этот огромный лебедь, это тоже на Мальте, вот в этом в музее, вы можете увидеть его, реконструкцию его скелета. Цигнус фальконери называется этот вид, это гигантский лебедь, то есть он вытягивал шею, был выше 2 метров. То есть, представляете, метр в холке слон, вот там человек, видите, для сравнения, да, а лебедь был 2 метра, ну, высоту. Ну, правда, я думаю, что вот этот художник, который сделал эту картиночку, он немножко погрешил против истины, потому что такой гигантский лебедь, а он весил больше 16 килограммов, это очень серьезно, да, он бы, наверное, не мог летать. И, собственно говоря, ему не надо было летать, особенно, куда ему летать-то с острова? Климат-то позволял жить, вести оседлую жизнь без всяких миграций. Что касается врагов, ребят, лебеди обладают, хоть они и красивые птицы, удивительно скверным и склоченным характером. Я знавал близко некоторых лебедей, понаблюдайте за лебедями в том же зоопарке, да, в московском. Они очень дрочливы, они забияки, они дерутся, причем клюв им не нужен, они настолько сильно бьют крылом, причем человека они могут ударить так, что если кости не сломает ногу или руку, то синяк останется очень хороший. То есть это птица, которая, дрочливая птица, которая может за себя постоять и отбиться от хищников, даже не имея когтей, лапку с перепонками и крепкого клюва. Так вот, ребята, почему я вспомнил про гигантского лебедя? Потому что сразу на ум приходит другая история из античной мифологии «Леда и лебедь». Помните? Ведь Зевс явился к Леде в виде лебедя. А почему бы не предположить, что если древним грекам попался какой-то хорошо сохранившийся скелет, вот именно Цигнуса фальконери, то они подумали, это какой-то прямо непростой лебедь, это царь-лебедь, это король-лебедь, это всем лебедям лебедь, не иначе, как Зевс в него превратился. А что это Зевс-то в него превратился? Ну, наверное, хотел какой-нибудь женщине понравиться. Да? А какой женщине? А вот у спартанского царя Тиндарея такая красавица была, жена Леда, наверное, ей. И пошло-поехало. Вот так, ребята, рождаются мифы. И как писал Проб в своей книжке, помните, я вам об этом говорил, очень часто эти мифы, выдуманные мифы, оказывают на нашу жизнь гораздо больше влияния, чем абсолютно правдивые истории, о которых мы часто забываем и уже ничего не помним. Едем дальше. После этой картинки, вот она, Леда и лебедь. Ну, там очень... Ой, это, ребят, это самый распространенный сюжет, Леда и лебедь. Каких там только нету этих трактовок. Едем дальше. Вот потом Леда и снесла
это яйцо, откуда родилась Елена, а из другого яйца Кастор и Полидевк, ее родные братья. Следующая история. Ребята, я вам уже не раз рассказывал и показывал это растение, как оно называется. Молодцы, лотос. Да, у меня целый фильм есть на эту тему, называется «Три загадки лотоса». Лотосы растут у нас около Каспийского моря, да, в дельте Волги, в Дагестане. Лотосы растут в Юго-Восточной Азии, там лотос орехоносный, у нас лотос Каспийский, а еще лотос Комарова растет на Дальнем Востоке, на юге нашего Дальнего Востока. Но лотос встречается и у Гомера. Если вы помните, ребята, то Одиссей, который 10 лет после Троянской войны добирался до дома, до родной Таки, а ему все козни, то Посейдон, то другие боги строили, он побывал на острове Лотофагов. Это такая история очень известная. Лотофаги – это вымышленный народ, которые ели, сами питались семенами лотоса, плодами лотоса и кормили странников. И странники, вкусив вот этих волшебных семян лотоса, забывали обо всем на свете, забывали о своих родных домах, забывали о своих близких, о женах, о детях, о родителях и оставались там с ними, с лотофагами. Вот это по древнегреческим легендам и мифам. И в свое время я все время думал, ну откуда там могли лотосы взяться в Древней Греции? Древние греки, особенно ахейцы, они, ну, в лучшем случае еще что-то могли знать, что там в Египте происходит, да? Но не в Египте, не в Древней Греции. Не было лотосов, отродясь. Ну, в Америке еще есть лотос желтый, там другой вид совсем, да? Откуда лотосы? При чем тут лотосы? Думаю, может быть, перевод какой-то неправильный. Или, может быть, потом лотосы назвали в честь вот этого лотоса, который у Гомера. А потом вдруг, и вот опять я подумал, какой же я умный. А потом узнал, что не я один такой умный. А потом мне как-то, я писал статью, меня попросили в газете в одной написать статью, Госнаркоконтроль опубликовал список запрещенных растений и ограниченных к выращиванию. Там был целый список, да, каннабис, конопля, там все виды рода папавер, маки, да, коловый куст, из которого кока-колу в том числе делают, там лофофоры, вильямс и кактус. И вдруг я считаю, нимфея голубая. Ну, конечно, нимфея голубая. И сразу как-то вот все встало на свои места. Потому что, ой, сейчас... Ребята, вы у меня пропали. Вот, все, теперь снова появились. Вот, потому что нимфея голубая, она как раз и произрастает в Африке, в Северной Африке. И из нее в Древнем Египте готовили гипнотические снадобья. То есть, всякие вот делали такие снадобья, которым опаивали людей, они впадали в такое гипнотическое состояние, и сразу все сошлось. Ну, конечно, это была нимфея голубая, а вовсе не лотос. Ну, едем дальше. Едем дальше. Так, где у нас нимфея голубая? Вот, кстати, вот это вот лотос орехоносный. Где он у нас, лотос? Ага. Вот. Угу. Вот видите такие пупыры, да? Вот похоже на носик от лейки. Вот в каждой такой пупыре сидит орешек, очень вкусный. Этот снимок сделан в Камбодже. Но точно такой же лотос у нас растет в Астрахани, и мы во время съемок только одними лотосами пытались, питались, и, как видите, никто из нас в Астрахани не остался. Все вернулись домой в Москву. Так, проехали дальше. Дальше будет как раз вот эта нимфея голубая. Нимфея церулея, по-моему. Церулея она называется на латыни. Так что, скорее всего, секрет лотофагов. Да, почему я говорю, что это мне казалось, что я такой умный, а потом я это уже встретил у кого-то из французских вот ученых. И несколько раз мне еще эта догадка встречалась. То есть, ни одного меня...
такая мысль осенила, что говорит о том, что такая версия вполне правдоподобна и могла существовать на самом деле. Ну, едем дальше. Что у нас после Нимфей? У нас... дальше вот Немейский лев. Ребята, ну, вы помните, что у Геракла... Вот у нас два таких было пули непробиваемых героя. Один – это Ахилл, которого мама опустила в волшебный источник, держа за пятку, и поэтому он был... обрел такое волшебное свойство, он был пулей, стрела, копия непробиваемой, да, то есть его нельзя было поразить, от него отскакивали стрелы, но потом вот Ахиллесова пята откуда? Ну, потом по одной версии Парис, вот этот вот Парис, негодник Александр, в него выстрелил из лука ему в пятку, а по другой версии стрелял Аполлон, великий лучник, но лук он взял у Париса, и он убил Ахилла в пятку. Это все в кикликах, у Гомера этого нету. Это вот все в кикликах. А второй пуленепробиваемый герой, кто у нас, ребята, вот это вот кто? Правильно, это Геракл. Геракл убил немейского льва по заданию своего брата Эврисфея, да, накинул его шкуру на плечи, и шкура была пули тоже стрела непробиваемой. И сразу возникает вопрос. Лев, он не один раз возникает в античных мифах. А откуда там взялся лев-то, ребят? Так вот, лев оттуда взялся, как раз понятно откуда, потому что этот вид так и называют ученые, лев европейский. Можно следующую показать картиночку, да? Лев европейский – это Самсон, библейский герой, другой герой, мифологический, но уже из библейских мифов, который разодрал пасть льву, да? Самсон жил, ну, Иудея, Палестина, да? А там-то львы откуда? А помните, кстати, другой библейский персонаж, Давид, пастушок, который убил Голиафа, он говорил, ну что, говорит, я часто, мне приходилось отбивать свои стада от хищников, и от медведей, и от львов. То есть львы в тех краях тоже были обычным делом. Так вот, ребята, этот лев европейский, да, он был... известен, конечно, древним грекам, потому что он обитал на территории современной Южной Европы. И обитал вплоть до, по-моему, только в 100-м году нашей эры убили последнего льва. Естественно, с ним сталкивались многие. И в этой связи бы я вам рассказал бы еще такую историю. Вот у Владимира Мономаха, да, у него есть такая глава, он же ведь оставил поучения, да, Владимира Мономаха, и в этих поучениях он очень много уделяет внимание охоте. Он был страстный охотник. И вот, ребят, наверняка вы встретите вот эту фразу, знаете, особенно в желтой литературе, вот, в желтой прессе очень любят эту фразу, что Владимир Мономах охотился на львов. Хо-хо! Значит, львы водились на Древней Руси и чуть ли там не в астраханских тугаях или там в степях там прикаспийских. На самом деле, там есть действительно такой эпизод, когда на него набросился лютый зверь. Этот лютый зверь, он его не описывает досконально, сбил его с коня, и как Владимир Мономах пишет, что только Божья помощь помогла мне избежать этой лютой смерти. И дальше ученые стали думать и гадать, кто же это мог быть. Может быть, действительно лев, но с другой стороны, рысь это не могла быть, волк так не прыгнет высоко, медведь тоже вряд ли, он бы его медведем бы и назвал. И после долгих... это где-то было в районе Чернигова. По Мономаху это было, произошло в районе Чернигова. Да? То есть там уже такая лесостепь, даже скорее все-таки степь. Так вот, профессор Верещагин пишет о том, что в этих краях до, уже в историческое время еще обитали леопарды. Так что, скорее всего, все-таки на Владимира Мономаха набросился леопард, которые тогда уже были редкостью, но вполне могли водиться в тех краях. Видите? Ну, если они были на Кавказе, помните, мы с вами, ребята, говорили про Мцири, бой Мцири с барсом, помните? Но в горло я ему воткнул, и там три раза провернул свое орудие. Он завыл, рванулся из последних сил. Так вот, это не барс, конечно, был, это был леопард.
потому что барсы там не водятся в районе современной Грузии, да? А потом барс бы не стал бы никогда с человеком связываться. А вот леопард бы стал. Леопард, он такой. С львами мы тоже разобрались. Едем дальше. Вот теперь мы с вами, вот с этого момента, ребят, вот с этого момента, да, все материализуется. Дело в том, что до последней трети, скажем так, 19 века, все ученые мира были в полной уверенности, что все, что написал Гомер, это все выдумки. Да? Ну, не было никакого там Одиссея, не было никакого там Приама, не было никакой... Ничего этого не было. Троянской войны не было, это все придумал Гомер. Да? Ну, он поэт, на то он и поэт, что был. А вот благодаря этому человеку, как по мановению волшебной палочки, все это превратилось в реальность. И имя этого человека вы наверняка слышали. Это Генри Шлиман. Шлиман не был ни историком, он был коммерсант, он был, скажем так, человек очень, ну, аферист он был, ребят. По большому счету он был аферист. Может быть, гениальный аферист, скорее всего. Он был немец, у него был великий дар к изучению языков. В 20 лет он уже несколько языков знал. Ну, достаточно сказать, что русский язык он выучил за 1,5-2 месяца настолько, что мог уже писать деловые письма. И те, кому он писал, понимали, о чем идет речь. Можете себе представить такой трудный язык, как русский? Вот, ребят, Наполеон Бонапарт говорил так, что человек, знающий два языка, двоих стоит. Ребята, дорогие, милые, учите иностранные языки. Пока у вас светлые головки, пока у вас хорошая память, ребята, учите иностранные языки. Это ваш огромный капитал, который вам поможет реализовать очень многие ваши мечты в будущем. Потом вам это будет очень трудно делать. Учите сейчас. Знаете, как я жалею, ребят? Вот я вот последние волосенки вытираю на лысине, что я плохо учил языки, плохо их знаю. Я не могу. Вот как мой друг, кстати, Вася Милентьев, Василий Станиславович, который организовал наш фильм. Он, по-моему, то ли 9, то ли 12 языков знает. В том числе такие, как японский. Ему когда грустно, он всегда говорит, пойду-ка я иероглифы порисую. Да? Ребята, учите. Учите языки. Шлиман учил языки. Он разбогател в России, он приехал в Россию, принял подданство, стал русским подданным, женился на русской девушке, ее фамилия была Лыжина, по расчету женился. У нее папа был очень известный юрист, адвокат, дядя был богатый купец, так что товарищ Шлиман все делал с расчетом. В 1847 году он принял русское подданство и после этого стал называться Андрей Аристович Шлиман. Православие, кстати, по-моему, принял, перекрестился, если мне память не изменяет. Но здесь он неслыханно разбогател на аферах, в том числе во время Крымской войны. Он делал краситель индиго, в который красили русские мундиры синие, да? Вот. Ой, он здесь такие аферы крутил финансовые. Например, когда была отмена крепостного права, он скупил всю бумагу, потому что знал, что сейчас она понадобится для того, чтобы печатать, вот эти все расклеивать, да, ну, такой информационный повод. Тогда же интернета не было, все было на бумаге. А он, вот, поскольку все уже знали, что вот-вот это произойдет, Александр II этот декрет напишет, он скупил всю бумагу, а потом, когда нужна была бумага, он ее втридорога продал. Вот так он действовал всю свою жизнь, очень расчетливо. Он прекрасно понимал, что такое пиар. Поэтому, ребят, если вы будете читать его книги, он столько о себе напридумывал. Вот как мне говорили серьезные ученые, которые занимались Шлиманом, очень трудно разобраться, что Шлиман придумал, а что было на самом деле. Он врал, что он там в Сенате выступал, что он встречался с американским президентом, ничего этого не было. И те, кто с ним уже имели дело, они прекрасно это знали. Но, кстати, он, когда хотел вернуться, он потом развелся с Лыжиной, женился еще раз. Такой забавный эпизод произошел однажды. Ему очень хотелось вернуться в Россию, потому что такое дельце наклевывалось очень хорошее. И он написал прошение, а в России помнили его аферы. И говорят, что Александр II, когда ему об этом сказали, что Шлиман хочет вернуться, сказал, пускай приезжает.
повешу подлеца с удовольствием. Ну, Шлиман не рискнул приехать в Россию. Так вот, Шлиман, как он пишет сам в своих воспоминаниях, у него папа был священник, но при этом папа был очень любвеобильный, так скажем, морально неустойчивый товарищ. Мама не выдержала папиных фокусов и проделок, умерла очень рано, но подарила ему книжку о древней истории. Тогда Шлиман заболел Троей, заболел Гомером. И всю жизнь он мечтал найти Трою. Ну, то, что он раскопал Трою, настоящую Трою, потом было доказано, что это Троя есть. Вот Гесарлык, да, вот этот вот холм в Дарданеллах, это пролив между Черным и Каспийским морем. Ничего удивительного, потому что, ну, ученые знали, что да, где-то там. Это не он додумался, да, хотя он пишет, конечно, все по-другому в своих книжках. До него, кстати, там копал фон Ханова звали, да,

«Золото» фильм пригласили. Ну и, конечно, подружились, дружим до сих пор все участники этого кино. Едем дальше. Смотрим, Александр, что у нас там дальше. Дальше у нас будут... Вот, это Вадим Михайлин, профессор, антрополог. Очень он нам здорово помог. И Вадим в этом фильме высказывает потрясающе интересную версию, кто такой Одиссей. Посмотрите фильм, узнаете. Вот, видите, пришлось нырять. Итак, с этого момента рассказываю поподробнее. А дальше, ребят, вот помните, я вам говорил, что на протяжении всей этой истории происходили чудеса. Всю дорогу. Абсолютнейшие чудеса. Вот, ну вот так получилось. Как будто бы, вот как я вам в прошлый раз говорил, сидели боги-олимпийцы, болтали ногами на облаках, хохотали в седые бороды и подстраивали нам всякие вот такие вот сюрпризы. В основном хорошие. Видите, сзади дымка такая, да? Так вот, на острове Закинтос, казалось, я там был до этого раз 10 на Закинтосе, я этого не знал. И вдруг нам заявляют, что, а вы знаете, что у нас тут настоящая Атлантида? Какая Атлантида? Ну, у нас тут целый город затопленный. Целый город? Мы очень удивились, но там трясло очень здорово. Ну, сразу стали вспоминать там трансгрессии, регрессии, когда уровень мирового океана гулял, да, фанагорийская там, регрессия там и так далее. Ну, вроде, ну да, странно, но могло быть. Может быть, просто кусок ушел под воду. В 53-м году там жуткое землетрясение было, сотни человек погибли, разрушило вообще целые поселки. В 1953 году, совсем недавно. Да, интересно. Василий Станиславович вздохнул, а поскольку он гениальный организатор, то Василий Станиславович у нас тут же организовал яхту, организовал всю эту снарягу, пришлось нырять. И вот у нас, к сожалению, не было боксов для подъемных съемок, но вот Вася нашел местного оператора, дайвера, который мог снимать под водой. Такой любопытный человек, очень колоритный. У него одна нога вся была настолько изуродована, под винт попал. Однажды он, его затянуло под винт корабля, но, тем не менее, он прекрасно нырял, очень хорошо снял, а Black Magic все это. Ладно, поплыли, будем изучать. Стали нырять, стали мы нырять, вот следующую фотографию покажите. И действительно, значит, выходим мы, да, чудо, и вдруг все в тумане, все в тумане. В таком тумане, что ничего не видно. Мы как-то расстроились, как мы снимать будем в таком тумане. Ну, этот наш дайвер... Наш проводник говорит, ничего страшного, под водой хорошая видимость, вода как стекло прозрачное. И только мы выходим на это место, только мы бросили якорь, и вдруг туман расступается. То есть образуется вот такая вот территория, там, ну, где-то в радиусе 2-3 километров. Абсолютно ясное солнце, ныряя не хочу. Поныряли мы, сняли все, что нужно. Туман опять сошелся, и мы в тумане ушли дальше. Так вот, стали мы нырять, в фильме это все есть. И увидели действительно какие-то плиты, глубина небольшая, там где-то 5-7 метров, вот такая вот глубина. А, на дне какие-то плиты обработанные, и, как сказал наш дайвер главный, это основание древнегреческих колонн. Ну, действительно, какие-то такие вот каменные круги. Ну, первый Вадим, то есть первый, конечно, Андрей Можайский, археолог, который с первого взгляда своим опытным глазом археологическим сказал, ребят, ну, это колонны тут ни при чем. Вот, я не знаю, что это за круги, а они же, можете себе представить, они все уже поросли вот эти вот водной всякой растительностью, да, там на них уже ракушечник водорослей, то есть там очень трудно понять, что на самом деле. Вот, Вадим Михайлин, профессор, тоже сказал, ребят, нет, ну, это точно не колонны, плиты, не знаю откуда, ну, может быть, что-то здесь было какое-то. Ну, в общем, как-то мы в недоумении оттуда вынырнули, и разгадка пришла к нам точно таким же чудесным образом, в фильме это есть, буквально через несколько дней. Мы сейчас с вами дойдем до этой разгадки, и я вам скажу, что, ну, конечно, мы всю дорогу думали, что же это там могло быть? Ну, мы отвергли, конечно. Версию с Атлантидой мы отвергли. И мы сразу поняли, что это такая аттракция для туристов, чтобы приманивать туристов, дайверов, да? Вот. На самом деле, конечно, все оказалось гораздо смешнее. Едем дальше. Едем дальше, едем, смотрим, что у нас там дальше будет. Хорошего, интересного. Так, ныряем. А, вот как раз... Это вот Blue Caves, голубые пещеры. Ребят, удивительная красота. Вот помните граф Монте-Кристо?

да, которые сокровища тамплиеров, там ныряешь, вход в пещеру был под водой. Вот такими пещерами изрезаны все острова ионические. Удивительные цвета, вот это вот синий цвет, такой насыщенный цвет, неповторимые цвета. И действительно, там Одиссей мог спрятать в свое время все что угодно, не только сокровища фиаков. И я думаю, если пошариться по этим пещерам, то и сейчас можно что-то найти. Следующую фотографию нам покажите. И вот проходит несколько дней. Едем мы на очередную съемку через горную дорогу. А вот видите, кто-то снимает, кто-то работает, кто-то отдыхает. Василий Станиславович у нас отдыхает на солнышке. Едем дальше. Перелистните, пожалуйста, Александр, страничку. Вот. Доезжаем мы, остановились мы заправиться. Остановились мы заправиться, и там около заправки, видите, вот такой барахолка. Ну, типа музей древних вещей. И тут я смотрю, стоп, стоп, стоп, говорю, братцы, дорогие, так вон они же основания, так колонн. Мы тут же к хозяину этой бензозаправки говорим, что это такое? Говорит, это жорнов из-под пресса, оливы давить. Это, говорит, старый Жорнов, вот здесь деревня, ему, говорит, лет 200-300, наверное, уже, ну, конечно, не 12 век до нашей эры. И тут нам сразу стало ясно, что наши любимые предприимчивые греки насобирали всяких плит каменных, карнавов, разложили это все под водой и стали показывать туристам, выдавая это все за Атлантиду. Таким образом, отмели мы всю эту историю с подводной Атлантидой, о дворце Одиссея, который ушел на дно после какого-то страшного катаклизма. Едем дальше. Следующая фотография. А вот дальше тоже вот удивительное совершенно. Каждый раз какие-то сюрпризы. Раз 10 я был на этих островах, обшарил, казалось бы, но я не знал, что там столько старых интересных мест. Вот эта вот кладка, это действительно античные времена. Ну, как определили наши специалисты? Конечно, это не гомеровские времена, но античные. Это где-то 5 век до нашей эры приблизительно, да? Вот там тоже сейчас вот Вадим Михайлин, профессор, стоит с Василием. Сейчас здесь будет какая-то сниматься, какой-то эпизод из нашего фильма. Вот следующий кадр покажите. Это называется полигональная кладка. Удивительно. Вот каждый раз вдруг откуда ни возьмись появлялся человек, который нам показывал вещи, о которых мы понятия не имели. Вот как с этой складкой, да? Появляется человек, говорит, а как, вы не знаете, ну пойдемте, я вам покажу. И он нас ведет какими-то дорогами запутанными в горы. Вот, пожалуйста, смотрите. То есть чудесным образом каждый раз находился какой-то человек, который нам показывал то, что нужно. Ни одного туриста туда не водят, поверьте мне. Я там был 10 раз с разными гидами, ни один гид даже не обмолвился о том, что там вот эти вот старые кладки остались. И самый главный сюрприз нас ожидал дальше, который вообще заставил меня выкинуть старый сценарий в окошко и переписывать его по новой. Представляете, как обидно? Часовой фильм. Сценарий написан, утвержден. Под него уже смета, да, все. И вдруг все не так, и все пришлось переписывать, да? Ну, это жизнь, ребята. Крутим дальше. Ну, и теперь нам, наверное, надо, ребята, напомнить, что происходило с Одиссеем, да? Вот она съемка. Ребят, Одиссея мы с вами оставили в Трое, да? Вот он покидает Трою, и он плывет домой. И плыть ему домой пришлось, вот смотрите, сколько он там 12 кораблей собрал. То есть это, ну, где-то порядка 1000 человек итаксцев он с собой повел до Троянскую войну. Вернулся он один через 10 лет. 10 лет. То есть 10 лет это в Трое, осада Трое, и 10 лет путь домой, 20 лет. То есть, когда он прибыл домой, Телемах, его сын, уже был взрослым человеком. В античные времена 20 лет – это уже не юноша, это взрослый человек. Пенелопа была все так же прекрасна, хотя ей, наверное, уже за 40 было. Его узнала собака. Ребята, собаки, конечно, столько не живут. У Гомера, у него немножко другое время. Понимаете, это мифологическое пространство. Там по-другому проистекает время. Там Пенелопа была по-прежнему молодая, прекрасна. А собака Гомера, хоть и старая, собака Одиссея, хоть и старая, но узнала своего хозяина. Давайте посмотрим следующую картинку. Я вам просто напомню, вы наверняка слышали про эти эпизоды. Это, конечно, это Сцилла и Харибда.
Два морских чудовища. Видите, одна уже схватила голова кого-то из попутчиков Одиссея. А Одиссею удалось проскочить между Сциллой и Харибдой. Слышали такое выражение, да? Ну ты счастливчик. Между Сциллой и Харибдой проскочил. Но это было далеко не единственное испытание. Почитайте Гомера, а еще лучше помните, ребят, я вам говорил, не надо сразу читать, будет тяжело. Скачайте аудиокнигу и послушайте. Это будет намного легче и интереснее для вас. Если вас что-то заинтересует, потом найдите эти тексты и посмотрите в текстах еще раз. А первый раз Гомера лучше слушать. Я его слушаю с удовольствием. И даже переслушиваю по несколько раз. Когда еду на работу в метро, оп, и, значит, или иду пешком. Я на троллейбусах, автобусах не езжу. Я хожу пешком и слушаю либо лекции, либо что-то еще. Да? И вам советую, кстати. Если есть такая возможность, это лучше, чем песенки. Дальше давайте посмотрим следующую картинку. Сцилла и Харибда. Дальше следующее приключение. Это Цирцея. Или, ну, по-разному ее. Киркея, Цирцея, Кирка. Кирка – это у Гомера. Это волшебница на острове, который оказался Одиссей со своими спутниками. Спутники пошли в дворец Кирки, хотя Одиссей чувствовал неладное и говорил: «Ребят, не ходите туда, ох, не к добру это». Но волшебница опоила их чудесным отваром, и они все превратились в свиней. Но поскольку воля богов была пока, чтобы Одиссей все-таки уцелел, то к Одиссею послали быстрого, как мысль Гермеса, посланника богов. У него же были крылатые сандали, помните, он как мысль быстро перемещался по земле. Он прилетел к Одиссею и сказал: «Так, Одиссей, если туда пойдешь, вот тебе травка волшебная. Вот эту травку примени, и тогда на тебя чары эти действовать не будут». И Кирка попыталась и Одиссея превратить в свинью, но у нее ничего не получилось. И Одиссей потом ее заставил расколдовать своих спутников, но пришлось там у Кирки немножко пожить. И, кстати, согласно некоторым кикликам, это другим сериям нашего сериала бесконечного, да, у Кирки от Одиссея появился сын Телегон. Телегон – это далеко рожденный, да, дословно. И Телегон потом отправился на поиски своего отца и убил Одиссея. То есть одна из версий кончины Одиссея – это то, что его убил собственный сын, но он не знал, что это его отец. Вот. Но были и другие версии с Телегоном, а были третьи версии, что он не от Кирки вовсе родил. То есть там все очень запутано, очень много всяких, как теперь скажут, фанфиков, разные аэды слагали, и потом разные источники на вот эти вот песни аэдов они ссылались, поэтому очень много разных версий. Если вам это интересно, вы можете их все найти. Вот я вам советую почитать Куна, почитать Гаспарова. В их книжках это в очень доступной, хорошей, увлекательной форме изложено. Следующий у нас кто будет? Следующий будут сирены. Это сюжет тоже общеизвестный. Помните сладкоголосые сирены, которые так пели, что спутники плыли на звук этих чудесных песен, а на самом деле это были хищницы, которые своими страшными когтями раздирали этих путников и поедали их мясо. И тут Одиссей стал перед такой дилеммой. То есть, с одной стороны, ему страшно хотелось послушать пение сирен. Что же это за волшебное пение такое, да? Но, с другой стороны, он боялся, что это плохо кончится. И тогда он велел своим спутникам залепить уши воском, а еще замотать их, чем было, чтобы они ничего не слышали, а себя привязать к мачте. И он сказал: «Ребята, дорогие, я вас прошу как друзей, как бы я ни плакал, как бы я ни бился, как бы я ни умолял вас, меня не развязывать, чтобы я так и был привязанный к мачте». И вот выслушал Одиссей этот концерт, рвался туда, к ним, к сиренам, кричал: «Ребята, пустите меня, к ним я хочу, пустите!» Но спутники были глухие и немы, уши у них были залеплены воском, и они миновали этот остров сирен. Одиссей остался цел и невредим, был единственным из смертных, кто услышал их волшебные голоса. Вот это тоже картина кого-то из прерафаэлитов. Вот, кстати, ребят, недавно у нас была, несколько лет назад, выставка, первая, кстати, в нашей стране, английских прерафаэлитов. Это такое движение художников второй половины XIX века. К сожалению, у нас очень плохо известное.
в свое время, вот сейчас только стали нам доступны, да? Но при Рафаэлите очень любили как раз античные сюжеты, очень любили Гомера, поэтому очень интересные художники, ребят, посмотрите, вот прогуглите, я думаю, что вам понравится. Там такое фэнтези, вот все фэнтези из прерафаэлитов выросло, между прочим, все эти Толкины и так далее. Посмотрите, советую. Дальше кто у нас? После сирен у нас, и вот уже возвращение домой. Значит, ребят, здесь тоже интересный такой момент. Это его узнала служанка, она омывала ему ноги, и по шраму его узнала, и он затыкает ей рот, тихо. Одиссей вернулся инкогнито. Фиаки – это мифический народ, которому он рассказал, кто он такой. Вот помните, ребят, я вам говорил, что герои, они отличались от остальных простых смертных статью. Они были сильнее, они были красивее, они были лучше сложены. То есть один герой, он мог там целое войско разогнать, да? И когда... Одиссей, конечно, был герой. А как же? Все герои происходили напрямую от богов. Если не папа, если не дедушка, так прадедушка обязательно. Либо бог, либо богиня. Да? То есть это как бы такая раса была особая в мифологическом пространстве. Так вот, Одиссей, он очень часто переодевался в разные рубища, лохмотья. И время от времени его спрашивали: «Слушай, а ты кто такой-то? Нищий старик, видно по тебе, что ты герой». То есть сразу даже в лохмотьях люди понимали, что это не простой старик, это какой-то герой. И на этот счет у него были свои легенды, он начинал рассказывать, что, ну, врал. Врал, что делать. И домой он тоже вернулся, Афина ему помогла, она изменила его внешность. Шрам только на ноге остался, по которому служанка его опознала. Ему нужно было понять, что происходит дома. И это очень правильное было решение хитроумного Одиссея. Ему нужно было понять, верна ли ему Пенелопа. Она оказалась ему верна. А все дело в том, что, ребят, представьте себе, ушел на войну человек, который владел не только островом. Ребят, как мы понимаем, понимаете, вот это главный момент. Одиссей был не просто царь Итаки. Он был предводитель кефаленских племен. То есть его отец, который был тоже очень прославленный герой, он к себе прирезал еще и материковые владения, да? То есть это были несколько островов в их владении. Тот же самый Зам, да, там Закинтос, Кефалония, Левкада. Это все вот эти кефаленские племена. И Одиссей был вождем, царем вот этих вот всех племен. Это не хухры-мухры. И тут вождь куда-то там удрал на какую-то там войну, его 10 лет нету, 15 лет его нету. И надо, ребят, нельзя же ведь без вождя-то, без головы. И тогда к Пенелопе стали съезжаться женихи. Их было очень много. Их было больше, по-моему, 108, если мне память не изменяет. И это был цвет нации, вот цвет, самые высокопоставленные отпрыски самых крутых родов, которые жили на этих островах, которые были под властью Одиссея Лаэртида. Лаэртовича. Но на свою беду они оказались очень плохо воспитанными, и они очень нагло себя вели, эти женихи. Они с утра до вечера ели, пили, обжирали Итаку, обжирали дворцовые запасы, хамили всем, чувствовали себя как дома. А Пенелопа, которая была верна своему мужу, она шла на всякие уловки для того, чтобы как-то отсрочить эту свадьбу. И они уже говорят: хватит, давай, Пенелопа, выбирай, на ком ты из нас женишься, будет царем, ну нельзя же без царя-то жить на острове. И Пенелопа придумала такую хитрость, она ткала погребальный саван своему свекру Лаэрту, папе Одиссея, и сказала: ребят, вот давайте так, когда я дотку этот саван, тогда решим вопрос женитьбы. Пока они пировали, отдыхали, Пенелопа ткала саван, а ночью она распускала то, что соткала за день. Вот на такую хитрость она пошла. Поэтому, когда Одиссей появился, женихи сидели в доме, Одиссея встретили два его слуги, божественный свинопас Эриней, по-моему, его звали, да, Эриней. И как же второго-то звали, господи, забыл, да, я сейчас вспомню. Пока будем говорить, я вспомню, как звали второго. Второй командовал коровами. Вот они потом помогли Одиссею расправиться с женихами. Мы до этого дойдем чуть позже. Итак, следующая картиночка.
Телемах пытался, слышу, да, Телемах пытался, но он один был, он не мог справиться с этими женихами. И потом, вот это момент избиения, да, Одиссей открылся Телемаху, он рассказал, я твой отец. И дальше они вчетвером, они продумали всю эту операцию блестяще. У Одиссея был лук, поскольку Одиссей был герой, ему не было равных в силе. Этот лук, кроме Одиссея, никто не мог согнуть. Только у Одиссея хватало на это силы. Вот. И Пенелопа сказала, хорошо, давайте так тогда. Вот кто согнет лук Одиссея, и кто повторит этот фокус, который мой муж всегда показывал своим гостям. 10 колец, и надо выстрелить так, чтобы все эти 10 колец прошила стрела. Вот за того я выйду замуж. Но... женихи никто так и не смог даже натянуть тетиву на этот лук. А тем временем верные слуги Одиссея, два верных слуги, они заперли все двери. Ну, там была интрига еще интереснее. Там любовница одного из служанка из женихов их предала. Но, ребят, читайте Гомера, там все это вот в красках все это описано. Вот. И тогда Одиссей, прикинувшийся вот этим дедушкой, бомжом, сказал, эй, ребятки, дайте-ка я попробую. Ну, засмеялись женихи. Дед, ты куда? Ну, на, попробуй. И тут дедулечка натянул лук, взял стрелу, пропустил ее через 10 колец, и началось избиение женихов. Вот здесь, ребят, очень важный момент. Ну, это, наверное, отдельная тема, такая литературоведческая, да? Разница между Илиадой и Одиссеем. Разница между ними как минимум 50 лет. То есть Илиада, она лежит в другой исторической плоскости немножко. Да, там другие боги, там немножко другие взаимоотношения между людьми. Одиссея, она уже более современная. То есть если предположить, что Гомер был живым человеком, он писал юношей, Илиаду, а Одиссею он уже мог писать глубоким стариком. В Илиаде, да, Одиссей герой, он один целое бы войско разогнал, как Ахилл, да, или там Геракл, пошел и три войска замолотил палицей, так что от них ничего не осталось. Но Гомер описывает всю эту сложную стратегическую и тактическую операцию, как Одиссей в одиночку, ну не в одиночку, ему помогали два слуги и сын Телемах, он же там тоже нескольких человек поразил своим копьем, и Гомер пишет, кого именно, то есть там по именам все женихи, список. Все это описывается, как закрыли вот эту дверь, здесь спрятали копья, здесь спрятали стрелы, и кто там метнул из женихов что-то там в него, что все это описывается. То есть вся стратегия вот этого боя с женихами, она описывается очень досконально, четко и правдоподобно. И, конечно, это не могло сойти, ребята, Одиссею с рук, забегая вперед, я вам скажу. Конечно, на него обиделись все, потому что вся знать, это же были их дети. И Одиссей был изгнан с острова. И помните, я вам рассказывал, когда он призывал Тересию, когда он спускался в царство Аида, в царство теней умерших, да, душ умерших, то Тересий ему предсказал, что... А царство, он не хотел скитаться по белу свету, его жизнь заставляла, фатум, вот что его гнало. Он ему сказал, а странствия твои закончатся, когда ты будешь идти с веслом на плече, и прохожий тебе скажет, дружище, что за странную лопату ты несешь? То есть это будет так далеко от моря, где не будут знать, что такое весло. Если вам интересно, почитайте. На эту тему очень много интересных книг написано. Едем дальше. А вот теперь, ребята, пора нам поговорить, выполнить просьбу у меня на это. Есть минуточек 15. Если будут вопросы, можете уже сейчас в чате писать. Итак, как просили слушатели и наши зрители, я вам подробнее расскажу о фауне древней и современной Греции. Ну, конечно, во времена Одиссея там не было всех этих фикусов, не было всех этих пальм в Вашингтоне, да, и фиников канарских, не было гибискусов, не было бугенвилли из Америки. То есть Одиссей бы просто вот не узнал бы свою Итаку, не узнал бы другие острова, на которых он, острова, где я бывал и по дому тосковал, да. Но, ребята, здесь еще такая интересная штука. Каждое дерево, практически каждое дерево в Древней Греции окутано
ореолом мифов, преданий, сказаний, как правило, кому-то посвящено, да? Ну и, конечно же, дуб, вот сейчас вы видите этот дуб каменный, quercus illis на латыни, да, дуб. Ребят, кому посвящен дуб, как вы думаете? Конечно, Зевсу. И не только у древних греков. Дуб посвящен верховному божеству, да у всех почти, и у друидов там, и у скандинавов, у всех-всех-всех всегда дуб олицетворял как бы, ну, либо древо жизни, да, либо вот этот вот портал, который позволяет лукоморье, дуб зеленый, общаться с мирами богов и смертных, да, то есть всегда дуб это сакральное, священное дерево, таинственное и загадочное. Помните у Заболоцкого: «Вглянись в него, он важен и спокоен среди своих безжизненных равнин. Кто говорит, что в поле он не воин? Он в поле воин, даже он один». По-моему, так вот, сейчас не помню. Ребят, здесь, значит, надо понимать такой, вот священный дуб в данном, у славян, да, у наших предков священные дубравы были, целые рощи. То есть у многих народов, вот это же все, понимаете, это индоевропейские переселения, да, и вот у самых-самых индоевропейцев, у них всегда вот дуб это была такая вот мировая ось по дубу проходила, во всех индоевропейских культах он всегда был вот символом громовержца, потому что не только Зевс был громовержец, конечно, прообразы были такого же бога-громовержца, верховного бога у других. Значит, Дионис, кстати, превратил в дубы вакханок, которые убили Орфея. Помните Орфея Эвридика, да? Певца Орфея, которого заслушивали все птицы и звери, затихали, когда он играл, его в конце его жизненного пути растерзали вакханки, и Дионис на них так обиделся, что превратил их в дубы. Есть еще одно такое предание. Помните, мы много говорили про муравьев Мирмика, Мирмикодия, да? Мирмикари, Мирмис, вот этот вот корень муравей. А был еще такой мифический народ Мирмидоняне. И ими правил Иак. А Иак – это дедушка Ахилла, того самого Ахиллеса Троянского. И ну, у него были очень плохие отношения с Герой. Гера наслала мор страшный на его народ, и народ весь вымер. А он взмолился Зевсу, верховному божеству, и тогда муравьи, которые жили в гигантском дубе, их было много-много, их были сотни тысяч этих муравьев, они превратились в людей, и таким образом Иак обрел целый народ, новый народ, их так и называли мирмидоняне. Ну, про дуб можно очень много интересного рассказывать, давайте следующее посмотрим. В горах там, кстати, другой дуб встречается, дуб колючий. Дуб каменный, он похож статью на наш дуб, но вот это каменный дуб, его желуди, видите, они большие такие, темнеют. Кстати, они очень вкусные, их едят не только свиньи, из них делают муку, в них меньше вот этих вот дубильных веществ, связывающих. Ну, их, конечно, отмачивают, едят лепешки, из них делают муку, в общем, в старину их ели. Свиньи их обожают, прямо за ушами у них трещит. Но есть еще один дуб, дуб колючий он называется, сейчас латынь не помню, он уже выше в горах там встречается. И вот мы с Олегом Шумаковым, когда первый раз были на Ионических островах, много лет назад, лет 15 назад, я помню, мы, поднимаясь на гору Энос, а вот следующую картиночку покажите нам, Александр, там как раз будет. Это вот мой снимок. Я, к сожалению, не снял вот этот вот кусочек. Вот он, дуб колючий. Видите, у него иголочки с колючечками такие. Но дубовые совсем не похожи. Больше на паддуб похожи. Или на магонию, да? Следующее покажите картинку, Александр. И вот мы уже, когда прошли через вот эту пихтовый, через пихтовый лес, мы выходим и смотрим, вот уже скоро вершина горы, Энос. А, не взял я эту картиночку, извините. Вот, вот она, вот. И там такие плотные-плотные, как облака, какие-то кочки такие зеленые, то есть по ним можно было ходить. И мы ходим, думаем, слушай, что же это за растение такое? Прямо настолько плотная листва, вот.
прямо вот, знаете, как облака, облакообразные, но плотные такие, что ногой наступаешь и пружинит. Не могли мы никак определить, что это такое. И тут раздался вот этот волшебный звон, а волшебный звон – это стадо коз, у каждой козы свой колокольчик, и вот этот вот оркестр, он создает удивительный звук такой в горах. И тут мы с ним, с Олегом Шумаковым, посмотрели друг на друга и захохотали, потому что мы все поняли. Это был дуб как раз колючий, просто козы его формировали таким образом. Козы его жрали постоянно, и из-за этого формировки была такая плотная-плотная крона. Они не давали ему превратиться в дерево. Они делали постоянные такие низкорослые кустарники из этих дубов, то есть там с руку толщиной ветки, но они не поднимались ввысь. Их все время, десятилетия за десятилетиями объедали козы. Вот такие бывают дубы. Видите, не только деревья, но и кустарники без человеческого вмешательства. Ну ладно, про дубы много можно чего рассказывать. Давайте следующую картиночку посмотрим. Это гранат. Ребят, про гранат времени нет, у нас будет встреча, посвященная тропическим фруктам. И я тогда вам про гранат расскажу. Ладно, интригу такую поддержим. Следующую тогда покажите нам картиночку. После граната будет лавр. А вот с лавром... Ох, господи, столько всего интересного. Лавровый венок, венок помните? Вот такие имена, как Лаврентий, Лаура, Лоуренс, да? Это все от лавра пошло. Лаврус нобилис он называется на латыни. Лавр благородный. Это мы его в супчик кидаем, да? Лауреат, кстати. Слышали такое, да? Слово лауреат. Это человек, который конкурс выиграл. Почему именно лавровый листок? А дело вот в чем. Помните Эрота? Вот этого купидончика с крылышками, да? Который за богиней любви все время летал с луком. И однажды Аполлон был самый искусный стреловержец, каких только можно придумать. Он посмотрел на него и сказал: «Малыш, ну убери ты этот лук, который больше тебя размером, это не твое дело. Вырастешь, тогда будешь стрелять». И тогда очень Эрот обиделся на Аполлона и из-за угла пустил одну стрелу в него, которая воспламеняет любовь. А вторую стрелу он пустил в нимфу Дафну. И вторая стрела была, которая внушает отвращение. Это безвозвратная любовь. Да? И вдруг с этого момента Аполлон понял, что он жить не может без Дафны. А Дафна поняла, какой он противный. Он самый мерзкий из богов. И Дафна стала убегать от Аполлона. Аполлон ее преследовал везде и Дафна. Упала и в слезах на коленях воззвала. А, кстати, дочь-то у нее была Гея. Земля очень могущественная богиня. Спасите меня от этого чудовища. И Дафну превратили в лавровое дерево. Аполлон, конечно, страшно расстроился. Вот такую шутку над ним Эрот сыграл. И Аполлон из этого дерева сделал венок и всюду ходил в этом венке. Кстати, римский император Тиберий, древние римляне считали, что поэтому в лавровые деревья никогда не бьет молния, а поскольку они все очень молниебоязны, Юпитер, да, у римлян это уже Юпитер, стреловержец. Когда начиналась страшная гроза, то император Тиберий надевал на себя лавровый венок и в страхе залезал под кровать. И там вот ждал конца грозы, потому что он уверен был, что пока на нем лавровый листок, венок, то, значит, молния его не убьет. Ну, про бакалавру я вам рассказывал в прошлый раз. Бакалавра, следующую картиночку покажите. Ягода лавра, которая 3 года зреет, поэтому 3 года учились на бакалавра, на степень бакалавра, как вот заревает ягода. Ну, повторю для тех, кто не видел. А вот следующую картиночку давайте посмотрим. Это знаменитая картинка Иванова. Помните «Явление Христа народу»? Вот он же написал. В середине Аполлон, а здесь 2 прекрасных юноши. На дудочке играет это гиацинт, а рядом кипарис. Легенда такая. Это кипарис был прекрасный юноша, внук Геракла, сын Телефа, да, внук Геракла, значит, был на острове Ксос.
Аполлон, по-моему, подарил ему этого чудесного оленя, чудесный олень. И Кипарис так любил этого оленя, он его наряжал, он его украшал цветами, олень был совершенно ручной. И однажды Кипарис, юноша, пошел охотиться, в кустах лежал, спал его олень, он его не признал, выстрелил в него, убил и был в таком страшном горе, что не смог пережить это горе. И, в общем, превратился он в дерево Кипарис. Вот. А с гиацинтом другая была история, я вам ее чуть попозже покажу, когда будут гиацинты. Конечно, Аполлон убивался по своим друзьям, страшно он по ним горевал. Значит, ребят, вот интересно, что остров Кипр, да, непосредственно отношение к Кипарису имеет, потому что Кипр, Кипарис, да, там были кипарисовые леса на Кипре когда-то. Кстати, из Кипариса вот эта стрела Эрота, она была из кипарисовой веточки. Из кипариса была палец Геракла. И даже скипетр Зевса был тоже из кипарисового дерева. Ну вот, давайте следующий посмотрим картиночку, да? Дело в том, что следующий как раз моя будет фотография. Вот она. Это Кефалония. Кефалонию я узнаю вот по вот этим картинкам сразу, потому что там кипарисы особые. Они даже не пирамидальные формы, а они как вот эта вот ручка. Они вот как крысиные хвостики. Вот удивительно узкая форма. Вот такие я встречал только на Кефалонии. Ну, иногда отдельные деревья попадаются, но вот такой острой формы, вот такого количества кипарисов, как на Кефалонии, я больше нигде не встречал. Но самое удивительное другое, ребят, что вот так эта форма. Помните, мы с вами говорили о формах, из которых получают сорта декоративных растений. Вот следующее, покажите картиночку. Если вы увидите вот эти остроконечные кипарисы, хорошенько присмотритесь. И наверняка рядом вы найдете вот такие. Это тоже кипарис. Это тот же самый вид, то же самое дерево. Просто те бы, ну, как елки у нас, ребят. Елки бывают плакучие, бывают остроконечные, да? Вот когда едешь на поезде, вот Зауральские горы переехал, и там уже совершенно другие. Это та же самая ель, Пицея абес. Но у нас это ели разлапистые, а за Уралом они уже вот такие вот, они как мачточки такие торчат. Помните, про Карелию пели остроконечных ели ресницы над голубыми глазами озер? Ох, не успеваем опять ничего. Ладно, закончили мы с кипарисами, едем дальше, кто у нас там? А вот дальше у нас, наверное, будет гиацинт, да? Да, вот это дикий гиацинт. А дальше покажите нам те гиацинты, которые вы прекрасно знаете, которые дарят, да, это уже культурные сорта. С гиацинтом, ребят, не успеваю я вам все это в красках рассказать, там другая была история. Они с Аполлоном соревновались, кто лучше бросит метательный диск, диск. И когда он бросал диск, то Зефир, по-моему, да, ну, там были у них своя интрига, он подул в этот момент так, что диск отклонился от своей траектории и убил гиацинта. И вот он оплакивал, оплакивал его Аполлон, и гиацинт, естественно, превратился. Из этих слез, смешанных с кровью, появились прекрасные цветы гиацинта. Вот так. Следующая картиночка. Следующая. Вот это мускари, мышиный гиацинт. Я взял сюда. Их очень много в Греции. Несколько видов. Зимой, я помню, в феврале мы когда снимали вот фильм, ездили повсюду цвели. Вот этот снимок я сделал как раз в феврале месяце. Это дикие мускари. Ну, а вы знаете мускари другие. Покажите следующую картиночку. Вы вот такие вот. У вас на даче наверняка, у бабушки в палисаднике. Это сорта. Это культурные сорта. Видов мускари много. Их там несколько десятков видов. Ну, вот их так и называют. Мышиные гиацинты. Но очень дальние. Следующую покажите картинку. Это тоже я сделал фотографию зимой. Как сказал староста деревни Закинтоси, когда зацветают эти ирисы, значит, скоро кончится зима. Февраль месяц. А вот следующую картиночку покажите. Александр, следующую. Помните, у Миледи три мушкетера на плече выжжено было клеймо. Что это? Лилия. Ребята, это не лилия, это геральдический знак лилии. Но на самом деле произошла путаница в геральдике. В геральдике много всяких путаниц было. И лилии геральдические, и лилии на самом деле называют цветок ириса. Ну, посмотрите, какая же это лилия? Конечно, это ирис. А история такая. Была такая династия Меровингов, и был такой Холдвиг Меровинг,
Ну, это где-то 4-5 век нашей эры. И он оказался окружен готами, по-моему, да, по-моему, готы, с кем он воевал. И его маленький отряд прижали к реке. И Холтов, Мировинг из последних сил, они отрубались от этих наступающих на них врагов. Врагов было много, и они поняли, что придется здесь сложить голову. И тут Холтов посмотрел на речку, и увидел, что вот такая цепочка ирисов перебегает на ту сторону реки, к тому берегу. То есть он сразу понял, что это брод. Раз там мелкий, раз там растут ирисы, это брод. И он за мной коня направил туда, переправился по этому броду на ту сторону, и они с остатком его войска уцелели. И в благодарность за то, что ирисы спасли ему жизнь, он цветок ириса, свой герб, включил, но почему-то потом его стали называть лилией. Вот такая вот история. Дальше у нас олива следующая, да? Ну, ребята, говорить о Древней Греции и не сказать ничего об оливах – это преступление. Я не знаю, греки меня подвергнут самой страшной казни. Давайте посмотрим следующую картинку. Олива. Итак, олива. Ребят, без оливы в Греции бы не было жизни. Олива – это, наверное, главное дерево в Греции. Александр, следующую покажите нам картинку. Вот следующую. Да, это оливковая роща. Вот. Значит, история такая. Ребят, это знаменитый сюжет «Спор Афины и Посейдона». Дело в том, что когда-то там, где сейчас Афины, где столица Греции, правил царь. Звали его Кекрапс. Назывался она, соответственно, Кекропия. Да? Кто такой был Кекропс? Он был получеловек, полузмей. То есть он по пояс был человек, а ниже пояса он был как змей. Но при этом он был очень мудрый, справедливый, подданные его страшно любили. Мама его Гея была, естественно, у него было божественное происхождение. Так вот, на эту территорию претендовали Афина и Посейдон. И они очень спорили, кто будет контролировать эту территорию, кому здесь будут поклоняться. Посейдон сказал: ребята, если вы будете поклоняться мне, если я буду вашей крышей, как в свое время говорили, да, то там по разным версиям разные, значит, он им обещал блага. По одному забил соленый источник, и он сказал, что вы будете плавать где хотите, и никогда никакая буря не будет рушить ваши корабли. А по другой версии он еще им коня вывел. Причем с этим конем сказал: вы победите любого врага. Афина ничего не сказала. Она воткнула свой посох в землю, и на этом месте выросло оливковое дерево. И греки сразу поняли, что надо выбирать Афину. Почему? Потому что олива – это масло, это оливковое масло. Его не только ели, это было главное лекарство. Это еда, это витамины, это свет. Что самое главное, свечей у них не было, были светильники, которые заправляли оливковым маслом, это тепло. То есть олива давала жизнь. И поэтому, конечно же, греки сказали Афине: да, мы выбираем тебя. Страшно обиделся Посейдон, но чтобы он не обижался, греки возвели ему огромный храм, первый храм возвели для Посейдона, он до сих пор рядом с Афинами стоит, можете на него посмотреть. А у греков оливы... Вот грек может продать все, что угодно, но он никогда не продаст свою оливковую рощу. У каждого грека есть своя фамилия, ну, почти у каждого, своя фамильная оливковая роща, которая передается из поколения в поколение. И очень часто бывает так, что вот греки, там же сезонно все делают, да, надо опрыскать от вредителей, потом сезонно надо формировать, обстригать, потом еще какие-то и греки превращают это в такие пикники. То есть в это время они с семьями, с вином там уезжают за город, ухаживают за своей рощей, друг друга уходят в гости, объединяются с семьями. То есть вся жизнь идет вокруг вот этих этим оливам уже там 300, 400, 500 лет. Это очень старые деревья, как эти, которые вы видите сейчас. И потом греки собирают эти маслины, такие специальные приспособления, как вертолетики, которые сбивают плоды, и сдают их. И все вместе они несут на заготовочный пункт. И вот, скажем, если ты сдал там мешок олив, ягод, да, то получаешь там, я не знаю, 3 литра масла оливкового. То есть они меняют на этой давине. Кстати, у нас же масло в основном давят из плодов, да, из семечек.
и подсолнечное масло, там конопляное, а оливы давят из клетчатки, не из косточек, не из семечек, а вот именно вот из мякоти ягод. Вот такая вот она олива. Так, ну что, ребята, 2 часа мы с вами общаемся, что у нас дальше? У нас, ребята, мы же с вами не закончили историю, где было настоящее царство Одиссея. И тут на нашем пути появляется следующая фотография. Там покажите, вот этот седой дедушка с бородой. И вот это спор Афин.

Александр, еще следующая картиночка. Ага, вот. Назад, дедушку, дедушку вот этого верните, седого. И тут, когда мы уже написан сценарий, назад еще. А седой дедушка в синей рубашке, вот он. И тут мы встречаемся с удивительным человеком. Его зовут Макис Метаксис. Он бывший губернатор Кефалонии. И узнаем мы удивительную историю. Оказывается, Макис Метаксис всю жизнь был большим поклонником Гомера. И он знал его наизусть. А что удивляться? 200 лет, пока не зафиксировали текст Гомера, в VI веке его только зафиксировали текст, Писистрат был такой афинский тиран, который с сыном этим занялись, а Гомер это 7-8 век, то есть 200 с лишним лет перепевали Гомер из уст в уста, письменного не было фиксации. Вот. Макис Метаксис, он знал все наизусть, он ходил по своему острову, который знал прекрасно, и тут он стал узнавать места, воспетые Гомером. Мало того, что он стал их узнавать, он подводил к месту, говорил, ройте здесь. Приезжали археологи, начинали рыть и откапывали. Удивительные совершенно вещи. Вот следующее, покажите фотографию. Я там был 10 раз, я об этом не знал. Это Толос. Вот когда мы нас провели тайно, мы единственные, кто снимал этот Толос, второй по величине Толос после Микенского, представляете, там австрийцы сейчас копают, никого туда не пускают, Макис подвел и сказал, копайте здесь, выкопали Толос, захоронение, вот следующее покажите фотографию, мы его облазили вместе вот с нашим археологом Можайским, с Андреем, да, и профессор с нами, вот. Вот они, захоронения. Удивительно. Потом опять Метаксис споел, говорит, копайте здесь, нашли причал, пристань, копайте здесь. То есть везде, где он тыкал, вычислял эти места по Гомеру, там находили. И, конечно же, ну, правда, у Метаксиса, если вы фильм посмотрите, у него была своя теория, человек пять профессоров, которым мы фильм показывали, которым я об этом рассказывал, качали головами. Метаксис это объяснял тем, что Гомер, ну, ученые считают, что он не был родом с Ионических островов. Ну, тот, кто эти киклики сочинял, да, это были уроженцы, ну, скорее всего, вот уже к тем вот краям ближе к Малой Азии, да. Но, как уверял Макис Метаксис, они все перепутали. Они перепутали все названия островов. И из-за этого возникла такая путаница. И, конечно же, царство Одиссея могло находиться только на острове Кефалония. У меня потом возникла, когда мы начинали делать этот фильм, другая мысль. Я считал, что поскольку Итака рядом с Кефалонией, то, скорее всего, во времена Гомера они были единым островом. А потом в результате вот этих тектонических процессов между ними образовался пролив, и вот эту часть так и стали называть Итака, как раньше, а большая часть, главная, стала Кефалонией. Вот. Но мы вот, очень помог нам член-корреспондент Академии наук Тишков, это Институт географии. Мы потом изучали этот вопрос, пришли к выводу, что вряд ли, скорее всего, нет. Потому что мы там изучили вот эти карты, морские карты, там не было никаких мелей между ними. То есть там сразу такая глубокая впадина между островами. Ребята, это вообще бесконечная история, очень много можно спорить. С полуостровом Палики тоже вот не вышла эта теория. То есть теорий было огромное количество. Но в результате, смотрите фильм, до конца он уже, думаю, что выложен, скорее всего, в центре Архе, и вы узнаете, какая самая правдоподобная версия на эту тему. Так, давайте еще немножко промотаем. Я вам не показал главные красивости, главные достопримечательности этих островов. Это Толос, это вот Вадим стоит, профессор наш, мы как раз обсуждаем. У Вадима очень интересная была версия по поводу Одиссеи, я не буду ее пересказывать, посмотрите фильм, он там ее излагает. Была такая эпоха царей, это уже дарийское нашествие, да, когда очень, все разбилось на мелкие такие царства, их возглавляли басилеи. И вот как раз его теория сводится к тому, что басилей Итаки заказал себе такой вот пиар, такую вот историю, которую Гомер написал для того, чтобы легитимация.

0: такую сделать своей персоне. Давайте дальше посмотрим картиночки. Сейчас мы их в быстром темпе проскочим. Вот. Это подземное озеро Мелисани. Ребята, это удивительная штука. Представьте такой огромный пупыр в земной коре, да, сдутый. И под ним вот это озеро, глубина 30 метров, каждый камушек видно. Ребят, то есть вода удивительной прозрачности. И 5000 лет назад там провалился купол. Вот следующее, покажите нам картиночку. Это вот мои снимки сделаны просто в разное время, когда это... Вот, видите, купол провалился, часть крыши. Она упала в середину, образовала такой вот остров посередине. Конечно, там было древнее капище, там находили статуэтки всевозможные, всякие там выбивались наскальные значочки. Это пещера нимф. Мелисани, это у Гомера описывается, что Одиссей спрятал сокровище в пещере, где была журчащая вода и где было много пчел. А Мелисса – это пчела. Это вот одно, еще одно подтверждение тому, что речь, скорее всего, идет о Кефалонии. Покажите нам дальше. У Мелисани там еще одна загадка есть. Фильм это не вошло. Вот это профессор Карпюк. Видите, это наша первая как раз поездка. Следующее покажите. Мелисани находится рядом с морем. Вода там чуть-чуть солоноватая. Она соединяется с морем таким подземным рукавом. Туда даже угри заплывают из моря, рыбы. Но при этом уровень воды в пещере выше на несколько сантиметров, чем в море. Хотя это сообщающиеся сосуды по физике. Там много загадок всяких, не буду сейчас все это рассказывать. Дальше следующее. Вот такие, видите, сталагмиты там, сталактиты висят, сталагмиты на острове. Удивительно, то есть такое впечатление, что эти лодки парят в невесомости. То есть настолько это потрясающее красоты место. Опять же, там куча лодок, куча народа. Мы приезжаем на съемки, никого. Мы одни в этой пещере Мелисани. Мы там часа 3-4 снимаем, никого. Закончили съемки, выходим, один автобус, второй, третий, четвертый, пятый подъезжаем. То есть, как я вам говорил, там мистика на каждом углу у нас была. Следующее покажите картиночку. Следующее будет у нас пещера Драгоратти. Вот она, зубы дракона. Это тоже как вариант пещеры, где Одиссей спрятал сокровища фиаков. Кстати, здесь Мария Калла спела Аиду. Это пещера, где прятались от морских пиратов. Все население острова сюда стекалось, они здесь закрывались. Когда видели пиратские корабли вдалеке, они все туда прятались в пещеру, заваливали вход, и там воды хватало, еду приносили с собой, ждали, когда пираты уплывут. В фильме там подробно мы снимали в этой удивительной красоты пещера Драгоратти. И она тоже... В общем-то, Гомер имеет отношение, ну, в фильме посмотрите, это все сказано. Давайте прокрутим несколько вот этих вот в Драгоратти, то, что было снято. Дальше пойдут пейзажи. Да, профессор Карпюк, Эля и Василий. Сталактиты растут, не буду говорить, сами узнаете. Ну, вот это типичные такие картинки острова. Все, мы уже заканчиваем, ребят. Если есть вопросы, давайте мы быстренько на них ответим. А то у Александра куча маленьких детей, которых, наверное, пора кормить ужином, да? Следующее покажите нам, Александр. Вот, это вот мы как раз на яхте. Приходилось с берега, с одного острова на другой плавать. Прокрутите. Дальше. Прокрутите дальше вперед, потому что не всегда ходят паромы, зимой иногда они не ходят. А вот, ребят, я почему взял эту фотографию? Видите, яхта, да? Видите, такая вот как бы полупещера, свод, и там пляж. Вот люди купаются. То есть пляж, на который только с моря можно зайти. А теперь, Александр, покажите следующую. Это та же самая фотография, я просто этот эпизод укрупнил, фрагмент. Покажите следующую фотографию. И вы увидите, ребята, ахните, какой высоты. Вот, видите, маленькая букашечка, яхта внизу. Но мы еще до конца не дошли от отвесной стены. У меня просто не было широкоугольного объектива, чтобы это снять целиком. Ребят, вы представляете, о каких циклопических масштабах идет речь на Ионических островах? То есть, вот эта вот отвесная обрывная стена высотой, там, я не знаю, 300-400 метров. То есть, там ты смотришь, как с самолета. То есть это совершенно фантастические пейзажи. Или торчит такая вот скала, которая как небоскреб, она огромна. И, конечно, это удивительная, величественная природа. Вот эти вот зеленые кочечки, это не кочечки, это большие сосны на склонах. Там огромное количество вот таких вот лагун, пляжей, чистейшая вода. Ребята, это удивительное место. Если вам доведется, это вот Олег стоит, Олег Шумаков как раз с дочкой. Мы как-то туда ездили семьями. Видите, около лодки черепаха подплыла. Это Агростелион, это столица Кефалонии. И там на рынке живет рынок. Вот это здание рынка рыбного. Приезжают рыбаки, чистят рыбу, ошметки кидают в воду, и туда приплывают черепахи. Следующее покажите фотографию. Вот она, это мой снимок. Карета-карета или лагерхед. Слышали, такая морская черепаха. Там их несколько штук. И вот каждое утро приходят рыбаки, приплывают эти черепахи. Ну, вам расскажут, что им 200 лет, что это черепаха. Я это больше видела еще Наполеона. Вот. Ну, покивайте головой и сделайте вид, что вы поверили. Вы же в гостях, нельзя хозяев обижать. Следующую фотографию покажите. Осталось буквально несколько фотографий. Вот это вот, кстати, это на Закинтосе. Это пляж, где они нерестятся. Они сюда приплывают, и здесь закапывают яйца в песок. И там специальные люди дежурят, которые помечают каждую такую кладку, чтобы эту кладку не затоптали отдыхающие, чтобы потом черепашата могли добраться до берега назад. Вот это вот счастливый хэппи-энд в разных трактовках. Это Пенелопа с Одиссеем. Следующий покажите нам. Это вот Одиссей, знаменитая картина. Пенелопа слушает, а он рассказывает о своих горьких странствиях, испытаниях. И следующая картинка – это Телемах и Одиссей. Вот сын уже подрос, Телемах. Ну, ребят, послушайте Гомера. Там все это будет. Там путешествие Телемаха очень интересно описано, как он посетил дворец Менелая, а потом к Нестору он искал своего отца. Это современный Агростолион. Вот это вот, видите, такой вот идет мостик на ту сторону из Стелла. Это французы во времена Наполеона построили, потом землетрясение немножко подломало. Если увидите вот такую Стеллу, это французы. А если увидите крылатого льва, это венецианцы. То есть на Закинтосе там крылатый лев попадается везде, он был под Венецией, в архитектуре это сразу видно. Здесь были французы, их выбил отсюда адмирал Ушаков в союзничестве с турками. Вот такая была история. Мечтаю об этом сделать фильм, но не знаю, если получится. Если будет воля богов-олимпийцев, то получится. Так, это вот современный Агростолион. Очень современный, красивый, уютный город. Это вот полгорода, вот они полгорода сюда уходят. Вот он весь такой в цвету. Город очень уютный, очень красивый. Маяк рядом с Агростолионом. 18 век маяк, между прочим. Видите, ампирные колонны. Действительно, такие цвета. Ну, вот статуя Одиссея на острове Итака. Там же ему следующий бюст. Ну, собственно говоря, ребят, вот на этом давайте мы сегодня все-таки завершим. А, нет, не завершим. Там еще вот коротенькую историю. Не успеем. Ладно, не будем про Эскулапа, про Махаона и Подолирия не будем рассказывать. Это бог Эскулап древнегреческий. Есть, Александр, давайте так, если есть вопросы, мы на них ответим, если нет вопросов, это ровно полторы минуты история про Эскулапа, Эскулапову змею, про Подолирия и Махаона.
1: Вопросы чуть-чуть есть?
0: Да? Ну, давайте про Эскулапа расскажем, 135-е фото. Это бог Асклепий, господи, Эскулап. Это бог Асклепий. Он изображался с посохом, который обвивала змея. Есть две версии. Первая версия такая, что однажды Асклепий проснулся, увидел, что по нему ползет змея, он испугался, ее убил от страха. Но тут подползла вторая змея, видимо, муж или жена вот этой убитой змеи. У нее была во рту зажата травка, и она этой травкой мертвую змею оживила, исцелила. И Асклепий сразу понял, что это за травка, и эта травка стала одним из главных его лекарств, которыми он лечил всех на свете. Вторая легенда другая, вторая версия более убедительная. Просто древние греки считали, что змеи знают тайны трав и целебных растений, и Асклепий превращался в змею, для того, чтобы познать. То есть вот пришел ко мне человек с ковидом, да, с коронавирусом, а я Асклепий. Я говорю, подожди, голубчик, тут же я превращался в эту змею, ага, чем мы лечим коронавирус? Ага, мы лечим его там мятой, мелиссой, там, эстрагоном. И я опять превращался в Асклепий и говорил, так, голубчик, сейчас я тебе сделаю, чем тебя вылечить. То есть вот это вот вторая версия. А змея это, соответственно, называется эскулапова змея. Это один из видов полозов. Вот следующий, покажите картинку, Александр. Она водится на Кавказе, водится на юге Украины, водится в Средиземноморье. У нее очень широкий ареал. Конечно, это не ядовитая змея, это полоз. Ну, так ее называют, эскулапова змея. Но у него было двое сыновей. У Асклепия. Этих сыновей звали, следующую фотографию покажите, Подалирий. Вот он, Подалирий. И следующую фотографию покажите, Махаон. Опа! Махаон и Подалирий были искусные врачи. Они были тоже женихами Елены. Они тоже с ахейцами осаждали Трою все 10 лет. Подалирий, то кто-то даже сидел в коне вот в этом в Троянском, которые вкатили ворота Трои. Вот. И, конечно же, они лечили ахейцев, которые получали раны. Гиппократ, он их потомок, как уверяют греки. Вот на греческом острове Кос есть замечательный музей Гиппократа. И там вот, если будете на Косе, обязательно туда загляните. Там очень интересные экспонаты. Вообще, что касается бабочек, у бабочек очень много названий. Линей обожал бабочек и обожал Гомера. Поэтому Карл Линней очень многим бабочкам давал имена мифологических персонажей. Вот, например, вот эта бабочка Морфа, удивительной красоты бабочка, Морфа Ципрус. Ципрус пишется К, Кипрус, это Киприда. Это Киприда, это кто у нас, ребята, на острове Кипр родилась? Помните, я вам рассказывал? Правильно, это богиня красоты и любви, Афродита. Она Киприда, поэтому эта бабочка Морфа Ципрус, то есть от Кипра. Вот эта вот бабочка тоже Морфида, тоже красивая очень. Морфа Менелай, в честь того самого Менелая. Ну, у меня здесь бабочек мало осталось, жена от них избавилась, они все на даче. Вот. Но у меня нету самой главной, Морфа Елена. Это в честь прекрасной Елены, самая большая, самая красивая Морфа. Ну и огромное количество, Прозерпина, Пандора, перламутровка, Поликсена, это все имена древнегреческих мифологических персонажей. Карл Линней, вот всю мифологию древнегреческую, он всю в лепидоптерологию отправил, так называется наука о бабочках. Ну что, ребята, все, я сегодня чего-то совсем, видите, 2,5 часа, ужас, устали, наверное, спать пора, уроки делать. Давайте, несколько вопросов и разбегаемся. Так. Фильм можете посмотреть в архиве. Ну, либо сегодня, либо завтра зайдите, он там будет вывешен. Ага. Не знаю, мы с Алексеем говорили. Наверное, Алексей.
1: Я в сети до вас.
0: Да? Ну, не знаю. Посмотрим. Так. Есть у нас вопросы? Давайте. А в чем разница между нашим лотосом и юго-восточным азиатским? Значит, наш лотос каспийский, юго-восточно-азиатский, лотос орехоносный и как брат-близнец третий, лотос комарова, Дальний Восток. Генетики, по секрету мне говорили, что никакой разницы генетической между ними нет. Скорее всего, это доледниковая флора, которая вот такими очагами в разных местах сохранилось, но в Юго-Восточной Азии там просто ледники туда не дошли, вот. Ну, по всей видимости, это один вид. Ну, систематики они очень любят, знаете, вот играться. Отсюда перенесли сюда, этих отдельно выделили и так далее. Внешне они практически никак не отличаются. Вот внешне, поверьте, я и тот, и другой, и третий лотос хорошо знаю, и на родине, на месте их видел, никак не отличаются. По вкусу орешки никак не отличаются. Цветки такие же. Вы знаете, вот даже наш лотос каспийский, это дельта Волги, он мне показался самым мощным и самым красивым. Хотя дальневосточные лотосы я не видел в цвету. Ребят, я их видел. Вот Каспийский-то я видел как раз, когда все цвело, и это фантастическое зрелище. А вот Дальневосточные, там уже были только листья. Но наши северные лотосы, они крупнее, пышнее мне показались, чем те тропические. Ну, вот так, да, как-то так. Следующий вопрос. Саженцы нимфеи голубой продаются в интернете. Запрещены? О, нет, запрещены, потому что запрещено из него снадобья какие-то готовить, да? Есть сорта у нимфеи голубой. Вот, это во-вторых. А в-третьих, понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот эти все вещества, скажем так, алкалоидные группы в том числе, из-за чего это запрещают, они вырабатываются только при определенных температурных условиях. Ну, например, там нужны резкая разница температур, очень сильная солнечная погода, да, жара днем и прохлада ночью и так далее. То есть, если вырастить у нас эту нимфею голубую, то она не будет обладать такими свойствами. Вот. Госнаркоконтроль ввели ее в список запрещенных, но, по-моему, там как с кактусом Лофофора Вильямси, вот Пьетль, воспетый Карлосом Кастанедой, там, по-моему, какие-то ограничения. То есть нельзя разводить плантацию, можно там единичные экземпляры. Но я сейчас, честно говоря, не помню. Это можно... Зайдите на сайт госнаркоконтроля, и там все увидите. Там, я думаю, легко это прогуглить. Так мцыри, когда была написана, когда леопарды на Руси-то водились. Мцыри, Шатар Руставели, это... О, господи, мцыри, это Лермонтов. Шатар Руставели, это я уж совсем тот Витязь в тигровой шкуре. Мцыри была написана Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Но, друзья мои, вы не забывайте одно. Лермонтов был поэт. И у меня такое впечатление, что Лермонтов, несмотря на богатую бабушку, получил-то не очень хорошее образование. Помните, я вам приводил его цитату: «Итерик мечется, как львица с косматой гривой на спине». То есть он даже не знал, что у львицы гривы нет, что это половой диморфизм не выражен у него таким образом. Вот, поэтому в Мцыре он туда барса воткнул, так красивее, но... Скажем так, он мог услышать на Кавказе легенду, скорее всего, он слышал какую-то легенду, которую он просто воплотил в своем поэтическом произведении. А легенда была, наверное, какая-то очень древняя, которая передавалась из поколения в поколение. Там же ведь леопард переднеазиатский водился до недавнего времени. Сочи-то заповедник сейчас будет его реинтродуцировать, леопарда. Так что все нормально с леопардами на Кавказе. Вплоть до недавнего времени все было хорошо. А зачем в мифах врать? Для красного словца, ребята, вранье и фантазия – это разные вещи. Врут для каких-то корыстных целей. Да? Я съел все варенье, а маме сказал, что это сестренка. Да? Вот это врать. А в мифах не врут. Мифы – это фантазия. Мифы нужны были во всех народах. У всех народов мифы. И, конечно, у всех народов мифы, они повествуют о вещах нереальных. Они нужны для того, чтобы в этих мифах зафиксировать, особенно тогда, когда не было письменности, да, какие-то важные вещи, которые входят в культурный код этого народа. Правила поведения, как нужно себя вести, что от чего произошло. Понимаете? То есть весь свод, он должен уложиться в мифы. Мифы поучают, мифы обучают. Мифы содержат очень важную, жизненно важную информацию. Метафорическая форма, да, мифов. То есть мифы надо уметь трактовать еще. То есть мифотворчество – это не вранье, ребята, это разные вещи. Вот. Ну, почитайте на эту тему, очень много литературы написано. Давайте дальше посмотрим, есть ли еще вопросы. Как камень обтесывали в Греции и в Египте? Вы показали кладку один в одном камне, как их подгоняли древние греки. Убрали такие же кладки и на пирамидах у египтян. Значит, как их обтесывали в Греции и в Египте? Да? Ну, мы с вами знаем, что, во-первых, надо было еще отломать кусок скалы для того, чтобы его обтесывать. Да? Египтяне, как это делали, мы знаем. Они сверлили дырочки, в эти дырочки вставляли колышки деревянные, поливали их водой несколько дней подряд, потом дерево сырело, разбухало, и этот кусок падал. Оставалось только его... Ну как, вот были у них инструменты. Ну, понимаете, вот опять-таки, мы когда говорим о древнем времени, мы недооцениваем. Вот есть же, посмотрите, вот эти вот сейчас куча всяких фильмов зарубежных. Американцы очень любят это устраивать, такие шоу. Когда люди по древним технологиям начинают что-то делать. Обрабатывать, камни тесать, да, что-то там выплавлять и так далее. Это такие вот шоу. То есть они пытаются восстановить древние технологии. Я вам рассказывал про музей Сократа на острове Кос. Друзья мои, когда я увидел инструменты, которыми пользовался... Сократ, Гиппократ. Когда я увидел инструменты, которыми Гиппократ пользовался, великий врачеватель, я просто был потрясен. Там, например, коронка, вот такая вот, да, зубчатая, которую он делал трепанацию черепа. Ну, как он, могли они выковать эту коронку, зубчики, да? Как они могли сделать напильнички, чтобы вот этот каждый зубчик выточить? Они это делали. То есть, они были удивительные мастера, древние люди. И, конечно же, технологию, как-то общий принцип наверняка был один. Но потом вы не забывайте, что пирамиды строили не рабы. Это все байки. Пирамиды строили наемные рабочие высокой квалификации. То есть, это были очень серьезные мастера, которые свое умение передавали из поколения в поколение. То же самое у греков. Вот эти все полигональные кладки не рабы делали, и не дрессированные циклопы, а делали мастера. И свои... Кстати, вот на Мальте, если вы там будете, там есть, где находится самый старый вот мегалит, самое древнее сооружение, постройка каменная на Земле, она в книге рекордов Гиннесса. Там все... Там же монолитный остров, это вот сплошной камень, который торчит из воды, да? И в этом монолите все прорезано какими-то странными рельсами, которые выбиты в камне. Они непонятно какого происхождения, непонятно их предназначение. То есть это загадка, над которой ученые до сих пор бьются. Кто-то думал, что это рельсы, по которым типа вагонеток пускали, но они не параллельные, они могут сходиться и расходиться, эти рельсы. И они очень часто уходят прямо в воду. И под водой выдолбленные. Вот Олег Шумаков, с которым мы там снимали, он рассказывал, что такие же вещи видел на Кавказе. Но меня тогда это потрясло. То есть мы не знаем, мы очень мало знаем о технологиях древних. И я не археолог для того, чтобы об этом судить. Ребят, у каждого своя профессия. То, что я знаю, я вам рассказываю. То, что я не знаю, я вам рассказывать не буду. Давайте посмотрим дальше. В смысле шоу американцев? У вас же скульптор конкретно сейчас диоритовую вазу пилит. Ну, у меня скульптор...
1: Это не у нас.
0: А?
1: Это вот антропогенез.
0: А!
1: Да, сейчас прав...
0: Все, понял. Шоу. Да. Понял, ну чего, отлично, если диоритовую вазу пилят, ну здорово. Я потом с удовольствием посмотрю, спасибо, Александр, потом ссылочку бросьте. Вот, дальше. А, это антропогенез, это другая площадочка, я понял. Так, еще есть вопросы? Цветы, деревья, но я не припомню ни одного древнегреческого мифа с грибами. Такие были или нет. С грибами, да, мифы, фигурировали грибы в мифах, очень редко. Вы знаете, когда я ехал в Грецию на съемки вот для «Живой планеты», как-то я ехал осенью, и я позвонил микологу Михаилу Вишневскому, это замечательный миколог, один из главных, наверное, популяризаторов. И говорю: «Миш, скажи, пожалуйста, что там сейчас из грибов можно найти?» Он засмеялся, говорит: «Конечно, Цезарев гриб! Это один из видов мухоморов, съедобных мухоморов, он без пятнышек, с грибами». Что-то я смутно припоминаю сейчас с грибами. Вот в пассивных запасах памяти есть. Но да, такого в древнегреческих мифах не было, как бы они такие персонажи нечастые. Никого в грибы не превращали. Я вам больше скажу. Я когда увидел, как как-то в Греции, в деревне мы жили, в такой, в предгорьях, да, и я смотрю, женщины пошли с корзинками куда-то. И я хозяину спрашиваю, что, за грибами, что ли, пошли? Он говорит, какими грибами? Я говорю, ну, mushrooms. Он говорит, нет, оказалось, знаете, куда они пошли с корзинками? Улиток собирать. Вот эта вот виноградная улитка, они с корзинками, как мы по грибы, идут за улитками, потом этих улиток едят, и это у них такое деликатесное кушанье. Так что, да, согласен с вами, с грибами они не часто встречаются. А турки, что, какой след оставили в Греции? Архитектура, кухня, может быть. Ну, турков тогда еще не было как этноса, когда во времена гомеров и ахейцев турков еще не было как таковых, да? Турки оставили свой след очень серьезный, потому что с турецким владычеством греки пытались покончить очень давно. Лорд Байрон, кстати, за свои деньги на острове Кефалония вооружал ополчение и как бы принял очень большое участие в этой освободительной войне. В этой освободительной войне, кстати, участвовал одиссеев на Итаке очень много. Один из них Одиссей Андруциус, по-моему, его звали. Это был вот такой, вот посмотрите, прогуглите Одиссей Андруциус. Там увидишь его, сразу самому страшно станет. Он был морским пиратом. Турков гонял, ох, они от него бегали. Он турков ловил, в море и топил. Поэтому с турецким владычеством они все-таки справились. И я вам больше скажу, что после того, как там побывали эскадры адмирала Ушакова, греческий флаг видели, да? Там 11 полосочек голубых на белом фоне. И издалека он очень напоминает наш Андреевский флаг, только у нас полосочки идут вот так вот. И турки после этого, турков адмирал Ушаков тоже бил на голову очень здорово. Я уже говорил, что адмирал Ушаков не проиграл ни одного морского сражения. И после того, как он несколько раз капитально турков расколошматил, турки поняли, что с Ушаковым лучше не связываться, и в союзе с адмиралом Ушаковым они отправились выбивать французов с Ионических островов. Ну и вот говорят, после этого турки очень долго не трогали греков. Видят корабль, посмотрят в подзорную трубу, какой-нибудь турок увидит там флаг белый там с какими-то давайте не будем на всякий случай трогать. Вот. Метаксис звали, по-моему, этого морского офицера, который оставил свои записки. Он участвовал в этом походе вместе с адмиралом Ушаковым. Почитайте, очень интересные записки. Еще есть вопросы?
1: Нет.
0: Нет? Ну, ребят, вот извините, что сегодня такая долгая у нас лекция получилась. В следующий раз проанонсирую, что у нас будет в следующий раз. А в следующий раз у нас с вами будут тропические фрукты и ягоды. Спасибо большое. С вами был я, Александр Хабургаев. Фильм скоро выложат. И до встречи в следующий понедельник. Постараемся пораньше встретиться.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Ректусы. Здрасте, меня зовут Дробышевский Станислав Владимирович, я антрополог. И вот пришло время рассказать про Homo erectus, людей прямоходящих. А это, на всякий случай, примерно половина существования нашего человечества. Ну, если под человеком понимать род Homo. Вообще, понятно, что у человека история гораздо длиннее, можно там от большого взрыва начинать, но если все-таки скукожить все это до прямоходящих, то 7 миллионов лет назад появилось прямохождение, 2,5 миллиона лет назад стали делать орудия труда и стали, собственно, хомами, а где-то ко времени примерно 1,5 миллиона лет назад или там миллион лет назад, в зависимости от того, как считать, появляются Homo erectus и продолжают быть таковыми еще долгое-долгое время. Ну и тут первым делом об границах как раз. Потому что в слове Homo erectus таится несколько разных вариантов. На самом деле, как всегда, есть понимание очень широкое, есть понимание поуже, есть совсем узенькое, есть прям совсем крохотуличное. В наиболее широком понимании под видом Homo erectus понимаются все, кто уже не имеет признаков австралопитеков, тот, кто уже потерял всякие там древесные адаптации, но при этом еще не дошел до кондиции, похожего на современного человека. Ну, такие туманные тоже, понятные границы, но тем не менее, тогда получается от примерно 1 800 000 лет назад до примерно 150 тысяч лет назад. А иногда даже считают и до 100 тысяч лет назад. Ну, то есть это, получается, гигантский промежуток времени, там более чем 1 000 000 лет. И в таком широком смысле, понятно, сюда запихиваются географически все подряд, и африканские, и европейские, и азиатские, и все-все-все. Значит, поскольку понятно, что за 1 500 000 лет много чего поменялось, и масса всякого произошло, всегда есть желание это дело как-то поделить. Ну, для начала, опять же, хронологически отсекается справа-слева, в начале и в конце кусочки. Ну, например, наиболее ранние версии называются тогда Homo ergaster, или люди работающие. Отличаются от классического Homo erectus очевидным образом меньшими размерами. У эргастера размеры поменьше, у эректуса размеры побольше. Ну, например, если это измерять в размерах мозга, то у Homo ergaster будет 800 грамм, может быть 900, но даже индивидуально никогда нету килограмма. А у Homo erectus в среднем килограмм, а максимум индивидуальный уже может быть там 200 грамм, а может даже 300 грамма. То есть заметно-заметно больше. Различия в морфологии. У Homo erectus намного мощнее развитие надброви. У эргастеров никогда такого нету, даже в максимальном исполнении. Намного больше у эректуса развитие затылочного рельефа, а у эргастера все-таки гораздо скромнее. Ну и лицо, несмотря на то, что внешнее у эректуса оно вроде как и больше, а на самом деле зубы чуть поменьше, и прогресс челюстной системы такие виден. То есть нёбо может быть больше, лицо ширше, нос тоже там немеренный, но зубки-то на самом деле меньше. Это с одной стороны, значит, эргастеры отсекаются, которые как бы наиболее ранние. Они, собственно, тогда имеют датировку, опять же, по-разному их начинают считать, иногда от 1 800 000 лет назад, иногда от 1 650 000 лет назад, ну и где-то до 1 450 000 лет, это если прям так совсем занудствовать. Тогда вот получается ранняя версия – это эргастеры. Более поздняя версия – тогда называется Homo heidelbergensis, человек гейдельбергский. Это представители, большей частью, европейские, хотя на самом деле по-разному бывает. Допустим, человек из Араго, человек из Симодлосуэсос, которые вроде бы имеют тоже мощнейшее надброви и тоже довольно такой мощный выступающий затылок, и тоже большое там лицо и небо, но все-таки свод гораздо более высокий. Если смотреть сзади, то у эректусов череп расширен в нижней части на уровне височных костей, а у Homo heidelbergensis стенки свода более-менее вертикальные. И свод все-таки гораздо выше, а у некоторых индивидов теменные бугры весьма такие даже и выражены вполне себе. Лоб чуть более вертикальный, может так на глаз это и не очевидно, а если в градусах считать, то это, в общем-то, заметно вполне себе. И если у Homo erectus затылочный рельеф – это прям-таки рельеф, то есть это костяной гребень для крепления мускулатуры, то у Homo heidelbergensis, конечно, рельеф такой тоже есть, Но увеличиваются и участки мозга в этом месте. То есть сама как бы часть увеличивается, ну, за счет внутреннего содержимого, и затылок становится гораздо более вертикальный и гораздо более выпуклый. Ну и череп приобретает гораздо более продвинутые такие современные черты логичным образом. Ну, есть, понятно, и другие там всяческие мелочные отличия. Кроме того, иногда, вот опять же в позднем этапе, от Homo erectus отделяются всякие другие персонажи. Ну, вот в последнее время стало модно выделять, допустим, денисовского человека, от которого мы мало чего на самом деле имеем, но есть такое мнение, что эти денисовцы гораздо более широкое понятие, чем только там Денисова пещера и Большие, и тогда чуть ли там не все восточные эти персонажи более поздние становятся ими. Или люди из Нгандонга, например, на Яве, которые тоже в широком смысле эректусы, а в узком смысле свой отдельный вид, там, Homo sapiensis. Ну, вот, ну, я уж молчу про всяких там хоббитов, которых никто никогда в эректусы, в общем-то, не относил. Но и это еще не предел сжимания понятия Homo erectus, потому что, если брать уже географически, опять же, в широком понимании, эректусы – это обитатели вот этого хронологического этапа, какой бы он там ни был, широкий или маленький. Да, кстати, про гельдбергенцев я еще не сказал, ведь гельдбергенцы – это либо от 700 тысяч лет назад, это, опять же, в широком смысле, либо где-то от 400 тысяч лет назад, опять же, в узком смысле, ну и там дальше, вплоть там, до неандертальцев. Ну и тогда Homo erectus хронологически ужимаются от 1 450 000 до там, 700 или 400 тысяч лет по времени. Ну и внутри вот этого хронологического этапа географически тоже не одинаково понимается. В широком понимании эректусы – это жители территории, ну, всей тогдашней Эквмены, строго говоря. То есть это будет и Африка, ну вот тут Эргастер, допустим, да, ну хотя и африканские эректусы более поздние тоже, конечно, есть, и Европа, и Азия, ну и какая-нибудь там Индонезия еще до кучи. Ну а Индонезия, собственно, вот она и есть Азия, вот синантропы, например. А в более узком понимании Homo erectus это только азиатские представители. То есть вот Ява, например, синантропы из Джоукоудяне, вот это прям настоящие эректусы. А тогда, скажем, африканские будут называться как по-своему, какие-нибудь Homo luis lici, которые потом становятся пресапиенсами, например, ну а потом уже и сапиенсами, либо же какой-нибудь там Homo heomi, Homo sapiens adultu, ну и там, короче, куча названий есть еще, там Homo rhodesiensis какой-нибудь, в принципе, хватает. А европейские называются либо Homo antecessor, либо, опять же, Homo heidelbergensis, если там чуть более поздняя версия, ну, там, Cyproninsis, там, в общем, названий понапридумывали уже полным-полно. Но даже когда мы определяем эректусов только как азиатских, это не предел ужимания, поскольку, скажем, яванские формы и китайские на самом деле тоже отличаются. Ну, в среднем, конечно, яванские чуть более древние, но это в среднем, потому что и на Яве есть, и очень древние, и помоложе, и в Китае тоже. Но морфологически они все-таки отличаются. И поэтому в самом узком понимании под Homo erectus понимаются только яванские формы. Ну, можно там прямо совсем заузить до там только тринильской и черепной крышки, но это уже смысла не имеет. Но не исключено. Ну а в свете открытия денисовцев и там богатых рассуждений на тему, что это такое, вырисовывается, что на самом деле предками денисовцев, скорее всего, были все те же самые синантропы. И учитывая, что не такая там большая разница по времени, честно говоря, ну, то есть классические денисовцы, скажем, там 90 тысяч лет назад, а то там больше 100, а самые поздние синантропы, это там 200 с чем-то тысяч лет, ну, в принципе, 100 тысяч лет для существования вида, это не такое принципиальное время, то как бы не получилось, что денисовцы это и есть более поздние просто азиатские эректусы, вот эти самые синантропы. Ну, для этого нужно нормально там все изучать и сравнивать, и ну, нужны новые находки прежде всего. Ну, не исключено, что, собственно, синантропы – это, по сути, есть ранняя версия денисовцев. Или денисовцы – поздняя версия синантропов. Ну, учитывая, что синантропов нашли на 100 лет раньше, логично их назвать все-таки синантропами. Вот эти вот яванские формы – это предки тех же самых хоббитов, с одной стороны, а с другой стороны каких-нибудь людей ингандонских. А с третьей же стороны, их тоже можно рассматривать как таких индонезийских каких-то денисовцев, поскольку мы знаем, что в более позднее время какие-то вот эти юго-восточно-азиатские формы смешивались с сапиенсами, дали примесь денисовцев, современных австралийцев, а это папуасов, там кого-то еще. Ну и поскольку там жили вот эти вот ребята, их потомки, ну этот более древний, да, там какие-то потомки, то логично, что это вот они, собственно, и есть. Ну там вопрос во времени. Так что под словом Homo erectus понимается всякое. Это всегда стоит понимать. И стоит, опять же, держать в голове, что дело не в словах, дело не в названиях, как бы мы их там ни называли, а дело в сущности. В чем же сущность, собственно, Homo erectus? Ну, я сейчас сосредоточусь на таких бесспорных эректусов, ну и размахивать буду в основном черепом Снгран 17, потому что это самый целый череп Homo erectus из всех, какие у нас вообще на данный момент есть. На Яве, на самом деле, их великое множество найдено. В настоящий момент только в Снгране уже больше 50 находок. Но большей частью это изолированные зубы, обломки челюстей. Ну и есть несколько черепов. Есть несколько черепных крышек, черепных коробок, обломков челюстей там и верхних, нижних. Ну и есть несколько черепов более-менее компактных. Первым стал так называемый Снгран 4 или Питекантроп 4, у которого тоже есть черепная коробка, кусок верхней челюсти, кусок нижней челюсти, но потом были и другие. Вот Снгран 17, самый целый по итогу. В чем, собственно, сущность? Homo erectus – это время, ну, таких темных веков, по сути дела. С одной стороны, как я уже говорил в определении, это люди, из которых обезьяньи черты вроде как уже и совсем выветрились, а с другой стороны, сугубо человеческие еще не до конца таки сформировались. И мы это видим в каждой детальке. Ну, например, черепная коробка. В сравнении с современным человеком. Ну, в качестве идеала современного человека у нас будет Латгал 18 по-моему, века, ну, какой-то там сравнительно недавний. И, собственно, вот разница более чем налицо. Форма черепной коробки у Homo erectus низкая, приплюснутая, с покатым лбом, с огромным надбровием, с мощнейшим затылочным валиком. У современного человека высокий лоб, тут еще не самый выпуклый, тут довольно-таки большое надбровие, но вот в качестве как раз примера сильное надбровие у современного человека – это ничто по сравнению с, в общем-то, может, не самым даже сильным, это далеко не самое сильное у Homo erectus. Особенно это здорово видно даже не при взгляде сбоку, а при взгляде спереди, в районе так называемого надглазничного треугольника или надбровного треугольника. В надбровном рельефе есть два разных варианта на самом деле. Есть надбровный валик, это у пятикантропа, а есть надбровные дуги, это у современного человека. Существенная разница заключается в том, что надбровные дуги не занимают всего надглазничного края и с самим надглазничным краем окончательно не сливаются. То есть здесь вот есть такая условная бороздочка, сам край немножечко такой приостренный, ну здесь еще такой мощный на самом деле. По средней линии там не до конца все это слито, здесь все четко ограничено, а вот как раз там, где корень скулового отростка лобной кости, есть вот этот самый надглазничный треугольник, вот это вот место, и оно такое вот заглубленное, тут такая как бы ямочка получается. И какой бы ни был супер-пупер рельеф у современного человека, ну, встречаются выдающиеся персонажи, этот надглазничный треугольник у современных людей обычно всегда выражен, там, за редчайшими исключениями индивидуальными. А у надбровного валика ничего подобного нету. Здесь огромная такая вот единая структура, которая полностью сливается с надглазничным краем, никакого намека там на эту бороздочку нет. Ну, намек найти, конечно, можно при желании, но это будет ни о чем. И никакого надглазничного треугольника близко даже нет. Тут все это плавненько перетекает и заходит, собственно, даже на лобный отросток скуловой кости, который тоже мощный, утолщенный и с современным человеком не сравнить. То есть тут масштаб вообще просто небо и земля. Ну, это вот если брать надбровье, оно хорошо сохраняется, что здорово, и значительная часть находок – это как раз обломки надбровья, просто очень толстая кость. С обратной стороны, затылочный рельеф у Homo erectus представляет собой мощнейший гребень костяной. Вообще, у современных людей такое тоже бывает, особенно если современный человек таскает какие-нибудь тяжести. Но вот здесь он очень большой, не самый рекордный тоже на самом деле, но весьма приличный. Но на фоне Homo erectus это вообще ни о чем абсолютно. То есть, конечно, да, есть, но до erectus далековато. Ну и наклон, соответственно, затылка, так же как и лба, в общем-то. У Homo erectus верхняя часть чешуи затылочной кости наклонена вперед, нижняя практически строго горизонтальная, и получается такой вот острый угол. А у современного человека чешуя строго вертикальная или даже выпуклая назад, нижняя часть под углом идет, и получается более-менее закругленная. Но здесь тоже какой-то угол есть, но он далеко ему до острова, он далек от острова. И соотношение вот этой верхней части чешуи затылочной кости от нижней части чешуи затылочной кости, то есть выйная площадка. У современного человека нижняя часть маленькая, верхняя часть большая, потому что у нас много мозгов, и сверху, собственно, это дело выступает. А у Homo erectus верхняя половинка, она совсем низенькая, на самом деле, а нижняя очень длинная. Ну, опять же, на глаз, может быть, это не так здорово видно, а если это измерять, прямо здорово различается. И вот вся эта нижняя сторона получается абсолютно плоская. перелом, ну, как бы изгиб основания черепа у Homo erectus, ну, здесь частично реконструировано, понятно, да, но этот изгиб очень слабенький, то есть клиновидная, она же основная часть затылочной кости, она практически горизонтально идет. А у современного человека перегиб очень большой, ну, вот я думаю, здесь прекрасно это видно, то есть вот эта клиновидная часть идет, ну, не вертикально, конечно, но там под углом там чуть не в 45 градусов. А это, между прочим, высокая носоглотка, потому что это как раз носоглотка. Вот у нас носовое отверстие, да, сзади ханы, и ханы выходят в носоглотку. Это увеличенная полость носоглотки, а стало быть, высокое положение гортани автоматически, а стало быть, способности к речи. Ну, при том, что у Homo erectus способности к речи тоже есть. На основании черепа есть остатки шеловидного отростка, ну вот здесь вот на самом деле такая пупырка, которая у современного человека, ну здесь тоже отломанная, да, большой и красивый. И у большинства Homo erectus эти самые шеловидные отростки так или иначе развиты. Ну вот здесь тоже они обломаны, понятное дело, но они, богу, тут немножко были. Вот правда, надо сказать, у некоторых азиатских, особенно китайских Homo erectus, причем даже не самых древних, вдруг неожиданно этот самый шеловидный отросток пропадает. То есть он вроде как есть-есть у более ранних форм, да, вот у каких-нибудь там Homo ergaster он есть всегда. А потом у некоторых китайских исчезает таинственным образом. А это штука, символизирующая развитие речи, ну как бы говорящая о речи, как это неудивительно звучит. И поэтому возникает идея, что, может быть, некоторые азиатские, преимущественно китайские Homo erectus разучивались говорить, потому что жили в очень хороших условиях, в Китае вообще прекрасно жить, неспроста там миллиард человек, и стало быть, зачем говорить, и так все понятно, все хорошо, жизнь прекрасная и удивительная. Ну, если смотреть дальше, строение, понятное дело, лицевого отдела. А, нет, еще не лицевого, еще тоже мозгового. Височные гребни. У Homo erectus, для Homo erectus очень характерный так называемый угловой валик. Это вот это вот усиление рельефа на месте стыка затылочной, височной и теменной костей. Вот этот вот гребень такой здоровый. У современного человека тоже, понятно, какой-то рельеф тут есть, но он не образует какого-то там мегавыраженного валика. То есть понятно, что корень скулового отростка тоже вот бывает усиленный, здесь вот такой брутальный череп, тут довольно мощный. Но дальше-то все гладенькое на самом деле. Ну, какой-то там маленький рельеф, но это ни о чем. А у Homo erectus этот валик тянется вот так вот дальше, сливается с затылочным гребнем и образует единую такую мощнейшую структуру. Вот, конечно, не в такой степени, как у какого-нибудь там, не знаю, парантропа, массивного австралопитека, но все-таки от современного человека очень сильно отличается. И височная кость обычно очень низкая, вытянутая, с такой квадратной чешуей. Ну вот на синантропе это очень здорово видно. Иногда практически прямоугольной формы, на самом деле. У современного человека, кстати, тоже такое иногда бывает, я такое лично видел, но все-таки в качестве мега-исключения. А чаще у современного человека чешуя височной кости округлая, высокая и вот такая более-менее равномерная и тоненькая. А у эректусов мощнейшие толстые кости свода. Ну, вот здесь на слепке прекрасно видно, какая толщина. Там до 2 сантиметров. У человека, ну, бывает, может, до 4, на самом деле. Но это когда уж какая-то там мегапатология. А так у современного человека в среднем 5 миллиметров. А здесь 2 сантиметра. В 4 раза больше, может быть. Ну, вот, ну, тоже, конечно, 2 сантиметра – это не то чтобы норма. Это не среднестатистическая, но бывает. Стало быть, лицо. Лицо у Homo erectus довольно-таки невысокое, но очень широкое, очень большое, широченный нос и, самое главное, огромнейшее, здоровейнейшее нёбо. Вообще, некоторая загадка, зачем и почему так было, даже, как я уже упоминал, у этих самых эректусов нёбо больше, чем у эргастеров, несмотря на то, что зубы уменьшаются. И зубы, кстати, у них от современного человека не так уж прямо отличаются. Вот. Но вот, тем не менее, по факту, так вот получалось. И даже у самых выдающихся современных людей такого значения не бывает никогда на самом-то деле. И нижняя челюсть тяжелая, мощная, без всякого подбородочного выступа, очевидным образом, с высокой широкой восходящей ветвью и с такой вот закругленной альвеолярной дугой. В отличие от современного человека, где имеется подбородочный выступ, узкая высокая восходящая ветвь, довольно низкий обычно веничный отросток и такая гораздо более расходящаяся назад альвеолярная дуга. В строении остального тела ниже головы Homo erectus от современных людей не особо-то и отличаются чудесным образом. Правда, тут есть тонкость, что кости ректусов, вот посткраниальные, которые ниже головы, они известны не так уж прямо здорово. Их некоторое количество есть в Африке, и там вообще довольно большой набор суммарно. Там и бедренные, там и всякие разные кости есть. Вот. Но они все в среднем гораздо более древние, то есть это времена еще каких-нибудь там эргастеров. А вот в Азии этих посткраниальных костей найдено очень-таки немного. Не очень понятно почему. Я лично подозреваю, что потому что их просто плохо определяли. Есть некоторый набор бедренных костей с Явы. Ну, прежде всего, самая известная тринильская бедренная кость, понятно, пятикантр первый, который. Потом так называемые лейденские бедра, там их штук 5. Вот недавно там еще что-то такое находили. Там одна, по-моему, какая-то искресная кость, и как-то и все, в общем-то. Ну и в Джоу-Кудяне, там где синантропы, тоже были найдены там отдельные фрагменты. Там какая-то и плечевая есть, еще что-то такое. Ну, тоже, честно говоря, какие-то рудименты. Ну, в смысле, фрагменты, какие-то обломки. А вот прям такого хорошего-хорошего скелета Homo erectus, прямо чтобы сверху донизу, практически нет. Ну, там пара тазовых костей в Африке, опять же, есть, да. Но вот скелет единственный есть мальчика из Нариакатоми, ну, который эргастер все-таки скорее, чем эректус. И еще проблема, что он все-таки подросток, поэтому там не все признаки так прям здорово видно. И из более поздних времен, из Симодол Суэсос, есть даже несколько скелетов, по сути дела, но они такие раздолбанные, разбросанные, но они тем не менее есть. Так что, как выглядел такой образцовый яванский Homo erectus, мы в некотором роде догадываемся, как бы по более ранним и по более поздним. Ну и сравниваем, собственно, там с современным человеком, опять же, и все такое. Но, тем не менее, вырисовывается, что по большинству параметров от современного человека они, видимо, не отличались ничем. Вот ниже головы даже меньше в какой-то степени отличались, чем неандертальцы, гораздо более поздние по времени. Но, собственно, потому что неандертальцы за время своего как бы возникновения приобрели новые черты, иногда их даже называют по этому поводу гиперсапиентными или там сверхсапиентными чертами. А мы, сапиенсы, сохранили вот эти ректоидные черты, поэтому наши сапиентные черты, они на самом деле не сапиентные, а ректоидные, примитивные, дремучие. Ну вот, что на самом деле до крайности прикольно, на мой взгляд. Однако же у Homo floresiensis, человека с Флориса, есть свои особенности, очень странные, скажем, строение стопы, там какая-то очень такая нестандартная стопа, ну и кисть тоже какая-то там довольно чудная. И вот, учитывая, что эти Homo floresiensis потомки, собственно, яванских Homo erectus, возникает мысля. Это свойство erectus вообще, вот эти странности, или это уже эндемичное свойство на острове Флорис, которое возникло только там, а не где-нибудь еще? И как бы вот на месте как бы сформировалось, да, и какая-то вот там особенность приобрело. Пока это, честно говоря, не очевидно, непонятно, так ли оно или эдак. Может быть и так эдак, но для этого нужен нормальный Homo erectus. И мы даже знаем, где его найти. Конечно же, в Сангеране, потому что если там найдено 50 черепов и челюстей, там всяких зубов, то наверняка есть и все остальное. Ну, только, видимо, срабатывает особенности поисков этих самых Homo erectus, потому что значительная часть находок – это находки местных фермеров, которые какие-нибудь там рисовые поля пашут и что-то такое периодически из земли достают и иногда приносят кому надо, а иногда, к сожалению, кому не надо. Такое тоже бывает, что там существует, к сожалению, там черный рынок, и там какие-то сволочи покупают это дело и где-то у себя на полочке хранят, а науке это не достается. Это плохо, не делайте так. А тем не менее, все-таки что-то доходит, по крайней мере, в прошлом доходило. И вот есть такое мнение, что когда этот самый фермер на рисовом поле находит красивый череп, он сразу радуется и тащит продавать, понятное дело. Исследователям. Ну, потому что

Фотки-то есть. До ученых просто банально не доходят. А это жаль. Хорошо бы, чтобы доходили. Но для этого нужно, чтобы народ активнее занимался палеонтологией и палеоантропологией. А для этого нужно образование, очевидным образом. И на Яве в том числе. Но поскольку ректусы жили не только на Яве, а и в других местах, то и в других местах надо. А у нас ректусы тоже жили, конечно же. Правда, совсем немножко. Где-нибудь там на Кавказе и рядом там, до какого-нибудь Азовского моря. Но, тем не менее, тоже были, а может быть, даже и севернее, потому что вот буквально только что, нынче идет 2023 год, если что, состоялась экспедиция в Агово, в Белоруссии, и там в неком местном карьере обнаружились орудия вот такого вот размера, просто очень страшные, очень корявые и, судя по всему, очень древние. Ну, пока точно датировки нет, но есть такое подозрение, что им сильно больше 100 тысяч лет назад, а может быть и больше 200 и 300 тысяч лет назад. Это не точно, но с очень большой вероятностью. И если им действительно больше 300 тысяч лет, то это могут быть орудия каких-то местных белорусских Homo erectus. А это прямо офигеть какое открытие, если действительно так. Ну, с большей вероятностью, конечно, это какие-нибудь Homo heidelbergensis, но, как я уже говорил, в широком смысле это тоже, в общем-то, эректусы. И тогда есть шанс, что и у нас найдутся эти самые Homo erectus. Ну, с такой поправочкой, что вот в интервале времени там, от 400 тысяч лет до там, 10 тысяч лет через всю эту территорию несколько раз проползали ледники. Там одно леднение, какое-то там Днепровское, Микулинское, там 5-10, Вюрмское. И эти самые ледники замолотили все, что там было до этого. Поэтому на значительной территории не осталось просто ничего, кроме вот какого-то раздолбанного галечника, там, эти морены. Ну, вот в Агово там уникальная ситуация, что это все-таки немножечко сохранилось под мореной, что характерно. То есть морена проползла, но не смолола все все-таки в муку, и орудия остались. И есть надежда, что где-нибудь есть отложения, может быть, и с косточками, и наши родные эректусы тоже найдутся. Ну, а уж на Кавказе и в Приазовье каком-нибудь они точно были. Там есть культуры, там есть орудия и чуть-чуть антропология. Ну, вазыхи, например, челюсть найдена на нижнее. Так что новые исследования там точно откроют еще что-нибудь прикольное. Ну а дальше на восток от Кавказа, понятное дело, это Алтай. И туда ректусы тоже должны были добираться в каком-то виде, ну хотя бы там в минимальном, не супер достоверно. Как я уже сказал, это, ну как и все остальные виды, такой уникальный переходный вид. С одной стороны, он существовал там миллион лет, а с другой стороны,

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Если пирамиды Гизы строили с помощью медных инструментов, то там все должно быть пропитано медной пылью. Где следы меди? Вот они. Недавно в журнале Geology Американского геологического общества вышла статья, авторы которой измерили содержание меди в осадочных отложениях плато Гиза. Уровень загрязнения настолько хорошо коррелирует с известными историческими событиями, что можно говорить о своеобразном методе датирования строительных работ Древнего Египта. Статья даже озаглавлена. Строительство пирамид Гизы задокументировано человеческим загрязнением медью. Но расскажу по порядку. Известно, что три большие пирамиды Гизы – Хуфу, Хафра и Менкаура – были построены в 27 и 26 веках до нашей эры. Эти грандиозные проекты потребовали участия большого числа рабочих. По разным оценкам, для строительства Великой пирамиды привлекалось от 7 до 20 тысяч человек. На ее возведение ушло около 30 лет. Найденный в 21 веке папирус Мерера составлен бригадиром рабочих, возивших облицовку, белый известняк, на стройку пирамиды Хуфу. Этот беспрецедентный документ – первое свидетельство современника описываемых событий. Но он, конечно, не сообщает многих подробностей большой стройки. Археологами изучен город строителей пирамид в Хейт-эль-Гурабе, жилище рабочих, мастерские и некрополь. Много лет проводились раскопки и в других частях Гизы. Раскопки показывают, что древние рабочие широко использовали медные инструменты. По идее, массовое производство и использование медных изделий должно было привести к загрязнению окружающей среды медью. Однако, несмотря на десятилетия исследований, геохимических анализов на предмет загрязнения металлами в Гизе еще не проводилось. Про добычу и производство медных инструментов в Египте известно многое. Сохранились сведения об экспедициях, снаряжавшихся за медью в эпоху Древнего Царства, например, на рудники Синайского полуострова. И археологи нашли не только сами рудники. На юге Синая, в месте под названием Сех-Насп, в 2009 году найдена большая рабочая зона. Сотни плавильных печей были сгруппированы в большие батареи. Это говорит о добыче меди в промышленных масштабах. Общая длина рабочей зоны около километра, и в сумме здесь размещалось не менее 3000 печей. Сюда, из находившихся неподалеку шахт, доставляли медную руду, выплавляли медь, а затем грузили ее на корабли для

доставки к местам больших строек. Кстати, часто возникает вопрос о технологии плавки меди, используемой в древности. У нас на канале есть выступление археолога Ивана Семьяна, где показан весь процесс получения медных изделий способом бронзового века.

Существуют и реконструкции процесса плавки в египетских печах. Для наших подписчиков я уже рассказывал про серию таких экспериментов, проводившихся бельгийским археологом Жоржем Верли. Он воссоздал процесс плавки в печи, которую построил по образцу печей, найденных в египетском памятнике Айн-Сохна. Возраст этого уникального памятника около 4000 лет. Это начало Среднего царства. Найденные на скалах поблизости тексты сообщают об экспедициях, доставлявших медь и другие полезные ископаемые из Синая в долину Нила. Если верить надписям, эти экспедиции насчитывали тысячи человек. Видимо, в Айн-Сохна располагался перевалочный узел, соединявший рудники со столицей Египта – Мемфисом. Сохранность археологических материалов памятника исключительная. Фактически, это полностью задокументированное производство меди. Археологам редко везет найти все компоненты цепи, не только шлак, но и исходную руду, и результат плавки – металл, ведь эти вещи высоко ценились, ими не разбрасывались. Но здесь ученым улыбнулась удача. Жорж Верли в течение нескольких лет экспериментировал с древними печами. По его словам, в такой печке без особых усилий достигалась температура 1300 градусов. Кстати, а какое использовалось горючее, как думаете? По этому поводу любят поспорить некоторые интернет-собеседники. Египет же сплошная пустыня. Чем топили? Ливанским кедром? Нет. Археоботанический анализ показал, что найденный в слоях памятника уголь – это акация. И другие исследования подтверждают, что акация нильская широко использовалась в качестве топлива в Древнем Египте. А по итогам экспериментов Верли лучший контроль температуры достигался при смешанном горючем. Акация плюс ослиный навоз. Но это тема для отдельного рассказа. Мы сегодня говорим про медные инструменты. Мне в руки попала отличная книга на эту тему «Медные и модельные инструменты Древнего Царства» за авторством археолога Мартина Одлера, на которую я и буду опираться. Конечно, до нас дошла лишь малая часть древних медных изделий. Поскольку медь была крайне ценным материалом, велся строжайший учет инструментов. Археологами найдены, например, ведомости чиновников, учитывавших расход меди на строительстве царских гробниц в Фивах. Если инструмент ломался и его отправляли в ремонт, то взвешивали и фиксировали вес до и после ремонта, чтобы ремонтник не заныкал себе драгоценный кусочек меди. О ценности меди говорит то, что медные статуи изготавливались только для царей и богов, а статуи царских чиновников в лучшем случае довольствовались медными бровями. Разумеется, инструменты редко выкидывали. Окончательно испорченное изделие шло на переплавку. Однако урожай археологов все же не так мал. Это связано в том числе с тем, что медные вещицы было незазорно положить в гробницу к покойнику. В загробный мир усопший должен был отправиться вместе со своим образцовым хозяйством. Большое число медных инструментов содержится в гробницах царей и высших чиновников уже первой династии Древнего Египта. Самая большая и важная коллекция раннединастических инструментов была найдена в гробнице 3471 в Саккаре, датируемой правлением царя Джера. Это примерно 5000 лет назад. Археологи обнаружили несколько плетеных коробок, в которых было все, от топоров до бритв. Не хватало только зеркал. И такие наборы встречаются во многих гробницах бронзового века Египта. Типичный набор состоял из топоров, тесел, пил и, конечно же, наших любимых медных зубил. Но тут есть одна загвоздка. Погребальные наборы часто состояли из так называемых модельных изделий. Класть в гробницу настоящие рабочие инструменты довольно накладно, поэтому для этих целей изготавливали их миниатюрные версии. Замечена даже закономерность. Чем ниже статус чиновника, тем меньших размеров инструменты помещали в его гробницу. Таких находок очень много, но часто, судя по всему, эти изделия производили специально для погребения. И исследуя подобные вещи, надо помнить, что они не предназначались для реальной работы. В некоторых случаях встречались даже деревянные модели медных изделий, например, деревянные зеркала или кинжалы из дерева. Ну, ребята экономили. Кстати, интересные цифры из одной научной статьи. В Египте археологами найдено 138 медных игл, 333 медных топора и 1005 медных зубил, относящихся к Древнему Царству. А вот рыболовных крючков этой эпохи удалось найти всего 14.
Некоторые полноразмерные инструменты содержат надписи. Часто это указание на того, кому инструмент принадлежал. Например, на тесле с картушем царя Снофру есть название рабочей бригады «Возлюбленные белой короны Снофру». Ну а кроме того, найдены изображения на стенах гробниц. Нарисованы или вырезаны как сами инструменты, так и различные действия с их участием. Изображался процесс работы с инструментами, а также, например, их взвешивание. Есть и сцены торговли на рынке, где медные изделия участвуют в обмене. Но чаще всего мы видим орудия в деле. С ними работают плотники, строители кораблей или скульпторы. Показано производство каменных сосудов или металлообработка. Известны, например, 23 сцены изготовления статуй. 18 сцен касаются обработки камня. Но есть и экзотика. Например, сцена в одной из гробниц показывает, как парикмахеры бреют кому-то лобок. Исследователи насчитали в гробницах Древнего Царства 75 изображений зубил. Нередко такое зубило изображалось с деревянной ручкой и по нему лупили колотушкой. Известны и сцены производства металлических инструментов, а также их заточки. Археологические находки и изображения дополняют друг друга, но иногда некие изделия известны только по изображениям. Или наоборот, находки археологов есть, а изображения отсутствуют. Например, до нас не дошли металлические клинки от оружия Древнего Царства, хотя их изображения имеются. И наоборот, есть археологические находки, но нет изображений швейных игл. И еще, конечно, есть тексты. Не могу еще раз не упомянуть знаменитые папирусы Мерера, чиновника, руководившего поставкой белого известняка для облицовки пирамиды Хуфу. Помимо бортового журнала с описанием транспортировки камня на стройку, там есть список металлических инструментов. Увы, пока что не опубликованный. А теперь перейдем, наконец, к поиску следов загрязнения медью в Гизе. Такое исследование, охватывающее 3200 лет истории Египта, впервые проведено французско-египетско-китайско-британским коллективом ученых. Для анализа они получили керн Гиза-3, колонку отложений высотой 10 метров. Керн выбурен специальным буром в гавани Хуфу. Это участок ныне пересохшего рукава Нила, когда-то подходившего вплотную к Великой пирамиде. Гавань Хуфу соединялась со стройплощадкой с помощью дамбы. Авторы уточняют, что из точки, где взят керн, просматриваются все три большие пирамиды Гизы. В приложении к статье говорится, что керн хранился в охлаждаемом контейнере. Его хронологию установили, проведя радиоуглеродное датирование в 6 точках на разной глубине. Датировали богатые органикой отложения. Самая древняя дата, полученная для керна, около 8400 лет. Пробы для анализа отбирались через каждые 10 сантиметров колонки. Чтобы избежать загрязнений, предварительно исследователи удалили внешние слои керна. Анализ на содержание металлов проводился методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Предвидя вопросы, сделаю важное уточнение. Разумеется, анализировалось содержание не только меди, но также алюминия, железа, титана, мышьяка и других металлов. Соответственно, концентрация меди оценивалась не только в абсолютных единицах, но и относительно других тугоплавких элементов земной коры. Мышьяку исследователи уделили отдельное внимание. Сейчас известно, что египтяне уже в эпоху Древнего Царства умели легировать медь мышьяком, добиваясь большей прочности и блеска изделий. Поначалу исследователи считали, что легирование получалось случайно. Ну, просто соли мышьяка содержались в тех же месторождениях, что и медная руда, и поэтому попадали в металл. Однако в медных рудах доля мышьяка не превышала 1%. В то же время в металлических изделиях Древнего Царства содержание мышьяка нередко составляло более 3% или даже 5%. По сути, это уже не медь, а мышьяковистая бронза. Содержание меди исследователи сравнивали с естественным фоном, значениями, полученными из образцов с самого низа керна. Эта глубина относится к эпохе, когда в долине Гизы еще вообще не использовали медь. Это более 6000 лет назад. Хотя исследователи получили убедительные свидетельства загрязнения почвы Гизы медью, нет никаких признаков загрязнения свинцом, ураном или никелем.
По мнению авторов, главный источник загрязнения – медный порошок, образовавшийся при обработке металла и использовании инструментов. Итак, первый скачок содержания меди и мышьяка происходит в отложениях Гизы примерно в 3200-е годы до нашей эры. По данным археологов, это время, когда плато Гизы заселяли древние земледельцы и скотоводы. Эта культура относится к Накада-3, последней фазе развития общества додинастического Египта. Это время еще называют временем правления нулевой династии. Все готово к объединению нескольких образований в единое государство. Известно, что эти люди активно занимались металлургией, но в самой Гизе находок Накада-3 мало, лишь небольшое семейное кладбище из 13 могил. Вероятно, большие стройки, начавшиеся в Гизе спустя века, уничтожили следы первых поселений. Но в отложениях есть четкий медный и мышьяковый след, причем мышьяка в какие-то моменты чуть ли не больше, чем меди. Разумеется, не в изделиях, а в загрязнениях, что можно объяснять по-разному. Археолог Иван Семьян говорит, что мышьяк при нагреве быстро испаряется, поэтому получить его в достаточном количестве в сплаве не так просто. Возможно, египтяне, понимая это, но еще не обладая совершенной технологией, выходили из ситуации, добавляя мышьяк в руду с запасом. Что происходило со здоровьем тех, кто постоянно дышал парами мышьяка, оставим за скобками. Ограничение этого исследования в том, что анализировался один единственный керн, то есть речь идет о загрязнении в одной конкретной точке. Поэтому вопрос в том, насколько эта картина отражает ситуацию по Гизе в целом. Возможно, сюда смывало отходы с какого-то конкретного производства – кузни, ремонтной мастерской или склада. Следующий пик загрязнения происходит примерно в 3000 году до нашей эры, и это эпоха первой династии Древнего Египта. В эту пору в Гизе начинают строиться гробницы высокопоставленных чиновников. Значительная их часть была уничтожена при строительстве пирамид, но в южной части некрополя ряд гробниц сохранился. На вторую или третью династию приходится следующий скачок содержания меди в отложениях. Интересно, что в это время, в 28 веке до нашей эры, сильно падает уровень воды в рукаве Нила. Видимо, в связи с этим появляется больше земли для сельского хозяйства. Исследователи отмечают рост соответствующей активности. Затем около 2700 года идет спад, и загрязнение достигает максимума в конце 27 века. Около 2615 года до нашей эры. В это время должна была происходить массовая металлообработка. При этом на этот раз мышьяк уже не делает резких скачков. Видимо, его содержание научились лучше контролировать. Что же тут у нас? Да как что? Строительство Великой пирамиды. Конечно, его разные исследователи датируют слегка по-разному, но по-любому оно приходится на конец 27-го, первую половину 26 века до нашей эры. В середине 26 века уровень загрязнения медью падает. Можно вспомнить, что преемник царя Хуфу, Джедефра, свою пирамиду воздвиг не в Гизе, а в Абу-Раваше, в 8 километрах от нее. Но затем приходит Хафра, за ним Менкаура, и их суммарное правление отмечено еще одним ростом загрязнения. Использование медных инструментов в Гизе продолжалось все древнее царство, до середины 22 века. Строились гробницы царских чиновников. Но наступил первый переходный период, экономический кризис, анархия, распад Древнего Египта. И в отложениях, как по часам, содержание меди падает. И так далее, друзья. Возрождение медного производства в Среднее Царство. Некоторое падение во второй переходный период. Снова подъем в эпоху Нового Царства с резким всплеском во времена Рамсеса II, любителя больших строек и узурпации чужих памятников. Все как по учебнику, даже скучно. Авторы, правда, пишут, что получили новую информацию. Например, о заселении Гизы в додинастическую эпоху. Археологических свидетельств этого периода, как я уже говорил, мало. А где следы невиданных сплавов? Ну, тех самых, из которых цивилизация древних богов изготавливала высокотехнологичные инструменты, режущие камень как масло. Увы, пока такие следы не найдены. Строительство комплекса пирамид было венцом изобретательности и амбиций династического Египта, пишут авторы статьи.
Однако важно признать, что это монументальное начинание также оставило неизгладимый след на плато Гиза в виде первого крупного загрязнения металлом, вызванного деятельностью человека. Да, в этом исследовании нам показали, какие следы металлообработка оставляет в масштабе целых веков. А что известно про конкретные инструменты, которыми работали строители пирамид? Я решил дополнить этот материал кратким рассказом об исследовании, вышедшем в 2021 году. Это анализ 15 медных изделий, найденных при раскопках города-строителей пирамид. Древнее поселение найдено в Хейт-эль-Гурабе, к юго-западу от некрополя Гизы, и датируется правлением Хафра и Менкаура. Вообще, в Гизе известны и другие находки металлических инструментов. Например, кое-что нашли в первой ладейной яме у пирамиды Хуфу, где находились части солнечной ладьи царя. Кроме того, к юго-востоку от пирамиды Менкаура археологи обнаружили металлургические мастерские. Но большинство находок медных инструментов Древнего Царства происходит из гробниц, и часто это, как я уже говорил, модели. Здесь же инструменты обнаружены среди мусора на свалке, прямо на территории поселения. Разумно предположить, что эти изделия использовались рабочими в их обычной деятельности, а потом по каким-то причинам были выброшены. Находки сделаны еще в середине 70-х годов прошлого века. Там же обнаружены оттиски печатей. По ним, а также по керамике, этот мусор датировали правлениями Хуфу и Хафра. Скорее всего, инструменты принадлежали мастерам, работающим на строительстве пирамид и связанных с ними проектов. Часть коллекции, включающую медные инструменты, вывезли из Египта в Австрию. Ну, видимо, это произошло до того, как на вывоз из страны предметов, представляющих историческую ценность, был наложен полный запрет. В 2016 году авторы публикации взяли образцы от нескольких десятков предметов, хранящихся в Вене, включая не только медное изделие, но и остатки металлургического производства. В набор готовых инструментов входили иглы, зубила, рыболовный крючок, фрагменты лезвий двух топоров, гвоздь и так далее. И вот к этим артефактам из Гизы применили весь арсенал современных археометаллургических методов, начиная от электронной микроскопии и заканчивая нейтронно-активационным анализом. Я даже не знаю, что это такое. Итак, что же выяснилось? Во-первых, способ производства. Ряд изделий, включая зубило, изготовлен сочетанием горячей и холодной ковки. Руда, вероятно, происходит с Синайского полуострова или из Восточной пустыни. Что касается химического состава, то процитирую статью. Инструменты создают довольно связанную группу артефактов с более высоким содержанием мышьяка и следами никеля, железа, олова, сурьмы, серебра, селена, золота и кобальта. В целом это обычный набор примесей для медной руды. На этом фоне выделяется только одна игла, содержащая много серебра, более 3%. Количество мышьяка колеблется в разных изделиях от 0,7 до 3,5%. Это более высокие цифры по сравнению с инструментами, найденными в гробницах Древнего Царства. При этом древние металлурги отлично знали свойства металла и понимали, что для лучшего результата добавлять мышьяк мало. Максимальный эффект достигается при холодной механической закалке, то есть интенсивной ковке изделия. В результате твердость изделий существенно возрастает, что мы и видим на примере медного зубила из Гизы. Я что хочу сказать? Мы неоднократно проводили эксперименты с использованием медных орудий. Трубчатого сверла, пилы, зубила. Сверлили и пилили гранит, долбили известняк. Но выходит, что уже в Древнем Царстве египтяне производили, по сути, бронзовое орудие. Хорошо бы наши эксперименты повторить с инструментами из аутентичной мышьяковистой бронзы. Интересно, какие результаты получатся? Я благодарю за консультации Максима Лебедева и Ивана Семьяна. Друзья, эти видео выходят только благодаря вам. Я благодарю вас, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, лучше всего это сделать, подписавшись на нас на спонсор, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Этим вы поможете делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

Готовы ли вы сразиться со своими мифами? Надеюсь, что да, потому что форум «Ученые против мифов 15» стартует прямо сейчас. Организаторы форума – портал «Антропогенез.ру», лаборатория научных видео, проект «Научная станция». Ведущий Александр Соколов, то есть я. Стиль форума намекает на смертельную битву за планету Земля. Но хотя завтра на этой сцене кто-то действительно обнажит настоящий меч, речь идет, конечно, о внутренней борьбе, которую мы ведем с собственными предрассудками. Спикеры форума не наделены суперсилой, но я надеюсь, что избавление от нескольких заблуждений сделает интеллектуально сильнее вас или меня.

0: Кругом одни запреты. Одно вредно, другое опасно, третье вообще смертельно. А как же наши предки? Ни в чем себе не отказывали и бед не знали. Так стоит ли верить врачам? И есть ли лучшая пища для мифов, чем сладкий запретный плод? Раунд первый. Мифология вредных привычек. Юрий Сиволап, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Доктор медицинских наук, автор свыше 200 научных статей, монографий и клинических руководств.
1: Здравствуйте, Юрий.
2: Добрый день, Александр.
1: Я предлагаю

0: зрителям нашим проголосовать. Давайте, пожалуйста, опрос на экран выведем. Итак, друзья, какая доза алкоголя безвредна для здоровья? Кто считает, что не более 10 грамм в день? Не вижу. 20 грамм в день? Так, кто больше? 50 грамм в день? Смотря что за алкоголь. Угу. И, наконец, любая доза вредна. Угу. Спасибо, друзья. А тех, кто смотрит онлайн, прошу перейти по ссылке и тоже проголосовать. А меня, как человека, бросившего пить много лет назад, тем не менее, волнует вопрос о пользе малых доз алкоголя. Может, внесете ясность?
1: На этот счет, Александр, есть две новости. Я начну с плохой, как водится. Плохая новость заключается в том, что до сих пор не получено ни одного убедительного научного доказательства пользы любого алкоголя в любых количествах. Нет ни одного исследования, которое подтверждало бы такую точку зрения, приятную для многих из нас, приятную для многих врачей, даже для некоторых больших медицинских академиков, которым нравится выпивать. Это плохая новость. Но есть еще новость отвратительная, которая заключается в том, что в соответствии с последними эпидемиологическими исследованиями, даже небольшие дозы алкоголя могут оказывать неявное, но тем не менее подтверждаемое вредное влияние на здоровье. Поэтому я не то чтобы призываю всех к абсолютной трезвости, но надо иметь в виду, что любое употребление алкоголя – это всегда вступление в зону определенного медицинского риска. И вообще скажу страшную вещь, что по влиянию на физическое и психическое здоровье алкоголь, он, пожалуй, даст фору многим запрещенным наркотикам. Еще вовсе не следует, что надо употреблять запрещенные наркотики. Итак, уважаемые коллеги, извините, привык к врачам так обращаться, но мы с вами коллеги, раз занимаемся общим делом. Но вот всегда традиционно, еще в советские времена, различали бытовое пьянство и алкоголизм. Это получается, что если пьянство бытовое, то алкоголизм, что производственное, что ли? Но вот, в самом деле, есть такое понятие, как злоупотребление алкоголем или неумеренное потребление алкоголя, alcohol misuse, а есть понятие алкогольной зависимости. Это разные вещи в самом деле. Вот алкогольная зависимость – это и есть алкоголизм. Другое дело, что в современной мировой литературе, к сожалению, еще пока не в российской, часто употребляется понятие расстройства употребления алкоголя, которое включает в себя разные формы проблемного потребления алкоголя, то есть что такое расстройство потребления алкоголя? Это значит, что если человек выпивает, то у него возникают те или иные проблемы, чаще всего медицинские. Ну, типичная медицинская проблема у пьющего человека – алкоголь и панкреатит. Или если совсем же дела пошли печально – алкогольный цирроз печени. Могут быть социальные последствия. Ну, типичные социальные последствия – жена ушла или там не проверили контракт на работе. Умеренные дозы качественного алкоголя полезны для здоровья. Вот только что Александр задал этот вопрос, я на него ответил. Но, к сожалению, нет. Алкоголик сам виноват в своей болезни. Это, конечно, безусловно. А диабетик сам виноват в том, что у него диабет, не надо было пирожное заказывать. А шахтер сам виноват в том, что у него антракоз, не надо было спускаться в шахту. Кто заставлял? Конечно. Алкоголизм не болезнь, а распущенность. Ну да, это типичный моралистский посыл, под любое заболевание можно подвести моралистскую основу, но дело в том, что алкоголизм, или точнее говоря, расстройство потребления алкоголя, это в самом деле болезнь, которая имеет типичные признаки болезни, то есть обычно имеется причина, обычно имеется патогенез, то есть природа развития болезни, механизм ее возникновения. Имеются симптомы заболевания и имеются методы лечения с доказанной научной эффективностью, с научно доказанной клинической эффективностью. Ну и, наконец, алкоголизм – это всегда измененная нейрохимия, это очень часто измененная нейроморфология. То есть вот если сделать человеку МРТ, то мы увидим, что у него, в самом деле, структурный мозг выглядит несколько иначе, чем у человека не пьющего. Женский алкоголизм неизлечим, но вот об этом чуть позже мы поговорим, как будто мужской алкоголизм излечим. И тот, и другой лечится плоховато, прямо скажем. Алкоголизм – удел людей из социальных низов. Да, совершенно верно. Сейчас приведу парочку примеров. Алкоголизм возникает от безделья. Бесконечно красивая идея, я бы в нее поверил, если бы среди моих пациентов не было бы людей, которые много и тяжело работают. И более того, для многих из них именно их работа является источником стресса, при том, что они нередко свою работу любят и являются хорошими профессионалами. Пока сам алкоголик не захочет, никто его не вылечит. Ну, в принципе, да. Лечить насильно – это дело безнадежное, но только желания недостаточно, необходимы еще и специальные программы помощи. От алкоголизма спасает духовность. Ну, да, конечно, пожалуй, так бы оно и было, и я бы с этим согласился, если бы среди моих пациентов не было бы православных священников, людей, по-настоящему верующих. Ну, бывает, что священники верят в Бога, у меня есть такие знакомые. Ну вот, а у них алкогольная зависимость. Невозможно, к сожалению, вот запомнить. Ну вот, это по поводу того, что бездельники и представители социальных низов. Ну вот, Петр Алексеевич, вот, ну да, конечно, вот построил город там, где никто бы на это не решился. Кстати говоря, один из лучших городов мира, на мой вкус. Ну и человек очень много тяжело пил, а при этом, конечно, был настоящим трудоголиком. Вот, пожалуйста, пример того, что работа – это, к сожалению, отнюдь не лекарство от алкоголизма, да вообще чего бы то ни было. Другой пример бездельника из социальных низов. Но что касается социальных низов, то сэр Уинстон Черчилль – это третий сын 7-го герцога Мальборо. Он начинал свою карьеру как первый лорд адмиралтейства. Дважды избирался премьер-министром Великобритании. Ну, в общем-то, да, самое что есть социальные низы. Пил очень много. И вот его позднее интервью, он говорит, в молодости дал себе зарок никогда не пить до обеда. Теперь, когда мне очень много лет, я стараюсь не пить хотя бы до завтрака. Но вот, уважаемые друзья, ни в коем случае не стоит примерять на себя чужие одежки. Вот у нас с вами так никогда не получится. Ему Бог подарил очень хороший метаболический профиль. У него была очень крепкая генетика, у него вообще был очень крепкий организм. Поэтому он мог себе позволить. Он умер в 90. Если бы не пил, наверное, до сих пор бы жил. Вот. Но ни в коем случае не следует из этого примера считать. Это редкий пример, что вот нам с вами можно выпивать так, как пил он. И что вообще нам с вами можно выпивать. Я бы воздержался. И вот посмотрите, пожалуйста, Борис Джонсон, довольно интересный персонаж, откровенно фриковатый. Когда он был мэром Лондона, он ездил на работу на велосипеде, а в плохую погоду на метро. То есть чаще на метро, поскольку в Лондоне редко бывает хорошая погода. Ну вот, и он написал, вот сейчас он является премьер-министром Великобритании, как Черчилль, кстати говоря. И он когда-то издал очень хорошую книгу «Фактор Черчилля. Человек, изменивший историю». И там он проводит сопоставление Черчилля и Гитлера. И он о Гитлере говорит, кстати говоря, Черчилль – это преступник ведь известный, международный, который в сговоре с двумя другими главами государств довел до смерти бедного австрийского художника в девичестве, имевшего фамилию Шикольгрубер. Так вот, и он говорит о Гитлере. Нельзя забывать, что Гитлер был трезвенником, и это лишь одно из многих его отвратительных качеств. Ну, давайте сопоставим две фигуры. Пьяница Черчилль, самый известный политик и самый известный британский пьяница 20 века. И возьмем трезвенника Гитлера. Но с точки зрения морали, этики, вот кто из них более этичный? Так вот, конечно, ни мораль, ни трудовая деятельность, ни принадлежность тем или иным социальным слоям никак не являются причинами алкоголизма, хотя, конечно, надо признать, что в социальных низах накапливается больше алкоголизма и больше неблагоприятных форм. Ну, во-первых, потому что происходит дрейф, туда люди опускаются, к сожалению. Во-вторых, потому что большая терпимость в социальных низах к злоупотреблению алкоголем. А в-третьих, иногда там просто нет никакой возможности вырваться из этого социального слоя, и поэтому люди часто бьют от безвыходности. Но все-таки наиболее серьезные факторы – это, конечно, генетика, без которой в медицине почти ничего не обходится, и не обходится ничего в психиатрии и в наркологии. Если мы видим какого-то человека, у которого в роду есть пьющие люди, то такой человек по факту своего рождения, по набору своих хромосом, сразу находится в зоне риска, он может пристраститься. У него, упрощенно выражаясь, есть алкогольные гены. Если у такого человека много больных алкоголизмом, много сильно пьющих людей по обеим родительским линиям, то он обречен на собственную алкогольную зависимость, и возникает у него эта проблема предельно просто. Стоит ему начать немного выпивать, он начнет и, видимо, быстро пристраститься. Если не хватает серотонина, если не хватает других нейротрансмиттеров, серотонин называют гормоном радости, не вполне научное, но достаточно крашеное определение. Так вот, если маловато серотонина, дофамина, то преобладает негативная эффективность. Ну, и довольно кислая такая у человека эмоциональная сфера. И поэтому, а если он попробует вещество, мир вдруг начинает играть разноцветными красками. И это является толчком для его пристрастия. Если у человека есть любые психические расстройства, включая самые легкие, самые частые, это депрессия, тревога, нарушение сна, то очень часто к этому присоединяется потребность в алкоголе. Сниженная самооценка тоже является весьма серьезным фактором. Психические травмы детства. Очень часто среди сильно пьющих людей встречаются недолюбленные дети. Но это, конечно, не исключает того, что у их благополучных сверстников тоже могут появиться проблемы с алкоголем, которые связаны с другими причинами. Острый хронический стресс, да, безусловно, конечно, это тоже, по крайней мере, создает соблазн выпить и уйти от неприятных переживаний. Ну и, наконец, тяжелая работа, да, вот профессия врача, профессия полицейского. Когда очень большие нагрузки, когда начальство никогда не скажет спасибо, когда он то вечно подгоняет, самую хорошую работу оно воспринимает как должное и никогда не похвалит за достижения. А жена еще дома говорит, вот, а почему мы давно с тобой третий год в отпуск не ездим? И зарплата еще не очень высокая. И вот что касается профессиональной принадлежности людей, которые склонны к выпивке. Ну вот был такой в середине прошлого века известный американский психиатр Дональд Гудвин, и его спрашивают, вы могли бы набросать типичный портрет алкоголика? Он говорит, да, это предельно просто. Типичный алкоголик – это американец, это писатель, это лауреат Нобелевской премии. Ну и в самом деле, если взять всех американских писателей-нобелиатов, то большая часть из них имела откровенные проблемы с алкоголем. Ну вот, пример этого Уильям Фолкнер, он допивался до... он переставал ходить, у него был нижний парапарез, у него отказывали ноги, потому что злоупотребление алкоголем – это нехватка тиамина, витамина В1, это нарушение функции нервов нижней конечности и мускулатуры ног. Но, тем не менее, слава богу, алкоголизм не помешал ему стать Нобелевским лауреатом, он, на самом деле, является автором великих текстов. И ни в коем случае нельзя считать, что алкоголь помогал ему стать известным писателем, на мой взгляд, гениальным. Нет, алкоголь этому препятствовал. Я думаю, что если бы не его проблемы с алкоголем, он оставил бы большее наследие. Хотя, возможно, в книге некоторые были бы местами не так интересны. Теперь женский алкоголизм. Но в самом деле вот бытует представление, что женский алкоголизм совсем неизлечим, но дело в том, что алкоголизм и у женщин, и у мужчин лечится не очень хорошо, как любые серьезные болезни, у кого угодно, лечится не очень легко. И у мужчин и у женщин есть разные степени тяжести алкогольной зависимости. Ну вот как показывает в одной из своих работ известный немецкий психиатр с мировым научным авторитетом Карл Манн, он говорит о том, что женский алкоголизм имеет эффект телескопа. То есть он быстрее прогрессирует, быстрее нарастают его симптомы. И нередко в наших русских реалиях бывает так, что любящая жена начинает пить вместе с мужем, чтобы ему меньше досталось, но если у нее есть предположение к алкоголизму, она хочет, чтобы мужу меньше досталось, поскольку у нее папа алкоголик, он от этого умер. И она хочет, чтобы ее любимый муж не постиг та же самая судьба. Она пьет вместе с ним для того, чтобы он уцелел. Она принимает на себя удар, и у нее быстрее формируется, она обгоняет его в развитии собственной алкогольной зависимости, поскольку у нее плоховатая генетика, к сожалению. Поскольку женщины гораздо ответственнее, ну и я скажу откровенно, гораздо умнее мужчин, женщины раньше слышат тревожный звонок. И женщина раньше обращается за помощью. Но в самом деле худшая получается результативность лечения женского алкоголизма. Почему? Потому что в основе женского алкоголизма гораздо чаще лежат психологические проблемы. И женской алкогольной зависимости гораздо чаще сопутствуют психические расстройства. Депрессия, тревога. И женский алкоголизм – довольно высокая суицидальность. Но вообще надо иметь в виду, уважаемые друзья, что если у человека хотя бы раз в жизни возникали мысли об уходе из жизни, то ему не стоит пить совсем, потому что для него любое опьянение может стать роковым, фатальным. Потому что алкоголь – это нарушение контроля поведения, алкоголь – это импульсивность, алкоголь – это агрессия, направленная в том числе на себя самого. И выпивший человек с суицидальными наклонностями может внезапно для себя принять роковое решение. Не будучи не в состоянии контролировать свою психику, будучи в состоянии алкогольного опьянения. И вот невозможно обойти вопросы пандемии. Ну вот пандемия, она вот всюду, мы видим ее знаки. Вот хотя бы то, что вот у меня сейчас маска лежит в кармане, снятая мной перед подъемом на сцену. Вот посмотрите, пожалуйста, до каких трагических сценариев может доходить алкогольная зависимость, особенно в условиях отсутствия медицинской помощи. Эта статья, которая была опубликована в индийском журнале медицинской этики в прошлом году. Вот посмотрите, пожалуйста, на этой картинке. На самом юго-западе индийского полуострова есть маленький желтенький штат Керала, желтый цвет здесь обозначенный. Как только в Индии одновременно, так вот по-азиатски жестко ввели локдаун, людям пьющим, ну всем людям, стало невозможно выйти из дома за новой порцией алкоголя и стало невозможно выйти из дома, чтобы получить медицинскую помощь. То есть уже и алкоголь не купишь, и врача к себе на дом не вызовешь, сам никуда не пойдешь. Что при этом произошло? 6 человек с тяжелой отменой алкоголя. Тяжелая отмена алкоголя – это страдание, которое никому не пожелаешь. Тяжелее только, видимо, героиновая ломка. Они покончили с собой, после чего правительство штата предложило врачам, сказал, слушай, вы там обеспечите, пожалуйста, доступ сильно пьющих людей, зависимо от алкоголя, к спиртному, чтобы они могли получить, чтобы они там ну, как-то не помирали. Нас, конечно, много индусов, говорят правительственные чиновники, но все-таки хочется, чтобы как-то уцелела популяция. Врачи сочли нужным оскорбиться и подали на правительство штата в суд. Вот ситуация, на мой взгляд, перевернутая, парадоксальная. То есть получается так, что у чиновников, у бюрократов оказалось больше здравого смысла и сострадания к людям, чем у моих коллег индийских врачей. Ну вот бывает так, да. 6 смертями дело, к сожалению, не ограничилось, и к началу мая вот уже несколько штатов на юге оказались в сходной ситуации. 23 завершенных суицида, 23 покойника плюс некоторое количество суицидальных попыток. 2/3 покончили с собой в первую неделю, то есть в наиболее тяжелый период отвыкания от алкоголя. И вот больной вопрос, а вот нужны ли капельницы в лечении алкогольных расстройств? Ну, с чего начинается вообще лечение наркологии? Разумеется, с капельницы. Ну вот типичный диалог. Звонит жена пациента в клинику, где пациент не раз лечился, и говорит, вы знаете, вот мой Иван Афанасьевич опять сорвался. Ну привозите, почистим или прокапаем, говорит доктор. Ну вот, почиститься – такой типичный глагол и в лексике пациентов и их родных, ну и в лексике некоторых моих коллег российских врачей. Но дело в том, что есть два разных понятия. Детоксикация в мировом понимании, то есть detoxification, здесь имеется в виду прекращение интоксикации и смягчение отвыкания от вещества. У нас детоксикация понимается буквально в смысле дезинтоксикация, очистка крови. То есть эфферентные методики, капельницы, гемосорции, плазмаферез, то есть удалить из крови какие-то гипотетические токсины, которых на самом деле там нет. Дело в том, что отмена алкоголя – это перевозбуждение мозговых клеток, нейронов. И для того, чтобы повлиять на мозговые клетки, на нейроны, чтобы смягчить отмену алкоголя, чтобы убрать крайне неприятный дискомфорт, вот тот самый, от которого погибло 23 человека в Индии, покончило с собой, не в силах перейти свои страдания, для того, чтобы на это повлиять, необходимы лекарства. Чаще всего это бывают таблетки, которые хорошо смягчают эту отмену. А капельницы на это не влияют никак. Капельницы – это такой спектакль, антураж. Капельница, конечно, нужна. Почему? Ну, потому что капельница нужна для регидратации. Многие сильно пьющие люди, особенно если человек находится в запое, они обезвожены. Необходимо восполнить объем циркулирующей крови. И у пьющих людей часто не хватает ионов калия и магния, поэтому самый простой способ их транспортировать в кровь – это сделать человеку капельницу. Но надо понимать, что на отмену алкоголя капельница никак не влияет. Но я своим коллегам-врачам всегда на конференциях, там, на семинарах говорю о том, что ну, мы будем делать с вами капельницы, хотя потому что на это есть запрос. Вот если жена привезла своего мужа в клинику, ему не поставили капельницу, по научным соображениям, что она скажет? Вот для моего Петра Сергеевича пожалели капельницу, халтурная клиника, мы отсюда уезжаем. Здесь нам не помогут. Ну вот у людей прочно ассоциируется то, что капельница – это вот если человеку чистят кровь, то у него уходит зависимость. На самом деле, конечно, не так. Прекрасно выразился доктор Михаил Леонидович Зобин, блестящий психиатр, блестящий нарколог, о том, что такое капельница в российской наркологии. Я, говорит Михаил Леонидович, много лет наблюдаю за терапевтическими усилиями моих коллег, российский нарколог, я говорю, что они там все чистят. На самом деле, там чистить кровь при алкоголизме, это примерно то же самое, что чистить кровь при шизофрении или при неуматочной беременности. Нет в этом никакого смысла. Чем необходимо смягчать отмену алкоголя? Ближе всего по своей фармакологии, по своему влиянию на мозговую деятельность бензодиазепины. Те препараты, которые применяются для лечения тревоги и бессонницы. То есть это разного рода там, реланиумы, седуксены и другие препараты этого ряда. Вот посмотрите, пожалуйста, вот на этой картинке. ГАМК-рецептор, ГАМК, гамма-аминомасса, это основной тормоз, медиатор нервной системы. Нехватка ГАМК, ее недостаток как раз и лежит в основе отмены алкоголя. Если бы ГАМК было бы достаточно, то тогда не было бы отмены алкоголя, не было бы дискомфорта, не было бы тремора, не было бы тошноты, не было бы бессонницы, галлюцинации и очень сильного желания выпить для того, чтобы облегчить свое состояние. И вот посмотрите, пожалуйста, бензодиазепины действуют на соседнее место связанное, на соседнюю субъединицу рецептора с алкоголем. Вот почему самые надежные средства лечения синдрома отмены алкоголя – это бензодиазепины. Каковы цели лечения алкоголь-зависимости? Вопрос, конечно, я задал идиотский. Но всем же ясно, необходимо всем бросить пить. И вот все 100% пациентов с алкогольными расстройствами должны стать трезвенниками. Бесконечно красивая идея, но, к сожалению, невозможная. Как бы мы ни старались лечить больных шизофренией, мы не можем сделать так, чтобы все пациенты с параноидной шизофренией перестали галлюцинировать. Как бы мы ни старались лечить бронхиальную астму, невозможно, чтобы выздоровели все пациенты с этим заболеванием. А гипертоническую болезнь вообще невозможно вылечить, мы можем только держать давление в безопасном диапазоне. Поэтому большинство наших пациентов, примерно 3/4, они не могут или не хотят перестать пить совсем. Вообще, наверное, когда речь идет о зависимости, то не могут и не хотят, это, пожалуйста, синонимы или почти синонимы. Поэтому для тех, кто не может либо не хочет, мы должны предложить, как для лечения любого хронического заболевания, плохо подающей терапии, методы смягчения болезни. То есть, если наш пациент с алкогольной проблемой начинает пить реже и меньше, если у него не развивается запой, либо запой имеет более мягкий характер, чем до лечения, значит, меньше рисков умереть, значит, меньше риск того, что его выгонят с работы, от него уйдет жена, ну и там разовьются другие негативные сценарии. И чем не стоит лечить алкоголизм? Ну вот очень часто в центрах реабилитации, которых у нас очень много, и деятельность с которых я отношусь достаточно скептически, ну вот там лечат трудотерапии. А почему мы гипертоников не лечим трудотерапии? И опять-таки, возвращаясь к началу моего выступления, вот если бы среди моих пациентов не было откровенно трудоголиков, либо не было, по крайней мере, людей, которые на самом деле очень много трудятся, ну я бы поверил в то, что можно лечить зависимость трудом. На самом деле сугубо моралистский посыл. Это болезнь. Болезнь трудом не лечится. Это слишком отдает перевоспитанием. А перевоспитание больного человека – идея совершенно не медицинская, и она находится вне этики, на мой взгляд. Лечение моралью, ну да, конечно, но дело в том, что среди моих пациентов есть много людей, у которых с моралью все великолепно. Среди моих пациентов, как среди пациентов других врачей, есть люди хорошие, есть люди плохие, есть люди средние, есть люди так себе. Самые разные люди могут заболеть алкоголизмом, мораль совершенно ни при чем. Проповедь тоже как-то не боль достигает цели, наказание. Ну вот у нас есть такие центры реабилитации, где люди платят большие деньги, потом их же наказывают за малейший проступок, не так заправил постель, и его же заставляют потом работать в этом самом там лагере трудовом, там грядки полоть, там мыть, там что-то готовить. Ну они очень хорошо устраиваются, организаторы подобного рода заведений. Ну и, наконец, там развлечения. Ну да, конечно, мощников в цирк сводить или куда-то еще, чтобы он отвлекся от своей болезни. Но, к сожалению, для лечения это не работает. Возможно, это его, в самом деле, на некоторое время развлечет, но ничего не даст ему в смысле выздоровления. И ну вот я верну сюда эту картинку, если это возможно. Ну, посмотрите, пожалуйста, вот здесь вот такое вот импровизированное изображение того, что происходит с мозгом пьющего человека. Ну вот, если посмотреть на левую часть картинки, вот все начинается с префронтальной коры, точнее говоря, даже с орбитофронтальной, с той коры, которая находится в районе глазниц. И дальше глубже эти нервные пути ведут к миндалине, к амигдале, которая является главным центром формирования к веществу. Ни на одну из этих мозговых структур ни труд, ни мораль, ни проповедь, ни что-то еще из перечисленного никак не может, к сожалению, повлиять. А какие подходы следует считать рациональными? Ну, во-первых, есть лекарственные препараты, которые смягчают потребность в алкоголе. Далеко не всегда они дают эффект. Они хорошо работают при нетяжелой зависимости, а при зависимости очень серьезной, глубокой, они почти не работают, тем не менее попытки такие делать надо. Агонист опиоидных рецепторов. В нашей стране зарегистрировано два препарата из этой категории. Ну, их всего там 3-4. Это налтриксон и это налмифен. Налтриксон – это капсула либо таблетки для ежедневного приема. Есть еще форма, которая вводится внутримышечно раз в месяц. Есть форма, которая действует 2-3 месяца. А налмифен – это таблетки, которые принимаются один раз в день. И в чем смысл этих препаратов? Мы сажаем на опиоидный рецептор, на тот самый рецептор, на который действует героин, морфий и другие наркотики опиоидного ряда. Мы сажаем на него антагонист, блокатор. И когда наш пациент выпивает, то у него ответ на этаноловый стимул не происходит выброса бета-эндорфина, эндогенного опиоида. А за выбросом бета-эндорфина не следует массивное освобождение дофамина мезолимбическими нейронами. А если дофамин не выбросился, то нет эффекта подкрепления. Вот вообще удовольствие от алкоголя, которое получает человек, либо лабораторное животное, это новый стимул, за ним бета-эндорфин и потом дофамин. Вот дофамин выплеснулся, стало хорошо, ушли неприятные переживания. У доктора, реаниматолога, который работает в красной зоне, или у полицейского следака, который перегружен работой, ему стало хорошо, его проблемы ушли на задний план. Это подкрепление, ему хочется это повторять. Так вот, если блокатор, антагонист, этот рецептор инактивировал, то прайминг эффект не наступает. Человек выпивает первую дозу, не получает удовольствия, и он не продолжает. Но это по расчету тех, кто придумал такую технологию. На самом деле, к сожалению, не слишком это оправдывается. Не на всех пациентов такие лекарства действуют, к сожалению. Антидепрессанты, они всегда полезны при сопутствующей депрессии либо тревожном расстройстве, и на некоторые, на более благоприятные формы алкоголизма они способны влиять даже без наличия депрессии. По крайней мере, могут смягчать симптомы алкогольной зависимости. Психотерапия, которая всегда нужна при лечении любого заболевания, психосоциальная поддержка – это окружение. Но вот в Финляндии в течение многих десятилетий действует очень разумный, взвешенный, самое главное, он систематически применяется, неуклонно, неотступно, применяется специальная антиалкогольная политика. В Финляндии трудно купить алкоголь. Крепкий алкоголь стоит дорого и далеко не везде продается, и далеко не в каждом магазине, и не в каждый день. А в дни всенародных праздников там просто алкоголь купить невозможно. И вот финн выходит на работу в понедельник утром, он распухший, ему тяжело, он охает, и он заходит себе в офис, а его начальник говорит: «Тойво, спасибо, что ты пришел, нашел себе силы, как я тебя понимаю», — говорит он. Это вот называется психосоциальная поддержка, когда твоя семья, когда твой работодатель, когда все твое окружение тебя сочувствует, тебя поддерживает. И это, кстати говоря, ни в коем случае не потворство употребления, это, наоборот, способ облегчить отвыкание от вещества и обрести, если это возможно, независимость от него. Терапевтические сообщества, коммуны, где находятся либо больные алкоголизмом, либо потребители наркотиков. Ну вот тебе все началось с такой организации, как анонимные алкоголики в США. На мой взгляд, у них есть такой откровенно сектантский душок, у них довольно жесткие представления о том, как необходимо выходить из алкогольных проблем. Это не медицинская технология, но у них довольно высокая результативность. И если кому-то подходит такая форма общения, как кто-то приходит и говорит: там, «Здрасте, я Федор, я алкоголик», вот если кому-то это нравится, то вот этому кому-то подобные методики тоже могут помогать. Пандемия. Как я уже говорил, нет, еще не успел сказать. Россия, к счастью, оказалась в благоприятном мировом тренде. Примерно к 2018 году в нашей стране стали пить откровенно меньше, чем пили раньше. Это я очень хорошо вижу в Москве. Очень многие люди стали пить гораздо меньше. Очень многие профессиональные сообщества, они резко уменьшили потребление алкоголя. Вот если, допустим, в некоторых правоохранительных органах я раньше видел целые пьющие подразделения, сейчас они стали сухими, сейчас они не пьют. Но люди как-то поумнели в самом деле. Меньше стали пить даже в врачебной среде. Коронавирус спутал все карты. Во время пандемии во многих странах мира потребление алкоголя пошло вверх, к сожалению. Это США, это Канада, это Евросоюз, это Россия, Япония. По сути дела, повсюду. Почему во время пандемии пить не стоит? Да, вот здесь я прошу прощения. Это Джанни Тостино из Генуи, такой весьма известный эксперт в области алкогольной болезни. Так вот, он говорит о том, что алкоголь снижает все виды иммунитета, но два его главных звена – гуморальный и то, что находится в нашей жидкости, и клеточный. То есть меньше Т-лимфоцитов, меньше клеток, которые обеспечивают иммунную защиту. Алкоголь стимулирует синтез провоспалительных цитокинов, то есть алкоголь – это повышение риска цитокинового шторма. Алкоголь изменяет активность альвеолярных макрофагов. Это тоже имеет значение для любой иммунной защиты, для любого инфекционного заболевания, для способности сопротивляться. И, как говорит Джанни Тестино, пьющие люди, они хрупкие, ну вот они fragile, говорит он, по отношению к коронавирусной инфекции. То есть у них больше риск заболеть, и у них больше риск, к сожалению, умереть от коронавируса, либо приобрести необратимые осложнения, ну, в частности, вот, например, легочный фиброз. Что почитать об алкоголизме? Ну, вот попросил меня об этом Георгий Борисович, ну, вот две книжки показываю. На самом деле, очень много чего можно почитать. Вот есть две книжки, одна написана представителями стран Британского Содружества, там авторы в основном из Австралии и Новой Зеландии. Вот слева Addiction Medicine, то есть наркология, аддиктивная медицина. А справа книга двух американских авторов, Педро Руис и Эрик Стрейн. Первая практически более пригодная, она совсем такая, там все по пунктам, там все довольно коротко. Вторая более пространная, на мой взгляд, занудная немножко, но не самая лучшая. Но проблема в том, что независимо от увлекательности чтения каждой из этих двух книг, каждой строчке, написанной в ней, можно верить. И более того, наиболее ответственные авторы хороших британских или американских учебников обязательно напишут, что вот на момент подготовки данного текста к изданию считается, что вот там считается, что данный антидепрессант лучше остальных лечит депрессию, к примеру. Так вот, для того, чтобы получить наиболее свежие данные о том, что такое алкогольная зависимость, как ее лечить, как с ней справляться, лучше, конечно, ориентироваться на самые свежие статьи, поэтому лучше зайти в серьезные научные порталы, сделать поисковый запрос на английском, разумеется, языке, и получить там наиболее свежие статьи, там, вот ближе к концу 2021 года будут уже появляться в окне статьи 2022 года, которые анонсированы, и из которых есть, по крайней мере, резюме, короткое их содержание, короткий пересказ. Спасибо за внимание.
0: Благодарю. Сейчас я бы хотел увидеть результаты голосования онлайн. Давайте посмотрим, как распределилось мнение аудитории. Ну, оно совпадает, наверное, с голосами зрителей в зале. Большинство проголосовало, что любая доза алкоголя вредна. Ну что ж, в данном случае голоса зрителей подтверждают и научный консенсус. Но сейчас нас ждет, может быть, самая острая часть выступления.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
0: Приглашаю на сцену Сергея Поликарпова, доктора медицинских наук, заведующего отделением онкохирургии клинического госпиталя Лапина. Прошу у вас 10 минут. 15 минут.
3: Большое спасибо. Я на самом деле очень волнуюсь, просто очень волнуюсь. И я хочу спросить Юрия Павловича, как лучше? Я буду по одному задавать свои вопросы и высказывать свои изображения или как-то пакетом?
1: Как вам удобно, Сергей Аркадьевич? Вы вот в галстуке пришли.
3: Хорошо, тогда давайте по одному. Борис Джонсон очень интересный человек. Я читал две его книги и про Черчилля, и про Аристотеля, и Афины. Ну, при всей его безусловной одаренности, про таких по-русски говорят, ради красного словца не пожалеет и отца. Он очень одаренный человек. Но когда Гитлер... он переболел...
1: Слушайте, Гитлера он обидел, вы имеете?
3: Не-не-не, я вообще. С Гитлером все хорошо. Он вегетарианец, живописец, строгий абстинент. Ну, лучше не бывает. Да. Я про Джонсона, можно? Он переболел коронавирусом, потом привился, выступил по национальному телевидению и сказал: «I'm fit as a butcher's dog». Я здоров, как собака мясника. Это сказал себе премьер-министр. И то, что он говорил про Черчилля и как он его превозносил, ну, с моей точки зрения, там очень много приукрашений. С точки зрения, великий британский премьер-министр, он, конечно, был тяжелым алкоголиком во второй половине жизни преимущественно, но он не был настолько трудоспособным человеком, как его преподносит британская пропаганда. Он был очень энергичным, но на самом деле, как мне кажется, он работал сравнительно мало. А и часто совершал тяжелые ошибки, которые бы в другом обществе, не в таком сословном, как британское, не дало бы никакого хода. Одно галлиполийское поражение чего стоило бы, его бы, да. И вот другие примеры. Я хочу сказать, что... Сейчас я договорю, это будет мой вопрос. Что сочетание высокой трудоспособности и алкоголизма невозможно. Возможно сочетание высокой энергичности, импульсивной энергичности и алкоголизма, но тонкой работоспособности невозможно. Один мой старший товарищ, известный московский кардиохирург, давным-давно, лет 20 назад, говорил мне: Сережа, если ты делаешь утром большое сложное вмешательство, вечером накануне нельзя пить даже 2 рюмок. Ни в коем случае. Ты утром проснешься, у тебя будет все хорошо, ты будешь великолепно себя чувствовать, ты пойдешь работать. Но, он говорил, интуиция теряется. Поэтому я просил бы пояснить, согласны ли вы с тем, что настоящая работоспособность и алкоголизм несовместимы? Или это не так?
1: Совершенно верно. Я знаю на основании наблюдений своих пациентов, что вот одни и те же люди, когда они пьют и когда они не перестают пить, если им это удается, они работают совершенно по-разному. Но вот опять же, если говорить о хирургах, то вот нередко приходится наблюдать такую картину. Идет большой хирургический съезд, там идет конференция. На 2-3 дня съехались хирурги со всего Союза или там со всего мира. И вот первый, значит, день все проходит гладко, на второй день качество докладов снижается, потому что накануне был бурный вечер. Ну, хирурги как-то немножко не те люди, которые вечером в музей пойдут или там в оперу. Нет, пойдут, конечно, но далеко не все. Меньше хирургов это сделать, чем кардиологи. У меня был такой пример, наиболее, на мой взгляд, красивый. Ну, таких примеров у меня было много, но вот именно о хирургах. Мое руководство попросило меня, это было довольно давно, я еще был молодой, попросили меня полечить одного хирурга, такого значимого. Мне было с ним трудновато стать, поскольку он был гораздо старше меня, он вообще не привык ни с кем считаться, кроме как самим собой, он такой типичный такой лидер. Вот. И он не мог начать операцию, потому что у него дрожали руки, тремор, абстинентный. Ему приходилось выпивать там 50 или 100 граммов коньяку, дрожь проходила, и он оперировал блестяще. А потом, когда все-таки я его дожал и удалось его убедить перестать пить, прошло некоторое время, такие вещи не сразу происходят, прошло месяц еще 2 или 3, и уже тогда, вот это, об этом мне говорили его коллеги, вот если он раньше оперировал блестяще, то сейчас стал оперировать как бог. Потому что, когда он перестал пить, его мозг начал посылать более точные сигналы, у него возникли более точные движения, то есть нейромоторика у него улучшилась. Ему в голову стали приходить банальные идеи. Он долгое время, когда пил, благодушествовал, он считал, что все у него хорошо. И стоило ему перестать пить, и он понял, что он отстал во многом в своей профессии. Там некоторые коллеги, которые выросли на его разработках, они ушли вперед, ему приходится их догонять. Он их в итоге догнал и перегнал, разумеется. Но для этого нужно было перестать пить. Сергей Аркадьевич, когда я говорю о том, что многие пьющие люди, что они очень много работают, это не значит, что алкоголизм способствует работоспособности. К сожалению, нет, он ее, наоборот, снижает. Я это говорю к тому, что среди пьющих людей далеко не только бездельники и разгильдяи.
3: Я хотел бы разграничить, прошу прощения, продуктивную работоспособность и высокую энергичность. Сколько пара уходит с листока, сколько в локомоушен. Понимаете, о чем я говорю?
1: Ну да, наверное.
3: И оценки относительно хирургов, я бы здесь категорически не согласился. Сейчас тебе будет очень интересно. Вот эти оценки, он оперировал блестящие, это оценки с низкой базой. Это я вам как профессионал говорю. Просто с низкой базой. Это просто очень низкий взыскательный уровень. Мой 30-летний опыт работы в профессии говорит, что часто выпивающий хирург – это не профессионал. Это вообще… Это только дилетант он может показать себя профессионалом. Более того, они пикируют как один за одним, только обломки валяются.
1: Не о грязных наблюдениях.
3: Да. Можно второй вопрос?
1: Давайте, конечно.
3: По поводу причин. Один мой товарищ, ваш коллега, говорил, что большинство хронических алкоголиков не являются первичными дипсоманами. Их меньшинство. Он оценивал их долю примерно в 10%. А все остальные — это пациенты с исходными психическими или поведенческими расстройствами, которые компенсируют свой дискомфорт, свои страдания прием алкоголя. Алкоголь — это универсальный антидепрессант и универсальный адаптоген, видимо. Вы показывали слайд, где были перечислены причины: генетическая предрасположенность, детские психологические травмы. Ну, кстати, во всех книгах про Уинстона Черчилля муссируется его несчастное детство. Просто его не любила мать и бросил отец. И все его биографы с упоением рассказывают о его несчастном детстве в интернате и о том, как его не любил отец и заставил поступить в кавалерию, в кавалерийское училище, потому что он был тупой. Когда заговорили о детских травмах, сразу же вспоминается бессмертная цитата из Гоголя. Он всем говорил, что его в детстве уронила мамка, поэтому с тех пор изо рта все время разит водкой. Плюс мы уже касались этого, да. Люди из высокоответственных, стрессовых, тяжелых профессий. Упомянули вот хирургов, правоохранителей. Честно, мне кажется, что это не совсем так. Мне кажется, что это прекрасная возможность найти себе самооправдание. Кроме того, вы сами уже сказали, по сравнению с тем, что было 30 лет назад, и хирурги, и правоохранители практически полностью перестали употреблять алкоголь. Сейчас, наверное, моя корпорация... И это самая трезвая корпорация в стране. Сейчас в крупных клинических центрах практически невозможно найти хирургов, анестезиологов, интенсивистов, реаниматологов, которые бы регулярно выпивали. Это, во всяком случае, здесь у нас в центре, там, где в высокопотоковых центрах, где очень много работы. Меняется мода. Просто меняется мода, меняется система ценностная, и, соответственно, с этим падает потребление алкоголя. Согласны ли вы с этим?
4: Есть две разные вещи, Сергей Аркадьевич. Есть чрезмерное потребление алкоголя, есть алкогольная зависимость. Если человек просто много пьет, но у него нет зависимости, ему возможно перестать пить. Я, когда перечислял факторы, которые способствуют зависимости, имел в виду именно зависимость как заболевание. Что касается того, что ваша корпорация стала сейчас наиболее трезвой, и что сейчас не найти хирурга, анестезиолога, интенсивиста, ко мне приходят.
3: Очень редко. Ко мне приходят. Они у вас собираются.
4: Наверное, да.
3: Я вижу некоторые противоречия. Мы в начале доклада слышали, что нельзя разделять алкоголизм и бытовое пьянство. Но мы при этом разделяем алкоголизм и алкогольную зависимость.
4: Конечно. Не алкоголизм, алкогольная зависимость, злоупотребление алкоголем.
3: Да, злоупотребление, да.
4: Конечно, да.
3: Я нашел еще одно противоречие и хотел бы его обсудить. Из доклада может показаться, что никакого действенного метода борьбы с алкогольной зависимостью, кроме фармакотерапии, нет. Во всяком случае, на одном из слайдов было сказано, что мораль, проповедь, убеждение, трудотерапия, еще что-то никак не действует. Следующий слайд, который предлагал пути терапевтического воздействия, предлагал лекарства, но при этом тут же психотерапию, поддерживающую терапию и сообщество. Алкоголики, да. Мне кажется, что здесь есть коннотативное разделение на своих и чужих. Наши разведчики, а их шпики, у нас психотерапевтическая поддержка, а у них какая-то там проповедь. А на самом деле это просто одно и то же, просто с использованием разной лексики.
4: Вы говорите «свои и чужие», но вот вы как хирург, вы разделяете на своих чужих вас, хирургов, с одной стороны, и ясновидящих, которые будут лечить объективно?
3: Это совершенно разные вещи. Я хочу сказать, что отвергнутые методы и предложенные методы, они используют только один инструмент – слово. Общение и слово. Да?
4: Но гадалки тоже используют слово. А? Гадалки и ясновидящие тоже слово используют.
3: У них есть своя клиентура, которая им помогает.
4: Конечно,
3: ну,
4: да.
3: Мы словом пользуемся мало, у нас другие инструменты. Но очевидно, что часть больных, я надеюсь, вы согласитесь с этим, смогут избавиться постоянно или на какое-то значимое время от алкогольной зависимости без приема лекарственных препаратов.
4: Конечно.
3: Могут. Они могут сделать это сами, либо в результате общения с людьми, будь то врач, нарколог, психиатр, психотерапевт, социальный работник или еще кто-то, которые будут с ними, грубо говоря, разговаривать. Это может быть, например, священник. Может быть. Кроме того, ну тут очень сложный пример, я сам понял, что тут сам же. Вот на прошлом форуме мы вспоминали мормонов, адвентистов седьмого дня и амиша еще. Это совершенно замечательные религиозные анклавные группы в Соединенных Штатах, в которых категорически запрещен любой алкоголь. Вот. Они вообще не пьют. Их очень много. Их там миллионы. Вообще не пьют. У них совершенно замечательное здоровье. Они выращивают... Да. Вот. Занимаются сельским хозяйством. Но я думаю, что на самом деле эти группы не совсем корректно с научной точки зрения образованы, потому что если кто-то из них запивает, его просто исключают из общины. И статистика всякий раз очищается от, да, от вот, таких случаев. Но все равно.
4: У анонимных алкоголиков то же самое.
3: А?
4: У анонимных алкоголиков то же самое.
3: Безусловно, да. Но все равно мы можем надеяться, что какое-то количество людей избавится от алкогольной зависимости путем, назовем это общим, социальной, психологической, моральной или какой-то либо поддержки. Правильно?
4: Конечно.
3: Это внушает огромный оптимизм.
4: Но тяжелые формы зависимости, к сожалению, требуют обязательного лекарства
3: сопровождения. Я в этом не сомневаюсь. Никто не сомневается. Просто тут совершенно...
4: Как вот у вас бывает, аппендицит же может сформировать аппендикулярные инфильтраты, там глядишь, там раз и обошлось.
3: Ну, я далек от хирургии, я онколог, но от общей хирургии имею в виду. Но я знаю, что значительное количество форм острого аппендицита лечится консервативно. Просто антибиотиками. Да.
4: А можно словом полечить?
3: А?
4: Можно словом полечить?
3: Трудно, там инфекция.
4: А здесь нейрохимия.
3: Я знаю. А как может быть сформулирована концепция меньшего вреда применительно к алкоголизму?
4: Сложный вопрос. В свое время известная корпорация, известная организация RAND Corporation провела весьма любопытное исследование, которое было спонсировано Госдепартаментом, и они показали, что люди с выраженной алкогольной зависимостью по истечении некоторого времени распадаются на две группы. На те, которые остаются зависимыми, и на те, которые начинают пить мало. Это произвело такой оглушающий эффект. Возмутилась тогда Американская психиатрическая ассоциация. Это было сочтено пропагандой алкоголизма, вообще таким вот аморальным вбросом. Тогда корпорация, тогда Госдепартамент дал еще больше денег, попросил провести еще одно исследование, которое подтвердило, либо опровергло бы предыдущие данные. Здесь исследование было проведено по более строгому стандарту, там, с более строгими выявленными критериями включения-невключения. И наблюдение пациента было более тщательным. И тут уже оказалось, что не настолько разительный результат, которые были в прежнем исследовании, но в самом деле есть некоторая группа людей, которые даже после длительного злоупотребления, она вдруг начинает пить немного. То есть вдруг уходит ключевой признак зависимости – нарушение контроля потребления. Нарушение контроля потребления, когда человек с зависимостью думает, что он выпьет рюмку водки, ну, две рюмки водки, бокал вина, бутылку пива и не продолжит. К сожалению, большинство продолжаются. Так вот, в самом деле, есть некоторое количество людей, немногочисленная эта группа, которая вдруг начинает выпивать мало. Но, как я всегда говорю своим пациентам, я бы на это никогда не стал рассчитывать, потому что далеко не каждому это удается, только очень немногим, и трудно сказать, кому именно это удастся. У большинства ничего не получится, большинству прерывить алкоголь, к сожалению, не удастся. И для большинства пациентов с алкогольной проблемой есть только один выход – это полное воздержание. Либо, если все-таки человек не может, если он не может распорядить своей зависимостью, он не может уйти в полное воздержание, не способен. Вот так, как не способен гипертоник выздороветь полностью. Вот тогда, конечно, необходимо смягчать его потребление, необходимо сделать так, чтобы он пил поменьше, чтобы не было запоев, и чтобы запои для него не были, не создавали смертельного риска.
3: Я хочу сказать, что алкоголизм это не только высокий риск смерти от травм любого рода, да, криминальных, там, бытовых, дорожно-транспортных, суицидальных. И это не только высокий риск смерти от заболеваний, которые вызваны с алкоголем как таковым. Ну, прежде всего, это хронические панкреатиты, которые до сих пор актуальны, и летальность при панкреонекрозе сумасшедшая, мучительная причем, да, или хронические гепатиты и циррозы, которые тоже убивают людей тысячами. Вот. Я хочу сказать, что алкоголизм – это еще и онкологическая проблема, совершенно четкая, потому что хроническое употребление алкоголя является доказанным канцерогенным фактором, во-первых, на фоне хронических панкреатитов, гепатитов, а также других изменений в желудочно-кишечном тракте, резко повышается риск неоплазии. И, кроме того, алкоголизм ответственен за метаболический синдром, который является очень важным фактором повышенного риска злокачественного. Это не только, я хочу сказать, что это не только общеклиническая и не только психонаркологическая проблема алкоголизма, это еще и совершенно четко и очень важная проблема современной онкологии.
4: Совершенно верно. Вообще алкоголизм – проблема клинической медицины в целом, потому что очень много сильно пьющих людей, они попадают не в психиатрию, наркологию, они попадают в гастроэнтерологию, ну, с алкоголем, гепатитом или с алкогольным циррозом печени. Они попадают в кардиологию, ну, это синдром праздничного сердца. Это, правда, не вполне алкоголизм. Это повышение давления на утро после выпивки. Это неврология нередко, инсульт на следующее утро после крепкой попойки. Ну и онкология, там все прочее, Сергей Аркадьевич. Там дело в том, что алкоголь, он снижает иммунитет, в том числе противораковый. Вот еще откуда онкологические риски.
3: Не только. Самое главное – это метаболический синдром. Хронический панкреатит вызывает сахарный диабет второго типа. Поражение печени вызывает нарушение функции липидов, нарушение синтеза правильной фракции желчи и возникновение толстой кишки. Низкая двигательная активность и вызывает абдоминальное ожирение, повышение массы тела, плюс ко всему вазотонические эффекты вызывают гипертонию. Мы имеем развернутый метаболический синдром, который резко повышает риск внезапной смерти в молодом возрасте и риск целого спектра онкологических заболеваний. Здесь просто все как дважды два просто и легко.
4: Спасибо. Да, кардиологические смерти, внезапные сердечные смерти бывают именно у молодых мужчин, у них там еще нет коллатералей, то есть у них нет в артериях их миокарда, сердечной мышцы, нет обходных путей, они еще не успели появиться. Не было никогда у них ишемических приступов, не было у них кислородного голодания, и поэтому для них резкое сужение оказывается фатальным. Вообще у сильно пьющих людей есть масса причин умереть внезапно, во свете лет, на пике социально-профессионального успеха. Ну, вот по данным глобального отчета ВОЗ, вот одного из предпоследних, там говорится о том, что алкоголь – это прямая причина примерно 60 заболеваний, и косвенная причина еще 200 болезней. Одним словом, если кому-то из нас захотелось выпить, то мы должны понимать, что это может доставить нам удовольствие, но это всегда несет себе медицинские риски и никогда не будет нас оздоровлять.
3: Спасибо.
0: Благодарю. Вот это настоящая дискуссия с вредным оппонентом, но мое мнение сейчас не столь важно, потому что сейчас мы будем оценивать вредного оппонента. Почему? Потому что мы хотим, чтобы действительно наши оппоненты были въедливыми. а в конце сегодняшнего дня выберем самого вредного, давайте-ка проголосуем. Ну, в данном случае только онлайн, но те, кто находится в зале, могут перейти по ссылке. И если, кстати говоря, у вас есть промокоды для голосования, можете использовать. И проголосуем. Оцените, пожалуйста, Сергея Поликарпова. В данном случае это был добрый друг, интересный собеседник, мастер каверзных вопросов или гроза лектора. Пожалуйста, проголосуйте. Друзья, а сейчас вопрос от нашего слушателя Алексея Боровского, который спрашивает, есть известный график, кажется, смертности или продолжительности жизни от потребления алкоголя. И там такая вот клюшка в начале, из которой якобы выходит, что непьющие живут меньше. Можно ли такие результаты объяснить все же тем, что эти люди, непьющие, и так имеют плохое здоровье, и поэтому же и живут меньше, а также не пьют, или это слишком натянуто?
4: Да, клюшка такая J-образная кривая. J-образная кривая, и с этой кривой это...

0: А, видимо, они и именно, почему немного выпивают? Они немного выпивают, поскольку они, видимо, изначально психологически наиболее благополучные люди. Поскольку они психологически благополучны, это нормальные, здоровые субъекты, у которых нет потребности в алкоголе, вот почему у них нет зависимости, они не пьют много. И у них вроде бы нет явных причин для того, чтобы быть полными трезвыми, полными абстинентами. То есть, иными словами, это обычные люди, здоровые, веселые, нормальные, которые иногда позволяют себе выпивать. Если бы не пили, наверное, их положение дел было бы еще лучше. И вот тут в связи с этими данными нет приводят еще и там другие вещи. Там, французский парадокс или там вот средиземноморская диета. Вот итальянцы там, к примеру. Вот если, кстати говоря, Италия самая трезвенческая страна в мире. Вот если провести опрос итальянцев, пьете вы или нет, большинство ответит нет, не пью. А ему скажут, послушай, Франческо, ты же выпил бутылку вина за обедом. Он говорит, хорошо, а как я обедать буду без вина, тем более ужинать? То есть бутылка вина за обедом не считается. Человек пьет, если он пьет там 2-3 бутылки, либо крепкий алкоголь, тогда вот граппу, он пьет граппу. Вот тогда он, ну, алкоголик пьющий, а я выпил бутылку вина за обедом, я не пью. Ну, здесь надо еще иметь в виду, что, во-первых, все-таки, с одной стороны, там есть другие факторы, но вообще для того, чтобы находиться внизу этой кривой и чтобы вроде бы не страдать от бутылки вина за обедом, необходимо, чтобы, ну, скажем, в форточку врывался ветер Средиземного моря. Чтобы вообще уклад жизни был несколько другой, чем у жителя, скажем, европейского мегаполиса на севере Европы. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот если мы с вами возьмем людей, которые регулярно выпивают с гастрономической целью, итальянцы и французы, к примеру. Кстати говоря, далеко не каждый француз пьет сухое красное вино. Это такой стереотип. Так вот, те люди, которые в Южной Европе регулярно выпивают, у них довольно высокая статистика алкогольного поражения печени, включая алкогольный цирроз. Другое дело, что он может носить компенсированный характер, но тем не менее он есть.
1: Благодарю. А сейчас давайте-ка вопросы из зала. И давайте дадим микрофон вот там поднимающему руку. Коллеги, представляйтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Добрый день. Николай, Москва. Вы оговорились в какой-то момент доклада, что, дескать, без алкоголя книжки могут менее интересными получаться. Ну, то есть, какую-то пользу для решения творческих задач алкоголь, возможно, дает. Вот можно ли такого эффекта как-то получить без алкоголя, с помощью каких-то препаратов и без вреда для здоровья? И могут ли культура потребления таких препаратов вытеснить культуру потребления алкоголя?
0: Спасибо. Я бы не стал ничего рекомендовать в качестве альтернативы алкоголю для достижения творческих успехов. Я бы никакое вещество, кроме, кстати говоря, кофеина. Кофеин в составе натурального кофе – единственное психоактивное вещество с доказанной пользой для здоровья. Что касается алкоголя, то я предположил, это именно что оговорка, это мое предположение, на котором я вовсе не оставил. Я предположил, что, наверное, временами писателю было настолько нехорошо, по крайней мере, по утрам, что это давало дополнительную ноту трагизма в его творчестве, только и всего. Но в целом его продуктивность, я думаю, была бы выше, как у любого человека работающего. Но вот чем бы человек ни занимался, будь он писатель, хирург, нарколог, дирижер, слесарь, любой человек, который пить перестает, он начинает работать лучше. В голову приходит больше идей, больше продуктивность, больше азарта, больше честолюбия.
1: Вопрос от врача и популяризатора медицины Алексея Водовозова. Вы сказали, что женский алкоголизм существует. Приходилось довольно плотно общаться с большим числом наркологов, которые в один голос говорили, что алкоголизм бывает ровно один, этаноловый. Ни женских, ни детских, ни пивных не существует. Есть просто клинические обстоятельства, относящиеся к конкретному пациенту. На подходы к терапии это не влияет. В целом звучит разумно, потому что алкоголизм, по сути, этаноловая наркомания. При этом мы не слышим как об отдельном клиническом феномене, о женской наркомании, например, со своими особенными подходами, или о женском курении. Почему вы сделали такой акцент на женском алкоголизме?
0: О, какой интересный вопрос Алексей Водовозов задал. Еще раз пожелаю ему выздоровления. Кстати говоря, вдогонку вот ответу на вопрос о том, как писателю может вредить алкоголь. Но вот кто-то смотрел фильм «Семь психопатов» Макдональд, очень хороший кино, тоже режиссер, те же два брата, которые сняли «Залечь надо в Брюгге». Вот там как раз сценарист, которому сделали заказ, он постоянно пьет и не может заказ свой выполнить. Вот, пожалуйста, влияние алкоголя на продуктивность. Так, что касается женского алкоголизма, ну, конечно, это оборот, который берется в кавычки. Тем не менее, я считаю, что это вполне правомерное высказывание.

0: здесь не столько сама алкоголезависимость, сколько то, что ей сопутствует, я об этом сказал. Алкоголизм у женщин – это большее количество психологических проблем, алкоголизм у женщин – это большее количество психических расстройств и более затрудненная преодолимость зависимости. Вот что имеется в виду. Но, в принципе, любая болезнь может иметь свои особенности у разных популяций. Но вот когда вот в Америке, к примеру, проводятся большие эпидемиологические исследования, берется большая когорта пациентов с любым психическим заболеванием, с любой зависимостью, там обязательно будут выделяться отдельные этнические категории. Там будут смотреть, как, к примеру, алкоголизм протекает у афроамериканцев, как он будет протекать у выходцев из Латинской Америки, у белых, Caucasians, то есть у европейцев, как он будет у natives, у индейцев протекать. У всех по-разному. Индейский алкоголизм совершенно другой, чем алкоголизм брокера с Манхэттена. Я видел индейский алкоголизм в Канаде, это очень печальное зрелище. Ну, в принципе, да, везде этаноловая зависимость, конечно, но она у разных людей приобретает совершенно разные проявления. Или, вот, скажем, можно говорить, к примеру, о том, что вот есть вот паранойя эскимосская и паранойя с Уолл-стрит. Она будет по-разному протекать, одна и та же паранойя. То есть, если человек живет где-нибудь на крайнем севере, либо это жители Исландии, а исландцы – это известные мистики, то, скорее всего, в структуре паранойи бредового расстройства будут звучать одержимость духами. А если это брокер с Уолл-стрит, он будет говорить о том, что ее там преследуют спецслужбы. То есть одна и та же болезнь, которая по-разному проявляется. Ну, конечно, брокерская паранойя будет иной, чем паранойя оленевода.
1: Вопрос от Андрея из Омска. Как известно, для проявления физиологического эффекта вещества необходимо его воздействие на определенные мишени в организме, рецепторы, конкретные молекулы. На что непосредственно воздействует этанол в ЦНС? Известен ли точный механизм действия этанола?
0: О, очень много разных теорий. Ну, это влияние на ГАМК, это влияние на глутамат, на ацетилхолин, ну, практически на все нейротрансмиттеры, да. А тут еще такая вещь. Тут же есть каскадное взаимодействие. Стоит тронуть любой из нейромедиаторов, или, как сейчас принято говорить, нейротрансмиттеров, как тут же включаются и другие.
1: Благодарю.
0: Ну вот сейчас, пожалуй, ключевой, наиболее важный механизм, ну это один из многих, это когда человек регулярно выпивает, у него затрудняется синтез гамма-аминомасляной кислоты, он подавляется, и дефицит гамма-аминомасляной кислоты, ГАМК, он усугубляется нехваткой тиамина, витамина В1, характерного явления для пьющих людей. И напротив, у него становится слишком много NMDA-рецепторов, тех, с которыми связан глутамат. А когда при отмене алкоголя слишком много глутамата выходит, это возбуждающая аминокислота, это своего рода антипод ГАМК, когда слишком много глутамата выходит из связи с рецепторами, то глутамат оказывает возбуждающее и повреждающее действие на мозговую ткань. И, кстати говоря, очень похожий механизм лежит в основе болезни Альцгеймера, только там разумеется совершенно другая динамика этих процессов. И это, кстати, отчасти подтверждается тем, что и при болезни Альцгеймера, и при лечении алкоголизма могут применяться одни и те же антагонисты глутамата, ну, сейчас вот мемантин, ну, и некоторые другие лекарственные препараты.
1: Благодарю. Давайте-ка вопрос из зала, правая часть.
0: А вот дама хотела спросить.
1: Где дама?
0: Вот руку тянется с первых минут.
1: Так, хорошо, дайте даме в первом ряду, пожалуйста, микрофон. Представляйтесь.
2: Доброго дня, меня зовут Татьяна, и я бы хотела задать вопрос. Подскажите, пожалуйста, точку прямого приложения этанола на уровне клетки либо звенья биохимических процессов с точки зрения биохимии. Благодарю.
0: Добрый день, Татьяна. Вы превзошли Сергея Аркадьевича. Вы такой задали каверзный вопрос. Я не знаю, на что он там влияет, алкоголь, вот прямо в клетке. На очень много он влияет. На митохондрию он влияет, безусловно, нарушает тканевое дыхание. На генетический аппарат клетки он, безусловно, влияет. На РНК повлияет. Ну, на очень многие вещи повлияет. Но наиболее важно для формирования зависимости – это влияние алкоголя на мозговые клетки, на нейроны, на разные нейромедиаторы. Ну и на клетки печени он довольно здорово влияет. Мне трудно сказать, на какие именно клеточные структуры алкоголь влияет в первую очередь, ну, на разные. Не знаю, каким отдать предпочтение.
1: Благодарю. Давайте попробуем все-таки вот там вот огонечек красный. Туда дать микрофон. Прошу, представляйте, пожалуйста.
3: Добрый день, Эдуард, Москва. Сначала небольшое уточнение. Я правильно понимаю, что если алкоголь весь вредит, то есть даже если мы говорим о человеке, который систематически не употребляет, время от времени встречается с друзьями, там, на свидании с девушкой, он может там, пропустить пару бокалов, это тоже вред?
0: Да, Эдуард, добрый день. Ну, я думаю, что если совсем редко человек употребляет пару бокалов вина, вряд ли такое серьезное влияние на его здоровье. Сам в нашем он не увлекался этими количествами.
3: В связи с этим вопрос, собственно, если вред от алкоголя в любом случае есть, можно ли его каким-то образом скомпенсировать? Минералы, витамины, еще что-нибудь, что нейтрализует? Ну, понятно, что не в случае алкоголизма и зависимости настоящих или чего-то еще, но может ли что-то помочь, хотя бы снизить вред?
0: Ну да, вот то, о чем вы говорите, витамины, минералы, они никогда не помешают, и нам с вами не помешают, даже если мы совсем не пьем. Всегда бывает полезно алкоголь разбавить. Ну, кстати говоря, еще в античные времена, в Древнем Риме алкоголь разбавляли водой. Кстати говоря, он, даже хорошее вино от этого не теряет своих вкусовых качеств. Разбавить всегда полезно. Всегда полезно дозу потянуть. И вот у нас есть такое представление, у нас даже есть такое выражение, что закуска градус крадет. Ну вот в свое время было проведено, ну не одно исследование, которое показало, что если люди закусывают, если люди хорошо едят за столом, то у них меньше алкоголя усваивается. И таким образом, вот если мы не просто пьем натощак, а если там еще есть какая-то еда, то мы, конечно, снижаем всасывание алкоголя, и меньше алкоголя попадет в организм, и мы таким образом себя защитим. Здесь, правда, есть другая крайность. Если человек пьет слишком, если человек ест слишком много, то у него увеличится риск алкоголя-панкреатита, двойная нагрузка на поджелудочную железу. Да, Сергей Аркадьевич?
4: Я хочу сказать, что это очень опасное сочетание, называется синдром индийского ресторана. Большое количество алкоголя и большое количество высококалорийной жирной пищи. Люди просто гибнут в течение суток после этого.
0: Индийского, да?
4: Да.
0: Спасибо большое, интересно очень.
1: Да, благодарю. Дорогие зрители, только я хочу сделать важное замечание. Если я сейчас увижу зрителя с маской на подбородке, все вопросы будут только из чата. Я надеюсь на вашу сознательность, друзья. Вопрос от Анны из Нижнего Новгорода. Есть ли некая точка невозврата употребления алкоголя, после пересечения которой человек перестанет быть просто употребляющим, а станет алкоголиком?
0: Да, конечно, безусловно, такая точка есть, и я об этом говорю почти всегда людям, которые ко мне пришли не с алкогольными проблемами, а с другими проблемами, но которые при этом выпивают. Я им говорю о том, что они находятся в группе риска, если у них есть депрессия, либо тревога, либо любой другой повод ко мне прийти. А если у них есть еще и сильно пьющие люди в роду, то они находятся в двух разных, независимо друг от друга, группах риска, хотя хватило бы и одной. И поэтому, говорю я этим моим пациентам, вам лучше не выпивать совсем. А когда они мне говорят, а вот там, вот, как вот сказал Эдуард из Москвы, вот там я выпиваю, то есть кто-то выпивает иногда, там встретится с девушкой, выпил пару бокалов вина. Но если он находится в группе риска, то ему лучше этим не увлекаться и лучше вообще постараться эти вещи вести к нулю, потому что для него каждый алкогольный эксцесс, пусть даже внешне безобидный, невинный, это возможная ступенька, возможный шаг к алкогольной зависимости. И эту грань перейти, в самом деле, бывает довольно легко, она бывает незаметная, а пути назад уже не будет. В том смысле, что да, вот если алкоголь сформировалась зависимость, то обратно уже не отмотаешь. Там, конечно, если зависимость не будет тяжелой, если у человека не было высокого предрасположения к зависимости, то, возможно, дорога назад в том смысле, что человек может перестать выпивать. Он может уйти в ремиссию, он может стать полным трезвенником. Но вот если он раньше много выпивал, а сейчас у него нарушился контроль потребления, он перешел эту самую красную черту, и он стал пить много, не в силах контролировать прием, то назад дороги, скорее всего, не будет. Он, скорее всего, не научится снова пить мало. То есть он не научится выпить бокал другой вина и не захотеть выпить третий, четвертый и так далее.
1: Спасибо. Пожалуйста, дайте микрофон молодому человеку, поднимающему смартфон.
5: Александр Минск. Спасибо большое за доклад. Такой вопрос. Вы сказали, что проповеди не помогают, но есть... Тоже такой подход. Реабилитационные центры, чаще всего они, скажем так, в не классических религиях, при религиозных общинах. Вот, и там применяют некоторые пункты из тех, которые были в вашем списке, которые в принципе помогают при лечении. Это, возможно, что-то близко к обществу анонимных алкоголиков, плюс какая-то вот религиозная гипермотивация. Насколько вот вообще они эффективны и насколько целесообразна вот эта вот замена одного, скажем так, негатива, возможно, на какое-то вот такое другое. Спасибо.
0: Ну, Александр, да, в самом деле интересный вопрос, и он в какой-то мере перекликается с тем, о чем говорил Сергей Аркадьевич. Но в самом деле, если у какого-то индивида есть некие религиозные струны, можно их задеть и надеяться при этом получить результат. Ну, да, в таких случаях, наверное, возможно. Другое дело, что, опять-таки, возвращаясь к возможности применения религии как лечебного инструмента, ну, вот мои пациенты, православные священники, люди искренне верующие, там довольно случается серьезная такая штука, но вот нельзя вылить остатки вина, надо кому-то их употребить. Там кровь Христова нельзя выливать. Так вот, если священник работает в бедном приходе, он обречен, потому что он будет допивать, а потом у него будет возникать запой, он захочет еще и еще. И придется в магазин идти за новой порцией алкоголя. Поэтому всегда хорошо, когда есть хотя бы там диакон, который на себя возьмет алкоголь, нагрузку, диакон переварит. Либо там большой богатый приход, там много священников, есть кому допить, есть те, у которых нет проблем с алкоголем. Вот им допить можно будет, а некоторым нельзя. Но вот если у человека есть серьезные проблемы, то я бы не стал на все то, что из этого списка приведено, слишком рассчитывать. Хотя, разные случаи бывают.
1: Вопрос.
0: И чудеса случаются.
1: От Алексея Водовозова. Капельницы ни при каких алкогольных ситуациях не нужны? Ни при похмелье, ни при отравлении алкоголем?
0: Ну, отравление алкоголем – это проблема не наркологическая, не психиатрическая. Я занимаюсь психиатрией и наркологией. Отравление алкоголем – это проблема токсикологии. Это вот центр отравления Склифосовского, одна из лучших площадок не только в России, но и в мире. Там здорово работать с этими вещами. Это не моя компетенция. Что касается похмелья, то да, конечно. Конечно, это работа как плацебо. Ну вот у нас в Первом Меде, в клинике имени Корского, есть наркологическое отделение. Я в штате этого отделения не состою, и поэтому могу смело говорить, что, по моему мнению, это лучшее отделение наркологии в Москве. Ну вот, и там, как это обычно происходит в нашей клинике Корсакова, в 10 утра пациенты завтракают, потом они получают таблетки, и потом они в наркологическом отделении, где лечат алкоголизм, там они ложатся в палатах, им ставят капельницы. И вот зайдешь в палату, значит, стоят эти штативы с капельницами, и вот наши пациенты смотрят в потолок, у них блаженное выражение лица, вот им хорошо. Вот они сейчас чистят кровь, они выздоравливают, они встали на путь истины, им это дело нравится. Но другое дело, что если есть серьезная отмена алкоголя, то сама капельница не влияет на это никак, потому что отмена алкоголя – это перевозбужденная нервная клетка, которая требует новой порции вещества. И надо дать либо новую порцию вещества, а вот сейчас практически исчезла моя любимая профессиональная категория – это старые психиатрические сестры. Вот их сейчас они повывелись. Вот раньше старая психиатрическая сестра, которая там 20 лет проработала в клинике, и которая гораздо больше влияет людей, пациентов, чем врачи. Врач там из ординарской мало вылезает, а у нее все пациенты на виду. И вот она там вечером смотрит, что там какой-то клиент в третьей палате, он там с кем-то говорит, хотя он в палате один. Понятно, у него галлюцинации. Вот она ему даст немножечко спиртику, того, который у нее для инъекции, и у него горячка, которая назревает, алкогольдерия, он у него не разовьется. То есть либо новая порция алкоголя снимет состояние отмены, либо, что, конечно, гораздо лучше, лекарственные препараты. Бензодиазепины или другие агонисты гамма-аминомасляной кислоты. То есть те вещества, которые воспроизводят действие алкоголя, которые являются его аналогами. А капельницы, это спектакль такой. Это антураж. Это своего рода плацебо, который очень нравится многим пациентам. Да. И поскольку нравится, мы будем эту практику продолжать. Но тут еще повторю, о чем я говорил в начале. Пациенты обезвожены, поэтому надо, конечно, им ввести инфузионную жидкость. Не хватает калия и магния. В состав капельницы мы это включили. Вот, пожалуйста, калий и магний на нормальном уровне.
1: Благодарю. Пожалуйста, вопрос справа. Дайте микрофон. перед тем, как задать вопрос, маску снимать не нужно. Вас прекрасно слышно.
6: Хорошо,
1: и видно.
6: Добрый день. Я хотела задать бы вопрос по поводу того, что совсем недавно мы с родителями смотрели фильм, и, в общем-то, там рассказывалось, что алкоголь – это не так уж и плохо, это хорошо. Я хотела бы задать...
0: Алкоголь?
6: Что, простите?
0: Повторите последнюю фразу, пожалуйста.
6: Алкоголь.
0: А?
6: Алкоголь. В общем-то... Я хотела бы задать вопрос, правда ли, что можно пропагандировать здоровым людям такой алкоголизм? Ну вот, нет никаких предпосылок к этому, то есть не было психологических травм, вроде бы все нормально.
0: Александр, расслушай вопрос.
1: Я не понял тоже вопрос.
0: Нам
1: еще раз.
0: Маску. Вот
1: правда ли, что можно пропагандировать алкоголь?
6: Алкоголизм.
1: Алкоголизм? Пропагандировать?
6: Да.
1: Кому?
6: Ну, людям,
1: врагам?
6: Которые... Нет, просто, знаете, некоторые люди через фильмы говорят, что людям пропагандируется злоупотреблением алкоголем. И к чему приводит? К алкоголизму.
1: То есть, возможно ли, в принципе, пропаганда алкоголя?
6: Да, из фильмов. Я просто не могу сформулировать свою мысль, к тому же меня немного трясет.
0: Вы не волнуйтесь. Вы имеете в виду, что сама антиалкогольная пропаганда может приводить к противоположному эффекту?
6: Да.
0: Да, вы совершенно правы. Да, очень интересный поступок вопроса. Но классическая ситуация, когда умирает рок-музыкант от героина, здесь, правда, другое вещество, но все психоактивные вещества одним миром мазаны. Ну вот, умирает рок-звезда от героина, и два его приятеля, которые сами героини употребляют, они потом вот на похоронах, они, слушай, а давай попробуем, а что это Билл помер? Что за штука такая? Ну попробовали, ну молодцы ребята. Потом один тоже погиб от передозировки. Поэтому вот, или когда детям в школах приходит там какой-нибудь дяденька или тетенька, начинают говорить о вреде алкоголя. Ну, во-первых, детей на испуг не возьмешь, дети думают, что они бессмертны. Ну, люди лет до 25 примерно считают себя бессмертными. И проблемы здоровья, физической смерти для детей, ну, это не та тема, которая может их заинтересовать. Но, с другой стороны, любое обсуждение темы, оно привлекает внимание ребенка к этому вопросу, повышает интерес к наркотику, к примеру. А уж тем более, если приходит там кто-то по школьной линии, и у ребенка сразу включается подростковый негативизм, протестная реакция, он сделает наоборот. Поэтому да, вот вы правы, что касается антиалкогольной пропаганды, то вряд ли стоит ее использовать, может порой приводить к противоположным результатам. Гораздо лучше, на мой взгляд, это хорошая антиалкогольная политика, которая есть в Скандинавии, к примеру. Но вот нечто похожее на это и у нас в последние годы появилось. То есть если мы сделаем так, что будет трудно купить алкоголь, особенно крепкий, то есть он далеко не везде продается, а если продается, то за высокую цену. И нет никаких там таксистов, которые были в советские времена, во времена вот этого сухого закона, когда таксисты за 25 рублей продавали бутылку водки, или там стоят там бабушки с кошелками возле метро. То есть когда нет контрабандной поставки, то тогда, конечно, нация будет пить ощутимо меньше. И, кстати говоря, вот есть у нас такой профессор Александр Евгеньевич Немцов, жалко, я не могу показать его график, но это легко представить. Александр Евгеньевич Немцов, у него есть один график, два графика на одной диаграмме, и там находится в противофазе. Там, с одной стороны, пики потребления алкоголя, а с другой стороны, внизу, противоположные по фазе, это показатели выживаемости. Чем больше, и там именно речь идет о Российской Федерации. То есть, чем больше наша нация пьет, тем мы скорее умираем. И, кстати говоря, Россия не лидирует среди других стран мира, хотя находится там в верхнем списке, мы не лидируем по потреблению алкоголя в пересчете на душу населения, в пересчете на абсолютный алкоголь. То есть у нас подушевое годовое потребление алкоголя пониже, чем, скажем, в трех странах Прибалтики. Но при этом у нас рекордно высокое количество алкогольных смертей. Почему? Потому что у нас есть такая национальная традиция сразу принять большое количество крепкого алкоголя. А вот это людей убивает. Вот на это наш организм никак не рассчитан.
1: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Если алкогольная зависимость имеет в том числе химическую природу, то есть ли препараты для заместительной терапии по аналогии с терапией для опиатных наркоманов, то есть воздействующие на соответствующие рецепторы, но без разрушительного эффекта для организма и сознания?
0: Конечно, совершенно верно. Есть такие препараты, которые в какое-то время, в какой-то степени является аналогами алкоголя, при этом не вызывает зависимости, чаще всего это антиконвульсанты, то есть средства лечения эпилепсии. И почему антиконвульсанты с такой целью используются? Но дело в том, что пристрастие к веществу формируется в том числе и в миндалине, в амигдале. А миндалина – это источник генерализованного судорожного приступа. И миндалина, кстати говоря, миндалина – то, что ее окружает, соседние мозговые структуры – это так называемая сеть страха, появление тревоги. И также возникает нарушение настроения. Вот почему некоторые антиконвульсанты, некоторые средства лечения эпилепсии, они лечат эпилепсию, они лечат биполярное расстройство, то есть колебание настроения, и они же способны уменьшать потребление алкоголя, и они, кстати говоря, некоторые из них, очень неплохо выступают в качестве альтернативы бензодиазепинам в смещении тяжелого отменного алкоголя. Да, вот есть бензинотерапия, совершенно верно. Очень хороший вопрос.
1: Давайте в задние ряды микрофон, вот там огонечек. Пожалуйста, представляйтесь.
7: Антон, Москва. Спасибо за лекцию. У меня вопрос. Если человек должен пойти на компромисс со своим организмом и знает, что ему предстоит употребление, я понимаю, что вы как доктор не можете давать советы, да? Ну, хотя бы расположите по вреду, оказываемому на организм, что вообще не стоит пить. А может быть, что как-то... Что бы вы посоветовали, может, заменить или выбрать какой-то алкогольный напиток?
0: Да. Добрый день, это очень интересный вопрос. Ну, во-первых, от какой точки зрения я бы посоветовал отказаться? Ну вот многие люди, в том числе некоторые, как это не смешно, некоторые мои коллеги, говорят о том, что у нас одно время, когда у нас был пик алкогольной заболеваемости, 90-е годы, вот количество делирий в белых горячек было связано с тем, что люди употребляют некачественный алкоголь. Ну, там всякие там контрафакты и так далее. Но вот некачественный алкоголь никак не может повысить количество алкогольных психозов. Потому что алкогольный психоз – это осложнение отмены алкоголя. Если отмена алкоголя остается без лечения, то отмена алкоголя может осложниться белой горячкой, делирием. Или другим алкогольным психозом, алкогольным галлюцинозом, к примеру. Вот. Но что, безусловно, достоверно ассоциировано с некачественным алкоголем, количество смертей, количество отравлений, тяжелые формы поражения печени, слепота, если это метиловый спирт взамен обычного этилового. Ну и синтетические спирты тоже, конечно, далеко не подарок для нашей печени, хотя и простой, родной этиловый спирт тоже для нее далеко не подарок. Вообще этиловый спирт очень плохо действует на физиологию нашего организма. Что касается, Антон, того, что посоветовать, чтобы, возможно, смягчить вред, от чего отказаться, на что перейти. Ну вот известные данные по всему миру, что если люди переходят от крепкого алкоголя к слабому алкоголю, к вину, к примеру, то вред не становится нулевым, риски не становятся, не исчезают, но, по крайней мере, уменьшается опасность. Поэтому если наш пациент от водки перешел к вину, то это уже некоторый шаг к его здоровью. Ну вот, пожалуй, так. То есть исключить некачественный алкоголь, стараться избегать крепких напитков. Ну, крепкий напиток, разве что там вот в составе какого-нибудь коктейля, long drink, который лучше вообще растянуть на целый вечер, и как можно больше, чтобы бармен льда накидал, чтобы все дело разбавить, а лучше не допить. Ну, и перейти на слабоалкогольные напитки, тоже не увлекаться дозами, потому что иногда бывает так, что человек, который раньше пил водку, сейчас переходит на вино, но он берет литражом, и в итоге количество принятого этанола все равно очень высокое. Такое, на которое в организме никак не рассчитано, и возникает проблема со здоровьем.
1: Вопрос от Анны из Нижнего Новгорода. Можно ли начать лечить алкоголизм насильно, когда человек совсем не управляет собой, а уже потом спросить, хочешь лечиться или нет?
0: Ну, хороший вопрос задает Анна. Трудный вопрос в этическом отношении, но вот с точки зрения современной врачебной этики это невозможно, это неприемлемо. Хотя, наверное, иногда бывают такие ситуации, когда человек в самом деле собой не распоряжается, он собой не владеет, наружу контроль его поведения, и если его положить в клинику недобровольно, то то потом он будет за это признателен, потому что вот его вывели из болезненного состояния. Хотя, тем не менее, если, ну, все-таки вот по современной медицинской этике, если он не в психозе, если это не острое бредовое расстройство, не другая форма психоза, если он отдает отчет в своих действиях, то этически такое поведение со стороны родных окружения неприемлемо.
1: Благодарю. Вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос. Так сказать, кому достанется книга «Расстроенная психика» издательства «Корпус», я перечислю вопросы, которые были из чата и из зала. Вопрос про график смертности в виде клюшки. Вопрос о культуре потребления и творческих успехах. Вопрос о проявлении физиологического эффекта, значит, точный механизм действия этанола. Вопрос о точке невозврата употребления алкоголя. Вопрос о... имеет ли в том числе алкогольная зависимость, зависимость химическую природу, если препараты для заместительной терапии, вопрос о лечении алкоголизма насильно, вопрос о точке прямого приложения этанола, вопрос о том, весь ли алкоголь вреден, вопрос о помощи религиозного подхода, вопрос о том, можно ли пропагандировать алкоголизм, и вопрос о том, что вообще не стоит пить. Вроде все назвал.
0: Ну, все вопросы, Александр, одинаково хороши, мне они все нравятся. Но я бы дал предпочтение вопросу, на который я не смог ответить. Вот прямая точка прямого действия алкоголя, вот дам, который сидит напротив меня. Давайте ей дадим.
1: Это, если не ошибаюсь, Татьяна.
0: Да.
1: Татьяне,
0: самый
1: за лучший, каверзный вопрос. Да, самый каверзный вопрос. Книга «Расстроенная психика», «Корпус». Сейчас давайте посмотрим, как оценили вредного оппонента Сергея Поликарпова наши зрители. Можем ли мы это увидеть? И большинство проголосовало за интересного собеседника. Тем не менее, интересный собеседник Сергей Поликарпов получает подарки, в том числе дорожный набор от gen.ru и, конечно, подарки нашему уважаемому спикеру, в том числе пингвина Питек Сабзира от Павла Краснова и вот такие замечательные деревянные часы от компании FunPin с логотипом нашего форума. Огромное спасибо. Сейчас на экране появится традиционный скетч нашей художницы Юлии Родиной по мотивам выступления. Спасибо. Если бы Гермиона Грейнджер, подружка Гарри Поттера, родилась в 16 веке, ее сожгли бы как ведьму. Кто так считает?
8: Ведьмами? Чаще всего становится брошенная любовница. Елена Шоберман пыталась охмурить рыцаря. Не вышло. Уморила рыцаря. Обругала матом институтис. Ну, там очень близко к мату были немецкие сентенции, вот, грубо говоря. Идеальная ведьма.
1: Правда ли, что при охоте на ведьм казнили самых красивых женщин?
8: Большинство обвинений по колдовству. Это уже не просто отдельные случаи вредоносной магии против кого-то. Это участие в группе с демоном, в какой-то сугубо законспирированной, да, и это убийство детей и всякие немыслимые преступления.
9: Числа тех, кого отправили за костер за колдовство, соотносились с числом сожженных еретиков или, предположим, жертв религиозных войн между протестантами и католиками.
8: Самая громкая цифра, вынесена в заглавие слайда, это 9 миллионов жертв.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Тысячелетия истории, седые пирамиды, мумии и статуи, властные фараоны и прекрасные царицы, притягательные и привычные штампы из массовой культуры. Поможет ли современная наука по-новому взглянуть на древний Египет? Египтомания.
1: Связи из Луксора. Максим Лебедев.
0: Максим Лебедев, кандидат исторических наук, египтолог, руководитель Центра археологии Нильской долины Института востоковедения РАН и автор книги «Слуги фараонов. Вдали от Нила».
1: Максим, здравствуйте. Насколько я знаю, египтологи часто жалуются на засилие лженауки. А бывало ли такое, что египтологи сами распространяли какие-нибудь мифы?
2: Приветствую. Друзья, привет. Ну, конечно, отвечая на этот вопрос, я должен сказать «да». Египтологи – люди, и мы тоже в своей среде создаем мифы. Иногда они выходят за пределы египтологии, а потом еще могут к нам и возвращаться. И вообще это крайне любопытно, это очень интересная тема, и мне кажется, на ней действительно стоит остановиться несколько подробнее. Ведь вокруг Древнего Египта сложилось немало исторических мифов, которые были порождены вот самими учеными, нашим мировоззрением, нашим каким-то жизненным опытом, надеждами и даже страхами. И многие из них они стали впоследствии частью массового сознания. Сегодня я хотел бы остановиться именно на таких вещах, не на бетоне или инопланетянах, не на проклятиях и атлантах, поскольку для египтолога все это мифы, пришедшие извне, и они здесь неоднократно обсуждались. А хотелось бы поговорить о мифах, которые невольно запускают сами ученые. Отчасти для того, чтобы показать, как работает наша наука, ну а отчасти для того, чтобы на примере египтологии еще раз поговорить о каких-то более общих вещах, прежде всего о важности критического мышления. Что такое исторический миф? По большому счету, исторический миф – это упрощенная, такая недостоверная, но удобная для усвоения картина событий прошлого. Вот удобство – это главная ее характеристика. Египетские пирамиды и храмы строили рабы. Понятно. Власть египетских царей ничем не была ограничена. Древний Египет – это страна какой-то всепроникающей бюрократии. И все жители там зависели от государственной распределительной системы. А сама цивилизация была крайне закрытой. И вот что-то из этого, а может быть, на самом деле и все укладывается в ваше представление о стране фараонов. Однако на самом деле ни одно из этих утверждений не является сегодня по-настоящему научно обоснованным. Научные мифы, они очень часто уходят своими корнями в какие-то конкретные исследования. А причина их возникновения кроется в свойствах массового сознания. Прежде всего, это стремление человеческого разума делать какие-то обобщающие выводы, не дожидаясь получение полной информации об изучаемом предмете. Ну, например, были в Древнем Египте рабы? Были. А если были, то ведь логично, что именно их кидали на строительство пирамид или храмов, на любые тяжелые работы. Однако, на самом деле, судя по всему, большую часть египетской истории людей, которых мы могли бы назвать рабами, было довольно мало. Даже военнопленных египтяне старались как-то поскорее перевести в положение зависимого населения, посадить их на землю. Ну, так было проще их контролировать, так было проще управлять ими. Но все-таки бронзовый век, надо понимать, вот представьте себе, стоит надсмотрщик с топориком, да, и контролирует, ну, как бы рабов, а у которых мотыги, тесла, каменные молоты. И вот к ним, как к рабам, особенно ты не поотносишься, потому что зашибут. Либо на каждого одного, там, двух рабов, условно говоря, нужно ставить по одному насмотрщику. Это крайне неэффективно. Надо как-то этих людей заинтересовывать. До нас дошли также, там, скажем, гигантские статуи царей. А царь – главный персонаж огромного числа надписей и изображений Царь был главным существом, которое общалось с богами, по мнению древних египтян. Ну, значит, по всем признакам получается, что он был таким супермонархом, которому мог позавидовать даже какой-нибудь Людовик XIV. Однако, опять же, все не так просто, потому что главным ресурсом в долине Нила на протяжении тысяч лет были, вероятно, не земли, а люди. И с ними надо было как-то выстраивать доверительные отношения, договариваться. Власть египетского царя, она, безусловно, была очень значительной, особенно в резиденции, да, в столичной области. Однако и у нее были свои ограничители. Они менялись на протяжении столетий, на протяжении египетской истории, что, естественно, это была царская семья, представители которой одновременно были высшими должностными лицами, местная элита, военная верхушка, жречество крупных храмов. Но неизменно при этом оставался еще один очень важный ограничитель в виде представлений о должном порядке вещей, как его называли египтяне, маат. Нарушая его, царь терял легитимность и становился, как бы сегодня сказали, законной целью. И до нас дошли упоминания бесчисленных формальных, ну, не бесчисленных, но многочисленных заговоров против египетских царей. Еще один момент. Там, нам известно множество формальных обозначений людей. Визирь, начальник амбаров, начальник войска, хранитель документов царя, там, начальник царских ювелиров и так далее, распорядитель царской сокровищницы. Вроде как должности, но вроде как многие, ну или, по крайней мере, некоторые из них, это чиновники, похоже, разных рангов. Еще есть достаточно много документов о выдаче со складов за работу еды, одежды, каких-то расходных материалов. И возникает вопрос, так может быть, в Древнем Египте все держалось на бюрократии и государственном распределении? Опять же, так да не так. Главные наши источники – это гробничные рельефы, росписи, стелы, папирусы. Они действительно создавались вписанными в государственную систему, ну, в том числе в систему распределения, какими-то управленцами или мастерами. А поскольку других источников у нас долгое время почти не было, ну, вполне логично, что на определенном этапе в историографии сложилось мнение о том, что древнеегипетскую цивилизацию поддерживала на плаву какая-то огромная бюрократическая система, в основе которой лежало распределение, как бы мы сейчас сказали, прибавочного продукта с государственных складов. Однако теперь картина, опять же, видится гораздо сложнее. Многие формальные обозначения, которые встречаются в текстах, оказались не обозначениями реальных должностей, судя по всему, или там титулами, а в лучшем случае эпитетами. Насколько это стройную и непротиворечивую схему соподчинения должностных лиц для большей части египетской истории, мы тоже до сих пор выстроить так и не можем. Если с высшими должностными лицами там еще более-менее попроще, то вот в среднем и на низовом уровне начинается путаница. Сколько застроенную и достаточно непротиворечивую схему соподчинения должностных лиц для большей части истории Египта мы тоже до сих пор выстроить не можем. То есть если с высшими должностями как-то попроще, то в среднем и на низовом уровне путаница начинается. Очертить четкую сферу ответственности для каждого конкретного титула тоже непросто. Это не значит, конечно, что такой стройной системы не было или не могло быть. Мы просто пока этого в точности не знаем. Одновременно мы не знаем, что... То есть одновременно мы знаем, что в Египте были состоятельные, даже богатые люди, которые не занимали каких-то формальных должностей, насколько нам известно, и даже были неграмотными, судя по всему. Об этом, например, свидетельствует безымянные, но довольно богатые погребения. Возникает вопрос, а каков был источник их доходов, если не государственная распределительная система? То есть они явно обладали авторитетом на локальном уровне, однако на чем держался этот авторитет? То есть они были такими неформальными лидерами? А в чем это лидерство заключалось? Ну, к тому же некоторые официальные документы полны кажущихся преувеличений. Там, скажем, рассказывается высеченная на скале надпись об экспедиции в каменоломне. И говорится, что численность экспедиции была в несколько тысяч человек, Археологические данные из тех же самых каменоломен говорят нам о том, что известная, ну, уже раскопанная инфраструктура, она могла вместить, ну, десятки, ну, в лучшем случае, там, скажем, сотни человек. И как все это понимать? То есть не преувеличивал ли государственный аппарат свои возможности и степень контроля? Не представлял ли желаемую картину за действительную? Вот. Или мы неверно понимаем как-то тексты? В общем, как говорится, и тут все сложно. То есть главное топливо в научной работе любого историка, и в том числе, конечно, египтолога, это гипотезы. Какие-то из них сгорают, как дрова, не выдержав проверки временем, другие подтверждаются, становясь такими кирпичиками, фактами в новых теориях или укрепляют старые теории. Тут важно разделять исторический факт и исторический источник. Из исторических источников исторического повествования не выстроишь. Вы можете найти во время раскопок, ну, какую-нибудь, там, скажем, дырку углубления в скале. Но пока вы ее обоснованно не назовете, не интерпретируете, там, скажем, не назовете ее гробницей или колодцем, или складом, пока не датируете хотя бы примерно, она не будет являться историческим фактом. Это будет исторический либо археологический источник. Исторический факт рождается в результате установления причинно-следственных связей, прежде всего. То есть источников у египтологов много. Там письменные, изобразительные, археологические, биоархеологические. А вот факты, они превращаются не так быстро, как нам бы хотелось, к сожалению. И связано это прежде всего с тем, что египтологов мало, а сама египтология – это очень молодая наука. То есть, ну да, формально мы существуем больше 200 лет, 200 лет истории. Однако при этом, например, более или менее какие-то сложные тексты на древнеегипетском языке мы научились читать, переводить только на рубеже 19-20 веков. Ну вот 100 лет назад. А копать на современном уровне учимся до сих пор. Многие памятники поэтому не опубликованы, либо качественно не прочитаны и не осмыслены. Египтологов мало, и большинство из нас до сих пор занято такой первичной обработкой источников. Ну, что, чем мы занимаемся? Определением, описанием, типологией, датировкой. В общем, надо понимать, что источников много, а исторических фактов гораздо меньше. И размазаны они при этом по египетской истории тоже очень неравномерно. То есть, ну, где густо, где пусто. Научные мифы возникает в результате какого-то неудачного обобщения фактов. И проще всего ошибиться как раз там, где фактов мало. А для Древнего Египта это, прежде всего, история до эпохи Нового Царства. Ну, проще говоря, ранний государственный период и вся эпоха строительства пирамид. Важно отметить, что приведенные выше мифы – это результат адаптации когда-то передовых научных открытий к массовому сознанию. И движение здесь двухстороннее. То есть наука тоже питается мифологией, ведь ученые тоже носители какого-то массового сознания. Это естественно. Вот так это в свое время сформулировал Станислав Лем в своей «Сумме технологий», что любая, вот даже самая точная наука, она развивается не только благодаря новым теориям и фактам, но и благодаря домыслам и надеждам ученых. И самый главный миф, пожалуй, который вот произвел наибольшее воздействие на египтологов, да и продолжает воздействовать, родился в золотую эпоху египетской археологии. Он нам очень дорог, потому что он такой уютный, ну, как бабушкин плед из детства. Это миф о неизменном Египте. В конце XIX века художники, интеллектуалы, ученые чувствовали какой-то вот дискомфорт в меняющемся мире. Ну, под напором индустриализации, массовой культуры, массовых политических партий. И они вот жадно искали какой-то образ рая, где красота бы уживалась с каким-то консервативным порядком. Жалко было терять свой мир. И пристанищами такого потерянного рая в то время, мне кажется, в значительной степени довольно случайно стали Древний Египет и современный этим людям Тибет. Древний Египет воспринимался как такая самодостаточная, замкнутая на себе цивилизация, оплот чистой мудрости, духовности, какого-то справедливого социального порядка, который был гарантирован благодаря такому патриархальному лидерству обожествленного правителя. Этот оплот пал под напором модернизации при столкновении с чужеземными захватчиками, ассирийцами, персами, потом греками, римлянами и так далее. Ну и сконструированная по письменным источникам и каноничным изображениям картина жизни древних египтян, она долгое время казалась исследователем такой незыблемой и вечной, вот как течение вод Нила. То есть течение, то есть столетия проходят за столетиями, как будто часы. А на берегах Великой реки цари-боги, расположившиеся на тронах, правят там смиренными земледельцами с помощью образованных чиновников. И вот эта фраза «мир боится времени, а время боится пирамид», ну, собственно говоря, вот точнее выразить миф о неизменном Египте вряд ли сегодня и получится. И приезжая в Египет, можно быстро встретить массу образов, которые якобы этому, ну, этому соответствуют, это подтверждают. То есть крестьяне также собирают снопы, строят те же сырцовые дома, а также ездят на осликах, также рубят мясо, также готовят рыбу. Вот идешь по современному Каиру или Луксору, да где угодно, и постоянно такие флешбеки. Ой, а я это вот уже точно то же самое видел только что в гробнице. Точно такую же сцену. Но схожесть формы не всегда говорит о схожести содержания. Вот по мере вторжения на берега Нила, условно говоря, материалистов, то есть представители социально-экономической истории, современной археологии, ну или каких-то естественно-научных специалистов, мир о неизменном Египте, он постепенно померк. И современные исследования, они показывают, что египетская цивилизация была очень динамичной на самом деле, противоречивой. В египетской культуре существовало множество уровней. В египетском обществе действовали разнонаправленные силы, интересы, конечно же, которые вот, ну, далеко не всегда отражались в письменных или изобразительных источниках. И даже границы Египта оказались вовсе неестественными такими бастионами, за стенами которых текла вот такая размеренная жизнь, а вполне проницаемыми такими контактными зонами, которые не столько отделяли, возможно, сколько, напротив, связывали Египет с окружающим миром. Однако этот образ, этот миф о вечном Египте, он продолжает все равно жить и среди ученых, и среди широкой публики. Просто теперь он выражается, прежде всего, пожалуй, в сохранении повышенного интереса к таким вечным, прекрасным вещам, которыми наполнены музейные собрания. Ну, египтологи – люди, и потому являются частью тех обществ, в которых они живут. Египтологи, как и любые другие ученые, тоже подвержены, конечно же, идеологии, ну и разделяют определенные системы ценностей. Без этого никак. Просто без этого мы на улицу не выйдем. И перенос личного мировоззрения, личного опыта, личных надежд на интерпретацию исторических фактов – это совершенно обыденное, хорошо известное явление. Все историки знают о нем, но это вовсе не означает, что от этого легко избавиться, конечно. Вовсе нет. Вот возьмем такой пример. Один из самых известных отечественных египтологов, Олег Дмитриевич Берлев, он получил мировую известность, но при этом большую часть жизни он проработал в Советском Союзе. И он посвятил социальным отношениям в Древнем Египте и эпохе Среднего Царства две совершенно замечательные монографии. И он был бесспорным лидером в своей области. В своей работе он уделял пристальное внимание изучению различных социальных терминов, которые используют древние египтяне, в частности, бак и хем-несу. Ну, часто их переводят как раб или царский слуга, и царский раб, соответственно. И анализируя имеющиеся данные, а Берлев, надо сказать, очень аккуратно подходил к источникам, он пришел к выводу, что эти термины определяли людей из трудовой среды, которые имели разный статус. То есть для него и бак, и хем-несу были зависимыми работниками. Ну, только первые находились в зависимости от частных лиц и трудились преимущественно в частных хозяйствах, а вторые – в зависимости от царя или государства. хотя тоже могли быть приписаны какому-то крупному хозяйству большого вельможи. И вот среди царских людей, хотя там были и плотники, и каменщики, и ювелиры, и земледельцы, но если вот говорить об аграрной сфере, то там царские люди, по мнению Берлева, подвергались эксплуатации по типу ренты. Ну, то есть имели в своем условном владении участок земли, стали какого-то более крупного хозяйства и отдавали с этого своего участка часть урожая. Напомню, что Берлев жил в Советском Союзе и хорошо, конечно же, знал историю своей страны, в том числе историю крепостничества. При этом абсолютно те же самые категории для неегипетского населения изучал другой египтолог, швейцарец Тобиас Хоффман. Живя в другой среде, имея другой жизненный опыт, он ожидаемо пришел к другим выводам. То есть в степени Бак он видел обозначение не древнеегипетского аналога там, крепостных, а частных слуг, которые трудились, оставаясь при этом лично свободными. Хэму, по его мнению, Хэм и Нейсут, были такими же слугами, но только работали на крупных сановников, часто как сезонные рабочие. И вот сравнивая эти два примера, сложно отделаться, конечно, от ощущения, что опыт жизни, с одной стороны, в социалистической России, с другой стороны, в капиталистической Швейцарии, все-таки наложили свой определенный отпечаток на интерпретацию учеными одних и тех же, по большому счету, источников. И египтологи в целом, и египетские археологи в частности, обычно разделяют принятую в своем обществе идеологию и, соответственно, вольно или невольно отражают ее в своих работах. Вот один из самых ярких примеров – это, пожалуй, эволюционная теория так называемой династической расы, ну, которой придерживались очень многие видные археологи, в частности, Флиндерс Питри, Джордж Райзнер, Уолтер Эмери, люди, которые раскопали фактически большую часть Египта. Они предсказуемо были детьми своего времени. И сама эта концепция, сама эта теория, она тоже предсказуемо родилась, развивалась в первой половине 20 века вот на фоне всем известных исторических событий и тенденций. То есть, согласно этой теории, неолитическое население долины Нила, которое по представлениям авторов было негроидным, не могло создать высокоразвитую цивилизацию раннего и древнего царства. Следовательно, делается вывод, ее создали пришельцы, конечно же, европеоиды. А с Ближнего Востока в теории получила развитие давняя идея о том, что изменения в археологических культурах должны быть связаны с какими-то внешними миграциями, а не с постепенно внутренними процессами. То есть, если вы замечаете изменения в материальной культуре, раскапывая какой-то памятник, ну, это просто значит, что на этом памятнике жили другие люди. Вот последний крупный адепт теории династической расы, британец,

0: была воспринята
1: Мавой. Насколько мне известно, вера египтян в божественное происхождение фараона была основополагающей в тогдашнем обществе. Но бывали ситуации, когда божественная легитимность конкретного фараона подвергалась сомнению. И если да, то как это выражалось?
0: Безусловно, такие случаи были. Они были, с одной стороны, были примеры системных, да, проблем, которые существовали в египетском государстве. Но прежде всего это первый переходный период, когда, вероятно, вообще древнеегиптяне полагали, что солнечная природа царей по какой-то причине оказалась ущербной. И такое время позднее, уже в эпоху Среднего царства, стали называть временем болезни, и сразу несколько египетских царей, они претендовали на то, чтобы как бы это время болезни завершить. А были какие-то частные случаи, частные проблемы, с которыми сталкивались конкретные египетские цари или царицы, как Хатшепсут, и тогда приходилось их решать по-своему. То есть апеллировать к божественному рождению и оставлять в храмах рельефы, которые сообщают об этом факте, или избегать каких-то крупных войн, чтобы не дестабилизировать ситуацию, или наоборот, начинать какие-то крупные войны, активизировать военную активность, или храмовое строительство, как это делал Рамзес II, или узурпировать памятники своих предшественников, опять же, как это делал Рамзес. Но не всегда это помогало избавиться, там, скажем, от заговоров. Такие примеры нам тоже известны, причем от всех периодов египетской истории. В общем, египетским царям нужно было быть очень осторожными, да. И они много усилий клали на то, чтобы доказать свою легитимность.
1: Спасибо, Максим. Максим, вы согласились на блиц, а это значит, что в ближайшие 3 минуты я попрошу вас отвечать на вопросы максимально лаконично, чтобы успеть ответить на максимальное число вопросов. Вы не против?
0: Нет.
1: Тогда давайте начнем. Я попрошу начать отсчет для блица. Итак, вопрос Владислава Хлебанова. Считается, что колесницы египтянами были позаимствованы у гиксосов во время их завоевания северной части Египта. На чем основывается данное утверждение? Неужели до прихода гиксосов у египтян не было контактов с народами, использующими одомашненную лошадь?
0: Ну, до появления гиксосов на территории Египта, то есть египтяне, очевидно, встречались с лошадьми. Самый известный пример – это лошадь конца Среднего царства, обнаруженная в Хене, территория современной Нубии. Она там погибла, судя по всему, во время осады. Это конец 17 века до нашей эры. В общем-то, получается, за столетие, конец, первая четверть 17 века, то есть, ну, примерно за столетие до появления гиксосов в Египте. Другое дело, что к этому времени лошадь была, видимо, еще таким вот редким животным, элитным. Все-таки адаптировать лошадь к условиям низкой долины, ну, это было непросто, на это ушло время. Да, а то, что именно гиксосы принесли в Египет колесницы, но прежде всего это основано на большом количестве изобразительных источников и археологических данных.
1: Так, Максим, лаконично, у нас 3 минуты на все. Ольга Зорина спрашивает, могут ли египтологи в будущем открыть случайно древний вид бактерий?
0: Это вопрос не ко мне, я боюсь, это к микробиологам.
1: Антон Харольский. Насколько можно доверять Библии как источнику информации о Древнем Египте?
0: Ну, в Библии на самом деле не так много информации сохранилось, как могло бы быть. Там упоминается всего 4, по-моему, древнеегипетских царя, отдельные египетские теофорные имена, очень мало из политической истории Египта, поэтому это далеко не основной наш источник.
1: Денис Рассказов из Нового Уренгоя. Существуют ли музеи с реконструкцией жилищ простых египтян и их быта?
0: Да, и вот здесь, например, в Дер-эль-Медине есть замечательная реконструкция дома зажиточного работника, строителя царских гробниц.
1: Вопрос от Михаила из Москвы. Какие современные представления есть о количестве чиновников и структуре бюрократии в раннем и позднем Древнем Египте?

0: 20 секунд на ответ.
1: Вот, но... да, но можно предположить, что в наиболее раннем периоде египетской истории большую роль играла царская семья, да, и кум, сват, брат, вот это были те люди, которые отвечали за администрирование, по крайней мере, да, на высших должностях.
0: Спасибо, Максим. Блиц закончился, но вопросы продолжаются. Теперь уже, можно так сказать, более свободно себя чувствовать. Михаил из Самохваловичи спрашивает, что сейчас известно о процессе возникновения царской власти в Египте? Я, будучи дилетантом, про источники ранее булавы царя Скорпиона не слышал. А ведь это свидетельство уже сложившегося института сильной власти.
1: Ну, это настолько обширный вопрос и настолько... сложный, я бы сказал. Я могу только отметить, что по этому поводу сейчас ведется очень много дискуссий, и я предлагаю обратиться к там, последним работам этого времени, например, начать с Уилкинсона, который этим много занимался. Вот. У меня есть эта книжка, я могу поделиться.
0: Спасибо. Михаил из Пензы. Если египетские фараоны по мифам вели свою династию от богов, то как разрешали споры в борьбе за престол? Могла ли какая-либо демонстрация условного чуда или неспособность к этому чуду повлиять на престолонаследие?
1: Чудеса, они действительно могли работать в определенные периоды. Вот, например, в начале Среднего Царства действительно, судя по всему, чудеса в пустыне могли быть использованы, ну или якобы чудеса в пустыне могли быть использованы как такой аргумент в предъявлении прав на престол. Потому что любое чудо, оно должно свидетельствовать о благосклонности богов к тому или иному претенденту. Да, поэтому египтяне такой прием использовали. Но не часто.
0: Вопрос от Александра из Новосибирска. Египет – популярная тема в научно-популярной литературе. Можете ли вы выбрать один из мифов, часто встречающихся в произведениях для массового читателя, который сильнее всего искажает представление об этой цивилизации и который не следовало бы распространять дальше?
1: Ну, мне кажется, возможно, это огромное количество рабов, которые... трудились, строили пирамиды, дворцы. Такое очень устойчивое представление. Но нужно понимать, что вообще жизнь в бронзовом веке, она не способствовала появлению целых армий рабов, как это было, там, скажем, во времена Римской империи. Ну, просто потому, что, представьте себе, вот есть, да, охранник, который охраняет там рабов, у него какой-нибудь топорик, ну, о чем я уже, собственно говоря, говорил, с одной стороны, а с другой стороны, вот люди, которых он должен заставлять трудиться, они, ну, вооружены относительно не хуже его. Тут было очень сложно, да. Египтяне вот старались как-то перевести их к другие категории. Хотя, естественно, рабы были, но не в огромном количестве.
0: Вопрос от зрителя Human Pathology. Были ли какие-то социальные гарантии в Древнем Египте?
1: Ну, социальные гарантии, естественно, существовали. И такой очень характерный тип документов, который до нас доходит от, прежде всего, от первого тысячелетия до нашей эры, это большое количество, например, брачных договоров. И мы знаем, что, соответственно, они гарантировали права и супругов, с одной стороны, и, с другой стороны, права детей, как пример такой.
0: Вопрос от Надеко Неко. А были ли египетские смайлики?
1: Египетские смайлики? Я бы сказал, что наши современные смайлики, да, эмодзи всякие, они являются аналогами какой-то степени диаграмм в древнеегипетском языке.
0: Угу.
1: Или, не знаю, дорожные знаки.
0: Наталья Насреддинова. Максим, историю Древнего Египта изучают в школе в 5 классе. Какой сюжет из древнеегипетской истории вы бы прежде всего рассказали современному 5-класснику?
1: сюжет из древнеегипетской истории. А вот у них есть несколько очень интересных историй о путешествиях в дальние страны. И мне кажется, это было бы крайне, крайне интересно поведать, потому что любовь к приключениям и к новым открытиям, она была характерна и для древних египтян. Или, например, о царевиче Хемуасе, сыне Рамзеса II, который изучал памятники древнего царства, раскапывал их, реставрировал, оставлял соответствующие надписи на них. Это тоже очень, мне кажется, интересно. Древние египтяне были в значительной степени похожи на нас во многих моментах таких.
0: Вопрос от Надеко Неко. В чате возник вопрос орфографических ошибок. Резчики часто ошибались в иероглифах. Они вообще были грамотные или не все, а только самые крутые мастера?
1: Это отличный вопрос. На самом деле, часто мы вроде бы встречаемся с ошибками. Некоторые из них, ну, действительно были ошибками. Некоторые, возможно, ну, всегда очень просто сказать, что я вот не понял этот текст, да, или не понял, там, скажем, глагольную форму, наверное, это здесь ошибка писца. Насколько это всегда является правдой, ну, большой вопрос. Но, тем не менее, иногда, ну, совершенно очевидно, что, там, скажем, перепутан порядок иероглифов, или, там, скажем, из середины слова выкинута группа знаков, очень важная. В общем, иногда действительно складывается впечатление о том, что не только резчики, но и писцы, которые перед этим проходились там сначала красной краской, потом черной краской, намечая иероглифические знаки, что они тоже, возможно, не всегда понимали, что же они пишут. Возможно, иногда речь шла просто о копировании с каких-то папирусных свитков.
0: Спрашивает зрительница, шибко умная, однако. А в Древнем Египте когда-нибудь существовала унифицированная орфография, как сейчас? Или было определенное разнообразие в написании знаков?
1: Ой, да, существовало определенное разнообразие, и это разнообразие для нас очень важно. И в написании отдельных знаков, и в написании отдельных слов, и в различных формулах, которые использовались, ну, в фразеологии. И эти признаки, они очень важны для нас, поскольку они являются датирующими. То есть одна из важнейших задач эпиграфиста – это такие признаки выявлять и как-то пытаться привязать их к относительной, либо лучше еще к абсолютной хронологии.
0: Полька Т. спрашивает, что служило эталоном для царского локтя и простого? Может, у бригады царских строителей просто руки были длиннее?
1: Ну, до нас сохранилось большое количество вот этих измерительных инструментов. Ну, как речь идет все равно, там, я думаю, что о десятках, наверное, из разных материалов. Они немножко разные. И более того, вот, например, это с изучением тех мер длин, которые использовались древними египтянами в скальной архитектуре, конкретно в Гизе, занимается мой коллега Сергей Витохов. Там много интересных наблюдений. Но, наверное, можно представить, что у каждой бригады, которые, возможно, являлись близкими родственниками, члены этой бригады, был свой локоть. Он мог немножко отличаться от, по длине от локтя там, соседней бригады. В том числе он мог там сбиваться, не знаю, истачиваться со временем, в общем, менять немножко свою длину. Вот. Можно даже предположить, что такие локти, которые использовали конкретные бригады, они имели значительную ценность и передавались из поколения в поколение. Но в общем и целом все-таки были устоявшиеся меры длин и довольно точно измеряемые древние египтяне.
0: Вопрос от Юлианы Лыжиной. Складывается впечатление, что по Древнему Египту большинство находок принадлежат быту привилегированной части общества. Они эффектные, на такие выставки ходят больше. Как на самом деле?
1: Ну, вот египтология там 200 лет примерно, да? Археологическое изучение Египта или приобретение вот этой материальной культуры, оно продолжается еще дольше. И, конечно же, большую часть этого времени исследователей интересовали какие-то яркие памятники. Они, с одной стороны, долгое время считались более информативными, часто так оно действительно и бывает. Но действительно, если вы нашли, там, скажем, какую-нибудь стелу, да, и просто фрагмент керамики с парой знаков, ну, стела будет информативнее, чем фрагмент керамики. Хотя тоже, опять же, бывают нюансы, если этот фрагмент привязан как-то очень хорошо к археологическому контексту, к интересному археологическому комплексу, то, может быть, он окажется важнее в итоге для каких-то исторических реконструкций. Вот. На самом деле материальной культуры и от средних, и от низших слоев египетского населения тоже сохранилось огромное количество, просто она меньше представлена в музейных коллекциях и меньше попадается на глаза, но вот археологи с ней сталкиваются как раз гораздо чаще, и сейчас к ней привлекается все больше и больше внимания исследователей. Хотя, естественно, она интересовала и самых ранних исследователей Египта, там, Питрия, например, или Мариетта. Просто об этом не всегда известно.
0: Евгения Лысакова задает вопрос. Насколько область деятельности была предопределена династичностью? Отличалось ли оно для разных слоев населения и для старших, младших детей?
1: Ну, династичность, я так понимаю, речь идет о наследовании, да, каких-то занятий от отца к сыну, там, от матери к дочери. Ну, мы тут про мужские всякие профессии, естественно, больше знаем. Может быть, Владимир меня поправит. Но вот что касается, там, скажем, различных мастеров, да, скульпторов или плотников, каменщиков, то тут иногда прослеживаются династии на 2-3, даже более поколений, особенно если речь идет о каком-то, ну, квалифицированном труде. Это совершенно естественно для общества такого типа и вполне ожидаемо.
0: Вопрос от зрительницы Mother of Cats. Есть ли египетские мемы с котиками? Смешные и необычные изображения кошачьих.
1: Есть мемы с котиками, да, например, мышки, которые прислуживают котикам. Точнее, наоборот, котики, которые прислуживают мышкам. Вот, вообще, древние египтяне любили всякие смешные сюжеты. И в том числе там коты тоже появляются.
0: Вопрос от Михаила Сычева. Ой, а показали бы такой сосуд для воды? Это же какая такая форма помогала сохранить воду прохладной?
1: Ну, даже сегодня в современном Египте, это опять же возвращаясь к комментариям Ольги Владимировны, да, действительно, вот есть сосуды, которые используются для того, чтобы охлаждать воду, и что-то похожее было и в Древнем Египте, так называемые большие сосуды для воды, зиры. Там довольно пористая глина, и когда вода туда наливается, она проступает на поверхности, обдувается ветром и естественным образом охлаждается. И вода в зире в таком, она всегда прохладная, очень вкусная. Вот. Не все готовы ее попробовать, вот, но некоторые египтологи это делают. Она действительно очень классная, холодная и вкусная.
0: Максим, возможно, вы отметили для себя какой-то из прозвучавших вопросов, как достойный вашей книги «Забытые гробницы. Тайны древнеегипетского некрополя» из издательства «Питер». Кому бы вы подарили? Может, какой-то вопрос привлек ваше внимание из прозвучавших? Их было много.
1: Может быть, про лошадь на самом деле. Вот, потому что там много...
0: Про лошадь.
1: Когда появился верблюд. А. Да, когда с верблюдом древнеегипетяне познакомились.
0: Владислав, да, спрашивал про гиксосов и колесницы, и про первую встречу с лошадью. Итак, книга Максима Лебедева «Забытые гробницы» достается...
1: Нет, это не только моя книжка.
0: Ну, Максим там в числе авторов, да? «Забытые гробницы. Тайны древнеегипетского некрополя». Она уходит к Владиславу из Москвы. Максим, вам, когда вы вернетесь в Россию, мы... вручим наши призы, включая фигурку Пингвахотепа. Он, конечно, всегда с вами, и особенно с вами на египетской земле. Но будет и его воплощение. 3D-печать студии «Артефакт» Павла Краснова. Сейчас, наверное, мы хотим посмотреть на результаты оценки вредного оппонента. Ух! И подавляющее большинство зрителей оценили Ольгу как грозу лектора. Ну, по-моему, заслуженно. У нас явный претендент на победу.
1: Да, совершенно.
0: На победу в сегодняшнем дне. Сейчас, наверное, мы увидим и скетч Юлии Родиной по мотивам выступления Максима. Покажите, пожалуйста, рисунок нашей дорогой художницы. По-моему, он очень забавный. Вопрос к вам как антрополога. Реально сейчас на улице встретить человека с лицом, как у древнего египтянина?
2: Мне кажется, вот реально, вот на улице можно встретить кого угодно, как соотносятся современные жители Египта с древними египтянами. На этот вопрос нам поможет ответить такая наука, как палеогенетика.
3: А антропологии-то тут и не было, потому что вообще-то по египтянам информации полным-полно. Сердце антрополога радуется, когда я вижу численности, там 800 черепов, там 1500 черепов.
0: YouTube прекратил показ рекламы на территории России. Поддерживать нашу деятельность через Patreon и YouTube становится все сложнее. Значит, мы можем потерять вас, наши подписчики, а вместе с вами возможность в принципе продолжать нашу научно-просветительскую деятельность. Мы открыли аккаунты на площадках Sponsor и Boosty. Это российские аналоги Patreon. Пожалуйста, подпишитесь на них. Это позволит нам минимизировать потери. Ссылки в описании.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях доктор биологических наук, известный орнитолог Михаил Владимирович Калякин, по совместительству директор зоомузея МГУ. Или наоборот, как вам будет ближе. Хотя Михаил Владимирович уверяет, что он не действующий орнитолог. Не верьте ему, все орнитологи действующие, потому что орнитолог, он может наблюдать за птицами из окна проезжающего автомобиля. Михаил Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Мы сегодня договорились с вами обсудить вот такую тему. Вы же много работали в Юго-Восточной Азии, много изучали тропических птиц. Названия некоторых вообще ничего не скажут рядовому радиослушателю, да и рядовому биологу тоже, я вот так вот подозреваю. Во-первых, вы мне скажите, что вас туда занесло вообще, каким ветром, и почему именно в Юго-Восточной Азии, и чем интересно поведение птиц в Юго-Восточной Азии?
3: Ну, я очень как-то боюсь начинать эту тему углубленно, потому что в жизни, я думаю, каждого орнитолога, каждого зоолога-полевика есть какой-то, так сказать, золотой период, который совпал то ли с его молодостью, то ли с тем, что ему показалось наиболее интересным, то ли с тем, где он сделал больше всего научных выводов. Ну, вот для меня таким местом оказался Вьетнам, потому что там в 1988 году начал действовать совместный советско-вьетнамский тропический центр. Это такая довольно сложная конструкция, и она, в общем, нацелена была, одна из ее крупных задач была в том, чтобы понять, как работают тропические лесные экосистемы, как их сохранять или, может быть, даже восстанавливать. Ну, а тем более, что вы знаете, что во время Вьетнамской войны многие территории там пострадали от применение химического оружия, и этот вопрос для Вьетнама стоял, ну и продолжает стоять очень остро. Ну и кроме того, население этой страны достаточно велико, и это увеличивает пресс на природные экосистемы. Ну вот такая глобальная идея о том, что мы пытаемся разобраться в том, как это работает, она как-то очень вдохновляла, ну а кроме того, вы можете себе представить, что для зоолога, для орнитолога попасть в тропический лес, он там оказался не экваториальным, а муссонным, то есть там полгода влажно, полгода сухо. Тем не менее, это тропики, это такая вот мечта детства. И вы понимаете, что в советское время у нас было не так много возможностей оказаться именно в тропических экосистемах, в тропических лесах. А кроме того, важный момент еще и в том, что оказаться – это полдела. У нас появилась возможность там еще и поработать. Вот предисловие. А дальше мы все-таки договаривались, что мы перейдем к вопросу о поведении птиц, потому что рассказывать про все разнообразие того, что они там в тропиках нам демонстрируют, ну, правда, довольно сложно, или надо по кусочкам это делать. И мы вот с Иваном договорились, что мы немножко поговорим о их поведении, при том, что поведение птиц изучать достаточно сложно даже в лабораторных условиях, а вопрос о том, как и почему ведут себя птицы в тропическом лесу с очень сложной архитектоникой растительной, да, там деревья до 50 метров в высоту. Иногда птицу слышно, но не видно при всех попытках что-то различить. И вот эти вот наблюдения в природе, они, с одной стороны, показывают нам что-то, что совершенно невозможно увидеть в лаборатории, с другой стороны, когда речь идет именно о поведении, он делает очень сложным трактовку того, что мы видим. Потому что на птицу действует одновременно много всяких факторов.
2: Михаил Владимирович, а вот вы сказали, что это огромный лес тропический, да? А как мы знаем даже из школьных учебников, что вот в этом тропическом лесу, пусть он даже и муссонный, несколько ярусов у деревьев, да? И, наверное, птицы как-то зависят от этой ярусности? Или поскольку они живут в трехмерной, так сказать, среде, для них это, ну, как в аквариуме, да, мы можем представить, да, рыбки, да, они вверх-вниз могут плавать.
3: Да, да, в какой-то степени аналогично. Логика правильная, и только надо понять, что мы в этом аквариуме переползаем по дну.
2: Ага. Нет, это ученый ползает по дну.
3: Да.
2: А вот птички в этом аквариуме зависят от яруса или не зависят? Или кто-то зависит, кто-то нет?
3: немножко большой вопрос, потому что одни зависят, другие не зависят. Там бывают случаи, когда кто-то живет на верхних этажах и вниз не спускается.
2: Да.
3: Некоторые, наоборот, живут на земле, и их, казалось бы, совершенно не волнует, что там над ними происходит. Они много ходят по земле, они собирают что-то в опаде, то, что сыпется сверху в том числе, да, или просто насекомых, которые населяют там все ярусы и подстилку тоже. Но это нас действительно уведет сейчас немножко в сторону, хотя, конечно, надо несколько слов сказать об этих условиях. И, наверное, маленький-маленький вводный такой ликбез состоит в том, что, ну, птиц там по количеству видов действительно гораздо больше, чем мы себе здесь представляем. Ну, скажем, на территории небольшого заповедника на юге Вьетнама живет больше видов, чем там зарегистрировано во всей Московской области. То есть все немножко плотнее, все более пятнистое, более разнообразно. И вот в этом большом разнообразии, ну, довольно долго приходится ориентироваться, чтобы что-то начинать понимать. И поскольку вопросы, которые мы задаем, сначала самые простые, да, они сводятся к тому, кто здесь гнездится, кто здесь появляется временно. Кроме того, там есть птицы, действительно, которые привязаны четко к каким-то обязательным условиям, там, околоводные или жители опушек, где очень густая растительность доходит до нижнего яруса. Но большинство – это, конечно, лесные обитатели, причем для многих из них вот эти правила распределения по разным этажам тропического леса, они нарушаются. Многие виды готовы пронизывать всю эту толщу, так сказать, сверху донизу и наоборот, особенно если речь идет о тех, кто питается нектаром и мякотью плодов. Их довольно много. Они примерно составляют треть всего разнообразия тамошних видов. И поэтому им, ну, более-менее не важно, где эти ягодки висят. Они могут подняться в верхнюю часть крон, могут спуститься почти к земле, в зависимости от того, где сейчас что-то расцвело или где сейчас что-то плодоносит.
2: А вот вопрос у меня.
3: Да, давайте.
2: Много-много-много видов, да? И, как я понял, очень много, скажем, там, фруктоядных, да, каких-то там нектароядных и птиц растительноядных.
3: Угу.
2: Как они между собой избегают жесткой конкуренции-то вообще? Там какая-то дифференциация, то есть разделение вот этих вот спектров или ниш там по времени, пространству, должна же быть. Получается, что вот в маленький объем аквариума, опять-таки воздушного, впихнули огромное количество видов, и все они нуждаются в пищевых ресурсах. Там либо этих ресурсов должно быть много, но тогда возникает вопрос, почему это разные птицы, а не один вид?
3: Ну, это нас действительно совсем уведет в сторону того, как вообще накапливается биоразнообразие, как идет эволюция.
2: Эволюционная экология, да.
3: Да.
2: Любимая тема.
3: Но если начать все-таки с простого, то я скажу, что это две разные истории. С нектаром, во-первых, цветы устроены по-разному, во-вторых, нектароядных, по-настоящему нектароядных птиц немного.
2: Угу.
3: В новом свете мы все знаем, что это колибри, в старом свете это нектарницы, которые по размерам практически догнали колибри. Тоже очень уменьшились, тоже напоминают крупных насекомых. Вот, и тоже зависит действительно от нектара, хотя сразу предупредим друг друга, что и нектароядные, и вот эти вот фруктоядные птицы, они немножко подъедают, конечно, и насекомых, то есть белок почти всегда нужен. И таких ребят, которые только пьют нектар и больше ничего не едят, ну, практически нету. Так вот, возвращаясь, значит, к нашей основной линии, скажу, что вопрос о том, как они делят ниши, в смысле нектароядных птиц, он действительно часто связан с тем, что у них клювики приспособлены к определенным типам цветов. А кроме того, как раз строго нектароядных птиц, по крайней мере, в Юго-Восточной Азии не так много. Там есть еще какие-нибудь более-менее крупные бюльбюли, так вот размером с нашего дрозда, листовки чуть поменьше, которые кормятся и насекомыми, и мякотью плодов, и заодно еще и нектарчика попьют. И вот это вот смешение диет, с одной стороны, помогает. Это и нет, значит, есть вот это и нет. Питаемся соответствующим столом. А с другой стороны, когда туда, в этот набор пищевой, входят плоды, то мы должны себе представить, ну, любое наше плодоносящее дерево. Хоть рябину, хоть яблоню, хоть черноплодку. Чаще всего это большой урожай, чаще всего это обилие еды в одной отдельно взятой точке. И таких плодоносящих растений по лесу разбросано относительно много. И возникает довольно странная ситуация, ну, в том числе у меня на глазах были случаи, когда, скажем, группа голубей фруктоядных, она просто посидела, поела и тут же, я извиняюсь, уснула. Поспали минут 20, полчаса, опять зашевелились, опять поели, опять впали, значит, в легкое оцепенение. То есть еды так много, что вот в этот момент вопроса о конкуренции не возникает. Но вопрос о том, как эволюционно это накапливается, он немножко, мне кажется, сложным для вот такого быстрого обсуждения. А главное, что у нас тогда не хватит времени поговорить про то, с чего мы хотели начать.
2: Говорим о том, с чего хотели начать.
3: Вот из всего, да, из всех наших впечатлений, которые там за несколько лет накопились, наконец кристаллизовалась такая довольно простая идея. Вот смотрите, значит, мы уже договорились, что растительность очень разнообразная, да? Она не только богатая в смысле высоты и наличия ярусов, она еще разнообразна в смысле количества разных видов. На этих разных видах живут разные насекомые, и разнообразие насекомых, вот оно как раз действительно просто потрясает. Потому что там на одном дереве может жить, там, не знаю, несколько тысяч видов жуков.
2: Ого.
3: Таким образом, этот мир действительно очень насыщен самой разной жизнью. Между прочим, он насыщен еще и хищниками, которые или готовы нападать на самих птиц, или еще чаще вырезят их гнездом. Потому что гнездо – это такая уязвимая вещь, да?
2: Ну да.
3: Сама птица летает в трехмерном пространстве, прекрасно видит, очень опасается нападения и все время, так сказать, немножко в напряжении. Но есть месяц, у кого-то чуть поменьше, у кого-то до 2 месяцев в году, когда они привязаны к одной точке, потому что гнездо, оно вот, его нельзя перемещать, невозможно, нету для этого никаких способностей. И, значит, хищники понимают, что, ну, так сказать, вы в этот момент привязаны к этому объекту. Ну и плюс там вкусные, извините за такой какой-то натурализм, вкусные птенцы или вкусные яйца. Вот, поэтому смертность гнезд очень высокая, просто на порядок выше, чем мы привыкли здесь. Наблюдать за птицами в этом смысле очень неудобно, потому что орнитологам, конечно, как и хищникам, очень удобно расположиться недалеко от гнезда, и тогда мы точно понимаем, что мы здесь много интересного увидим. Но тропические птицы чрезвычайно нервно к этому относятся. Они могут просто к гнезду не подходить часами, если вы их пугаете. И это создает для орнитологов, ну, свои дополнительные такие своеобразные трудности. Так вернемся к тому, что вот в ходе этой работы мы как-то, ну, познакомились с местными, значит, птицами, поняли, кто из них стайный, кто из них индивидуал, кто из них активно ищет насекомых, кто их подкарауливает, как мухоловка. Там есть такой своеобразный феномен «смешанные стайки». Он бывает и у нас зимой, когда несколько синиц и какой-нибудь, например, зятел, пищуха и поползень объединяются в такую компанию, которая бродит
2: межвидовые агрегации
3: по лесу,
2: такие.
3: Да, совместно. Ну и самые общие слова, которые на эту тему можно сказать, они сводятся к тому, что, во-первых, они так лучше находят еду, потому что каждый из них старается что-то где-то найти. Если он обнаружил место, где сконцентрирован какой-то корм, то все остальные, ну, просто, значит, следят за ним и тоже сюда же перемещаются. С другой стороны, кто-то ищет корм на концах веточек, кто-то на коре, кто-то на толстых ветках, кто-то на тонких. А некоторые разделения есть. И третье, что оказывается иногда очень важным, когда это 5, 10, 15 птичек, то они гораздо лучше замечают хищника. Вот самое такое простое объяснение, оно подходит и для тропических птиц. Единственное, что там этих стаек больше, они разнообразнее. Кто-то кормится на земле и около земли, кто-то там наверху в кронах. Несколько разных компаний образуются. И вот как раз к ним я и хотел бы подкрасться, уже наконец поговорив про их довольно сложное поведение. Ну, во-первых, если они живут в стайке, они привыкли друг к другу, они привыкли к тому, что вокруг некоторый социум, который, в конце концов, помогает спастись от хищника или найти еду. А оказалось, что здесь есть элемент, который вот в нем я более-менее уверен. Я начал с того, что не всегда понимаешь, как и почему птицы себя ведут. А здесь есть некоторые вещи, которые показаны. Я в них уверен сам. Есть статьи других авторов про то, что это все поддавалось подсчетам. И вот попробую вам одну такую картинку описать. значит, в таких стайках, которые живут около земли, обычно несколько видов тимелей, и они образуют ядро этой стаи.
2: А тимелии это кто, Михаил Владимирович?
3: Тимелии это такие воробьиные птицы, больше всего похожие на дроздов.
2: А, понятно.
3: Они любят ходить по земле и копаться, разбрасывая клювом листики и выедая из-под них каких-то насекомых или каких-то других беспозвоночных, которых они там найдут. Ну, и в это время не очень хорошо видят хищника. К ним присоединяются обычно 1-2 дятла, иногда маленькие куропатки лесные и такие птицы, которых нам очень трудно себе представить, если мы их никогда не видали, дронго. Ну, давайте договоримся, что это большая-большая мухоловка, там, размером с ладонь взрослого человека, да еще и с довольно длинным хвостом. Как и все мухоловки, он сидит обычно на веточке вертикально, столбиком, и внимательно смотрит по сторонам, не пролетит ли мимо какая-нибудь вкусная стрекоза или кто-то еще. Птицы черные целиком, тем самым немножко напоминают врановых, с которыми они дальние родственники. Так вот, показано, что вот такие вот мухоловы крупные, которые обычно сидят ну, метрах в 3-4-5 над землей, где копошатся все остальные члены стайки, они, с одной стороны, выполняют роль сторожа. Они видят, что вокруг происходит, они сейчас не ковыряются в листве, они ждут, не вылетит ли кто-нибудь. И так же, как это делают, ну, скажем, птицы, которые сопровождают стада копытных животных, они ждут, кого там выпугнут.
2: Египетские цапли, да?
3: Да, египетские цапли, которые катаются там на буйволах.
2: Вообще очень похоже на саванну, да? Замените птиц копытными, зебрами, гну, там, и разными антилопами, импалами, там, я не знаю, томпсонами и прочими, и вот у вас такая
3: Да. В общем, для этого мухолова вот эти вот ребята, которые пасутся под ним, они, да, точно так же выпугивают им каких-нибудь летающих насекомых, палочников, кузнечиков, жуков. И показано математически, статистически, что раз где-то там в полчаса вот этот самый дронго, который сидит над своей стайкой, издает крик опасности. Это резкий громкий сигнал, который все знают, который все пугаются, все начинают перемещаться, высматривать, что вокруг происходит, меняют местоположение и таким образом резко вспугивают еще какое-то количество насекомых, которых он ловит.
2: То есть он их обманывает, этот дронго?
3: Да, он их обманывает, но дальше очень интересно именно то, что обманывать бесконечно нельзя.
2: Да.
3: И поэтому этот вопль, он издает, во-первых, не чаще, чем раз в 40 минут, а во-вторых, вообще-то время от времени рядом оказывается или ястреб, или какое-то наземное млекопитающее, или какая-нибудь змея, поскольку там древесных змей довольно много. То есть раз во сколько-то времени он действительно обманывает и пугает, а чаще всего он все-таки сопровождает этим криком появление реального хищника. Ну и теперь просто переведите это все на свои собственные ощущения. Вам кричат «Хищник!» И вы его действительно боитесь. Вы, например, в африканской саванне, и вам кричат гиды, ой, лев приближается. Вы что, будете проверять?
2: Да, понятно.
3: Нет, вы тут же прыгаете в джип и плотно закрываете дверь. Вот. И поскольку в 4 случаях из 5 действительно-таки оказывается, что вас предупреждали не зря, то когда на 5-й раз эта ложная тревога возникает, вы, естественно, тут же выполняете все предписанные техникой безопасности усилия. Вот таким образом они действуют, а я такую штуку наблюдал еще у очень небольших мухоловочек, которые очень интересны тем, что у них длинный широкий хвост, они его поднимают и разворачивают веером. И выглядит очень смешно, очень странно, как такие елочные игрушки, которые почему-то постоянно размахивают хвостом, как веером. По-русски их и можно было бы назвать веерохвостками, но как-то русского названия к ним не прицепилось, а латинское название запоминающееся – репидуры. Птички маленькие, их устраивают и мелкие совсем насекомые, и они довольно часто просто сами трясут веточки, скачут по тонким ветвям, работают крыльями и хвостом, действительно просто выпугивая насекомых. Но мне как-то за один день удалось несколько раз видеть, что они время от времени тоже устраивают вот этот переполох. Тоже страшно верещат. Причем, когда первый раз я это наблюдал, то рядом сидел сычек, тоже небольшой, но, естественно, опасный для мелких птиц. И, как вы знаете, вокруг сов обычно собирается такая стайка, которая ее окрикивает, которая, ну, фактически занимается тем, что говорит, мы тебя видим, значит, охота будет неудачной. И вот, насколько я, так сказать, могу судить, эти самые мелкие репидурки, они тоже время от времени устраивают ложную тревогу. Их соседи начинают перемещаться, выяснять, что происходит, пытаются осмотреться, выпугивают еще дополнительно каких-нибудь комариков. Спасибо, прекрасно, они их собрали. Это только один пример, который, ну, так вот удается так вот увидеть, да? Но там были и другие случаи, когда оказывалось, что если мы допустим, что птицы научаются как-то, ну, чуть-чуть более разумно действовать, чем мы привыкли, то вот в этом очень сложно.

0: И, ну, извините.
1: Этого какое-то историческое исследование создать. Нет, они просто взяли Плутарх и сравнители жизнеописания. Там тебе и Цезарь есть, и Антоний есть, пожалуйста, занимайтесь. И все и сделали. Кстати, не самый плохой вариант. Все-таки Плутарх.
2: А можешь мне объяснить, почему даже сейчас, в наши дни, когда, я так понимаю, я не особо в этом разбираюсь, намного больше, наверное, собрана информация по поводу жизни Клеопатры, Антония, Цезаря, все равно все опираются до сих пор именно на Плутарха.
1: Я хотя не он знаю, жил... кто все опирается на Плутарха.
2: Я, например... я имею в виду в попсовом смысле, не историки, а именно...
1: Это очень просто, потому что ты берешь сравнительное жизнеописание, там тебе латинским по белому написано «Гайус Юлиус Кайсар». Все, берешь, читаешь, там все написано. Марк Антоний, тоже все написано. Зачем что-то еще надо-то, черт возьми?
2: Ну, чтобы не напрягаться, ты
1: берешь... Конечно. Там очень связанное, хорошее, подробное повествование, поэтому почему бы нет?
2: Ну, давай, наверное, постепенно начнем с первых сцен, с Цезаря, и потом более подробно разберем историческую часть фильма, показанную в кинокартине. Сначала мы видим Цезаря, который... приходит в Александрию. Расскажи, наверное, немножко про Александрию, потому что это был одним из самых важнейших, да, культурных столиц вообще мира. И с точки зрения культуры очень развит, и с точки зрения экономики, и за счет климата, за счет реки Нил они выращивали зерно для всех окружающих стран, поставляли. И Цезарь туда пришел, насколько я знаю, чтобы получить долг.
1: В том числе. Это был хороший предлог.
2: Но не
1: если
2: основной.
1: Бы, если бы предлога не было, он бы нашел другой предлог и все равно бы туда пришел. Потому что ты все правильно сказала. Египет — это, внимание, с бронзового века. Не только кузница и здравница, это еще и житница всего средиземноморского мира. То есть, если вы хотели хлеба, нужно было дружить с египтянами. Они вам поставят в обмен на что-нибудь другое полезное. Это еще с бронзового века экономическая система сложилась. Ты все правильно говоришь, там Нил. А Нил — это там, до 4 метров ила, который выносит во время разлива. То есть, это такое идеальное естественное удобрение, что при активности солнца в том регионе, конечно, там рекордный урожай. Это вполне очевидно, и было бы странно, если бы это было как-то по-другому. И Египет — это было одно из тех мест, откуда Рим получал значительную часть продовольствия в виде поставок. И, конечно же, Рим уже довольно давно засунул туда по локоть руки и пытался рулить египетской политикой, чтобы точно быть уверенным, что а, будет поставка продовольствия, б, она не будет слишком дорогая. Это было самое главное. Ну, плюс, конечно, Нил – это дорога в Африку. Идеальный водный путь, самый удобный, самый быстрый, самый безопасный, самый дешевый. А из глубины Африки поступало золото, драгоценные породы дерева, рабы, специи, африканский перец и многое-многое другое полезное. Ну, понятно, драгоценные камни, слоновые кости и прочее. Кроме того, начинается-то фильм с чего? К сожалению, нам ее не показали. Вроде бы там даже были сняты какие-то сцены. С битвы при Фарсале, с ее окончания, где Цезарь стоит и грустит, что пришлось убивать собственных сограждан. А Помпей-то сбежал, вот тот самый член первого триумвирата, неформального триумвирата, из Гнея Помпея Великого, Марка Краса и Гая Юлия Цезаря, который фактически, опять же, неофициально в тени, но по факту рулили очень долго римской политикой. Потом они все рассорились.
2: И перебили.
1: Марк Крас погиб в сражении с парфянами при Каррах. Остались родственники по супруге Помпея, который был женат на дочери Гая Юлия Цезаря. Вот они остались дуумвиратами. Но жена умерла у Помпея. Дочь Цезаря в раннем возрасте скончалась. Если не ошибаюсь, родами умерла. Тогда это даже среди высшей аристократии было совершенно не редкость. И их именно по семейным обстоятельствам больше ничего не связывало. И тогда у них, учитывая, что Гай Юлий Цезарь очень успешно воевал в Галлии в это время, Помпей стал интриговать против Цезаря, боясь его чрезмерного усиления. А он там постоянно одерживал великолепные победы, был на большом подъеме в смысле популярности в народе и постоянно присылал обозы огромные с добычей и с рабами из Галлии. То есть понятно, что он вернется оттуда самым богатым человеком Рима вообще-то. Уже без вариантов. Поэтому

0: нужно его свалить. И начались гражданские войны, которые Цезарь писал в совершенно блестящем своем произведении «Корреспондрум де Беллю Галлика», «Записки о Гальской войне», которыми нас всех с классическим образованием мучили на латыни.
1: Вот. И ты читал на языке оригинала?
0: Конечно, нас заставили на первом курсе.
1: Вас заставили на первом курсе читать
0: на латыни? На втором семестре мы читали «Корреспондрум де Беллю Галлика». Вот, и что? В конце концов, Цезарь же, как мы знаем, выиграл. Я надеюсь, никому ничего не испортил своими спойлерами. Битва при Фарсале в дребезги была выиграна Цезарем. Помпей с трудом, но сбежал. Сбежал он в Египет, потому что у него там были сильные позиции весьма.
1: Но у него были сильные позиции, но несмотря на это, сами же египтяне его убили,
0: да,
1: и принесли голову,
0: да,
1: Цезарю.
0: Потому что они знали, что сейчас Цезарь придет за ним. И они немножко поторопились. Вместо того, чтобы взять его в плен и отдать Цезарю, они отдали ему голову. Что всем причастным очень горько отлилось, потому что Цезарь имел в виду вообще-то, что Помпея казнит он. А какие-то варвары казнить кого? Римского консула? Вы в своем уме? По этому поводу был замечательный сериал «Рим». Я не знаю, смотрела, нет. Там очень хорошо, сильнее, чем даже в «Клеопатре», сыграна эта сцена с преподнесением головы Помпея, где Сиарам Хинкс, который играл Цезаря, прямо кричит: «Shame on you, Ptolemaeans! Shame on you!» То есть, стыд вам, как вы могли убить такого человека? Вы, собственно, кто? «По нашему закону», начал говорить маленький Птолемей XIII, а Цезарь ему и ответил: «Есть только один закон, римский». Вот, поэтому, да, поторопились. Это была политическая близорукость. И он бы обязательно за Помпеем явился. Поэтому, да, экономические основания, хороший предлог в виде серьезного долга, каковой династия Птолемея имела перед Римом, и Помпей, за которым нужно было как-то приехать и с малыми силами, скажем так, с усиленным легионом в 7 тысяч человек, Гай Юлий Цезарь явился в Александрию. Одну из, как ты верно заметила, культурных столиц тогдашнего мира, без всяких скидок.
1: И то, что мы видим в фильме, что у Клеопатры уже не осталось никакой поддержки, и если бы не Цезарь, она бы пропала, потому что он ввязался в гражданскую войну с ее братом.
0: Это, конечно, немножко преувеличение.
1: Как преподносят многие, потому что если бы не Цезарь...
0: У нее все было бы плохо, безусловно. Но она очень сильно трепыхалась, невзирая на юный возраст. Она сбежала с верными людьми в Сирию, набрала там войска, и Птолемей XIII, ну, понятно, и его ближайшие советники и временщики, сколько ему было там, 12, по-моему, лет или 14, я не помню точно, или даже 10, короче, он был сильно несовершеннолетний. Ахиллес и Потин, они вынуждены были держать войска на границе с Египтом, чтобы Клеопатра не поскользнула-то с войском. Но она, узнав, что высадился Цезарь, вот тогда предприняла некие шаги, а именно проскользнула одна в Александрию, ну, понятно, опять же, с верными людьми. То есть с войском туда не пройти слишком заметно, а в одиночку почему бы нет. Рискнула и предстала перед Цезарем. Это был 48-й год до нашей эры. Цезарь был уже очень зрелый 52-летний мужчина, а Клеопатре был 21 годик, она 69-го года рождения.
1: А для того времени сама ситуация, что молодая девушка так сильно стремится захватить трон, власть, насколько это было нормально?
0: А это нужно понимать окружение. Где это все происходит? В Египте, где правит династия Птолемея I Сотера, Диадоха, сподвижник Александра Македонского, который как раз себе Египет и отхватил. Это эллинистическая эпоха. Понятно, что они греки по происхождению все. Но, да, и греки по происхождению, и глубоко греки по культуре. Вот в этой Великой Греции, вплоть до Индии, греки зачастую были более греками, чем сами греки в Греции. Ну, просто потому, что они оказались оторваны от дома и очень свято хранили заветы старины. Кроме некоторых моментов, потому что вполне естественно окружение влияло. А какое было окружение в Египте? Так в Египте давным-давно известны фараонши, то есть женщины, которые правят этой великой страной.
1: Там женщина-человек.
0: Да, там не... О, человек, извините, пожалуйста. Там такие были женщины-человеки. Это же именно женщина-фараон, одна Хатшепсут, изобрела ту формулу, что фараон это не формальный какой-то игровой бог, это настоящий бог. То есть она изображала из себя бога. То есть, иначе непонятно, как ты можешь править. Ну, женщина в Египте имела вполне конкретное уважение, кстати, в отличие от греческих Афин, но все равно она править, ну, как-то не очень могла. Сама без мужа. У нее были принцы-консорты, короче говоря, неважно, она не может править сама. Но она разыграла великолепную карту, что это не она правит. Это Амон-Ра правит. И она является вместилищем этого самого Амона-Ра. Там каждый год разыгрывались что-то феерические представления, когда она сутки была в башне, в столице, а потом на восходе солнца, когда там сзади нее вставало солнце огромное, сходило по лестнице, одетая в золотые одежды, с золотыми крыльями, золотым венком. Это все сияло так, что было понятно, что это не человек. Это Бог правил. Поэтому, когда Клеопатра, кстати, в фильме говорит... Я не происхожу от Изиды, я сама Изида. Она могла такое сказать, причем на полном серьезе они были уверены. И поэтому, ну, если она бог, почему она не может править, извините, пожалуйста. И, конечно, эллинистические греки, оказавшись в Египте, под воздействием окружения, они стали давать серьезнейшее образование, серьезнейшее политическое воспитание девочкам в том числе. Чего в Греции, вообще-то, быть, ну, не очень-то могло. Может быть, за исключением Спарты, потому что в Греции, извините, женщина – это инструмент для рожания детей. На этом ее основная функция, в общем, заканчивается. Все остальное – какие-то бонусы, но они категорически не важны. Это доходило до того, что сейчас лингвисты не безосновательно предполагают, что было два греческих языка – мужской и женский. Потому что женщины с мужчинами общались, ну, только по делам. Ну, то есть для производства детей. А так они жили на женской половине дома и общались только женщины с женщинами. Причем веками, настолько давно, что даже изменения в языке произошли. То есть теперь мы женского греческого языка просто не знаем, потому что только мужской сохранился. А вот в Египте все было не так. Там почему-то женщина оказалась вполне себе человек, почти как мужчина. И она, конечно, могла претендовать на власть и претендовала. И вот что получилось. Как интересно вышло в итоге.
1: Потом... У них, да, рождается ребенок.
0: Цезарион.
1: Цезарион. И, насколько я знаю...
0: Цезарь 15-й, кажется, он был по очереди.
1: Цезарь в реальности не признал его как сына, по-моему, да?
0: Не успел.
1: Не успел?
0: Не успел.
1: Но хотел. Просто в фильме ему говорят, если ты его поднимешь над головой, значит, ты признаешь его как собственного сына.
0: Там по этому поводу нету документальных свидетельств. Насколько, потому что потом Клеопатра будет до конца жизни добиваться официального признания. Марк Антоний признает, Октавиан Август не признает, вполне естественно. То есть официально Цезарь не успел это оформить. Хотя Цезарь, будучи очень суровым человеком, настоящим таким вот волевым политиком, у которого дело было превыше всего, увидев эту замечательную девушку, он так ею увлекся, что забросил, ну когда, понятно, они разобрались с врагами, он вообще бросил политику и полгода не выезжал из Египта, путешествуя с Клеопатрой по Нилу на шикарном корабле. Цезарь. Устроил себе отпуск, Цезарь. Там же у них, видимо, во время отпуска и ребенок завелся от грязи.
1: Это. Слушай, ну это так же, как и Антоний голову потерял. Получается, все мужчины от него голову теряли?
0: Я охотно понимаю, почему. Мы не знаем, насколько она была там прекрасна, замечательна и вообще... Это далеко не Жанна Дюбари, в том смысле, что она не могла иметь чудовищного сексуального опыта, чтобы что-нибудь эдакое показать. Но, во-первых, юна свежа, в отличие от этих вот старых замшелых орангутангов, а именно Гая Юлия Цезаря и Марка Антония, которые просто всю жизнь провели на войне, ну, по крайней мере, известную ее часть, и ни черта не видели, кроме этих замшелых солдат, вонючих, грязных и очень грубых. А в Риме только по делам, набегами, там какие-то политические интриги порешать, кого-нибудь зарезать, отравить и снова воевать. И тут образованная, высокообразованная женщина, молодая, культурная, которая может разговаривать с тобой наравне вообще-то. И какая биография? Какая биография? Она же потомок самого Птолемея, который ходил вместе с Александром Македонским. А Александр Македонский, вполне очевидно, это кумир всего античного мира вообще. То есть, и ну, трудно найти человека, который не пытался бы равняться на Македонского, начиная с самого Цезаря, вполне очевидно. Все учили его там биографию наизусть и прочее. А вот это, ну, и все, голова кругом, шикарное окружение, цивилизованнейшее окружение, ну и все, короче, я весь ваш. Я бы сам поддался. Меня царицей соблазняли.
1: Слушай, ну там есть сцена такая небольшая, где Клеопатра говорит: я знаю, что Цезарю, что ты ходил на могилу Александра, пролил там слезу. И он ей говорит: откуда ты об этом знаешь? И там тоже показано его отношение к Александру, как он его почитал, как к нему относился. Дальше он ее перевозит в Рим.
0: Ох, там сцена въезда в Рим.
1: И там шикарная
0: какая. Просто
1: сцена.
0: Просто вообще отвал башки. Я такого в кино больше вообще никогда не видел. Это прямо вот настоящий шедевр forever. Вот так нужно снимать подобного рода триумфальные шествия.
1: И костюм там Клеопатры потрясающий из золота. 24 карат, по-моему.
0: Там все, что надо было сделать кинематографического, сделано на не 5, на 15 баллов.
1: А насколько эта сцена въезда Клеопатры в Рим соответствует? Было ли, сохранилось ли описание, как она въезжала?
0: Я, честно говоря, не помню, но по-другому быть не могло, потому что это правительница, союзная правительница и правительница богатейшего после, собственно, самого Рима государства. Как они могли это обставить по-другому, я не знаю. Я подозреваю, что в натуре оно было гораздо круче. То есть это, скорее всего, просто невозможно воспроизвести теперь. Ну, просто потому, что даже очень большой бюджет фильма – это не бюджет государства огромного.
1: У Цезаря в Риме была жена, но, да, несмотря на это, он пытался ввести закон о многоженстве. И тем самым многие восприняли это как его стремление к созданию империи, к единовластию и покушение на республику. И это, насколько я понимаю, это одна из причин вообще в целом, почему его убили.
0: Ну, это тоже удобный предлог был. Удобный предлог. Один из. Убили-то его в основном потому, что могли. Если бы Цезарь настолько не миндальничал, вот, не играл в либерализм со своими политическими оппонентами, ну и просто, как положено, скажем, при Сулле, всех бы их зарезал. Ничего бы этого, конечно, не было. Ну и если бы он с охраной, как положено, ходил, этого тоже ничего бы не могло не случиться. Но он, опять же, был крепко уверен в своем божественном происхождении. Он же от Венеры свой род ведет. И из-за этого был глубочайший фаталист. То есть, если боги собрались меня прибрать, значит, они в любом случае приберут. Ну а если не прибирают, так значит, я еще нужен. Поэтому ходи с охраной, не ходи с охраной, это все одно и то же. Ведь вот как он себя вел во многих сражениях, вот во время войны в Испании, например, с мятежными легионами. Вот он вышел один перед строем, под градом дротиков и стрел, каждая из которых могла его убить, вырвал, по-моему, 10-го легиона Аквилу и забросил за строй вражеского легиона. То есть значит, что все, легион распущен, если они потеряют орла. И легион ломанулся в атаку, сразу же спасать орла, пробил центр построения и выиграл сражение таким образом. Но почему Цезарь так вышел? Потому что он был уверен, что он бессмертный. Ну а если вдруг убьют, так значит, ну значит так надо, все. Это глубочайший фатализм, кстати, очень характерный всей римской культуре.
1: После того, как его убили, Антонию достается Египет, создается снова триумвират.
0: Ну это уже... Второй, получается, триумвират, и вот это был триумвират законный, то есть законно оформленный, в отличие от того, что было с Марком Красом и Гнеем Помпеем Великим. Это был Лепид, Антоний и...
1: Октавиан.
0: Давайте будем звать его правильно.
1: Октавий.
0: Гай Юлий Цезарь Октавиан. После усыновления Цезарем он принял именно такое имя. Октавий – это его мальчишеское имя до усыновления. Потому что как только он стал сыном Цезаря официально, он принял имя Цезаря. Поэтому он был Гай Юлий Цезарь. Это был когномен Цезарь, уже родовой когномен. И второй родовой когномен – Октавиан.
1: Можно я, с вашего позволения, его буду называть просто Октавиан?
0: Ну, я к тому, что мы должны обязательно обозначить его правильное поименование. Это очень важно для понимания эпохи и его места в этом мире.
1: И земли были разделены между этим триумвиратом, и Антонио достается одна из земель, это Египет.
0: Да. И... Он сам себе его отрезал, имея в виду, что оттуда главное продовольствие поступает, и он будет Рим держать за горло.
1: Изначально он пришел в Египет не только посмотреть свои владения, но и, насколько я знаю, наказать Клеопатру, поскольку она помогала убийцам Цезаря, в том числе последователям Брута, по-моему.
0: Это...
1: И дала им корабли, финансирование... Или я не права?
0: Нет,
1: это в фильме не совсем
0: ты
1: показано.
0: Ты говоришь, как считалось. То
1: как
0: есть
1: считалось.
0: Это было подозрение, что Клеопатра имеет отношение к антицезарианской какой-то оппозиции.
1: А это не доказано.
0: Мы не знаем объективно. И тогда это не было известно объективно, и тем более это теперь неизвестно объективно. Но опять же, это... Побочная миссия, потому что кто такая для Антония Клеопатра? Он очень, может быть, видел ее, когда она заезжала в Рим. Кстати, она два раза была в Риме. И Антоний был в Египте, но она там еще маленькая была, то ли 13, то ли 14 лет было, и не факт, что они виделись. Но даже если они виделись все эти разы, хотя это, опять же, повторюсь, совсем не факт, кто такая Клеопатра? Это какая-то варварская... Кто это там? Царица, фараонка, что? Это просто не ровня римскому триумвиру. Ну и нужно, конечно, заехать в свои владения, ну и походя наказать Клеопатру, если получится, почему бы нет? Это же удобно. Я же, если я приехал, что я два раза вставать буду? Это во-первых. Во-вторых, у них некая договоренность, судя по всему, была с триумвирами, чтобы Антоний не оставался в Риме. Он был... чрезвычайно популярен в народе, как сподвижник Цезаря. На нем прямо вот слава Цезаря лежала. Он очень удачно выступил на его похоронах, на его кремации, на сожжении. Зачитал мега-речь, прямо, которая порвала просто все чарты. И, видимо, было такое предложение, чтобы Антоний из Рима удалился, чтобы не беспокоить, во-первых, триумвиров, во-вторых, самое главное, толпу. На что Антоний с удовольствием согласился, имея в виду, что в Египте далеко не так опасно, как в Риме. Он там будет полновластный хозяин, и учитывая просто огромную, грандиозную хлебную торговлю, он там еще и забогатеет неплохо, присваивая себе налоги, которые должны были идти в Рим. Ну, понятно, он как триумвир просто, ну, скажем, треть себе оставит, а скорее всего больше, и будет иметь уважение. Ну, а Клеопатра просто довесок, он просто не знал, кто это.
1: Ну, смотри, имея столько козырей на руках, такую популярность, он быстро как-то скатился к тому, что от него отвернулись все за счет неких глупых, неосознанных поступков, которые даже историки и многие его поступки не могут объяснить.
0: А мы многие поступки даже и не должны пытаться объяснить. Потому что мы знаем... Не только о Марке Антонии, а вообще об истории только то, что говорят нам источники. Вот все, что мы говорим мимо источников, это наши чаще всего домыслы. А рассуждать нужно при помощи базового принципа, принципа историзма. Нужно поставить Антония в контекст эпохи, в контекст своего времени и конкретного окружения. И то, что мы считаем его поступки какими-то дурацкими, это совершенно не очевидно было тогда, что они какие-то дурацкие. Это просто значит, что мы их не до конца понимаем. Просто какие противники были у Антония? Лепид, на секундочку, это, несмотря на то, что его история, и даже не просто история, скорее всего, а популярная история, и вот эта беллетристика художественная, она его совершенно в тени задвинула, потому что кто там рядом? Цезарь, Марк Антоний, Октавиан. Его просто не видно, а на самом деле это был чрезвычайно опытный воин и политик. Чрезвычайно, это была одна из мощнейших фигур своего времени. Очень жалко, кстати, что про Лепида нету каких-то персональных сиквелов. Ну и сам Гай Юлий Цезарь Октавиан. Они просто оказались сильнее, как политики. Кого? Солдата Марка Антония, который был именно в первую очередь солдат, а не политик. Солдат великолепный. С огромным опытом, испытанный, но, да, конечно, он имел и очень большой опыт настоящей политики. Но он имел этот опыт политики, будучи проводником воли великого Цезаря. Он был верным, постоянным, последовательным союзником Цезаря и полностью, целиком, до конца проводил, ну, в основном, там у них были разногласия, конечно, проводил его политику. А когда он сам стал чем-то рулить, выяснилось, что он далеко не Цезарь. То есть его талантов у Марка Антония не завелось. И поэтому очень ловко использовали его связь с Клеопатрой, что он оварварился, и что он, что было абсолютно материально доказано, не что доказано, в смысле доказывать это было не нужно, это все видели, он сторонникам Клеопатры раздавал земли.
1: А, ну да, и что тем самым не понравилось в Риме.
0: Это не просто не понравилось, это вот все равно, что перед быком махать вот так вот красной тряпкой. Потому что для Рима, ну уже, наверное, для римской Италии, дефицит земли доброй, угожей, это была проблема огромная. Потому что Италия была в основном вся освоена. Она была вполне естественно весьма прибыльна, там очень удобно вести торговлю в том числе. И эту землю должны были получать легионеры по выходу со службы. То есть они вот полностью отрубили 20 положенных лет, и вот по выходу вынь да положь участок земли легионеру. А так легионеры же демобилизуются каждый год. Вот каждый год в этой гигантской 100-тысячной римской армии, ну, несколько тысяч человек одновременно мобилизуется, и ты должен откуда-то родить несколько тысяч положенных участков. Причем желательно в Италии. Конечно, уже к тому времени раздача земли в Италии, это была очень большая привилегия, но тем не менее, где-то нужно эту землю добыть, а он берет и отдает ее каким-то непонятным людям. Чем подрывает, прямо скажем, экономический базис и демографический базис, а также спокойствие в народе в метрополии, которая держит всю эту империю в руках. И после этого, самое главное, популярность Марка Антония поползла вниз у главной базы его поддержки, у легионеров, потому что на него же буквально молились. Это лучший полководец Цезаря, который практически не терпел поражений, пока воевал с Цезарем, да и потом вполне успешно воевал без Цезаря. На него молились. А тут он взял и наплевал им в душу, а еще хуже, в кошелек. И недовольство легионеров стало возможно использовать против Антония, канализируя вообще общее недовольство его поведением там, в далеком Египте. Опять же он деньги крысил, задирал поставочные цены на зерно, из-за чего в Риме повышались цены на продовольствие, что опять же не могло нравиться. И его противники говорили, ну извините, это вот он. Мы тут при чем? Мы покупали хлеб там условно за 2 динария, а теперь покупаем за 4. Ну, как вы думаете, цены что будут делать? Падать? Нет, они вырастут, но это Антоний виноват. А знаете, почему он так делает? А это потому, что он спутался с египетской вот этой вот ведьмой.
1: И она его околдовала.
0: Да, он обабился совершенно, презрел римские традиции стоицизма, надо его убить.
1: Не кажется ли тебе, что он изначально был таким? Грубо говоря, он был солдафоном, потому что когда Клеопатра с ним встретилась, познакомилась, я не читала источники, тем более на языке оригинала, но то, что я прочитала, что он был супергрубым человеком, солдафоном, любил выпить, погулять, и когда Клеопатра поняла его суть, начала под него подстраиваться, и там а-ля, грубо говоря, и они устраивали постоянно какие-то соревнования, у кого будет лучше, кто лучше устроит пир, кто как лучше погуляет, кто поинтереснее придумывает какие-то там способы развлечений, по-моему, оргии они там устраивали, и много всего такого было, что тоже повлияло на его репутации среди римлян и среди легионеров.
0: Ну, повторюсь, это же слухи. Кто там в Италии знал, чем занимается Марк Антоний? Понятно, что про него всякое рассказывали, но римские граждане жили в этом вот черном пиаре, когда кто-то про кого-то рассказывает какие-то гадости, и они в общем и целом примерно понимали, как эти новости формируются. Слухи слухами, а то, что у тебя цены на продовольствие ежедневно растут, это нифига не слухи. Это то, что ты ежедневно руками потрогать можешь, и это то, что ты трогаешь, бьет тебя очень сильно по кошельку. И земли, на которую мы рассчитывали, нет, это тоже объективный факт. А вот уже вот на это слухи удачно ложились. Даже самые дикие.
1: как тебе вообще в целом образ именно Антония? Потому что по сравнению с Цезарем и Клеопатрой, они довольно-таки благородно показаны в фильме относительно. Антоний, он прям такой дурачок-дурачок в фильме.
0: Ну, конечно, это, на мой взгляд,
1: очень театрально.
0: Зверовское театральное преувеличение. Ну, извините, Антоний, ох. Вы просто почитайте, как он еще при Цезаре, перед началом гражданской войны, исполнял должности народного трибуна в Риме. Понятно, что он, мягко говоря, не дурак. Вот, мягко говоря. Повторюсь, он был идеальный исполнитель при Цезаре, но сам руководить так же эффективно вот не осилил, несмотря на и имеющийся вполне конкретный и положительный, и отрицательный опыт.
1: А как тогда объяснить его поступок, когда они воевали с Октавианом? Он решил вместо того, чтобы воевать на суше, устроить морской бой. И вообще, в целом, батальные сцены, насколько я знаю, снимали уже в конце съемочного периода, когда не оставалось денег, оплаты гонораров актерам, и многие актеры не попали в кадр, но все равно сняли, и эти два часа батальных сцен, насколько я знаю, вырезали вообще полностью. Но что-то там в кино попало, в том числе кусочек такой небольшой морского боя с Октавианом.
0: Финал битвы при Акциуме.
1: Почему он все-таки сбежал, и никто не может это объяснить, когда Клеопатра на корабле развернулась, он последовал за ней, бросил всех, и его изначально отговаривали о том, чтобы проводить
0: морскую операцию.
1: Да, именно в море.
0: Дело в том, что для Египта Рим доступен только по морю. Ну, то есть идти вокруг через провинции Азии, провинции Африки, заходить, то есть через Тунис, бывший Карфаген, заходить в Египет, ну, это ж караул, кругосветное путешествие.
1: Ну, ты сам говорил, что он был опытным воином. Он как опытный воин же должен был...
0: Именно поэтому я и говорю, что как опытный воин он отлично понимал, что по суше Рим в Египет войска прислать не сможет, а вот по морю сможет. И поэтому победить Октавиана... Это значит победить в первую очередь на море, чтобы завоевать господство именно над морскими коммуникациями. Так, чтобы вы не могли вывозить продовольствие в Италию. Потому что если бы победил, например, Антоний, они бы перекрыли легко снабжение из Сицилии. Это вторая римская житница. И вот тогда еще вопрос, как бы история развернулась. И обезопасить себя от высадки десанта. И... Египет это, между прочим, не просто так. Это мощнейший флот. У него были шансы победить. И даже не шансы, наверное, я думаю, он был уверен в том, что эта армада, говорят, до 500 кораблей, конечно, раздавит римский флот. И поэтому он сделал ставку в первую очередь на морскую операцию. То есть это с военной точки зрения, тактически и стратегически, нет, не так, не тактически, именно стратегически, расчет-то был безупречный. И ставка была верная. То есть нужно было в самом деле побеждать, причем побеждать решительно Октавиана именно на море.
1: Хорошо, если у него были шансы на победу, почему он всех бросил?
0: А потому что сражение пошло не так, как рассчитывали.
1: Потрясающе, если пошло не так, как рассчитывали, брошу все.
0: Бывает всякое, потому что Гай Юлий Цезарь Октавиан сам по себе никогда не был великим полководцем. Но, как теперь говорят, он был великим HR-ом. То есть у него это human resources, товарищ завкадрами, он был просто прекрасный. Он находил таланты верных себе людей и передоверял задачи им. Вот этим вот золотым мальчиком Октавиана оказался его друг Марк Випсаний Агриппа. Вот он-то был по-настоящему крутой полководец и очень сильно соображающий в военном деле человек, который сумел, сейчас не буду рассказывать как именно, но он сумел развернуть битву при Акциуме однозначно в пользу Рима. После чего Клеопатра перепугалась, что он там вообще делала. Она там, мягко говоря, не военачальник. Она перепугалась и приказала египетскому флоту покинуть флот Антония и отступать в Александрию, защищать Египет там, где находится столица. Ну а Антоний, оказавшись в меньшинстве, в чудовищном, после ухода флота Клеопатры, развернул корабль, потому что все, ловить тут нечего. Это не какая-то там, потому что сильно ее любил, наверное, любил, на свой особый извращенный манер. Ему ловить просто стало нечего. Он оказался сразу в меньшинстве, и он просто спасал себя и остатки флота. И поэтому битва при Акциуме, конечно, была потеряна Антонием относительно быстро, вдребезги, и вместо того, чтобы завоевать господство на море, он его полностью утратил. После чего Рим получил свободу действий, свободу стратегического маневра и свободу выбора места удара и выбора времени удара. После чего, как нам вся военная наука говорит, дни Марка Антония были сочтены, так как инициатива, самое страшное оружие на любой войне, оказалась в руках у Гая Октавиана.
1: Изначально, когда они проиграли, Клеопатра, как говорят источники, Клеопатра действительно предлагала ему собрать все драгоценности, все ценные вещи и, грубо говоря, сбежать из Египта вместе с Антонием.
0: Они в Индию хотели бежать.
1: А зачем в Индию?
0: Во-первых, до Индии Рим не дотянется, вполне очевидно. А во-вторых, в Индии родственники, там располагается, ну, понятно, обломки империи селевкидов. Там тоже эллинистические государства. Ведь север Индии, Пакистан, Афганистан, современный Узбекистан, Бактрия – это владение вообще-то греков, родственников Клеопатры.
1: Но они не успели, потому
0: они
1: что...
0: Они не просто не успели, там было все очень сложно. Потому что просто так бежать в Индию было совершенно невозможно. Нужно было в самом деле собирать верных людей, то есть хоть какие-то войска. Им нужно было чем-то платить, чем-то кормить. Плюс нужны были грандиозные суммы на взятки там. Иначе зачем вы приплыли, дорогие родственники? Вас никто не звал. Не смогли сформировать они пул всех необходимых условий. Цезариона пытались услать, но корабли Цезариона напоролись на арабских пиратов, они их просто сожгли. Ему пришлось возвращаться обратно. Вот. Но ставка на Индию была умная, там можно было спастись. И более того, это было бы, наверное, очень интересное приключение, потому что они бы оказались на финальной точке завоевания Македонского. И вот вопрос стал бы разворачивать, как когда-то Диадохи, как когда-то сам Селевк стал бы разворачивать Марк Антоний поход на Запад. Это интересно пофантазировать на эту тему. Но получилось так, как получилось.
1: И она действительно строит усыпальницу возле храма Изиды, по-моему, собирает там все оставшиеся драгоценности и хотела все это сжечь после того, как совершит самоубийство. Но не успела это сделать. И действительно, эта сцена, которая показана в фильме, она абсолютно исторически достоверна, правильно? Ну, также она обманула, насколько я знаю, Антония на самом деле о том, что она погибла. Он кинулся на меч и, истекая кровью, потом умер у нее на руках.
0: Это, конечно, билетаризированная версия, изложенная в нарративных, подчеркиваю, источниках, да, очень близких по времени, непосредственно латинских. Ну, мы не знаем точно, как это все произошло. Мы не знаем даже, когда она умерла. 10 августа, 12 августа, 11 августа. Вот не знаем и все. Поэтому вот эти подробности внутренние, это, конечно, красивая литературная реконструкция, которая из-за своей поразительной драматичности, как штамп, встала в голову обывателя, что вот именно так и никак иначе, что она имитировала самоубийство, имея в виду потом очаровать Октавиана. Марк Антоний расстроился и самоубился. Октавиана очаровать ей не удалось, потому что, как там это говорили, можно было бы с таким же успехом попытаться очаровать его коня. Он был еще более, чем Цезарь, кремень. Ему это все было неинтересно и не нужно. А тогда она уединилась и якобы зажарила себя змеей до смерти. Все это красиво, но мы не знаем точно, было ли так это или как-то по-другому. То, что она покончила с собой после Марка Антония, это факт. И факт, что она пыталась очаровать Октавиана. Она специально его к себе приглашала на разговор, потому что с Цезарем получилось... С Марком Антонием получилось, это же мальчишка, она его окрутит на раз-два. Нет! Гай Октавиан был не такой. Ну и тогда она как-то самоубилась. Может быть, и при помощи змеи. В конце концов, змея — это для Египта чрезвычайно знаковая священная фигура. Может быть и так. Но, повторюсь, третий раз мы не знаем в точности, это билетристика. Но очень красивая.
1: Красивая очень, правда.
0: Она прям такая вот шекспировская в хорошем смысле.
1: Мои мысли читаешь. Я тоже самое хотела сказать. После поражения Антония Октавиан становится единоличным правителем. Он говорит в Сенате о том, что я, ну, грубо говоря, наигрался, а вот вам власть, управляйте страной сами, грубо говоря. Но они его оставили, начали упрашивать, нет, останься. И как политик, по-моему, он сделал очень много полезного и для Рима, и для многих других стран.
0: Особенно тех, которые он завоевал.
1: Да.
0: Видите ли, во-первых, конечно, Гай Октавиан – это великий правитель, безо всяких. Великий правитель, великий политик, и в истории Рима, наверное, один из лучших вообще, назовем это, императоров. Это не совсем верно, конечно. Император – это его военный титул в первую очередь. Принципс, наверное, правильно было бы его звать. То есть первый, старший. По поводу вот этой сцены всей. Она, конечно, я бы сказал так, слегка упрощена до некой модели, но по сути верная, потому что Гай Юлий Цезарь Октавиан делал ровно то же самое, что и Гай Юлий Цезарь, чтобы ни в коем случае не прослыть диктатором, как Сулла. Ну и, кстати, Сулла в конце карьеры сделал то же самое. Постоянно переизбираться на должность консула. Причем на какое-то время уходить из консулата, сохраняя, конечно, серьезное влияние, потом снова избираться консулом. Потому что никто же не говорил, что Рим — это империя. Никогда, до самого конца Рима, когда там реально были настоящие императоры. Рим официально назывался как? Республика. Там всегда был сенат, всегда были выборные должности коллегий, заканчивая самой высшей коллегией консулов. Там всегда проходили эти самые выборы, сенат всегда правил, всегда правили консулы. Даже при том, что вообще-то уже был какой-нибудь там Гай Калигула, например, или Диоклетиан. То есть всегда Рим оставался республикой, потому что слово империя, то есть империум, означает военную власть. А военная власть, она где? На покоренных территориях. А в Италии никакой не империум, в Италии республика, которая просто все завоевала, все, что могла. Как завоевала? Только защищаясь. Это еще Цицерон великий говорил, он же Кикеро, как правильно его произносить, когномен, то есть зернышко. Защищаясь от врагов и отстаивая справедливые интересы друзей, Рим завоевал половину мира.
1: Красиво.
0: Вот так. Нас все напрыгивают, но мы как-то вынуждены сопротивляться. А что смотришь, что-то уже Сирию захватили, Иудею, Египет. Но это только по справедливости, исключительно так. Поэтому, да, все верно. Гай Октавиан в данном фильме показывает именно тот модус поведения, который он проповедовал до конца жизни и все последующие императоры вплоть до последних.
1: Возьму на себя такую дерзость задать вопрос. Можно ли назвать вообще политику Октавиана и все его реформы, которые он проводил в Риме, более эффективными, нежели то, что проделал Цезарь?
0: Дело в том, что Цезарь, мы не знаем, что бы он стал проделывать, останется он жив.
1: Он просто, мне кажется, не успел сделать такое количество реформ, которые пошли на пользу Римской Республики, нежели...
0: Так он в принципе не успел, потому что он в основном занимался тем, что воевал. Потому что на его долю выпали тяжелейшие гальские войны, на его долю выпали тяжелейшие годы гражданской войны с своим триумвиром, бывшим Помпеем, и его последователями. Потому что когда Помпей умер, гражданская война вообще не закончилась. Еще пришлось давить Испанию и много чего еще другого. Это был военачальник, который как политик просто не имел времени себя проявить по-настоящему. Поэтому мы не знаем, а как бы повел себя Цезарь, если бы ему просто выдались спокойные годы правления так, как они выдались его приемному сыну. Есть у меня серьезное подозрение, что все хорошее, что сделал потом Октавиан, он сделал, потому что он учился у Цезаря. Он же постоянно очень много с ним проводил времени, смотрел, как он там рулит политикой, вот буквально с молодых ногтей.
1: Но все-таки Цезарь не успела.
0: Не
1: Почему
0: успел.
1: Цезарь все равно по сравнению с Октавианом самый популярный римский император, в отличие от Октавиана? Про Октавиана знают, конечно, люди,
0: Я
1: которые...
0: знаю.
1: Ну ты понятно.

0: вот это вот отличное представление о той роскоши и о том великолепном умении пускать пыль в глаза, которым славилась Клеопатра. Вот это очень круто, вот эта морская, водная, понятно, не морская, водная сцена, великолепно сделана просто. Это барка шикарная, вот это, да, это прям огонь. А то, что происходит на море, а мы не знаем. Потому что реконструировать античный морской бой, я вот с 99-го, да, с 99-го года подписан и являюсь более-менее активным участником такого военно-исторического форума в интернете, как X-Legio, то есть 10-й легион, где вполне очевидно собираются любители и специалисты по военной истории. В первую очередь, античный. Я вот с 99-го года по 2023 читаю, как там друг друга лупят веслами, в смысле, как происходили в реальности, или могли скорее происходить, батальные мероприятия на море. А мы не знаем. Вот не знаем, и все. Понятно, что там были какие-то такие общие моменты, которые сохранились всегда, пока не появилась пороховая артиллерия. Ну, в первую очередь, это предварительные ласки из луков, там, гастрофетов, арбалетов, станковых баллист, ну, то есть покидать вдруг эти вот снаряды, как-то прорядить палубную команду. А потом абордаж. Это вот то, что мы знаем. Но как конкретно это происходило?
1: Тут что
0: простор для интерпретации в силу того, что источники это описывают чрезвычайно нарративно. У нас не сохранилось ни одного журнала боевых действий.
1: А чего ж вы тогда спорите столько лет, если все равно...
0: Потому что же из этих источников можно получить самую разную интерпретацию, более верно их прочитать. И там вот ради 5 миллиметров, условно говоря, этих самых исторического... продвижение в ту или иную сторону, там по 30, какой там 30, уже за сотню лет пошли споры о том, как именно воевали на море. Мы тут так сбоку постояли все.
1: Там был кран, который поднимает Антония на корабль. Антоний же, по-моему, или Октавиан, кого-то там, какой-то был странный кран, который поднимает человека на палубу, ставит. Что это такое?
0: Это, конечно, это просто... придумали. Это такое есть приспособление, которое римляне активно использовали в морском бою, как корвус. Такой вот клюв, который роняли на палубу вражеского корабля, пробивали ее. И вполне очевидно, что он приводился в движение подъемным механизмом, потому что был тяжел. И это вот решили, этот подъемный механизм решили изобразить как нечто, что может как лифт доставить уважаемого человека сразу на палубу, чтобы он не перетрудил ноженьки. Кто-то вот по трапу входить, вот это вот все зачем? Придумка, но, по-моему, красиво.
1: Смотри, у Антония была сначала первая жена. Она устроила некое восстание против Октавиана. Потом ее казнили? Или они просто развелись?
0: Самое главное, что у него была жена законная Фульвия.
1: Ну потом, да, была вторая жена.
0: Во времена, собственно, правления второго триумвирата. Она к тому времени уже была, так сказать, вполне с ним, как бы мы сказали, повенчана.
1: И когда он сначала был с Клеопатрой, он вернулся из Египта в Рим, несколько лет прожил с своей женой. И потом все-таки чувства... взяли свое, и он вернулся к Клеопатре, оставив ее с детьми, потому что она, по-моему, двоих детей ему родила. Потом он возвращается обратно к Клеопатре и уже остается с ней.
0: Это, кстати, было воспринято очень негативно римским обществом и было преподнесено как преступление, потому что устраивать интрижки на стороне, ну, а особенно для богатого, знатного человека, это было не просто нормально, это было бы странно, если бы это было не так. Вот на человека, который не устраивает интрижки на стороне, посмотрели бы очень странно. То есть ты, видимо, болен или гомосексуалист. Причем в плохом смысле, потому что по меркам античности закрутить что-нибудь такое с симпатичным мальчиком, ничего страшного.
1: Там и в кино такое проскальзывает немножко.
0: Но если ты крутишь только с симпатичными мальчиками и женщинами не интересуешься, значит, ты обабился сам. И вот это уже преступление. Ну, в смысле, это нехорошо. Поэтому должны быть любовницы. И это было настолько нормально, что оно не воспринималось как что-то. Не то, что предосудительное, а просто как что-то. Они были у всех, кто мог себе позволить. А вот постороннюю жену.

0: Ну, завести при живой жене, это значит оскорбить весь ее род. Причем оскорбить страшно. То есть это вообще оскорбление, которое когда-то там еще в царскую, доцарскую эпоху приводило к смертоубийству. То есть так делать было категорически нельзя. Это против всех законов, обычаев и понятий о элементарном, о приличиях. И вот когда он оказывается, да, посторонние дети могли быть, это тоже бастарды, это нормально. Но он же публично признал Клеопатру законной женой. И признал детей от Клеопатры законными наследниками. И попытался провести это в Сенате, чтобы их признали законными наследниками. Там народным трибунам, народные трибуны там вето налагали, если я не ошибаюсь, могу сейчас ошибаться, подробности не помню, именно конкретно этой части истории. И вот это был, конечно, чудовищный скандал. Да на ком? Какая у него вторая жена? Это же варварская женщина при наличии законной римской супруги. Оскорбление всему Риму. Это тоже как пиар-карту Октавиан разыграл буквально как по нотам. Это же не триумвир, это проститутка какая-то, вот натурально. Вы уверены, что вы любите такого Марка Антония? Я не уверен. Если вы его любите, я не с вами. И такие все, ну, похоже, да, что-то он загнался. И на неоднократные увещевания не отреагировал.
1: А если обсуждать фильм в целом, какое у тебя, что ты можешь о нем сказать, какое у тебя сложилось впечатление? Понятно, не после этого просмотра, ты его уже, я думаю, видел не раз и в детстве, и в более зрелом возрасте. А, потому что у них, несмотря на такой огромный бюджет, и, мне кажется, с замахом на то, чтобы сделать этот фильм некой классикой, а он провалился в прокате.
0: А классикой стал.
1: А классикой стал спустя там лет 10-15, наверное, после выхода фильма. И в сравнении с тем, что экранизаций истории о Клеопатре было много, это самый значимый в истории кинематографа.
0: Ну, как я уже говорил, да, это в самом деле классика. То, что он провалился, я очень легко могу объяснить, потому что они замахнулись на слишком многое. Обрадовавшись такому шквалу бабла, они решили упихать внутрь вообще все, что только можно было напихать. И батальные сцены, на которых банально уже даже этих бесконечных денег не хватило, поэтому они получились, видимо, не очень хорошие, поэтому их все порезали, что очень жалко. Тут тебе и мелодрама, тут тебе и политический триллер, тут тебе и любовные сцены, все это вот так вот вместе, все это вот Рим, роскошь, Клеопатра, супер история взята, самая знаменитая история всей античности, черт возьми. Ну как ни крути, ничего более знаменитого в обывательском сознании, чем история любви Антония и Клеопатры, просто нет их трагической смерти. Тут Цезарь, то есть все бренды использованы. И тут же заодно тебе и Бертона пригласили, и Харриса пригласили, и Элизабет Тейлор великолепную пригласили. Все звезды. Как оно могло провалиться? Легко. Ровно потому, что они, вот первая часть, вот там условно 2 часа, чрезвычайно крепко слепленный фильм. А потом все скатывается в совершенно другой жанр.
1: Какая-то мелодрама, да,
0: именно получилось? С первым вообще ни к селу, ни к городу. Он очень слабо увязан драматургически и сюжетно. Это другой фильм вообще.
1: Я тебе то же самое хотела сказать. Даже с точки зрения визуала, не знаю, заметили ли другие зрители или нет. Даже с визуальной точки зрения ощущение, что первую часть фильма снимала одна съемочная группа, а вторую часть фильма и писал с другой сценарист. И съемочная группа, и режиссер были уже там набраны.
0: А это и не ощущение вовсе. Это так оно и есть. Сценарий переписывался, я не знаю, раз в 50 да. приблизительно. Его там на живую нитку верстали постоянно. И в итоге от Пеплума ждали другого. У Пеплума были вполне отработанные каноны. И должны быть батальные сцены. Много шикарных батальных сцен. Вот «Спартак», посмотрите, например. Или того же Малковича, режиссера Гай Юлий Цезарь. Он же в «Пеплуме» уже вполне удачно отметился. Тоже замечательный фильм для своего времени. Короче говоря, должны быть батальные сцены, точка. Зачем все эти корабли, римские легионеры? Не надо нам ничего рассказывать, что ой, как плохо пахнут горелые сограждане. Покажите сражение, оно должно быть. За этим в том числе ходили на пеплум. Но они решили заодно еще и поломать законы жанра. И поломали. Причем не законы жанра, а нахрен весь жанр, который после этого просто умер. И пеплум, ну, просто как высокобюджетное, чрезвычайно популярное кино, исчез, превратившись в какие-то малобюджетные там категории Б залипухи. Надолго, до самого «Гладиатора». Больше ничего не снимали значимого про римскую эпоху.
1: Ты правильно сказал, что переписывали сценарий, и даже на начало фильма, на начало момента съемок фильма, сценария практически не было готово. Его пытались дописать, переписать, и когда пришел второй режиссер, насколько я знаю, он сначала днем был на съемочной площадке, ночью он пытался переписать сценарий, в итоге подсел на психотропные препараты и не смог с них слезть. Но все равно непонятно для меня, почему именно в середине фильма происходит такой сильнейший перекос. Да. И не знаю, может, меня кто-то закидает камнями, но даже по костюму видно, несмотря на то, что художник получил Оскара, первая часть фильма, костюмы, несмотря на то, что стилизованные, они очень стильно выглядят. Не исторично, но очень стильно, красиво. Начиная со второй половины, даже Клеопатра, по мне, она выглядит как какая-то городская сумасшедшая, потому что на ней просто все. Все навешано, все несочетаемо. И даже тот леопардовое... Помнишь, было леопардовое пальто, там, японское кимоно желтое. И это все уже какое-то сумасшедшее стилистическое, там, настолько стилистически намешано, это выглядит как некая цыганщина. Вторая часть по костюму мне абсолютно не понравилась. А что ты можешь сказать про остальную часть материальной культуры, которая есть в фильме?
0: Ну, как я уже говорил, это символ, какой-то символ, который призван кинематографически обозначить, это римляне, это египтяне, это еще кто-нибудь. Но, конечно, оно к истории имеет очень слабое касательство. Потому что римляне все одеты в лорики-сегментаты, причем тоже очень странно сделаны. То есть доспехи, это современный историографический термин, доспехи из горизонтальных пластин металлических на животе, груди и плечах. Ну, то есть сегменты, поэтому, собственно, лорика-доспех, доспеха сегментов. Но их не могло быть при Цезаре вообще. Этот доспех появляется в начале уже нашей эры. То есть к моменту где-то примерно Тевтобурского леса, то есть там 9-й год нашей эры, мы уже просто знаем археологические лорики на месте раскопок при Калькирзе, это, собственно, место битвы при Тевтобурге. То есть это уже конец правления Октавиана, когда такой доспех появляется, его просто не могло быть. А где кольчуги, в которых ходили римляне? Постоянно это их главный доспех, кольчуга, который они подрезали ловко у кельтов в свое время. Значит, это полностью нарушает вообще всю стилистику. Ну, это сказали, господи, какая разница, римляне и римляне, все же ясно. Но это примерно как солдаты в фильме про Вторую мировую ходили бы с кремниевыми ружьями или капсульными ружьями. Ну, какая разница, ружье, ружье, русское, русское, и че? Но ведь это же нехорошо, правда, это же очень сильно выбивается из внешнего образа и все ломает. Это тоже все ломает, я же там... Что там со шлемами, я просто молчу. Там ни одного нормального шлема нет вообще, в принципе. И щиты римские, вот это опять то, чем был славен этот ранний Голливуд середины века прошлого. Это просто вот прямоугольная такая фигня вместо щита, к которому прибиты какие-то жестяные выпуклые эти вот молнии. Вместо умбона какая-то штука непонятная. Короче говоря, это не римский щит. Что очень печально, потому что как выглядит римский щит, в то время уже было неплохо известно. Как минимум по тысячам изобразительных материалов. Я вот не уверен, настоящие щиты к тому времени были ли уже археологически откопаны. Сейчас не готов, врать не буду. Но тем не менее, римский щит в это время не прямоугольный, он овальный. Потому что прямоугольные щиты это позже уже появилось. Это более поздняя тенденция. Он овальный гораздо больше. То есть он где-то там 1.20 м ростом этот щит. Может даже там 1.30 м. Он просто тупо не такой. Это анахронизм адский. И он выглядит не так, потому что умбон должен быть огромный для того, чтобы туда просто целиком кулак спрятать. Потому что щит держится именно внутри этого умбона. То есть выпуклая шишка выкованная, которая прибита заклепками в центре щита. Ну и все вместе складывается в такое чудовищное сочетание, когда ты понимаешь, ну да-да-да, вы ничего не знаете про Рим, более того, даже не хотите знать на уровне 60-х годов, вам плевать, вам и так хорошо. Ну и нам вроде как тоже, потому что где мы еще посмотрим столько красивых римлян. Поэтому ладно, давайте мочите. Мы будем с интересом следить за вами. Мне всегда обидно на такое смотреть. Потому что даже на уровне понимания 60-х годов, вот таких явных косяков можно было бы избежать, просто не допустив их. Обидно. Ну и как вы, мои любимые египтяне. Это прекрасно всегда, по сей день, сериал «Рим». То же самое. Египтянин – это какое-то чудовище, которое даже явно не, то, что не из Египта, это не с планеты Земля, это откуда-то из другой галактики, потому что в нашей галактике так египтяне не ходят и не ходили. Это полностью фэнтезийный, придуманный костюм, доспех, вооружение, просто что-то чудовищное. Вы понимаете, что это, особенно при дворе, это ж греки, это ж, черт возьми, потомки Птолемея Сатера, они ходили в эллинистическом костюме. И у них было эллинизирующее, вполне конкретно, вооружение, доспехи и прочее, прочее, прочее. Не считая, конечно, постоянно трущихся вокруг наемных контингентов, скажем, из Нумидии, то есть берберы-арабы. Они вполне очевидно одевались по-своему, вооружались по-своему. Вполне очевидно могли быть контингенты из Нубии, то есть из Верхнего Нила, там, где просто негры жили. С территории современной Эфиопии и так далее. Они тоже вполне очевидно одевались, вооружались по-своему. Но вот эти вот настоящие египтяне, они были эллинизированы чуть более чем полностью. Причем они были не просто эллинизированы, это же была давлеющая культура. И не только там. Каких-нибудь, смотришь, их матерых, фундаментально настроенных за прямо духоскрепы, за Русь, то есть... Евреи, Русь святую, вот еврейских царей. Так их там всех по-гречески зовут в это время. Думаешь, что такое иудей, и у тебя как тебя зовут Антипатр, например. Почему не Ося? Откуда ты Антипатр такой красивый взялся? Нет. Эллинизирована эта часть Средиземноморья была вся. Причем круто, много, глубоко и очень сильно. Тем более Египет, которым лично Птолемеи правят. Ну вы что? Это такая была культурная инъекция. Знаменитая Александрийская библиотека, собрание мудрости, с которой могла сравниться, наверное, только Пергамская библиотека. Она же...
1: Но это одно из чудес света.
0: Да. Как и называлось, между прочим, место, где находилась Александрийская библиотека. На хорошем египетском языке она называлась словом «музейон», то есть «музей». Это греческое слово «музейон», вполне очевидно. Поэтому вот эти вот фэнтези-костюмы чудовищные совершенно. Это именно чудовищные фэнтези-костюмы, потому что им вообще плевать на то, как выглядели египтяне. Главное, что не как римляне. Ну и там, чтобы, сказать, шикарный бюст Лизы Тейлор подчеркнуть. Вот все, все задачи, которые ставил перед собой художник по костюму, больше там ничего нет.
1: Парики.
0: Парики, да, тоже там так.
1: Ну, парики все равно похожи.
0: Что-то очень-очень-очень странное. И греческого костюма там не увидим, а он должен быть, он был именно греческий, не считая, конечно, вот этих египетских, там, среднего, нижнего класса, условно говоря, которые, естественно, вряд ли одевались в греческое, одевались, скорее всего, по-своему, по-египетски. Но опять же, что такое египетский костюм? Мы это неплохо знаем по изобразительным материалам, уж слава богу, их от Египта осталось. Во! Плевать, сейчас такой пояс приделаем, какую-то хламиду на него напялим, непонятное украшение, вот все, египтянин, таинственно, тьфу, жалко. Вот такая вот была, такой материал, и все-таки не вытянули, и более того, и загубили всю тему, потому что, конечно, несмотря на то, что фильм-то я люблю, он очень неровный, как ты верно заметила, он от начала к концу, смешение жанров, смещение акцентов. Ты следил за одним, потом уже раз следишь за другим, и оно по-другому совершенно подано. Ну и еще и плюс неисторичное. Все, что лично меня задевает очень. Ну вы, наверное, в курсе. Я тут ною уже в интернете по этому поводу 10-й год.
1: Спасибо тебе большое, Клим, за разбор.
0: Приглашайте еще.
1: Обязательно. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Друзья, добрый вечер. Начнем с анонса. Я уже представился, кто подошел чуть-чуть попозже. Я представлюсь еще раз. Меня зовут Михаил. Сегодня мы будем с вами говорить о негласном союзе астрофизиков и армии. У нас встреча продлится час. Будет она в формате интерактивной лекции. Будут заданы вопросы. После этого получены ответы от наших экспертов. И, конечно же, также вопросы будут из зала от вас. Я выйду к вам, отдам вам микрофон. И дальше уже в микрофон вы сможете также задать все интересующие вас вопросы. Здесь я особенно акцентирую. Я так понимаю, что вопросов будет немало. Поэтому, пожалуйста, по одному вопросу. После чего, если вдруг вопросы у вас еще будут, не вопрос, мы видите, такой каламбур, не вопрос. Мы пойдем по второму, по третьему кругу, сколько понадобится. Итак, хотелось бы отдельно поблагодарить Московский планетарий за предоставление площадки, которая как нельзя лучше подходит к тематике сегодняшнего мероприятия. И сегодня нас посетили очень уважаемые гости, герои России. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Космонавты-испытатели Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. И также два замечательных астронома, сегодняшние спикеры. Николай Николаевич Самусь, астроном, доктор физмат-наук, ведущий научный сотрудник ИНАСАН и ГАИШ МГУ имени Ломоносова, сопредседатель Международной общественной организации «Астрономическое общество», член ученого совета Московского планетария. Вот здесь уже точно можно еще раз аплодировать. Владимир Георгиевич Сурдин, астроном, кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ, популяризатор науки. Ваши аплодисменты. Я прошу спикеров занять места в президиуме. У нас места здесь. Далее немножечко о книге. Маленькое введение для вас. Мы собрались здесь, чтобы обсудить интересную тему «Связь оружия с научными достижениями и открытиями в астрофизике». А поводом встречи послужил выход книги «На службе у войны. Негласный союз астрофизиков и армии». Мы рады всех приветствовать в стенах Московского планетария. Место выбрано не случайно. Один из авторов книги – Нил Тайсон, и сам является бессменным директором планетария, но только в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Так что кроме астрономии есть еще и такая интересная параллель, как сейчас модно говорить, с нашими иностранными партнерами зарубежными. Друзья, для тех, кто не успел прочитать книгу, на ее страницах авторы исследуют, как методы и инструменты астрофизики были привлечены на службу в войне. Эта книга не только рассматривает взаимосвязь науки, технологий, промышленности и политики. Она предупреждает об опасности. Пока еще неосознанной, отдаленной, но вполне ощутимой угрозы космической войны с оружием невообразимой мощности. Об этом сегодня и пойдет наша беседа. Итак, перво-наперво я какие-то вопросы задам сам. У меня аж целых 10 штук, поэтому давайте начнем с главного вопроса вечера. Выходит так, что астрофизика — это не только наука о красивых звездах и планетах, но и мощный ресурс в военной гонке сверхдержав. Вы разделяете такую точку зрения? И какова, по-вашему, настоящая цель прорыва в технологиях и исследований в области астрофизики? Пожалуйста, слово вам.
1: Любая наука может быть использована и на благо, и во зло. Астрофизика в этом смысле ничем не лучше и не хуже любой другой науки. Мы кое-что умеем делать лучше остальных, например, измерять углы. Астрономы тут в первых рядах, никто лучше нас этого не умеет. Ну так и артиллеристы тоже умеют измерять углы и точно целиться куда надо. Что мы еще умеем делать? Измерять расстояние неплохо. И артиллеристам это полезно. Мы умеем координаты определять. Ну так это полезно всем военным, всем без исключения. А еще мы изобрели телескоп. И посмотрите на современную войну, или даже войну прошлого. Бинокль, подзорная труба, панорама артиллерийская. Все это варианты телескопа. Так что мы не хотели создавать оружие, и мы его не создавали, но военные пользуются любой технологией, и в этом смысле астрофизик тоже обогащает военные науки.
2: Я хотел бы обратить внимание, что то ли это сделали авторы книги, ну, авторов двое, но один основной, это как раз Тайсон. Вот, и автор или переводчик довольно вольно пользуется словом астрофизика. Астрофизика вообще появилась где-то на рубеже 19 и 20 веков И впервые была был термин астрофизика, впервые был активно использован для планетных исследований. Персивалем Лоуэллом. Дальше стали заниматься галактиками, и термин все шире распространялся. Но до сих пор не все астрономы радуются, когда их называют астрофизиками. Я, например, начинал как звездный астроном, тогда считал, что это другое. Сейчас я вот сам лично себя позиционирую уже как астрофизика. Есть очень важная ветвь астрономии – астрометрия. Владимир Георгиевич упоминал координаты и все такое. Значит, астрометристы, безусловно, не астрофизики, и их продукт очень важен и астрономам, которые занимаются гражданскими исследованиями, и военным. Потому что, не зная координаты звезд, вы лишаетесь очень важного ресурса. Далее. Владимир Георгиевич сказал о том, что астрономы изобрели телескоп. Это неправда. А в книге сказано правда. В книге сказано, что телескоп изобрели другие. И, в общем, первое применение, предлагавшееся, было для военных целей. Ну, а Галилей его сильно усовершенствовал. Поставил на хороший штатив, не таскал подзорную трубу в руках, а поставил на хороший штатив и направил на небо. И сделал некоторое количество открытий, которые, наверное, по большому счету, некоторые из них можно назвать и астрофизическими. Скажем, он увидел полосы на Юпитере, и это все-таки, наверное, планетная астрономия, это все-таки, наверное, уже астрофизика. Теперь, мы, астрономы, обладаем тем свойством, что мы пользуемся возможностями военных. У них деньги, у них техника. Мы им что-то даем, но на самом деле то, чего мы хотим, это астрономия и астрофизика. И слава богу, военные нам дают этим заниматься.
0: Коли мы уж стали говорить о военных, тогда скажите, насколько все-таки тонка грань между военными и гражданскими целями? Где они пересекаются, где-то, может быть, только параллельными курсами идут?
1: Кто его знает? Не знаю. Но у военных ведь две задачи. Не только разрушить врага, но и защитить свою страну. Астрономы в каком-то смысле продолжают эту задачу. Например, военный может защитить страну от нападения близкого противника, а астроном пытается защитить страну от падения чего-то издалека, например, астероида, кометы, солнечной вспышки и так далее. Так что в защите государства, отдельных людей, человечества в целом мы, наверное, сочетаемся, мы просто продолжаем дело защиты человечества только от более космических, более далеких целей. Мне кажется, в этом смысле мы с военными. Правда, нас не так хорошо финансируют, как военных, но это уж традиция. Я смотрю, согласны люди с этим?
0: Я думал, вы ищете военных в зале, честно говоря.
1: Есть тут военные, есть, но они молчат. Ну ладно. Вот. Перпендикулярно с военными мы в том смысле, что большинство ученых, абсолютное большинство пацифисты, мы против войны. Она разрушает. К сожалению, большинство военных за войну. Она кормит, она прогресс военной техники обеспечивает. И в этом смысле мы, конечно, не сходимся в своих стремлениях. Так я считаю.
2: Но я опять немножко не соглашусь. Я не верю, что каждый военный хочет войны. Каждый военный хочет быть готов к войне. Это немножко другое. Ну, теперь по поводу вопроса, который нам задал ведущий. Мне кажется, что книга состоит из двух больших частей. И вторая часть этой книги, которая называется «Господствующая высота», в ней как-то автор забывает, что ему нужно все время отслеживать связь между военным делом и астрофизикой, и поэтому вот именно здесь, мне кажется, доказательная база не идеальная. Но в то же время именно эта вторая часть содержит самый красивый пример связи, который вообще меня впечатлил очень. Будете читать, обратите на это внимание. Естественно, говоря о космических программах астрофизиков, нужно вспомнить космический телескоп имени Эдвина Хаббла. Великое достижение. Я не знал, может быть, я такой просто наивный человек, я не знал, что этот космический телескоп имени Хаббла – это тот же самый спутник-шпион Кей-Холл-11, только развернутый в другую сторону. Когда он вышел на орбиту, то возникла проблема. Спутник пролетает в тени, потом выходит на Солнце, греется, батареи начинают дергаться. И очень трудно при этом наводиться на небесные объекты. Гражданские добились некого совещания с участием военных. И излагали эту свою проблему, желая увидеть реакцию военных. И они увидели, что военные сидят и кивают. Они об этой проблеме в принципе знали. Почему они ее не ликвидировали? Да потому что для них это было неважно, у них экспозиции маленькие. А у астрономов экспозиции большие. И поэтому им это было совершенно неприятно. Ну, в общем, мне кажется, что если где-то доказательная база чуть-чуть слабовата, то именно во второй части книги.
0: Вы прям вот предвосхитили мой следующий вопрос, но я бы хотел, Николай Николаевич, его развернуть. В книге, помимо этого, приведено много впечатляющих фактов, доказывающих прямое или косвенное влияние научных достижений на мировую политику и экологию. Но человеку, неподкованному в этой области, далекому от науки, очень сложно отличить факт от просто публицистики, от недосказанного какого-то высказывания. Есть ли еще какие-то факты, которые нуждаются в обосновании в книге?
2: Ну, публицистики я в этой книге, честно говоря, не увидел. Это не публицистическая книга. То, что сейчас сказал Владимир Георгиевич относительно того, что ученые в массе своей пацифисты, в книге прямо сказано. И в то же время в книге есть очень забавный эпизод в ее первой части, когда на некоем конгрессе, где собрались вместе промышленники и ученые, перед конгрессом стоит антивоенная демонстрация. И астрофизик вдруг чувствует, что не может полностью с ними солидаризоваться. Поскольку здесь, вот сейчас, происходит нечто, откуда он возьмет и финансирование, и проекты, и спутники. Так что вот такое вот странное смещение мозгов у человека происходит. На меня это произвело довольно заметное впечатление в этой книге.
1: Показать одну картинку.
0: Будет картинка сейчас продемонстрирована. Я, если что, могу ассистировать. Или это не из презентации?
1: Нет.
0: Давайте я отложу и уступлю вам место, коли уж у нас начался интерактив.
2: Ну, Грета Тунберг – это очень сложная тема тут.
0: Николай Николаевич, а что, если вот пока мы готовимся с Владимиром Георгиевичем к показу картинок, мы можем же еще один вопрос осветить, коли мы уж коснулись пацифизма. Нас уверяют, что оружие не может быть использовано для уничтожения наземных целей. Так ли это? Вот такой обывательский вопрос. Мол, не дошел до этого прогресс.
2: Ну, на самом деле автор довольно убедительно именно это и говорит, что военные нам всем говорят, что они это могут делать. Наверняка что-то могут. Но наверняка сил для того, чтобы оттуда бить по нам, еще пока маловато. Но будет. Будет.
0: Я из детства впечатлен фильмом про Джеймса Бонда, когда вот этим лучом сжигалось все живое. То есть это из области фантастики.
2: Ну, в общем, да. В общем, да. Но если нужно что-то военным придумать, они придумают. Это же будет.
0: Это и есть военные. А, Владимир Георгиевич, я так понимаю, что микрофон вам, да, передать?
1: Я думаю, большинство из вас было в ГАИШе, да? И на втором этаже видели эту картину. Но только готовясь к этому вечеру, я подумал о прямой связи астрономов с военными действиями. Как согласитесь? Наш институт имени Штернберга – это имени вот того в темном плаще Штернберга, который был профессором Императорского университета, замечательным астрономом, хорошим преподавателем, и даже книги неплохие писал, и их можно прочитать, они существуют. Но когда наступила революция, оказалось, что только его знания способны были навести орудие на Кремле, где засели там эсеры и так далее. Надо было их выбивать. Революционные части, лишенные оптических прицелов на пушках, не могли этого делать. а профессиональный астроном, более того, он гравиметрист, астрометрист, настоящий, не астрофизик, настоящий астроном, он спокойно руководил этой стрельбой, говорят, даже в окно, в окна кремлевских казарм, там, где сидели противники новой власти, попадал. Вот вам прямая связь астрономии и военных действий. Но наш институт, конечно, как любой другой научный институт, был связан с подготовкой военных проектов, и мы довольно много финансирования получили, определяя координаты, яркости, цвет звезд, по которым должны ориентироваться боеголовки, летящие с одного континента на другой. Так что этой связи не избежать, и она естественная, но мы, конечно, против того, чтобы она заканчивалась гибелью людей.
0: Вы знаете, друзья, пока я практически в роли третейского судьи между учеными сижу, мне кажется, намечается батл, говорят наши.
2: Ну, бог с вами.
0: Не будет такого.
2: Нет, батла не будет.
0: Ну, тогда переходим к следующему вопросу. Вопрос про опасность. Мы на экваторе вопросов, которые у нас есть по сценарию. Насколько же все-таки далека или близка, ну, не дай бог, конечно, но вероятность войны с оружием космическим, с оружием какой-то невообразимой совершенно мощности?
2: Ну ладно, я тогда скажу. Вы знаете, ну, в этом вопросе как-то модно быть пессимистом, а вот я, как ни странно, оптимист. Ну, известно, что существует антивоенная организация, которая ведет так называемые часы апокалипсиса. И на этих часах недавно подвинули опять стрелочку, и на этих часах стоит без одной минуты полночь, насколько я понимаю, что это такое. В общем, это страшно, но на самом деле на чем это базируется? Это базируется на риторике политиков. А риторика политиков, среди прочего, и у нас в стране, и у них – это в значительной степени риторика для внутреннего пользования. Это для того, чтобы ублажить какие-то политические круги, оправдать какие-то траты денег, в особенности это, конечно, в США. А Трамп был зажат скандалом во время избирательной кампании, отбивается от демократов по сей момент, и ему важно показать, что он, извините за грубое такое выражение, что он не вась-вась с Россией, что он другой. И это ему очень важно, и он этим занимается. Ну, а Россия тоже отвечает такой риторикой. Вот я не верю в то, что существует заговор мировых сил, который ставит своей целью очистить землю, скажем, для клана Ротшильдов. Такая есть баечка. Вот. Дело в том, что если мы расчистим таким образом землю, то на ней и клану Ротшильдов будет жить неуютно. И вряд ли Ротшильды такие дураки, если они столько, ну, в общем-то, веками ухитряются очень безбедно жить. То есть мне кажется, что договориться договорятся. Но, конечно, никто этого гарантировать не может. Во всяком случае, когда у нас вот в брежневское время был довольно острый период, я прекрасно помню, как я утром, я бегал по Фрунзенской набережной, ну, трусой. Вот когда я бегу по Фрунзенской набережной, я думаю, господи, а сейчас над головой туда полетят ракеты. В сторону Кремля. Почему в сторону Кремля, не знаю, но мне всегда так казалось.
0: Хотя вы бегали по Фрунзенской, вроде бы здесь, да, поближе туда, совсем рядом.
2: Министерство обороны ближе. Вот. Но вот сейчас у меня такого чувства в общем нет. И общение мое с иностранными учеными, и с европейскими, и с американскими, оно все происходит в достаточно спокойных тонах, хотя, опять-таки, это ученые, это другая группа людей. У меня было такое, мы сидели в аэропорту Сантьяго, Чили, два русских, американец, китаец. И обсуждали интереснейшую тему. Вот почему наши страны, тогда и с китайцами мы ругались, почему наши страны живут как кошка с собакой, а нам четверым хорошо? Ну, потому что мы научные работники.
0: Будет ли что добавить? А, еще картинки. Пожалуйста.
1: Смотрите, мы говорим все время о том, как наука помогает военным что-то разрушать, да? Но наука иногда участвует и в военных баталиях, сохраняя жизни. Ну, речь не о медицине, а именно об астрономии. Вот я тут заготовил несколько, три слайдика. И напомню вам такую историю. 6 июля 1944 года высадка десанта в Нормандии. Ну, объединенные силы, американские, английские. Открытие второго фронта, то, что мы называем. Это была очень сложная операция. Дело в том, что там французский берег, вот вы вот тут видите, он чрезвычайно сначала пологий и заливается водой во время прилива, а потом просто стена стоит. Эту стену немцы укрепили невероятно, так что высадить десант там было почти невозможно. Он бы погиб почти целиком. Единственный вариант был очень точно предвидеть движение воды, чтобы найти тот момент, когда она сначала уйдет от берега, и мы бы, немцы не дураки, они укрепления под водой положили, мины, всякие там проволоки колючие, чтобы десант на это все напоролся, когда будет прыгать с близко подошедших кораблей. Так вот, чтобы сначала вода отхлынула, а потом нахлынула и помогла бы кораблям подойти поближе. Очень сложный расчет был, но астрономы к тому моменту хорошо изучили приливное влияние, ну, движение воды приливное в Ла-Манше, оно невероятно сложное. Это действительно такая нетривиальная вещь. Но изучив его, надо было прогнозировать, надо было найти день, когда оптимальные условия для высадки десанта сложились бы, а компьютеров не было. Это начало 40-х, первая половина 40-х, какие там компьютеры. Так вот, был создан механический компьютер, вот такой, представьте себе, проволочки, колесики, грузики, и он, ну, кто понимает, Фурье разложение, то есть разложение в ряд по синусам и косинусам движение, приливное движение воды осуществлял, моделировал его и помогал, вот тут вот видно, ага, кривая высоты воды высчитывалась, вычерчивалась, все это с помощью механического вот такого вот устройства, и точно было рассчитан, был момент, этот самый день, 6 июля, когда они высадились с небольшими потерями. Все произошло. Ну, были, конечно, потери. Но сохранились десятки тысяч жизней, потому что астрономы в предыдущие века анализировали, а в этот момент спрогнозировали приливное движение воды в Ла-Манше. Вот это, мне кажется, положительный пример того, как наука помогает сохранить жизни во время боевых действий.
0: Николай Николаевич.
2: Ну, Владимир Георгиевич, упорил немножко на другой вопрос, как, не совсем то, что мы сейчас обсуждали, но если говорить об этом, то вообще говоря, ведь в войну у астрономов, у меня не было этой мысли, когда я сюда шел, но вот я об этом хочу сказать, в войну у астрономов были важные задачи, которые страна хотела, чтобы были выполнены. Ну, например, в институте Штернберга была служба времени. Это важнейшая служба. Передавались сигналы точного времени, сверялись часы всех командиров. И что интересно, в тяжелейшую осень 41-го года эта служба времени из Москвы не эвакуировалась. Она была эвакуирована из Москвы позже. А тогда эти женщины, это было две женщины, они сидели в Москве и ежедневно обеспечивали подачу сигналов точного времени на нужды обороны, обороны нашей страны.
0: Ну что ж, я думаю, можно от обороны немножечко вернуться к тому, о чем мы говорили до этого, к нашему сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки. Вы сами упомянули, и в разрезе того, что есть внутренняя риторика того же самого Дональда Трампа, но есть и международное сотрудничество, и вот здесь у меня также есть вопрос. Скажите, а зачем США уже долгое время использует наши ракеты и платит за это такие деньги? Я напоминаю, что это 80 миллионов долларов.
2: Да, 80 миллионов долларов.
0: За полет, я говорю сейчас про Союз. Почему, зачем, как это работает?
2: Но я все-таки начну с того, что из книги четко видно, что автор очень не любит Дональда Трампа. Это хорошо видно из книги. Ну, и его многие не любят. Ну, вот. И в то же время надо сказать, что автор книги отмечает, что все резкие вот такие подвижки в области того, что увеличивался бюджет, они в значительной степени связаны с пребыванием у власти не республиканцев, а демократов. Так что это он тоже честно отмечает. Теперь относительно вот того, о чем меня спросили. Мне кажется, что вот эти вот траты – это в какой-то мере результат стратегической ошибки в американской космической программе. Причем стратегической ошибки, которая, ну, была выявлена за счет человеческих жертв. Американцы очень понадеялись на систему Space Shuttle. Ну, система прекрасная, что говорить. Но она привела к авариям с человеческими жертвами, и программа была свернута. Теперь что еще есть? Ну, вот, например, на Луну американцев доставляла ракета «Сатурн». Сейчас сделать такую ракету вообще нельзя. Почему? Во-первых, не сохранились полные чертежи. Нету. Во-вторых, изменились технологии. И по этим чертежам, по той технологии, никто и делать ракету не станет. Это тоже существенная вещь. Ну так вот, если у американцев нет шаттлов, и если они пока не готовы опираться, скажем, на SpaceX со своими стартами, о SpaceX я дальше сегодня буду говорить по другой теме, то для них достаточно естественно опираться на российские старты. И при этом в книге два раза в одних и тех же примерно выражениях автор пишет: да, 80 миллионов запуск. Но, ребята, тут же ничего такого. Это, говорит, бизнес. Бизнес есть бизнес. Это баланс спроса и предложения. И если Россия просит 80 миллионов, а американцы готовы 80 миллионов дать, то так тому, наверное, и быть.
1: В общем, все правильно. Просто стратегические просчеты в космонавтике, они были в любой стране. Ну, про китайскую я не знаю, они просто отстают. А и в нашей, когда мы делали свой «Буран» и ни разу его не использовали по назначению, колоссальные деньги убили на это. И в американской, хотя бы «Шаттл» 30 лет проработал, он тоже оказался недостаточно надежным. Так что в этом ничего удивительного нет. И в конце концов, американская космонавтика покупает у нас надежные ракетные двигатели, потому что это дешевле, чем делать аналоги своих. И это нормальная международная торговля тем, что тебе легче купить, чем сделать. Но в этом году заканчивается монополия России на пилотируемые запуски. Все. Именно в этом году у американцев появятся свои пилотируемые корабли, даже два, по-моему, уже на подходе. И не знаю, как мы будем дальше эти 80 миллионов зарабатывать.
0: Владимир Георгиевич, я предлагаю, наверное, вам не отдавать микрофон и начать с вашего ответа. Коли мы уж коснулись китайцев в рамках случая в аэропорту Сантьяго, и коли мы коснулись их по поводу их отставания, но... Не будет ли теперь нарощен их темп освоения космоса в связи с тем, что их исключили из Международной космической станции, и это подтолкнуло их к построению своей, то есть они каким вектором идут курсом, то есть куда их это приведет?
1: Я не уверен, что это правильно сформулировано. Ну, пусть космонавты
0: поправьте мне помогут.
1: Меня. Да, дело в том, что китайцы и не просились на Международную космическую станцию, или это... По-моему, это так. Они с самого начала шли своим путем.
0: Не просились, да?
1: Не просились. Никто их не исключал. Я думаю, им бы дали право, как и любой другой стране, поучаствовать и деньгами, и технологией. Ну, может быть, технологии у них не самые тогда были прогрессивны, но деньгами уж точно. Нет, они идут своим путем и доказывают своему народу, что они сверхдержава, и каждый шаг в космонавтике – это буквально семимильный шаг, и они стремительно догнали тех, кто ушел вперед в 60-е, в 70-е. Я думаю, через 2-3 года мы уже не будем говорить о третьей космической державе. А если и будем, то это будет скорее Россия, чем Китай.
2: Ну, во-первых, ну, надо сказать, что всякая монополия – это вред. И Китай, безусловно, великая космическая держава. Меня очень впечатляют успехи Китая в лунной программе. Замечательные успехи. Кстати, несколько лет назад я был на международной конференции планетариев в Пекине, и там был доклад руководителя китайской космической программы. И меня поразило вот что. Любой старт неоднократно дублируется. Грубо говоря, будем стартовать, пока не сделаем, материалов оборудования хватит. Они вот такая у них линия. А после этого я случайно оказался в другом месте, в ту же поездку я оказался в Шанхае, куда меня зазвали смотреть

0: Центр Дальний Космос пошлет на Землю весьма заметный поток ультрафиолета, рентгена, космических лучей. Это будет безопасно здесь, на поверхности Земли, но довольно опасно для спутников и космонавтов. Так вот, расчеты показывают, что примерно за неделю до ее взрыва, когда термоядерные реакции уже пойдут в разнос в ее ядре, мы это увидим с помощью нейтринных детекторов. По крайней мере, два нейтринных телескопа на Земле. Это японский Супер Камиоканда и американский Ice Cube, который на Южном полюсе, ну, собственно, во льду Антарктиды сделан. Они их зашкалят вообще в момент взрыва. Но за неделю до взрыва они уже увидят повышение нейтринного потока от Бетельгейзе. Так что за неделю мы предупредим. Но это будет в течение ближайших 10 тысяч лет.
1: А единственное, маленькое добавление, а что потом будет через неделю, чтобы...
0: Через неделю она взорвется.
1: И?
0: И все, ее больше не будет.
1: А, ну мы будем, самое главное.
0: Мы в течение 10 тысяч лет, сомневаюсь.
1: Понял. Поощрим тягу к знаниям молодого поколения, пожалуйста.
2: Спасибо за лекцию, было очень интересно. Вот вы сказали, что вам приходится очищать снимки от вот этих вот борозд, от самолетов, спутников... Но вот вы, Владимир Георгиевич, вы в своих лекциях говорили, что есть такая помеха в телескопах, когда звезды фотографируются и появляется такой крестик. Почему бы вам не очистить этот крестик тем же самым способом?
0: Крестик, да, это преломление света на элементах трубы самого телескопа. Он не всегда бывает, у некоторых телескопов, только у рефлекторов бывает. Вы знаете, мы к нему так привыкли, он такой родной для нас, что жалко его вычищать. И потом он подсказывает нам, какой это был телескоп, какой конструкции, насколько яркая звезда, он только у ярких звезд. В общем, жалко крестик.
1: Оставим крестик, перейдем к следующему вопросу, пожалуйста.
3: Большое спасибо за дискуссию. Я все-таки хотел вернуться к заявленной теме. Все-таки негласный союз астрофизиков и армии. А все-таки мы немножко растеклись. Вот Владимир Георгиевич очень правильно привел пример этого союза, когда высаживались союзнические войска 6 июля 1944 года во время открытия Второго фронта, то там вот очень хорошо рассчитали приливы, и высадка оказалась удачной. В истории нашей страны есть две даты, две величайшие мировые войны, которые мы выиграли, которые начинались практически в один день, 22 июня 1941 года и 24 июня французы 1812 года. Вопрос вам. Кто-нибудь им подсказывал эту дату из астрономов? Спасибо.
0: Птолемей, наверное. Вот все знали, день летнего солнцестояния, наиболее короткая ночь, наиболее длинный день, а первый день оккупации, он очень важен, чем дальше продвинетесь и так далее. Тут очевидно, даже школьники знают, когда надо начинать войну, правда? Да, конечно. Когда уже зерно посеяно, а урожай еще не собран, когда дни длинные, а ночи короткие, когда дороги сухие, и танки по ним могут пройти... Нет. Поэтому... Надо было в мае, да? А, кто ж знал?
1: Пожалуйста, следующий вопрос.
4: Благодарю вас, огромное вам спасибо. Я очень рада вас видеть, особенно Владимира Георгиевича. Спасибо вам. Да, и вам тоже, Николай Николаевич, спасибо огромное. Хотела я добавить о том, что Вернер фон Браун когда-то создавал свою ФАО во время войны, потом его американцы вывезли в Америку уже после войны, и он уже создал, по-моему, Сатурн, да, на водородном топливе. То же самое в Советском Союзе Цандерс с Королевым создавали сначала военные ракеты, а потом уже, убрав заряд, как раз-таки поместили туда космонавта. Я хотела сказать, может быть, не так плохо все на самом деле. Есть ли новый фон Браун у американцев? И еще хотела сказать, что, может быть, вот с этой проблемой связано, может быть, делать сразу систематическую поправку на все вот эти движения спутников, для того, чтобы очищать, вот как вы в телескопах с лазером делаете. Ну да,
0: разные
4: два
0: вопроса,
4: да. Спасибо.
0: Знаете, это общее место, как говорят, вкладываясь в войну, мы вкладываемся в новые технологии, которые что-нибудь дадут для народа.

0: народного хозяйства. С моей точки зрения, лучше сразу вкладываться в народное хозяйство, которое даст нормальную жизнь и безопасную к тому же. Это ваш первый вопрос. Я не согласен, что надо делать сначала военную технику, а потом вместо бомбы туда сажать Гагарина. Лучше сразу. А второй вопрос. Вы знаете, никто не думал о том, чтобы спускать спутники, когда начали их запускать. Хватало сил, денег и только на то, чтобы их запустить. А уж кому они там будут мешать, дело десятое. А вот сегодня мы это ощутили. Это те спутники, которые предыдущие десятилетия запускали. А теперь нам разгребать. Ну, это обычное дело. Один кидает мусор, а другой потом убирает за ним. Можно, да, можно. Теперь уже об этом думают. Каждый новый спутник надо снабжать либо маленьким реактивным двигателем, там электронным, либо еще дешевле парусом солнечным, сейчас, кстати, испытывают их, который постепенно затормозит его и за разумное время уронит на Землю.
1: Попробуйте на это место.
0: Имелось в виду фотографии? Нет. Оно летает над головой, как...
1: Ну, так а мы убьем потом программу.
0: Убирают. Но если вы обратите внимание вот на смену этих двух кадров, то вы увидите, что и некоторые звезды при этом пропадают. Куда же деться? А жалко, звезды-то пропадают. Вместе со следами спутников.
2: Буквально два слова на тот же вопрос. Значит, вопрос о Вернере фон Брауне, Королеве. Этот вопрос в книге очень активно анализируется, естественно. Упомянуты и то, и другое имя, и про роль Вернера фон Брауна говорится. А то, что Гагарин летел на ракете, которая создавалась, в общем, исходно для военных целей, тоже отрицать никак нельзя. И даже в песне у Барда поется «Лишь бы старая семерка отработала свой план», по-моему, так. Вот, если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья вдруг откажет, здравствуй, Тихий океан. То есть речь-то идет о военной ракете, а на ней летят космонавты. Так что все это было.
3: Еще вопрос. Будет еще дополнение, да?
0: Да, я бы хотел все-таки к книжке вернуться. Мы же сегодня о ней. И сказать, пока не забыл, свое очень самое сильное впечатление от этой книги. Я много занимался историей, астрономией, преподаю ее в каком-то смысле. Так вот, это прежде всего книга об истории астрономии под новым углом зрения. И там очень много новой информации, которая по-новому показывает историю науки. Вот это прежде всего очень много фактического материала. И кому безразлична военная тематика, но интересна научная, вот эта книга тоже для них.
3: Следующий вопрос, пожалуйста.
4: Значит, спасибо большое за очень интересную дискуссию. Вы забыли упомянуть, что ГАИШ решал задачу, что по квазарам нельзя ориентироваться боеголовкам, потому что можно поставить помеху и ложные квазары. И по цвету звезд боеголовки стали ориентироваться. И цвет звезд определял ГАИШ. Это как раз вот симбиоз войны и как бы мирного занятия. Вопрос немного вот Николаевичу. Вы упомянули, что галактики – это второй пункт, который пошел в астрофизике. Ну, понятно, там Кант написал анонимную статью астрофизическую. Но по вашей версии, что, с чего начиналась Персиваль Лоули, так сказать, астрофизика? Я вот что-то пропустил.
2: Значит, вот эта вот обсерватория Лоуэлла, там впервые был использован термин, что это астрофизическая обсерватория, и она занималась планетными исследованиями. Да, ну вы это знаете все.
1: Я вниз вас спрашиваю.
2: Да. Да, значит, ну там дальше-то много чего делалось. Оно и у нас делалось. Значит, то, что вот вы говорите про цвета, это значит, в ГАИШе были мощные хоздоговорные темы. Они давали институту деньги, и за эти деньги делалась спектрофотометрия. Сделан был замечательный алматинский каталог фотометрический, который до сих пор, ну, он сейчас сильно потерял свою значимость, но до недавнего времени было что оттуда взять. Был разработан прибор, по которому делали спектрофотометрию, и она велась на всех обсерваториях ГАИШа. То есть все это всегда было, есть и будет. Так что нет, ну, пользовались и те, и другие. Но, с другой стороны, вы понимаете, вот пользовались и те, и другие. Я вам расскажу одну такую байку насчет того, кто будет пользоваться. Ко мне пришел человек в форме высокого, ну, в общем, старшего офицера военно-космических сил. И мы с ним обсуждали вопрос об НЛО. Такой вот интересный вопрос. Он мне сказал, поскольку я знаю про треть НЛО, что это мои старты, а моих стартов примерно одна треть, то я думаю, что это объясняет все. Я ему говорю, вы что хотите сказать, что про две трети стартов вы не знаете ничего? Вам не говорят? Он говорит, не говорят. А чего бы они говорили? Так что вот такая интересная.
3: Еще вопросы? Пожалуйста.
5: Здравствуйте. Тема этой дискуссии – это союз астрофизиков и военных. А книга называется все-таки «На службе у войны». Вот в связи с этим вопрос, кто главный в этом союзе и кто кого контролирует? И контролируют ли военные астрофизиков, могут ли что-то запретить, экспроприировать и так далее? И как это регламентируется на международном уровне? Например, тот же самый Starlink, который вот окутывает сейчас планету, если он начнет использоваться в каких-то не совсем научных целях или будут пропагандировать это, что это не научные цели?
0: Не знаю. Ну, в общем, никто никого не контролирует. Пока ученые занимаются своими делами и не просят денег на эту работу, то она безразлична и для военных, и для государственных органов. Но военные присматриваются к тому, что делают ученые. И стараются каким-то образом обернуть это в свою пользу, в пользу своей техники. Ну, вот замечательный пример. Когда речь зашла об обороне противоракетной, о возможности сбивать боеголовки противника, то на первый план вышли лазеры. Мощные наземные лазеры, которые будут сжигать летящие на твою территорию боеголовки. Но атмосфера мешает. Она рассеивает лазерный луч, и дойдя до боеголовки, она в космосе за пределами атмосферы, лазерный луч становится уже бесполезным. Он не может прожечь боеголовку. И тогда возникла идея подхватить технологию, которую астрономы давно уже задумали, но у них не было на это средств. Адаптивная оптика. Идея появилась еще в 50-е, появилась в головах у профессиональных астрономов. Но это очень сложное дело. Это возможность компенсировать испорченное атмосферой качество космического объекта, потом уже после фотографии, после наблюдения здесь на Земле компенсировать и восстановить идеальное. Ну, а это значит, что если мы в обратном направлении сработаем, идеальный луч пошлем с Земли, его испортит атмосфера, а он там снова соберется в точку и уничтожит боеголовку, тогда эта технология для военных оказалась очень интересной. И вот на деньги армии наука довела до ума эту технологию. Ей сегодня готова пользоваться армия, ну, не пользуется, не сбивает еще никого, но готова к этому. А астрономы пользуются вовсю, и мы уже с 95 года на многих крупных телескопах имеем систему адаптивной оптики, которую, наверное, без военных, ну, трудно было бы сделать, не было бы финансирования. А сегодня она создает нам очень четкие изображения на Земле, не хуже тех, которые Хаббл в космосе получает.
2: Я хотел только заметить по поводу названия книги «На службе у войны». По-английски книга называется «Accessory to War». Фактически соучастник, подельник. То есть по-английски написано хуже то, что там написано. Вы не служите у них, но вы им вольно или невольно помогаете. В войне вольно или невольно помогаете. Стоит задуматься. Это интересный заголовок. Он интереснее по-английски, чем по-русски.
3: Еще вопросы? Пожалуйста. Как обещал, по второму кругу.
6: Да, второй вопрос. Хотелось бы узнать про сотрудничество астрофизиков с военными в части после присоединения Крыма. Вот Евпаторийский астрономический центр, он используется
0: в Абеле? Радио?
6: Да. Ну, центр дальней космической связи, да, вот. Используются ли в научных целях, и какие подвижки по строительству телескопов в Суфе, в Узбекистане? Спасибо.
0: Хороший вопрос. Я бы хотел знать на него ответ. Ну, Евпаторийский центр дальней космической связи для науки очень мало и редко. Я был в одном проекте «Астрон», у нас спутник летал ультрафиолетовый, рентгеновский. И, честно говоря, сотрудничество с военными оставило неприятный осадок. У них свои нормы работы, у ученых свои нормы работы. Ну, например, военный офицер уходит со службы в назначенное время. Он все делает по часам, все строго по расписанию. А ученый может ночь просидеть, если ему это надо на работе, да, что мы и делаем иногда в ГАИШе. Так вот, когда нам надо было связываться со спутником через евпаторийские антенны, спутник вот уже летит, уже налажена связь, надо получать информацию с него, он наблюдает, этот телескоп летающий. Офицеры вдруг бум, выключали передатчики, говорили, все, 6 часов, пора домой. Вот поэтому, ну, как-то не совсем согласуется режим нашей работы с военными, поэтому мы предпочитаем все-таки свои иметь средства связи, а военным пусть останутся те, которые у них есть. В Суфе огромный радиотелескоп, такой же большой, строился даже лучшего качества, чем в Евпатории. Но, по-моему, сейчас не продвинулось это дело. Я не слышал, чтобы были дополнительные ассигнования, дополнительная работа. Там заморожено все.
2: Не, ну там сейчас, конечно, ничего хорошего я не скажу, но дело в том, что соглашение это с узбеками было подписано, но дальше произошло вот что. Главный двигатель этого проекта академик Кардашов был. Он прошлым летом умер. Так что у меня грустное ощущение, я не думаю, что этот проект будет успешно и быстро доведен до ума. Может быть, он будет доведен, но не быстро.
3: Еще вопросы? Да, конечно, конечно.
7: Благодарю вас. Совсем маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, возможно ли печататься в научный журнал так, чтобы какие-то изыскания не были использованы военными? Вот я тоже за мир. Я тоже пацифист. Мне не нравится война. В каких журналах печататься, чтобы меньше была вероятность, что военные будут использовать?
0: Это невозможно. Наши журналы открыты, и ими пользуются все, кому это интересно.
7: Но это российские, то есть во всем мире так,
0: во всем мире так, это, да, общая практика, конечно.
7: Понятно, благодарю вас.
1: Такая, потому что некоторые журналы имеют платный период.
3: Николай Ильич, если можно в микрофон, просто звук записывается, да.
2: А некоторые журналы имеют платный период подписки, но некоторые журналы из западных журналов принципиально стоят за доступность с первого дня. Такой, например, журнал, старейший, наверное, астрономический журнал в мире, ежемесячные записки Королевского астрономического общества. Он всегда открыт для всех. Вот. А другие, ну, есть какой-то период, когда по подписке люди тоже деньги заработать хотят, а потом он открывается. А кроме того, существует замечательный такой архив, куда можно поместить свою статью, и очень многие журналы любят, когда туда помещают эти статьи, а это доступно всегда. Вот статья лежит там, скажем, в публикациях Японского астрономического общества, она закрыта, на ней нужна подписка. Но статья лежит в архиве, и там все есть. Так что... Ну, разные правила есть. Вот если вашу статью приняли в китайский журнал Research in Astronomy and Astrophysics, где я член редколлегии, то как только она принята, журнал присылает автору рекомендацию, положите в архив, пожалуйста.
3: Две руки у нас было. Я думаю, вот этими двумя вопросами мы сегодняшний вечер завершим. Сначала вы, и потом вы, пожалуйста.
8: А насколько уникален это Евпаторийский центр? Есть ли еще такие в мире?
0: Ну, в мире-то есть, конечно, но в Евпатории 70-метрового диаметра антенна полноповоротная. Для нас это уникально. Другой такой большой. На Дальнем Востоке есть нечто подобное. Вот, конечно, это очень важный центр. И хорошо, что он опять вот функционирует вместе со всей прочей нашей техникой. Но вообще в Крыму много астрономии. И мы никогда не рвали связь, независимо от ее национальной принадлежности этой территории. У нас там своя Южная обсерватория Московского университета и Южная обсерватория Академии наук, ну, Инасан, да? Ну, скажи.
2: Ну, меня очень впечатлило во время украинской власти над Крымом, что при наличии решения о украинской национализации крымской станции ГАИШ, это решение за 20 лет не было выполнено, в общем, титаническими усилиями украинской стороны. Они подрывали это решение. Вот они не хотели этого делать. И дружба у нас действительно всегда была. И что интересно, вот сейчас такой период довольно острый был в российско-украинских отношениях, но в нашем астрономическом обществе, я сопредседатель, среди двух других сопредседателей один представляет Украину. И у нас с ним замечательные и добрые отношения.
3: И заключительный вопрос, как я обещал, пожалуйста.
9: Вопрос простой, тем не менее. Скажите, пожалуйста, кем больше финансируется наука? Государством, военными, либо государством, опосредованно через военных? Косвенно, может, нам и не надо обижаться на такие большие военные расходы, если они частично идут и на науку в том числе. Ой, простите.
0: Можно я просто один пример приведу? Потому что в цифрах это было бесполезно считать. Пример такой. Вы когда-нибудь слышали о нерациональном использовании денег, отданных на научный проект? Ну, грубо говоря, о воровстве денег в научной среде, о таком крупном воровстве.
3: Сколько вот приходит, я думаю, всем?
0: Нет, ну, нет, во-первых, это технологии, во-вторых, ладно. О воровстве денег, связанных с военными проектами? Да, ну так вот. Лучше прямо получать, чем через.
2: Значит, когда я был много моложе, я сидел на заседании партийного бюро ГАИШ, где обсуждался вопрос о плане загранпоездок. На это заседание пригласили даму из первого отдела. Не-не-не, значит, она пришла и сказала: ну, ребята, я не член партийного бюро, я вообще беспартийная, я только коротко буду комментировать каждую кандидатуру. Называют одну фамилию, она говорит, вторая форма. Называют другую фамилию, она говорит, третья форма. Говорят, самусь. Смотрит, чист как голубь. Соответственно, если я чист как голубь, я ни копейки денег от них тоже не получал.
0: Надо напомнить, форма секретности имеется в виду. Те из нас, кто хотя бы краем, одним ногтем участвовал в военных проектах, получали ту или иную форму секретности, и тогда дорога за границу была закрыта.
2: Не совсем.
0: Не совсем закрыта, но закрыта.
2: В третьей форме... Нет, Зильдович выезжал, слушайте, Зильдович, я описывал в литературной газете совершенно блистательную историю с выездом Зильдовича в Грецию на Генеральную ассамблею МАС 1982 года, в том числе с активностью спецслужб вокруг него, и это было все очень интересно. Активность проявляли и западные спецслужбы, и наши, так что все было хорошо. Ну, так.
3: Друзья, на этой приятной ноте, что хоть кто-то выезжал, мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу. Николай Николаевич, Владимир Георгиевич, аплодисменты вам. И в самом конце организационного характера объявления книги вы можете приобрести у нас в магазине, смотрю я на наших коллег, и, соответственно, подписать у наших сегодняшних спикеров. Спасибо вам большое. И мирного неба, и космического неба нам над головой. Спасибо. Всем удачи.

0: микрофоном Мария Баченина. У нас в студии доктор геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана РАН Павел Поличев. Павел Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Боитесь астероида, Павел Юрьевич?
1: Нет, не очень. Хотя вот в истории, даже недавней истории, были падения на Землю больших достаточно объектов, которые вызывали образование так называемых импактных кратеров. Вот знаменитый Аризонский кратер.
0: Ну, Челябинский сколько наделал
1: шума, да? Он содержит метеоритное вещество, несмотря на утверждение глубоко уважаемого коллеги из Астрономического института. Кратер Рис в Германии, вещество, выброшенное из этого кратера, ну, в общем, очень много где по Европе встречается и так далее. То есть, в принципе, метеориты и даже крупные падают на Землю. Но тут важнее, скажем, не масса, а скорость. Угу. Для того, чтобы образовался метеоритный кратер, нужно, чтобы скорость столкновения была достаточно
0: высокая,
1: приличная.
0: Да. Павел Юрьевич, весь август и начало сентября информационное пространство бурлит по поводу, ну, я даже вот уверена, что вы угадаете, Йеллоустонского вулкана. Все дело в том, что говорят, вот, мол, вот-вот, да, и причина тому подземный толчок магнитуды 4,8 27 августа, недалеко как раз от Йеллоустонского парка. А это правда или нет? Стоит как-то действительно раздувать вокруг
1: этого?
0: Слава
1: богу, я был вне достигаемости любых средств коммуникации весь август.
0: Взорвался бы ваш телефон, да?
1: Да, ну то есть я пропустил эту очередную волну, но таких волн было много. Я вот помню 2004 год, было действительно серьезное опасение, что в Йеллоустоне готовится извержение. В 2007, 2010, 2011 году. В общем, Йеллоустон один из наиболее изученных вулканических центров, там все возможные методы мониторинга применяются, и поэтому я склонен доверять тем, кто осуществляет этот мониторинг. Это не только та команда, собственно, Йеллоустонского парка, есть специальная вулканологическая обсерватория в Йеллоустонском парке, но и, естественно, эти данные доступны большому кругу вулканологов, и если там действительно будет готовиться извержение, это будет известно заранее.
0: А ученые, то есть, исходя из того, что вы только что произнесли, ученые научились предсказывать довольно-таки точное извержение?
1: Я верю в то, что да. Потому что...
0: Как-то сомнение в голосе.
1: Нет, я объясню, в чем дело. Есть несколько очень хороших методов прогноза извержений. Есть методы мониторинга, которые дают очень хороший результат. И, в принципе, практически ни одно из последних извержений не было не предсказано. Угу. Были какие-то вот мелкие извержения в Японии недавно, которые... Это не совсем извержения, это какие-то такие очень мелкие события, которые не были заранее вот,
0: спрогнозированы, да?
1: Но это все мелочи по сравнению с настоящими извержениями. Но... То есть этих методов несколько, 5-6 методов, каждый дает достаточно хороший результат. Наиболее распространен это прогноз по сейсмическим данным, потому что вулкан ведет себя очень характерно, когда он готовится к извержению. Второй по распространенности это отслеживание за колебаниями поверхности, потому что вулкан старается раздуваться перед извержением, mm-hmm. Да, потом это тоже очень четко отслеживается. А есть методы, там, допустим, наблюдения за термальными водами, за кратерными озерами и так далее.
0: Этих
1: да.
0: методов, чтобы предсказать.
1: Но ни один из этих методов не работает на 100% в одиночку.
0: Я поняла.
1: Поэтому если вы надеетесь вот как на панацею на один из методов, скорее всего, будут случаи, которые исключение из правил. Но если вот сейчас разработана система, в принципе, достаточно надежная, когда работают несколько методов одновременно, с разной степенью детальности, и если есть подозрение на извержение, то включаются все больше и больше методов, которые дают достаточно точный прогноз.
0: А, Павел Юрьевич, вот вулканы чаще всего пугают. У меня в связи с этим вопрос, есть ли у них плюсы, и можно ли продолжить фразу, допустим, как в песне «Если б не было тебя», «Если б не было вулканов, то что бы было тогда?»
1: Ой, я недавно читал лекцию большую о том, что если бы не было вулканов, не было бы жизни на Земле.
0: Как все серьезно-то. А мы их не любим.
1: Потому что, в принципе, вулканы контролируют состав атмосферы. Да, ну, для начала. А ведь давайте представим себе, планета окружена атмосферой. А если вот представим себе, что вулканы прекратят извергаться, соответственно, новые газы не будут поступать в атмосферу.
0: Да.
1: Соответственно, молекулы газа имеют скорости, там есть вот распределение Больцмана, по-моему, оно называется, когда вот по скоростям молекулы в атмосфере. Соответственно, из верхних частей атмосферы газ будет уходить в космос.
0: Угу.
1: Постепенно, достаточно быстро атмосфера Земли будет утоньшаться и, соответственно, станет непригодной для жизни. Мы имеем наглядный пример в Солнечной системе, это Марс, на котором извержения прекратились, ну, порядка... Ну, такие активные извержения порядка миллиарда лет назад. И там атмосфера гораздо более разреженная, чем на Земле.
0: Слушайте, а всегда одни и те же газы выбрасывают вот вулканы? Они, как бы, набор у них одинаковый, вот чтобы влияли на нашу атмосферу? Или это все-таки разные какие-то
1: вот
0: наборы?
1: Вот очень интересный вопрос. К сожалению, недостаточно данных для того, чтобы это стопроцентно утверждать, но вот мое... Ощущение, такая научная интуиция, говорит о том, что за историю Земли было несколько таких крупных перестроек. То есть на начальной стадии развития Земли были одни вулканы, один тип вулканизма преобладал, и были одни газы. И та атмосфера непригодна была для жизни, человека, по крайней мере. Там жили, ну, потом появились какие-то микроорганизмы, приспособленные для той атмосферы. Потом была еще какая-то перестройка, И возможно, что именно изменение вот такого валового состава газов, валового состава вулканизма, типа вулканизма, да, приводит к изменению форм жизни. То есть одни приспособившиеся исчезают, а потом другие появляются. Угу. Вот очень крупное событие, которое мы сейчас изучаем.
0: Ой, подождите, подождите, сейчас вот интригу мы с вами подвесим. Пару мгновений, и все узнают, что за крупное событие, которое вы сейчас изучаете.
2: В эфире «Лайф». Передача данных.
0: Доктор геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии, кафедра петрологии геологического факультета МГУ, директор минералогического музея имени Ферсмана РАН Павел Плечев. Надо как-то это сократить, иначе на это буду тратить половину программы, Павел Юрьевич.
1: Можно скороговорку такую сделать.
0: Да-да-да, это правда.
1: Вулканология скажет.
0: Так что это за интересное событие, интересную вещь, которую вы сейчас изучаете?
1: Событий очень много интересных, но вот одно из таких значимых событий, это оно случилось примерно 251 миллион лет назад, это пермотриасовое вымирание, связанное, как мы считаем, многие считают, с образованием сибирских трапов. Это огромная вулканическая провинция, где в пределах 1 миллиона лет излилось гигантское количество лавы, и образовалось много магматических пород, естественно, много газа попало в атмосферу, и это привело к тому, что практически 90% видов к тому времени, живших на Земле, прекратили свое существование и дали возможность развиваться другим видам.
0: Вот,
1: скажем, очень много видов, собственно, это именно пермотриасовое вымирание, это самое крупное вымирание по количеству видов за всю историю Земли. Причем очень много видов в океанах вымерло, которые тогда существовали, а появились много наземных видов. То есть
0: вот
1: может
0: они выползли,
1: быть, это толчок, да?
0: Да,
1: толчок.
0: Забурлили воды, и те поползли,
1: да,
0: на сушу. И
1: нет,
0: давай
1: на
0: дышать.
1: Суше была уже жизнь, но
0: нет,
1: вот такой массовый приход
0: на сушу
1: разных животных, он, собственно, приурочен к этому событию.
0: Павел Юрьевич, а почему вулканы вообще, они существуют?
1: Ну, потому что Земля у нас пока живая. Вот если Земля станет неживой...
0: Ну, вот неживой, вы имеете в виду, это если мы исчезнем, или как планета, то есть
1: как
0: она
1: планета
0: перестанет греть, она перестанет отдавать энергию?
1: Ну, греть она не... Ну, то есть, ведь греть — это что? Это разница температуры.
0: Да,
1: если
0: да.
1: Что-то теплее, чем окружающий космос, оно будет этот окружающий космос греть. Скажем так, Земля горячая внутри, да, то есть это приводит к тому, что Земля пытается избавиться от внутреннего тепла, И она работает как тепловая машина. То есть она максимально эффективным способом, который может, старается избавиться от того тепла, которое в ней содержится. Пока она может, это приводит к, например, конвекции, да, к возникновению каких-то струй в мантии. Угу. Там,
0: ну, и, в общем, собственно, какое-то движение.
1: Движение, да, да, движение материков. Там, и все это связано, собственно, с максимально эффективной теплоотдачей. И вулканизм – это проявление, собственно, вот этого движения, этой жизни.
0: Понятно. А известно вам, ученым, сколько вулканов на Земле?
1: Тут вопрос в определениях, что называть вулканом. Ведь вулканы бывают активные, потенциально активные, потухшие.
0: А, то есть надо их считать обязательно отдельно друг от друга.
1: Потому что на вопрос, сколько вулканов в целом, никто не ответит. Я не знаю, сколько их было там, сколько сохранилось.
0: Вот, хорошо, нет, вы ответили, в принципе, но у меня вот какой вопрос еще. Вы говорите, было. А ученые умеют определять, извергался вулкан или нет, если не сохранилось никаких документальных источников? То есть,
1: да.
0: То есть что такое соскоб сделать и понять?
1: Соскоб с вулкана?
0: Ну да.
1: Какого размера?
0: Из жерла. Паломником зачерпнули там.
1: Вулканы большие достаточно, да.
0: Так большой паломник можно придумать?
1: Нет, есть очень элегантный способ, который применяется. Есть несколько таких способов. Значит, что такое извержение вулкана? Это не только лава, вытекающая из каких-то трещин или из центрального кратера. Это еще и пепел, который разлетается на большие расстояния. И этот пепел, естественно, оседает на землю и может быть захоронен, например, в почвах или на дне озера, или во льде, во льдах. И, собственно, изучая разрезы почв, изучая разрезы на дне озер, изучая вот бурение сейчас в Антарктиде, в Гренландии происходит, и мы видим эти горизонты пеплов, которые были давно.
0: Угу.
1: А вопрос, насколько мы можем продвинуться глубоко
0: мне
1: в
0: кажется,
1: историю.
0: Мне кажется, это не настолько элегантно, насколько супердорогой и сложный способ.
1: Это очень дешевый способ.
0: Серьезно? Бурить
1: вот мы,
0: и смотреть на эти слои торта?
1: Друг тефрохронолог, если он меня слышит, передаю привет, Олег Дирксен с Камчатки. Вот в Японии, например, пошли просто в выходной день на болотце с лопаткой, выкопали шурфик, и там все эти прослойчики видны.
0: Шурфик – это как кусочек торта, да?
1: Канавка.
0: А, канавка, да, то есть это не самый кусочек. Хорошо, я не могу обделить слушателей вниманием. Скажите, кроме Йеллоустоуна, есть на Земле другие объекты глобального риска, активные сейчас?
1: Конечно, есть. И вот такой серьезный вопрос, на самом деле. Вот про Йеллоустоун знают все.
0: Да.
1: Вот. Про кальдеру Тоба, вот слава богу, с моей подачи, наверное, я лет уже 10 про нее говорю во всех интервью и так далее. Сейчас тоже начали говорить журналисты. А вот тут я, значит, в начале лета была про, значит, опять же, паника в Флегрейские... А, нет, не Флегрейские поля. Про Флегрейские поля, слава богу, журналисты еще не знают, но есть, например... Коли Албани, такой вулкан недалеко от Рима, тоже, значит, я кому-то рассказал, кто-то, видимо, с кем-то поделился.
0: Звучит как название
1: потом...
0: сыра просто.
1: Коли Албани.
0: Альбани, что-то такое, или вот чисто итальянское.
1: Потрясающее какое-то место, мне очень нравится.
0: Да вы вообще любите Италию, вы не раз признаете, я вот готовилась, смотрю, просто через раз говорить.
1: Ну, я не только
0: своей...
1: Италию люблю, я много чего люблю. Но Италию я люблю в начале мая Италию. Вот, кстати, будет организована очередная поездка с... Ну, как бы вот такой вулканологический туристический тур в следующем мае.
0: Что, возите людей, да?
1: Да, да, мы прекрасно съездили вот на эти майские праздники, все просто...
0: Подождите, у меня, конечно, вот каждый раз вы что-то говорите, тут же возникает еще несколько вопросов, как минимум один, а как максимум несколько. А все-таки на слушательский вопрос давайте ответим. Вот эти активные, опасные места, это вы их перечислили, да?
1: Нет. Значит, вот вопрос, самый-то серьезный вопрос в том, что вот... Мы не знаем, сколько тут этих мест.
0: Опа.
1: Мы до сих пор не можем... Вот мне говорят, а сколько супервулканов в мире? Я говорю, я не знаю. Я знаю те, которые известны. То есть те, которые известны, они, слава богу, изучаются. Чем лучше мы знаем его, тем он менее опасен.
0: А вы говорите супервулкан. Почему сейчас сказали супервулкан?
1: Супервулкан – это вулкан, который может дать извержение, который повлияет на всю планету.
0: Ого. А если, тут, знаете, еще вопрос, какие возможные последствия, это уже 49-й задает, для цивилизации может иметь извержение? Ну, давайте, хоть мы, коль мы топчемся на Йеллоустоуне, да, вот как пример всем самый известный, и как раз в связке с супервулканом. Что значит изменится планета? И действительно, если Йеллоустоун начнет извергаться, что это будет? Действительно Америка пропадет?
1: Бог с ней, с Америкой, как по тому анекдоту.
0: Я жму вашу руку через стол, пусть и хоть виртуально, тем не менее.
1: Нет, значит, я просто несколько исторических примеров расскажу. Они, в принципе, известны. Есть вулкан Санторини в Средиземном море. И извержение было примерно 1600 лет назад. Что получилось? Ну, ладно, остров взорвался полностью, оттуда осталась большая кальдера, то есть в которой сейчас такой красивый залив. Все население острова, естественно, погибло. Там был очень богатый город, который назывался Акротири. Вот сейчас его раскопали. Это остатки минойской культуры.
0: Погибло, потому что не успели сбежать или так неожиданно? Ну, я имею в виду, что островное...
1: Да. Нет, там еще хуже, потому что это извержение вулкана, поскольку оно посреди Средиземного моря, оно вызвало цунами. Следы этого цунами и в Междуречии... извините, не в Междуречии, это в Египте.
0: Туда тоже можно,
1: соответственно, в Палестине и так далее, да, то есть, и считается, что вот это извержение послужило причиной гибели минойской культуры целиком.
0: Ого!
1: Потому что, естественно, это островная культура, и большинство, ну, то есть все корабли, большинство кораблей погибло, потому что цунами прошло по всему. То есть это, по крайней мере, опубликовано в научных статьях, я сам не занимался этим извержением, но, по крайней мере, в лекциях вот рассказывают, как... Пример.
0: То есть вот целая эпоха сошла на нет благодаря...
1: Целая культура.
0: Целая культура, да, ну...
1: Другой тоже пример, тоже он неоднозначный, но, по крайней мере, тоже есть научная публикация на эту тему. Как раз кальдера Тоба, 72-74 тысячи лет назад. Это извержения, которые были больше, чем Йеллоустон.
0: Они существовали.
1: Да. Причем

0: Ты ну, собственно,
1: это и бывает, это бывает на самом деле чаще, чем
0: нам
1: мы
0: кажется.
1: Об этом думаем, да. Вот, так вот, был какой-то подсчет, я не уверен, что он правильный, что погибло в это время, то есть человек уже был 72 тысячи лет назад, да. Но погибло 99 там и 9 десятых человечества, что осталось буквально из всего, из всех людей, которые тогда были, осталось буквально там первые сотни людей. Случайно выжили. Случайно. Могли не выжить.
0: Вот. Кто-нибудь ухватится, божественное провидение будет.
1: Так вот, антропологи за это ухватились, mm-hmm. потому что как раз вот какое-то расселение 72 тысячи лет назад по каким-то по антропологическим строениям не было рас. Mm-hmm. И вот расы все появились уже позже. Да? То есть, как бы
0: то есть
1: вот,
0: они связывают вот эти
1: вот
0: два
1: что
0: события.
1: Осталось некоторое количество людей, из которых произошло все человечество, например.
0: Ну вот, теперь придется нам снова антрополога звать. Буквально недавно беседовали, что-то мы не затронули тему вулканов и
1: связки. Ну, то есть это одна из версий, то есть наверняка есть и другие, да, но вот она, по крайней мере, красиво связывает вот эти вот расселения людей из какого-то одного центра, достаточно быстрое, и вулканические извержения.
0: Ну, действительно,
1: а
0: красиво.
1: А теперь поговорим про Йеллоустон. То есть Йеллоустон может такой же эффект оказать. Что интересно, что до... Значит, первые люди в Америке появились не 2 миллиона лет назад. Ну, человеку разумному там, или там, каким-то прототипом уже даже больше, да, сейчас. А, нет, разумный это меньше, да, он ближе к нам, но, в принципе, человек, как хомо, да, появился mm-hmm. достаточно давно. Так вот, в Америке нет следов никакой деятельности человека до примерно 10 тысяч лет назад, когда, собственно, монголоиды пришли через перешеек, через Чукотку на американский континент.
2: Life.ru и хэштег «Наука» представляют передачу данных с Марией Бачениной.
0: Доктор геолого-минералогических наук Павел Плечев, Павел Юрьевич, я вас сократила слегка, как мы с вами условились. А, тем не менее, прервались на месте, что в Америке, соответственно, люди появились, ну, не так уж давно. Да, и дальше что у нас там?
1: Да, но вот у меня, когда я узнал этот факт, я задумался, а почему не было людей до? Угу. А, возможно, какие-то извержения, то есть, может быть, они и были, да, но какие-то извержения очистили материк до того, как они размножились активно. Ну, то есть, по крайней мере, есть повод над чем-то задуматься.
0: А, то есть только вот в этом ключе, да?
1: Да.
0: То есть... Ну, принято. А я еще, знаете, хотела узнать цикличность активности. Это выдумка или она действительно существует, что once upon a time, то есть раз, или, там, знаете, по-другому, как сказать, раз в тысячу лет. Да, бывает такое? А
1: есть какие-то достаточно сложные ритмы, связанные с подготовкой вулкана. То есть каждый вулкан очень индивидуален. И если его детально изучать, то выявляются действительно ритмичности разных уровней. Во время извержения часто бывают ритмы. Вот, например, вулкан Стромболи замечательный в Италии.
0: Как вы о них замечательны.
1: Ну, они все прекрасны.
0: Так.
1: То есть он имеет периодичность извержения. Вот буквально он 2000 лет примерно, а то и 2,5 извергается там раз 5-10 минут, может быть, там раз в 15 минут. Чем больше перерыв между вот этими отдельными мелкими извержениями, тем, соответственно, мощнее следующий залп. Такой салют 2500 лет.
0: То есть он
1: идет.
0: Такой стоит и плюется?
1: Да, причем он маленький вулканчик, то есть он не высокий, то есть он за вот эти...
0: Вулкан-пробник такой, для бедных.
1: Почему для бедных? Для богатых, потому что там полетать на вертолетике ночью очень, очень здорово.
0: А вот смотрите, чтобы мы картину такую себе нарисовали, говорят о выбросах пепла, извержении лавы и прочих вещах. А это вот всегда выглядит одинаково? Или вулканы извергаются по-разному? И вообще, что за чем следует? Потому что я пыталась смотреть ролики на YouTube, да? Ну, обычно это коллаж. То лава, то магма. Магма, правильно сказать,
1: извергается лава.
0: А потом...
1: Момент магма поднимается к поверхности. Вот в тот момент, когда она уже поднялась до поверхности, она становится лавой.
0: Лавой. А потом, а когда пепел?
1: Пепел, собственно, это в основном фрагментированная магма или фрагментированная лава. То есть, как бы это некие брызги, которые вылетают.
0: То есть это не тот пепел, как мы бумагу сжигаем, легкий, воздушный. Нет, нет. Потому что, как говорят, засыпало. И я все время, я с детства...

0: Я увлекалась Брюловым сильно в детстве. Для меня это любимая, одна из любимых картин. Но я к тому, что думала, ну как это, похоронено под пеплом. Думала, он же такой легкий, понимаете? И вот с этим как-то стереотипом я прожила довольно-таки долгое время, потому что не копалась в этом.
1: Вот интересно, мы в этот... Как раз в этом году в Помпеях специально смотрели, как там...
0: Как дело там обстояло?
1: Как дело обстояло.
0: Глазами вулканолога.
1: Ну, в Помпеях и Геркуланами. И у меня совершенно четкое ощущение возникло, что, конечно, не засыпало.
0: Не засыпало. А
1: вот это извержение, которое накрыло Помпеи, там отложение пепла, но не более метра. Вот именно то самое, вот, которое соответствует тому времени.
0: Угу.
1: То есть, ну, нормальный человек, да, то есть, ну, под метром не попадет. Ну,
0: подождите, если это фрагмент все-таки от лавы, то получается тяжелая лепешка горячая.
1: Нет, это вспененная лава.
0: Она легкая?
1: Вот как раз они разные бывают. Бывает пепел, как песок такой жесткий, твердый. Вот,
0: колючий.
1: Во время пеплопада, то есть там только вот выгребая из волос это все дело. А в основном, конечно, вот такие вот пеплопады, которые массивные, это достаточно легкий материал, это вспененная. Вот магма поднимается к поверхности. Угу. Как газировку вы открываете, она вспенивается. Вот так же магма вспенивается. И вот эта пена, да, это и есть фрагментация. Она разрывается на много-много мелких кусочков и выбрасывается теми же потоками газов в атмосферу.
0: А вот дальше, смотрите, я сейчас к Помпеям вернусь. Тем не менее, хочется вот завершить картинку. Она извергается, да, фрагменты разлетаются, и затем лава течет. И вот мне всегда интересно, лава под себя подминает все на свете, потому что она тяжелая и раскаленная, или же она все-таки ее что-то может остановить, какой-то рельеф или что-то другое?
1: Лава подминает под себя, она тяжелая и продавливает даже почву, да, то есть вот потрясающе совершенно, как лава проминает то, почему течет, с образованием трещин, там, с образованием трещин по склонам, вот просто проминает.
0: То есть,
1: но это с одной стороны,
0: да.
1: Но с другой стороны, есть случаи в истории, когда лаву останавливали. Один из случаев как раз на Сицилии был, когда поток Этны, это 16 век, 1500, не помню, какой это год, поток с вулкана Этна попал, шел на город, и специально прокопали канал, который охлаждал лаву, соответственно, она застывает и сама себя...
0: А быстро она застывает, вот попадает?
1: Она достаточно быстро застывает, да.
0: А охлаждал в смысле, что они туда льда набросали?
1: Воду провели.
0: А, воду
1: провели. Да, то есть полгорода лавовый поток уже затопил, да, потом оставшееся полгорода стало жалко, и они, значит, сделали так, что остановили распространение лавы именно в этом направлении.
0: Какие молодцы!
1: И вот недавний случай, то есть 1972-73 год, насколько я помню, вулкан Вестимиер называется в Исландии. Это не сама Исландия, это отдельный островок к югу от Исландии, такой рыбацкий островок. И там как раз с помощью пожарных шлангов, с помощью бронзбойтов, там, с помощью воды, то есть тоже лавовый поток наступал на город, и там он начал уже подступать. Все собрались и не только остановили, но еще сделали бухту удобней. То есть они уже подумали, как куда
0: как
1: направить лаву, чтобы защитить бухту там и сделать ее лучше.
0: Слушайте, вот в конце августа на Гавайях пара решила сделать свадебные фото на фоне раскаленной лавы. Все получилось красиво, я смотрела и видео, и фотографии сами. Но меня заинтересовали две вещи. Во-первых, получается, этот вулкан постоянно подтекает, да, это вот как вы описывали, что слегка плюется. То есть там постоянно течет лава куда-то, в океан она стекает.
1: На Килауэ,
0: да,
1: на Гавайях,
0: да.
1: Ну, там лавопады красивые. Там обычно...
0: Это что, безопасно? Вот они туда поперли в свадебных нарядах своих. Три километра вверх по острой поверхности, колючей. Мне кажется... Нет, вот понимаете, еще там местный вулканолог сказал, ребят, не надо этого повторять, потому что лава может повести себя непредсказуемо.
1: Вот именно это и опасно. То есть, когда лава ведет себя предсказуемо, то все нормально. Мы знаем, куда... Ну, то есть, все знают, куда она течет, где ходить надо, где не надо. Можно даже подойти к...
0: кромке.
1: Лавовому потоку. Угу. Ну, вот мы ходили просто по лавовому потоку во время извержения, потому что там образуется корка, лава под нами течет, в этой корке лавовые окна, можно подойти, посидеть.
0: Вы что, это бессмертные, что ли? Вы же провалиться
1: тепло.
0: Могли бы.
1: Ну, могли, но не провалились же.
0: Да ну вас, ну серьезно. Ну, свариться заживо в лаве, это, конечно, так красивая смерть.
1: Прикольно, но мы были бы первыми, наверное. То есть от лавовых потоков не так много, то есть единичные жертвы, да, когда... А в Африке вулкан называется... Ну, вот вылетело.
0: Ну, бог с ним. Значит... Я хотела спросить, а как понять, здесь лава течет предсказуемо, а здесь непредсказуемо?
1: То есть, когда есть...
0: Русло?
1: Грубо говоря, начало извержения всегда опасно, потому что могут быть какие-то... Мы не знаем, какой оно силы будет. Вернее, то есть предсказать время извержения можно, а вот какой оно силы будет, как себя поведет вулкан, бывает сложно, потому что... И опять же, чем больше перерыв между извержениями, тем сложнее это предсказать. А дальше, когда уже извержение идет, вот, например... Вулкан Стромболи, я уже про него говорил, 2500 лет извергается, и, в общем, в таком режиме там куча экскурсий. Там
0: вы смотрели фильм «Экипаж»?
1: Да.
0: Наш?
1: Да.
0: Наш,
1: да.
0: Последний,
1: да.
0: Новый, молодой. Правдиво снят? Там же все закручено вокруг извержения вулкана и вот этой трагедии.
1: Я знаю много фильмов про извержение вулкана, все они передраматизированы, да.
0: А что там вас, вот, вы посмотрели... Фу, и ушли, так сказать.
1: Нет, они просто передраматизированы. То есть, вот как бы понятно, драматизма нужно
0: добавить. Конечно.
1: Вот этот вулкан в Лос-Анджелесе назывался фильм, да, еще такой, где там лава текла по канализациям.
0: Не-не-не, этого я вот не помню. Вот.
1: Даже очень хороший такой научно-документально-художественный фильм был 2005 или 2006 год, «Супервулкан» назывался такой. Снятый BBC, по-моему, Голливудом совместный. Угу. И там были научные эксперты, в том числе мой знакомый Стив Спаркс, вот был главным научным консультантом. Мы на премьере фильма сидели у него дома в гостях, пили чилийское...
0: Хорошо посидели.
1: Да, и смотрели этот фильм, а потом звонили журналисты, потому что как бы он главный консультант. И даже он, вот этот вот фильм, который снят по представлениям, как должно быть извержение супервулкана, он все равно... передраматизирован.
0: Но подождите, вот что вы имеете в виду под словом передраматизирован? Это то, что значит не такая опасность для людей. У них есть больше времени, чтобы...
1: У них есть больше времени, у них есть больше способов сохраниться, да, тем более мы знаем, что нужно делать, от чего опасность. Угу. То есть, конечно, гибнут люди при извержениях вулканов, но их гибнет гораздо меньше, чем от других факторов. Вот есть статья Тангай. Тангай – это автор. Угу. Он собрал статистику, по-моему, с 1783 года, с извержения Лаки в Исландии. 220 тысяч людей погибло за все время. 220 тысяч – это большая очень цифра.
0: Но
1: она несопоставима, время, допустим, да. С жертвами автокатастроф в России за год.
0: Через пару мгновений вернемся к нашему разговору.
2: В эфире «Лайф». Передача данных.
0: Так, я все-таки обещала вернуться к Помпеям и еще оставить время. Про землетрясение у меня есть вопросы. Все-таки Помпеи глазами вулканолога. Что вы уже успели сказать? Что на самом деле не засыпало? Что мы видим на картине Карла Брюллова, гениального нашего живописца? Как люди разных слоев общества, и богатые, и бедные, и дети, женщины, и мужчины, в том числе и Карл Брюллов собственной персоной, спасаются от извержения, да? То есть такое ощущение, что оно их застало совершенно врасплох ночью, и никто не проснулся. Ну, то есть, я даже не знаю, не было гусей, которые бы спасли вот Помпеи. Как было на самом деле? Вы выяснили?
1: Ну, я для начала, мне вспомнилась сейчас ассоциация. Я видел очень реальную фотографию так. 1991 года, очень похожую на картину Карла Брюллова. Только она была в Японии, это полуостров Шимабара, извержение вулкана Унзин. И фотография совершенно драматическая. Это нависает облако, вот это пепловое облако, пирокластический поток, от которого уйти невозможно. Температура там 400 градусов.
0: Что значит уйти невозможно?
1: Вот, ну... Она распространяется со скоростью 100 километров.
0: А спрятаться в подземелье? Задохнешься?
1: Ну, и задохнешься, и все равно 400 градусов там выжигает все. Причем оно перекрывает, то есть никакой рельеф не спасает ничего. И фотография, вот, значит, учитель школьный с ребенком на руках, вот, спасает ребенка из школы, там еще какие-то дети и так далее. И вот неотвратимое вот это нависающее облако, Господи, просто какой вот практически кошмар. Ощущение,
0: а как эту фотографию-то
1: как
0: успели сделать?
1: Так вот, что я хочу сказать.
0: Да, давайте.
1: Что этот учитель и дети остались живы.
0: Фу. Нет, я серьезно,
1: что
0: я не
1: вот этот именно конкретно, вот эта школа при этом разрушена полностью. Вот, собственно, там устроен музей этому извержению, один из музеев этому извержению. Но она разрушена не этим пирокластическим потоком, а следующим.
0: А с этим-то что стало?
1: Этим он не дошел, чуть-чуть не дошел. Вот. И они успели эвакуироваться. Так вот, с Помпеями. У меня полное ощущение, что люди из Помпей, вот эти богатые, успели эвакуироваться. Что те находки людей, это рабы, которых оставили на хозяйстве. Ну, как собаку, забыли отвязать. То же самое с Геркуланумом. Вот там потрясающее есть место на пристани, ну, то есть бывшей пристани, где такие камеры, заполненные скелетами. Да, там много-много людей. Это рабы. Это рабы.
0: Угу.
1: Это рабы, люди ушли, рабов оставили. То есть надо подходить вот с этой точки зрения древнеримского менталитета.
0: То есть рабы, это те, которые задохнулись, которые не смогли выбраться, потому что были заперты.
1: Которых оставили на хозяйстве, они не могли уйти.
0: Так.
1: Вот, теперь, собственно, засыпать впрямую, то есть вот, ну, подумаешь, то есть, в принципе, Помпеи и Геркуланум, у них разная судьба. На Помпеи пошел пеплопад. То есть падали кусочки пепла. Ну, это лопили, это не совсем пепел, это не песочек. Ну, то есть там сантиметр, полтора сантиметра, может быть, полсантиметра. Вот такой размерности. Вспененная такая пемза. То есть убить этим не может. Да? То есть как бы это такое оседает. Но задохнуться можно. А, опять же, если вот эти... Что такое эта пена? Это не просто... Это не пена, которая в ванной. Это пена из очень... из вулканического стекла, то есть вот вспененное стекло. А если люди этим дышат, естественно, у них все дыхательные пути повреждены, они от этого
0: умирают,
1: тоже умирают.
0: Погибают, да.
1: А вот Геркуланум совершенно другая история. На Геркуланум сошел так называемый пирокластический поток. То есть это массивные, это камни размером там метр, там полметра. И просто его... похоронила. Вот Геркуланум похоронила одним потоком.
0: Ну, какой кошмар.
1: Но, опять же, людей богатых я там не увидел. Там выжженные дома. Кстати, вот в Геркуланаме сохранились деревянные, в отличие от Помпей. Тоже показывает, что разный стиль. В Геркуланаме захоронены дома были целиком в один раз. И там выжжены. Вот, собственно, поскольку температура высокая, балки начали гореть, деревянные. Они обуглились. Сгореть полностью не могли, потому что не хватало кислорода, потому что это захоронено.
0: Да.
1: И они сохранились до наших времен. В Помпеях ничего такого не осталось.
0: То есть разная природа,
1: И в разное время. То есть разница была, я думаю, что это не одновременно было.
0: Понятно. Я,
1: кстати, хотел игру предложить вот напоследок, до того, как
0: извинения. Давайте.
1: Я иногда играю с... Вот, начал,
0: с аудиторией.
1: На лекции... который для школьников читал, просто, в принципе, попробовать прогноз извержения. Потому что извержение предсказывать достаточно просто, если иметь достаточно данных. Вот если посмотреть сейчас, я вот ехал в студию, и появилась как раз новость о вулкане Руапеху в Новой Зеландии. Он еще не извергается.
0: Так.
1: Да? Но что происходит в последнее время? Вот мониторинг ведется. Руапеху — это достаточно известный вулкан. Он извергался... последний раз примерно в 1995-96 году. Это было большое извержение. Еще немножко в 2007 году.
0: Да, 25 сентября смотрю.
1: Да.
0: Не я умная, это Google.
1: Так вот, значит, перед этим он извергался в 50-е годы, погибло порядка 150 человек. Это достаточно много по вот, меркам извержений. Так вот, чем он опасен? Это высокий вулкан, 2700 метров примерно, 2800, не помню сейчас
0: 797.
1: Точно. Ну, 2800,
0: у меня перед глазами экран, поэтому я ваш помощник.
1: Хорошо, я буду читать по глазам.
0: Так, и что?
1: Вот, и, значит, у него есть снеговая шапка. Если лава попадает на снеговую шапку, она сама, во-первых, то есть она протаивает снег, снег начинает испаряться, разрывает лаву на такие глыбы, это все начинает катиться по склону, это называется специальным словом лохар. И вот этот лохар может уничтожать все живое на своем
0: Слушайте,
1: пути.
0: Ну это как грязевый поток.
1: Это такой горячий грязевый поток.
0: О, Господи.
1: Вот. Чем больше перерыв между извержениями, тем больше вероятность того, что снеговая шапка накапливается, и, соответственно, лохар...
0: Больше этот мощнее будет.
1: Мощнее лохар может быть. Вот это вот самое опасное. Вот последнее в Колумбии 25 тысяч человек погибло вот на ровном месте. Хотя извержение было предсказано.
0: Это, можно сказать, самое страшное, да, вообще? Что...
1: Это, нет, это не самое, но это одно из таких вот не очень, как бы не очень приятных событий.
0: Так а в чем игра?
1: Игра вот в чем. Значит, в принципе, он не извергался с 2007 года, а крупный не извергался с 1995-1996. Но вот в этом году он повел себя очень странно. Там есть кратер, в кратере есть озеро. В озере мерят воду. Вот всю первую половину 2016 года вода в кратере постепенно нагревалась и достигла в начале августа 46 градусов, по-моему, Цельсия. Потом резко стало остывать. И к середине августа или к концу, к 20-м числам

0: услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Привет всем двуногим и четверолапым! С вами вновь Попов Ярослав. И как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о собаках. Мы пробежим по пути их эволюции, познакомимся с процессом одомашнивания и разберемся, как собака стала лучшим другом человека.

0: Начать рассказ об эволюции собак я бы хотел бы несколько неклассическим путем. Я предлагаю отправиться в прошлое примерно на 50 миллионов лет назад. Почему я выбрал именно эту дату? Да дело в том, что тогда произошло ключевое событие в истории древних хищных. Навсегда разошлись пути псообразных и кошкообразных. Я, конечно, понимаю, что собаки и кошки меня никогда не простят, но у них тоже был общий предок. Жили эти животные примерно 50 миллионов лет назад, хотя как они точно выглядели, нам не совсем понятно. Но мы знаем, что они были похожи на создание, известное как миацис. Чтобы представить себе миациса, мы можем посмотреть на животных, находящихся за моей спиной. Здесь мы видим волка, а также куниц и соболей. Так вот, миацис как раз-таки был чем-то похож на соболя. Сами можете себе представить, какой должен был пройти сложный эволюционный путь, чтобы из этого животного получилось такое. Конечно же, миацис – это был не соболь. Вообще, это животное было похоже на некую помесь белки и пантеры. Небольшой зверек, весом где-то около килограмма, с вытянутым телом, короткими лапами, кошачьей мордой и очень длинным хвостом. Жили они в основном на деревьях и охотились на всевозможных млекопитающих, птиц, насекомых. Появились в Евразии, но очень быстро расселились по свету, и в том числе отправились в Америку. И вот именно в Америке происходит второе ключевое событие в эволюции псообразных. 40 миллионов лет назад появляется Progesperaciornis. Это первый представитель псовых. Чтобы вы поняли значимость этого события, могу вам сообщить, что навсегда расходятся пути. С одной стороны, лисиц, собак, волков и прочих. С другой стороны, как это ни странно, прозвучит моржей. С третьей стороны, ушастых тюленей, а также медведей и медведей-собак. Да, были и такие. И, как несложно догадаться, они были похожи на некую помесь волка и медведя. Но я несколько отвлекаюсь. Как же выглядел этот последний общий предок? Ну, его представить несколько проще, потому что есть современное животное, очень похоже на Progesperaciornis. Зовут этих зверьков цветты. Вот, правда, к сожалению, не все представляют, как цветты выглядят. Хотя многие о них слышали, особенно ценители кофе. Дело в том, что когда кофейные зерна проходят через желудочно-кишечный тракт этих созданий, говорят, они приобретают совершенно невероятный вкус и аромат. И совершенно невероятную цену. Итак, псовые пошли своим путем. Дальнейший путь их эволюции был направлен в первую очередь на увеличение размеров и на стремление стать сверххищниками. Примерно 35 миллионов лет назад, опять же в Северной Америке, появляются лептоционы, которые уже гораздо больше походили на небольших шакалов, только с очень длинным хвостом. Они, в свою очередь, дали начало весьма своеобразной группе хищников, известных как барофаги. Само по себе название барофаги можно перевести как «прожорливые пожиратели». Впрочем, ученые больше предпочитают название костегрызы. С чем связано такое странное имечко? Дело в том, что у этих животных были очень мощные челюсти и, скорее всего, чрезвычайно сильный укус. Они могли перемалывать кости, а потому и костегрызы. Благодаря этой способности среди них появилось множество падальщиков, подобных гиен. Вот только не надо, пожалуйста, говорить, что псовые пытались стать похожими на гиен. Они просто были падальщиками. Больше того, это гиены, эти нахальные кошачьи, всем своим видом пытаются походить на псовых, а не наоборот. Но продолжим. 10 миллионов лет назад появляются эпиционы, которые уже очень напоминают волков. Они-то, собственно, и дали начало всем современным псовым. Здесь я бы хотел сделать небольшое лирическое отступление. Вы помните про бесконечную борьбу кошек и собак? Так вот, палеонтологи, возможно, нашли, когда эта борьба могла начаться, когда она зародилась. Дело в том, что на протяжении десятков миллионов лет на территории Северной Америки самые разные псовые чувствовали себя просто прекрасно. До того самого момента, как из Евразии пришли крупные кошачьи. Тут началась конкурентная борьба, которую большая часть псовых не выдержала. В результате исчезает две трети этих созданий. В том числе пропадают все костегрызы. При этом на кошачьих псовые не оказали абсолютно никакого влияния. Но продолжим. 4 миллиона лет назад на территории Северной Америки обитают довольно крупные создания, очень похожие на койотов, только несколько увеличенных в размерах. Известны они как Canis leptophagus, то есть волк-зайцеед. Ну, в общем-то, они являются прародителями койотов. В это же время в Евразии появляется так называемый волк Доннезена. Это отец этрусского волка, ну и в свою очередь дед серого волка. И вот мы уже вплотную подошли с вами к ледниковому периоду. Во время самого последнего оледенения уже существовали все современные рода псовых. Песцы, шакалы, лисы, волки и многие другие. При этом на территории Евразии уже вовсю царствовал серый волк. А вот в Америке появляется одно из самых крупных созданий за всю историю псовых. Ужасный волк. Он был примерно на треть крупнее современного серого волка. При этом у него была невероятно крупная голова, даже по сравнению с крупным телом, и очень мощные зубы. Скорее всего, эти огромные хищники могли справиться с самыми крупными представителями мегафауны, такими как первобытные бизоны, шерстистые носороги и даже небольшие молодые мамонты. С ужасными волками широкая публика знакома весьма неплохо. Дело в том, что именно они послужили прообразом для лютых волков из «Игры престолов». Но дальше происходит небольшой конфуз. Из Евразии по Берингову перешейку приходит серый волк. И он начинает оттеснять ужасного волка на юг. Больше того, некоторые ученые предполагают, что ужасному волку пришлось перейти на питание падалью. Как такое возможно? Как небольшой серый волк мог справиться с ужасным волком и отнять у него добычу? Да дело в том, что он был гораздо быстрее и маневренней. И это сыграло решающую роль. Ну а дальше заканчивается оледенение, приходит человек, и ужасные волки навсегда уходят в историю, оставляя след лишь в сериалах. Ну вот мы с вами наконец-то подошли вплотную к процессу одомашнивания собаки. Если вам показалась несколько запутанной предыстория одомашнивания, то дальнейшая история покажется уж совершенно невероятной. Начнем с того, что до сих пор нет однозначных сведений о том, кто был предком собаки. Нет, разумеется, большая часть людей считает, что это был серый волк. И не зря так считают, специалисты тоже так полагают. Однако, есть ученые, которые рассматривают в качестве предка собаки шакала, а другие – дикую собаку динго. Впрочем, большинство морфологических, генетических, поведенческих и даже акустических исследований показывают, что все-таки самый близкий родственник собаки – это серый волк. Дальше. Где приручили первую собаку? Изначально предполагалось, что в Европе. Действительно, там находили в пещерах остатки первобытных собак, все было прекрасно. Затем решили уточнить, где именно, где конкретно. Для этого стали проводить генетические исследования. И что обнаружили? Что вероятнейшей родиной всех собак является Восточная Азия. Неожиданный результат. Дальше хуже. Новые генетические исследования показали, что родиной может быть Африка. Тут в бой вступили палеонтологи. Стали разыскивать самые древние кости собак. И нашли их снова в Европе. Дальше. Когда одомашнили собаку? Вначале было все более-менее понятно. На территории Европы находили черепа возрастом 15-16 тысяч лет. Ну и считалось, что именно тогда и появились первые собаки. Стали проводить генетические исследования. И вот чудо. Эти исследования показали, что, скорее всего, пути волка и собаки разошлись примерно 16 тысяч лет назад. Пазл складывался. Но тут вступили в бой палеонтологи. Стали разыскивать новые кости. И что же они нашли? А нашли они следующее. Значит, во Франции, в пещере Шове, они обнаружили след мальчика и собаки возрастом более 20 тысяч лет. На Алтае, в пещере Разбойничья, был найден череп возрастом 33 тысячи лет. И затем, в Бельгии, в пещере Гойе, был найден череп возрастом 36 тысяч лет. Таким образом, процесс одомашнивания гораздо заметнее удревнился. И это еще не все. Ведь палеонтологи далеко не всегда могут отличить самых первых собак. Казалось бы, любой здравомыслящий человек может отличить волка от собаки. Но вы забываете, что скелеты отличаются значительно меньше. Но, конечно же, специалисты скелеты тоже могут различить. Но одомашнивал-то человек не собаку, а волка. То есть получается, что на ранних стадиях, когда человек уже одомашнил волка, это уже по факту была собака, Но по паспорту волк волком. Более того, когда пошли первые изменения, они происходили в экстерьере, и лишь затем уже пошли перемены в скелете, через множество поколений. То есть, скорее всего, одомашнивание происходило еще раньше. Возможно, 40 тысяч лет назад. Возможно, еще раньше. Между прочим, самый древний найденный волк рядом со стоянкой человека имеет возраст 100 тысяч лет. Как же все-таки в этом разобраться? Как мне кажется, скорее всего, человек одомашнивал собаку неоднократно. И в совершенно разных местах. Но большинство популяций самых древних собак вымерло в результате какой-то эпидемии и не оставили следов в генетике современных псов. Поэтому, если мы пытаемся найти прадедушку нашего Бобика, то, скорее всего, стоит его разыскивать среди собак возрастом 15-16 тысяч лет, прирученных где-нибудь в Европе. Как происходил процесс приручения? Здесь есть два принципиально разных сценария. Согласно первому, люди либо как-то подкармливали волков.
1: Он приманку нашу съел. Приручить. Тихо.
0: Либо, что более вероятно, убивали волчиц и затем волчат забирали себе и выращивали. Но есть необычный вариант, согласно которому собака сама себя приручила. То есть среди популяции волков появилась некая группа, которая была наиболее толерантна к людям. Они стали жить рядом с поселениями людей, питаться на мусорных кучах и постоянно с ними взаимодействовать. И все меньше и меньше их боялись. Постепенно люди и будущие собаки искали все новые и новые пути взаимодействия.
2: И он нам будет другом навеки.
0: Почему именно волки, или, если угодно, собаки, стали первыми домашними животными? На самом деле у волков есть множество преимуществ. Во-первых, они обитали стаями, и в стаях всегда был вожак. То есть человеку нужно было всего лишь стать новым вожаком стаи. Кроме того, как я уже сказал, скорее всего, самые древние волки, которых приручали, были изначально толерантны к людям. Ну а когда их приручили, на первых процессах одомашнивания выяснилось, что у волков есть множество преимуществ. Скажем, они не очень разборчивы в еде. Они довольно быстро размножаются, то есть быстро происходит смена поколений, быстро растут. И кроме того, исходно волки были весьма разнообразными, что дало хороший генетический материал для будущего появления самых разных пород собак. После одомашнивания изменчивость усиливалась. Появлялись все новые и новые отличия между разными собаками. Кроме того, собаки становились все менее агрессивными и все более привязанными к людям. Также культивировались так называемые ювенильные черты. Иными словами, собаки начинали походить на щенков. Вы наверняка замечали, что мелкие породы обладают очень крупными глазами, крупной головой и другими чертами детей. Ну а многие взрослые собаки, достаточно крупные, до старости ведут себя как щенки. Поначалу человек использовал собак для охраны своего жилья. Затем он стал применять их для охоты. Также, скорее всего, довольно рано отделилась особая группа так называемых съедобных собак, применяемых в пищу. Как только началась осознанная селекция, люди в первую очередь стали культивировать различия между разными собаками. Это могли быть любые признаки – веслоухость, курчавая шерсть, коротколапость. Самое главное, чтобы можно было легко отличить свою собаку от чужих в случае столкновения племен. Также, скорее всего, довольно рано обособились так называемые съедобные собаки. Здесь пытались достичь появления как можно более мелких собак и наиболее мясистых. Таких можно было съесть за один раз, и кроме того, они быстро взрослели и мало болели. Селекция расцветала. В дальнейшем появились борзые, гончие, охотничьи собаки. Внешний вид пока что не играл особой роли. Но уже 2000 лет назад при дворе китайского императора появились миниатюрные собачки. Это говорит о том, что зарождались декоративные породы собак. Ну а ключевым моментом в истории собаководства стал 1873 год, когда в Великобритании возник первый клуб собаководов. Он обозначил эталоны разных пород. С тех пор экстерьер стал во главу стола. К настоящему моменту известно более 400 пород собак. И нам очень сложно поверить, что все это многообразие могло возникнуть из одного лесного серого зверя. Очевидно, что человек оказал огромное влияние на формирование собаки. Но, как это ни странно прозвучит, некоторые специалисты предполагают, что и собака оказала влияние на формирование человека. Люди стали отмечать территорию, а также переняли некоторые методы охоты. для палеолитического человека собака часто становилась чем-то большим, чем просто животное. Она практически становилась членом семьи. В качестве доказательства этого служат некоторые захоронения, которые мы находим в Сибири. Захоронения собак выполнены по всем традициям древних людей. В могиле лежали ложки, ножи, а некоторые собаки даже несли на шее ожерелье. В Хакасии мы находим другие захоронения. Там собак захоронивали в могилах владельцам. Причем собак не умерщвляли после смерти владельца. Собаки доживали свой век, и потом их клали в могилу к их хозяину. А некоторые генетические исследования показали, что древнейшие собаки из Америки имеют азиатские корни. А это, в свою очередь, говорит нам о том, что люди, отправляясь на другой континент, брали с собой своих собак.
3: Человек и собака идут вместе уже более 20 тысяч лет. Конечно, в наши дни собака играет меньшее значение, чем в каменном веке. Но и сейчас ничто не сможет сравниться с удовольствием от общения с умной собакой. На сегодня это все. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал. И помните, мы в ответе за тех, кого приручили. До встречи!

0: понятия национальности не было, понятия веры. Стрелецкий полк конный назывался стременной, потому что они у стремени царя все время. ФСО в чистом виде. Россия – степь, перекати поле. Поэтому мы все время сами огораживаемся. Так постепенно получилась поразительная вещь, которую, в принципе, можно сравнить только с Великой Китайской стеной.
1: Новый Оскол, Ольшанск, сам, собственно, Белгород. Это все крепости.
0: И сотни километров стен, валов и засек. Какой-то шотландец Джордж Лермонт принял правильную сторону. Тут же ему дали дворянство, поместье и погиб смертью храбрых, как Юрий Лермонтов. И он набежал на мою шпагу и накололся, и оттого ему смерть случилась.

Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, сегодня у нас лекция тематическая, посвящена русской армии и русскому воинскому искусству 17 века. Тема малоизвестная. А малоизвестна она почему? Потому что у нас со школьных учебников классический стереотип. Что было до Петра I? Было. Были бородатые стрельцы, которые, естественно, воевать особо не умели. Они горлопанили, устраивали стрелецкие. Да. И торговали там чем-то, малым бизнесом занимались. Те, кто разбирается в истории, скажут, было еще дворянское ополчение. Это какая-то была дикая конница. И почитав некоторых наших современных либеральных историков, не буду вам называть фамилии, там это также выписывается. Куча вариация татарской орды. Это вся разномастная, абсолютно необученная, с гиканьем конница налетала на стройные ряды шведских рейтар. Встретив минимальное сопротивление, разворачивалась, обратно скакала. И если с первого-второго наскока сломить сопротивление не получалось, то московиты покидали поле боя. Все на этом заканчивалось. До тех пор, пока не пришел Петр I. Сначала он попытался как-то организовать имеющуюся армию. Создал несколько гвардейских полков из своих потешных. Но их было мало, поэтому под Нарвой шведы настучали. И все, после этого пришлось ему лить колокола на пушки, менять все коренным образом. Только тогда началась настоящая европейская армия, потому что до того момента, ну куда было немытой России тягаться с цивилизованной Европой. Даже поляки и те сидели в Кремле. Вот то, что мы читаем в учебнике. Я каждый раз, когда сталкивался с такой точкой зрения, задавал авторам и себе простой вопрос. Вроде бы все так, только объясните, пожалуйста, как получилось, что в начале века у нас шведы сидят в Новгороде, поляки в Кремле, в Москве, и государство де-факто не существует. А в конце века мы отбили все, что потеряли от Польши, забрали существенную часть Малороссии, мы тесним крупнейшую военную империю того времени, Османскую, на юг, и довольно успешно сражаемся просто с лучшей армией Европы того времени, шведской национальной регулярной армии. Русско-шведская война, как известно, закончилась в ничью при Алексее Михайловиче. Тут как-то не укладывается в образы дикой конницы, разбавленной бородатыми стрельцами. Поэтому давайте разберемся. Напомню вам социальную стратификацию русского общества того времени, потому что от него зависело создание и функционирование армии как главной функции государства того времени. У нас были крестьяне, священников мы не берем, бояре и князья. Разница между ними не очень большая. Князья когда-то были самостоятельными правителями, но со временем по разным причинам признали верховенство великого князя московского. Объединяет их то, что их земельные владения – удельные княжества или вотчины. Их нельзя отобрать, это вековая частная собственность. Вотчина от какого слова? Отец. От отца досталось. Более того, владелец вотчины может перейти в другое государство, сменить подданство и со своими людьми, и если территориально это возможно, если вотчина, понятно, что не где-то у Волги, а на границе с соседним государством, то в принципе может вместе с землей своей уйти в подданство, кому хочет. Литве, Казани, Польше, Швеции. Это его право. Право как владельца вотчинных земель. Вторая категория нобилитета – дворяне. Но дворяне того времени – это совсем не те дворяне, которых мы видим по Евгению Онегину. «Войне и миру» и Анне Каренин. Дворяне – это самый низший уровень на феодальной лестнице. Первая ступенька. Дворянин от слова «двор». Он когда-то на дворе у боярина что-то делал. И либо он получил свой собственный двор от государя. Его еще называют помещиком. Почему помещиком? Потому что его поместил государь на землю. Дал ему какой-то надел деревеньку, сельцо. Он этим не владеет. Это государственная собственность. Он временно получает доход с этой земли в обмен на службу. Поэтому дворянин-помещик называется еще часто служилый человек. Он на службе находится. Служба у него какая? Военная. Служить он должен сам, вместе с сыновьями взрослыми. Служба пожизненная. То есть он служит в армии до тех пор, пока его не убьют. Или он не станет калекой, или он не станет уже таким дряхлым стариком, что просто не сможет залезть на коня. Плюс он должен выставить пропорционально имеющейся земле. Каждый раз делались сложные расчеты, тоже были своего рода налоговые органы, пропорционально земле, плодородию, категории этих земель, населению. Говорили, ты должен явиться конно, людно и оружно. То есть на коне боевом. Обычно это, естественно, не один конь. У всадника
рыцарского типа должно быть три коня. Конь боевой, конь транспортный, желательно два их надо менять, ну хотя бы один, и конь хозяйственный, который тащит всю поклажу. Оружно в полном вооружении. Кстати, это не обязательно война, это еще и военные сборы. Военные сборы проводятся обычно ежегодно. Он должен явиться на сбор, показать, что у него все нормально, как-то там поупражняться чуть-чуть, если будут требовать, и обратно отбыть себе в поместье, дай бог, мирное время. И людно, потому что он должен привести с тобой количество людей, воинов, пропорционально размерам своего имения. Если это большое имение или если это боярин, то он должен явиться с большим количеством вооруженных, конных и оружных людей. Если это крошечное поместье, ну дай бог, чтобы ты один пришел, готовый вступить в бой. Но это все конница. Дворянин – это кавалерия. А воевать без пехоты нельзя. А дворяне пешими не воюют. Может спешиться в бою, но это вечно не очень эффективно. Соответственно, где взять пехоту? Не надо думать, что пехоты не было. Была пасошная рать. Пасошная рать не о том смысле, что они от сахи, а в смысле, что количество пасошной рати пропорционально сохам. Саха, мы с вами говорили, это единица налогообложения. Изначально это участок земли, который можно вспахать сахой за один день, но количество этой земли всегда разное, потому что есть черноземная саха, нечерноземная саха, северная саха. Но это как сейчас, кадастровая стоимость. Земля, она все время разная. Пасошная рать пропорционально количеству земли, уезды, города, посады выставляют пехоту. Она, конечно, не очень эффективная, потому что это не профессионалы. Только период войны. Ну, что-то они там делают. Могут помогать осаждать крепость, что-то копать, рыть, помогать пушкарям. В обозе служить, решать какие-то технические задачи. Были еще пищальники до Ивана Грозного, их совсем мало. Это профессионалы, которые пользуются огнестрельным оружием, разным. Пищалью назывался на любой вид оружия, начиная от карабина, мушкета и заканчивая пушкой, маленькой, большой, это все пищали. Но их мало. И вот 1 октября 1550 года, запомним эту дату, в принципе, можно было бы назвать днем рождения российской армии. Вместо 23 февраля. 1 октября был выпущен указ об испомещении в московском и окружающих уездах избранной 1000 служилых людей. Иван Грозный. Предыстория указа, согласно легенде, такая. Молодой царь Иван куда-то ехал, из Коломны или в Коломну, где-то вот там-то все происходило. Ему челобитчики, большая толпа. Это как раз были пищальники местные. Цех этих пищальников профсоюз, чего-то от царя хотел. Видимо, они громко кричали, производили какой-то устрашающий вид, поэтому царь с ними разговаривать не захотел и дал распоряжение своей охране разогнать. Ну, те пошли их отгонять, пищальники дали залп поверх голов. А охрана царя с луками и стрелами, это страшно им стало, побежали обратно, говорят, ну, не можем их отогнать, подойди, даже боимся. Царь задумался, что нужно иметь собственное пищальное войско. Не здорово, когда какие-то пищальники в городе, кто им платит, непонятно, их мало. И вот так родилась идея сначала создать эту избранную 1000, которая будет, помимо всего прочего, владеть пищальным боем. А потом, в том же году, появилось и первое стрелецкое войско. 6 полков. Избранная 1000 формировалась следующим образом. Взяли 1000 детей боярских. Дети боярские – это кто? Это могут быть даже дети бояр или какие-то родственники бояр, племянники бояр, троюродные, которым наследство не досталось, у них нет своей земли. То есть знатность есть, честь есть, а имущества нет. Рыцари без наследства. Ну, либо с очень маленьким наследством. Надо что-то делать, чем-то зарабатывать. Пассионарные молодые люди, которые готовы воевать, служить, выполнять какие-то задачи. Вот из этих детей боярских набрали 1000 помоложе по боевите и выдали им поместья. Их поместили всех вокруг Москвы. Каждому дали деревню какую-то. Ну, сначала предполагалось, что они будут ротой королевских мушкетеров, но на практике вышло все совершенно по-другому. Они все время были рядом, многих из них царь уже знал лично в лицо, утверждал списки. Плюс, чем они были приятны Ивану Грозному? Тем, что они оторваны от бояр, то есть они все обязаны ему лично. У них же денег нет, наследства нет. Он им все дал, поэтому они должны служить на него, а не на каких-то Рюриковича. Всех стали назначать на руководящие должности. Кого-то воеводой, кого-то командиром стрелецкой роты, а кого-то, может быть, даже командиром со временем стрелецкого полка будущего. То есть дети боярские стали командирами стрелецкого войска. Чем отличалось от того, что было ранее? Во-первых, численность. Это многочисленное войско по тем временам. Их к 17 веку было на постоянной службе плюс-минус 1050. Это большая армия в масштабах того времени. Это не совсем профессионально регулярное войско, но, как говорят, полурегулярное, потому что они получали зарплату,
жалования, деньгами, сукном, хлебом и солью. Почему солью? Твердая валюта. Цены пляшут. Сегодня соль столько стоит, завтра столько, а жить-то надо как-то рассчитывать. Поэтому лучше получать гарантированный мешочек соли в год и чувствовать себя спокойно. Плюс привилегии, право иметь малый бизнес свой, любой. Завести общественную баню, лавку, магазин, мастерскую, что угодно. Ты этим занимаешься в свободное от службы время. Служебные обязанности, понятно, когда война, ты на войне. Если войны нет, то это охранные, караульные функции и учения. Время от времени сборы, которые проводятся, чтобы они были в форме. Плюс отдельные подразделения стрельцов выполняют еще функции охраны общественного порядка. Охрана государя и двора. Все стрельцы – это пехота, но был один стрелецкий полк конный. Назывался «Стременной», потому что они у стремени царя все время. ФСО в чистом виде. Стременной стрелецкий полк. Очень гордились. Элита из элит. Им давали ипотечный взнос на постройку дома в Стрелецкой слободе. А так как обязали всех строить дома рядом, то получались такие военные городки. Очень удобно. Дом стрельца, дом командира, штаб, склад и место, где можно хранить порох, оружие. Все рядом, в одном районе. Все друг друга знают. Стрелецкая слобода. Проблема какая? Исходя из такого набора привилегий. Тех, у кого хорошо пошел бизнес, совсем не хочется идти воевать. Тут у тебя так столько дел в Москве, а тебя на войну отправляют. Не так, как в Европе. В Англии, например, было правило, долгое время действовало, что король имел право указом своим обязать рыцарей всех выступить. Рыцарей мало было в Англии. 4 тысячи на круг в средневековый всего, из которых, если вычесть детей, стариков, и вот и тех, кто прячется, не хочет служить совсем, то оставалось, значит, 3-4 тысяч человек, 500, вот сколько мог на войну во время Столетней войны, быстро собрать английский король. Но было много всяких других категорий свободных граждан, которые по закону тоже должны отдать долг родине, лучники, йомены и все. Там была оговорка 40 дней. 40 дней, а потом надо замену искать. И очень тяжело объяснить, почему он должен более 1,5 месяца находиться на войне, потому что у него там хозяйство. А со стрельцами этих ограничений не было. Вот пока идет война, он должен быть на войне. Или служба какая-то важная на 1/2 года, на год, куда-нибудь в Псков. Поэтому стрельцы в этом отношении были не очень надежными людьми, потому что жалование они получали на самом деле не очень большое. Основной расчет был именно на самоокупаемость. Вот это стрелецкое войско к началу смуты стало показывать себя не очень хорошо. И в совокупности с поместной конницей, столкновение с профессиональными армиями наемными, польско-литовскими, показало, что все-таки они уступают. Это наслалось еще на то, что у нас идеи не было, непонятно за кого воевать. Тем-то понятно, за что воевать, какие перспективы наживы. А у нас за кого воевать? Ты воюешь сегодня за государя, завтра выясняется, царь не настоящий, а настоящий царь Лжедмитрий, чудом спасшийся, или другой чудом спасшийся, или третий чудом спасшийся, их было самозванцев десятки. Поэтому в условиях очень низкого морального духа доходило до того, что в отрядах было несколько воевод, все друг за другом следили. И писали друг на друга доносы, что этот замысел переметнуться. Артиллерию никогда не выставляли вперед. В нарушении всех канонов артиллерию держали в тылу. Потому что если будет измена, в первую очередь сдавали пушки, самые ценные. Не доверяли собственным пушкарям-артиллеристам. Поэтому неудивительно, что наша армия стрелецко-поместная в годы смуты всем проигрывала долгое время. Нужно было как-то модернизировать, что-то с этим делать. Беда одна – нет денег. Денег нет совсем. Государство бедное. Нефти, газа нет, ничего нет. Чем платить? Простое решение вопроса нанять наемников, как все европейские короли делают, но денег нет. Значит, нужно как-то реорганизовать свою национальную армию. И вот в этих условиях Романовы, придя к власти, после смуты, выработали некий план действий, по которому постепенно, постепенно стали реорганизовывать собственное войско. Первым делом они продлили, как бы сейчас сказали, проект национальный, многолетнее строительство засечной черты. Их на самом деле много было этих черт, заповедей, заповедников. Леса, в которых они строились, называли государевой заповедью. Что такое засечная черта? Когда они появились? В те времена глухие московские леса где-то здесь заканчивались. Дальше начиналась степь южнее. А степь — это проблема. Во-первых, она не населена еще со времен татарских нашествий, население там очень небольшое. Во-вторых, дальше юг, степь, Крым. Крымская Орда. Это тот осколок Золотой Орды, который попал под протекторат Османской империи. Разобраться с ними, завоевать их, очень тяжело. Во-первых, это сильное ханство. Во-вторых, за спиной стоят крупнейшая империя той эпохи, Османская.
и сил нет, чтобы с ними справиться. А у Крымского ханства образовался неплохой государствообразующий бизнес. Дело в том, что османам требуется большое количество рабов. У них огромный флот, и вообще их хозяйство очень емкое в плане работорговли. Константинополь – крупнейший рынок работорговли, галеры, и они их очень хорошо платят. В Европе тяжело приобрести рабов. Они готовы покупать неограниченное количество рабов и платить за них большие деньги. Поэтому набеговая экономика стала для Крымского ханства просто главной отраслью народного хозяйства. Было даже такое понятие «выбрать село». Выбрали село татары, это означает, что они пришли и выбрали, то есть забрали всех людей до последнего. Все, выбранное село. Стариков убивали, всех остальных забирали. Женщин, понятно, продавали, использовали. Детей растили. Может, кому-то повезло, становился янычаром. А кто-то, опять же, услужение. А мужчины все в рабство. Существовал специальный налог на протяжении долгого-долгого времени у нас. Отдельный государственный налог на выкуп пленных русских рабов у крымчаков. При этом считалось правилом хорошего тона жертвовать частные деньги, делать чести, что-то пожертвовать на выкуп своих соплеменников. В общем, надо как-то с этим бороться. И вот, начиная с Василия III, отца Ивана Грозного, начинается строиться в районе Тулы первая засечная черта. Появилась Тульская, Рязанская засечная черта. Начали строиться засеки, укрепленные остроги, гарнизоны и стрельцов, и казаков. Так постепенно получилась поразительная вещь, которую, в принципе, можно сравнить только с Великой Китайской стеной. Я не преувеличиваю ни капли, при том, что на самом деле она оказалась гораздо эффективнее, чем Великая Китайская стена. Множество этих засек. Засека – это что? В лесу подрубается несколько рядов деревьев, и они под определенным углом, как правило, лицом к неприятелю ставятся. Ну, вы понимаете, что лес – это не парк культуры отдыха. Там пешком так не погуляешь в старых лесах. Там буреломы. На коне проехать вообще нельзя. Через нормальную тайгу. Просто нельзя никак. Пешком ты будешь там мучиться идти. Татары – это конница. Конницы проехать невозможно вообще. Все безлесые участки между вот этими засеками насыпались валы, возводились деревянные стены. Причем стены эти могли быть сдвоенными. Видите, сдвоенные стены? Могли быть строенными. И в некоторых районах, в районе Белева, например, с четверенными, то есть четыре стены одна за другой. Преодолеть их конницы – это очень непросто. Категорически запрещался обход с любимыми целями этих засечных черт. Путешественник, переселенец, ищите лучшую долю, торгуете. По любому делу вы обязаны пройти только через ворота, где вас спросят, зарегистрируют, узнает охрана, куда идете, зачем. Любая попытка обойти засечную черту, значит, вы противник. Значит, откуда брать персонал, стражу для жизни в этих тяжелых условиях? Ну, во-первых, добровольцы-охотники платили деньги. Второе – казаки. Ну и третье – подход довольно рациональный и понятный. Всем, кто смотрел кино известное, как там на стену набирали провинившиеся преступники. Хочешь в острог, в кандалы, а хочешь – служи, пожалуйста. Но на стене, больше нигде. Гарнизоны, которые находятся на стене в этих маленьких крепостишках, тоже не бездельничают, они сидят просто так ждут. Они формируют мобильные группы, которые высылаются в степь. Им нарезаются специальные сектора патрулирования. И каждый отвечает за свой сектор. 30-50 верст они все время смотрят, не появятся ли татары. Если появятся, оперативно об этом сообщают, чтобы закрыли ворота, скот угнали в лес, высылаются вперед отряды, чтобы они могли где-то там у стен, у валов задержать эту орду. Ну и самое главное, посылаются вестники в Москву, чтобы шла сюда регулярная армия. Количество служащих на стене в дозоре достигло в 17 веке 10 тысяч человек. Это очень большой гарнизон. А финансировались они, как бы сейчас сказали, из федерального бюджета. Был написан специальный документ еще при Иване Грозном. Боярский приговор о станичной и сторожевой службе, который определял, какие должны быть заставы, гарнизоны, система поощрения, наказаний. Автором этого документа был князь Воротынский, известный полководец периода Ивана Грозного, которого, в принципе, вполне можно считать первым пограничником. Он, собственно, создал систему погранслужб того времени. Что интересного, они потом сдвигались на юг по мере освоения территории. Обратите внимание, вот нас все время говорят, что Россия агрессивная. На самом деле первое, что мы делали, это строили защитную линию. Мы все время защищались.
Потому что у России нет естественных границ. В Испании хорошо, Пиренеи. В Англии остров. Франция очень удачно огорожена со всех сторон горными хребтами. Вечно думают, как обойти через Бельгию. Италия прекрасно огорожена природными условиями. Мучаются все. От Ганнибала до Суворова, как перейти через Альпы. Россия – степь, перекати поле. Поэтому мы все время сами огораживаемся, окапываемся. И вообще все развитие страны, на самом деле, идет от обороны. Вот эти вот линии, валы, засеки, зубы дракона – это бесконечная наша история. Попытаться отгородиться, чтобы нас не трогали. Белгородская черта, которую построили уже в середине 17 века, после неудачной Смоленской войны с поляками, боевой ничьи. 5 валов земляных, каждый по 25-30 километров. Далее 20 малых валов. Общая протяженность Белгородской черты 800 километров. Знаете, масштабы строительства, можете себе представить? Это только одна черта. А все они соединялись между собой. А это все не сохранилось. Великая Китайская стена сохранилась, потому что она каменная. А засеки сохраниться не могут. Валы постепенно разошлись. Крепости стали городами. Старый Оскол, Новый Оскол, Ольшанск, сам, собственно, Белгород. Это все крепости из сотни километров стен, валов и засек. Все это съедало дикое количество денег. Как строить армию, непонятно. Поэтому использовали все возможные ресурсы. Использовали казачество, пассионарное отдельное сословие. Потом появились городовые казаки. Городовой казак находится на государственной службе. Правильно сказать, на муниципальной службе. Он хоть и казак, он хоть и свободный человек, который служит по прибору, то есть по контракту, контрактник, и выполняет функции охраны города, Росгвардии, МВД, иногда в том числе и пограничной службы, если это город в составе черты очередной находится. Но финансируется он за счет городской казны. Формируется, набирается за счет городской казны. Это такая городская полиция. У нас, к сожалению или к счастью, силы полиции Росгвардии федеральные. А те, кто смотрит американское кино, видят, что там на спине у полицейских что написано. NYPD, New York Police Department. То есть это полиция, к президенту США никакого отношения не имеет. Она финансируется, полностью содержится, и все вопросы решаются на уровне штата. Или полиция Лос-Анджелеса, на уровне города. Есть общие правила. Форма должна быть у них похожая, вооружение. Они все подчиняются определенным федеральным законам, но в принципе это не федеральная структура. Вот городовые казаки – это та самая полиция Нью-Йорка, которая довольно долгое время играла у нас очень важную военную функцию. И, кстати, в том самом уставе пограничной службы, который упоминал, боярский приговор о станичной сторожевой службе, там очень грамотно расписывалось, сколько должно быть городовых казаков, минимальное, максимальное число, какая у них задача, как часто они должны выезжать в степь как раз для патрулирования, обнаружения противника, какое у них должно быть снабжение, сколько должно быть боевых коней, минимум по вооружению. То есть наши предки поступали очень умно. Денег на создание федерального МВД нет. Вроде как все финансируют общины местные, городские, но правила игры подписывает царь. То есть сверх этого, пожалуйста, делайте, что хотите. Но вот минимум, который вы обязаны делать, чтобы иметь право называться городовыми казаками, а не вооруженными какими-то смутьянами. Что такое поместная конница? Те самые орды, почти татарские, которые составляли костяк нашего войска аж до времен Петра I. Прекратило свое существование поместная конница где-то уже на закате Северной войны. Что это было и что это за войско старого строя, как оно выглядело в 17 веке? Вот у нас есть сотник поместной конницы, командир эскадрона, выражаясь современным языком. Все дворяне. Начало срока службы в поместной коннице, по достижении какого возраста должен явиться на сборы, конно-людно-оружно, и вступить в ряды. Тебя запишут. 15 лет. С 15 лет дворянин на военной службе. За это он имеет, собственно, двор, поместье и так далее. Когда он на войне, ему платится сверх этого еще жалование. Не очень большое, как бы дополнение к тому, что его оторвали от хозяйства. Война может длиться долго. Жалование – довольно любопытная система выплаты. Вот у нас сейчас как зависит в армии. Но главным образом это согласно званию занимаемой должности, правильно? Ну, иногда еще срок выслуги, доплата за ордена, и тогда может быть какая-то награда, условия службы, ну, если в мирное время. Здесь главный принцип жалования был следующий – знатность и честь.
Если твой отец был каким-то большим начальником в армии, то ты сразу претендуешь, во-первых, на большую должность, согласно чести, а во-вторых, на большее жалование. Из-за этого была масса конфликтов, потому что приезжал молодой какой-нибудь 16-летний парень, Новик, как тогда называли, вот фамилия Новиков от этого, кто-то у него из предков был там Новиками в этой поместной коннице. Вот он приезжал и говорил, нет, я не буду обычным ратником. Так как мой отец был командиром полка, а дед воеводой, то я согласен минимум на сотника. А опыт он ноль, ничего не умеет. Но требую быть сотником, не меньше. Прибывал он, естественно, не один, а с командой, с оруженосцами, помощниками. Ну, это как везде. В Европе это называлось рыцарское копье. Подразделение, с которым рыцарь прибывает на войну. Там тоже, кстати, все рассчитывалось. Никто ничего не изобретал. В Англии принцип, например, был такой в средневековый. Чуть пораньше, конечно, времен Столетней войны. Если у тебя имущество на 40 фунтов, имущество, естественно, земля. Есть 40 фунтов, то ты должен прибыть в полном вооружении. Обязательно с оруженосцем. Если 20 фунтов, можешь прибыть один. А если у тебя 5 фунтов, то можешь прибыть один с луком. Даже без меча. Остальное тебе дадут за счет казны. У нас все то же самое. Дворянская конница никогда толпой, конечно, не была. Она была строго структурирована. Каждый ратник знал, в какой он сотне и в каком полку. Сотни составляли полки. Всадник был, безусловно, универсальным воином. Иностранцы высоко оценивали профессиональные качества нашей конницы. Если почитать воспоминания, удивлялись, как московиты, цитирую, на скаку пользуются одновременно уздой, саблей, плетью и луком. Я, честно говоря, не знаю, как можно саблей и луком одновременно, но вот как-то, видимо, они быстро переключались. Луком почему? Потому что это наследие как раз монгольское. Сложносоставной лук, который, я не знаю как, но специалисты говорят, что стреляет практически так же далеко и метко, как английский длинный лук знаменитый. И еще монголы стреляли на скаку, крайне метко, на очень большое расстояние. И мы эту тактику унаследовали, поскольку это были наши главные противники, от них и переняли. В чем был принцип нашей дворянской конницы? Не такой, как у рыцарей европейских. Там другой подход. Там таранный удар. Они все в железе, в тяжелом. Задача конницы – пробить строй, используя собственный вес копья и вес лошади, тоже зачастую укрепленный металлом. Пробить строй, а дальше уже там топтать и добивать. У нас нет такой тяжелой конницы, потому что, например, это очень дорого на самом деле. И тактика совершенно другая. У нас наезд, отъезд. Наезд, отъезд. Конница подскакала, обстреляла из луков, развернулась, ускакала. Так может продолжаться бесконечно, кругами. Против этого не работала тактика европейская пик. Ведь в Европе как пехота защищалась от рыцарей главным образом? Длинные пики 5-7 метров. В несколько рядов выставляли пики, и конь не идет на пику. Он боится, он разворачивается. Колет, он разворачивается. Невозможно ставить коня, проломить эти пики. Под защитой этих пик медленно-медленно передвигается пехота. Особенно, если это пехота, вооруженная какими-то аркебузами или мушкетами. Вы представляете, сколько времени занимает перезарядка? Тлеет фитиль. Фитиль должен поджечь порох. Это вроде как хорошо, но то дождь пошел. Потом на скаку точно ты там ничего не зажжешь. Это надо спешиться. Поэтому это оружие пешего строя, очень медленное, до 57 приемов надо сделать от выстрела до выстрела. Так если совсем упрощенно, зажечь фитиль, насыпать порох, бить пыш, уплотнить этот порох, потом загнать туда пулю шомполом, потом сверху еще пыш. При этом мушкет несколько раз переворачивается. Меня всегда удивляли, как наши комендантские роты, президентские полки, знаете, исполняют на показательных выступлениях. Это исторический отсыл процедуре заряжания мушкета. Они тоже все время там крутили. И со стороны, так как это все делалось по команде, айц, вай, драй, все эти перекручивают. Шаг вперед сделай, вот так. Потом вот так поверни, сыпани. Шаг назад. Со стороны это выглядело как танец. Времени занимало страшное количество. Требовало автоматизма. Поэтому ты сделал один выстрел, прицельная дальность. У аркебузы, наверное, вообще 30 метров. Мушкета, может быть, 50. Причем на эти 50 метров ты не убьешь, если он в кирасу попадет. Можно приравнять к удару кулаком в грудь. Просто ты не успеешь перезарядиться. Конница тебя сметет, этих мушкетеров, и затопчет. Потом отдельно поговорим по тактике, но для этого нужны пикинеры, чтобы прикрывать мушкетеров. Пока там мушкетер мучительно перезаряжает, вышли пикинеры, пики опустили. Вот такая простая тактика. Чем еще вооружен наш сотник поместной конницы? Я обращаю внимание. Значит, вот это у него бахтерец называется. Такой панцирь. Кольчато-пластинчатый. Довольно разумно сделано, значительно разумнее, чем многие модели бронежилетов современных. Видите? До колена закрывается.
На коне он все время закрыт. Ну вот это сверху красота, которая называется фересь, отточена мехом соболиным или куньим. Для чего он ее сверху одел? Показать, что он большой начальник. Что он сын боярский, у него есть карьерные амбиции. Ужасно неудобно, никакого смысла в этом нет. Но сразу понятно, офицер. Далее, шлем, самый популярный того времени у поместной конницы, назывался «Ерехонка». Почему «Ерехонка», какая связь, там, трубы «Ерехона», не знаю. История не дает ответа. Очень популярный шлем, уши закрыты, сзади все закрыто, такая чешуя. Иногда его называют «хвост лангуста». И спереди даже вот такая штучка. Довольно символично, но защищающая, наверное, переносится какой-нибудь случайно скользящего удара. Ну и сабля. Вот эта сабля очень дорогая. Польско-венгерская. Вот она, можете попробовать. Весьма дорогая офицерская сабля. Видите, еще характерно. Рука защищена, в отличие от наших шашек. И вот это вот кольцо. Венгры мастера фехтования, поэтому это удобно, она не выпадает, ее держать можно. Еще могли иметь вот такую саблю. Это называлось клыч. Клыч по-турецки, по-моему, меч. Я сегодня такой клыч видел в историческом музее. Это знаменитая сабля Дмитрия Пожарского. Это у вас облегченный вариант. Классические мечи европейские, например, римский гладиус или меч викинга, значительно легче, чем клыч. Как ими сражались, я ума не приложу. Тяжеленная, очень сложная центровка.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Здравствуйте. Мы начинаем наш цикл про беспозвоночных животных. Но прежде чем мы будем говорить про разные группы беспозвоночных, про их удивительные особенности, про их совершенно неожиданные свойства и способности, нам нужно поговорить про то, каким образом организовано их изучение.

Ну, дело в том, что понятно, если покопаться даже в капле воды, а уж тем более в целом океане или где-нибудь в лесу, можно встретить немыслимое разнообразие существ. А можно, конечно, изучать каждого из них по отдельности, но тогда мы получим какой-то гигантский объем данных, и будет крайне сложно их сопоставлять. Поэтому для начала, ну, чтобы мы точно понимали друг друга, мы поговорим про систематику. Систематика – это вообще раздел биологии, который занимается, казалось бы, крайне скучными вещами. Разделение организмов по группам. Уточнение того, а в ту ли группу, в тот ли род, в тот ли класс попал организм или нет. Даванием названиями организмам. И может, конечно, показаться, что придумывать новые названия для животных, растений и прочих существ, которых до этого никто не описывал, это здорово и интересно, так и есть. Но вообще, помимо всего прочего, это огромное количество такой механической и не очень интересной работы. И вообще систематика может показаться какой-то не слишком обязательной и уж точно незначительной частью биологии. Ну, так назовут этот организм, ну, по-другому назовут. Ну, в один род отнесут, ну, в другой. Какая в сущности разница? Может показаться. Хотя это не так. Да и вообще, специалисты систематики могут вызывать у людей, далеких от науки, даже, ну, такую какую-то усмешку. Это как человек всю жизнь может потратить на то, что занимается изучением видов комаров одного рода. И фактически всю жизнь, которая может быть долгой, посвящает тому, что пересчитывает щетинки на ноге комара. Причем комара всего одного рода. А этому человеку еще платят деньги, еще встречают его в разных странах на конгрессах с большим почетом. Странная ситуация, но если задуматься, то нет. Систематика является одной из основополагающих осей, на которой держится биология в целом. Можно себе представить очень простой пример. Ну, если где-нибудь в средневековой Европе врач откуда-нибудь с севера Европы приехал бы на юг, и ему рассказали бы лекарства мази от ожогов. Сказали бы, что надо там содрать кожу жабы, взять цветки ромашки, кору дуба. Все замечательно. Он вернулся бы к себе на север Европы, замучил бы несчастных жаб, оборвал кору с дуба, сорвал цветки ромашки, а ничего бы не работало. Виды все другие. Поэтому для начала давайте разберемся, какую систематику мы сейчас используем и по каким принципам вообще происходит это таинственное разделение организмов на группы. Ну, если начать с самого начала, то, конечно, то, что животные отличаются от растений, а рыба отличается от волка, люди, ну, догадывались давно об этом. Но на протяжении значительной части своей истории, видимо, ну, люди использовали и обобщали познания об окружающих живых организмах, ну, для каких-то утилитарных целей. Ну, чтобы понимать, таких существ, скорее всего, можно есть. Или такие существа, скорее всего, ядовитые. Или, например, в таких существах обычно много костей, а вот в таких меньше. А если мы постараемся понять, где же систематика как наука берет корни, то, заглянув в еще мифологический период развития человеческой цивилизации, мы увидим, что систематики в нашем понимании тогда не существовало. Ну, вот перед вами известный барельеф сражения Мардука с Тиамат. Что мы здесь видим? Мы видим здесь, что оба существа,
что человекоподобное, что вот такое совсем химерическое, сочетают черты разных животных. Поэтому с большой вероятностью для человека на значительной части его истории вообще это было особенно неважно. Человек понимал, что бывают летающие животные, бывают плавающие животные. При этом он вполне себе допускал, что эти черты могут как-то произвольно соединяться, смешиваться и так далее. А если мы будем говорить об основании систематики как науки, то здесь мы обратимся к Древней Греции и к такой, ну, я думаю, всем известной фигуре, как Аристотель. Человек, который жил в IV веке до нашей эры, написал очень-очень-очень много. К сожалению, не так много из его трудов дошло до нас. Но, тем не менее, по счастью, до нас дошли его труды о систематике. Он действительно задался целью, ну, как-то классифицировать все живые организмы. А на растения он особого внимания не обращал, но растения и растения. А вот животные Аристотеля интересовали значительно больше. Всех животных он разделил на животных с кровью и животных без крови. Ну, тут все логично, все понятно. Если человек порезался, у него течет кровь. Если в целом любое позвоночное животное получает повреждение, у него течет кровь. А вот те, кого мы называем сейчас беспозвоночными, у них такого, по крайней мере, красной крови в том виде, в котором мы к ней привыкли, не наблюдается. Поэтому Аристотель, ну, фактически сбросил всех беспозвоночных, вот эту группу животные без крови. А мы не будем останавливаться сейчас на том, как он разделил животных с кровью. Разделил он их по внешним признакам и по тому, как они размножаются. Откладывают ли яйца, откладывают икру или живородящие. Причем уже Аристотель понимал, что совершенно не очевидно, какие признаки выбирать в качестве основополагающих. Ну, если процитировать его труд, то можно увидеть следующее. Ну, вот цитата непосредственная. «Почти все живородящие четвероногие густо покрыты шерстью. Они затем многопалы, как лев, собака и пантера, или двукопытны, как овца, коза и олень, или же имеют одно копыто, как лошадь. Животных, носящих рога, природа по большей части наделила двумя копытами. Нам никогда не встречались однокопытные с рогами. Животные отличаются друг от друга и человека также по зубной системе». И так далее, и так далее, и так далее. То есть Аристотель понимал, что нужно выбрать какие-то черты, но не имел представления, на каких остановиться. Мы не будем подробно останавливаться на том, как он предполагал делить животных с кровью, хотя это довольно неожиданно. Поговорим про то, как он делил животных без крови. Разделил он их на мягкотелых. Ну, туда попали головоногие моллюски, не имеющие раковины. Ну, осьминоги, кальмары, каракатицы. Мягкоскорлуповых. Довольно странное название. Можно подумать, что имеется в виду какая-то мягкая скорлупа. На самом деле имеется в виду, что есть твердая скорлупа покрова тела и что-то мягкое внутри. Ну, туда попали ракообразные. Вернее, туда попали крупные ракообразные, потому что есть группы ракообразных, у которых все несколько иначе. Черепнокожие. Довольно жутковатое такое название. Ну, понятно, что слова эти звучат немножко искусственно, помимо всего прочего, еще потому, что это перевод на русский язык греческих слов. Греческие слова, которые Аристотель для этого создал, они звучат несколько более благозвучно, хотя для носителя, возможно, звучат также странно. К черепнокожим попали
моллюски с раковиной. И насеченные животные туда попали, собственно говоря, насекомые, животные с насечками.

0: в себе животные.
1: А тогда расскажите немножко о своем как бы творческом методе, например, ну хотя бы в каких программах вы работаете.
2: А, мне вообще не очень понятно. Да, это чисто художество или это, не знаю, какой-то немножко фотошоп, какое-то совмещение изображений, то есть как вообще не представляю. Как, тут, там, не знаю, кисточкой рисуете, там и все это на экране появляется. Или...
0: Можно по-разному. Ну, на то это и digital art, угу. Что можно, используя уже какие-то готовые вещи, что-то делать или с нуля. В основном работаю в фотошопе. Это стандартная программа по обработке фотографий в первую очередь, но в ней можно и с нуля вообще что-то нарисовать. Для этого нужно просто взять кисть, ну, электронную кисть. Это, ну, по сути, на экране это выглядит как кружок. Выбрать цвет, выбрать форму этой кисти и дальше рисовать.
2: Тогда у меня маленький вопрос. А не проще ли на бумаге тогда вот кисточкой? Если все равно, я-то думал, что там как-то используются высокие технологии, то получается все равно кисточкой, только на экране. Это же, по-моему, сложнее.
0: Ну, тут есть один очевидный плюс. Для этого не нужно много места, не нужна бумага, не нужны краски. Можно рисовать почти где угодно, был бы планшет или компьютер, на котором это рисуется. В этом плане даже легче. И методы, то есть техники, которые используешь, их гораздо больше. То есть можно рисовать так, чтобы это выглядело как акварель или как масло. Ну, в зависимости от настроек. И что для меня важно, вот я с трудом с нормальным искусством работаю, у меня нет такой подготовки хорошей, именно художественной. Поэтому некоторые моменты, вот мне сложно понять, когда какие там краски накладывать, чтобы получился нужный эффект, или как там какие-то методы использовать. В digital арте можно работать на разных слоях изображения и по ходу изображения очень сильно менять. То есть я могу там нарисовать какой-то объект маленький, какой-то большой, а когда уже картина в процессе работы, я вижу, что мне кажется, что надо сделать там наоборот, я могу один объект увеличить, другой уменьшить, и при этом все остальное останется так же, как есть. Вот на традиционном арте это просто невозможно. То есть можно делать какие-то такие вещи, которые на бумаге уже, ну, ты не исправишь, не перерисуешь заново, надо заново с нуля все рисовать. А тут можно просто какую-то часть только уже готовой работы изменить. То есть я могу даже взять какую-то свою старую работу и что-то в ней переделать, при этом большая часть останется такой же.
2: Скажем так, получается, что в принципе рисовать-то не проще, но проще редактировать, скажем так.
0: Можно так сказать, да, проще редактировать. Ну и, соответственно, проще добиться каких-то таких результатов, которых в традиционной технике, ну, тоже можно добиться, но просто нужно гораздо больше времени, сил, места для того, чтобы все это содержать, и краски, и мольберты там, не знаю, подрамники.
1: А вот при реконструкции естественной среды, вот вы на что ориентируетесь? То есть вы как-то увлекаетесь фотографией или там вот, я не знаю, фильмы, там, телевидение?
0: В том числе, да, фильмы. То есть я смотрел много фильмов специально про всякий подводный мир, пытался там найти красивые какие-то подводные пейзажи, чтобы как-то для себя это понять. Искал специально фотографии каких-то других людей, чтобы смотреть, как поверхность воды снизу выглядит, как там свет в воде распространяется. Все-таки это немного по-другому. Но в воде на самом деле удобно, там нет каких-то сложных элементов пейзажа зачастую, то есть это просто синий фон, выразимся так, с какими-то пятнами, оттенками. Если наземных животных рисовать, вот я пытался тоже, наземные экосистемы, там можно просто за голову хвататься, там все эти растения, надо все это понять, какие там где растения, как они между собой, какие животные, какого размера, какие растения, какого размера, какие животные, как между собой. Здесь, то есть вот эти вот моменты, как-то нивелируется при реконструкции именно подводных экосистем, но возникают новые сложности. А касательно вопроса про то, что, на что я опирался, там были не только фотографии и видео других людей, но и свои собственные наблюдения. Например, поездки на Красное море, где можно снорклингом заниматься, с трубкой смотреть. У меня много фотографий своих как раз подводных всяких обитателей и воды просто, там поверхности моря. Вот я на них опираюсь отчасти. Иногда, когда, ну, очень сложно или лень, я даже пытаюсь использовать какие-то элементы фотографий в работах. Но чаще всего это видно.
1: А вот эти, например, конкретно работы вот из замечательной книжки. Сейчас
2: так,
1: сразу
2: я продемонстрирую. Вот. Калейдоскоп исчезнувших миров.
0: Тут, да. Тут, кстати, часть фотографии сверху, маленькая поверхность воды использована. То есть не вся, но вот какой-то, я не помню уже какой, вот здесь, мне кажется, участок. Я брал какую-то фотографию поверхности воды, а дальше уже пытался так же вот, сам сделать. Может, я даже уже поверх этой поверхности

0: потом сам нарисовал. Но, то есть, за основу была взята фотография, потому что это не всегда просто. Ну и тут тоже, кстати говоря. А вот все эти обитатели, рыбы, животные, крокодилы.
1: Все прорисовано.
0: Это вручную. Уже вручную прорисовано, да.
1: Ну, отличное совмещение получилось.
2: Да, спасибо. Так вот, то есть, очень эффектно. Технику не поймешь.
1: Да, очень эффектно. Вот, а с точки зрения палеонтологии, Ярослав, насколько реконструкции соответствуют палеонтологическим материалам?
2: В данной ситуации не мне судить, как раз Николай гораздо лучше сможет оценить, насколько соответствуют эти реконструкции или нет. Я хочу лишний раз отметить, что все-таки в палеонтологии на самом деле есть специализация, и то, что я как бы на правах популяризатора рассказываю про разные группы животных, это не значит, что я во всех них специалист. И, разумеется, я и читаю разные работы, и больше того, частенько консультируюсь у специалистов, чтобы уточнить тот или иной момент. И вот как раз Николай один из специалистов, к которым я сразу же бегу, стучусь, если у меня возникают какие-то вопросы по морским рептилиям, и он чаще всего сразу же, иногда через какое-то время, если сам сразу ответ не находится.
0: Или если занят.
2: Да. Ну, видимо, да.
1: Ну, я так понимаю, что, соответственно, все это как бы, ну, не то, что вот прям есть на самом деле, а это гипотеза, как ученые видят, вот, согласно той или иной гипотезе, тому или иному представлению, на основе каких-то вот фрагментарных остатков, как могло выглядеть это животное. Гипотезы меняются регулярно.
0: Конечно.
1: Вот, причем, я так
0: очень
1: понимаю,
0: сильно меняются.
1: Очень сильно и достаточно часто. То есть вот это вот такое представление, что, то есть насколько все-таки вот на данный момент соответствует и сколько там фантазийного такого. И если фантазийное, то на что вы опирались? Может быть, работы предыдущих каких-то художников еще? Может быть, все-таки это больше наблюдение в природе за подобными организмами?
0: Поначалу я опирался действительно на работы, смотрел, как делают другие художники, особенно в ранних работах. Потом уже начал пытаться разобраться сам, и в некоторых случаях выяснилось, что некоторые художники, они тоже не совсем понятно, на что опираются, когда делают свои работы. И иногда получается такой какой-то порочный круг, когда палеохудожник смотрит на другого палеохудожника и повторяет ошибки за ним. Те же самые, допустим, с ихтиозаврами очень распространенная ошибка. У них крупные орбиты, глаза, и в них очень крупные такие костные структуры, называются склеротические кольца. Эти кольца держат форму глаза. То есть, по сути, эти кольца располагались внутри глаза и просто вот держали его форму, чтобы когда вода давит на глаз, чтобы он не деформировался. Животное быстро плывет, вода оказывает давление. Так вот, когда ихтиозавра находят уже в окаменевшем виде, то все обращают внимание на вот эти крупные орбиты и крупные склеротические кольца. И художники часто рисуют глаз размером во все вот это склеротическое кольцо и раскрашивает склеротическое кольцо, как будто это радужка. А склеротическое кольцо – это неподвижная часть глаз, то есть сама радужка, она была внутри. А вот вся вот эта часть, скорее всего, она была затянута кожей, и глаз выглядел больше, ну, как у какого-нибудь хамелеона. Или там можно посмотреть там, на других животных, в том числе на морских, на китообразных, как у них вообще глаз там расположен, что у них веки есть. А люди на это не обращают внимания, они видят вот это вот склеротическое кольцо здоровое и рисуют ихтиозавру гигантский такой глаз. А апертуру, отверстие в этом склеротическом кольце, они уже реконструируют как зрачок черный. То есть, и когда вот у многих художников можно увидеть этих ихтиозавров с огромными такими психоделическими глазами каких-то невероятных размеров. Ну, такое бывает. А в основном, конечно, это принцип актуализма. То есть мы смотрим на современных животных, на китообразных, на акул, как у них кожа выглядит под водой, как она, как окраска. У большинства животных крупных морских имеет покровительственная окраска, то есть темная спина, светлое брюхо, чтобы снизу на солнце, когда мы смотрим на поверхность воды, она светлая, и светлое брюхо их было плохо видно на фоне этого на фоне светлой поверхности. Сверху, соответственно, мы смотрим на фоне темного дна, опять темная спина, тоже их плохо видно. Иногда хочется как-то вот удариться в какие-то вот новые веяния, не быть консервативным. То есть, когда выходит новая статья, какое-то новое открытие, и, допустим, вот была статья в 2014 году, взяли пробу ихтиозавра, мозазавра, черепахи, И из тех участков, где у них взяли эти пробы, увидели там меланосомы, сказали, что вот они там меланин, они черные, и сказали, что все морские рептилии были полностью черные. И некоторые художники даже пытались, то есть мозазавров, ихтиозавров целиком черными красить. Потом через несколько лет уже взяли в разных местах пробы, выяснилось, что все-таки там, у тех, у кого изучили в этот раз, брюшко светлое, спина темная, как и у большинства нормальных там китообразных или акул крупных, то есть покровительственная окраска. Ну, вот такое бывает. Поэтому иногда, конечно, даже современными методами приходится быть аккуратным, потому что взгляды меняются на ходу в течение нескольких лет.
1: А из старых художников, то есть каких-то вот таких вот маститых, известных, типа Буриана и так далее, там, или наших каких-то русских художников, есть какие-то у вас там такие иконы?
2: Может, вдохновляют какие-то современные художники, хочется к ним как-то подтянуться.
1: Да,
0: то есть современные, несомненно, вдохновляют, в том числе коллеги, вот, с которыми мне посчастливилось в одной книге, чтобы мои иллюстрации были расположены, они, конечно, своими работами вдохновляют очень. Ретро-палеоискусство, оно тоже, несомненно, вдохновляет, но больше вдохновляет как искусство. Некоторые художники-палеонтологи, такие как Флёров, у них замечательные млекопитающие, потрясающие пейзажи. Когда они уже реконструируют каких-то там мезозойских животных, там уже мне сложно это воспринимать как что-то, как реконструкцию, как что-то анатомичное. Это просто, это чистое искусство уже идет. И очень много фантазии. Вот как раз у Флёрова тоже были ихтиозавры с этими психоделическими огромными глазами. Но я не знаю, почему он так сделал. Но, то есть не всегда задумываются палеохудожники, даже те, кто имеет образование биологическое, даже те, кто знает особенности анатомии, почему-то, когда начинают реконструировать, о некоторых вещах забывают. А и, соответственно, касательно старых художников, таких как Буриан, Флёров, Атагин из наших, у них часто те же ихтиозавры рисуются выпрыгивающими из воды, вот, да, с выгнутой, да, да, так, как спиной, как дельфины. А с учетом, что у них подвижность, да, и плезиозавры, которые, или то, что плезиозавр лежит на берегу, даже некоторые современные художники смотрят на это, вдохновляются и тоже рисуют бедных плезиозавров, которые лежат на берегу. Или когда в прогулке с динозаврами показываю там в эпизоде, как криптоклиды, эти плезиозавры лежат на берегу и прыгают со скалы, как морские котики. А если посмотреть, как у этих животных устроено, ласты, и как там суставы расположены, понятно, что они просто не могут так вылезти, а если они вылезут, они себе ласты переломают. То есть там в природе просто это невозможно на самом деле. Но поэтому ретро-палеоискусство вдохновляет исключительно как искусство.
2: Ну что, тогда я, пожалуй, что на себя перетяну одеяло, потому что у меня есть несколько палеонтологических вопросов, и в том числе, вот тут у нас лежат разные кости, ну вот как это? Как нам говорится, там, если висит ружье, то оно должно выстрелить. Вот раз эти кости лежат, значит, надо на них тоже обратить внимание. Это кости морских рептилий. И вот я частенько в своих рассказах говорю то, что у нас есть коллекция замечательных морских рептилий, и в том числе есть почти что полный скелет ихтиозавра. Вот как раз
0: от его запчасти.
2: Фрагменты, да, запчасти. И причем вроде бы один из самых полных скелетов в Подмосковье. И вот такой вот кусочек плезиозавра, колимбозавра, и тоже вроде бы это даже чуть ли не самый целый плезиозавр из Подмосковья. Вот насколько, не кривлю ли я душой, когда говорю такие вещи, или все-таки есть что-то и получше у нас в Подмосковье?
0: Не кривите, Ярослав. Что-то получше, конечно, есть, но большинство из того, что получше, находится в частных коллекциях. Вообще находки сочлененного чего-то довольно редки. У нас все-таки в Подмосковье юрские отложения имеет такой конденсированный характер, и кости там как бы перемыты, перераспределены. То есть целый скелет найти практически невозможно. Можно найти какую-то значительную часть скелета. Там вот часть позвоночного столба, ласт рядом. Или там позвоночный столб ихтиозавра, какие-то кости от ласт, какие-то кости от черепа. Но целый скелет найти просто невозможно. Это особенности местной геологии, особенности сохранности местной фауны. Вот такие сочлененные вещи, тем не менее, находят не часто сейчас по причине того, что нет хороших обнажений геологических, хороших карьеров, в которых можно было бы провести нормальные раскопки, что-то найти. В основном это и такие уже исторические сборы. Вот И даже эти находки, это находки Василия Бингаревича Миты из Палеонтологического института, который занимается аммонитами. И вот, когда он работал по, как раз на карьерах Лопатинского фосфоритного рудника, который сейчас по большей части уже закрыт, не функционирует, он там, среди прочего, вот, нашел этих морских рептилий. А Лопатинский фосфоритный рудник – это был огромный карьер, который постоянно разрабатывали. И благодаря этому, в первую очередь, нашли такие сочлененные части скелета. Сейчас вот до недавнего времени был еще Ягановский карьер, где тоже находили какие-то части скелетов.
2: Сейчас его... Все плохо.
0: Сейчас...

0: как бы уверенно выделить новый таксон.
1: А в таком случае, где у нас в стране какие-то места, в которых действительно можно найти хорошие такие цельные находки? И есть ли у нас такие вообще места, или у нас бедна страна единозаврами и вот ихтиозаврами?
0: Нет, страна у нас совсем не бедна. У нас морские отложения очень широко представлены и в европейской части России. Они в основном, да, вот волжские, они конденсированные, поэтому там не целые скелеты. Там какие-то части скелетов, расчлененные скелеты, то есть ассоциации костей просто есть. Нет такого, чтобы был прям красивый скелет с красивым черепом, там с глазами на месте. Это по-юрски. С меловыми ситуация другая. Там есть красивые черепа, но они довольно редкие. В том числе в Ундоровском музее сейчас выставлен целый череп, абсолютно красивый, с ростром, со склеротическим кольцом. Мы его с коллегами собираемся в будущем описать. И как раз у нас, получается, в Европейской России самые лучшие находки из Поволжья. Не только потому, что там какие-то уникальные местонахождения, а потому что там, благодаря тому, что Волга, еще как и водохранилище, очень широкое и вскрывает все эти слои на большом протяжении, то шансы что-то хорошее найти резко повышаются. Поэтому оттуда много интересных находок. В Арктике. Супер находки. Просто я вот был на земле Франца Иосифа в 2015 году. Архипелаг расположен там за 80 градусов северной широты. И там просто вот идешь по склону, тут кусок от плезиозавра, несколько позвонков выше, один скелет, через 5 метров второй скелет. Вот я, сидя там за пару часов на одном склоне, два скелета ихтиозавра выкопал, да, и собрал. То есть часть уже лежала по склону, а часть вот оно было там в слое. Они уже описаны. А дальше, если смотреть в стороны, Россия-то у нас большая, в Сибири замечательные находки раннеюрские, их недавно только удалось изучить, хотя находили их еще с середины прошлого века. И сборы велись, но вот их собирали, но как-то не изучали. Вот мы только недавно с коллегами все это систематизировали, оказалось, что там богатое вообще разнообразие морских рептилий, причем они жили за полярным кругом, за 80 градусов северной широты, если применять тектонические реконструкции, посмотреть, где это место располагалось тогда, в ранней юре. Вот как раз оттуда много таксонов раннеюрских, но в основном они тоже не скелетами представлены, а только ассоциациями костей. Есть и находки триасовых ихтиозавров, и не только ихтиозавров. То есть находок по стране делают довольно много.
2: Находок много. А вот помогают ли вам какие-то современные средства там в реконструкциях, какой-то современный там...
1: КТ-МРТ.
2: Да, КТ-МРТ, там 3D-арт какой-нибудь, там 3D-моделирование и так далее. Используете ли вы эти технологии?
0: Помаленьку, да. С КТ вы... прям попали вот в животрепещущий момент. Только вот на прошлой неделе ездил с черепом ихтиозавра здесь, в Москве, делали ему томографию. Выяснилось, что пациент...
1: Скорее мертв.
0: Но результаты хорошие. Это мы пробно сделали небольшой, там не целый череп, и вот надеемся, что дальше привезем большой уже череп из Ульяновской области и попробуем посмотреть его строение. То есть внутреннее строение мы смотрим с помощью томографии. Потом используем 3D-сканирование, то есть уже такие кости, просто вот поверхность ее сканируем. И даже потом это можно использовать при реконструкциях не только для научной работы, но и для музейных целей. Коллеги из Ундоровского палеонтологического музея, с которыми мы хорошо, плодотворно сотрудничаем, они как раз этим занимаются. Они берут эти 3D-модели, которые мы используем и в статьях, то есть мы их размещаем, прикрепляем к статье. И они их печатают на 3D-принтере и делают реконструкцию скелета. В том числе договариваются с палеохудожниками. Вот сейчас проект, он еще не завершен до конца, только часть, я даже не знаю, можно ли о нем как-то так громко говорить, потому что это будет сюрприз, возможно. Но вот, тем не менее, у них в музее уже картинки появляются, местами мелькают, поэтому я скажу. Плеозавр Лусхан из Ульяновского Поволжья. Совместно с Владом Константиновым, который занимается 3D-моделированием, сделали реконструкцию полного скелета, вот все кости восстановили, будет абсолютно целый скелет Лусхана в Ундоровском палеонтологическом музее, его собираются распечатать на 3D-принтере в полный размер, и когда у музея будет новое здание, то там будет размещен вот этот вот экспонат. И, соответственно, эту модель планируется и для публикации использовать, то есть как реконструкция показать, вот как скелет выглядел целиком. Не только те отдельные элементы, которые имеются, но и как он выглядит.

0: целиком. Такое делаем, да.
1: А еще вот помимо техники 3D, там реконструкции, какое-то вот какие-то такие наработки 3D-моделирования, потому что я читала статьи, что палеонтологи пользуются услугами тоже программистов, чтобы смоделировать движение того или иного животного.
0: Я лично вот не пользовался, но да, действительно, сейчас это набирает обороты. Много интересных работ, в том числе даже вот по морским рептилиям, допустим, смотрят, как их вода обтекает. Делают реконструкцию, запускают этот виртуальный поток воды и смотрят, где там у них какие слабые места или череп.
2: Ну, как они ластами.
0: Да, как они ластами работают, и как вот если он так будет работать нормально, он будет плыть, или у него будут какие-то проблемы, если там рассинхрон между передними и задними ластами плезиозавра, или насколько сильно он может шею изогнуть, чтобы его там водой этот поток не смыло. Когда вот он плывет, может он шею изогнуть, или ему надо прямую шею держать, а изогнуть он ее может только когда остановится. Mm-hmm. Вообще интересные работы. Я до этого еще не дошел, но я надеюсь, что со временем и до этого доберусь. И сейчас мы пока только накапливаем данные, делаем вот томографии, сканируем эти отдельные элементы скелетов. Но коллеги зарубежные уже, да, активно начинают эту тему развивать.
2: Ну, у нас в нашей рубрике «Утренний отбор» частенько мы рассказываем о каких-то новостях науки. Вот, пользуясь случаем, хочу, так сказать, не играя уже в испорченный телефон, а вот напрямую у специалиста спросить, поинтересоваться, что там у нас новенького по морским ящерам? Может быть, какое-то свое исследование недавно было уникальное такое, или, может быть, что-нибудь зарубежные коллеги подкинули такого необычного, какого-нибудь нового плеозавра нашли или еще что-то в этом духе?
0: Постоянно что-нибудь новое находят. Вот недавно описали несколько новых родов и видов ихтиозавров коллеги из Мексики и из Аргентины. Потом, ну, это все можно найти, в принципе, я думаю, желающие смогут найти. Там, причем мексиканские коллеги так называют этих ихтиозавров, что я даже не могу выговорить. Вот. А аргентинцы назвали катутозавр, забавное название, потому что у них так в их местности пирожки называются, ихтиозавр-пирожок. Вот. Из своих, вот то, что я уже упоминал, описали фауну раннеюрских ихтиозавров, которые жили за полярным кругом. Ихтиозавров и плезиозавров. Да, и в новостях даже говорили про детский сад. Почему так говорили? Потому что нашли кости очень молодых особей. Вот такого размера. Это пропадиальная кость или плечевая, или бедренная. Там, так как она маленькая и не окостеневшая, сложно понять. То есть маленькие плезиозаврики, маленькие позвонки плезиозавриков. И большие животные, и маленькие. А это за полярным кругом. То есть очевидно, что они должны были там размножаться. Потому что за полярным кругом у нас полгода день, полгода ночь. И плезиозавры росли быстро. Сейчас это известный уже факт, считается, по гистологии и по другим данным, там, как у них все это идет. Все говорит о том, что они довольно быстро росли. Как животное родилось, быстро вырастает, как у китообразных, и уже живет как крупное взрослое животное. Раз мы нашли маленькие совсем кости за полярным кругом, то, видимо, там они могли размножаться. В принципе, это логично, потому что летом за полярным кругом очень хорошо. Целый день светит солнце, оно не заходит, всякие водоросли бурно там размножаются, соответственно, и другие животные, которые этими водорослями питаются, тоже активно размножаются. Много пищи для морских рептилий в итоге, там всякие рыбы, головоногие. И они туда, видимо, приплывали, и там на лето, как вот птицы перелетные сейчас улетают в Арктику, чтобы там размножиться. А потом, да, только переплывные такие вот ихтиозавры, плезиозавры. На лето туда заплывали в Арктику, а когда там полярная ночь, темно и грустно, они уплывали, по-видимому, назад в более низкие широты. На зимовке.
1: А когда вы рисуете, допустим, какие-то ландшафты и так далее, вы учитываете вот эту вот особенность, что вот там вот, допустим, это конкретно ландшафт, там, я не знаю, юрского периода, там, не знаю, Арктики. Вот. И там, соответственно, должно падать солнце как-то, то есть должна быть какая-то там, да, длинная ночь, особенное положение солнечных лучей там и так далее.
0: Но это всегда интересно такие вещи учитывать. Иногда получаются даже какие-то ляпы, скажем так, потому что не все учитываем. Например, у нас был в 2015 году описан ихтиозавр из Тимана-Печоры, это Русский Север, Республика Коми. И ну, такой высокоширотный ихтиозавр, нам с коллегами очень хотелось, чтобы он там был в каком-то таком очевидно полярной обстановке. И попросили Андрея Тучина нарисовать реконструкцию, как ихтиозавр плавает среди айсбергов. Вот, а потом коллеги сказали, ну как же это, у вас какого возраста ихтиозавр плоский? Тогда было очень теплое время, в принципе, полярных оледенений не было, там не должно быть айсберга. Реконструкция получилась красивая, но не точная. А так, да, вот иногда как-то хочется, скажем так, заморочиться и вот эти вот мелкие аспекты учесть, иногда не получается. Ну, когда как.
2: Я вот хотел все-таки на секундочку вернуться вот к детскому вопросу среди морских рептилий. Вот меня очень вдохновила и зацепила новость, по-моему, прошлого года о том, что в Антарктике раскрыли секрет какого-то непонятного нечто, которое там 10 лет лежало, и вроде это оказалось яйцом мозазавра. И это прям была такая одна из главных новостей прошлого года, по-моему. Вот. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Ну и что вы по этому поводу думаете? Или, может быть, слышали, что думают там специалисты-мозазавристы?
0: Ну, сам-то я особо ничего думать не могу, потому что я мозазаврами лично никогда не занимался. Это есть коллега в Санкт-Петербурге, Дмитрий Григорьев, который занимается мозазаврами. Но что говорят специалисты, слышал. Там даже забавно с этой статьей, вот она вышла, если я не ошибаюсь, в Nature или в Science.
2: Ну, это я не подскажу.
0: Ну, в общем, в одном из вот этих топовых журналов, и к ней был комментарий. Там вышло две статьи, обе про яйца. Одна про это гигантское яйцо, которое нашли там в морских отложениях, и, возможно, как предположили, оно, возможно, от мозазавра, возможно, еще от кого-то. А другая про яйца динозавров, да, у которых там думали, что у всех динозавров должны быть яйца с твердой скорлупой, сказали, что нет, есть динозавры, у которых яйца с мягкой скорлупой. И был комментарий сразу к этим двум статьям, и там написали, а вот раз нашли динозавров с мягкой скорлупой, а может быть подумать о том, что это яйцо динозавра с мягкой скорлупой, а не яйцо мозазавра. И в том числе там как раз специалист по мозазаврам этот комментарий писал, если я не ошибаюсь, Джон Лингрен, он высказал сомнения по поводу того, что это может быть вообще яйцо мозазавра. И другие специалисты по мозазаврам позднее это поддержали, в том числе Майкл Калдвелл из Канады. Он прямо высказался, что это никак не может быть яйцо мозазавра, потому что вообще это странно. Уже есть данные потому, что крупные поздние мозазавры были живородящими. Есть находки и беременных самок еще не описанные, и детенышей кости. И думать, что вот это крупное, то есть такого размера яйцо, это очевидно, что очень большой был мозазавр. И логики в этом нет. Чтобы вот это яйцо вышло, которое тут же потом из него кто-то вылупится, и это высокие риски для того, что это там плохо вылупится, задохнется, пока вылупляется или еще что-то. Таким животным гораздо проще сразу родить живого детеныша. А учитывая, насколько часто у рептилий, таких как ящерицы и змеи, возникает независимо, неоднократно яйца живорождения, говорить, что у каких-то мозазавров могло от живорождения перейти обратно к яйцам, как это... В общем, мы стали бы они обратно откладывать яйца, с учетом, что они были полностью морскими. Это все выглядит весьма сомнительно. Так что, скорее всего, это яйцо еще какое-то время так и останется загадкой.
1: Николай, вы говорите, что раз нет профессионального образования, вы начали рисовать еще в школе. Вот, все-таки какими-то методами художественными вы пользуетесь? Например, там, знания анатомии, знания мышечной системы, мускулатуры и так далее. То есть крепление, это вам как-то помогает?
2: И откуда такие знания у школьников?
1: Да, откуда такие знания у школьников?
0: Да, собственно, отчасти, конечно, что-то смотрю, но в основном про анатомию это художники опираются те, которые работают, которые людей рисуют. Ну и анималисты, которые современных животных. С ископаемыми животными все сложнее, потому что даже научных работ мало, где пытаются как-то там мускульную систему реконструировать для тех же морских рептилий. С морскими рептилиями что просто, что у них, по-видимому, было достаточно подкожного жира, и, в принципе, они были довольно обтекаемыми. То есть там нет необходимости, чтобы вот тут вот так тень легла, чтобы там была видна какая-то мускула там, или что-то, чтобы мышца вот тут вот выступала. Они все такие ровненькие, обтекаемые. Там единственное, что морщинки местами, где конечности у них сгибаются или где шея чуть-чуть поворачивается. Вот это я стараюсь следить, чтобы места, где они часто сгибы у них происходят, чтобы там были какие-то складки. а то иначе нелогично, если они слишком обтекаемые, как будто они не двигаются.
1: Нет, животные смотрятся очень убедительными, поэтому...
3: Никаких проблем не чувствуется.
1: Да, никаких проблем не чувствуется, вот поэтому и был вопрос, потому что полное ощущение, что... Все-таки наука, искусство, то есть вы сейчас больше занимаетесь наукой, чем искусством, и помогает ли вам искусство именно как ученому?
2: Понятное дело, что в искусстве наука помогает для того, чтобы как раз там анатомия, понятия и прочее, а вот наоборот, интересно, действительно.
0: Ну, по крайней мере, это помогает делать иллюстрации для статей. То есть иногда надо что-то нарисовать или реконструировать, ну, схематически. И, конечно, тут навыки какие-то рисования важны. Но...
2: Согласен. Сам с этим сталкивался, и так как навыков у меня нету, это было тяжело нарисовать.
0: Да, то есть... Такой момент есть. Ну, так что прям вот искусство пока как-то не было сильного влияния, не наблюдал.
1: Ну, а так, чтобы понять действительно, как это животное выглядело, то есть как-то представить этот образ, то есть или это просто образное мышление, фантазия?
0: Возможно, знаете, возможно, оно на самом деле очень не помогает, просто это сложно осознать.
1: Угу.
0: То есть вот что, как бы само воображение, какое-то художественное мышление, как-то это в 3D и сравнивать разные образы, это же все как-то взаимосвязано. То есть просто я, возможно, это как-то не воспринимаю, а возможно, действительно это помогает. Допустим, легче сравнивать вот разные элементы скелета у разных животных. Ну, по форме, как бы я смотрю, я вижу, что там они одинаковые. Я это помню, что вот этот, у этого такой, у этого такой, даже как мысленно это сопоставляет. Возможно, как-то связано тоже с художественными какими-то навыками, которые просто, ну, это не осознается. Вот. А другие коллеги иногда бывают, что, ну, я говорю, очевидно, у них две совершенно одинаковые кости. Они говорят, нет, оно вот прям разное. Как они это делают, я не понимаю. Видимо, может, как раз у них, потому что нет художественного какого-то чутья. Или... То есть, когда неполные какие-то кости, вот они не могут как-то вот сообразить, где тут что. Некоторые. Может быть. Может,
2: не будем называть фамилии. Не будем обижать.
0: Они в основном это, да, иностранные коллеги, поэтому.
1: Ну, еще вопрос.
2: Называйте. Это можно. Нам разрешают.
1: Тогда вопрос про творческие планы.
2: Да, про... вообще, есть ли творческие планы, или теперь все в науку, только в науку, а творчество уже совсем уходит?
0: Вот на какой-то момент сейчас было так, что все в науку. У меня сейчас диссертация на носу просто. Вот в этом году, в конце этого года или в следующем, там как пойдет сейчас, вот надо осенью ее представлять на диссовет, чтобы там они решали, когда там защиту назначать. Поэтому все пришлось отложить, все рисование, вообще полностью погрузиться в научную работу. Нет, туда-то иллюстрации, ну, не художественные, а такие научные идут. Вот. А так, времени, конечно, если заниматься наукой, где времени на рисование остается мало. Но хочется как-то, чтобы оно находилось. Уже больше года, наверное, вот сейчас ничего вообще не рисовал, просто потому что не хватало времени.
1: А так вообще еще влияние заказа есть какое-то? То есть кто-нибудь приходит, говорит, нарисуй.
2: И вообще, как сначала какие-то работы идут, а потом они, их заказчик говорит, ой, я там видел хорошую картинку, а можно ее в книжку? Или наоборот, сразу поступает заказ и говорят, вот у нас есть книжка, нарисуйте к нам плезиозавра и, там, не знаю, и трех птеродактилей вокруг кружащих.
0: Нет, у меня такого не было, у коллег-то такое есть, когда им уже заказ под конкретный проект. А ко мне периодически обращаются, но последние разы даже пришлось, к своему сожалению, отказывать. В том числе коллеги просят нарисовать реконструкцию какого-то животного. Вот у них выходит статья, они описывают и хотят, чтобы у них была красивая иллюстрация. Но благо, есть другие люди, которые гораздо лучше меня это могут сделать. А...
2: Да вот не факт, на самом деле.
0: Ну вот последний там меня спрашивали про мозазавров, допустим, реконструкция, тут две статьи выходило у коллег из Франции и Англии. Им Андрей Атучин потрясающих мозазавров нарисовал. Так что я даже очень рад, что не я им иллюстрировал. Потому что, ну, это надо видеть, там такие очень, очень у него интересные иллюстрации получились. Ну и сами животные там интересные.
2: Я думаю, вы все-таки так напрасно, потому что, вот, конечно же, у Атучина и у Красовского великолепные иллюстрации, но вот, честно скажу, ваши иллюстрации в той же линейке, вот, просто их меньше по количеству, но вот прям по качеству я лично, по крайней мере, не вижу никаких вот существенных отличий.
0: Ну, Спасибо на добром слове. Будем надеяться, что их со временем будет больше.
2: Ну что ж, Николай, большое спасибо, что вы нас сегодня посетили. Я уверен, что зрители узнали много чего нового. По крайней мере, я вот про Digital Art до нашей встречи не знал вообще ничего. Сейчас уже хоть какое-то представление у меня сложилось. Ну и кроме того, я уверен, что многим было интересно узнать какие-то необычные факты про морских рептилий.
0: В любом спасибо, случае, что позвали.
2: Да, большое, пожалуйста. Но в любом случае, я очень рад, что работы Николая вместе с другими работами окажутся на нашей выставке. И я очень надеюсь, что вы сможете вживую на них полюбоваться. Напоминаю, выставка у нас будет проходить с 10 августа по 7 ноября 2021 года. Выставка «Русский палеоарт», где вы сможете увидеть множество вот таких замечательных картин, как современных художников, так и классиков. И как раз можно будет их сравнить, посмотреть и проследить, как там менялись представления научные и как менялись, может быть, техники художественные. Итак, всем до свидания и до встречи на выставке.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Сегодня обсудим текущие новости. И, по-моему, одна из самых интересных – это то, что почти готов к полету новый, тяжелый, очень хорошо нагруженный научной техникой аппарат «Европа Клипер». Он должен будет полететь в систему Юпитера, туда, где четыре крупных спутника Ио, Европа, Ганимед и Каллисто давно уже привлекают наше внимание. Конечно, самый интересный из них – Европа. Он размером чуть меньше нашей Луны, то есть весьма крупный спутник, но, в отличие от Луны, богатый водой. Пока эту воду мы видим только в виде льда. Она покрывает поверхности Европы довольно толстым слоем, ну, толщиной от 20 до 30 километров, как нам кажется, в среднем. Но, скорее всего, там есть проталины, и точно есть изломы, разломы, разводья льда, потому что мы неоднократно видели, как из щелей в этом ледяном куполе взмывают в космос струи воды, такие водяные гейзеры. Причем на большую высоту их хорошо видит телескоп «Хаббл» с околоземной орбиты. Ну, а там, где много воды, наверное, есть условия для жизни. Можно даже было бы сказать наверняка, но мы в этом не уверены. Кроме воды, для жизни еще кое-что нужно. Нужна энергия, нужен строительный материал. Ведь вода – это только растворитель для биохимических реакций. А нужно какое-то дополнительное вещество, чтобы жизнь зародилась и развивалась. Вот для этого мы и хотим детально исследовать воду в океане Европы. Кстати, этой воды там, по расчетам, больше раза в два, чем в океанах Земли всех вместе взятых. Представляете, какой запас воды? Наши океаны постоянно теряют воду, она улетает в космос. А океаны Европы сохраняют ее, потому что они накрыты мощным ледяным куполом, и только иногда эта вода выплескивается из трещин во льду. Итак, самая актуальная задача сегодня – это поиски жизни в океане спутника Юпитера и Европы. А как это сделать? Ну, самый простой вариант, конечно, найти широкую щель и запустить туда автоматическую подводную лодку с какими-то биологическими сенсорами. Я думаю, до этого дойдет. Но когда, неизвестно, это очень трудный проект, когда-нибудь мы его реализуем. А пока принято решение изучить ту воду, которая уже излилась из океана и легла поверх старого, можно сказать, древнего льда, покрывающего Европу. Ведь эта вода, вот она, тут, на поверхности, надо просто подлететь к Европе и посмотреть на нее научными приборами, спектрографами, радиолокаторами, магнитографами, ну, в общем, детально ее изучить. Вот все эти приборы сегодня установлены на борту космического аппарата «Европа Клипер». Во второй половине октября нынешнего, 2024 года, он должен стартовать к Юпитеру. У него стартовое окно довольно широкое, ну, примерно 2 недели. То есть он успеет там сориентироваться, если с первого раза не полетит, то после того, как наладит ракету, полетит и со второго или с третьего раза. Это нормально. А вот как он полетит, это интересно. Машина очень тяжелая. На старте сам космический аппарат будет весить около 6 тонн. Это, правда, один из самых тяжелых, а может быть, даже самый тяжелый межпланетный аппарат в истории. Поэтому и ракета, которая должна вывести его на орбиту, самая мощная из ныне работающих в космонавтике. Вы уже догадались. Это Falcon Heavy Илона Маска. Сегодня эта рабочая лошадка самая мощная из всего, что имеет земная космонавтика. Но даже ей не по силам сразу бросить этот тяжелый аппарат к Юпитеру. Он полетит к Марсу. Гравитация Марса завернет его орбиту обратно. Обратно к Земле. Он вернется к Земле. Земная гравитация разгонит его дополнительно и уже тогда бросит в сторону Юпитера. Но, одним словом, долго он будет лететь к Юпитеру. И к 30-му году, я уверен, этот гравитационный маневр уже давно отработан. К 30-му году он доберется до Юпитера. Но и там будут проблемы. Дело в том, что ближайшие к Юпитеру крупные спутники, мы их называем Галилеевы спутники Юпитера, Галилей открыл их в 1609-10 годах, так вот ближайшие находятся слишком близко к Юпитеру. Они находятся в радиационных поясах Юпитера, особенно два ближайших, Ио и Европа. Там, вблизи этих спутников, такой уровень радиации, просто радиационные пояса, магнитное поле Юпитера захватило колоссальное количество солнечной радиации, быстрых частиц, и держит их вокруг себя. Ну, так же, как и Земля тоже удерживает свои радиационные пояса, только на Юпитере они гораздо опаснее. И там человеку вообще делать нечего. А, насколько помню, на поверхности Ио человек получает смертельную дозу радиации примерно за час. А на поверхности Европы примерно за сутки. Ну, это человек. А вы скажете, электроника, она все может. Нет. Электроника тоже недолго работает в таких условиях. Поэтому просто подлететь к Европе и выйти на орбиту вокруг нее, это значит довольно быстро потерять космического робота. Нашли выход. Он будет летать так, чтобы только иногда приближаться к Европе, пролетать мимо нее и вновь уходить подальше от радиационных поясов, там, так сказать, отдыхать, а потом снова мчаться к Европе, и так неоднократно. Около полусотни раз, скорее всего, в течение 2-3 лет он сможет пролететь вблизи поверхности Европы. Самый близкий пролет рассчитан на расстоянии всего лишь 25 километров от поверхности. Сам спутник 3000 километров, а расстояние ближайшего пролета 25 километров. Это потрясающе близко и даст возможность очень детально изучить район тех трещин, из которых недавно, просто на наших глазах, изливалась вода. Это свежая вода. И да что там? Там могут быть вообще все еще живые микроорганизмы. Не остатки жизни, а может быть реальная жизнь. Вот для этого на аппарате и находятся разные научные приборы. Я даже записал, что именно там находится. Камеры оптические, камеры инфракрасные. Камеры, это значит фотографии, и спектры будут получать. То есть детально химический состав будут исследовать. Особенно инфракрасные в этом смысле полезны. Ну, спектрографы, которые при них находятся. Магнитограф, радар. А датчики пыли, потому что спутник все время что-то из себя выбрасывает, он окружен такой мини-атмосферой. Это, конечно, не атмосфера, но его сопровождает облако пылинок и снежинок в его движении вокруг Юпитера. Но все это большая наука. К сожалению, в последние годы научные, чисто научные новости не так активно привлекают население. Да, мы с вами, конечно, интересуемся научными новостями, но 8 миллиардов людей на Земле, в общем, среди них любознательных все-таки не очень много. И чтобы как-то привлечь наибольшее количество взглядов, грубо говоря, скажем, для пиара этого проекта, придумали довольно интересный ход. А именно, на одной крышке, которая прикрывает аппаратуру, электронную аппаратуру от радиации, от перепадов температуры, сделали гравировку. Почему-то журналисты назвали ее «Послание внеземному разуму». Видимо, вспомнили, как в свое время на аппаратах «Пионер» и на двух аппаратах «Вояджер», которые ушли за пределы Солнечной системы, действительно были размещены «Послание внеземному разуму». Там таблички с гравировкой, с рисунками, пластинки, вы помните, мы об этом много раз говорили. Так вот, это послание, я уверен, будет направлено не внеземному разуму, потому что аппарат из Солнечной системы не улетит, а кроме нас, землян, тут разумных существ в Солнечной системе нет. А кому же? А это послание нам самим, для нас самим, для возбуждения нашего интереса к этому проекту, ну и вообще к космическим исследованиям. Как это сделано? Да просто. Людям предложили присылать на сайт НАСА свои имена и фамилии, либо имена и фамилии своих друзей, своих учителей, приличных людей, которые тоже интересуются космосом. Более 26 миллионов имен мелко-мелко записано с помощью лазерного луча на маленьких силиконовых пластиночках, примерно той же технологии, как микрочипы делают, и помещены на эту металлическую пластину, прикрывающую электронику. На этой металлической крышечке, кстати, изготовленной из довольно редкого материала тантал, сделан выгравирован портрет известного планетолога Рона Грилли, а также короткое стихотворение «Ады Лимон», которое посвящено воде и ее роли в жизни. Ну, такое довольно лирическое, абстрактное стихотворение. Но ведь речь-то как раз идет о воде, которую мы хотим найти на Европе, и жизни в этой воде. Так что стихотворение очень подходящее. Кроме этого, там выгравированы в виде колебаний, звуковых колебаний, такой морзяночки коротенькой, на 103 языках землян слово «вода». Красивая гравировка показывает звуковые колебания, которые при произношении этих слов возникают в окружающем воздухе. И, наконец, не знаю зачем, там крупно написана формула Дрейка. Помните, что это такое? Это формула, которая позволяет оценить количество цивилизаций в нашей галактике, готовых к связи с нами. Ну, то есть, сколько звезд, каков процент планет на этих звездах, сколько планет могут родить жизнь, на них есть условия, там, цивилизация после жизни, техническая цивилизация. В общем, такая оценочная формула, известная формула Дрейка, которая на самом деле довольно бесполезна, она никакой точной оценки не дает нам, ибо мы пока одна цивилизация, известная нам в галактике. Но эту формулу знают многие по популярным текстам, по книжкам и телепередачам. Таким образом, эта пластинка несет на себе информацию не для внеземного разума, а для нас. Она привлекает наш интерес к новому космическому проекту. Честно говоря, раньше я сомневался, что вот такие серьезные научные проекты требуют какого-то всенародного пиара. Но сегодня я думаю иначе. Пока космонавтика была уделом военных, а в первые десятилетия она действительно работала в основном на задачи войны, разведки, обороны, а космические инженеры знали, у кого просить денег. Они просили денег у оборонных ведомств. И им все равно было, как общество, как люди относятся к этим проектам. Это надо было сделать, военные давали на это деньги, это делалось. Сегодня ситуация иная. Военная космонавтика действительно поддерживается государственными деньгами и государственным интересом. Но та космонавтика, которая работает на науку, исследует планеты, исследует далекий космос, она, в общем-то, военным безразлична. И просить у них денег на эти проекты и просить поддержки смысла нет. Теперь необходимо поддержку получить от населения, потому что население руководит интересами парламентов, которые выделяют деньги космическим ведомствам. НАСА, Роскосмосу, Европейскому космическому агентству. Теперь, если нет интереса у широкой публики, научный проект может быть и не реализован. Вот почему в последние годы такие пиар-акции стали все более и более популярными. И, может быть, это неплохо. Это действительно расширяет круг интересующихся исследованием далеких планет. Американские ученые разрабатывают робота для сборки и ремонта телескопа в открытом космосе. Вообще, последнее время таких новостей немало. В этом году НАСА планирует запустить автономных роботов на Луну. А еще разрабатываются самоходные роботы для поиска жизни под поверхностью Энцелада, одного из спутников Сатурна. Да и на Земле многие задачи поручают не людям, а роботам. Ну, просто потому, что у машин больше возможностей эти задачи выполнить. Ну, взять хотя бы знаменитого четырехрукого робота-хирурга по имени Да Винчи. И очевидно, что есть IT-профессионалы, которые точно не останутся без работы в технологичном будущем. Люди, которые работают на стыке машинного обучения, программирования и статистики. Это дата-сайентисты. Дойти в этой профессии с нуля до трудоустройства за 8 месяцев поможет онлайн-школа Product Star. Эта школа не обещает луну с неба. Попасть в сферу IT непросто. Но если сфера Data Science вам интересна, то под руководством педагогов Product Star все реально. Курс рассчитан на новичков без опыта работы в IT. Учиться можно в удобное время и даже совмещать обучение с другой работой или с личными делами. Во время учебы вы научитесь выявлять мошеннические транзакции, строить и обучать свою нейросеть, давать прогноз вероятности дефолта по кредиту. Помогать вам на всем пути обучения будут персональные наставники. Учиться будете на настоящих проектах от крупнейших российских компаний, ну, таких как Озон, Яндекс, Авито. Потом эти работы составят основу вашего портфолио. А главное, в договоре с Product Star прописана гарантия трудоустройства. Если вы не найдете работу, вам вернут деньги, потраченные на обучение. Пройдите по ссылке в описании и освоите профессию Data Scientist вместе с Product Star со скидкой до 60% по промокоду «Неземной». Неземной. Я хочу поговорить о сенсациях, о научных сенсациях. Вы помните, что чуть больше 2 лет назад на орбиту вышел новый космический телескоп Джеймс Уэбб. И у него замечательные возможности. Он, наблюдая в инфракрасном диапазоне, заглянул так далеко в нашу Вселенную, в такое глубокое ее прошлое, куда ни один телескоп не заглядывал. И появились новости о том, что там, в глубине прошлого, где не должно было быть ни звезд, ни галактик, Джеймс Уэбб увидел вполне оформившиеся, вполне зрелые, богатые звездами галактики. И этот факт уничтожает всю современную космологию. И любители сенсаций заговорили о том, что не было никакого большого взрыва, что космологи заблуждаются, что все не так. Хочу вам сказать, что рано хоронить современную космологию. У нее столько надежных фактов, что никакой Джеймс Уэбб поколебать их не может, хотя заставить немножечко поработать над этой теорией, да, конечно, может. А в чем же дело? Что же он увидел? Дело в том, что первые наблюдения Джеймса Уэбба, они требовали небольшого времени для исследования разных объектов. Пока телескоп жив и здоров, а в конце концов он так далеко от Земли, что чинить-то ему там некому, он может испортиться в любой момент, с ним старались провести как можно много наблюдений планет, звезд, галактик, далеких галактик, квазаров и так далее, поэтому на каждое наблюдение давали немного времени. А увидеть самые далекие галактики трудно, света от них приходит мало, и получить полноценные спектры, в которых видны спектральные линии различных химических элементов, и по ним можно точно измерить скорость удаления объекта, а значит и расстояние до него, на это не было времени. Поступили иначе. Измеряли цвет. То есть фотографировали через несколько светофильтров, красный, синий, зеленый, ну там инфракрасный, и сравнивая цвет тех галактик, точнее говоря, их яркость в разных цветах, пытались определить расстояние до них, красное смещение. И говорили о том, что открыты галактики с красным смещением 17, то есть длина волны света, приходящего от них, в 18 раз больше, чем была излучена там, рядом с этими галактиками. Это правда говорит об огромной скорости, учитывая эффект Доплера, а значит о большом расстоянии и большой удаленности в прошлое. Время прошло, телескоп Джеймс Уэбб успокоился. Научные работы стали более продолжительными, и на те же самые галактики, которые казались очень далекими, очень молодыми, невероятно молодыми, не должно было их быть в ту эпоху, на них стали смотреть долго, накапливая свет, получая спектры. Для этого требуется экспозиция в десятки раз больше, чем для измерения цвета. И оказалось, что в основном это ошибки, что таких далеких галактик мы не видим. Да, есть очень далекие, с красным смещением 10 и даже 12. Это значит, что они родились в эпоху, примерно удаленную от Большого Взрыва, на 450-500 миллионов лет. Это вполне укладывается в рамки современной космологии. А вот если бы действительно подтвердились галактики, которые имеют красное смещение 17, а значит родились, когда Вселенной было 150-200 миллионов лет, и мы предполагали, что в ту эпоху никаких звезд еще нет, что Вселенная заполнена почти однородным холодным газом, Эта эпоха так называется. Темная эпоха Вселенной. Не должно было быть там галактик. Так их там и нет. Аккуратные наблюдения показывают, что предварительные результаты были ошибочными. Поздравляю. Современная космология твердо стоит на ногах. А следующую новость мы рассказываем при поддержке магазина телескопов и биноклей «Кольца Сатурна». Речь пойдет о любимой нами звезде Бетельгейзе. Почему любимой? Да потому что нам, городским жителям, редко когда удается увидеть звезды на небе. Ну, только самые яркие. А Бетельгейзе одна из самых ярких. И, пожалуй, самая красивая красная звезда – в самом красивом созвездии – Орион. Все знают Орион – чудное зимнее созвездие, которое всю прошедшую зиму мы наблюдали на небе, когда не было облаков. Из Бетельгейзе сегодня связано очень много интересных научных работ и научных новостей. Я напомню, Бетельгейзе – это красный сверхгигант, то есть звезда гигантского размера, красный, потому что прохладная поверхность у него, он раздулся, когда-то был компактный объект, горячий, очень горячий, а сегодня он уже подошел к финалу своей жизни. Когда звезда раздувается, становится гигантом или сверхгигантом, это значит, что скоро ей придет конец, что уже почти все топливо в ее недрах использовалось, прошло цикл термоядерных реакций, больше там превращаться нечему, гореть нечему, и звезда скоро закончит свою жизнь как нормальная звезда, превратится во что-то другое, в нейтронную звезду, в черную дыру. Это покажет будущее. С Бетельгейзе несколько интересных астрономических фактов связано. Я посмотрел в самых современных каталогах. Каково расстояние до этой звезды? Какая масса у нее? Какой размер? И оказалось, что мы этого точно не знаем. Хотя эту звезду исследуют уже несколько столетий, а в последнее время всеми возможными средствами. В чем тут дело? Дело вот в чем. Она слишком яркая. Например, чтобы измерить размер, массу и прочие характеристики звезды, надо прежде всего знать до нее расстояние. Даже если мы измерили угловой размер звезды, от расстояния зависит ее физический размер. А вот с расстоянием-то как раз и проблема. Дело в том, что когда звезда не очень яркая, ее изображение, раньше это было на фотопластинках, сегодня на ПЗС-матрицах, это могут быть наземные телескопы, космические, не имеет значения. Но у слабо светящейся звезды изображение маленькое, и ты можешь точно на него навестись, определить его положение. Потом движение Земли по орбите заставляет эту звезду, если она не очень далеко от Земли, перемещаться на фоне более далеких звезд. Это называется эффект параллакса. Чем сильнее перемещается звезда, это, знаете, как правым и левым глазом мы смотрим на одно и то же, и оно немножко на фоне удаленных объектов прыгает. Чем сильнее прыгает, тем ближе к нам этот объект. Эффект параллакса позволяет нам изучать, измерять расстояние до звезд в пределах там, нескольких сотен световых лет. Очень точно измерять. Но если звезда яркая, она так ослепляет телескоп, у нее такое крупное изображение, столько разлитого по нему света этой звезды, что точно определить параллакс почти невозможно. И вот современные оценки. Расстояние до Бетельгейзе от 400 до 550 световых лет. Огромная разница между этими двумя оценками. В соответствии с этим и все остальные параметры. Масса от 14 до 19 масс нашего Солнца. Вот какой огромный разброс. А этот разброс определяет продолжительность жизни звезды. Например, если бы у нее было 14 масс Солнца, она жила бы примерно 15 миллионов лет. А с массой 19 масс Солнца, ее возраст не больше 10 миллионов лет. В любом случае, 10 или 15 миллионов лет – это не очень много на фоне нашего Солнца, которому уже 5 миллиардов лет. Так что Бетельгейзе в физическом смысле довольно молодая звезда. 10-15 лет, миллионов лет назад она родилась, быстро прожила свою активную жизнь, ярко сверкая, сжигая все топливо внутри себя, и уже подошла к финалу. Но этот финал для нас очень важен, ведь он закончится взрывом этой звезды. То, что мы называем взрыв сверхновой. А от нас она не так уж и далека. И это будет на небе просто феерическое явление. И небезопасное для тех, кто летает по Солнечной системе в открытом космосе, потому что вместе с волной света придет волна космической радиации от этого взрыва. В общем, это надо предвидеть. Мы изучаем разными методами эту звезду. И вот недавно с помощью системы радиотелескопов ALMA, это несколько десятков радиоантенн, которые стоят в пустыне Атакама на большой высоте 5 километров на севере Чили и имеют очень высокую разрешающую способность, то есть четкость картинки. Измерили скорость вращения звезды Бетельгейзе, и она оказалась большой – 5 километров в секунду на экваторе. Я напомню, Земля вращается со скоростью 0,5 километра в секунду, Луна и того меньше. Звезды обычно вращаются быстро, пока они молодые, но когда наступает их старость, и они начинают раздуваться, превращаясь в гиганты и сверхгиганты, естественно, скорость вращения должна упасть. Ну, вы помните, фигуристка, чтобы ускорить свое вращение, прижимает руки к телу, а потом, чтобы остановиться, резко их разбрасывает в стороны и останавливается, потому что момент инерции увеличивается, скорость вращения уменьшается. Когда звезда раздувается почти в 1000 раз, в 1000 раз должна уменьшиться скорость ее вращения, а тут же 5 км в секунду. Чтобы как-то объяснить это, предлагались разные идеи. Ну, например, что на самом деле Бетельгейзе – это не одна звезда, что на этом месте жили две звезды, одна состарилась, начала расширяться и захватила, проглотила вторую звезду, соседку. И орбитальное движение соседки раскрутило вот эту вот умирающую звезду. Но это как-то не очень укладывалось во все остальные факты, наблюдаемые у Бетельгейзе. И тут сотрудники разных, в разных странах даже работающих астрономических учреждений, но под руководством астрофизиков из института имени Макса Планка, это в Германии, сделали очень мощную расчетную работу. 3D, то есть объемное моделирование того, как кипит поверхность Бетельгейзе. Этот эксперимент вы можете сделать дома, чтобы посмотреть, что такое конвекция. Поставьте кастрюлю с холодной водой на конфорку и капните туда плотный раствор какой-нибудь краски. Ну, например, акварельной краски, чтобы плотный темный цвет у нее был. И тогда вы увидите, как эта темная капля, растворяясь в воде, покажет вам движение водяных потоков, от дна поднимающихся теплых, остывающих у поверхности, уходящих вниз и снова нагревающихся там. Точно так же кипит, а точнее демонстрирует конвекцию поверхность любой звезды. И нашего Солнца тоже. Только конвективные ячейки, вот эти потоки газа, на поверхности Солнца маленькие, их очень много, мы их почти не замечаем. Они как рисины по всей поверхности Солнца. Их размер там порядка 1000 километров, потому что атмосфера Солнца тоненькая, ну и, соответственно, конвективные ячейки очень мелкие. А у сверхгигантов, типа Бетельгейзе, атмосфера протяженная, и там конвективные ячейки огромные, они иногда размером с треть, а иногда и с половину самой звезды. Так вот, если, глядя на звезду, вы видите, как с одной ее стороны всплывает конвективный горячий поток, а с другой стороны ее диска охладившийся поток уходит вглубь, это напоминает вращение звезды. То есть как бы одна половинка движется к вам, а другая половинка звезды от вас. Но это кипение, это конвекция, это не вращение звезды как целого. Вообще, Бетельгейзе, конечно, замечательный объект. Еще недавно, когда я рассказывал своим студентам об этой замечательной звезде, я говорил им: смотрите, скоро она взорвется, скоро на этом небе засияет яркий прожектор, намного ярче, чем полная луна. По моим расчетам, даже около 20 полных лун, то есть прямо звезда, которая будет освещать нашу Землю в течение нескольких месяцев. И это будет опасно для космонавтов, для роботов космических. Надо предвидеть это. Но пока астрономы могут сказать лишь то, что взрыв произойдет в течение ближайших 10 000 лет. А, говорили мне студенты или слушатели моих публичных лекций, 10 000 лет – это так далеко, не будем об этом думать. Буквально на днях была сделана теоретическая работа, которая по колебаниям поверхности Бетельгейзе смоделировала ее внутреннее строение, ее модель, математическую модель. Улучшили, и оказалось, что прогноз взрыва резко приблизил его к нашей эпохе. Он произойдет не через 10 тысяч лет, а, если верить этой модели, через несколько десятков лет. Десятков лет. То есть в ближайшие десятилетия мы ожидаем взрыва Бетельгейзе, и это будет самый близкий взрыв звезды, самая яркая сверхновая, которую наблюдали за последние 400 лет. Последний раз такой взрыв наблюдал европейский астроном Тихо Браге. Собственно говоря, этим и прославился. Но сегодня у нас есть такая аппаратура, такие средства наблюдения, которые позволят детально изучить этот процесс. И, конечно, надо не пропустить начало взрыва. Надо наблюдать за Бетельгейзе каждую ночь, чем и занимаются многие и профессиональные, и любители астрономии. Друзья мои, звезду Бетельгейзе и другие небесные тела и явления вы сможете наблюдать сами. Еще этой весной Бетельгейзе видна сразу после захода Солнца в течение нескольких часов. А отличными помощниками в этих астрономических наблюдениях будут телескопы, купленные в интернет-магазине «Кольца Сатурна». В «Кольцах Сатурна» вы найдете оптические приборы, чтобы начинать и продолжать увлекательные наблюдения, чтобы своими глазами увидеть удивительные космические миры. Ссылка на этот магазин в нашем описании. Буквально на днях появилась новая версия происхождения двух крохотных спутников Марса. Фобос и Деймос. Вы помните, Фобос чуть покрупнее, 23 километра примерно в диаметре, а Деймос совсем маленький, 12 километров в диаметре. До сих пор было две конкурирующих гипотезы по поводу их происхождения. Поскольку внешне они довольно похожи на астероиды, считалось, довольно долго считалось, и я так считал, еще в прошлом, что Фобос и Деймос – это просто случайно пролетавшие мимо Марса астероиды, которые гравитация Марса захватила и присвоила себе, они стали спутниками. Но вообще говоря, последние расчеты показывают, что, скорее всего, это не так. Даже наверняка это не так. Вот почему. Когда пролетающий мимо планеты астероид захватывается ее гравитацией, он движется по сильно вытянутой эллиптической орбите. Он был захвачен на большом расстоянии и с большой скоростью начал вытягивать свою орбиту. И потом постепенно ее сокращает. Сокращает за счет того же эффекта, который вызывает приливы в океанах Земли. Или затормозил вращение Луны, она теперь все время смотрит на нас одной стороной. Это так называемый приливный эффект. Взаимодействие двух тел своими гравитационными полями. Так вот, расчеты показали, что если бы Фобос и Деймос действительно когда-то летали отдельно, а потом были захвачены Марсом, они бы не успели за прошедшие там, около 5 миллиардов лет округлить свои орбиты. А орбиты у них действительно круглые. Фобос, тот, что покрупнее, близко к поверхности Марса летает. Настолько близко, что он делает один оборот быстрее, чем Марс, один свой суточный оборот за сутки. То есть Фобос летает, восходит на западе, а заходит на востоке, если вы стоите на поверхности Марса. Деймос летает примерно так же, как наша Луна, подальше от Марса и побольше, больше времени затрачивает на один оборот вокруг планеты. Это была первая гипотеза, которая все менее и менее привлекательной выглядит. Не могли быть захвачены эти астероиды гравитацией Марса. А какая же вторая? Ну, вторая гипотеза, вы уже догадались, конечно, какая. Сегодня мы часто говорим о том, что наша Луна – это продукт столкновения Земли с каким-то небесным телом. Так называемый мегаимпакт, ну, то есть мощный удар. Да, эта гипотеза происхождения нашей Луны сегодня самая популярная, хотя не единственная, но самая обоснованная, я бы сказал. Так вот, эта же гипотеза предлагалась для того, чтобы объяснить происхождение Фобоса и Деймоса, что Марс получил мощный удар по своей поверхности. От этого удара в космос было выброшено немалое количество вещества, Оно на некоторое время окружило Марс таким кольцом, ну, наподобие кольца Сатурна, и потом постепенно частицы этого кольца слиплись, агрегировали, как говорят планетологи, в два крупных тела – Фобос и Деймос. Правда, тут тоже были нестыковки. Ну, например, при мощном ударе по планете возникает высокая температура, и в космос выбрасывается прожаренное, разогретое вещество, которое очень быстро теряет летучие компоненты, ну, прежде всего воду. Вода испаряется от мощного удара, остаются какие-то металлические силикатные частицы, тугоплавкие. Вот из них должны были слипнуться Фобос и Деймос. А наблюдения показывают, что это вряд ли. И вот почему. Средняя плотность вещества и у Фобоса, и у Деймоса меньше 2 граммов на кубический сантиметр. Это очень маленькая плотность. Конечно, это не плотность железа. Вы помните, у железа почти 8 грамм на кубический сантиметр.

грязной кометой или очень богатой водой, богатым водой телом, ну, типа астероида. Но сегодня мы таких астероидов не видим. Они все-таки хорошо прожарены солнечными лучами. Но, вероятно, в молодые годы в Солнечной системе были такие астероиды, где было в составе вещества которых было очень много водяного льда. Они еще не потеряли его. Но это тела, знаете, на что похожие? В Солнечной системе недавно обнаружено несколько таких тел, и эту группу мы называем кентавры. Мы их обнаружили как астероиды, ну, как вроде бы каменные объекты. Они живут там за орбитами планет-гигантов между Юпитером, Сатурном и дальше. Но иногда, приближаясь к Солнцу, они вдруг начинают обволакивать себя газовой оболочкой, выкидывают хвост наподобие хвоста кометы. А, так это все-таки комета. А мы думали, что астероид. А может, это астероид? Нет, это комета. Что же это такое? А это вот такой вот промежуточный, переходный класс объектов между астероидами и кометами. Признаки и того, и другого у них есть. Ну, что вам это напоминает? Конечно, кентавра, да? Человек, лошадь, половина человека, вторая половина лошади. Ну, так, так и назвали. Некоторым из них даже дали имена мифических кентавров. Тех самых, о которых писали и рассказывали в своих мифах древние греки. Так вот. Эти расчеты недавно были сделаны группой астрофизиков под руководством специалистов из Токийского политехнического института, там в институте есть небольшая кафедра планетологии, они сделали расчет, предполагая, что это действительно были тела, насыщенные водяным льдом, такие комета-астероиды. Достаточно было сравнительно небольшого такого тела размером, ну, с ныне существующие астероиды, правда, из крупнейших, типа Цереры или Паллады, вот такие крупные, километров 300-500 размером. Если такой врезался в Марс, то выброшенное вещество оказывалось не очень горячим. Там было много водяного льда, который, испаряясь, брал на себя тепло, и температура не повышалась особенно сильно. И из этого вещества уже могли сформироваться Фобос и Деймос. Я напомню интересную историю. В начале 60-х годов, когда небесные механики вычисляли орбиты Фобоса и Деймоса, оказалось, ну, тогда показалось, что орбита Фобоса довольно быстро меняется, а именно, что он приближается к поверхности Марса довольно заметно. Надо было как-то это объяснить. И очень изящное объяснение предложил тогда один из моих учителей, Иосиф Самуилович Шкловский, тогда молодой блестящий астрофизик. Он подсчитал, что Фобос настолько близко летает к Марсу, что там еще в районе Фобоса заметны следы марсианской атмосферы. И Фобос, вообще говоря, мог бы тормозиться в атмосфере, так как тормозятся наши спутники, иногда падают на Землю. Но для этого он должен быть пустой внутри. Массу его тогда не могли измерить, ее измерили десятилетиями позже, когда туда подлетели космические аппараты. Размер был известен. Размер – это значит сечение, которым он тормозится о воздух. Если при этом маленькая масса у Фобоса, то он быстро будет тормозиться и быстро приближаться к поверхности планеты. Но полое внутри тела таких в естественной природе не бывает. Такие только мы сами создаем, как космические станции. Ну и возникла идея, что Фобос, а может быть и Деймос, это искусственные сооружения. Эта идея привлекла большое внимание и привлекала до тех пор, пока не было измерено пролетавшими вблизи Фобоса и Деймоса их средняя плотность, их довольно большая масса. И история с искусственным сооружением Фобоса и Деймоса прекратилась. Но последние наблюдения все же показали, что Фобос действительно приближается к поверхности Марса. Только тормозит его не атмосфера, тормозит его гравитация. То самое приливное влияние со стороны Марса на Фобос. Фобос летит быстро, он возбуждает на Марсе небольшие приливные колебания почвы, и они, в свою очередь, действуют на Фобос, затормаживая его полет. Тормозя и заставляя опускаться примерно на 2 метра каждый год, Фобос приближается к поверхности Марса. Чем это кончится? Через несколько десятков миллионов лет Фобос должен упасть на Марс. Но еще раньше он начнет

0: терять в своей поверхности самые незакрепленные там частицы – булыжники, камни, пыль. То, что гравитации Марса в первую очередь будет отрываться от Фобоса. К чему это приведет? К тому, что вдоль орбиты Фобоса появится пылевое, каменное и, может быть, частично ледяное кольцо. У Марса будет кольцо, и он станет маленькой моделью Сатурна. Очень интересная история, за которой мы будем следить. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. И вновь о Марсе. На Марсе нашли новый гигантский вулкан. Ну, вы помните, конечно, на Марсе несколько огромных вулканов, и нас, в общем-то, не сильно удивляет огромный их размер, высота больше 20 километров. Гравитация-то на Марсе в 2,5 раза слабее земной, поэтому и вулканы, и вообще горы на Марсе могут быть более высокими, а провалы, каньоны более глубокими, потому что гравитация не так активно выравнивает поверхность Марса, как это происходит на поверхности Земли. У нас самый высокий горный пик – это Эверест, около 9 километров, а самая глубокая впадина в океане – это Марианская впадина. Но океан немножко уравновешивает, там перепад высот, так сказать, всплывает поверхность. Поэтому, в общем, перепад высот на Земле плюс-минус около 10 километров, а на Марсе больше 20, а я вам скажу, даже больше 30 километров, потому что там есть вулканы, например, гигантский вулкан Олимп высотой 22 километра и глубокий, глубиной до 10 километров провал под названием Долина Маринера. Так вот, новая находка как раз между ними. С одной стороны, это Долины Маринера. Маринером назывался тот космический аппарат «Маринер-9», который впервые сфотографировал это на поверхности Марса. Долина Маринера – это невероятный разлом марсианской коры глубиной 8, 9, 10 в некоторых местах километров, длиной 4000 километров, шириной, ну, в общем, туда бы поместились все наши горы и провалы вместе взятые. Огромный провал. Затем идет странная область, которая помещается между страной великих вулканов, она называется Форсида. Это область на поверхности Марса Форсиды, где самый большой вулкан Олимпа, еще три вулкана, ну, примерно по 20, по 18-20 километров высотой. И вот между этими двумя странными возвышением и углублением на Марсе есть такая область, которую назвали лабиринты ночи. Ну, лабиринты – это, в общем, тоже провалы, но не такие глубокие. Это скорее сеть долин, пересекающихся, странных, таких немножко дугообразных, довольно большой площади, лабиринты ночи. Присмотревшись к этим лабиринтам, геологи, а точнее планетологи, на днях поняли, что на самом деле это тоже вулканическая гора, только очень старая, постаревшая, испытавшая эрозию, то есть ее разрушали ветры, а может быть, когда-то и дожди, которые были на Марсе, и внутренние силы, тектонические силы Марса. Этот вулкан не так очевидно выглядит, как вот гигантские вулканы в долине Форсиды. Но он не такой уж маленький. Его максимальная высота 9 километров, это наш Эверест. Но, правда, он не такой острый, не такой пикообразный, как Эверест. Наши горы в Тибете очень молодые. А этот древний марсианский вулкан, а ему, наверное, миллиарды лет, он очень широкий, 250 километров в диаметре и 9 километров максимальная высота. То есть он пологий, его трудно было выявить на прямых фотографиях, но теперь точные измерения это показали. Скорее всего, это вулкан. Кстати говоря, и гигантский вулкан Олимп на Марсе, он тоже очень легкий. На днях меня один увлеченный походами по горам человек, ну, он представился как альпинист, но я так понимаю, это горный турист, потому что он такой не очень профессиональный. И он спросил, а на Марсе какие самые интересные горы? Я ему сказал, вот это Олимп. Он говорит, а туда можно залезть? На что я ответил, туда можно зайти. И вы даже не заметите, что вы восходите на гигантскую гору 22-километровой высоты. Почему? Ну, потому что 500 километров в диаметре и всего лишь 20 километров высотой, очень пологие склоны. Так что веревка и крючи там, видимо, не понадобятся. Можно просто идти, идти. 250 километров прошел, и тоже на вершине Олимпа. А как бог. Они тоже на вершине Олимпа в свое время были. Так вот, новый вулкан, а его, естественно, назвали вулкан Ночь. Ну, потому что в лабиринтах ночи он фактически оказался. Он древний, но он интересный вот почему. Нам бы очень хотелось на вершину одного из гигантских марсианских вулканов посадить космический корабль, какой-нибудь новый марсоход. Но ведь до сих пор все посадки на Марс происходили с помощью парашютов. Да, у Марса разреженная атмосфера, но уж не настолько, чтобы там нельзя было использовать парашют. Большой парашют вполне тормозит движение аппарата и позволяет ему мягко приблизиться к поверхности. Но к поверхности, где давление воздуха все-таки еще ощутимо, а на высоте 20 километров в несколько раз падает давление и плотность марсианской атмосферы, и там уже парашют практически неприменим. И как туда посадить космические аппараты – это большая проблема. Но новооткрытый вулкан Ночь, он высотой всего 9 километров. Это значительно облегчит задачу мягкой посадки на поверхности. Может быть, в ближайшие годы туда направят марсоход, чтобы впервые исследовать эту удивительную область, оставшуюся от некогда настоящего могучего вулкана, из которого изливались недра, расплавленные недра Марса, покрыли поверхность этой области лабиринтов ночи. И, кстати говоря, по спектрам мы это видим, что там лавовые потоки еще сохранились, древние лавовые потоки. И таким образом мы сможем заглянуть в недра Марса, исследуя эти излившиеся оттуда вещества, оттуда потоки. Ну, одним словом, еще один вулкан на Марсе и еще одно место для будущих марсоходов. Друзья, это были текущие новости о нашей Вселенной. О следующих новостях, которые придут к нам завтра, мы поговорим в следующий раз.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Тайны, тайны, тайны» и с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. Сейчас мы с вами поговорим о одной из самых удивительных, самых нестареющих тайн, связанных одновременно и с историей цивилизаций и с океаном, о тайне Атлантиды. Наиболее подробное описание Атлантиды нам оставил Платон Афинский. Это был остров, расположенный к западу от Геркулесовых столбов, того, что мы с вами называем сейчас Гибралтарским проливом, с собственными жителями, атлантами. В результате сильнейшего землетрясения остров был в один день поглощен океаном. Датируется это событие примерно серединой X века до нашей эры. Атлантида занимает человеческие умы более 2000 лет. Родилась даже специальная наука об Атлантиде – атлантология. И специалисты в этой области – атлантологи. Об Атлантиде написаны десятки книг. О ней писали философ Николай Рерих и прагматик, исследователь океана Жак-Ив Кусто. Для меня же одна из самых удивительных тайн Атлантиды связана с неугасающим интересом человека к этому мифу или же реальному историческому событию, его притягательной силой, под действие которой попадали люди с самых разных эпох. Вот с вопроса об этой таинственной, уникальной стороне Атлантиды мы с вами и начнем разговор с нашим сегодняшним гостем, океанологом и путешественником, доктором геолого-минералогических наук, профессором, главным научным сотрудником Института океанологии Российской академии наук и, что самое главное, человеком, лично участвовавшим в поисках Атлантиды, Александром Моисеевичем Городницким. Александр Моисеевич, огромное спасибо, что вы нашли время прийти в студию. Спасибо. Я прошу обратить внимание, я жму руку человеку, который искал Атлантиду сам. Садитесь, пожалуйста. Я думаю, что таких людей единицы. Александр Моисеевич.
1: Ну, надо сказать, что с самого начала, что мы искали не Атлантиду, а наткнулись, работая под совершенно другой задачей, кто бы дал деньги на поиски Атлантиды.
0: Но вы, как человек удивительно пытливый, конечно же, использовали эту возможность.
1: Использовали. В 1982 году, во время экспедиции на борту нового судна «Витязь», на вершине одной из подводных гор, расположенных в западной части, в северо-западной части Атлантики, примерно в 300 милях Маурисио и Гибралтара, мы наткнулись на плоской вершине на какие-то странные сооружения, напоминающие развалины древнего города. И мне просто посчастливилось быть вот в этой экспедиции.
0: Это фантастика. А потом мы уже, подробнее потом на этом остановимся. Да. Но я хочу задать главный вопрос, который я вот сформулировал в своем коротком введении. Почему же, в чем же загадочная сила Атлантиды? Почему она вот такой вот, с таким постоянством притягивает к себе самых разных людей, начиная от таких, я бы сказал, педантичных исследований океана и кончая путешественниками и фантастами.
1: В этом есть какая-то тайна, потому что все другие легенды рано или поздно либо развенчиваются, либо к ним теряется интерес. Mm-hmm. Атлантида же морочит голову человечества уже не одно тысячелетие, хотя ни одного реального доказательства ее существования до сих пор не найдено. И то, что мы нашли, это еще тоже большой вопрос, что это такое, да? Вот. И Атлантида имеет огромную еще эзотерическую составляющую, которая касаться не собираюсь, там, Блаватская и прочее, и прочее. И все-таки мне кажется, Михаил Владимирович, что атлантологии как науки не существует.
0: Раз есть.
1: Понимаете? Дело в том, что Атлантидой занимались кто хотите. Журналисты, историки, писатели, этнографы, да, и так далее, да. Но на самом деле это вопрос к нам, геологам. И формулируется он примерно так. Был ли в историческое время какой-то микроконтинент или огромный архипелаг, который катастрофически быстро погрузился в воды океана?
0: Вот и в этом регионе.
1: На этот вопрос, хотя мы там, я не считаю, что мы нашли развалины древнего города, вот та группа подводных гор Хошу, подкова по-английски, где мне довелось работать, мне удалось доказать, что все эти плоскогорные горы, гайоты так называемые, они были островами. Это был огромный архипелаг, как раз расположенный там, где об этом писал Платон, если, конечно, верить Платону.
0: Потому что есть ведь и другие, я перебью вас, Александр Моисеевич, есть ведь и другое воззрение, что Атлантида находилась не там, а в глубине около острова Санторин.
1: Да. Совершенно точно. Более того, это господствующая точка зрения. Mm-hmm. Так считал замечательный советский вулканолог, академик Милановский. Так считал Жак-Ив Кусто, хотя я-то с ним спорил на эту тему, когда Аточка был живой, так считают большинство, вообще говоря, людей, которые связаны с Атлантидой. Там Галанополос и Бекон, американец, там и греческий, если, и так далее. Я считаю ничего подобного. Я единственный, по-моему, человек, который считает, что она была там, где указывал Платон. По ту сторону Геркулесовых столов. То есть в истинном Понте, цитируя Платона, то есть в Атлантическом океане. И мне, как мне показалось, вот мой вклад в это дело, удалось создать непротиворечивую модель гибели Атлантиды, когда и как.
0: Как геологу именно.
1: Как геологу. Да. Причем с позиции современной теории развития литосферных оболочек Земли. Поскольку раньше, вот, самое, из всего многообразия книг, самая хорошая книга – книга Николая Федоровича Жирова. Угу. Он был ученый, хотя и химик. Такая, но во времена Жирова господствовала, так сказать, другая теория фиксистская, что все опускается, поднимается. Сейчас это все не так. Так вот, мне удалось создать модель с позиции тектоники литосферных плит, почему и как погибла Атлантида именно там, где мы споткнулись об эти развалины на плоскогорной горе Ампер.
0: А какая современная глубина положения под уровнем моря вот этих плоских вершин?
1: Алексей? Очень небольшая, 100-150 метров. То есть они достижимы.
0: То есть это, так сказать, в пределах самых обычных тектонических движений, которые в то время могли быть, да?
1: Во-первых, да. Во-вторых, да, естественно. Дело в том, что обычно связывают гибель Атлантиды, там, 1500 лет до нашей эры по данным Калли-Аргонова метода, который очень неточен, надо сказать, с взрывом вулкана Санторин. И там действительно погибла цивилизация. Но это другая цивилизация, это крито-минойская культура и проафинское государство. Но дело в том, что катастрофа шла по всему пространству Айкумены, то есть по всему Палеотетису. Дело в том, что Средиземное море – это остаток древнего океана Тетис, захлопнувшегося 37 миллионов лет назад. Да. И поэтому всему, значит, от Кипра, там, от Эгейского моря, от Эгейской дуги, до Азорского архипелага, это все не заживший пуп земли, цитируя Высоцкого, понимаете? И там все время происходят тектонические подвижки, движения, и, следовательно, может гибнуть архипелаг.
0: Там и до сих пор активность выявлена?
1: Да, конечно, там огромный тепловой поток, там, где, скажем, в 1507, что ли, году Лиссабон был несколько минут уничтожен землетрясением, что происходит сейчас, значит, в Сицилии и так далее, извержение вулканов, вдоль всей этой линии все время продолжаются такие неприятные катастрофические события.
0: Причем очень сильные, если мы посмотрим на шкалу этих событий, они достаточно сильные.
1: Естественно, но самое сильное было это взрыв вулкана Санторин, который по существу пепел, которого шесть раз обогнул весь земной шар, отложения эти есть и в Латинской Америке и так далее, и действительно это была крупнейшая геологическая катастрофа в Айкумене, то есть вот в Средиземноморье. И там очень много всяких следствий, в том числе гибель, конечно, Атлантиды. Но, понимаете, к сожалению, ничего, кроме двух диалогов Платона, Крития и Тимеи, у нас нет вообще.
0: А вот я хотел вас спросить, ведь, Александр Алексеевич, Атлантиду ищут самые разные люди.
1: Совершенно верно.
0: Некоторые ковыряют исторические источники, археологи раскапывают и пытаются, там же огромное поле для археологов в этом вот в Айкумене, выискивают там специально какие-то символы, которые могли бы сказать о существовании Атлантиды. Я уж не говорю о геологах, которые, вот как вы, они делают свою геологическую задачу, но имеют в виду эту удивительную тайну. Вот что вы считаете самым важным доказательством сейчас, и есть ли у нас такие доказательства, материальным, я имею в виду, о существовании Атлантиды в прошлом?
1: Нет, таких материальных доказательств у нас нет вообще, но есть геологические доказательства того, что в Мировом океане существовали архипелаги, которые катастрофически быстро утонули. Дело в том, что образцы базальта, которые вот мы брали, потому что я с этих подводных гор...
0: Вы же опускались на подводном аппарате.
1: Да, я опускался на подводном аппарате. У меня есть рисунки и фотографии, я же нарисовал эти вот якобы развалины древнего города.
0: И вы поднимали с этих глубин, прямо с этих койотов образцы геологические.
1: И вот анализ этих образцов показал, что этот базальт застывал на воздушной поверхности.
0: Фантастика.
1: А не под водой. Вот это главное доказательство того, что это была огромная горная страна, которая быстро опустилась.
0: Эту вещь ведь установить очень легко по составу базальта.
1: Конечно, да.
0: Базальт, который остывает под водой, который остывает...
1: Да, совершенно верно. Текстура разная. Совершенно верно. Вот, и это послужило основанием того, что, не веря ни в какую Атлантиду еще в 82-м году, я в это дело внедрился на старости лет. Значит,
0: но...
1: вот, ну и вот, и теперь я считаю, что это вполне реально.
0: Я помню это удивительное совершенно океан воодушевления, возбуждения, который все мы испытывали после того, как были сделаны эти погружения и были привезены эти образцы. Это потрясающая вещь.
1: Я которая, для оживления могу сказать, что когда мы вернулись в 82 году в Новороссийск, нас приехал встречать Иван Дмитриевич Папанин. По указанию горкома партии во все кинотеатры города шел один и тот же фильм «Вожди Атлантиды». А ко мне, я был замначальника экспедиции, ко мне приехала группа журналистов, а у меня вот этот образец в руках я держал, и они предложили ящик коньяка за вот этот образец. Вот. И я, конечно, с негодованием отверг это предложение, пришел к Ястребу, он там был у нас начальник экспедиции, я говорю, представляешь, Слава, вот какие негодяи. Они... Он говорит, дурак, ящик коньяка, ты что, мне мог какой-нибудь другой камень подсунуть? Им же все равно.
0: Не будем так обижать журналистов. Александр Моисеевич, а вот скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас нет у нас доказательств материальных и таких, я бы сказал, явных легендарных, явных мифов каких-то, кроме тех, которые вы упомянули. Но все-таки были ли такие моменты вот в течение этой длинной истории исследования Атлантиды, когда человек ощущал себя очень близко? Вот он протягивал руку, ему казалось, что один шаг...
1: Нет, Михаил Владимирович, есть косвенные, например, легендарный сплав Орехалк, который якобы является чем-то вроде латуни, он упоминается у римского, автора Страбона. Есть очень многие другие. У Шлимана-младшего есть какие-то указания на то, что все предметы или какие-то символы, которые были у Платона про Атлантиду, где-то всплывали рано или поздно, хотя они, так сказать, друг друга не читали, и, это было совершенно независимо. Вот. Вопрос про Атлантиду вообще упирается, это вопрос парадигмы. Верит ли Платон? Верит ли Платону? Я ему верю. По ряду причин, у нас мало времени, чтобы я это излагал, но, тем не менее, все-таки легенда об Атлантиде, она именно потому является живущей, и она была очень не приветствовалась при советской власти, потому что, если мы верим в Атлантиду, значит, мы верим в дискретность развития цивилизации. А какая же дискретность, когда идет от низшего к высшему, и шаг влево, шаг вправо, как при попытке к бедству? Нельзя. Вот. А на самом деле, поскольку я уже сейчас на старости лет вообще поверил в теорию катастроф великого Кювье, которая должна дополнять теорию видов, дарвиновскую, и есть четкие доказательства того, что катастрофы происходили во время явной жизни на Земле, фанерозой 570 миллионов лет назад до нашей эры, то такие катастрофы продолжались и будут продолжаться, и в историческое время. И одной из таких катастроф, погибшую Атлантиду, я там увязываю многие вещи. Эти вещи, там погибло проафинское государство, при этом кончилась Первая мировая война в Айкумене. И, кстати, именно в это время Моисей повел евреев из Египта, потому что я нашел в Библии свидетельство в книге «Исход», что он, ориентировался днем на столб дыма, а ночью на столб огня. Это долгосрочное вулканическое извержение. Это было единственное извержение в это время, это был вулкан Санторин. Другого не было. Значит, мы можем увязать геохронологические события древнего мира на основе гибели Атлантиды.
0: А потом, Александр Алексеевич, вот из того, что вы сейчас говорили, есть прямые доказательства, есть косвенные. И вот смотрите, Платон не допускал никакого другого места. Его описание совершенно точно.
1: Совершенно точно.
0: И тот... ушедший под землю, система Гайотов, ушедшая под землю, она же расположена именно в том
1: именно
0: месте.
1: Там.
0: И это вот верно, потому что сведение таких, казалось бы, косвенных вещей.
1: Правильно. Она... Дело в том, что, понимаете, сторонники Средиземноморской Атлантиды доказывают, пытаются
0: доказать... Кстати, если я правильно помню, Кусто был сторонником, ведь правильно?
1: Кусто, мы с ним беседовали, когда он был у нас в институте, при Моне. И он сказал, Александр, я ныряльщик, вы сами разбираете. Он
0: но, тем не менее, много времени потратил.
1: Да,
0: именно около острова Санторини.
1: То, что он нашел там подводный город, но что это за город. Вот. Это не Атлантида. Значит, дело в том, что они считают, что греки были двоечники, что они никогда не выходили в Атлантику, что они путали Второй Сицилийский пролив с Гибралтарским проливом. Это ерунда. Дело в том, что у Гомера, например, Одиссеева спутник наблюдает пляски богини Эос. Это описание полярного сияния. В Средиземном море его не увидишь. Они должны были выйти в пролив и подняться до 60 градусов северной широты.
0: Хотя бы,
1: у Платона в Тимее описывается дерево, которое дает мазь значит, еду и, так сказать, и питье, кокосовые пальмы. Они не растут в Средиземном море. Надо было выйти в Атлантику и опуститься. Нет, тропический,
0: да. Что это, по есть крайней куча, мере, градусов на 15.
1: Совершенно да, точно. Да. Есть куча точных доказательств, что греки плавали в Атлантике. Вот.
0: Нет, а потом это же ведь очень знаковое место, Гибралтарский, конечно, пролив. Это не путаница островов Средиземного моря, колоссальная.
1: Это знак Геркулесова,
0: да,
1: столбы.
0: Да, это абсолютно знаковая вещь.
1: Опорная, которая... совершенно вещь. Совершенно верно. Поэтому я все-таки верю в то, что одна существовала, и что рано или поздно найдут. Потому что то, что они нашли, до сих пор ни о чем не говорит. Хеттское царство, одно из величайших царств древнего мира, обнаружили его следы буквально 2 десятилетия назад. Ну и что?
0: Да. Вот хочу я завершить нашу беседу, Александр Моисеевич, двумя короткими вопросами, не связанными, но тем не менее, вот существует такая поразительная, притягательная тайна. И многие люди пытались ее найти. И, ну, вы делали это попутно, но все равно пытались посмотреть, есть ли там что-то. Вот открывая такие тайны и направляя свои усилия в этом направлении, ведь человек попутно массу всего открывает на Земле. Я вот хотел вас спросить, ваше отношение, так ли это? И что удивительно, вот вы рассказали про систему опустившихся гайотов, что удивительного мы открыли, человек... Я даже вас спрашиваю как геолог, потому что наверняка массу всего было открыто, и когда люди анализировали археологические источники. Но вот как геолога, исследующего этот район, попутно, что удивительно интересного и нового вам удалось обнаружить?
1: Удалось обнаружить, что могут погибать целые архипелаги не обязательно в Атлантическом океане. Аналогичная картина есть в районе Огненного кольца Тихого океана. То же самое, так называемая легенда о Лемурии, так называемой, в Индийском океане. То есть он сразу открывает дорогу для гибели целого ряда древних цивилизаций, которые мы просто пока понятия не имеем.
0: А ведь тогда Атлантики. Цивилизации были очень очаговые.
1: Очаговые,
0: поэтому
1: очень
0: поэтому очаговая катастрофа.
1: Кстати,
0: да?
1: На вулканах, как да, правило, да, потому да. что там теплое. Это почему это все древние все очаги цивилизации? Совершенно верно. Поэтому мы только начинаем этот путь. Я думаю, что он принесет немало удивительных открытий.
0: Вот вас даже в нашей стране гораздо больше знают как поэта, и человека, который прекрасно исполняет собственные песни, и многие поколения выросли просто на ваших песнях, и в них дух удивительный, дух путешествия, дух любви к миру, который нас окружает. И вот в связи с этим я хотел вас спросить, ведь для меня удивительно было, я наткнулся на это совершенно случайно, об Атлантиде написаны, опять это не фигура слова. Десятки, Александр Моисеевич, десятки песен, причем исполнителями самого разного жанра.
1: Совершенно верно.
0: И скажите мне, пожалуйста, как поэт, в чем же ее удивительные притягательные силы для людей, которые...
1: Вы знаете, я не могу... Ну, какая-то тут есть тайна, которая просто так прагматически не разрешается. В заключение я могу сказать только то, что Платон подарил нам не только Атлантиду, для меня он подарил... Одно из речений, которое я придерживался и как научный работник, и так, как пишущий человек всю жизнь. Верь тому, кто ищет истину, и не доверяй тому, кто говорит, что ее нашел. Вот. Это очень
0: прекрасно.
1: Точное, да?
0: Прекрасно.
1: Имеет прямое отношение
0: прекрасно.
1: К Атлантиде.
0: Безусловно. Правда? Безусловно. Александр Моисеевич, спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: Я хочу еще раз пожать руку человеку, который спасибо. Сам опускался в месте, где когда-то была Атлантида. Еще раз спасибо вам огромное
1: спасибо.
0: За ваше время.
1: Всего
0: спасибо.
1: Доброго.
0: До свидания.
2: И хотя я скажу себе тихо, не бывал ее никогда. Если спросят, была Атлантида, я отвечу уверенно да. Пусть поверят историям этим, Атлантида ведь дело не в ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней.
0: Мне кажется, что человек, ученый, исследуя окружающий мир, должен попадать под влияние тайн, подобных Атлантиде, и стремиться их раскрыть. Они провоцируют пытливость и сомнения, спутники настоящего научного поиска. Можно, конечно, бурить скважины в океанском дне и беззаботно сосать оттуда нефть и газ, и вообще махнуть на Атлантиду рукой, отнеся ее окончательно к области мифов. Но будет ли от этого наша с вами жизнь более интересной, а наша планета более привлекательной? Выиграет ли от этого наука? Как говорил один из наших любимых киногероев, товарищ Сухов, это вряд ли. Я за то, чтобы у нас всегда были Атлантиды, которые навсегда останутся тайнами. Через несколько минут мы снова вернемся в студию, а пока давайте посмотрим интересный сюжет о загадочной теории пола Земли. Может ли наша планета быть полой? Какое отношение к этой мифической гипотезе имеют спутники Марса? Обещаю вам, что в этом сюжете вас ждет много любопытных, а главное, совершенно неожиданных тайн.
3: Продолжает эксплуатироваться идея полой внутри Земли. И наша передача о ней тоже упоминала, как о некой сказке. О талантливой попытке Владимира Афанасьевича Обручева в романе «Плутония» рассказать о первобытном периоде в истории, не более того. Но упорно стараются присвоить легенде ранг научной гипотезы. Ее суть – Земля внутри пустотелая. Освещается собственным светилом, под лучами которого прекрасно себя чувствуют животные, растения, конфликтующие между собой дикари. Энтузиасты зачисляют свои сторонники знаменитого английского астронома Эдмунда Галлея, великого швейцарского математика, долгое время работавшего в России, Леонарда Эйлера. Почему в нашей стране антарктическими исследованиями заинтересовались? Естественно, чтобы проверить столь замечательную гипотезу. А тут и снимки из космоса подоспели, с дырками на полюсах. И не исключено, решающий аргумент, другие планеты Солнечной системы тоже являются полыми образованиями. Кстати, об иных планетах, вернее их спутниках, точнее Фобосе и Деймосе, спутниках Марса. С ними связано немало загадок. К примеру, в романе Джонатана Свифта есть такая фраза. Кроме того, они открыли две маленькие звезды или два спутника, обращающиеся около Марса. Ближайший из них удален от центра планеты на расстояние, равное 3 диаметрам. Второй находится на расстоянии 5 таких же диаметров. Сенсация! Откуда мог знать Свифт о спутниках, если открыли он и 1,5 века спустя после написания романа? Правда, забывают, что Иоганн Кеплер предсказал их существование задолго до озарений Свифта. Мог ли писатель пользоваться гипотезой ученого? Нет, конечно. Ему только доказанное с помощью телескопов подавай. Сыновья Марса и Афродиты – Фобос и Деймос. Так называются спутники. В переводе означают «страх и ужас». Вот что, оказывается, рождается от союза бога войны и богини красоты. Но чем не тема для диссертации? Они очень маленькие, эти страшные и ужасные создания. Больший – 27 на 20 километров. Меньший – 16 на 12. То есть форма у них неправильная, не шаровая. Впрочем, для небесных малюток это неудивительно. Поражают особенности орбит. Скорость обращения Фобоса, к примеру, столь велика, что один оборот он совершает за треть марсианских суток. За 7,5 часов обгоняет суточное вращение планеты. Из-за этого Фобос восходит на западе и опускается за горизонт на востоке. Ученые пытались определить массу Фобоса, и первые результаты обескуражили. Выходило, что он чрезвычайно легкий и, следовательно, полый внутри. А это значит, внимание, спутники Марса имеют искусственное происхождение, рукотворные, порождение марсианской цивилизации. Известный астрофизик Иосиф Самуилович Шкловский проверял и перепроверял расчеты. Все сходилось. Вычисления, как говорят математики, в пределах ошибки. А ведь это цифры. Не какие-то там туманные фотографии с дырками на полюсах. Не легенды, пусть и красивые, а спрятавшихся внутри доисторических животных. Математика. Первый удар по красивой гипотезе оказался неожиданным. Одним из основных параметров в математических построениях был размер Марса. И когда наступила эра космических полетов, когда аппараты направились в его сторону, оказалось, наш сосед немного меньше, чем считалось раньше. Что-то щелкнуло в расчетах. Они зашатались. Легкости у Фобоса и Деймоса не получалось. А значит, они вполне могли быть естественными, обыкновенными, как того не жаль. Таяла мечта. И растаяла окончательно, когда космические зонды передали изображение марсианских лун. Вот они. Правда, похожи на продолговатые картофелины. Состоят из темной породы, как и вещество некоторых астероидов. Поверхность изрыта кратерами. Крупнейший из них на Фобосе. Его размеры сравнимы с размерами самого спутника. Представляете, какой был удар? Фобос еле-еле устоял. Не на ногах, конечно, на орбите. Тогда, очевидно, и образовались загадочные параллельные полосы возле кратера. И еще. Поверхность Фобоса очень темная. Он самый темный из всего многочисленного семейства спутников Солнечной системы. Лишнее подтверждение тому, что Фобос – астероид, состоящий из смеси льда и темных скальных пород. К чести Иосифа Самуиловича Шкловского, он, даже не дождавшись снимков с космических зондов, сразу после уточнения размеров Марса, то есть когда появились очень серьезные сомнения в правильности вычислений, признал иллюзорность своей гипотезы. Подчеркиваем, ошибок в вычислениях не было. Неверны, вернее, неточны были исходные наблюдательные данные, а это от профессора не зависело. А теперь, после подробного напоминания истории с полыми внутри спутниками Марса, сопоставьте ее с теорией полой внутри Земли. Не слишком ли подозрительно, что упорно, не обращая внимания на многие неудобные факты, держатся за нее некоторые, как бы сказать помягче, сторонники красивых фантазий? То ли это упорство, которое полезно науке?
0: Ядовитых млекопитающих на Земле очень мало, всего несколько видов. Это щелезуб, небольшое животное, похожее на крысу с вытянутым носом, живущее на Кубе и на Гаити. Это утконос и некоторые виды землероек. Землероики – это такие крошечные животные, напоминающие очень маленьких кротов. Самая ядоносная группа биоты – это беспозвоночные. Их в мире 50 тысяч. Это почти 4% от всего числа известных видов. Растения занимают промежуточное положение. К ядовитым относятся около 10 тысяч видов, что составляет примерно 2% от общего числа известных науке видов растений. То есть это существенная часть растительного мира, которая вырабатывает яды. Современные биохимические исследования показывают, что на самом деле процент ядовитых представителей в царстве растений выше, чем это мы сейчас считаем. Как эволюционно появились яды у растений? Какие биохимические функции эти яды выполняют? Как они могут влиять на взаимоотношения с животными-фитофагами, с теми, кто питается растений, и с растениями-соседями? Обо всем этом и о самых удивительных ядовитых представителей царства растений мы сегодня поговорим с профессором МГУ, заведующим кафедрой физиологии растений, доктором биологических наук Александром Михайловичем Носовым. Александр Михайлович, огромное спасибо, что вы приехали в нашу программу. Спасибо огромное. Устраивайтесь, пожалуйста, спасибо, в этом кресле. И мы поговорим, по сути дела, на тему, которой вы занимаетесь. И я задам вам первый вопрос, для меня самый, пожалуй, удивительный и важный, и таинственный. Какие функции выполняют яды в организме растений? Относятся ли они к числу основных метаболитов, или это вовсе не так? И интересует, конечно, меня и наших телезрителей не только функции, которые они несут биохимические внутри растений, но, конечно, и функции экологические, если такие есть.
4: Понятно. Ну, вопрос действительно интересный. Действительно, это сейчас очень активно изучается в мире. И на самом деле, видимо, действительно, вы абсолютно правы, ядов растений гораздо больше. Но вопрос, наверное, существенно шире. Дело в том, что вот в конце позапрошлого века уже, в 1895 году, если не ошибаюсь, нобелевский лауреат Альбрехт Кёссель прочитал лекцию о химическом составе клетки, где разделил все метаболиты, то есть соединения, которые есть в клетке, на два больших класса. Первичные метаболиты и вторичные метаболиты. К первичным метаболитам он отнес все те соединения, которые нужны для жизнедеятельности клетки, а ко вторичным – те, которые там случайно, не обязательно присутствуют в клетке.
0: И то такой есть явной биохимической функции в метаболизме не несут,
4: ну,
0: да?
4: Тогда было непонятно, да. Но главное, что они не обязательно присутствуют в каждой клетке растений. Соответственно, они там случайно. Такая биология, в общем-то, достаточно правильная. И назвал их вторичными. С одной стороны, это было хорошо, поскольку действительно это, так сказать, очень существенный шаг. А с другой стороны, он сослужил очень нехорошую службу, поскольку очень многие исследователи считали, что, ну, раз вторичный, значит, и не нужно.
0: Еще раз, случайно, не надо.
4: Да. И вот ситуация изменилась очень сильно, вот буквально, может быть, в последние, ну, может быть, десятилетия, когда оказалось, что этих вторичных соединений в растениях, ну, десятки тысяч.
0: Да, вы мне назвали какой-то фантастический,
4: да,
0: чуть не около 100 тысяч.
4: Да, около 100 тысяч. Причем вот изучено вот в лучшем случае процентов 25. Это в лучшем случае всех видов растений. То есть, на самом деле, можно аппроксимировать, что это, ну, полмиллиона, может быть, и больше. И тогда уже стали задаваться исследователи вопросом, а зачем фактически 100 тысяч ненужных соединений растениям? Своим студентам я говорю, что вот животные, у них такая стратегия существования европейская. Активная, надо захватить позицию. позицию. А у растений...
0: Или убежать.
4: Или убежать. А у растений такая, я бы сказал, индуистская философия, когда нужно жить согласно с окружающей средой. И это вытекает из того, что растение – прикрепленный организм. Он лишен он подвижен, но он лишен активный подвижен, он не может менять положение в пространстве, свое положение в пространстве.
0: И тем более от врагов не может убегать.
4: Вот,
0: да?
4: Вы абсолютно правы. Да. И получается, что все экологические проблемы, прикрепленные, фиксированные в пространстве организм, должен решать либо на морфологическом уровне. А какие экологические проблемы? Ну, прежде всего, защита.
0: Конечно, первое, да.
4: Привлечение...
0: Защита и размножение, наверное, вот все, да.
4: Ну еще там есть взаимоотношения еще с другими. Да. И поэтому морфологически, ну, хорошо известны колючки, какие-то мощные кутикулы там, какие-то... А вот, но это только, ну, очень малая доля, когда всех так не защитишься. А вот биохимические инструменты, они, оказывается, очень важны. И вот яды – это как раз один из таких инструментов, которым растения решают проблему своей защиты. Причем, по всей видимости, я бы, вот вы сказали 10 тысяч, может быть, существенно больше, я бы сказал, может быть, это такая максима, но, наверное, все растения ядовиты.
0: Просто... Но мы к ядам относимся немножко по-другому. Я назвал эти, так сказать, бытовое определение ядов, а вы говорите о вторичных метаболитах в широком смысле.
4: Потому что то, что ядовито для человека, это одно. А на самом деле у растений очень много, ну, так скажем, врагов. Это грибы, патогенные, это микроорганизмы, совершенно верно. И вот очень многие вот эти вторичные метаболиты, они ядовиты для, они могут для человека быть не ядовитыми, а для насекомых вполне. Вот, поэтому, вот, видимо, это вот такая главная, ну что ли, вот идея существования вторичных метаболитов в растениях. Действительно, очень много.
0: То есть это практически такая мощная, эволюционно выработанная стратегия химической защиты, так сказать, сохранения своего положения в жизни.
4: Даже не только защита, но вообще решение экологических проблем, не сходя со своего места. Да.
0: Фантастика.
4: А, причем, видимо, ситуация еще более интересна. Дело в том, что вот то, что вы говорили о ядовитых растениях, действительно, где-то так, это те яды, которые присутствуют постоянно. И вот это только одна часть в защитных системе растений. То есть вот если опять же образно говорить, то вот взаимоотношение агрессор и растения, оно развивается по всем правилам военного искусства. То есть существуют определенные круги обороны, существуют стратегии, которые комбинируются в зависимости от опасности агрессора. То есть есть первый круг обороны, это пограничные войска, так сказать.
0: Это вот те самые постоянно присутствующие метаболиты.
4: Это постоянно конститутивно присутствующие. Вот они должны иметь, так скажем, они не очень токсичны, а может быть очень токсичны, но они должны быть широкого спектра действия, то есть они должны быть против всех возможных случайных агрессоров, которые могут попасть. И вот они-то как раз, кстати, чаще всего они и накапливаются где-то, может быть, в коре, в каких-то эпидермальных клеточках, иногда, так сказать, вот таких идиобластах, то есть таких клетках уклоняющихся. Вот характерно, например, ТИС. Очень известное дерево, мы о нем, может быть, отдельно поговорим.
0: Да, поговорим, потому что это удивительно ядовитое растение.
4: Да, совершенно, растение. Да. Но вот с другой стороны, сейчас, вот здесь тоже не только яды, в малых дозах яды часто бывают лекарствами. Так вот, очень токсичное соединение паклитоксел, коммерческое название таксол, которое получают из каротиса, ну вот даже не знаю, насколько это можно верить, но вот говорили, что кубок примирения, которым, допустим, Иван Грозный приглашал якобы примириться, а потом его оппонент благополучно умирал. Вот у оппонента был кубок из тиса, а у Ивана Грозного из кедра там, или сосны, а пили они одно и то же вино. Или... Вот. Так вот, это действительно очень ядовитое растение. И как раз вот этот паклитоксел находится в коре. Но оказывается, что это одно из наиболее эффективных противоопухолевых химиотерапевтических средств. Второй круг обороны – это соединение так называемых полуиндуцибельных ядов. То есть, когда у вас существует в нормальном растении не сам яд, а его предшественник, который не токсичен, чаще всего, ну вот я просто, опять же, чуть-чуть экскурс назад, что такое вторичные метаболиты химические? Это очень небольшие соединения, как правило, очень редко, когда они бывают больше 2-3 килодальтом, то есть это маленькие молекулы. Вот, например, очень большая группа вторичных метаболитов – это изопреновиды. Они построены из изопентенилих фрагментов, это 5-углеродный фрагментик, главное, что тут хвост есть такая вилочка, торчащая метильная группа. И потом формируется вот скелет, это просто увеличивается количество вот этих мономеров. То есть С5, С10, С15, С20, С30, С40. Получается такая длинная цепочка, очень гибкая, с торчащими метельными группками. Вот поэтому. Она очень гибкая. Это базовая структура. Дальше, в зависимости от длины, есть специальные ферменты, которые сворачивают вот эту длинную цепочку в какую-то циклическую, может быть, бициклическую, трициклическую, вот такой вот, это будет скелет молекул. И уже вот если исходных вот этих ферментов, которые формируют эту цепочку, ну там десятки, вот которые вот эти формируют скелеты, ну тоже может быть, а дальше идет декорирование. Дальше на вот этот вот скелет навешиваются функциональные группы, гидроксил, может быть, какая-то, так сказать, может быть, двойная связь.
0: И
4: вводится.
0: Это, так сказать, подготовка к этому второму уровню.
4: Более того, вообще и для первого тоже. Вот эти модификации как раз и дают биологическую активность. Угу. Вот в зависимости от того, на этот скелет, что вы навешали, у вас может получиться совершенно разная биологическая активность. И, наконец, последнее. Вот это, ну, так скажем, формирование либо токсичного, либо нетоксичного. И вот очень часто, наверное, известны гликозиды. Да? Вот гликозиды – это не очень такая хорошая термин, поскольку вот гликозилирование – это тот самый случай, когда на вот эту уже формированную молекулу садится молекула глюкозы, и он теряет токсичность. И вот это гликозиды часто вот те самые предшественники активных соединений, не всегда, но очень часто, угу. которые и вот хранятся, и они прекрасно вот могут существовать в растениях, они не токсичны. Но как только попадают патоген...
0: Вот самое это интересно. Да. Вот как индуцируется этот второй уровень?
4: Значит, вот обычно вот эти гликозиды, они находятся в клетке в определенных частях. Может быть, в вакуоле. Может быть, где-то там в периплазматическом пространстве клетки. И они там прекрасно хранятся. А фермент, который отщепляет вот этот сахар, он в другом месте хранится. Он может даже в другой клетке храниться. Он часто в вакуоле гликозид, в цитозоле фермент. Они друг друга не соединяют, все хорошо. Как только начинается вторжение...
0: Это может быть и механическое вторжение.
4: Может быть, механическое. Может быть, просто даже сигналинг нарушается чуть-чуть свойства мембран. Угу. У вас... сахар, у вас встречается, значит, вот этот предшественник с ферментом, отгрызается сахар, и тут же получается токсичное соединение. Да.
0: Вот самое... А сколько это времени занимает?
4: Это минута.
0: Минуты?
4: Конечно, ну фермент быстро работает. То есть, например, все хорошо известно, что нельзя, например, вот в вишне могут быть синильная кислота. Правильно. Вот там есть цианогенные гликозиды, которые как раз вот имеют такую структуру, где есть там ценная группа, но когда там гликозид, она абсолютно не токсична. Как только отщепляется сахар, очень неустойчивая молекула получается, отщепляется синильный цен, получается синильная кислота. Все так. То же самое хрен, редька, крестоцветный. Там гликозиды горчичных масел. Все то же самое, только там не О-гликозиды, а С-гликозиды. Специальный фермент мирозиназа отщепляется, получается очень едкие, противные вот эти нейтрилы, которые отпугивают. Ну и, наконец, третий круг обороны – это те соединения, которые направлены на очень серьезных патогенов, которые уже долго охотятся за этим растением, например, фитофтора, да, и картофель. Угу. И вот там уже запускается целый каскад реакций, чтобы синтезировать те соединения, которые никогда не присутствуют в здоровом растении. Но очень мощные яды, действительно очень мощные.
0: То есть мощные. Это уже самостоятельный цикл какой-то синтетический запускается.
4: Да.
0: Я хотел спросить вас сейчас о более простой вещи. Угу. Скажите, вот воздействие... токсинов, ну, вот этих вот вторичных метаболитов на врагов, в широком смысле слова, оно может быть только при утилизации ткани или оно может осуществляться и через воздушную среду, или как-то...
4: Нет, очень по-разному.
0: Очень по-разному,
4: ну,
0: да?
4: Вот, опять же, первый круг обороны. Казалось бы, вот я говорил, плохо, что когда это все находится в самой клетке, могут быть... Так вот, тут даже очень интересно кооперативное взаимодействие растений. Все хорошо знаем, что когда мы идем в хвойный лес, там дышится прекрасно. Что получается? Вот эфирные масла, это летучие вторичные метаболиты. Вот эти самые изопреноиды, которые, я говорил, очень маленькие, С10, С15 соединения. Вот, и они, на самом деле, не эфирные, поскольку эфирных связей нет, просто летучие, не масла, поскольку просто они... Но вот они как раз, с одной стороны, они очень токсичны, не все, то есть, но некоторые, для микроорганизмов. И действительно, если посмотреть, то в хвойных лесах микроорганизмов очень мало, поэтому нам так хорошо. Ведь это идеальный вариант первого круга, когда не в самом растении, а вы, так сказать, еще на дальних поступах. А когда идет такое кооперирование, то и много, то вот получается, что вот этот вот аура, ну, так немножечко, в вот эфирных масел в лесу, это нормально, защитный механизм, но уже кооперированный. Это на дальних поступах.
0: Александр Михайлович, прошу коротких два вопроса. А скажите, пожалуйста, вот эти экзометаболиты или яды, как вот фигурально мы их называем, вот мы сейчас говорили о влиянии на хищников. А используются они для регулирования взаимоотношений в фитоценозах, в сообществах растений? И к чему это приводит?
4: Нет, конечно.
0: И как это делается?
4: Ну, это уже немножко другое, но да, очень часто это уже корни выделяют вот такие соединения, которые, например, замедляют прорастание семян конкурирующих видов. Очень часто, когда вот у вас грецкий орех, там есть такое соединение юглон в листьях, который гликозид, кстати, тоже, который листья опадает, абсолютно не токсичен. Но когда микроорганизмы начинают есть этот юглон, они уже отщепляют сахар, так же, как и другие виды, и он становится токсичным.
0: И таким образом почва становится токсичной для других растений. Фантазия. Да, это просто...
4: Есть теофены, это серосодержащие, которые вообще очень мощные яды для растений. Но могут быть и наоборот. То есть мы сейчас говорим все про яды и про яды. На самом деле, вот это гораздо более широкое, вот это биохимические взаимодействия, то есть это запах...
0: Правильно, я поэтому и пытался ограничить сегодняшнюю беседу, потому что другие функции, это вообще целое... Если уж мы, говоря про яды, с вами открыли фабрику, о которой кухню целую, о которой человек только-только начинает приближаться к пониманию ее. А вот скажите мне, пожалуйста, последний вопрос, который мне хотел затронуть сегодня, коротко. Самые удивительные представители, на ваш взгляд, ядовитых растений?
4: Хороший вопрос. Вот мне, например, очень нравится анчар. Дело в том, что, ну, знаете, что Александр Сергеевич Пушкин написал. На самом деле, действительно, существует это дерево анчар. Вот. Но это похоже, что это такое вот своеобразное уловки аборигенов, которые вот это такое фикция определенная. Дело в том, что был такой лейб-медик Фреш, который был на острове Ява, где там растет, и там был до того еще некоторый ботанический, и, по всей видимости, аборигены очень не хотели рассказывать свои тайны. И они такое им наговорили, что мимо анчара не пройдешь, они, видимо, сами настолько испугались, когда приехали, все это рассказали. Александр Сергеевич, на самом деле это замечательное дерево, которое содержит сердечный гликозид. Вот мы с вами ушли в физиологию, так скажем. На самом деле очень много примеров действительно вот таких уже практического использования этих соединений. То есть сердечные гликозиды – это наперстянка, ландыш, вот тот же самый анчар. Это очень специфичные соединения, которые очень токсичны. Действительно, анчаром, вот это тоже млечный там сок, который действительно отравляли стрелы. Да. Это очень похоже на курара, только совершенно другая химическая структура. И все. Никакого испарения, никто там не умирал. И они просто решили секрет поддержать. Да? Уж если говорить о самых ядовитых, то это, конечно, тоже удивительное растение. Это аконит. Да? Причем название от слова «Акона» – это город, в котором Геракл сделал свой 11-й подвиг, то есть это укротил трехголового Цербера. Да. И вот как раз считалось, что вот его слюна, которая падает на землю, то вот как раз
0: прорастает
4: аконитом. Действительно, очень токсичная вещь. Аконит, аконитин – это дитерпеновый алкалоид, очень ядовит.
0: Александр Михайлович, огромное вам спасибо. Мне просто не хочется останавливать разговор, если бы не время.
4: Как скажете.
0: Я думаю, что мы... вот в этом совершенно потрясающем, удивительном мире растений найдем с вами еще такую тему, о которой можно было поговорить, которая содержит потрясающие сведения вообще об этой группе, с одной стороны, с другой стороны, откроет нам, может быть, и вам тоже в недалеком будущем какие-то таинственные вещи, которые...
4: Ну, вот я единственное, последнее, что вот яды – это хорошо, но 40% всех мировых лекарств обязательно содержат вещества растительного происхождения. Причем, как правило, это редкие исчезающие виды женьшень уже.
0: Вот это
4: исчез,
0: да, удивительно.
4: Вот,
0: да.
4: И вот ЮНЕСКО объявил, что вот 21 век – это зеленый век.
0: Еще один повод, не просто эмоциональный, а чисто прагматический, заботиться о редких исчезающих видов.
4: Да, и вот, собственно, наша лаборатория этим занимается, культура клеток, но это, как говорится...
0: Но это вообще должно быть не только на научном уровне, уже, конечно, но и на уровне законодательном, как, кстати, почему-то очень здорово делают для животных, но далеко не так эффективно делают для растений. Огромное вам спасибо за ваше время. Действительно, я надеюсь, что вы не последний раз в нашей студии.
4: Спасибо.
0: Большое спасибо.
4: Спасибо.
3: Чем значительнее научное открытие, тем очевиднее непостижимость мироздания.
0: Яды как фактор, регулирующий межвидовые и внутривидовые взаимоотношения в растительных сообществах, наиболее эффективно и многогранно работают в условиях скученности биологических объектов, в условиях напряженных биологических взаимоотношений. То же самое, я напомню вам, происходит в экосистемах коралловых рифов, о которых мы говорили в нашей передаче. Было бы очень интересно что-нибудь подобное изобрести человеку. Это бы существенно упорядочило взаимоотношения в нашем сообществе, в местах его скученности. Хотя, впрочем, возникающие спонтанные, почти мгновенно симпатии и антипатии нам эти яды до некоторой степени заменяют. Дорогие телезрители, сейчас вас ждет небольшой сюжет, посвященный настоящей экологической драме вырубки лесов. Он

всем не прокормиться. А вот в древесном царстве все с точностью да наоборот. Ученые знают, что каждый год площади, занятые лесами, уменьшаются больше, чем на 0,5%. Эта негативная тенденция затронула и тропические леса, основного поставщика кислорода в атмосферу. Охотятся за красным деревом, особо ценной разновидностью древесного богатства. Строят сталелитейные заводы, работающие на древесном угле и прочее, и прочее. Не умеют люди пользоваться дарами природы. Посему возможен вариант, что в недалеком будущем дышать будет трудно, необычные болезни разовьются, многие виды фауны исчезнут. Да и такая мелочь вроде бы по сравнению с высокоразвитой фармацевтической промышленностью, тропический лес – самая большая аптека мира. До сих пор в его флоре и фауне находят вещества, из которых получают эффективные лекарства. Но это там, в тропиках, где буйство природы сопрягается с эксцентричностью характеров, где в дебрях еще сохранились племена, исповедующие первобытный уклад, и аура этого уклада не может не воздействовать на менталитет общества. Но как обстоят дела в нашей Европе, которую мы чуть ли не единогласно называем цивилизованным континентом? Ничуть не лучше. В Германии до сих пор аукается 18 век, когда был уничтожен знаменитый саксонский лес. Его вначале покалечили отдельными вырубками, охотничьими набегами. Видно, стыдно стало. И тогда ничего не ёкнуло внутри, все остатки решили изъять под корень и посадить новый лес. Причем только ель, чтобы побыстрее выросла, да и дешевле обошлось. Елки первого поколения надежды вроде бы оправдали. Но лесники стали собирать хвою. Сгодилась она для хозяйственных нужд. Именно поэтому второе поколение начало вымерзать, даже при умеренных морозах. В атаку бросились насекомые-вредители. Третье поколение зачахло. И все от того, что не учли потребности деревьев в питательных веществах, которые дает перегнившая хвоя и ветки. В других местах близоруко забыли, что леса охраняют все вокруг. Виноградники вблизи них защищены от града. Произвели вырубки вокруг Цюрихского озера, появился этот самый град. Раньше подобного не было. В южной части Франции после аналогичного варварства начали вымерзать оливковые деревья. А в США энергии американцам не занимать, особенно первым переселенцам. Быстро распахали все, что можно, получали богатые урожаи, но всего несколько лет. Потом на Великих равнинах началась страшная засуха. Высохли реки. Земледельцы покинули бесперспективные районы. Бесперспективные из-за недальновидности. Трагедия подзабылась. Понемногу возвращались. Пахали и сеяли, собирали урожаи. Но, оказывается, природа не простила. Затаилась. И когда засуха повторилась, вместе с ней пришли сильные ветры. Пыльные бури уничтожали урожаи. Люди не могли укрыться от них даже в домах. Пошли тяжелые заболевания. А ветры не утихали. Они даже в Атлантику подались, в океан. Пыль атаковала корабли. Ее пагубное воздействие испытали жители скалистых гор и даже Нью-Йорка. 300 миллионов тонн мельчайших частиц летали по стране. В конце концов, осели в океане. А это была плодородная в прошлом почва. Образовывалась она веками. Россию минули столь глобальные катастрофы, но леса вырубали и у нас. Народный поэт Николай Алексеевич Некрасов написал прямо-таки реквием, гибнувший от руки человека природе, главным ее ценностям. «Старую сосну сперва подрубали, после арканом ее нагибали, и, поваливши, плясали на ней, чтобы к земле прилегла поплотней. Из перерубленной старой березы градом лились прощальные слезы, и пропадали одна за другой, данью последней на почве родной». Трупы деревьев недвижно лежали, сучья ломались, скрипели, трещали, жалобно листья шумели кругом. Так после битвы во мраке ночном раненый стонет. Вот сколь грустно звучит одно лишь описание того, что делают люди с лесами. Но это лишь картина локальной драмы. Когда они следуют одна за другой, способность лесов к восстановлению снижается, а вскоре вообще сходит на нет. Процесс становится необратимым. И тогда поражает своей грандиозностью пересадка взрослых баобабов в Южной Африке.

0: Какая забота! Какие силы брошены на рекультивацию испорченных земель! Но право же, больше внешнего эффекта. Конечно, хорошо, что хоть так. Набедокурили, пытаются исправить. Но каждому ясно, чем проявлять чудеса и изворотливость, лучше не губить лесных великанов, время жизни которых, если их не убьет человек, несколько тысяч лет. И посему гораздо дальновиднее кажется колдун одного из индейских племен, обитающих в лесах Амазонского бассейна. Единственная его обязанность – каждый день молиться о дожде. Казалось бы, зачем клянчить у неба дождь в вечно сыром лесу? Тут бы солнышко побольше. А нет, колдун знает, не будет ливней, не будет леса. Догадывается ли только, что пытается спасти не только свой лес, легкие всей планеты? И повторяем, без устали трудится каждый день. Нам бы его упорство и его веру в чудодейственную природу лесов, без которых человечеству не жить. И все же, давайте уповать не только на этого замечательного колдуна.
1: На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. До новых удивительных открытий, интересных разговоров в нашей программе «Большая наука. Тайны, тайны, тайны». Всего вам самого-самого доброго.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Приветствую, друзья! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, получаем интересные ответы на ваши замечательные вопросы. Ну и сегодня типичная история для нас, и, как всегда, думаю, будет очень интересно. И раз уж история типичная, второй ведущий тоже имеется, и, конечно же, это Александр Соколов. Саша, привет!
2: Типичный Александр Соколов. Здравствуйте, друзья! Здравствуй, типичный Виталий! Соколов. Да, и как сегодня у нас постскриптум, а это значит, что у нас в гостях докладчик форума «Ученые против мифов», который будет отвечать на вопросы, появившиеся в комментариях к видео на нашем канале, ну и на те вопросы, которые будете вы, дорогие друзья, писать в чате. Вот. И сегодня это Геннадий Горелик, кандидат физмат-наук, автор книг «Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации. Советская жизнь Льва Ландау. Почему пространство трехмерно?» и так далее. Геннадий, здравствуйте, рады вас видеть.
3: Добрый вечер.
2: Доброе утро, ну уже не утро, а день, наверное, значит, на той стороне, по ту сторону океана. А у нас вечер. Вот. Ну, а где-нибудь на Дальнем Востоке, не знаю, что там у них. Тоже. Нас могут смотреть. Да. Да, Геннадий выступал на форуме «Ученые против мифов» в 15 с докладом. Этим человеком был Альберт Эйнштейн. И доклад был по поводу всяких мифов, распространенных заблуждений, баек, связанных с великим физиком. Вот, поэтому сегодня будут вопросы, связанные с Эйнштейном. Но прежде чем мы дадим слово нашему уважаемому гостю, несколько коротких объявлений. Традиционно я попрошу Виталия объявить.
1: Традиционно объявляю. Друзья, благодарю всех, кто к нам сейчас присоединился. Ну и тем, кто смотрит в записи это видео, тоже вам спасибо. Если вы хотите поддержать наши проекты, досмотрите видео до конца. Это очень хорошо продвигает видео, соответственно, в рейтинге YouTube, и его посмотрит большее количество людей. Вот такое вот колесо сансары приятное. Чем больше, тем больше. Ну и, конечно же, этому видео можно поставить лайк. Если вы не подписаны по какой-то причине на колокольчик, то не подписаны на каналы, то подпишитесь, нажмите на колокольчик, и тогда вы не пропустите ни одно наше видео. Мы регулярно начинаем вот с небольших объявлений для того, чтобы немножечко растянуть вот эту вот паузу, чтобы люди, которые получили уведомления, успели подойти к экрану своего девайса на компьютере. Или они кто-то смотрит, кто-то на телефоне. Ну и, соответственно, начали смотреть в момент, когда наш гость уже начал отвечать на вопросы. Так что подписываемся, нажимаем колокольчик. Ну и, конечно же, у вас есть возможность поддержать нас при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая есть в закрепе данного чата, чата данной трансляции. Также имеется Patreon у проекта «Лаборатория научных видео», у проекта «Антропогенез.ру». Ну и, напоминаю, кто не знает, у людей, которые поддерживают нас таким образом, включая спонсорство на YouTube, есть возможность заранее смотреть видео, которые появляются. О том, что на наши каналы будет появляться, Александр расскажет несколько позже. Еще раз спасибо, друзья. Ну и мы, наверное, переходим, да?
2: Да, я только хочу сказать еще раз, Виталий, обязательно надо сказать, что у нас призы за лучшие вопросы, то есть мы попросим нашего гостя в конце, ну, уже после того, как трансляция закончится, выбрать два самых интересных вопроса, их авторы получат призы, футболки, форум «Ученые против мифов». Вот, кроме того, лучшие вопросы появятся в Инстаграме «Лаборатории научных видео». И я напоминаю зрителям, чтобы они не пропускали по этому трансляции, потому что далеко не все победители потом обращаются к нам за своими призами. То есть мы выбираем автора лучших вопросов, а он, то ли футболка ему не нужна, но скорее просто он об этом не знает. Поэтому сейчас, наверное, в чате появится ссылка, где мы собираем список всех авторов лучших вопросов. Зайдите, посмотрите, вдруг вы там. Вот. Ну а сейчас мы, собственно, переходим к...
1: Саш, тогда давай я тоже добавлю, да. Что прямо вчера, собственно говоря, в Инстаграме «Лаборатория научных видео» появилось видео ответов на вопросы, которое было, стрим был, который еще год назад, и Максим Лебедев отвечает на самый интересный вопрос, который ему задали про Древний Египет. Интересно, еще раз заходите, подпишитесь.
2: Все. Вот, возвращаясь к теме мифов об Эйнштейне, я хочу сказать, что среди вопросов, которые появились в комментариях к видео выступления Геннадия, там было много вопросов, связанных с отношением Альберта Эйнштейна к религии, и там их было много, Поэтому мы их вообще фактически объединили в один. И, наверное, первым делом Геннадий что-то скажет на тему религиозности Эйнштейна. Опять, наконец, надо эту тему все-таки закрыть. Потому что, как ни странно, зрители пишут, одна из претензий... Да я не думаю, что эта тема будет закрыта, но тем не менее. Да, одна из претензий – докладчик не раскрыл вопрос о религиозности Эйнштейна. То есть вот не раскрыли. Давайте же все-таки мы раскроем и закроем.
3: Давайте раскроем. Начну я с того, что среди физиков всегда преобладали атеисты. И это зафиксировалось даже в таком латинском высказывании, а латынь была международным языком в средние века, что три физика, два атеиста. Вот такая пропорция. Но что интересно, что если взять самых великих физиков, великих вообще много, порядка сотни. Ну, тех, о которых пишут в энциклопедиях, как говорится, которые многие знают. Но есть, вот по моим подсчетам, великолепная восьмерка, всего восемь физиков, которые отличились тем, что они ввели новые слова науки. Вот то, что говорится новое слово науки, это новое понятие, фундаментальное, которое в момент своего изобретения оказались даже ближайшим коллегам странными, абсурдными, нелогичными. И тем не менее, они потом становились всем привычными и используются. И вот таких людей всего восемь. Могу их перечислить, напомнить. Начинается, конечно, с Коперника. Это речь идет о современной науке. Коперник, Галилей, Кеплер, Ньютон. Потом перерыв почти 200 лет. Максвелл, Планк, Эйнштейн и Бор. Что каждый из них изобрел, это вы можете почитать в моей книге «Кто изобрел современную физику». Вот. А сейчас обратимся к Эйнштейну. И дело в том, что вот эту восьмерку объединяло одно странное свойство. Все они были не атеистами, скажем сразу. Все они были еретиками. Еретик – это тот, кто свободно мыслит, который сам решает, что... не обращает особого внимания на каноны, на церковные обычаи всякие, а сам решает, как понимать ему Библию. В данном случае они все были библейские еретики. То есть для них, для всех Библия, как ни странно, это старая книга, где какие-то сказки с точки зрения атеистов таких воинствующих. Там Невзоров это называет «сборник еврейских народных сказок». В каком-то смысле это так и есть, потому что оригинал, по крайней мере, Ветхого Завета был написан на языке еврейском. Вот, Новый Завет, хотя и сохранился только на греческом, но первые, ну, те, кто его писали, в основном были евреями. Так что это в каком-то смысле так. Спрашивается, почему же вот эти великие физики, интеллектуалы высшего класса и основывающиеся на опыте, то есть на практическом достоверности, на объективной истине, что они могли находить в библейских сказках такого важного для себя? Вот этот вопрос очень интересный. И если говорить об Эйнштейне, ему не были нужны... Да, он удивил своих родителей еще в раннем детстве, когда он рос в семье совершенно нерелигиозной, ну, такой культурной, но абсолютной. Ничего не было. Но ему наняли частного учителя. Он просто, чтобы он был в курсе, так сказать, мальчик. И этот учитель, возможно, был очень талантливым. Но, скорее всего, это какая-то особенность все-таки личности Эйнштейна. И, как он сам пишет, он стал глубоко религиозным. И даже, как пишет его сестра, он упрекал родителей, что те не соблюдают религиозные запреты. Кошерной пищи они были евреями, поэтому, как говорится, тут он их упрекал. А в 12 лет, как он сам пишет, он понял, что что-то в Библии не укладывается в его сознание. Ему стало тесно в этом мире, как он пишет, в религиозном раю. И он стал, как он пишет сам же, фанатически свободомыслящим в 12 лет. А когда же он уже вот совсем зрелый, взрослый, выражал свои взгляды по разным поводам, отвечая на вопросы, тут очень важно понимать, что надо учитывать теорию относительности, которая, собственно, главное утверждение, которое говорит, что когда наблюдается какое-то явление, надо точно понимать, кто наблюдает и как наблюдает. Потому что иначе это вот нельзя сказать, что было раньше. Даже какое из двух событий было раньше, оказывается, может зависеть от того, кто наблюдатель. В смысле, в какой системе отчета, что ж называется. Вот, поэтому, когда Эйнштейн говорил с людьми заведомо атеистическими, у него были такие друзья, один из ближайших, Соловин, был атеист, он его, собственно, его иногда упрекал, что ты так часто употребляешь слово «бог», там, «религиозные чувства», почему, зачем это? И он ему объяснял. Я в своем рассказе на форуме это все цитировал. И в то же время, когда кто-нибудь ему из таких традиционно верующих обращался с тем, что вот верит он в Бога, там раввин однажды ему написал телеграмму. «Верите ли вы в Бога? Ответ оплачен». И он ответил, нет, не верю в того Бога, который занимается тем-то и тем-то, я не верю. Потому что он понимал, что надо отвечать применительно к тому, какие понятия у человека есть. И вот, кстати говоря, вот те вопросы, которые были заданы к видео, значит, там вот было мне ясно, что они с разных позиций. Человек верующий задает одним образом, человек неверующий задает другим. И каждый хочет, конечно, получить подкрепление. Вот им всем трудно, потому что еретик, он такое очень интересное создание. Потому что он сам себе вырабатывает, он понимает Библию так, как он считает это возможным. И он мыслит свободно и в науке, и в религии. И вот эта вся великолепная восьмерка были в этом смысле одинаковыми. Кто-то из них ходил в церковь, как Максвелл, например, великий создатель теории электромагнетизма. Кто-то, ну, там, Галилей тоже иногда ходил, хотя на него писали доносы, что он пропускал мессу. Ньютон был просто еретиком. Он, как говорится, считал, что та церковь, которая существует, она вообще исказила библейское представление. Вот. Что касается Эйнштейна, то он выразил довольно четко и ясно свое представление. И оно очень глубокое. Дело в том, что есть объективная истина об устройстве природы. Есть вещи, которые... Вот моральные принципы. Что хорошо и что плохо. Ни из каких знаний о природе эти представления, принципы не вытекают. Это известно. Это впервые обнаружил еще философ, великий скептик-философ Дэвид Юм. Что, главный, собственно, моральный постулат – это кто такой человек, кто я. Ну, в постановке Раскольникова «я тварь дрожащая или имею неотъемлемое право на свободу?» И вот для этих людей, разумеется, был ответ второй. И, собственно, познание мира – изобретение новых понятий – это вот абсолютно свободная деятельность. И она требует большой смелости и силы духа. И поэтому Эйнштейн это всячески подчеркивал, что фундаментальное понятие – это свободное изобретение человеческого духа. Даже не разум, а дух. Логически невыводимое из опыта. Это правда. Опыт подсказывает. На опыт, конечно, они все знали опытные данные, на нем они основывались, но не вытекает. Вот всемирное тяготение, которое изобрел Ньютон, не вытекает ни с какого опыта. Его никто не видит, не ощущает. Только когда уже привыкли к этому понятию, могут люди думать, что они знают, что любые два предмета притягиваются по закону, который изучают в школе. Но никто этого не ощущает. Если ощущает притяжение тел, то совершенно иного рода, вот, и совсем не физического. А так, чтобы кружка притягивалась к блюдцу, нет этого. И тем не менее, это так. То есть вот это понятие всемирного тяготения, которое изобрел Ньютон, невидимое, поначалу абсурдное, не принимавшееся многими, особенно последователями Декарта. И тем не менее, оно стало неотъемлемой частью, и поэтому некоторые думают, что оно вот объективно существует. Вот оно существует только в научном плане, только потому, что основываясь на этом понятии, можно делать ракеты и летать. Это значит, что человек познал, и в этом есть убедительность этого знания. Вот. И в этом смысле Эйнштейн говорил, что вот моральное стремление к истине, вот, например, стремление к истине, откуда оно берется? Почему у одних людей оно есть, стремление к истине, а у других совершенно другие стремления? Это очень психологически важные вопросы, но если говорить вот о взглядах Эйнштейна, он считал, что всякие, так сказать, вот то, что требуется для занятия наукой, это связано с тем, что человек считает себя способным познать мир. И это само по себе... вот изложено было в библейской традиции. Человек – венец творения. Господь создал мир для человека, поэтому он и дал ему заповедь его осваивать и властвовать над миром. А чтобы овластвовать нельзя, не зная, как устроен мир. И вот это убеждение, которое не вытекает ни из каких объективных знаний, оно было у всей этой великолепной восьмерки. Оно просто видно по их деятельности. И в этом смысле Эйнштейн, когда он говорил, что все высшие устремления наши, ну, в смысле вот себя и тех ученых, они вытекают из еврейской, христианской религиозной традиции. Но это, я бы сказал, что точнее смысл библейской традиции, потому что есть некая книга, текст, и очень важно понимать, вот это, я думаю, самое глубокое суждение сказал Нильс Бор, другой величайший физик 20 века, который тоже в детстве, в юности был религиозным в обычном смысле. Потом вышел он из всякой церкви, там были как конкретные причины, но он говорил, что язык религии гораздо ближе к языку поэзии, чем к языку науки. Не случайно все религии выражают свои истины притчами, образами, историями. Но это не значит, что та реальность, о которой они говорят, она не подлинная. И вот субъективно и объективно эти все наши разделения, они в особенности в квантовой физике, они стали под вопросом. И оказалось, что, скажем, сам процесс наблюдения над явлением является частью этого явления. И поэтому нельзя от него отвлечься. Если ты экспериментируешь с электроном в одной экспериментальной установке, он ведет себя как волна. Если ты экспериментируешь с тем же самым электроном в другую установку, он ведет себя как частица. И эта странность, как выразился один значит, автор популярной книги в моей юности, странность неизбежного мира. Неизбежность странного мира. Вот это то, что наука смогла настолько глубоко погрузиться в устройство мира, что при всей несходстве с обыденным опытом, с тем опытом, который у каждого человека есть, когда он имеет дело с предметами, оказалось, что это человек возможен. И наш физик Ландау это сформулировал так, что квантовая физика показала, что человек способен понять даже то, чего он не может себе представить. Ну, представить в смысле наглядно. Вот так, как он представляет, что такое дерево, что такое стол и что такое табуретка, чем они отличаются друг от друга. Вот, поэтому взгляды Эйнштейна в этом смысле, вот, они сложные, потому что они не укладываются ни в какой церковный порядок, они не укладываются в воинственный атеизм, они вот такие вот еретические, поэтому я их называю библейские еретики, свободно мыслящие как в науке, так и в религии.
1: Раскрыл? Спасибо большое. Ага. Да, ну на самом деле я читаю немного чат, я смотрю, люди задают вопросы, и если вы не будете против сделать в ближайшем будущем небольшой такой баттл с Александром Банщиным, у которого есть практически полярная точка зрения, вот, и если бы вы согласились, соответственно, то я думаю, что мы организуем это дело, и это будет очень интересно, потому что там у Банщина тоже есть свои доводы. Так что вот, друзья, не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить данный баттл. Я думаю, что будет очень интересно. Вот. Ну, а теперь мы можем перейти к другим вопросам.
2: Да. И следующий вопрос, уже вопрос, который из чата, а не из комментариев к видео. Илья Абрамов спрашивает, а как бы вы оценили фильм Эйнштейн и Эддингтон с точки зрения соответствия реалиям. Это где они фотографировали затмение? Вам знаком такой фильм?
3: Нет, такой фильм не знаком. Эйнштейн не фотографировал затмение. Затмение фотографировал Эддингтон. Причем сразу в двух местах. Его экспедиция была поехала в два места, сильно разделенных океаном, где было видно солнечное затмение 19-го года. А измерения Эддингтона были началом мировой славы Эйнштейна, потому что они прекрасно совпали с его предсказанием. И мы как раз я об этом говорил на первый вопрос Александра во время форума, когда он спросил, откуда началась мировая слава и почему вдруг Эйнштейн такая слава была. Я не буду тут повторять это.
2: Да. А следующий у нас вопрос, на самом деле, опять же, это один из множества вопросов таких недовольных зрителей. И вопрос, значит, зритель задает, мне даже сложно выговорить, как его зовут.
1: Хальфдан. Я думаю, что человек просто упал лицом на клавиатуру.
2: Ну да, Моторилли, ну, в общем, длинное, витиеватое название. И он пишет: «Угумс, сделали перевод стишка про диамат, выдав это за его критику советского строя. А чего не поговорили о его эссе «Почему социализм»?»
3: Можем поговорить. Это очень интересный вопрос. Дело в том, что что такое социализм, науке неизвестно. Был национал-социализм, арабский социализм, шведский социализм. Ну и был наш реальный советский, российский социализм. Вам, большинству слушателей и зрителей, не знакомый, а мне так лично очень хорошо знакомый. Хотя не во всей полноте. Вот. Этот социализм точно предполагал некоторые вещи абсолютные. Это, значит, ликвидацию частной собственности, уничтожение. Это было важнейшим свойством. Диктатура пролетариата. Что это такой точности и кто... то есть, и, значит, рабочее крестьянское понимание науки. Вот. Что такое социализм для Эйнштейна? Это второй вопрос. И этот вопрос, я думаю, он никак не связан с марксизмом. Абсолютно. Он вообще отвергал понятие научного социализма. Именно потому, что ни из какой науки моральные, социальные ценности не вытекают. Это правда. Можно говорить о связи, можно говорить, что в обществе, в котором ценностями являются такие-то, там наука развивается лучше, в таком-то обществе хуже. Это можно обсуждать. Вот. Но для Эйнштейна социализм это было, я бы так и сформулировал, это когда общество заботится о тех, кто не в состоянии о себе позаботиться, ну, по возрасту, дети или старики, или по состоянию здоровья, инвалиды. Или очень больные люди. Вот это, пожалуй, все. А все остальное, каким образом общество это делает? С помощью капитализма или с помощью колхозов? Это вопрос второй. И вопрос эффективности этого дела тоже вопрос, я бы сказал, практики исторической. Его статья 48-го года «Почему социализм» как раз ставит очень важный вопрос. Потому что он уже реальный социализм был хорошо известен. Он говорит, как может... Вот плановая экономика, говорит, это еще не социализм, говорит Эйнштейн. Потому что непонятно, как можно предотвратить концентрацию власти у бюрократии, которая вот эти планы разрабатывает и делает их обязательным, как можно не допустить диктатуру и угнетение личности, и прав личности, и свобод, без которой невозможно, в частности, наука. И как раз его вот этот вопрос, он означает, что тот реальный социализм, который, как утверждали, был построен в Советском Союзе, он не признавал настоящим социализмом. И этот стишок про диамат. Он был, конечно, конкретной реакцией на то, что произошло как раз в 1948 году. Это разгром советской генетики, разгром биологии и нападки, атаки на физику. Чуть было, уже было, готовилось большое совещание, конгресс по борьбе с идеализмом физики. Физики, какой идеализм? Вот были люди, которые говорили, вот это идеализм, там теория относительности – это идеализм, квантовая механика – это идеализм. Были такие люди. Слава богу, произошло первое мирное применение, первое применение ядерного оружия в мирных целях. А именно, именно тогда в ФИАМе, Физическом институте Академии наук, была изобретена водородная бомба. Ее изобрели чистые физики. Андрей Сахаров, Виталий Гинзбург, под руководством их общего учителя Игоря Тама. И это совещание отменили после трехмесячной подготовки, после тысяч страниц стенограмм отрепетированных докладов. Уже была назначена дата. Поэтому Эйнштейн об этом знал, о том, что Лысенко стал главным биологом, это знал весь мир. И если в стране, которая претендует быть социалистической, вот так обращаются с наукой, то это не научно. Это не научный социализм, это вообще не то. Поэтому эта статья «Научный социализм», если вы ее почитаете, она как раз и ставит тот вопрос, на который ответила история.
1: Спасибо. Так, и еще один вопрос в тематике религиозной. Задает его Сергей Паршенов. А Бог может преодолеть скорость света? Он же всемогущий. Как вера во всемогущего совмещается с теорией относительности?
3: Элементарно, Ватсон. Значит, мое определение всемогущего – это Бог действительно может сделать все, что хочет. А вот что он хочет – это вопрос отдельный. И для тех, вот для моей великолепной восьмерки, о которых я говорил, для них несомненно было, что Бог устроил мир познаваемым. И это как раз Эйнштейн называл чудом познаваемость мира. В самом деле, вот подумайте только, ну ладно, еще можно познать близкое окружение человека, в котором он живет. Так как бы и леса, и там и волк, они более-менее знают, как устроен лес вокруг них. Но человек оказался способным узнать, что происходит за миллиарды световых лет от Земли, с какой скоростью расширяется Вселенная, что находится внутри атома. Это такие явления, которые абсолютно, как кажется, абсолютно не имеют никакого отношения к реальной жизни, к такой, к обыденной жизни, к жизни, ну, можно сказать, к животной жизни. И тем не менее это стало возможным. И начиная с самого первого триумфа, когда Коперник, Галилей и Ньютон смогли, находясь на Земле, не имея никаких ракет, не бывая ни на каких планетах, они смогли узнать, как движутся планеты. Точный поставить закон с астрономической точностью, описывающий движение этих планет. Вот это удивительно. И это было, кстати говоря, очень важным таким событием духовного порядка, что это показывало, на что способен человек. И это как бы подтверждало библейскую истину о том, что человек таки да, венец творения, если он способен такие вещи делать. И для вот этих ученых, о которых я говорю, это было подкреплением их библейского, ну, можно сказать, миросозерцания.
1: Спасибо. Так, ну и следующий вопрос от этого кну или кню. Ну, в общем, повир. Откуда байка про компас в 5 лет? Опять биографы выдумали?
3: Нет. Это все рассказ самого Эйнштейна. Это бы никто не мог выдумать. В его автобиографических заметках, которые он написал в 49-м году, это сколько же ему было? Это был его юбилей? 50 лет, по-видимому, да? Нет. Это было 70 лет. Да. К 70-летию он написал автобиографические заметки, где я рассказал о двух чудесных событиях, которых вот изменили его жизнь. Это отец ему показал компас, а в 12 лет он сам открыл учебник геометрии, эвклидовской геометрии. И вот эти два события, он объясняет, почему они так врезались в его память, почему они так... Вот компас показал ему, что за то, что стрелка упрямо показывала в каком-то одном направлении, как бы его ни крутить. Вот это было, что в природе есть нечто за явлением настоящее. И вот это узнать, как это устроено, почему стрелка показывает в одном направлении для пятилетнего ребенка, это некое проявление какого-то глубокой закономерности мира, которую надо познать и которую можно